0: в Чикаго с White Sox и потерпели поражение 6-5. Дело дошло до 12-го ининга. Вот такие дела. Янкис потерпели поражение 6-5. Команда Tampa Bay Рэй, которая ведет борьбу с Янкис за первое место на востоке Американской лиги, принимала дома Texas Rangers и выиграла у Рейнджеров со счетом 3-0. Метрополитен сыграли два матча с лидерами на восточной группе Национальной лиги Атланта Брейвс. Почему два матча? Потому что днем ранее из-за дождя игра не состоялась. Вчера был даблхедер, две игры. Первую игру выиграли хозяева Метрополитен со счетом 3-2. Вторую игру выиграли гости из Атланты со счетом 1-0. В этой же группе восток Национальной лиги Майами играла с Филадельфией и победила со счетом 8-6. Таким образом, на востоке Американской лиги у Тампы 63 победы, у Янки 61 победа. На востоке Национальной лиги лидирует Атланта 63 победы, у филадельфийцев 57. Моя команда Нью-Йорк Метрополитенс барахтается на последнем месте. Футбол вчера в Шарлотт, это Северная Каролина, это в 2,5 часах езды от меня, я на этом футболе не был. Состоялся матч всех звезд. Звезды главной лиги сокера играли со звездами мексиканской лиги. И американские звезды, скажем так, победили со счетом 4-3. Голы в американской команде забивали только иностранцы. Лучшим игроком матча стал кореец, ну, мы знаем этого блестящего футболиста, который играл в Тоттенхэме, теперь он играет в Лос-Анджелесской команде. Он вчера вогнал два мяча в ворота мексиканцев, причем оба гола были забиты в первом тайме с перерывом в 3 минуты. Также голы в сборной главной лиги сокера забивали датчанин Зинингер и бразилец Эвандер. Ворота сборной защищал вратарь сборной Соединенных Штатов Мат Фрис, ну, он играл так же плохо, как он играл на чемпионате мира. Что еще в футболе? В Европе завершился первый квалификационный раунд Лиги Чемпионов. Во второй раунд вышла казахстанская команда «Кайрат». Тренировочные матчи продолжаются, тренировочные матчи европейских команд. Они готовятся к своим национальным чемпионатам. В частности, вчера на Янки Стэдиум играли английские команды Ливерпуль и Ветхэм. Ну, Ливерпуль – это команды с премьер-лиги. Ливерпуль выиграл со счетом 1-0 в составе Ливерпуля. Это в основном был дублирующий состав, потому что игроки Ливерпуля, которые играли в национальных командах на чемпионате мира, они все еще отдыхают. Также вчера в Испании Атлетико Мадрид выиграла у Гетафе со счетом 4-1. В Англии Брайтон Сити играл с Ньюкаслом. Брайтон Сити команда из второй лиги, Ньюкасл из первой. Брайтон выиграл со счетом 4-1. Также вчера стало известно, что тренер Ньюкасла Холл покидает эту команду. Еще одна футбольная новость. Видимо, сегодня-завтра аргентинец Маурино Почеттино, который возглавляет, был тренером сборной Соединенных Штатов, видимо, продлит на 4 года контракт с Национальной футбольной федерацией Соединенных Штатов и будет готовить сборную Соединенных Штатов к чемпионату мира аж 2030 года. Ну и одна теннисная новость. Мы на пороге, в конце августа начнется открытый чемпионат Соединенных Штатов по теннису. Вчера стало известно, что Арина Сабаленко, первый номер женской мировой классификации, и Новак Джокович объединяются в смешанную пару, готовы принять участие в чемпионате смешанных пар. Там будет всего 16 команд, но первый приз 1 миллион долларов. Есть смысл потрудиться. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Малик. Малюшка, большое спасибо. За мной следует писатель. По-моему, нет, сегодня нет. Или следует писатель Вадим Ермолин. Слушайте передачу Вадима Ермолинца и будьте здоровы, дамы и господа.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
4: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
5: Как размножаются бобры? Есть ли зубы у комара? Откуда кукушка знает про годы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».
6: По пятницам с 4 до 5.
7: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Доброе утро, Америка и окрестности. Микрофон Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. На календаре у нас сегодня 30 июля. Мама моя дорогая, лето почти что закончилось. Хотя у нас здесь во Флориде, я вам так скажу, лето приблизительно весь год. И это не очень плохо. Теперь у меня есть еще одна новость. Главным образом для Люды из Нью-Джерси и Ильи. Друзья, беда. У меня сегодня не работают телефоны. Как вы проживете этот день, я себе просто не представляю. Но вы должны как-то собраться с силами. Не знаю, может быть, принять какую-то таблетку успокоительную, вам виднее. Потому что призывать вас хлопнуть стопку водки в 7 часов 9 минут утра, у меня язык не повернется. Хорошую таблеточку какого-нибудь, тазепама. Ну, что касается остальных, то вам будет чуть полегче. Мне будет посложнее, потому что у меня сегодня будет монолог. Но, с другой стороны, слушайте, у меня всегда есть о чем поговорить. Я, естественно, начинаю со своей родины, с Украины, что там происходит. Ну, обычно я рассказываю либо о политических событиях, либо же я рассказываю о том, что происходит в сфере коррупции, а это, между прочим, это одно и то же у меня на родине. Политика и коррупция – это близнецы-братья, как Ленин и партия. Но я сегодня подумал, что я должен в двух словах, может быть, рассказать о том, что происходит на фронте. Потому что там действительно ситуация, особенно на одном участке фронта, все больше и больше привлекает внимание западных комментаторов. И что бы я здесь ни говорил, в конечном итоге это является отражением того, что происходит в западной прессе. Ну и, естественно, в украинской прессе. Я должен признать, что, хотя тут многие трудящиеся считают меня кремлевским агентом, российские издания я практически не читаю. По какой причине, я даже не могу вам объяснить. Я не вижу в этом, как бы это сказать, информационной ценности для себя. Хотя так, не могу сказать, что там совсем не заглядываю, но заглядываю. Ну, может быть, я слушаю нескольких блогеров, я Латынину слушаю, ну, чаще, чем других. Других слушаю так, от случая к случаю. На все просто времени не хватает. Вот это, между прочим, тоже еще одно такое объяснение. На все не хватает времени. Ну вот сейчас в прессе все чаще говорится о битве за город Константиновку, которая находится на северо-западе Донецкой области. И еще несколько месяцев назад Путин в одном из своих выступлений сказал, что Украина контролирует всего лишь 15% территории области. Это было несколько месяцев назад. И казалось бы, ну, слушайте, война, между прочим, началась уже, считайте, 5 лет тому назад. Ну, не 5, 4 года, ну, с лишним. Тоже много. Донецкая область все еще 15%, но остается под контролем ВСУ. Что это такое? Почему этот участок так такой непробиваемый, буквально непробиваемый. В чем дело? И вот об этом-то я и хотел сегодня немного поговорить. Значит, на пути российских войск стоит так называемый пояс крепостей. Значит, пояс крепостей – это четыре города. Представьте себе, причем, если мы представим такую немного дугообразную линию, не очень выгнутую, но немного такую, представляющую как дугу, то на севере этой дуги, протяженность которой всего лишь 50 километров, всего лишь, на северной оконечности этой дуги находится город Славянск. Потом, если мы опускаемся вниз на юг, следующий город это Краматорск. Затем идет городок совсем поменьше, Дружковка. И на самом юге находится город Константиновка. Вот представьте себе эти. Значит, угол Донецкой области на востоке Украины, северо-западный угол. И вот эта такая дуга опускается вниз. Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка. Вот это и есть пояс крепостей. Почему их так называют? Потому что, начиная с 2014 года, когда началась вся эта заваруха, Украина превратила каждый из этих четырех городов в крепость, пользуясь рельефом местности, пользуясь особенностями городской застройки. Они превратили эти города в неприступные крепости. Какой вообще смысл именно было укреплять эти города? Ну, хорошо, по большому счету они укрепляли другие города, и мы помним, как вокруг Донецкой, как Донецкую агломерацию, с каким трудом и с какими потерями пробивали российские войска, как там, сколько там лет стояли ВСУ, особенно вокруг Донецка. Потому что Донецк постоянно подвергался обстрелу. Но сейчас это остался последний пояс крепостей. 50 километров укрепленной местности, которую не пробить сходу. И вот почему этот район Донецкой области, почему украинцы так за него держатся и почему для России так важно захватить его. Потому что, как мы знаем, в некоторых местах, какая у России тактика? Раньше, когда-то было, еще со времен Второй мировой войны, самая была главная тактика, называлась направление главного удара, то есть силы, сосредоточенные по всему фронту, они как-то отвлекали на себя внимание, но где-то концентрировался один ударный кулак, и вот это был главный удар, который прорывал фронт. И вся Великая Отечественная война советского народа, она пользовалась этим методом для борьбы с немецко-фашистскими оккупантами. И пользовалась успешно. Но сейчас это стало невозможным, потому что дроны контролируют абсолютно все, спутниковая разведка контролирует почти все. И поэтому где-то сконцентрировать в одном месте все силы тяжеловато. Поэтому пользуются другой тактикой. Каждая бригада получает задание давить везде, где она сама считает необходимым. И когда находится какое-то слабое место, вот это место и становится местом прорыва. Украинцы это называют тактикой тысячи порезов, но это фактически одно и то же. То есть каждая бригада имеет значительную самостоятельность в решении этих вопросов. И вот сейчас таким же образом давят и на эти четыре города-крепости. Значит, это происходит по той причине, что в районе города Славянска находится система каналов, которые снабжают водой всю Донецкую область. И во всей Донецкой области, которая сейчас находится под контролем России, колоссальные проблемы с водоснабжением. В городах воду дают раз в несколько дней на несколько часов. Стоят на улицах цистерны, и к ним стоят очереди людей с ведрами. Такие дела. Но это одна часть этой проблемы. Вторая часть в том, что после этих городов-крепостей четырех, это как бы последняя линия обороны. Далее ландшафт меняется, становится более плоским, удобным для наступления, и особых укреплений за этим поясом крепостей уже нет. Соответственно, продвижение российской армии может ускориться. Сейчас это речь идет о просто микроскопическом продвижении, если это километр, 2 километра в день, что-то в таком духе. Но, тем не менее, продвижение имеет место. И вот сейчас, по данным украинских военных пабликов, Константиновка, по сути, потеряна. Русским удалось ее взять. Они сообщают о том, что русские военные паблики сообщают со ссылкой на Министерство обороны, что Константиновка уже находится под их контролем, но украинские военные паблики и западные, такие как, например, Американский институт изучения войны, они говорят, что в городе еще сохраняются отдельные очаги сопротивления, хотя и они признают, что город уже, по сути, потерян. То есть из 4 городов осталось 3. Значит, эта кампания за взятие Константиновки длилась месяцы. А в контексте войны, считайте, годы. Значит, на севере российские войска ведут наступление в сторону Славянска. До города остается, по разным сводкам, от 10 до 15 километров. Но сам город уже находится под контролем российских дронов. И по данным украинского военного паблика Deep State, из-за плотного российского дронового контроля над всей славянской агломерацией проехать в эту зону можно уже только по специальным разрешениям, но обычной логистической и транспортной связи с районом больше нет, перемещение строго ограничено. Риск того, что ты туда поедешь и не доедешь, очень высокий. Но, тем не менее, это все еще стоит. Хотя, если послушать, например, таких наших американских комментаторов, как, например, полковник Даглас Макгрегор, которого я не могу сказать, что я на 100% доверяю ему, но его взгляд на ситуацию Украины крайне пессимистичный. Но, по его словам, до взятия, окончательного взятия этого пояса городов осталось очень немного времени. Ну, что значит очень немного времени? Это понятие такое растяжимое. Ну, есть масса более оптимистичных аналитиков, которые считают, что до конца 26-го года Славянск взят не будет. Но, тем не менее, фронт в этом направлении движется, как я вам объяснил. И для России цена этого продвижения очень высокая и в плане людских потерь, и в плане материальных затрат. Это дорогостоящее направление, но другого выхода нет. Война продолжается, и тут никаких вопросов об уступках нет. И это, между прочим, я тут на секунду отвлекусь от ситуации на земле, и хочу высказаться по поводу того, почему Киев так добивается перемирия по линии боестолкновения или по линии фронта, а Россия добивается подписания мира. Потому что подписание мира даст какую-то большую стабильность в дальнейших отношениях между Украиной и Россией. В то время как перемирие будет временным, и это будет просто до следующего раза. Такова позиция Кремля. И это надо сказать, надо признать, вернее, что позиция Кремля постоянно меняется, но она меняется в соответствии с тем, как в связи с позицией Киева. То есть давайте вспомним, с чего все началось. Все началось с того, что Крым и восточной области Украины добивались автономии. Причем Крым начал добиваться первый, они объявили о своей независимости в 1991 году, когда Украина объявила о своей независимости. То есть у них это они себя не чувствуют частью Украины по понятным историческим причинам. И поэтому они добивались независимости значительно раньше, чем восточные области. Но дальше восточные области хотели автономии. Зеленский им эту автономию не дал. И понятно, что в этом был обвинен Путин, он виноват, безусловно. Но после того, как автономию эти восточные области не получили, их было всего лишь две, после этого начались эти голосования и с голосованиями и выборы за то, чтобы присоединиться к России. Ну, присоединились к России, и дальше последовала специальная военная операция, которую мы с вами называем войной. И целью, первоначальной целью войны было включение только этих областей в состав России. Они сперва объявляли о своей независимости, вспомним, а потом они добровольно вступали в состав Российской Федерации на правах независимых республик. Но и тогда цель была только эти четыре области. Но в последнее время Путин об этом сказал, что все чаще упоминается слово «Новороссия». И речь идет о том, что война остановится тогда, когда Украина признает это стремление России. То есть эти аппетиты растут, как бы. Но они растут по мере продолжения войны. Изначально речь шла об автономии этих областей и о правах русского языка. И напомним, что в 22-м году вообще эту войну еще можно было избежать, когда еще эти области были украинскими. И когда в Стамбуле последним пунктом мирного договора был пункт о численности украинской армии. Обо всем остальном договорились. О границах договорились, о правах русского языка договорились, обо всем договорились. Численность армии. И после, напомню вам, примчался в Киев Борис Джонсон из Англии, Блинкен объявился, наш бывший госсекретарь, и они дали Киеву команду. Ребята, не волнуйтесь, воюем дальше. Мы будем с вами столько, сколько потребуется. Теперь у нас возникает вопрос. Где Блинкен? Где Джонсон? Они уже не все и помнят об этих ребятах. А война продолжается. Вот это вот их было решение. И использовали для того, чтобы это решение протолкнуть, я вам напомню, два больших события. Первое – Буча. По поводу этой Бучи я вам скажу, много мнений есть. И одно из мнений, я думаю, что те, кто следят за украинским конфликтом, они слушают такого американского комментатора Скотта Риттера, бывшего сотрудника ООН по контролю за вооружениями в Ираке, где он работал и приобрел свой опыт. По его словам, если ему верить, причем он дает очень детальное разъяснение о том, что вся эта история с Бучей, это работа британских спецслужб МИ-6. Я не хочу вдаваться в эти подробности, но это очень детальный разбор. И с ним многие соглашаются независимые комментаторы на Западе, ну, естественно, в России, можно не сомневаться в этом. Но в данном случае для меня важно, что это именно западный подход. И есть несколько абсолютно, на мой взгляд, замечательных расследований этой истории с Бучи. Одна из них – это книги, именно статьи и книги французского расследователя Бенуа Перре. Очень рекомендую. И, кроме того, Бенуа Перре можно найти на YouTube. Он появляется часто, и он рассказывает подробно. И еще один, что подтолкнуло, что послужило объяснением для того, чтобы прервать эти переговоры. Это, если вы помните, ракетный удар по вокзалу города Краматорска. Значит, опять же, после расследований, проведенных независимыми специалистами, выяснили, что это ракета, которая прилетела по вокзалу, где находилось только гражданское население, и погибло больше 50 человек, прилетела с украинской стороны. И стреляли из установки «Тошка», которая называется, и она находится на вооружении у ВСУ. Значит, зачем мы это сделали? Это все имело место в апреле 22 года. Для того, чтобы показать миру, что с русскими договариваться невозможно. Это моральные уроды, мордор, с ними ни о чем договариваться нельзя. И после этого, значит, переговоры в Стамбуле внезапно прекратились, и стороны разъехались, и с тех пор мы имеем то, что мы имеем. Мы имеем, если доверять Дагласу Макгрегору, в Украине людские потери, я не говорю раненых, потери, вообще потеряли более миллиона человек, демографическая катастрофа абсолютная, потому что миллионы людей уехали из страны в разные стороны, кто-то на восток, кто-то на запад, и экономики в этой стране больше нет. Значит, последнее там, что работало, это еще вывозили зерно, но мы знаем, что сейчас в ответ на ракетные удары по судам Каспийского флота или Азовского флота, это все кончилось тем для Украины, что об этом, может быть, не говорят так часто, как о военных успехах Украины, но украинские порты вдоль Черноморского побережья, они больше не функционируют. И иностранные суда, которые туда приходили за зерном, они больше туда не приходят. Такие дела. Да, и теперь я хотел бы вернуться к тому, что происходит в Донецкой области, и в частности, что там происходит с водой. И я это сделаю после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.
4: Все лучшее детям. И лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Big Apple Academy. От kindergarten до 8 класса. Ученики Big Apple опережают городские школы по всем предметам. А после выпуска без проблем поступают в лучшие high schools Нью-Йорка. Шахматы, теннис, футбол, плавание, хор, радио и дебаты делают детей уверенными и успешными. А родителей радует, что в Big Apple бесплатный транспорт, трехразовое питание и after school до 6 вечера. 29-37, 86-я стрит. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-0300.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Юрий.
11: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
12: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
11: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
12: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
15: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
17: Наступают трудные времена. Люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
18: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. Перед тем, как вернуться к нашему разговору о боях в Донецкой области за пояс крепостей, хочу бросить знакомый вам, но никогда не теряющий своей актуальности призыв. Живите без боли. Эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи и позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84, адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-84-84.

значительные части Донбасса, включая Донецк, и а Донецк это не просто город, это огромная агломерация, вокруг которой маленькие города-спутники, просто один переходит в другой. Главным источником водоснабжения этой агломерации является канал Северский Донец-Донбасс. Он был построен в 50-е годы прошлого века, то есть считайте 70 с лишним лет тому. Он начинается недалеко от поселка Райгородок к северо-востоку от Славянска и идет на юг в сторону Донецкой агломерации. И вот именно этот район так стремится сохранить за собой Украина. Значит, почему? По одной причине. Потому что это водоснабжение врага. Сначала, хотя, конечно, вот такой может возникнуть вопрос. Между прочим, этот вопрос возникает постоянно по отношению, например, к крымчанам. Значит, в Киеве постоянно говорят о возвращении этих районов в состав Украины и о возвращении несчастных, которые украинцев, которые оказались в оккупации. Ну, как же можно этих несчастных своих сограждан держать без воды? Ну, казалось бы, ребята, ну они ваши граждане, если вы считаете их гражданами, зачем же вы у них воду отбираете? Но это, знаете, говорится одно, делается другое. Так всегда бывает. И, между прочим, когда Крым проголосовал за свою независимость, а затем за вступление в состав Российской Федерации, киевская власть совершенно так без особых, я не знаю, проблем для себя морального характера, она отрубила Крыму свет и воду. И никто не говорил о том, что эти несчастные, которые находятся в оккупированной зоне, они в больницах, может быть, находятся, и там свет нужен, и вода нужна. Кто-то рожает, кто-то умирает, кто-то болеет. Нет, старики есть, дети. Нет, просто всем отрубили. Ну хорошо, ладно, это уже такие, конечно, эмоциональные всплески с моей стороны, неважно. Значит, сначала полномасштабного вторжения, то есть 22 года, работа канала уже была нарушена из-за боев, и инфраструктура прохождения фронта через трассу этого канала, она его, по сути дела, вывела из строя. И в Донецке уже длительное время, годы, те люди, которые там живут, они уже с этим свыклись, но с нашей точки зрения это одно из тяжелых последствий этой войны. Воды нет. То есть, по сообщениям, которые приходят из Донецка, во многих районах водопровод работает только по несколько часов, несколько дней в неделю. И люди стоят с ведрами в очередях к пунктам раздачи воды. И российские чиновники, в том числе глава Донецкой области Денис Пушилин, они публично назвали водоснабжение одной из самых-самых сложных проблем этого района и связывали ее решение только с переходом Славянска и окружающей территории Славянск и под российский контроль и восстановление канала. Но я так скажу, что, конечно, это даже захват Славянска, если это произойдет в обозримом будущем, не решит этой проблемы, на мой взгляд. Почему? Потому что точно так же, как сейчас украинцы подвергают ракетным обстрелам объекты, которые находятся более чем в 1000 километрах от линии фронта, точно так же они будут долбить все, что будет строиться на этом канале. Просто чтобы продолжать приносить ущерб, и несмотря на то, что это не военный объект. Но мы знаем, что война всегда идет по нарастающей, и сначала стороны говорят, мы долбим только военные объекты, а если прилетает по гражданским, то это либо настоящая ошибка, либо же это, допустим, на жилой дом упали обломки сбитой ПВО ракеты, это не мы стреляли по дому, это следствие работы вашей ПВО, то сейчас, например, и в Киеве, и в Москве одинаковый подход. Население должно прочувствовать, что происходит. Именно по этой причине Россия выбивала на протяжении нескольких

0: лет, на протяжении не просто лет, а нескольких зим, энергоснабжение Украины, и люди там сидели без света, воды и тепла. И именно по этой же, исходя из той же логики, население должно прочувствовать, что это война. Сейчас Украина выбивает огромные склады Wildberries, или они, теперь они следующим у них номером программы, это будут огромные склады компании Озон, которая является российским аналогом компании Amazon, которая торгует всем. Ну и война продолжается. Такие дела. И поэтому для... тем не менее, знаете, все происходит постепенно, и начинается все именно с территориальных потерь или территориальных приобретений. Поэтому в военном отношении контроль над Славянском и северными подступами к нему был бы, дал бы России и физическим обладанием главными сооружениями канала, и открыл бы дорогу дальше на восток, и на этой дороге уже оборонительных сооружений такого плана, как в этих четырех городах, от Славянска до Константиновки, нет. Что, наверное, облегчило бы продвижение российских войск дальше на запад. Такие дела. И о продвижении войск сегодня, конечно, можно... Так, мы смотрим на карту и видим, что области, которые как бы проголосовали за вступление в состав России, они находятся под контролем России, но не полностью. Это Запорожская область, например. Но, тем не менее, там порядка 67%, 60-70% под контролем России. И, значит, следующая за ней идет Херсонская область. Та же самая история. Большая часть области под контролем России. Пока это все как бы идет вдоль Днепра. Ну и дальше уже Николаевская область, а там уже и Одесса, Одесская область. И вот тут важно понимать, что вот это не просто Одесская область, Николаевская область, Херсонская область, Запорожье. Это все тот район, который исторически назывался Новороссией. И слово Новороссия все чаще звучит в выступлениях российско-кремлевских руководителей. Или одного руководителя. Какие дела? Ну, хорошо. Теперь еще, о чем бы мне хотелось сегодня поговорить. Если мы вернемся к Украине, мне кажется важным отметить вот что. На днях в Вашингтоне побывал президент Зеленский. Он встречался с Трампом, сфотографировался с ним, и без этого никак нельзя. И уехал со словами о том, что встреча была продуктивной. А поподробнее нельзя. В каком смысле она продуктивная? Значит, если мы возьмем с вами комментарии, за основу комментария издания «Страна», я этому изданию доверяю, оно как бы независимое, настолько, насколько может быть в наши дни какое-то издание независимо. Но они объясняют визит Зеленского в Вашингтон необходимостью получить новые ракеты для систем «Патриот», потому что колоссальный дефицит. И именно по этой причине прилетает по Украине и по, в том числе по столице безостановочно. Те силы ПВО, которые Украина тем располагает сегодня, помимо ракет «Патриот», они с задачей не справляются. Значит, какой результат этого визита? Ну, продуктивный. Получил ли Зеленский эти ракеты? Судя по всему, нет, потому что ракеты сейчас, систем «Патриот», нужны для защиты Израиля. Давайте признаем, что Израиль для Трампа чуть-чуть ближе, чем Украина. И помимо этого, проблема также еще в том, что нужны эти ракеты «Патриот» союзникам Соединенных Штатов в районе Персидского залива. Поэтому для Украины этих ракет либо нет, а если есть, то очень мало. Также Зеленский встретился с руководством компании Lockheed Martin, которая производит эти ракеты, с тем, чтобы открыть это производство в Украине. Значит, это производство, которое не открывается в течение дней, месяцев. На это уйдут годы. И эта встреча тоже была продуктивной. Но результат этой встречи надо ждать не скоро, не сейчас. Поэтому проблема остается нерешенной. И вот в связи с как бы подтверждением того, насколько не защищено небо Украины сейчас, свидетельствует одна история. И история эта такая, довольно печальная для Украины. Несколько дней назад ракетному удару подверглась выставка вооружений, последних вооружений, которая находилась под Киевом, которая проходила под Киевом. Значит, я информацию конкретно о том, что там произошло, взял в основном, ну, из нескольких источников, но основой послужила материал, который вышел на YouTube-канале абсолютного украинского патриота Юрия Бутусова, журналиста. Он сейчас находится на военной службе и называется «Бутусов плюс». Значит, выставка проходила под Киевом. Результат, значит, частные военные компании провели демонстрацию своих достижений, и они проводят такие выставки для того, чтобы привлечь туда сотрудников Министерства обороны, показать им свои достижения и, значит, получить контракты. Эти выставки проходят постоянно, это была одна из них, и собралось на эту выставку, получили приглашение, и прибыли порядка 300 человек. Когда они находились на этой выставке, туда прилетели российские ракеты. Значит, одни говорят, что прилетело 3 ракеты, другие говорят, прилетело 7 ракет. Но выставка эта накрылась медным тазом. 11 человек погибли. Говорят об 11 погибших. И сотни пострадали. То есть я так понимаю, что если, когда мы говорим о сотнях, а там было всего 300 человек, то, наверное, пострадали все, потому что это относительно ограниченное пространство. Укрытий никаких не было, кроме одного площадью 34 квадратных метра. Оно находилось в 100 метрах от места проведения этой выставки. То есть о том, чтобы 300 человек укрылись в укрытии площадью 34 квадратных метра, об этом говорить не приходится. Значит, обо всем этом рассказала на Бутусове плюс Ирина Армалийская. Очень детально, точно, все в деталях это все описала. И сейчас, после того, как это произошло, арестовали устроителя этой выставки. Это ассоциация «Армада». Василь Гончарук лежит в постели, но за решеткой. Видно, тоже попал под этот удар, но остался живым и уже сказал, что, значит, он признает свою ошибку. В чем ошибка? Ну, ошибка, казалось бы, это вообще странно. С одной стороны, как можно проводить такого рода выставки? Мне кажется, что просто производители этого оружия, они тихо собираются, встречаются с представителями Министерства вооруженных сил. И Министерства обороны, руководителями, каких-то большими высокими военными чинами, где-то в тихом, укромном месте, глубоко под землей. И там они обсуждают, что лучше, что целесообразнее для того, чтобы какие заказы кто получает, ну, все такого рода вопросы. Те же самые, преследуют те же цели, которые преследует выставка. Но когда на открытом месте или в незащищенном помещении собирается 300 человек, то возникает вопрос: ребята, у вас все в порядке с головой во время войны? Но, видимо, не все в порядке с головой, и сейчас говорят, что этому устроителю этой выставки, главы ассоциации «Армада», грозит Василию Гончаруку, грозит 8 лет тюрьмы. Нормально, 11 человек погибло, несколько сотен ранены, 8 лет тюрьмы. Адекватное наказание. Ну, он, поскольку признает свою ошибку, то, значит, правосудие, я так понимаю, проявит снисходительность к нему, войдет в его положение. Такие дела. Дальше эту всю ситуацию у Бутусова плюс комментировал сотрудник украинского издания «Украинская правда». Абсолютно, конечно, такое проукраинское. То есть это не оппозиционное издание, это абсолютно официальное проукраинское издание. Украинское издание. И они говорят о том же самом, что невозможно проводить такого рода мероприятия, не понимая того, что все находится под контролем россиян. Впрочем, я думаю, точно так же и все, что происходит в России, находится под контролем украинцев. То есть, когда рассылается приглашение на эту выставку, в нем не указывается время и место проведения. Человек просто приглашается. А потом в день, когда он приглашается, ему присылают, или за день до того, как это мероприятие проходит, ему присылают уже уведомление о том, где оно пройдет и когда оно пройдет. Далее есть система безопасности, которая работает там. Значит, этих гостей, участников этой выставки собирают в каком-то месте, которое им было указано, сажают в автобус, а потом на автобусе их везут туда, где реально происходит эта выставка. Иногда под землей, иногда не под землей, как в данном случае не под землей. Но проблема в том, что вся эта телефонная связь, все каналы электронной связи, которыми пользуются участники этой выставки, они находятся под контролем россиян. То есть точно так же, как сегодня у специалистов этого дела не вызывает никаких затруднений залезть в вашу электронную почту, ваш email и проверить все, что вы получаете. Точно так же у людей, которые занимаются этим профессионально, нету никаких проблем с тем, чтобы залезть в ваш телефон и проверить все сообщения, которые вы получаете. По этой причине россияне знали о том, где это будет выставка и когда она будет. И туда прилетело от 3 до 7 ракет, и выставка эта накрылась. Можно предположить, что в числе убитых или пострадавших были действительно важные специалисты, необходимые для работы украинской оборонной промышленности. Но не получилось. К чему мы снова возвращаемся? К тому, что у Украины не только эта система безопасности совершенно не продумана, но у них и нету достаточных сил ПВО для того, чтобы эти ракеты, которые прилетают, останавливать на подлете. Такие дела. На этом я сегодня, пожалуй, что и закончу украинскую тему, и мы поговорим с вами американских проблемах в следующем часе. Оставайтесь с нами.
1: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэтен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
2: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.

0: своей сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из...

0: Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстринская. Губернатор Кэти Хокол опережает республиканца Брюса Блейкмана всего на 4 пункта. 47% против 43% показал новый опрос. Еще 10% избирателей не определились. Исследование заказал комитет, поддерживающий Блейкмана. Среди независимых избирателей Блейкман опережает Хокол на 21 пункт, 54% против 33%. При этом у Хокол гораздо больше денег на кампанию, и другие опросы дают Хокол гораздо более уверенное преимущество. В июне Сьенна показывала 52% у губернатора и 32% у Блейкмана. Федеральная резервная система обеспечит ценовую стабильность. Об этом рассказал Кевин Уорш на пресс-конференции после заседания по ставке. По его словам, Федрезерв придерживается твердого целевого показателя инфляции в 2% и не будет отступать от этой цели. Также Уорш уточнил, что под его руководством ФРС не будет заниматься прогнозированием и не станет давать указания по поводу дальнейшего направления изменения процентных ставок. Вчера Федеральная резервная система в пятый раз подряд сохранила процентную ставку на уровне 3,5% годовых. Ведомство сохраняет ставку на одном уровне с декабря прошлого года. Граждане Израиля, проживающие за границей и не зарегистрированные в качестве резидентов, не будут включены в список избирателей на выборах в Кнессет 26-го созыва. Для доступа к избирательному участку одного гражданства недостаточно. Надо быть зарегистрированным в реестре населения в качестве жителя Израиля. Данные о месте голосования пока являются предварительными и могут измениться. Окончательная информация должна быть опубликована после 7 сентября. Почти через 3 года после трагедии 7 октября сообщество «Нова» совместно с компанией «2Mix» объявило о запуске новой серии «Нова Лайв Концерт». Особым событием станет участие бывших заложников, похищенных с музыкального фестиваля и последствия освобожденных из плена «Хамас». Первый концерт состоится 10 сентября в Ришон-ле-Циона. Серия концертов призвана продолжать процесс восстановления сообщества «Нова» с помощью музыки и чувства единства. На сцену выйдут один из основателей сообщества «Новый» диджей, выступавший на фестивале утром 7 октября, Амри Сасси, а также Moonclips, Nova Band и Эйтан Райтер, который исполнит совместный хит с Арид Шахав и Томом Петровером из группы «Хаихути».
0: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
4: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. 998-8400.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
10: адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
16: Новости.
17: Аналитические передачи.
16: Репортажи, мнения экспертов.
17: И прямые включения из горячих точек со всего света.
16: Все это RTN.
17: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
16: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
17: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
16: RTN. Смотрите лучшее. Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
18: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
16: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
18: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
16: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
18: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
19: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием. Davidson Radio. Эксклюзивное размещение рекламы на Davidson Radio. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
20: Вы слушаете Davidson Radio.

0: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Владимир Маленец. И сейчас, перед тем, как заняться нашими текущими проблемами, в нашей стране, я говорю о Соединенных Штатах Америки, нашей родной Америчке, я хочу напомнить вам, что получению моргиджа, без которого мы просто жить не можем, предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечает самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Перед тем, как сказать свою ключевую фразу, что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям, я хочу попросить вас, после того, как вы выступите, сразу трубочку не вешайте, потому что у меня есть для вас персонально два вопроса. И я предполагаю, что нашим слушателям будет интересно послушать ответы на них. А теперь я произношу эту магическую фразу. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
1: Ну, сначала здравствуйте, Вадим, и здравствуйте всем радиослушателям. Я хотел бы сначала начать с истории. Вы знаете, вот вторник, который был, я у вас тоже был на передаче, я выступил в 7 утра, я как раз приехал на Лонг-Бич, бордвок, чтобы заниматься, так, чтобы там быстренько ходить, чтобы, ну, скинуть немножко вес. Так вот, я иду по этому бордвоку, ну, впереди меня идет какая-то пара, я обгоняю их, и слышу такой очень знакомый голос. Я говорю, елки-палки, я обогнал их, вот, я говорю, слушайте, очень знакомый голос, я говорю, это же ермолинец. И пары говорят, да, точно, то есть русскоговорящие идут, ходят и слушают ермолинца.
0: Я думал, они говорят моим голосом, это было
1: вообще... Нет, практически. Так послушайте, Вадим, послушайте, я дошел до конца, это 2 мили, иду назад, обгоняет меня пара на велосипеде, тоже да. Мужчина и женщина. У них лежит такой громкоговоритель, и что вы думаете? Опять ермолинец.
0: Кого они слушают?
1: Я думаю, елки-палки, ну вообще, то есть, знаете, слава, да, слава, она просто, знаете, да, и вот никуда от этой славы не деться. Знаете, вот куда вот не посмотришь, кругом ермолинец. Мне было так приятно, думаю, ну елки-палки, значит, я в надежных руках. Я, знаете, даже подумал сам про себя, думаю, ну когда же ко мне придет такая же слава, как вот к вам?
0: Знаете, уже скоро, Игорь, уже скоро.
1: Скоро, да, еще немножко, да. Окей, теперь, значит, по поводу моргиджей. Значит, сейчас, на конец месяца, у нас есть определенный промоушен, который банки нам прислали. В частности, вы можете получить процентную ставку где-то практически на 1/8 меньше, чем, допустим, на маркете. То есть, если сейчас, допустим, на маркете процентная ставка 6,375, то вы можете получить 6,25. А почему это банки делают? Потому что на протяжении где-то последние 2-3 недели подача вот этих вот loan applications в банке, да, на моргиджи, оно снизилось. Может быть, потому что процентная ставка идет вверх. То есть трудно сказать, почему. Но я думаю, что из-за того, что международная вот обстановка у нас не очень хорошая, и поэтому как бы маркет тоже немножко реагирует на это. Вот. То есть у нас сейчас есть ряд банков, которые действительно предлагают очень хорошие условия. Либо они предлагают, допустим, чтобы люди не платили оценку недвижимости. Это где-то appraisal, где-то будет стоить в районе $650-$850 на односемейный либо двухсемейный дом. То есть вы платить эти деньги не будете, либо вы можете получить на 1/8 процентную ставку меньше. Поэтому если вы сейчас находитесь либо в процессе покупки, либо перефинансирования, пожалуйста, позвоните нам по телефону 917-397-3000, 917-397-3000. Также хотел бы вам сказать, что у нас тоже до сих пор еще есть эта программа, когда если вам нужны деньги где-то получить в течение, может быть, 5-7 дней, быстро получить кэш из-под вашей недвижимости. У нас есть специальная программа, то есть это называется HELOC, да, как Line of Credit, Home Equity Line of Credit. То есть мы можем, если у вас уже есть какой-то, допустим, первый моргидж, это может быть либо ваша primary residence, где вы живете, может быть investment property. То есть вы можете получить моргидж, как правило, это до 500 тысяч при определенных условиях. То есть если это, кстати, можно делать с проверкой и без проверки дохода. Поэтому, если вам нужны деньги, допустим, чтобы что-то вытащить и, допустим, новый прапорщик купить, или, может быть, приплатить, у нас сейчас два клиента, у них порядка там 100 тысяч долларов на кредитных карточках, то есть огромное количество. Вы, кстати, не забывайте, что на кредитных карточках вы платите 32-35%, просто сумасшедшие проценты, которые просто вас грабят. Поэтому, если у вас есть возможность перефинансироваться и вытащить деньги из-под вашей недвижимости, да, на вторую позицию, может быть, у вас процентная ставка где-то будет там 7,5-8,5%, она будет выше, да, ну, потому что это вторая позиция. Но, тем не менее, это все равно не 35% или 32%, которые вы платите карточкам. Поэтому просто даже, чтобы, знаете, проверить, что вы можете получить, или, допустим, какие у вас, может быть, финансовые возможности. Может быть, некоторые люди у нас деньги вынимают из-под недвижимости для того, чтобы вкладывать в стак-маркет, потому что если вы владеете стак-маркетом, может быть, вы там трейдаете или еще что-то, иногда вы можете заработать 15, 20, может быть, даже 30% на маркете, да, на стак-маркете. И поэтому выгодно, у нас есть ряд клиентов, у которых, грубо говоря, там процентный стак там 6,5-6,75, и они говорят, я зарабатываю в 3 раза больше на стаках. Поэтому это тоже возможно. Перезвоните нам по телефону 917-397-3000, я трубку не кладу, Вадим, я ваш.
0: Да, спасибо, Игорь. Вопрос такого рода. Я, вы знаете, каждый раз вас объявляю, когда Great Northern Mortgage. Ну, хорошо, да. А как быть людям, которые живут на юге, на Саусе, типа меня?
1: А, кстати, у нас есть...
0: Вы действуете, у вас есть филиал, или вы можете действовать и, скажем, во Флориде тоже?
1: Кстати, вы знаете, что по поводу Great Northern Mortgage, значит, у нас есть еще одно название... Значит, компания, как бы, да, как DBA, знаете, Doing Business S. Но на самом деле, да, значит, мы тоже действуем в других штатах, и если, допустим, мы очень активны во Флориде, в Аризоне, Норт-Каролина, Коннектикут, поэтому если людям нужно получить моргиджи в других штатах, мы тоже можем помочь. Это, кстати, очень хороший вопрос, большое вам спасибо за него.
0: И включая Флориду тоже, да?
1: Конечно, но куда мы без нашей родной
0: Флориды? Я вам скажу, потому что меня здесь тоже слушайте, я вам сейчас буквально одну минуту, потерпите, давай. Я вам расскажу свою историю. В ответ на вашу историю, о том, что вы услышали мой голос где-то на Лонг-Айленде, мы, когда уходим в отпуск, и если там немного передач, одна-две, допустим, нужно сделать заранее, то мы записываем эту передачу. И я уже один раз, меня уже тошнило от самого себя, я ушел в отпуск, сделал записи и отдыхал во Флориде на Санни-Айл. И представьте себе, я иду по пляжу, никого не трогаю, и вдруг я слышу свой собственный голос. И я подумал, вот у меня, наверное, галлюцинация началась от того, что я переработался или перегрелся на флоридском солнце. Поэтому я свой голос услышал. Представляете, во Флориде. Люди меня слушают.
1: Я здесь, вам могу сказать, что популярность не пропьешь, Вадим. Популярность, да, она уже, если пристанет, видите, хорошо. И на пляже, и во Флориде, и на Лонг-Биче.
0: Точно. Значит, теперь вопрос. Я так понимаю, что когда человеку там 30, 40, ну и 50, допустим, лет, ему относительно легко, и у него позволяют его финансы, он может получить моргидж. А как быть людям моего возраста, которые уже находятся как бы на закате своей жизни, скажем,
1: 77, которым, да?
0: Типа меня. Да, типа меня. Okay. Персонажи типа меня. Они могут, у них есть какие-то затруднения в получении моргиджа, скажем, на 30 лет, хотя козе понятно, что мне еще 30 лет, то есть я еще 30 лет точно не протяну. 20, может,
1: история, но 30 номер, нет. История номер 3. Значит, у меня 18 лет, был офис на Таймс-сквер, да, в Манхэттене. И мы сидим, значит, ко мне сделали, ну, appointment, и привозят, вот литерально привозят мужчину, значит, у него трубки в носу, да, вот, на, как это называется, не на тележке, а как вот... на кресло-каталке. Везли ко мне в офис. Я говорю, здравствуйте. Он говорит, мистер Нобл, пожалуйста, вот я хочу получить моргидж. Когда я у него начал брать, значит, loan application, я выяснил, что ему 93 года, поэтому вы еще просто мальчик, Вадим. Вот, значит, ему было 93 года. Ну, я, значит, по душе своей, так сказать, этой добровольно говорю, слушайте, знаете что? Я говорю, то есть я как бы начал сравнивать процентные ставки. Я говорю, знаете что, все-таки... на, то есть я ему дал 30-летнюю моргич, еще раз, ему 93 года, да, значит, я ему дал процентную ставку на 30 лет, на 10 лет, на 7 лет, и потом я ему говорю, знаете что, наверное, все-таки я вам предложил бы на 7 лет, потому что все-таки процентная ставка меньше. Он, знаете, у него лицо немножко поменялось, и он говорит, Игорь, ну, он говорит, вы что, дискриминируете против меня? Я говорю, нет, почему? Он говорит, ну, вы думаете, что мне 93, и вы мне даете 7-летний? Вы что, думаете, что я не проживу больше, чем 100 лет? Я ему говорю, да, дорогой ты мой, Борух Хашем, конечно, живи хоть еще 120 лет. Вот, поэтому ответ на ваш вопрос, если даже вы, допустим, в вашем мудрейшем возрасте, вот, то все равно вы можете получить 30-летний моргич. И, ну, при условии, что у вас, конечно, есть либо доход. У многих людей, кстати, есть деньги, допустим, да, то есть у них дохода уже нету, они уже на пенсионном, да, у них пенсия, но у них где-то, допустим, грубо говоря, там есть там 300, 400, 500 тысяч, там где-то залежалось, допустим, да, то есть мы можем использовать эти деньги, да, то есть мы можем использовать эти деньги тоже как доход. А некоторые люди берут реверс моргидж. У нас сейчас два клиента, которым им уже тоже где-то под 70 лет, у них дохода никакого нету, у них есть дома, которые, допустим, там либо с моргиджами, либо без моргиджес, и они берут просто на реверс моргидж, если дом, допустим, стоит $1 миллион, вы где-то можете взять, там, может быть, 500, 550 тысяч. То есть тоже без проверки доходов, без вообще без ничего, даже без ассет, то есть вам ничего не надо делать, просто за счет того, что у вас есть equity в вашем доме. Поэтому ответ на ваш вопрос, конечно.
0: Я прогуливаю эти 500 тысяч, а дом потом переходит банку, да?
1: Нет, не совсем. Потом у вас, значит, ваши родственники, которые есть дети, они могут продать этот дом, допустим, за там, вы прожили до 121 года, допустим, да? Вы взяли 500, да. У вас долго накопилось там 700, допустим, тысяч, да? А дом стоит миллион, но через там какое-то время этот дом уже будет стоить больше. То есть родственники потом продают этот дом, отдают банку деньги, а equity, то, что осталось, они забирают себе.
0: О, нормально. Это потрясающе. Шоколад. Хорошо. Да? Может быть, я пойду по этому пути. То есть дети что-то получат, если я, будучи уже в полном маразме, не сожгу, допустим, этот дом.
1: Опять же, если я, допустим, мистер Нобл, буду вписан в это завещание, Вадим, то, конечно, ваши дети все получат. Я все проконтролирую, не переживайте.
0: То есть вы представите няньку ко мне, которая будет забирать спички у меня.
1: Да.
0: Окей, хорошо, Игорь. Большое вам спасибо за квалифицированный ответ. Спасибо. Всего хорошего.
1: Хорошо, спасибо большое.
0: По всем вопросам. Получение моргиджа. Звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy. Окей, на этом я эту часть передачи завершаю и хочу сделать еще одно очень важное объявление. Острая боль в области поясницы, которая затем переходит в бедро и голень, а не менее ноги или жжение, могут быть признаками ущемления седалищного нерва. Как у нас тут это называют? Сайатика. В офисе доктор Михаил Рискевич вам сделают все необходимое. Физиотерапевтические процедуры, инъекции и дадут подробную инструкцию, какую зарядку делать дома, чтобы избавить вас от мучительной боли. Запишите номер доктора Рискевича. 718-934-84-84. Офис доктора Рискевича удобно расположен по адресу 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича. 718-934-84-84. И не забывайте пароль. Здравствуйте, доктор. Мы от Ермолинца. Действует безотказно. 718-934-84-84. То есть, перед тем, как называть пароль, наберите номер. 718-934-84-84. Окей, ну хорошо, теперь я смотрю на часы. И первое, что я хочу сделать, это, конечно, хотелось бы спросить и получить у людей ответ. Как там Люда, Илья? Вы еще держитесь, все-таки час без звонков. Мне это просто мучительно, как мне кажется. Но, может быть, если вы как-то последовали моему примеру и выпили по правильной таблеточке, то, значит, можно продолжать. Хорошо, я хотел бы, я прошу дать мне буквально одну минуту, потому что у меня такое впечатление, что у меня заработали телефоны, и я могу проверить это единственным способом, набрать свой собственный номер. 18-303-90-90. Звоню? Нет. Все в порядке, звонки не проходят. Люда, Илья, держитесь. Всего лишь нам денек надо продержаться и ночь простоять. Окей. Теперь я хотел бы с вами поговорить о том, что у нас в стране беспокоит публику. Вчера, конечно, в наших новостях Fox News, Newsmax, другие не смотрю не очень часто, на YouTube-каналах только, конечно, и было разговоров о выступлении доктора Энтони Фаучи в Сенате, на слушаниях в Сенате, где демократы, естественно, его защищали, болтали всякую ерунду просто, чтобы тянуть время, и республиканцы его просто смешивали, сами знаете с чем, просто уничтожали этого мерзавца. Я изо всех сил стараюсь никого не оскорблять, но этого типа его дом-тюрьма, как говорил герой Папанова, его дом-тюрьма. Он не то, что кого-то там одного убил или десять, он всю Америку покалечил. Покалечил буквально. Масса людей делали вакцинации, которые им совершенно были не нужны. Масса людей делали эти бустеры, которые совершенно не помогли ему укрепить здоровье. Вообще ущерб, который он нанес поколению детей, которые не ходили в школу, невозможно измерить никакими деньгами. Это покалеченные дети с другими привычками, с другими представлениями о жизни, потому что они в течение больше, чем год, наверное, ходили в масках и не ходили в школу. Ходили в масках мимо школы. Какое количество бизнесов было закрыто из-за этой пандемии, это я не знаю. Ну, тут, наверное, можно это измерить какими-то миллиардами, и наверняка эти цифры есть. Но вы только представьте себе, какое количество бизнесов не на уровне общего количества, а на уровне ваших знакомых, бизнесменов, может быть, на своем собственном опыте. Вы знаете, сколько денег было потеряно в результате закрытия этих бизнесов или в результате перевода этих бизнесов на работу в ненормальном режиме. Какие деньги, например, я не говорю ни о чем другом, какие деньги потеряли рестораны, например, когда они не смогли принимать посетителей. И представьте себе, какие они, значит, стали разносить эти какие-то завтраки, которые они делали, или обеды, которые они делали, take-outs, чтобы они не делали. И Какой это был абсолютно дикий абсурд, когда люди должны были для того, чтобы войти в ресторан, они должны были показать справку о том, что они сделали эту прививку на телефоне. Масса людей имела это была совершенно липовая справка. При ее показывании этой справки было чистой формальностью. Они должны были зайти в маски, причем эта маска часто была абсолютно нефункциональная, потому что она была сделана из какой-то там, я не знаю, ткани, не вполне подходящей для защиты от вирусов. Затем они приходили в ресторан, снимали маски, садились, ужинали и распространяли эти вирусы, если только они у них были. Детям делали вакцинацию, несмотря на то, что ребенок, здоровый ребенок мог переболеть этой болезнью, приобрести природный иммунитет, естественный иммунитет и спокойно жить дальше. Значит, вчера, и это все, эти все мудрые решения принимались с подачи доктора Фаучи. Значит, я вчера слушал, я давно не получал такого удовольствия. Давно. Значит, ну, правда, такое, как это называется, извращенное удовольствие. Потому что, с одной стороны, я смеялся, а с другой стороны, я понимал, что это трагедия. Трагикомедия. Окей, я расскажу поподробнее, на чем именно я смеялся, сразу после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.

0: Дом на продажу в Five Towns. Цена для быстрой продажи. School District 14. 3 bedroom. Маленькие таксы. Open house. В это воскресенье, 2 августа, с 11 до часу PM. Телефон 516-784-0856.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам Shoreview и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами Shoreview и Secrest.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Реабилитационные центры Shoreview и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00. 718-372-45-00.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
6: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
9: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Ha ha!

0: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк! Такого вы еще не слышали.
1: Только в нашем эфире.
2: По пятницам с 7 до 8 вечера.
3: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

Значит, я особенно хочу остановить свое внимание на трех республиканских сенаторов. Рэнд Пол, конечно, это номер один, потому что он давний оппонент Фаучи, он постоянно его уличает во лжи, абсолютно документированно. И на этот раз интересный был такой момент, когда Фаучи пришел на эти слушания со своим адвокатом. Его адвокат Дэвид Шертлер. Это просто когда... Там говорили об этом Дэвиде Шертлере, один из сенаторов, это был Берни Морено из Огайо, он сказал, что вообще, когда у нас кто-то находится in a very deep shit, они идут именно к этому Шертлеру. И в качестве примера он привел случай сенатора из Нью-Джерси Боба Менендеса. Если вы помните, это был чудак, который принимал взятки золотыми слитками, которые у него потом нашли дома под матрасом. Это самое верное место хранить золотые слитки. И, значит, Пол несколько раз просил, чтобы тот перестал давать советы или говорить вообще, потому что это были слушания по делу Фаучи, и его адвокат совершенно не должен сидеть рядом с ним в Сенате. И в конечном итоге кончилось это дело, что он попросил охрану убрать этого чудака из зала, что и было проделано. Теперь, значит, из еще очень классных выступлений, это был сенатор из Огайо, которого я упомянул, Берни Морено. Это его история действительно удивительная. Он рассказывал, помимо того, что он там массу рассказал о деятельности самого Фаучи, он рассказал о том случае, который я сам видел в новостях, и я думаю, вы тоже это видели, когда в Огайо родители пришли на футбольную игру на открытом стадионе, и они сидели там без масок, и поскольку они были без масок, пришла охрана этого стадиона и вытащила их из этого, с блычеров, где они сидели, причем не так, чтобы вокруг них были люди, они сидели вдалеке от всех людей, но без масок. Одна семья, это люди, которые дома дышат друг на друга 24 часа в сутки. И Берни Морено говорит, что для него это был решающий момент. Он продал все свои бизнесы для того, чтобы избираться в Сенат и в Сенате выяснить отношения с Фаучи, будучи сенатором. Его мечта исполнилась. Но у Фаучи были другие планы. И вот сейчас такой, на мой взгляд, один из самых замечательных этих поединков, так сказать, хотя это не было линчевание этого Фаучи, которое проделал сенатор Джош Хейли. Это, вы знаете, это замечательный сенатор, он и из Миссури, и он обвинил Фаучи в том, что незаконно привлекал сотрудников своего собственного офиса, то есть федеральных сотрудников, к получению для него денежных премий. Эти денежные премии, это мало того, что это престиж, это, в общем, он еще получил, благодаря этим премиям, более миллиона долларов. Значит, это были премии Dan David Award, это израильская премия, где она больше миллиона долларов, но Фаучи получил после там вычетов каких-то, расчетов, тарифов, он получил 800 тысяч долларов. И другие премии – это Partnership for Public Service, Edelson Prize, Smithsonian Award, National Academy of Medicine и CDC Foundation. То есть 8 федеральных сотрудников, которые находились у него на службе, они писали письма тем людям, которые должны были выдавать эти премии, с требованиями выдать ему эти премии. Во-первых, это было... Это противоречит федеральному закону, потому что федеральные служащие добивались федеральных премий у федеральных организаций или получающих федеральные деньги для получения их шефом, который тоже является федеральным служащим, и который на своем посту получал больше президента. Он получал, насколько я помню, сейчас говорят больше 4 тысяч, больше 400 тысяч в год, но у меня воспоминание, что это было 435 тысяч. При этом, когда он выходит на пенсию, первый год он продолжает получать свою зарплату, а потом немного меньше. То есть это очень богатый человек. И этот очень богатый человек еще хотел подзаработать немножко на премиях. Значит, на этих

Яшине его называли по-разному. И мне запомнилось больше всего то определение, которое для него сделал Берни Морено. Он его звал Moronic Megalomaniac. Ну, как это назвать? Наверное, это можно перевести как идиот с манией величия. Или тупица с манией величия. Или тупой мегаломаньяк. Мегаманьяк, наверное, у нас, скажем по-русски. Ну, то есть, но то, что он мегаманьяк, это 100%, это очевидно. Какой человек, находящийся в его позиции, будет еще с помощью своих сотрудников выколачивать самому себе премии? Ну и все это как следует из его дневников. Значит, одна задача его жизни – это было фотографироваться на обложку журналов, это быть, постоянно присутствовать в камере, это я имею в виду на экране, перед камерой. К сожалению, только перед камерой. И встречаться со знаменитостями, там, типа Ким Кардашьян. То есть он его... Из чего это следует вообще? Это все абсолютно четко следует из его дневников. Теперь у меня у самого был вопрос, а как вообще эти дневники попали в руки этих сенаторов? Как они это все... Они приводят, они как во время слушаний, они показывали просто фрагменты из этих дневников. Они также показывали фрагменты из его переписки, имейлов с его сотрудниками. Оказывается, он вел этот дневник не так вот, как некоторые люди. Они берут, приходят домой, у них есть такая тетрадочка красивая, в хорошей обложке, бумага такая масляная. И они, значит, берут хорошую ручку такую дорогую и пишут там, записывают рукой. Нет. Он это вел на своем, он свой дневник, личный дневник, он вел на своем рабочем компьютере, потому что дома он, наверное, хотел заниматься другими делами. А на работе у него было время для того, чтобы вести подробный дневник. И благодаря этому, когда его уволили, его компьютер перешел, попал в руки следующих людей, которые интересовались его деятельностью, они получили доступ к этому дневнику, и он сам подтвердил, да, это мой дневник, извините, писал дневник на работе. В результате чего следователи получили более 1000 страниц, распечатанных с его записями и представлениями о прекрасном, о его собственной прекрасной жизни. Значит, его беседы, вернее, я даже не могу это назвать беседой, наверное, это не беседа все-таки, его... Когда его допрашивал Джош Хейли, он на все отвечал одинаково. Он дал только один ответ всем сенаторам, которые с ним разговаривали. Что при всем уважении к вам, я пользуюсь своим конституционным правом для того, чтобы воспользоваться защитой 5-й поправки Конституции. 5-я поправка Конституции – это поправка, которая дает право подозреваемому или обвиняемому не давать показания, которые могут быть использованы против него. А у него все его показания могут быть использованы против него. И Джош Хейли, зная уже о том, он, значит, зная о том, с кем он имеет дело, он немножечко устроил небольшой цирк, и на мой взгляд, это был совершенно комический момент, когда он его спрашивал, вы можете мне сказать, какой сегодня день недели? И Фаучи говорил, при всем моем уважении к вам, он читал это по бумажке, он не мог это запомнить. Этот мудрый ученый, он читал по бумажке. При всем моем уважении к вам, я хочу воспользоваться своим конституционным правом для защиты 5-й поправки Конституции. Какого цвета у вас галстук, вы можете сказать? При всем уважении к вам, я хочу воспользоваться 5-й поправкой Конституции. Какого цвета ковер, на котором стоит ваш стул, вы можете сказать? Ну, и снова поправка, я хочу воспользоваться поправкой. И так далее, и так далее. Это, конечно, было цирковое представление. Но почему это важно? Это не просто для того, чтобы посмеяться. Это не просто для этого. Значит, доктор Фаучи был авторитетом не только для руководителей нашей страны. Он был авторитетом
для сотен миллионов американцев, которые каждый день видели его дома на телеэкране. Они слушали его, потому что он был, по сути дела, единственным официальным источником информации о их жизни и смерти. Они знали, что в зависимости от того, что они говорят, они будут строить свою жизнь соответственно. И он этих людей обманывал. И сейчас республиканские сенаторы показали это. Этим же миллионам людям. Они устроили это. Действительно, это цирковое представление. Это иначе никак нельзя. Но они показали ничтожество этого маньяка, который обманывал 300 с лишним миллионов человек. Причем, вы знаете, он не обманывал 300 с миллионов человек. Потому что я знаю, например, от некоторых своих знакомых, что им по работе нужно было получить справку о том, что они сделали вакцинацию. Иначе их просто не пускали на работу. И их врачи им предлагали дать им эту справку без вакцинации. Это нарушение, как бы, законов, но это нарушение распоряжений правительства. Но эти врачи, я считаю, это были в высшей степени порядочные люди, которые, будучи врачами, понимали, что то, что происходит, это совершенно грандиозная афера. Они знали, что их пациентам это не нужно. Они им объясняли это, рискуя потерять свою лицензию. Но они спасали жизни своих пациентов именно таким образом. Они делали им эту вакцинацию. То есть все 300 миллионов, конечно, не обманули. Но масса людей, они верят, они знают, если это правительство, ему надо верить. Там нас не обманут, это наше правительство. Это, я вам хочу сказать, это грандиозный урок для миллионов людей. Никому нельзя верить, начиная с правительства. Ты можешь верить своей жене, своим детям, близким друзьям, но у других людей вокруг тебя есть свои цели, свои задачи. Кто-то хочет получить премию, кто-то хочет сделать карьеру. Поэтому принцип, которым вы должны пользоваться, старый русский принцип, его Рон Ригна любил. Доверяй, но проверяй. Доверяй, но проверяй. Это очень важно. Такие дела. И еще один, напоследок я скажу, один очень важный урок из истории доктора Фаучи. Сейчас привлекли к уголовной ответственности этих людей, которые для него выбивали эти премии. И для него они уничтожали какие-то документы, которые могли бросить тень на их босса. Урок. Никогда не нарушай закон, если тебя просит это сделать твой начальник. Даже если это обещает тебе какие-то коврижки, развитие карьеры и так далее. Если ты знаешь, что ты нарушаешь закон своими действиями по его просьбе или по ее просьбе, скажи: I'm sorry, я этого делать не буду. Я хочу соблюдать закон. Ты можешь потерять свою работу, однозначно. Очень высокая вероятность, что ты потеряешь свою работу, 95%. Но ты потом не будешь иметь всех этих цуросов, как говорят на Брайтоне, с наймом безумно дорогих адвокатов для того, чтобы отмазаться от тюрьмы. И в конечном итоге ты все равно можешь сесть. Поэтому лучше спать спокойно. И я не сомневаюсь, что эти люди, они потеряют в одном месте работу, они найдут работу в другом месте. Окей, на этом я сегодня завершаю свое выступление. Всем спасибо, кто слушал меня от Лонг-Айленда до Санни Айлс. И оставляю вас на последние минуты для поднятия настроения с единственным и неповторимым амстердамским клезмерским оркестром. Всего хорошего. С вами был Владимир Мальвинский.

0: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты.
2: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
4: Часто волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
5: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
7: Новости на
2: Davidson Radio.
7: Информация к этому часу.
8: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. Илон Маск намерен масштабно профинансировать республиканскую партию, чтобы укрепить ее позиции на предстоящих промежуточных выборах. Предприниматель возобновляет работу своего политического фонда «America PAC», средства из которого пойдут на мобилизацию избирателей в поддержку партии Дональда Трампа. «America PAC» выделит деньги на таргетированную цифровую рекламу, почтовые рассылки и поквартирные обходы от двери к двери, чтобы убедить людей проголосовать за республиканцев. Представители Маска не называют точную сумму, которую планируют вложить, но эксперты, опрошенные Axios, сходятся во мнении, что она будет колоссальной. Юта 4-й год подряд заняла первое место в рейтинге Best States. Исследование оценивает все 50 штатов по 71 показателю в 8 категориях, включая экономику, образование, здравоохранение, инфраструктуру и общественную безопасность. В первую пятерку также вошли Южная Дакота, Миннесота, Северная Дакота и Небраска. Среди отдельных категорий первое место по экономике занял Техас, по образованию Колорадо, по здравоохранению и состоянию окружающей среды Гавайи. Флорида на 8-м месте, Калифорния на 35-й строчке, Нью-Йорк расположился на 23-м месте. Дым, возникший в результате масштабных пожаров на юго-западе Франции, может оказать влияние на вкус вин Бордо, сообщает издание «Паризьен» со ссылкой на экспертов. Фенол не токсичен для самого винограда, но покрывающая ягоды пленка впитывает вещество как губка. В результате может получиться вино с ароматом холодного пепла или гари. Единственным решением для очистки сырья может стать обработка активированным углем. Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет. Наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция.
9: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
10: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 30 июля, последний день месяца, пока месяц сегодня с утра выглядит отрицательно, но посмотрим, чем закончится сегодняшний день. Вчера был один из 9 дней, когда индекс Dow Jones упал больше, чем на 1000 пунктов. Я посмотрел, что происходит, когда индекс Dow Jones падает на 1000 пунктов. Он возвращается обратно в течение 3 месяцев, не позже, чем 3 месяцев. Он возвращается обратно. Итак, Dow Jones вчера упал на 1153 пункта, 2,2%. 51594 был конечный результат. Standard & Poor's 500 минус 113 пунктов, 1,5%. 7316 и NASDAQ минус 434 пункта, 1,75%. Минус 24 443 была конечная остановка. Транспортный индекс потерял почти 2%. Маленькие компании упали на 1,2 и 2/3%. Сегодня нефть минус 74 цента, $83, 72 цента стоит 1 баррель нефти. Золото плюс 34,60. 4131,60 центов стоит унция золота, унция серебра стоит $58.35, плюс 26 центов за унцию 1 евро, равен доллару 15 центов. Пятилетние госбумаги дают 4,396%. За 10 лет можно получить 4,677%. За 5 лет госбумаг можно получить 5,206%. Интересу пару бонды поднялись за границей. Сегодня Англия плюс 0,3%, Франция плюс 1,1% и Германия плюс 4%, Швейцария минус 0,2%. В Азии японский Никей прибавил 0,7%, Шанхай минус 0,6%, Гонконг плюс 0,2%. Сегодня было объявлено много экономических новостей, новых заявлений по безработице. За июнь было 197 тысяч против 200 тысяч ожидавшихся. Цены упали от мая за месяц на 0,1%, столько же, сколько и ожидалось. Расходы выросли на 0,3%, так же, как ожидалось. Наши заработки с вами выросли в стране. Заработки в стране выросли на 0,2%. Ожидалось, что они вырастут на 0,3%. Цены упали на 0,1%, столько же, сколько и ожидалось. Если посмотреть на цены без энергетики и продукты питания, от месяца цены выросли на 0,1%. Ожидалось, что они вырастут на 0,2%. И за год цены выросли на 3,7%, столько же, сколько и ожидалось, что инфляция есть, но такая же, как ожидалось, не такая большая, как ожидалось. На этой ноте наша биржа открывается в положительном направлении. Я вижу, что Dow Jones сейчас показывает плюс 253 пункта, Standard & Poor's 500 плюс 51 и NASDAQ плюс 424 пункта, плюс хороший отчет от Microsoft тоже помогает. Итак, цены, которые сегодня изменились. Microsoft вчера показал очень хороший результат, и акции Microsoft поднялись на 9%, и, может быть, это покажет, что ситуация с технологическими компаниями, падение технологических компаний было временное. С другой стороны, Meta упала на 9% после своего отчета, но, возможно, надо будет с Meta еще подождать. Teladoc Health упал на 18,5%. Norwegian Cruise Line сказал, что они заработают меньше, и акции за год, и акции упали на 7%. Bristol Myers Squibb добавил 1% после своего отчета. Starbucks показал очень хорошие результаты. Они поднялись на 6%. Carvana упала на такая компания, которая продает использованные автомобили. Они упали на 10%. Зато Chipotle Mexican Grill поднялся на 6%. Борита сеть поднялась хорошо. Fortinet это cybersecurity компания, прибавила 12%. Lam Research, полупроводниковая компания, поднялась на 9%. Qualcomm упал на 4%. Align Technology упал на 4%. Market Access, похоже, что акции остановлены в торговле на Нью-Йоркском экшенже. Intercontinental Exchange был $167 за акцию. Похоже, что Market Access хотят купить. Baxter International сегодня упал. поднялся на 14%, Стигна минус 4%, Анхайзер Буш упала на 3%, Олтрия потеряла 3%, и CSXM упал на 12%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Напоминаю, что если вы собираетесь продать дом, вам не обязательно сразу платить налоги. Есть стратегии, при которых вам не надо сразу платить налоги. Обратитесь к нам, мы вам подскажем, что вам надо сделать. Всего хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
11: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Функер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
5: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
6: Это у нас экстракт. Но, разумеется, событие номер один – это встреча Трампа с Зеленским. Секретность их встречи дает как бы необычайный простор фантазии, но давайте оставим это фантастам, политологам и врунам. Грузить в моих правилах. Мы с вами беседуем по существу и на основании исключительно фактуры. Но действительно как бы демонстрировало определенного рода довольство Зеленский, несомненно. А Трампу, ну, как вы знаете, подростки доставили унылую попу Нетаньяху. Но, впрочем, по всем, так что если он сердит директор Вселенной, то он имеет возможность сорвать на ком-то злость. На Зеленском явно не стал этого делать. И вообще, судя по многим-многим приметам, он действительно изменил отношение к Украине, изменил отношение к Зеленскому, но. При этом он не до конца выдавил из себя Путина. Путин – это мощный чирей, и выдавить его не так-то просто. А, впрочем, ну, надо сказать, Путин помогает всем, кто хочет от него избавиться. В очередной раз этот кремлевский говорящий гнойник прорвало и забрызгал, надо сказать, всех. Как выясняется, вот этот сакральный чемоданчик, он не решает всех вопросов. Иногда его содержимое выдавливается и приходит в свободный доступ. происходит то самое явление говна народу. Что там еще в этом чемодане? Это явление вы можете пронаблюдать у меня в телеграм-канале, где абсолютно вот упырь демонстрирует такое младенческое счастье, когда речь заходит о смертях, которые он устроил, ну вот прям только пузыри не пускает. И что там в этом его чемоданчике еще сокрыто, уже понятно. Там острейшее наслаждение смертью и глобальной бедой. Такое уже не оставляющее сомнения в патологии. Там восторг умалишенного президента Российской Федерации, уже убившего миллионы людей и мечтающего убивать дальше. Ну, содержимое этого сакрального саквояжа, как вы знаете, прячут, чтобы до этого священного стула не добрались бы западные разведки. Они могут сделать анализы и на основании этих анализов поставить психиатрический приговор. Звучит немного фантазийно, но скажу я вам теоретически, по этим анализам делать выводы о состоянии мозга можно. Ну и особенно с учетом того, что стул российского президента поступает в чемоданчик прямо из его головы. Тем временем, ну, понятное дело, что он не одинок в своем. Берия 21 века, товарищ Бастрыкин, завершил написание и обвинительное заключение всяким там искусственным интеллектом и VPN-ом. Отныне использование их при создании смешных картинок в интернете должно втрое увеличивать срок тюремного заключения вплоть до пожизненного и посмертного. Бастрыкин, ну, он не может выиграть в этом бою с реальностью, как, кстати говоря, а мы видим, что это именно бой с реальностью, бой с современностью. Он не может выиграть, но он не может и проиграть. Но своим вот этим фонтанирующим безумием он само время, в котором мы живем, делает чертовски взрывоопасным. И когда это время полыхнет, а оно умеет гореть, время – горючая штука, мало не покажется, конечно, никому. И либералам, и патриотам, и ближайшим соседям, спятившей России, и ее дальним соседям. То есть вот представьте себе, что из прошлого гнилостная и осклизлая высунулась рука и наводит у нас в 21 веке свои какие-то бредовые порядки. Порядки, которые в условиях изменившегося мира ядовиты и, в общем, конечно, выписывают похоронку всей стране. И это не преувеличение. Ну, я думаю, что у всех, у каждого будет возможность насладиться процессом, будущим во всех абсолютно подробностях. А все идет именно к тому. Вот тут занятная инициатива из Санкт-Петербурга. Всех подростков, у кого сознание не отвечает стандартам русской пещерности, для кого Путин, Гундяев не боги, не высшие авторитеты, всех будут хватать и перерабатывать. И уже формируются специальные отряды, которые будут выискивать и винтить таких вот детей. А возможно, их будут перерабатывать, кстати, с привлечением мощностей мясокомбината. В какие виды колбас пойдут нетипичные питерские школьники, но ни законодательное собрание, ни ГУВД они пока не уточняют. с учетом того, что садизм и беспредел власти стали основными законами России, не исключено, что мясо подростков по-деловому направят на изготовление так называемой сырокопченой кремлевской колбасы. Рейды по выявлению этих инакомыслящих детей решено, повторяю, начать в Санкт-Петербурге. Так что у кого там дети с проблесками разума, а то еще похуже, поумней, лучше лишний раз их не выпускать на улицу. Тестировать на нормальность подростков будут, помимо того, что депутаты ЗАГС, но еще и сотрудники МВД. Успех этой силовой акции, конечно, сомнителен, но в процессе вот этой переработки неизбежного насилия над новыми поколениями, которые все равно не желают быть дебилами, а и путинистами, вот эта переработка, она выработает, я подозреваю, такие гигаваты взаимной злобы и взаимной жажды мести у поколений. А что, в общем, тоже на самом деле неплохо. В любом случае все эти бредни будут иметь трагический финал. Главное, что вот так, терпеливо, высунув от усердия язык, русский фашизм по деталям собирает будущую катастрофу. Потешен, конечно, мир, до которого как бы еще вот не дошло, что происходит. И не дошло, чем, собственно говоря, пахнет дело. И при наличии вот этих самых благих намерений с соображением у помпадуров Европы, дела обстоят традиционно плохо. И все их санкционные шаги, они примитивные, они клишированные. Потому что все эти шаги пока не смогли изнутри вспороть российский фашизм. Да. Запретов и ущемлений введено очень много. Но никто так и не допер до того, что в Российской Федерации верных путинистов надо прежде всего, в первую очередь, лишать всех инструментов, при помощи которых может быть изготовлена культура и пропаганда. То есть всякие ТВ-технические штуки, трансляторы, ретрансляторы, профессиональные камеры, музыкальные инструменты и любое медийное, театральное, компьютерное, концертное, в том числе, оборудование. В самой России не производится ни один инструмент, с помощью которого вот изготавливается культура и делается телевидение. Все абсолютно западное, японское, южнокорейское, и все это спокойно, без всяких санкций, идет через границы в Россию, усиливая мощь пропаганды русского фашизма. Китайская не пользуется спросом, как пока, по крайней мере, чертовски ненадежная. И вот реальные санкции по этой части могли быстро бы навести очень интересного шороху и вызвать забавный коллапс и в пропаганде, и в культуре. Дело в том, что идеология нынче штука очень хрупкая и технозависимая. И для ускорения перемен в Российской Федерации прежде всего необходимо выбивать зубы культуре, победобесию, православию и прочему этому опиуму для народа. Несомненно, интернет интернетом, но основная масса вот этого опиума изготавливается на либо профессиональном, либо строго специализированном оборудовании. Но представьте себе того же самого шамана Дронова, лиши его японских, немецких микрофонов и всех остальных штучек, он будет невыразительно и одиноко сам собой пищать где-нибудь в сортире Мизулиной. А вот, кстати, удивительное тоже. Ну, я не знаю, насколько это удивительная новость из Читы. Там гражданина привлекли к ответственности, но пока только к административной, обнаружив у него в соцсетях картинку, где Гундяева, патриарха московского и всея Руси. А этот гражданин сравнил с сатаной. Вот прямо с сатаной на одной картинке, на одной половине картинки Гундяев, на другой половине сатана. И оскорбленный этой картинкой заявитель пришел в отделение писать заявление в большой шляпе. Вероятно, для того, чтобы скрыть рога. И от волнения он даже забыл приставленный к стене раскаленный черный трезубец. Ну и, разумеется, на пол накапал расплавленный серый. То есть, ну, действительно, для сатаны сравнение в высшей степени оскорбительное. Так, ну, то, что называется вуаля. Вуаля, да. А как и предполагалось, новые люди, парламентская фракция, политическая партия, они оказались такой же абсолютно деталью русского фашизма, как всякие там ЕРы, ЛДПРы и прочее. И тем, кто желал сохранить иллюзии, эти новые люди представлялись, ах, вот чем-то иным, отличным от прочих партий и фракций. Но вот эта халтурная маска инаковости и прогрессивности, она с грохотом, разумеется, отвалилась. И под ней, ну, под ней жабья рожа стандартного послушного путинизма. Глава новых людей этой партии Нечаев после получения какой-то там благодарности от Путина заявил, что он работает, он, глава партии, работает для победы в войне с Украиной. Ну, вот стали новые люди такими. Или они таким же дерьмом были всегда, но это несущественно. Давайте не будем хотя бы в этом ковыряться. Факт есть факт.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
7: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир «Дэвидсон Радио» продолжает астрологический прогноз. Если в Древнем Вавилоне гороскоп был доступен только для правителей, то на «Дэвидсон Радио» вы сможете послушать свой астропрогноз независимо от своего статуса. Итак, на лунном календаре сегодня встречаются 16 и 17 лунные дни. Луна убывает и находится в знаке Водолея, символ дня – гроздь винограда. В этот день мы с легкостью обретаем внутреннюю свободу. Можно, наконец, дать себе волю, раскрепоститься и повеселиться, но во всем знайте меру. Овны сегодня должны быть внимательны к приметам дня. Разбилась посуда или уронили ключи – ждите приятных изменений в судьбе. Специально посуду бить не нужно, а вот вечер обязательно проведите в узком семейном кругу. Что касается тельцов, то приснившийся им сегодня сон, в котором были перемещения, дорога вообще, сулит долгожданную встречу. А еще им нужно быть менее эмоциональными и более сдержанными во взаимоотношениях с окружающими. Близнецы сегодня будут очень эмоциональны, чувствительны и рассудительны. Если захочется пооткровенничать, найдите очень надежного человека. Если такового нет, вам лучше перевести эту энергию на другие, более приятные и полезные дела. Советует светила. Ракам звезды рекомендуют: для сохранения хорошего самочувствия и личных отношений сначала думайте, а потом говорите, а никак не наоборот. Многим ракам звезды рекомендуют сегодня вообще меньше говорить и больше слушать. Любовь, личные дела порадуют всплеском взаимных приятных эмоций. Но вот физическое состояние будет нуждаться в поддержке. В рацион включите печень, лимон и шпинат. Ну и, конечно, побольше положительных эмоций. Девы могут сегодня расслабиться и провести день в кругу самых близких членов семьи. У многих дев ожидает признание, так что будьте готовы к приятным неожиданностям. Звезды предупреждают весов, что ваше желание помочь всем и уйти от конфликтов может затянуть вас в сеть нежелательных интриг. Научитесь говорить «нет», когда это необходимо. Отличный день у скорпионов. Возможно, получение долгожданной новости. Что касается нежных чувств, то звезды советуют им принять окончательное решение. У стрельцов возможно обострение хронических заболеваний. Старайтесь сегодня во всем соблюдать меру. Контролируйте свои желания. И еще, кто-то из ближайшего окружения, но очень ждет вашего внимания. Козерогам придется планировать свой день и строго придерживаться своего плана. Полезна разгрузочная диета и хорошее настроение. Отпустите и простите все обиды, и день пройдет вполне удачно. А вот у водолеев сегодня бодрое и приподнятое настроение, и его нужно использовать с пользой для дела. Сегодня вам легко удастся заполучить внимание нужных персон и продвинуться к поставленной цели. Рыбам светило советует быть осторожнее со смелыми высказываниями. Некоторые из них могут иметь отрицательные последствия. Но зато повезет в любви. Луна в знаке водолея, чувственность и романтичность усилятся. Дорогие друзья, вот таков был краткий астропрогноз на сегодня. А верить или нет, решать вам. В любом случае, я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и, конечно, крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
3: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
4: Фомкер агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Homecare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
8: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество

и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк! Такого вы еще не слышали.
1: Только в нашем эфире.
2: По пятницам с 7 до 8 вечера.
3: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
4: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
5: Впрочем, режим в совершенстве, он вообще, надо понимать, за эти 4,5 года научился ломать об коленку и даже тех, кто желал, искренне желал, сохранить, ну вот хоть какие-то приличия. Сенатор Нарусова, которая иногда что-то робко попискивала. И поэтому числилась в больших вольнодумицах. Вот она тоже взяла и болтых нырнула в это очко. И стала частью российского гумуса. И далее посмотрите, там подробно написано у меня в телеграм-канале. Ах, уходящая из Совета Федерации проголосовала за закон о гражданской казни, лишающий антивоенных иноагентов права жить. А там был два закона, она проголосовала и в том, и в другом случае за. Почему эта последняя передовая старушка взяла и добровольно растворилась в дерьме, тоже, вы знаете, уже то, что называется, неважно. Важен поступок. Но не стоит особо скорбить по этому поводу. Надо принять тот факт, что никого из медийных, персон на территории России просто быть не может. А, вероятно, но мы знаем, что есть и партизаны, и ненавидящие, таящиеся. Ну, а с выборами тоже. Все понятно, и все не стоит обсуждения. Да, действительно, выборы можно фальсифицировать. Технически это реально. Но зачем, спрашивается, это делать в России, где 80% населения уже умственно изувеченное? Гораздо проще этот процесс выборов просто закрыть для посторонних. Ну а народ привык там пихать бумажки в ящик, и привык не хвататься за вилы в результате оглашения результатов. Проще, чем фальсифицировать, сделать этот процесс для своих, для проверенных. И там действительно чужие в этом процессе неуместны. И вот это строгое сито на входе в процесс, оно, вы знаете, оно даже надежнее, чем подтасовки и зависимости.

0: зависимость от тысяч пьяных шебутных училок, которые вообще могут и ляпнуть что-нибудь не то, и в своей соцсети какие-нибудь глупости написать. Ну, то есть на все они способны. И действительно не надо им доверять. Так. Ну, вот у нас Министерство иностранных дел Литвы. Они предложили не пускать в страну для проведения публичных мероприятий россиян и белорусов, которые не готовы подписать соответствующий документ о поддержке Украины. А это МИД Литвы. Предложение прекрасное, и пора бы было бы уже привыкнуть к тому, к той мысли, что культура – это точно такое же оружие, как цирконы, шахеды, арматы или калашниковы. И в особенности культура русская, изначально исторически настроенная на лютом вранье и на этом так называемом неком особом пути. И именно, напоминаю, из чрева этой именно культуры выползла идея об особом этом государстве, цивилизация, которая наделена правом пожирать как своих, так и чужих. То есть этот вот миф об уникальности русской культуры, надо понимать, он придуман. Это особенно смешно с учетом того, что вообще России заимствовано все, включая саму культуру, и никакой уникальности там в принципе быть не может. Это и так ясно. Россия всегда использовала эту фанаберию как для маскировки своей каннибальской сути, так и для мягкого проламывания границ. Она всегда любила возможность мотануться на шопинг в Риме и Берлине. И не случайно всеми режимами, вот от царского до путинского, в продвижение этой культуры на Запад вбухивалось столько денег. Сейчас русская культура, да, она в жалком состоянии, но вот эта слава, эта гениальность, эта загадочность, это легко, вы знаете, покупается. И эти затраты всегда себя оправдывают. Запад, ну вот как он примерно 150 лет назад начал дребезжать и терять бдительность под воздействием всех этих обманок, которыми Россия отвлекала внимание от той мерзости, которую творила внутри себя и со своими соседями. Ну и путинизм, надо сказать, он отдадим ему должное, отдадим. Он быстро научился использовать культуру как такой сладкий новичок. Да. И вот это, скажем так, санкционирование и недопуск культуры, это, конечно, тоже могло бы существенно ослабить победобесие православия и вывести многих, в том числе на Западе, из-под этого гипноза. Ну, кстати, удивительно, что украинцы такие сообразительные, но сами эту идею проталкивать не стали. Так, что у нас? Ну, на фронте. На фронте видим, что подготовка русских орков остается все такой же скверной. Да, местами они, навалившись огромными тучами, потому что главный секрет русской войны – не жалеть солдатьего мяса и терять вот в 10 раз больше, чтобы пройти по трупам там. В некоторых местах они продвинулись, в некоторых местах продвинулись украинцы. Там все без принципиальных изменений и непринципиальных тоже. Там, ну, вам очень важно, что в Константиновке на две улицы в одном районе продвинулись орки, а на полторы улицы в другом районе задвинулись ВСУшники. Ну, это же, в общем, это важно чертовски, как и все, что имеет отношение к фронту. Но это не принципиальные вещи, а мы с вами в экстрактах почему так энергично, быстро идем по всем событиям? Потому что мы рассматриваем только самое-самое главное. И вот мы наблюдаем за тем, что вытворяют орки. Это важно, потому что нам надо знать среднюю температуру по больнице и понимать, уметь предчувствовать тот момент, когда орда орков взбунтуется. И мы видим, что да, в соответствии с приказом начальства, орки охотно в любой сложной ситуации кончают с собой. И количество этих самовыпилов, ну нет, оно не уменьшается. Окопник действительно хватается уже там. Через 2 часа после прибытия на фронт. Он уже готов хвататься за любую возможность покинуть СВО, когда он все это видит. Избавиться от этого кошмара штурмов, а также от вымогательства, побоев и полового насилия. Как от командиров, так и от своих товарищей. И вот мы видим, что когда орки самовыпиливаются, до какой степени низок их уровень подготовки. Вот знание анатомии головы остается критически низким. Дело в том, что особенности мозга, вероятно, человека, подписавшего контракт, имеют свою специфику. И вот у меня живое доказательство. Там ни капельки нет никакого ИИ и вообще вымысла. Мы видим, ну, скажем так, документальное, серьезное, научное свидетельство того, что вот даже полное разрушение важных, скажем так, мягко говоря, важных лобных долей мозга не приводит к смерти пациента, а напротив, повышает патриотизм и чувство причастности к русскому миру. На видео пациент сохраняет сознание, рассуждает о злокозненности НАТО, ну и пытается, там, по-моему, пытается петь «Владимир Путин молодец». Ну, помимо всего прочего, вот эта вот сценка с входным здесь и выходным здесь, и при этом живым человеком, это, в общем, конечно, войдет в анналы криминалистики и войдет в анналы нейрофизиологии и анатомии этого. Хотя по свидетельству так называемых такмедов, тактических медиков, которые там шныряют и вытаскивают за ноги этих самоубийц, таких случаев очень много. Так, ну, затем у нас, конечно, Путин. У нас, конечно, Путин. Как же без него? Он тут выступил с заявлением, что нет никакой агрессии со стороны России. Это не мы никуда не входили, никуда не вторгались и так далее, и так далее. Путин осточертел. Осточертел своей наглостью, тупой, детской, бесконечной ложью. Да, все его вранье, оно шито белыми нитками, оно абсурдно, оно беспомощно, но оно уже угробило миллионы людей. И исключительно по вине этого упыря уже 5-й год горят города, и опарыши обживаются человечиной. Неудивительно то, что люди ежедневно собачатся о том, каким должно быть возмездие для этого русского Гитлера. Ну, фантазии там разгуливаются, это и гильотины, и виселицы, электростулы, и утопление в выгребном сортире. Это даже замуровка заживо. Но этим людям возражают, говоря, что все это как-то слишком нежно и гуманно. Самым логичным была бы отправка упыря под малую такмачку в заботливые руки дядюшки Мадяра, ну или отправка его же на штурм Путина, на штурм позиции Азова. Ну и там могли бы растянуть удовольствие для всех, включая самого фюрера. Для него было бы весьма познавательно, лишившись ручек и ножек, сутки вытекать в проклявшую его землю. Ну, а у Путина что? У Путина опять, как всегда, печенеги, опять дремучее туманное прошлое, которому почему-то надо принести в жертву миллионы жизней, а также города, семьи, свободы и права тех, кто вообще-то живет сегодня. И в исполнении Путина мы уже это знаем, впрочем, что история – это тяжелая психическая болезнь, которой удобно оправдывать русскую потребность грабить и пакостить. Но все дело в том, что действительно чекист сер, как штаны пожарного, этот упырь даже не подозревает о логике истории и о законах ее развития. Он не слышал о ее движении, о метаморфозах, о капризах истории, вот про которую он так обожает потрындеть. Путин редкостно невежественен. И, прочитав пару брошюр и конспирологических байк, он не подозревает, что история довольно живая, сложная штука, которая ищет и находит новые формы существования человека. Ведь мир постоянно меняется и оптимизируется. Народы сливаются или расстаются в соответствии с теми нормами, которые делают жизнь проще, логичнее и бескровнее. И сегодня своей этой агрессивной дурью Путин, конечно, гадит в уши не только своему населению. Население привыкло. Этот дурак, спустив штаны, залез на алтарь той самой богини Клио, богини истории. И прямо на этот алтарь навалил, к сожалению, довольно мерзких какашек. Так, это, пожалуй, основное. Я думаю, что чуть позже станут известны важные и всем любопытные подробности разговора Зеленского и Трампа. А может быть, и не станут. Если отношения между ними наладились, то правда об их разговоре мы точно не узнаем. Вот поймите эту маленькую приятную закономерность. Публичным, ярким, скандальным и потешным становятся только отношения абсолютно чужих и неприятных друг другу людей. Как только начинается то, что именуется словом «смычка», вот тогда уже все уходит, то, что называется, в тину глубоких отношений. Пока, я вот смотрю ленты, пока ничего, нет, умничают-то все умничают, и все высказывают какие-то бредоносные догадки, но это догадки, которые ничего не стоят. Сами они, в общем, и Трамп, и Зеленский поулыбались, и Зеленский помчался на А похороны вот этого прекрасного сенатора, который, к сожалению, совсем недавно нас всех покинул. Вот, собственно говоря, самое главное. Напоминаю вам об английской школе. Все абсолютно понимание принципов ее работы, всякие там назначенные встречи, все это вы там можете прочесть у меня в телеграм-канале. И чего? И под видео тоже для вашего удобства и в Ютубе, и в Телеграме, и где угодно. И с этим тоже все понятно. И с учетом того, что, слушайте, ну наступит этот жуткий момент, когда спешно надо будет хватать детей под мышки и из этой России бежать. И это касается не только тех людей, которых призовут на бойню с тем, чтобы превратить их в тухлятину на обочине где-нибудь малой догматики. Это ждет практически всех, ну, по крайней мере, именно туда мы видим вектор движения. Поэтому лучше подбирать школу и думать про то, что да, придется разрывать с привычным укладом, образом жизни. Ну, друзья мои, не меняйте.
1: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Нужность заказа с дарственной надписью замечательной книги «Происхождение гениальности и фашизма» вы чуть-чуть больше поймете о том, что такое на самом деле человек и что такое на самом деле путинизм. Ну и слава Украине, разумеется. И, разумеется, живе прелестная, милая, несчастная Беларусь. До свидания, до послезавтра.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Нью-Йорке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Горсовет Нью-Йорка одобрил законопроект, запускающий единовременные выплаты помощникам школьных учителей Public School Paraprofessionals в размере $10,000. Правда, после одобрения законопроект снова отправили на доработку. Выяснилось, что он нарушает сразу несколько пунктов городского трудового законодательства. Помощники учителей официально считаются одними из самых низкооплачиваемых госслужащих. Их стартовая годовая зарплата составляет $32,000 в год. С учетом инфляции и дороговизны, парапрофессионалс попадают в категорию малоимущих. За права помощников учителей уже много десятилетий сражаются профсоюзы. Новые выплаты получат неофициальное название «чек уважения» – «респект чек». Когда его окончательно одобрят, каждый из 26 тысяч Public School парапрофессионалс получит чек на $10,000. Новый опрос показал, что вспышка циклоспороза повлияла на потребительские привычки. 40% респондентов стали реже покупать свежие овощи и фрукты из-за распространения заболевания. На фоне массовых заражений жители страны неоднозначно оценивают работу FDA. Ведомство в том числе отвечает за безопасность продовольствия. Только 13% опрошенных заявили, что полностью доверяют специалистам. 40% доверяют, но не очень. В ответах прослеживается и влияние политической принадлежности. Республиканцы выражают доверие FDA чаще, чем демократы. Судя по последним данным, ведомству пока не удалось полностью взять вспышку под контроль.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Только на
1: Дэвидсон Радио.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.
2: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center. Работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, VSK Learning Center.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Новости.
5: Аналитические передачи.
4: Репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
4: RTN. Смотрите лучшее.

0: Миша! Брат, сладкий Миша!
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
3: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
2: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
3: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
2: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
3: и качественней.
4: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас в нашей программе. И сегодня у нас невероятно интересная тема. Она сделана по материалу как раз статьи такой небольшой, которая заманчиво называется «Бордель и Моцарт». Вот об этом у нас сегодня и речь.
0: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас & Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «Б». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
0: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.

Друзья мои, я не случайно начала с увертюры к опере Моцарта «Женитьба Фигаро», потому что речь сегодня пойдет о либреттисте вот трех основных опер Моцарта, о котором мы и будем говорить. Человек феноменальной судьбы. И я, естественно, придумала так, что мы будем сопровождать это наш разговор и его фантастическую биографию фрагментами из этих трех опер. Ну, для начала, у самых знаменитых, конечно, опер Моцарта, как я вам сказала, имелся соавтор, и поселившийся 200 лет назад в захолустном американском городке Санбери и занимавшийся мелкой бакалейной торговлей. Ныне почти забытый Лоренцо да Понте прожил 8 нескучных десятилетий. Он родился в то время, когда Америка еще была британской колонией, а Джордж Вашингтон ходил в школу. Де Понте жил среди самых знаменитых людей своего времени, о чем поведал в обширных мемуарах. На склоне лет он основал первый в Соединенных Штатах оперный театр и был самым ярким пионером европейской культуры в Новом Свете. Де Понте родился 10 марта 1749 года в семье еврейского дубильщика Канильяно на задворках Венеции. Мать Эммануэлы, так звали мальчика, рано умерла. Отец вскоре женился на католичке и, естественно, вместе со всей семьей принял крещение. Старший сыновей, 14-летний Эммануэле, по обычаям того времени получил новое имя в честь местного епископа, некого Лоренцо да Понте. Епископ принял участие в судьбе крестника, помог развить его способности, посодействовал тому, чтобы Лоренцо учился в семинарии. Юноша, между тем, оказался истинным сыном Венеции, этого всеевропейского города интриг и увеселений. Во времена де Понте Венеция в последний раз переживала не только расцвет торговли и искусств, но и самый яркий карнавал у тех. И я хотел бы, чтобы мы здесь послушали, конечно, венецианскую песенку. Давайте послушаем.

Готовившийся стать священником, Лоренцо одновременно учился музыке, писал озорные стихи и не был чужд плотским развлечениям. Во многом он походил на своего старшего друга Казанову, с той лишь разницей, что у де Понте не было ни богатства, ни титула. В 24 года Лоренцо стал аббатом и профессором риторики в семинарии Тревизо. Однако профессорская деятельность оказалась недолгой, и сказывался, конечно, его авантюристический склад. Де Понте зарабатывал не столько лекциями, сколько содержанием публичного дома для аристократов. Зачастую, одетый в красную аббатскую сутану, хозяин лично развлекал клиентов игрой на скрипке. Но увольнение падре из семинарии и возбуждение против него уголовного дела было вызвано отнюдь не фривольным образом жизни. Венеция видала и не такое. Весь город читал и разучивал ходившие в списках сатирические стихи де Понте, направленные против власть имущих. Высокий суд приговорил остроумца к изгнанию из пределов Венецианской республики на 15 лет. Правда, в момент вынесения приговора Лоренцо уже был вдалеке от вод Адриатики. В 1782 году Вена была взбудоражена визитом папы римского Пия VI, который хотел склонить императора Иосифа к отказу от церковных реформ. Около 200 тысяч зрителей наблюдало за въездом понтифика в австрийскую столицу. Туфли папы передавались из одного аристократического дома в другой, по старинному обычаю их целовали. В эти бурные дни осталось незамеченным событие, которым было суждено сыграть огромную роль в развитии оперного искусства. С рекомендательным письмом одного из венецианских драматургов беглый аббат предстал перед Антонио Сальери, капельмейстером Венской императорской оперы. Придворный композитор оценил способности де Понте и, в частности, его редкий дар стихосложений. Венецианец был представлен австрийскому императору Иосифу II. Языки – греческий, латынь, иврит, итальянский, блестящий ум и острое перо вкупе с рекомендацией Сальери доставили Лоренцо пост придворного поэта и либреттиста. И невероятным образом бывший содержатель борделя, вдобавок не имеющий никакого серьезного литературного опыта, оказался в центре культурной жизни Вены. И именно в эти месяцы подходил к концу неудавшийся эксперимент с немецкой оперой. И осенью 1782 года была вновь открыта итальянская опера во главе с маэстро Сальери. Согласно легенде, когда императору Иосифу сказали, что новый придворный либреттист никогда не писал оперные либретто, тот ответил: «Это не важно, у нас будет муза-девственница». И вот встреча Моцарта и Лоренцо де Понте была для обоих неспосланной свыше. Аббат искал музыканта, Вольфганг – поэта. «И случилось так, что в этих обстоятельствах они отлично подошли друг к другу», писал биограф Моцарта Марсель Брион. «Очень редки примеры сотрудничества, в которых гений поэта был бы равен гению музыканта». Поэтому давайте послушаем первый фрагмент из оперы Моцарта «Свадьба Фигаро». Это дуэт Фигаро и Сюзанны, очень коротенький, потому что вся опера во многом состоит из речитативов, что, конечно, лучше всего демонстрирует тексты, которые писал де Понте. И это вот как раз их дуэт перед тем, как состоится свадьба, и Сюзанна рассказывает о своем свадебном платье. Давайте послушаем.

0: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Дорогие друзья, сегодня не секрет, многие бизнесы переживают финансовые трудности. Эта проблема коснулась, к сожалению, и Дэвидсон Радио. Поэтому группа неравнодушных людей, энтузиастов, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио». Каждый человек, кому нравятся наши программы, может внести свою лепту в этот проект. Любая финансовая поддержка от вас бесценна. Вы можете выйти на наш сайт davidsonradio.com. Там есть подробная инструкция, как сделать донейшн. Мы вещаем для вас, друзья мои, более 20 лет. Мы делим с вами свою жизнь. И давайте станем еще ближе. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание более качественного радиоэфира. Еще раз, наш сайт davidsonradio.com. И мы благодарны всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья. Спасибо за вашу щедрость, преданность и неравнодушие.
0: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует. «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.

0: агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
3: Хочу напомнить, что в следующий четверг, а это будет 30 число, 30 июля, со мной вместе в эфире доктор Гальперин, повелитель боли, так его называют коллеги. За этими словами огромная благодарность Марку Яковлевичу за то, что он многих и многих избавил от боли. Марк Гальперин, руководитель клиники управления болью в Нью-Йорке и в Москве, врач-анестезиолог со стажем работы 36 лет. В четверг в эфире Дэвидсон Радио в программе «Здравствуйте, доктор» с Михаилом Братславским. Не пропустите!

0: Нью-Йорк.
1: «Звездные войны» с Симой Березанской.
2: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию Mark Basikas and Associates PC. Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
1: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Первым совместным творением Моцарта и де Понте стала опера «Женитьба Фигаро». Именно де Понте добился от императора разрешения на постановку вольнодумной оперы на венской сцене в 1796 году. Моцарт в то время был в немилости у матери императрицы Марии Терезии, и его обязанности при дворе ограничивались сочинительством танцев для маскарадов. «Женитьба Фигаро» имела столь большой успех в столице, что Иосиф II даже распорядился ограничить число вызовов на бист. Специалисты утверждают, что в сотрудничестве с де Понте Моцарт создал оперы, относящиеся к величайшим образцам своего жанра. Это был тот редкий случай, когда качество либретто приближалось к уровню музыки Моцарта. В строках «Венецианца» оживал галантный XVIII век. Его поэзия отличалась не выспренностью или меланхолией, или безликой торжественностью, которая была тогда в моде, а жизненностью, лукавством, образностью языка ее интеллектуального и саркастического создателя. Так что давайте послушаем еще одну оперу, еще один фрагмент из оперы «Женитьба Фигаро». Вы прекрасно помните, конечно, знаменитую арию Керубина. Давайте ее послушаем.

А следующей плодотворной работой великого Амадеуса и аббата Растриги стал «Дон Жуан», постановка которого осуществлялась в Праге в 1787 году. Де Понте рассказал в своих мемуарах, как создавалась знаменитая либретто. Вольфганг и Лоренцо поселились на одной улочке в Праге, и окна их квартир смотрели друг на друга. В течение всей феноменально быстрой работы, всего несколько недель, композитор и поэт обменивались идеями через окно. Де Понте усаживался за рукопись ранним утром с бутылкой токайского вина. Если силы покидали поэта, то по его заказу являлась прелестная девушка с чашкой горячего шоколада. Лоренцо утверждал, что для того, чтобы закончить работу над очередным литературным произведением, ему непременно нужно иметь под рукой молодую любовницу. В своих мемуарах он утверждает, что в либретто для бессмертных опер Моцарта вложено немало его телесных сил. Давайте послушаем, друзья мои, знаменитую арию Командора из оперы Моцарта «Дон Жуан».

Ну, я хотела бы, конечно, друзья мои, здесь обязательно вам еще поставить. Я нашла арию Липарелла из оперы «Дон Жуан», который исполняет Федор Шаляпин. Вы прекрасно помните этого адъютанта, так сказать, Дон Жуана и знаменитую его арию, да? Вот, давайте ее послушаем. Шаляпин, как всегда, совершенно блистательно ее исполняет.

Если в сюжете «Дон Жуана» многие видят историю Джакомо Казановы, с которым Лоренцо общался в Праге, то третий либретто для Моцарта иногда называют автобиографией венецианца. Плут и Жуир, острослов и вольнодумец де Понте создал в комической опере «Кози фан Тутти», так поступают все, у нас в русском варианте это переводится «так поступают все женщины», яркий портрет галантной эпохи. В 1791 году Моцарт умер, а дерзкий де Понте впал в немилость у нового императора Леопольда II и получил приказ покинуть Вену. Он был автором в общей сложности 36 пьес и сотен сонетов, но остался в памяти как соавтор непревзойденного моцартовского триптиха «Женитьба Фигаро», «Дон Жуан» и «Так поступают все» или «Школа влюбленных». Я хотела бы, чтобы сейчас прозвучало первое трио из оперы «Кози фан Тутти». Это трио мужчин. Расскажу вам короткий сюжет. Дело происходит в какой-то там стране, где молодые офицеры похваляются достоинствами своих возлюбленных, сестер Дорабеллы и Фьорделиджи. Такие очень тяжелые имена у этих девушек. И они восхваляют их верность, но существует такой пожилой господин Дон Альфонсо, который не верит в верность девушек и предлагает им интригу, когда сестрам сообщается, что их женихи уходят на войну, а вместо них появляются два албанца, таких красавца переодетых, в которых они почему-то не узнают своих женихов. И вся интрига заворачивается на том, что албанцы должны соблазнить этих девушек. Вот давайте послушаем вот это трио оперы «Так поступают все». Это как раз вот два жениха и Дон Альфонсо.

Лоренцо де Понта некоторое время жил в Лондоне, где пытался сотрудничать с несколькими театрами. Дела шли из рук вон плохо. И тогда венецианец совершил очередной кульбит. В 1805 году он поднялся на борт парусника «Коламбия» и отправляющегося в Америку. Его тощий багаж состоял из скрипки и чемодана с книгами. В Соединенных Штатах де Понта прожил больше, чем где-либо, 33 года. На своей новой родине он занимался не менее активной антрепренерской деятельности, но был далек от прежнего успеха. Одно время друг Сальери и Казановы давал частные уроки итальянского, держал бакалейную лавку в Нью-Джерси и пытался продавать лекарства в Пенсильвании. На закате дней Лоренцо Великолепный издал в Нью-Йорке мемуары в трех томах, в которых есть признание. «Моя жизнь удалась в жанре трагикомедии.

отец 5 детей, бывший придворный поэт, блистательные вены, расфасовывал в убогой лавке чай и табак и разводил в стареньком фургоне заказы по домам. Мемуары де Понте были переведены на английский только спустя 100 лет после смерти автора. Усмешка Лоренцо проглядывает среди многих пассажей книги. Америка в то время была не готова оценить его таланты, а итальянский язык был здесь столь же известен, сколь турецкий или китайский. Но де Понте описывает жизнь крошечного городка Санбери, затерявшегося в пенсильванской глубинке, с не меньшей симпатией, чем быты нравы Венеции, Вены или Праги. Будучи блестящим гуманитарием, он оказался весьма посредственным бизнесменом. Одно время, отчаявшись получить плату со своих клиентов, бывший либреттист стал брать по обмену от фермеров-должников натуральные продукты. И, как пишет Лоренцо, вскоре его дом в Санбери оказался доверху полон шкурами, медом, сухофруктами, зерном и другими дарами Пенсильвании. Его американская биография была в чем-то схожа с судьбой многих эмигрантов. Но де Понте не затерялся в плавильном котле. Он оказался одним из первых ярких представителей европейской культуры в новом свете. На склоне лет венецианец вновь обратился к преподаванию, и в 1830 году 70-летний Лоренцо де Понте стал первым профессором итальянского языка и литературы Колумбийского университета. Его по праву считают одним из основателей классического филологического образования в Соединенных Штатах. За свою работу профессор не получал жалования. Преподавание современных языков не входило в обязательную программу университета. Он продолжал зарабатывать на жизнь частными уроками. Насчитали более 2000 его учеников и продажи европейских книг. Де Понте с горькой иронией писал, что посетители в его книжную лавку зачастую попадают по ошибке, не в поисках Данте или Петрарки, а в надежду купить неаполитанское печенье. Тем не менее, сотни импортированных профессором томов составили начало итальянской коллекции Нью-Йоркской публичной библиотеки и библиотеки Колумбийского университета. Также в Нью-Йорке он создал книгу великолепных сонетов и солидный исторический двухтомный труд «Флоренция во время Медичи». И сохранился портрет де Понте американского периода. Из рамы глядит почтенный старец, по-прежнему полный жизненной энергии. Создатель картины оказался под стать портретируемому Самуэль Морзе, и впоследствии забросивший кисть художника, чтобы стать всемирно известным создателем телеграфа. Фортуна в те времена была особенно изобретательна. Последним в бесконечной череде предприятий американского гражданина де Понте стала организация и строительство в Нью-Йорке оперного театра, первого в истории Соединенных Штатов. В 1833 году театр открылся постановкой «Севильского цирюльника» с приглашенными итальянскими исполнителями. Но более произвел впечатление на нью-йоркскую публику интерьером с обнаженными античными богинями и новомодным газовым освещением. И в заранее купленной ложе на каждом представлении появлялся некий граф де Сервилье, никто иной, как эмигрировавший в Соединенные Штаты брат французского императора Жозеф Бонапарт. И я хотела бы, чтобы мы здесь послушали еще одну арию из «Кози фан тутти». Это две вот эти невесты-девушки, которые скрасили свой вечерок с помощью вина, немножко опьянели и совершенно изумительно поют. Давайте послушаем.

Дефонте уже мечтал о возвращении карьеры театрального поэта и импресарио, но его последнее детище – оперный театр – выдержал всего 28 представлений, став для итальянца самым разорительным фиаско. Само здание оперы сгорело спустя несколько лет. Лоренцо Дефонте умер 17 августа 1838 года в унизительной бедности в нескольких кварталах от заколоченного здания своего театра. Необозначенная могила его на одном из нью-йоркских кладбищ со временем затерялась. Такая же посмертная история когда-то случилась и с его другом Моцартом. Грустная история. Но я хотел бы, чтобы мы закончили все же тем, с чего начали, с венецианской песенки. Потому что дух Венеции навсегда остался в этом фантастическом человеке, еврею по происхождению. Всего доброго, дорогие друзья, и до следующих встреч.

0: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
3: Хочу напомнить, что в следующий четверг, а это будет 30 число, 30 июля, со мной вместе в эфире доктор Гальперин, повелитель боли, так его называют коллеги. За этими словами огромная благодарность Марку Яковлевичу за то, что он многих и многих избавил от боли. Марк Гальперин, руководитель клиники управления болью в Нью-Йорке и в Москве, врач-анестезиолог со стажем работы 36 лет. В четверг в эфире Дэвидсон Радио в программе «Здравствуйте, доктор» с Михаилом Братславским. Не пропустите!

0: Русские полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Распродажа. Ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
0: В Нью-Йорке час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Федеральная резервная система сохранила базовую процентную ставку в диапазоне от 3,5% до 3,75% годовых. Решение вызвало серьезное разногласие внутри Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Председатель ФРС Кевин Уорш не дал прямого ответа на вопрос, будет ли ставка повышена в сентябре. Он подчеркнул, что дальнейшие решения будут зависеть от новых данных по инфляции, занятости и потребительским расходам. Аналитики назвали решение жесткой паузой. Ставка пока не повышена, но Центробанк явно оставляет такую возможность открытой. Для обычных американцев это означает, что кредиты, ипотека и задолженность по кредитным картам пока останутся дорогими. Следующее решение ФРС будет зависеть прежде всего от того, снизится ли инфляция и как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на стоимость энергии. Белый дом пока не объявил о начале полномасштабной наземной операции. Администрация Трампа утверждает, что цель ударов – защита военнослужащих США и ослабление возможности Ирана наносить ракетные атаки. При этом риск дальнейшей эскалации остается высоким. Международные посредники продолжают призывать стороны восстановить дипломатические контакты, однако устойчивого соглашения о прекращении огня нет. Городской контролер Марк Левин опубликовал результаты аудита системы государственных школ Нью-Йорка. Согласно отчету, город мог не получить до 431 миллиона 600 тысяч долларов компенсации по программе Medicaid за услуги, предоставленные учащимся специального образования в течение 3 финансовых лет. Речь идет об услугах, которые могут включать логопедическую помощь, физическую трудовую терапию, психологические консультации и другие виды поддержки детей с особыми потребностями. Часть таких расходов может компенсироваться федеральной программой Medicaid. Однако для этого школы должны правильно оформить документацию, подтвердить оказание услуг и своевременно направить заявки. Аудиторы обнаружили недостатки в выставлении счетов, введении документов и контроле за возмещениями. Контролер заявил, что потерянные средства могли быть направлены на школы, педагогов и программы помощи детям. Департамент образования должен представить подробный ответ на выводы проверки и объяснить, какие меры будут приняты для улучшения системы. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран отверг предложение по Ормузу и нанес внезапный удар по силам США в Иордании. Энтони Фаучи выступил на слушаниях в Сенате и отказался отвечать на 111 вопросов. Глава ФИФА Джанни Инфантино рассказал о плане продажи части турниров чемпионата мира по футболу зятю Трампа Джареду Кушнеру. В борьбе за пост губернатора штата Нью-Йорк появилась интрига. Блейкман догоняет Хокул. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами дождь, относительная влажность воздуха 80%, 78 по Фаренгейту, плюс 25 по Цельсию.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401k, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросить Дэвида.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
5: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

0: Информационное вещание в эфире RTN. Продолжаем программой «Пульс дня» о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Эта неделя по Украине оказалась одной из самых насыщенных за последние месяцы и по войне, и по дипломатии. Украинские дроны раз за разом били по складам Wildberries, то есть уже не по нефтезаводам и армейским объектам, а по коммерческой логистике, потому что россияне видят каждый день. Одновременно ожила дипломатия. Агентство Reuters сообщило, что Киев и Вашингтон готовят Москве предложение о воздушном перемирии, а во вторник Зеленский едет в Соединенные Штаты. Даже ближайший союзник Кремля, президент Казахстана Токаев, сидя рядом с Путиным, публично предложил заморозить войну. Но сам Путин в тот же выходной, выступая на День флота, говорил не о мире, а о том, что Украина рано или поздно потеряет свои западные земли. А Зеленский в интервью Sky News заявил: Путин к остановке войны не готов и готовит мобилизацию на 300-500 тысяч человек. Вот об этом разрыве между сигналами и реальностью поговорим. Ко мне присоединяется журналист Леон Гейер. Леон, приветствую тебя в эфире.
1: Приветствую.
0: Давай начнем с воздушного перемирия, которое Соединенные Штаты готовят. Мне не очень понятно, зачем нужно именно сейчас, когда Украина делает такие успехи в воздухе, я имею в виду, конечно, атаки по складам Wildberries.
1: Ну, Украина все же страдает тоже очень сильно от российских обстрелов, которые становятся интенсивнее, более разрушительные. Просто обращаю внимание на то, что делает Украина, потому что она этого не делала. Россия делала это уже 4,5 года. И поэтому это может быть не так заметно. Но Украине тоже, я думаю, не помешало бы какое-то как-то передохнуть. И Украина всегда, в принципе, стремится к деэскалации. Потому что все-таки, как бы это эффектно не выглядело, мы видим сейчас эти клубы дыма на нашем экране. Вряд ли это и заменит мнение Путина, потому что он все-таки хочет максимум от Украины. Мы не видим никаких совершенно компромиссных движений с его стороны. Вот. А то, что это может не понравиться российскому населению, то с ним в России никогда не считались. Это во-первых. А во-вторых, это такое население, которое, как мы видим, скорее будет консолидироваться вокруг вождя и вокруг своей страны, чем задавать себе вопрос, из-за чего это все происходит. То есть вместо того, чтобы действительно задавать такие вопросы, они требуют от властей какого-то окончательного ответа. Вот, то есть, наверное, по возможности даже ядерного.
0: А ты думаешь, так что действительно россияне готовы к каким-то ответам или задавать какие-то вопросы? Ну, потому что мы видим, конечно, реакцию, какой не видели ее в течение почти этих 5 лет войны. Реакция широкая, да, то есть большие высказывания громкие в социальных сетях, в тех, которые запрещены, кстати, на территории России российским государством. Но это впервые, пожалуй, за все эти годы войны. Но по большому счету люди, по-твоему, в России достигли того уровня, чтобы спросить с Путина или там с Кремля, или вот с каких-то управляющих, да, своей страной, что все-таки происходит и почему?
1: Люди в России не субъектны, в отличие от Украины. Мы видим, что в Украине сняли Федорова, люди вышли на улицы, и с требованием и возвращения Федорова и отставки Сырского сняли Сырского. То есть Федоров еще не вернулся, ему там предлагают какие-то другие позиции, и, наверное, скорее всего, не вернется, а может и вернется под таким вот натиском. Потому что мы видим, что в Украине действительно, к мнению населения, прислушивается. А в России такого нет. То есть, что бы они там ни сказали, если будут какие-то протесты, они будут задушены на корню. Поэтому я думаю, что мнение населения России совершенно Кремль не волнует.
0: очень много конспирологических теорий в эти дни, в эти недели. Почему именно Wildberries, да? То есть в России люди сначала были в шоке, кричали, что там их шубы сгорели, а потом начали задавать вопросы, почему все-таки именно Wildberries, не Озон, не какие-то другие склады или коммерческие предприятия, ну, помимо, я имею в виду, НПЗ, вот именно Wildberries. У тебя есть ответ на этот вопрос?
1: Насколько я помню, что по Озону тоже был нанесен удар, один, по крайней мере, поэтому до него, может быть, тоже дойдет очередь, но, в принципе... Почему это делается? То есть я не могу сказать, почему выбран был один, почему Wildberries стал первым, но это делается по двум причинам. Во-первых, по прямой причине того, что через Wildberries проходит огромное количество товаров двойного назначения, частей для дронов, самих дронов, и таким образом Украина хочет нанести удар по российской обороноспособности в данном случае, а как раз атакующим способностям. Но кроме этого, это удар по российской экономике. И удар по российской экономике — это значит, что большие ресурсы государства должны быть направлены на ее содержание, а не на войну. То есть все, что делается с Россией, это все ведет к уменьшению, то есть к затуханию войны постепенному. То есть, если у России будет меньше ресурсов, все равно будет надо направлять на что-то другое, на поддержку там этих обездоленных владельцев средних и малых бизнесов, значит, меньше будет на войну. То есть, мне кажется, это очень правильный шаг. Во-первых, чтобы россияне почувствовали, хотя, как я сказал, это не важно, но ну, не важно, так сказать, для действий российского правительства. Но я думаю, что это закономерное возвращение войны туда, откуда она пришла.
0: В субботу в Омске на форуме межрегионального сотрудничества президент Казахстана Токаев сказал Путину прямо в лицо то, чего от него никто не ждал. Цитата. «Природа этого конфликта многим, включая нас, не совсем понятна. Может быть, пора заморозить этот конфликт и вернуться к формуле Стамбула 2.0». Он даже похвалил при этом предельную дипломатическую гибкость Путина, но... Смысл сказанного от этого не поменялся. Кремль ответил в тот же день, Песков заявил, что заморозка как таковая невозможна. Условие одно. Россия должна добиться своих целей. Киев Токаева публично поблагодарил. И вот мы получаем, что Токаев сказал, что не понимает причин российского вторжения в Украину. Что, собственно, он имел в виду? Как ты переведешь это с дипломатического на русский язык?
1: Тут даже вполне не дипломатично, а откровенно было сказано, мог и более завуалированно это сказать. То есть, и вот ты подчеркнул совершенно правильный аспект, потому что в основном подчеркивают то, что вот он сказал, что нужно заморозить этот конфликт. Какие-то советы по поводу прекращения войны Путину уже давали, тут ничего в этом такого нет. А вот то, что он в лицо Путину говорит, что первопричина, о которой Путин, с которой он носится и всем рассказывает, никому не понятно. То есть он не верит в эту первопричину, то есть виновность Украины, там, то есть украинское правительство как-то решило. Он говорит, что это межгосударственный конфликт, это не конфликт внутри Украины, какая-то часть украинского общества против другой части. Он говорит, это конфликт между вашими государствами. Возьмитесь, встретитесь и договоритесь, разрешите конфликт на межгосударственном уровне, а не внутригосударственным. Россия же что, чего хочет, чего добивается? Она хочет изменения характера Украины. Она хочет, чтобы Украина была другим государством, не таким, как она есть. То есть с Украиной самой она договариваться не хочет. Она не видит ее как государство сейчас. И, как мы видим, они никогда не говорят правительство Украины. Они говорят всегда киевский режим. То есть они не относятся это к нему как к какому-то партнеру по переговорам. Они вынуждены с ним переговариваться. То есть это такая противоречивая позиция. С одной стороны, киевский режим, с другой стороны, с ним за столом сидят. И это было всегда, начиная с 2014 года. Но тогда было, конечно, больше взаимодействия. Сейчас ведется война. Но что я могу сказать по поводу вообще заявления Токаева? Мы видим не только на примере Токаева, а, например, на примере Алиева, который тоже был союзником России и его страна входила в эти все российские проекты. Но мы видим, что как он гораздо смелее высказывается о Путине, такая все-таки более приближен к, как, в принципе, другие главы центральноазиатских государств. Но, тем не менее, и он себе позволяет это. Потому что они уже в России не видят как бы гарантора своей безопасности, своей экономической стабильности, потому что Россия сама не может обеспечить ни свою безопасность, и ни свою экономическую стабильность. То есть, значит, поэтому они обращаются уже к другим. То есть Казахстан смотрит больше на Китай, Азербайджан смотрит больше на Турцию. И даже Лукашенко, это единственный, пожалуй, такой стойкий, так сказать, союзник Путина, он тоже отреагировал на украинскую угрозу и отключил эти транспондеры, а не стал, так сказать, ну, обратился к Путину, чтобы тот купировал возможные угрозы, потому что он понимает, что Путин никаких угроз купировать не может. То есть если Украина нанесет удар по Беларуси, что Путин ничем там не поможет. Если будет разрушен этот мозырский НПЗ, который там ему дает Путину последнюю там его нефть, еще не тронутую, то вообще ему ничего не останется делать. Поэтому он, конечно, у Путина очень ограниченные ресурсы, и поэтому с ним уже его ближайшие союзники вот таким образом разговаривают. Но тут еще есть одна вещь, поскольку Украина сейчас бьет по танкерам в Каспийском море. Это конкретные убытки для Казахстана. Поэтому Казахстан не хочет это терпеть. То есть лучше смиряться с чисто финансовыми потерями от этой войны, которую он отношения не имеет. Поэтому он пошел на такой беспрецедентный шаг и высказал. Это было интересно смотреть на выражение лица Путина, который у него обычно, когда Пашинян с ним разговаривал в таком же духе, я, кстати, забыл о нем упомянуть, уже просто не осталось такого лидера, который его уважает.
0: Натуральным, что ли, то, что случилось, насколько это все исходило действительно от Токаева, а не постановочно было сделано Кремлем или еще кем-то. Например, смотри, Токаев вообще начал этот свой монолог с того, что к нему поступает, я цитирую, много сигналов из Европы и Америки. Мы можем предположить, кто и что говорит в данном случае Токаеву?
1: Ну, если это, ты сам сказал, что если это постановочно, то скорее могло быть постановочно со стороны Кремля. Но если это со стороны Кремля такая постановка, то это значит, что Кремль готов к переговорам и таким образом просто хочет, как бы, чтобы эта инициатива исходила от кого-то другого. Но мы не видим этого. Я просто думаю, нет, это вот то, что я сказал. Я тут не занимался бы конспирологией. Я думаю, что вот просто Путина никто не боится. И это первое. Второе, это интересы Казахстана ущемлены, и поэтому он решил так высказаться.
0: Вчера в Петербурге на встрече с военными моряками по случаю 310-летия флота Путин озвучил, пожалуй, самое откровенное за последнее время. Западная Украина, по его словам, подарок Иосифа Виссарионовича после войны, и Украина эти земли рано или поздно потеряет. То, что принадлежало Польше, Венгрии, Румынии, вернется. Не завтра, может, не послезавтра. Год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Это цитата. И добавил, что единственным гарантом территориальной целостности Украины была Россия. То есть в один и тот же выходной союзник просит заморозить войну, а Путин говорит о разделе Украины на горизонте 15 лет. Как ты воспринял эту речь?
1: Я, честно говоря, не знаю, говорил ли Путин это раньше, вот именно сам он. Но такие нарративы с самого начала этой войны распространяются в России. То есть они же, как я сказал, не считают Украину субъектной, поэтому они считают, что Украина воюет руками других стран, и другие страны этого хотят, то есть США, Европа. И поэтому эти же страны, так сказать, в качестве призов себе заберут остатки Украины. Но если бы так оно было, то они уже давно об этом с Россией договорились. То есть он очень странно воспринимает вообще мир в, как бы, в парадигме вот до Второй мировой войны, когда вот были переделы, там какие-то договоры, вот там что-то уступали. Как-то он не понимает, что эта территория, ну, на нее никто не посягает в этих странах. Единственная страна, которая вот более-менее, так сказать, ну, как-то серьезно интересуется территорией Украины, это Венгрия, потому что там живет население венгерское, меньшинство, но все-таки значительное там живет, и Венгрия, особенно при предыдущем президенте Орбане, и даже нынешний президент тоже как бы с интересом следит за обеспечением их прав. Но никакие из этих стран даже и думать не хотели бы о присоединении этих территорий. Единственное, что, наверное, Путин, может быть, так говорит, потому что какие-то определенные круги, там крайне правые или крайне левые в этих странах, там, в Польше, например, они действительно могут высказывать такие точки зрения. Может быть, он отвечает как бы на это или хочет завести этот электорат, который, может быть, небольшое количество все-таки есть в этих странах. Но, честно говоря, непонятно, что он этим хочет добиться, потому что, естественно, к реальности это никакого отношения не имеет.
0: В большом интервью Sky News Владимир Зеленский был предельно конкретен. Путин к остановке войны не готов и, по данным разведки, готовит мобилизацию. Начнет после выборов в Думу 21 сентября, в первых числах октября, и рассчитывает призвать от 300 до 500 тысяч человек. Главная причина, главная проблема, говорит Зеленский, что обучить их быстро Путин не сможет, значит, на фронт пойдут необученные, значит, будут огромные потери. Он привел и цифры. За 7 месяцев в российскую армию набрали 221 тысячу, а потери составили почти 225,5 тысяч, из них 131 тысяча убитыми. И отдельно обращение к партнерам: не играйте с нами в эти игры, помогите нам полностью закрыть небо и вводите санкции везде. Это цитата. Как ты относишься к этим заявлениям о мобилизации, насколько серьезно ты их расцениваешь?
1: Ну, мне кажется, что есть очень много утверждений, что мобилизация Путину невыгодна. Он давно ее уже провел. То есть в России, в принципе, работать некому. Это мобилизационный ресурс, это как бы несет то есть отсутствие вот этих людей, нанесет серьезный ущерб российской экономике. Поэтому я не думаю, что он хотел бы это сделать. Действительно, если воевать будет некому, он будет вынужден это делать. Это, конечно, ничего в этом хорошего нет, поскольку он столкнется просто с оттоком населения, не столько с протестом, сколько с тем, что люди будут, вот как они уезжали в первую волну мобилизации, так же будет происходить и второе. Я думаю, что он просто не сможет мобилизовать такое количество населения. Но если это произойдет, это, конечно, Украине будет угрожать, потому что Украина не может противопоставить ничего такой мобилизации. Ее мобилизационный ресурс очень маленький, мы видим, с какими трудностями сталкивается украинское государство при нынешнем подходе к мобилизации, который, может быть, стоит поменять. Вот. Так что я думаю, что это, в принципе, не такая большая угроза, но если это произойдет, это, конечно, серьезно затянет эту войну, поэтому будем надеяться, что этого не случится.
0: Леон, спасибо большое тебе за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Леон Гейер.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Демократы могут заблокировать законопроект об адских санкциях против России, пишет политика со ссылкой на источники. Часть демократов выступает против нормы, позволяющей Трампу вводить пошлины до 100% против стран, закупающих значительные объемы российской нефти. Член Палаты представителей Конгресса Анна Паулина Луна говорила, что рассмотрение обеими палатами Конгресса законопроекта об ужесточении санкций против России не означает, считает, что эти рестрикции действительно будут введены. По ее словам, конгрессмены нередко вносят на рассмотрение законопроекты, чтобы продемонстрировать свою позицию, что не означает, что по ним будут проводить голосование. Израильский премьер Нетаньяху на встрече с Трампом заявил, что военные Израиля не уйдут из Сирии, пока на территории этой страны сохраняются угрозы, сообщает Axios со ссылкой на источник. Израильский премьер продемонстрировал на встрече карту Сирии, согласно которой Турция контролирует 5% территории этой страны, а Израиль 0,1%. При этом Axios уточняет, что турецкое присутствие было согласовано сирийскими властями, а размещение израильских военных на юге нет. Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган заявил, что весь регион платит цену за агрессивные действия Израиля на Ближнем Востоке. Израиль постепенно оккупирует палестинские территории, игнорируя основные права человека в регионе и попирая международное право. Цену этой агрессии платят не только наши палестинские братья и сестры, не только братский народ Ливана, но и весь регион, сказал Эрдоган в обращении к нации. Он также сообщил, что Турция прилагает необходимые усилия для минимизации военных действий в регионе, имея в виду конфликт вокруг Ирана. Нетаньяху предложил Трампу план поэтапного прекращения американской военной помощи Израилю в течение 10 лет. Он поручил оборонному сектору разработать собственный современный истребитель на случай прекращения поставок F-35. В рамках переходного периода премьер Израиля предложил зафиксировать в новом меморандуме 16 миллиардов долларов прямой военной помощи и от 5 до 10 миллиардов долларов на развитие систем израильской ПВО, а также создать совместный фонд исследований и разработки нового оружия на 16 миллиардов долларов.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718-648-33-32. Садик Бэмби.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
3: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
4: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
4: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
4: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
6: Сегодняшний выпуск для вас веду я, Наталья Быстринская. Расскажу о главных событиях. Мы начинаем. Организацию по запрещению химического оружия впервые в истории возглавила женщина, 55-летняя Сабрина Делафиор. Конвенция о химоружии остается одним из величайших достижений мира в области разоружения. В качестве генерального директора я полна решимости работать со всеми государствами-участниками, чтобы гарантировать, что норма против химоружия остается сильной, заслуживающей доверия и повсеместно соблюдаемой, заявила Делафиор в первом выступлении в новой должности. Она была единогласно избрана в декабре прошлого года. До вступления в должность работала послом Швейцарии и Финляндии. На новом посту ей предстоит провести 4 года. На избрание могло повлиять то, что женщина изучала славистику и историю Восточной Европы в Базельском университете и знает русский. Напомним, организация по запрещению химоружия участвовала в расследовании эпизодов применения российскими спецслужбами отравляющих химических веществ против, в частности, Сергея Скрипаля и Алексея Навального. Штаб-квартира находится в Гааге. В 2013-м организацию наградили Нобелевской премией мира. Американский паспорт оказался на 10-м месте в списке самых сильных паспортов мира, хотя еще 20 лет назад занимал первую строчку рейтинга, следует из нового доклада Henley & Partners. Индекс паспорта определяется количеством стран и территорий, которые его владелец может посетить без предварительного получения визы. Чем больше направлений доступны без визы или с возможностью ее оформления по прибытии, тем более сильным считается паспорт. Самые сильные паспорта принадлежат государствам, которые другие страны хотят видеть своими партнерами в торговле, инвестициях и сфере безопасности. В конечном

американцев в 2007 году. За последние два десятилетия визовые требования также ввели Турция, Мьянма и Гана. Первое место в рейтинге занимает Сингапур. Его граждане могут без оформления визы посещать 192 направления. Это на 70 больше, чем в 2006, когда страна находилась на 8-й строчке. Самый стремительный подъем в рейтинге за последние 20 лет совершили Эмираты. Государство переместилось с 62-го места на 2-е, которое теперь делит с Японией и Южной Кореей. Владельцам паспортов этих государств доступны 188 направлений. Третье место занимает Швеция, Израиль 18-е. Авторы доклада выявили устойчивую положительную связь между рейтингом страны по глобальному индексу миролюбия, так называемому Global Peace Index, и силой паспорта. Как правило, гражданам более миролюбивого государства доступно больше возможностей для безвизовых путешествий. Инициатива по размещению робота с искусственным интеллектом в школе города Саламанка в штате Нью-Йорк встревожила учителей. В местном профсоюзе призвали поставить на паузу эту инициативу. Киборга в юбке произвел на свет канадский бренд RealBotics, одно из подразделений которого производит реалистичных секс-кукол. О партнерстве между компанией и школьным советом стало известно в июне. Ожидалось, что в программу поддержки учебного процесса войдут два персонажа. Один поможет ученикам справляться с домашкой, второй, человекоподобный робот по имени Салли, займет место коллективной условной Мари Ванны с нового учебного года. В компании заявили, что Салли способна в реальном времени реагировать на вопросы, выражать эмоции, а также двигать головой и руками. Не исключено, что она может произносить фразу «лес рук». Mashable и ряд других СМИ впоследствии обратили внимание на темное прошлое RealBotics, которое изначально начинало как криптовалютный стартап, а в 24-м поглотило американскую фирму Simulacrum, производившую роботов. Ее подразделение Abyss Creations до сих пор производит роботизированных секс-кукол. Профсоюз учителей Саламанки обеспокоен прошлым компании. Нас крайне волнует безопасность ПО, которое она внедряет, и то, как будут храниться и собираться данные, будет ли вестись запись в школьных кабинетах, заявила нашим коллегам-журналистам учитель школы, глава юниона Лейси Пилблад. По ее словам, идея сразу показалась всем диковинной и необычной. Нашим школам сейчас нужно больше заботливых взрослых и больше человеческого во всех смыслах, подчеркивает Пилблад. В RealBotics напрямую не ответили на призывы приостановить внедрение AI-помощницы, а также на замечание, что для эксперимента был выбран район, являющийся резервацией коренных американцев. Какую-либо связь гуманоида Салли с секс-куклами в фирме отвергли. Там заявили, что инициатива призвана дополнить, а не заменить работу учителей и позволит ученикам под надзором преподавателей-людей работать с быстро развивающимися и роботизированными инструментами в рамках программы обучения STEM. Она также позволит учителям оценивать эффективность этих технологий в контролируемых условиях учебного класса, заявили СМИ представители RealBotics. Пиратская копия фильма Кристофера Нолана «Одиссея» завирусилась в Твиттере в конце прошлой недели. За 2,5 часа видео успели посмотреть 2 миллиона человек, после чего аккаунт был заблокирован. Картина вышла в широкий прокат 17 июля. Продолжительность фильма 2 часа 53 минуты. Universal Pictures опубликовала заявление в связи с утечкой. Нам стало известно о несанкционированной публикации фильма, и мы немедленно приступили к процедуре удаления. Мы серьезно относимся к нарушению авторских прав. За первый же уикенд картина собрала 264 миллиона. Это лучший старт за всю режиссерскую карьеру Нолана. По данным на 26 июля сборы достигли 600 миллионов. Владелец Twitter Илон Маск еще до выхода «Одиссеи» раскритиковал создателей фильма за выбор актеров и заявил, что Нолан осквернил «Одиссею», чтобы стать претендентом на премию «Оскар». По мнению Маска, присутствие темнокожих актеров, Елену Прекрасную сыграла Люпита Нионго, продиктовано политикой разнообразия, которая в нынешние времена не приветствуется. После выхода картины Маск пообещал, что до конца года с помощью

0: помощью того же искусственного интеллекта изображений Grok Imaging будет создан полнометражный фильм по Одиссее, который будет исторически достоверным и соответствующим творчеству Гомера. Режиссер, сценарист и продюсер Чак Рассел умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщил Hollywood Reporter со ссылкой на супругу режиссера. Она рассказала, что Рассел внезапно скончался в прошлую среду в своем доме в Сан-Диего. Точная причина смерти остается неизвестной. Рассел родился 9 мая 1952 года в Иллинойсе. Его первыми режиссерскими работами стали хорроры «Кошмар на улице Вязов 3», «Воины сна» и «Капля». Всемирную известность он получил благодаря фильму «Маска» с Джимом Керри в главной роли. Позже снял боевик «Стиратель» с Арнольдом Шварценеггером и «Царь скорпионов» с Дуэйном Джонсоном. В середине 2010-х Рассел вернулся в кино. После перерыва он снял фильмы «Я есть гнев» и «Райский город» с Джоном Траволтой и Брюсом Уиллисом. В эфире вечерний выпуск новостей. Рассказываем о самом главном. Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис представил ключевой лозунг кампании перед промежуточными выборами в ноябре. Выступая в Пенсильвании вместе с губернатором штата Джошем Шапиро, он заявил, что главным приоритетом Демпартии станет снижение стоимости жизни. По словам Джеффриса, партия намерена сосредоточиться на доступности жилья, здравоохранения и образования. Он также пообещал добиваться отмены внедренных администрацией Трампа торговых пошлин, продления налоговых льгот в сфере здравоохранения, пересмотр ряда республиканских законов и прекращение военного конфликта с Ираном. Джеффрис подчеркнул, что демократы будут строить экономику, ориентированную на интересы обычных людей, а также выступил за усиление защиты избирательных прав и повышение прозрачности работы госорганов. Выступление стало частью кампании за 100 дней до промежуточных выборов. USCIS официально пропишет правила public charge во всех внутренних методичках. Это стало возможным после победы ведомства в нескольких громких судебных процессах. Как ожидается, public charge станет нормой с 1 октября нынешнего года. Администрация Трампа уже назвала радикальные изменения в процессе обработки петиций и принятия миграционных решений победой и пообещала за ценой не постоять. На практике полная легализация public charge означает следующее. Сотрудники смогут отказывать иммигрантам в выдаче и продлении грин-карт на основании получения большого количества государственных льгот, в частности, фудстемпов и участия в жилищных программах. Например, если обладатель 10-летней грин-карты жил за госсчет и получал слишком большое количество бенефитов, ему не продлят вид на жительство. Грин-карта будет аннулирована, и спустя некоторое время ее обладатель превратится в незадокументированного иммигранта. Правозащитники посчитали, что массовое применение public charge может лишить грин-карт до 3 миллионов человек. Многим придется обращаться в миграционные суды и просить о возможности компенсации расходов по льготам взамен на продление. К слову, долг по Medicaid у рядового обладателя вида на жительство может превышать 200 тысяч долларов. Эксперты отмечают, что следующий президент, скорее всего, отменит инициативу. Тем не менее, иммигранты, чьи грин-карты истекают в 26-29 годах, столкнутся с давлением со стороны USCIS. CDC сообщает о вспышке кишечных инфекций, спровоцированной сезоном отпусков и длительных путешествий. До конца осени не менее 30-70% жителей страны столкнутся с расстройствами желудка во время отдыха. Самый надежный способ минимизировать дискомфорт – взять в путешествие не рецептурные, а еще лучше рецептурные пилюли, облегчающие симптомы. Специалисты отмечают, что stomach bugs – главная причина обращения к врачам американских туристов в Мексике и Карибском регионе. Тамошние доктора часто навязывают множество дорогостоящих и бесполезных услуг. В реальности кишечные инфекции можно вылечить или остановить с помощью конкретных лекарств. Проблема в том, что на карибских курортах эти лекарства часто невозможно купить. Любопытно, что именно stomach bugs является главной причиной опоздания туристов на авиарейсы обратно домой в США. Люди панически боятся, что весь полет им придется провести в туалете. Министерство иностранных дел Литвы предлагает ужесточить закон о национальных санкциях и обязать приезжающих в страну с публичными выступлениями российских и белорусских деятелей культуры подписывать антивоенную декларацию. Согласно поправкам к закону, в Литву не будут впускать тех, кто вел публичную деятельность на аннексированных Россией территориях Украины, прямо или косвенно поддерживал войну или участвовал в ней. Также предлагается не впускать тех, кто проводит политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, и тех, кто поддерживает грубые нарушения прав человека или репрессии против гражданского общества и демократических сил в России и Беларуси. Ведомство предлагает приезжающим в Литву артистам подписывать бумагу с осуждением агрессии России, выражением поддержки уставу ООН, а также независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины. Декларация будет публиковаться в открытом доступе. Отказ от ее подписания закроет возможность въезда в страну. Кроме того, МИД предлагает запретить россиянам и белорусам с ВНЖ покупать недвижимость вблизи важных для обеспечения нацбезопасности объектов или военных полигонов. В ноябре 2025 года Литва на 10 лет запретила въезд в страну рэперу Алишеру Моргенштерну. В марте 26-го в Клайпеде и Каунасе отменили концерты Дитера Болина. С чем была связана отмена, не сообщалось. Местные журналисты предполагали, что причиной могло стать интервью Болина, в котором он заявил, что Россия и Германия были на самом деле командой мечты, это цитата, потому что у них была дешевая энергия. Главный арбитр финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Испании словенец Славко Винчич завершил карьеру, сообщает пресс-служба Футбольного союза Словении. Решающий матч турнира прошел 19 июля в Нью-Джерси и завершился победой испанцев в дополнительное время 1-0. Винчичу 46 лет, он судья Международной федерации футбола с 2010 года. Также работал на матчах чемпионатов Европы в 2021 и 2024 годах и на чемпионате мира 2022 в Катаре. Обслуживал финал Лиги Европы между немецким Айнтрахтом и шотландским Рейнджерс, а в 24-м финальный матч Лиги чемпионов между мадридским Реалом и Дортмундской Боруссией. Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.
1: Производители не мяса привлекают сотни миллионов инвестиций. К примеру, Beyond Meat привлекла от инвесторов 550 миллионов долларов. В нее вложились в том числе Билл Гейтс, актер Леонардо Ди Каприо и бывший гендиректор Макдональдс Дон Томпсон. Выход компании на биржу стал триумфальным. В настоящее время на Beyond Meat приходится 13% рынка растительного мяса в нашей стране. Идею с растительным мясом подхватили и другие производители. Например, Impossible Foods из Кремниевой долины сделали ставку на ГМО-сырье. Основные ингредиенты вычленяются из пшеницы и картошки, а затем щедро сдабриваются соусом из сои, которая и отвечает за вкус. Эксперты подсчитали, что к 2030 году рынок растительного белка только в нашей стране вырастет с 4,5 миллиардов до 85 миллиардов долларов. А ведь еще 5 лет назад его считали продуктом для веганов и экоактивистов. Еще один тренд – растительное мясо становится массовым продуктом и в ритейле, и в общепите. Наггетсы Beyond Meat продаются в KFC, а их же растительные бургеры в 28 ресторанах Макдональдс и сети Subway. Impossible Foods поставляет свои бургеры Burger King. Чаще всего растительное мясо делают при помощи экструзии. Это способ изготовления пищевых продуктов, когда исходное сырье сжимают, разминают и нагревают до 100 градусов за счет трения. Это позволяет избежать химической обработки. В качестве сырья используют растительный белок. В процессе экструзии растительный белок меняет свою структуру. Получается не плотный брикет, а мягкий и упругий. Почти как настоящее мясо. Чтобы котлета из растительного мяса напоминала настоящую, в нее добавляют растительные жиры, такие как кокосовое масло. При жарке оно плавится, как говяжий или свиной жир. Кровь тоже имитирует с помощью свекольного или морковного сока. С какой бы стороны ни посмотреть, дела у Impossible Foods идут неплохо. Но прибыль ради прибыли – это не то, что мотивирует основателя и директора Пэта Брауна. Химик и эколог, он основал свой бизнес в 2011 году И когда он говорит, что Impossible Foods призваны изменить питание людей по всему миру, ты ему как-то веришь. В интервью Business Insider Браун рассказал о взрывном росте своего бизнеса и о том, почему работа Impossible Foods неразрывно связана с экологической миссией. Далее прямая речь. Мы собираем данные о покупателях, из которых следует, что более 90% из тех, кто за последний год купил наш бургер, за месяц до этого ел мясо. Еще один известный производитель, компания Memphis Meats. Фирма не производит искусственное мясо, птицу и рыбопродукты, как конкуренты, а выращивают реальное мясо животных в лабораториях. Инвесторы вложили в Memphis Meats уже больше 180 миллионов долларов. Среди них миллиардер Ричард Брэнсон и все тот же Билл Гейтс. Израильская Future Meat открыла первую в мире фабрику культивированного мяса. Предприятие способно ежедневно производить 500 килограммов курятины, свинины и баранины. В будущем планируют наладить и производство говядины. Компания растит мясо из клеток животных в биореакторах. По заверениям фирмы, во время производства культивируемого мяса выбрасывается на 80% меньше парниковых газов, используется на 99% меньше земли и на 96% меньше пресной воды, чем при традиционном производстве мяса. Производство традиционного мяса наносит серьезный урон экологии, говорят специалисты. Для производства 1 фунта говядины требуется больше 1000 литров воды. Кроме того, выращивание скота ради мяса и молока истощает сельскохозяйственные угодья. Около 3% выбросов парниковых газов образуется из метана, выделяемого коровами. Хоть производители искусственного мяса и заявляют, что немясные котлеты не требуют столько воды и в целом более экологичны, на деле это может оказаться совсем не так. Ученые поставили под сомнение пользу заменителей мяса для окружающей среды и пришли к выводу, что выращивание мяса в лабораториях может даже усугубить глобальное потепление. Для производства искусственного мяса необходима энергия, для выработки которой в основном все еще используется ископаемое топливо. Если мясные фабрики будущего будут работать на нефти и угле, то долговременные последствия для климата будут хуже, чем от традиционного животноводства. Иными словами, все упирается в необходимость развивать зеленую энергетику. Смогут ли евреи, соблюдающие кашрут, съесть чизбургер? Зависит от того, какого раввина, вы спросите, пишет журналист Цвика Кляйн. Главный раввин Израиля Давид Лау разрешил тем, кто соблюдает кашрут, есть искусственное мясо. Цитата: «Это все равно, что есть овощи». В ответ на запрос, направленный главному раввину израильской компании Aleph Farms, Лау подробно написал свое галахическое решение относительно его кошерности. Он объяснил, что до тех пор, пока искусственное мясо определяется и продается как растительный продукт, аналогичный мясу, и осуществляется надзор за остальными его ингредиентами, тогда галаха будет классифицировать его как кошерный продукт. Другие раввины недавно заявили, что можно есть искусственное мясо с сыром. Данные о продаже говорят, что людям интересно искусственное мясо, но пока многих смущает цена. По прогнозам, массовое производство наладится к 2024 году. Тогда у людей появится выбор – дорогое мясо, которое получили на скотобойне, или близкое к нему искусственное, на производстве которого не убивали животных. Отрасль продолжит развиваться, попробуют создать искусственный стейк, синтезировать морепродукты для аллергиков. Первые попытки получить мясо неживотного происхождения были предприняты еще в конце 19 века, когда доктор Джон Харви Келлог создал продукт под названием нутина на основе арахиса, сои и риса. Винстон Черчилль в футурологическом эссе, опубликованном в 1931 году, писал: «Мы избежим абсурдности выращивания целой курицы для употребления в пищу грудки или крылышка, создавая эти части по отдельности в подходящей среде. Синтетическая пища будет практически неотличима от натуральных продуктов». Ученые Стэнфордского университета провели эксперимент. В течение 4 месяцев 36 добровольцев должны были 2 раза в день есть растительные бургеры. В результате такой диеты у участников эксперимента холестерин снизился, уменьшились показатели маркера повышенного риска сердечных заболеваний, незначительно снизился вес. Сейчас по всему миру с культивируемым мясом работают около 170 компаний. Некоторым удалось привлечь значительные инвестиции, и началась настоящая гонка за лидерство на формирующемся рынке, емкость которого оценивают в миллиарды долларов. В декабре 2020 года американская Eat Just начала продавать наггетсы из культивируемой курятины в ресторанах Сингапура. Это первое в мире государство, выдавшее официальное разрешение на мясо из пробирки. Проверка безопасности продукта продолжалась 2 года. Окрыленная успехом It Just решила расширить производственные мощности. На тот момент у нее был только один биореактор. Уже в мае 2022 компания начала строительство крупнейшего в мире комплекса из 10 биореакторов емкостью 250 тысяч литров каждый. По плану предприятие вступит в строй в конце 2024.
2: В Нью-Йорке час ночи.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Губернатор Кэти Хокол опережает республиканца Брюса Блейкмана всего на 4 пункта. 47% против 43% показал новый опрос. Еще 10% избирателей не определились. Исследование заказал комитет, поддерживающий Блейкмана. Среди независимых избирателей Блейкман опережает Хокол на 21 пункт, 54% против 33%. При этом у Хокол гораздо больше денег на кампанию, и другие опросы дают Хокол гораздо более уверенное преимущество. В июне Сьенна показывала 52% у губернатора и 32% у Блейкмана. Федеральная резервная система обеспечит ценовую стабильность. Об этом рассказал Кевин Уорш на пресс-конференции после заседания по ставке. По его словам, Федрезерв придерживается твердого целевого показателя инфляции в 2% и не будет отступать от этой цели. Также Уорш уточнил, что под его руководством ФРС не будет заниматься прогнозированием и не станет давать указания по поводу дальнейшего направления изменения процентных ставок. Вчера Федеральная резервная система в пятый раз подряд сохранила процентную ставку на уровне 3,5% годовых. Ведомство сохраняет ставку на одном уровне с декабря прошлого года. Граждане Израиля, проживающие за границей и не зарегистрированные в качестве резидентов, не будут включены в список избирателей на выборах в Кнессет 26-го созыва. Для доступа к избирательному участку одного гражданства недостаточно. Надо быть зарегистрированным в реестре населения в качестве жителя Израиля. Данные о месте голосования пока являются предварительными и могут измениться. Окончательная информация должна быть опубликована после 7 сентября. Почти через 3 года после трагедии 7 октября сообщество «Нова» совместно с компанией «2Mix» объявило о запуске новой серии «Нова Лайв Концерт». Особым событием станет участие бывших заложников, похищенных с музыкального фестиваля и последствия освобожденных из плена «Хамас». Первый концерт состоится 10 сентября в Ришон-ле-Циона. Серия концертов призвана продолжать процесс восстановления сообщества «Нова» с помощью музыки и чувства единства. На сцену выйдут один из основателей сообщества «Новый» диджей, выступавший на фестивале утром 7 октября, Амри Сасси, а также Moonclips, Nova Band и Эйтен Райтер, который исполнит совместный хит с Арит Шахав и Томом Петровером из группы «Хаихути».
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Я рад приветствовать вас из святого города Иерусалима и хочу провести виртуальный мост, представив вам русскоязычного лидера общины Элияу бен Ашера, который в настоящий момент находится в северной столице Израиля, Хайфе. Приветствую вас. Шалом, Элияу.
1: Шалом, шалом, спасибо.
0: Признаюсь, что я попросил вас сегодня о встрече, потому что недавно я услышал, что мой сын, вообще говоря, родившийся в Америке, который не говорит по-русски, моя жена не говорит по-русски, он сделал Элияу, учился здесь в Ешиве, вступил в ряды армии обороны Израиля, вдруг он мне сказал, что он присоединился к телеграм-каналу раввина Элияу бен Ашер. Не потому, что я ему сказал, что мы знакомы. Ваш канал ведется на иврите, автоматически переводится на английский язык. Я сказал, ну, если мой сын уже это сделал, значит, я должен присоединиться. И вот я присоединяюсь. И я вижу, что сегодня утром вы сделали пост в своем телеграм-канале, в котором показали Биби Нетаньяху, который сидит в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом на фоне самолета. И когда я посмотрел на эту фотографию, то я увидел одно. Я увидел, что два человека, которые, в принципе, улыбаются друг другу, между ними проходит какая-то, очевидно, хорошая беседа. В общем случае, так они рапортовали, что у них прошла конструктивная, позитивная беседа. Однако вы увидели то, чего не увидел никто. Расскажите об этом.
1: Ну, я думаю, что на фотографии действительно иллюстрирована одна из центральных проблем внешней политики Соединенных Штатов. То есть то, что мы там видим на этой фотографии, это как с одной стороны они действительно улыбаются, с другой стороны Нетаньяху посадили прямо перед макетом катарского нового Air Force One, который Катар подарили лично президенту Дональду Трампу или, может быть, в лучшем варианте Соединенным Штатам Америки. Долго-долго работали над тем, как этот самолет обезвредить от всех различных средств разведки, которыми, возможно, его начинили. Но кроме этого, центральная проблема в том, что действительно Америка поддерживает близкую и тесную связь с реально абсолютно враждебными государствами не только нам, но и самой Америке.
0: Объясните, почему Катар является враждебным государством Израилю, и потом, почему на самом деле Катар представляет колоссальную опасность для национальной безопасности Соединенных Штатов Америки.
1: Ну, в каком-то смысле, сам тот факт, что нужно это кому-то объяснять, это результат гениальной и интенсивной и эффективной политики и программы самого Катара. Катар ведь по-настоящему не требуется долго объяснять, кто он такой. Катар — это те же самые, это маленькое государство, которое в основном, как все эти мелкие государства, живет на нефти. Но свою нефть использует намного эффективнее, чем другие. Теперь, важно тут заметить, что многие страны на Ближнем Востоке живут нефтью, но не все они являются странами, управляемыми исламскими братьями. Исламские братья — это организация, под эгидой которой есть Хамас, из эгиды которой потом вышла Аль-Каида. Исламские братья в свое время захватили власть в Египте, и они являются, по сути, просто организациями, стремящимися к исламскому господству через революцию, сначала в рамках мусульманских государств, а в конце концов в распространении ее на весь мир. Катар тут повели себя намного эффективнее, чем другие, потому что они действительно играют намного более сложную игру, они якобы дружат со всеми, но параллельно с этим они свои миллиарды вкладывают в проект Аль-Джазира, который промывает активно мозги всем, кто его слушает, а с другой стороны вкладывают другие миллиарды в том, чтобы проникать реально, делать infiltration во все различные организации всего, собственно, свободного мира, включая Соединенные Штаты Америки, включая государство Израиль, так, то есть человек как Такер Карлсон, например, он на самом деле на катарских деньгах работает. И многие из близкого окружения президента Соединенных Штатов связаны по бизнесу формально, а не по бизнесу и просто подарки или взятки неформально, связаны с Катарской империей. То есть Катарская империя — это реально просто тот же самый Хамас и почти что та же Аль-Каида, только намного более элегантно себя ведущие. и тем самым совращающие Соединенные Штаты против самих себя и против своих союзников.
0: А вы ведь не только даете прекрасные уроки, ведете телеграм-канал, но вы воин.
1: Я в войне пулеметчик, рядовой. В последнее время стал членом командного звена роты, но в течение большинства войны, в течение большинства своей службы был рядовым пулеметчиком в десантной роте. В армии изначально в срочной службе был десантником, и с тех пор в Северной Израильской парашютной бригаде в рамках войны уже 450 дней активной службы провел на разных частях северной границы, по нашу сторону границы и по ту сторону границы, и в Сирии, и в Ливане. И в последнее время имел, то есть в последний пятый раунд, который в каком-то смысле был для меня большим замыканием круга, мы наконец-то реально захватили значительную часть Южного Ливана в рамках операции «Рык Льва» и взяли под израильский контроль уже герметично и стерильно 600 квадратных километров Южного Ливана. Мы в этом тоже участвовали, имели большую честь. И тем самым достигли одного из главных достижений Израиля в этой войне, а именно зачистка северной израильской границы и ее обезопасивание. И, конечно же, сам факт захвата. То есть и освобождение Эрц-Исраэль по-настоящему, хотя об этом люди стыдятся говорить вслух, и конечно же, захват территории у врагов, которые в первую очередь воспринимают именно потерю своей территории как реальное поражение. Потерю своих территорий, потерю своих домов, деревень и городов. И, наконец-то, то есть это, в моем понимании, большой процесс оздоровления израильского общества, израильского метода ведения войны, который, я надеюсь, может распространиться и на все свободное человечество, которое должно вспомнить и понять о том, что враги человеческой свободы, они обычно воспринимают свое поражение и свою победу именно такими категориями. Так что в этом плане это то, чем мы занимались в последние 2.5 года. Рано утром в Симхат Тора пошел в синагогу на ранний миньян еще до того, как все кто-либо узнал, поэтому в рамках молитвы ничего не узнали. Вернулся домой, начал с детьми заниматься Торой, связанной с праздником. По ходу дела приходят друзья, рассказав, что есть слухи о том, поскольку праздник, так никто не открывает телефон и не проверяет новости, так рассказали, что если идут какие-то слухи о страшном деле, происходящем на юге, я это все решил несерьезным, решил, что слухи быстро растут, особенно когда передаются от одного человека к другому, и сказал им, что можно успокоиться и продолжить заниматься с детьми. Но через полчаса зазвонил телефон, и оказалось, что нас, конечно, тоже призывают. Нас призвали на северную границу, не на южную, будучи мы северной бригадой. Наша цель всегда была связана с северной границей, и мы уже в этот же вечер заняли всю северную границу. Не всю, но наша бригада заняла нашу часть северной границы вместе с еще, собственно, многими бригадами и дивизиями, чтобы предотвратить вторжение Хизбаллы параллельно с вторжением Хамаса. И с этого этапа и далее мы несколько месяцев находились вдоль северной границы в перестрелках с Хизбаллой и в основном в такой войне на истощение. Это было и изматывающим, и в основном достаточно стыдным делом, потому что было очевидно, что мы ждем, пока дела не решатся на юге, чтобы перейти к той или иной атаке на севере. Занимались тем, что в военном деле называется активная оборона, но на глазами обычного рядового солдата активная оборона, она умеренно активная. Она в основном оборона. И глазами пилотов она может быть более активная, и артиллеристов. А потом в течение нескольких... То есть нас освободили домой спустя 4 месяца, о чем вообще никто не думал раньше, что возможно. Но мне как раз казалось возможно вполне, но моим друзьям представлялось нереальным, что резервистов могут позвать так надолго. Видно, что люди не сделали своих выводов из украинской войны. А потом нас призвали еще на один раунд тоже активной обороны, опять с перестрелками с артиллерией. А в третий раз мы уже действительно пошли на север захватывать деревни Южного Ливана и активно в этом участвовали. Но первый раз в операции «Северные стрелы» мы захватили зачистили, собрали огромное количество боеприпасов, уничтожили то или иное количество вражеской инфраструктуры, то или иное количество бойцов Хизбаллы и отступили, кроме 5 отдельных форпостов. И тогда началось прекращение огня. Слава богу, в итоге Хизбалла вошла в дело и во второй раз в рамках операции «Рык-Льва», на что я думаю, что Израиль частично надеялся, что они осмелились нас атаковать и заставили нас реально завоевать Южный Ливан уже насовсем. Или насовсем, насколько в военном деле в современном мире прилично об этом говорить вслух. И мы в этом опять участвовали, то есть захватывали в основном западную часть ливанской границы. Нас периодически обстреливали той же самой артиллерией. Постепенно наши враги поняли, что современное дело в войне — это дроны. И начался дроновый дождь, но мы как раз тогда, перед тем, как дроны стали самым серьезным оружием в руках врага, как раз в самых первых порах этого мы освободились от 5-го, собственно, нашего призыва, и теперь ждем 6-го. То есть мы активно участвовали сначала в активной обороне, потом в зачистке приграничной полосы в рамках операции «Северные стрелы», а потом действительно замкнули по-настоящему круг и снесли до основания все те деревни, с которых по нам лично, собственно, стреляли в течение с противотанковыми ракетами, минометами, артиллерией и так далее и тому подобное. Те же самые деревни, из которых по нам лично стреляли, это те же самые деревни, которые в итоге мы захватили и снесли до основания.
0: Вы скажите пару слов о себе. Откуда вы, как вы приехали в Израиль, как вы стали раввином, и немножко о своей семье, о своих детях.
1: Родился в Киеве в 1989 году. В 2 года вместе с семьей, с мамой, с папой, с братом, с дедушкой, бабушкой и со всеми приехали из Киева в Израиль. Что было не очевидно, но слава богу, что именно так дело обошлось. Рос в Израиле, на севере, в Крайот. А потом в 18 лет я пошел, ну, там длинный процесс, в общем, семья постепенно приближалась к иудаизму и в плане израильской, и в плане собственного еврейского образования, и в плане израильского политического процесса, в рамках которого стало очевидно нам, как семье, что те, кто лучше всего понимают израильские национальные интересы, они наибольше связаны с еврейской религией и с еврейской традицией. И это само нас приблизило, потому что нас в рамках наших политических противостояний с теми, кто хотели отступления и капитуляции, наши главные союзники, которые нас окружали, были все люди веры. И постепенно мы к ним примкнули, присоединились. В 18 лет я пошел в Хайфскую Ешиват Эсдер. Ешиват Эсдер — это организация, в которой люди учатся несколько лет Торе и несколько лет служат в армии в боевых частях. Был, соответственно, парашютистом в израильском десанте, вернулся в Ешиву после окончания военной службы и продолжил учиться на раввинское звание, то есть на раввина. Параллельно с этим долго занимался математикой, занимался историей. И с тех пор, параллельно с этим, для того, чтобы прокормить семью, начал писать мезузы, свитки Торы, Эстер и тому подобное. И с тех пор этим и занимаюсь, читаю лекции, преподаю историю, хожу в Милуим раз в несколько месяцев в рамках войны. Женат, у нас 4 детей. Живем в Хайфе, как вы сказали, в северной столице. Но я надеюсь, что она в будущем станет намного менее северная, намного более центральная относительно всех тех частей Эрец-Исраэль, которые еще предстоит освободить.
0: А на этой неделе отмечается удивительный еврейский праздник, 15-е Ава. Он такой полупраздник, многие не знают. И, может быть, он актуален также в контексте нашего разговора. Что такое вот этот день 15-е Ава, особенно после 9-го Ава, трагического дня разрушения Иерусалимского храма, вдруг 15-е Ава, о котором Талмуд говорит, что не было более радостных дней еврейского календаря, кроме Йом-Кипура и 15-го Ава. Ну, Йом-Кипур все знают, правда, не все знают, что это радостный день, а не траурный день. А вот что такое 15 ава?
1: 15 ава весьма таинственная дата, и мудрецы дают много причин, по которым 15 ава — это настолько радостный день, что не было более радостных дней, чем он. И некоторые из этих причин, они, прямо скажем, родственны, а некоторые из них немножко удивляют. Но я думаю, что если связать вопросы... То есть в Израиле принято в более секулярной трактовке превращать 15 ава в еврейский день любви типа 14 февраля. Valentine's. Но действительно это день из еврейской любви, но еврейская любовь изначально выглядит немножко иначе, чем светская любовь, так что об этом можно поговорить отдельно, но я бы как раз хотел поговорить о том, что сказали мудрецы насчет одной из причин этого праздника. Это день, когда закончился процесс гибели всех тех, кто не вошли в Эрец Исраэль. Йом шекалубо метей мидбар, то есть день, когда последние из тех, кто не захотели войти в Эрец Исраэль после того, как разведчики их обескуражили, они были наказаны, как и все свое поколение, 40 лет скитаться в пустыне, не заходить в Эрец Исраэль и умереть по ту сторону Иордана, в Эрец Исраэль не войдя и не увидев создания еврейского государства, еврейской независимости и еврейского наследования своей земли. Насчет этого я бы хотел сказать, что это глубоко связано с одной из серьезных проблем современного американского общества. И глубоко связано с определенным процессом оздоровления современного израильского общества. И что я при этом имею в виду? Америка сейчас имеет свои авианосные группы, свои спутники в космосе, свои самолеты, свои огромные базы на Ближнем Востоке и многое, и многое, и многое другое. И тем не менее, им не удается реально, как мы это видим, скрутить Иран. Более того, они даже не готовы пойти на операцию по извлечению, то есть выполнить ту отдельную миссию, которую они себе поставили, предотвращение, собственно, достижения ядерного оружия руками Ирана. И для того, чтобы это реализовать, по минимуму нужно было бы достать и у них обогащенный уран. Планы на операцию по его изъятию американцы имели вполне, но в итоге не решились на это, как все потом отрапортовали ввиду риска, высокого риска нескольких десятков жертв личного состава. И об этом я бы хотел сказать, что как евреи, которые не захотели войти в Эрец Исраэль, побоявшись войны, поплатили за это 40 годами скитания в пустыне, и все их поколение, собственно, потерпело стратегическое поражение, как мы бы сегодня выразились. И 40 лет они отодвинули на целое поколение создание еврейской государственности. Так и современный свободный мир, он не в состоянии, как мы видим собственными глазами, не в состоянии вести победоносные войны, не только из-за плохого соотношения оружия, наоборот, то есть соотношение сил, подавляющее в пользу Соединенных Штатов. Но готовность самопожертвования отсутствует. И если нет готовности самопожертвования, если люди не готовы рисковать своей жизнью ради своих целей, ради своих национальных целей, ради своих ценностей, ради своей войны добра со злом, так их добро не в состоянии победить. И, соответственно, Соединенные Штаты идут на странные, весьма унизительные переговоры с Исламской Республикой, которую они сами объявили самым главным своим врагом и стратегической угрозой для своего существования. И тогда они начинают убеждать себя, что, может быть, собственно, и нету там настоящей угрозы, может быть, собственно, можно как раз с ними помириться, но это все результат того, что люди не готовы to commit, люди не готовы ради своих ценностей, своей свободы и жизни своего народа и своей цивилизации рисковать. Не только рисковать даже самим собой, а рисковать другими. Это более высокий уровень трусости. Не быть готовыми послать бойцов, которые готовы пойти в бой, не быть готовыми дать им зеленый свет. В израильском обществе мы 20 лет кормили и откармливали Хамас в Газе, потому что не хотели с ним воевать и не хотели тех жертв, которого это будет стоить, и не хотели той ответственности, которая с этим придет в завоевании сектора Газа и удержании его в израильских руках. Нам очень тщательно напомнили, чего это нам стоило. Резня 7 октября, 1200 убитых в один день, самая большая цифра еврейских убитых со времен еврейской катастрофы европейского еврейства. И нам напомнили, и мы постепенно опомнились и вспомнили. И оказалось, что еврейская черта готовности на мессирут нефеш, которая у нас еще, то есть на самопожертвование, которое у нас еще в нашей крови течет еще со времен праотца Ицхака и праотца Авраама и наших всех предков, она начала себя проявлять, как можно было бы и предполагать. Многие в этом сомневались, но она себя замечательно проявила в этой войне. Люди были готовы, несмотря на то, что имели семей, детей, отцов, родителей, и были готовы идти в огонь ради своих братьев, последовательно, в течение всех последних 3 лет. И результат налицо. Когда человек готов, когда общество готово на такие жертвы, тогда оно в состоянии реализовать свое преимущество. И то нам еще есть куда в этом деле продвигаться. Но уж точно мы являемся в этом плане на данном этапе просто маяком для свободолюбивого общества. Мы и, конечно же, украинский народ. Я даже могу честно признаться, израильское общество не было готово изначально на те жертвы, на которые был готов украинский народ в своей войне, и мы только постепенно присоединились к этому. Я думаю, что если бы мы были поставлены перед тем же экзаменом, мы бы себя проявили не хуже. Но мы, слава Богу, перед таким экзаменом не были поставлены. Но мы, как два народа, которые представляем войну свободы с порабощением и в значительной степени добра со злом, хотя, честно, как еврей, конечно, я должен сделать примечание, что с украинским народом у нас отношения были сложные и не всегда идеальные в течение нашей истории, прямо скажем. И у нашей семьи лично. Но в наше время мы действительно проявляем готовность на самопожертвование, которое обеспечивает шансы на победу. В американском обществе, включая нынешнего американского президента, считалось, что Украина не имеет никаких шансов. Но в итоге украинская готовность на самопожертвование реализовалась в процессе, который сейчас все больше и больше выглядит как потенциальная возможность реальной украинской вообще победы в этой войне. И, конечно же, израильское самопожертвование реализовалось в той победе, на которую никто на Западе от нас не ожидал. И это центральная необходимость для любого свободолюбивого общества, общества, которое не готово жертвовать самим собой, никакая военная техника ему не поможет. И мы это, кстати, шикарно видим в американских других союзниках, которые наполняют Персидский залив, которые сейчас трусливо трясутся, и за исключением, может быть, Объединенных Арабских Эмиратов, которые себя показали слегка лучше, и они все трясутся, несмотря на то, что Иран их шантажирует, несмотря на то, что Иран их обстреливает с утра до вечера, они все клянчат у Америки, чтобы Америка свою войну прекратила, потому что им страшно. Сами за себя постоять не в состоянии, и не хотят даже, чтобы другие за них постояли. И это просто феноменально. Это феноменально именно потому, что эти страны свою нефть вкладывали в огромное количество американских самолетов, в огромное количество американских ракет, в огромное количество американской техники. Их армии оснащены, то есть Украина, допустим, могла бы мечтать о оснащении стран Персидского залива, которые не в состоянии не только за себя постоять, они даже другим не дают. То есть представьте себе, что Запад бы пошел воевать на стороне Украины, а Украина им сказала бы: нет, мы боимся, русские нас бы побили. Это феноменально. То есть это замечательно демонстрирует, что ценности, дух и в первую очередь готовность пожертвовать ради своих ценностей, они решают вопрос, можно ли победить или нельзя, как и наш народ проявился 3 с чем-то тысячи лет назад, когда не захотел войти в Эрц-Исраэль, побоясь войны, и дорого за это поплатил. Я думаю, что всему человечеству стоило бы сделать свои выводы насчет этого дела, и если американское современное общество не в состоянии подняться на этот уровень, так я вполне призываю всех евреев присоединиться к тем, кто да, в состоянии, и, конечно же, советую, чтобы они приехали именно сюда, потому что Украина уже себя проявляет хорошо, а нам бы помощь не помешала бы.
0: Подводя итог для себя, я скажу, что я выучил что-то новое. 9 ава – это день, который обычно описывается, вот именно то происшествие трагическое в Торе, это когда рабы египетские, которые исходили из Египта и стремились к свободе, в свободной стране Израиля, вдруг услышав о том, что там сильный народ, испугались и сказали: давайте выберем другого главу вместо Моисея и вернемся обратно в Египет, потому что вспомнили сладкие лепешки фараона, то есть сладость рабства. По сути, это был страх. Страх – это трагедия 9 ава, 40-летнее изгнание в пустыне впервые. И в этот же самый день 9 ава историческое событие – разрушение первого храма, разрушение второго храма императором Титом, поражение Бар-Кубы и разрушение Бейтара, и испанская инквизиция, даже Первая мировая война. То есть, вообще говоря, вот это событие 9 ава вдруг предстало пред нами по-новому. Это то, что страх разрушает. А что же восстанавливает, вы сказали? Это 15 ава. Это когда свободные люди верят в то, что они обретут свободу, и они ради этой своей свободы готовы взяться за оружие и воевать.
1: Я бы сказал американскими терминами, что те, кто не готовы на boots on the ground принципиально, ими самолеты не помогают.
0: Спасибо огромное.
1: Да, спасибо.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.

Я рад приветствовать вас, уважаемые, в Бруклине, город Нью-Йорк, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган. Мы находимся в гостеприимной телестудии в Бруклине, город Нью-Йорк. Сегодня хотел бы вам рассказать о событиях минувшей недели. Ну, на самом деле, весь этот год проходит под эгидой 250-летия Америки. И хотя формально День независимости – это 4 июля, но мы весь год будем праздновать и продолжаем праздновать 250 лет Соединенным Штатам Америки. Это замечательный праздник, и в Америке есть основания гордиться тем, чего она добилась всего лишь за 250 лет. Это очень небольшой срок, но Америка добилась огромных успехов в экономике, в бизнесе, в спорте, в медицине, в искусстве, в науке, ну, во всех отраслях, абсолютно во всех. И, конечно, я очень люблю эту замечательную страну и по возможности старался участвовать, по крайней мере, в Южном Бруклине, во многих торжествах, посвященных этому прекрасному празднику. И сам, как президент клуба Community First Republican Club, республиканского клуба «Община на первом месте», тоже мы праздновали 250-летие Америки. Ну вот, я с удовольствием принял приглашение моего давнего друга Равина Либерова из Мидвуда. Он возглавляет прекрасную организацию «Хабадо Флатбуш». И вот он провел в районе Мидвуд празднование 250-летия Америки. Так и назывался праздник «Лыхаем Америка». И там было очень много людей, сотни людей пришли, американские евреи, русскоязычные евреи, ортодоксальные евреи, представители самых разных видов, если так можно выразиться. Вы знаете, да, один еврей, три мнения. Ну, в общем, можно было увидеть самых разных евреев, но всех их объединило, во-первых, то, что любят Америку, 250 лет Америки отпраздновать, во-вторых, то, что очень любят именно вот этот Хабадо Флатбуш. Я хочу сказать, что Равин Либеров, почему я его так к нему еще отношусь тепло, в 1993 году я приехал в Америку, а уже в 1994 году и впоследствии я жил дальше в Боро-парке, потом еще в Мидвуде. И именно в Мидвуде я познакомился с Рабаем Либеровым, пришел в его синагогу первый раз. С тех пор разросся очень сильно Хабадо Флатбуш, открыл новую синагогу, за что он, я очень благодарен ему и всем его спонсорам. И это было прекрасное событие. Поздравляем и его супругу Ребецин. И там были, конечно, и русскоязычные евреи, в том числе Алекс Горохов, который прекрасный фотограф. Тоже я его давно и хорошо знаю. И он пришел не только для того, чтобы сфотографировать это прекрасное событие, но и для того, чтобы пообщаться с друзьями-евреями на таком прекрасном празднике, где было, конечно, и кошерное угощение. И даже туда привезли целый такой фургон с животными, пони, и люди могли даже погладить или даже покормить, если хотели. Там были по исполнению прекрасная развлекательная программа, исполнение чудесных еврейских песен и американских песен. В общем, там никто не скучал, все радовались жизни. Это было прекрасное событие. Поздравляю Хабадо Флатбуш с этим замечательным празднованием 250-летия Америки. Действительно, лыхаем Америка, и мазл тов, поздравления и много лет успехов Хабаду Флатбуша. Еще одно событие, на которое меня пригласили как представителя сенатора штата Стивена Чена, в которую я работаю главным советником, меня пригласили на ежегодную встречу политиков, которую проводит еврейская организация, называется она Агуда Израил оф Америка. И это встреча для политиков и их помощников. Проходила она в этот раз в Боро-парке. Вот на этих, на этой фотографии вы видите меня вместе с одним из лидеров этой организации, Хаскель Беннет, который был главный выступающий на этом событии. Он волонтер, он помогает этой организации много лет лоббировать интересы еврейской общины. В первую очередь они выступают за интересы ортодоксальной еврейской общины, а также поддерживают государство Израиль. Причем они ездят не только в Сити-Холл, но и в Олбани, и в Вашингтон-Ди-Си. И везде выступают против антисемитизма, в поддержку государства Израиль, в поддержку еврейского образования, Еши в частности. И вот Хаскель Беннет много говорил в своем выступлении о том, что мы живем сейчас в очень непростое время, когда даже не просто сказать, что я еврей. А если человек идет по улице в кипе, а если человек идет по улице со звездой Давида, с Макендовидом, это уже историческое событие. Потому что этот человек получается смелый, не боится, что на него нападут антисемиты. И, к сожалению, захлестывает Америку волна антисемитских настроений и инцидентов. С 1 января этого года в городе Нью-Йорке, где живет около миллиона евреев,
с 1 января по 30 июня за 6 месяцев число антисемитских инцидентов было на 55% больше, чем за тот же период предыдущего года. Больше половины всех преступлений на почве ненависти, которые были совершены за первое полугодие в Нью-Йорке, в городе Нью-Йорке, были именно против евреев. Причем не только свастики, которые рисовали и на ишивах, и на синагогах, и на детской площадке, но и нападения на евреев, в том числе с ножом нападения, в том числе таранили машиной на штаб-квартиру Любавичского Рэба 770 Истерн Парковой. И много других было эпизодов и в Квинсе, и в Манхэттене, и в Бруклине. Очень много было неприятных антисемитских инцидентов и преступлений. И, конечно, это вызывает серьезную тревогу и озабоченность у еврейских лидеров и вот у этой организации Агуда Израил оф Америка. На этом событии было немало политиков, как демократов, так и республиканцев. Вот вы видите на своих экранах сейчас фотографию с республиканским депутатом Ассамблеи штата Нью-Йорк Лестером Чангом из Бруклина. Лестер Чанг не еврей, он китаец, но он полностью поддерживает еврейскую общину, всегда выступает против антисемитизма. В его округе есть часть Бора Парка. И вот он приехал на это событие и выразил полную поддержку организации Агуда Израил оф Америка. Я его видел на параде «Салют Израилю» на 5-й Эвене в этом году. Огромное спасибо Лестеру Чангу за его принципиальную позицию против антисемитизма, в поддержку Израиля и в поддержку еврейской общины Нью-Йорка. Спасибо огромное Лестеру Чангу. Выступали там и политики, я сказал уже, и демократы, и республиканцы. В том числе почетным гостем на этом событии была спикер городского совета Нью-Йорка, демократ Джули Менин. Джули Менин, да, демократ. И она, ее вряд ли можно назвать консервативным демократом. Но она по вопросу об антисемитизме, по вопросу об Израиле, по вопросу об отношении к еврейской общине занимает четкую и конкретную позицию. Она всегда отстаивает интересы еврейской общины, ездила неоднократно в Израиль, выступает принципиально против антисемитизма. Под ее руководством были приняты два очень важных закона уже. Один из них пытался остановить мэр Мамдани, накладывал даже вето, но в итоге горсовет сумел обойти это вето. Это только благодаря спикеру горсовета Джули Менин. Она из Манхэттена, я ей очень благодарен, хорошо к ней очень отношусь. И вот эти два закона, которые были приняты, речь шла о буферных зонах вокруг религиозных учреждений, в том числе вокруг синагог, создание буферных зон безопасности, вокруг образовательных учреждений, в том числе вокруг ешив. И теперь сторонники Хамаса, Хизбаллы, ярые антисемиты не могут, замотав свои лица, не могут больше прямо на входе в синагоги, на входе в

шиф, для того, чтобы только защититься от антисемитов. Это ужасно. И опять же, все, кто говорят, что вот мы против Израиля, мы против сионизма, но мы очень любим евреев. Очень часто это повторяет господин Захран Мамдани, мэр нашего города Нью-Йорка. Он часто говорит, я осуждаю там геноцид, я осуждаю Израиль, оккупантов, сионизм и так далее. Но я люблю евреев, я хорошо отношусь к евреям. Чтобы было понятно, каждый раз, когда я ставлю на своей странице Фейсбука какие-то сообщения об участии в параде «Салют Израилю» или о каком-то выступлении против антисемитизма здесь, в городе Нью-Йорке, или просто мою фотографию с израильским флагом, она вызывает ярый, оголтелый всплеск антисемитизма. Не только против Израиля. Вот посмотрите один из комментариев под одной из моих фотографий с израильским флагом. Я опубликовал фотографию с одного из митингов, где я был с израильским флагом. И вот такой комментарий, посмотрите. Лили Лючера написал, поставил карикатуру на еврея с таким вот носом страшного такого. Написано «Trust me, I'm your friend». Что еврей высмеивает карикатуру на евреев. Эту фотографию, я скажу, эту карикатуру с удовольствием опубликовала какая-нибудь гитлеровская газета где-нибудь в 1937-38 году в нацистской Германии, с удовольствием бы такую карикатуру поставили бы нацисты в своих газетах в начале Холокоста, с удовольствием бы опубликовали бы вот такую антисемитскую карикатуру. Это порадовались бы только за тех антисемитов, которые сегодня в Нью-Йорке и в Америке под видом борьбы против Израиля, под видом того, что они не согласны якобы с политикой Израиля, или, как они говорят, геноцид в секторе Газа. Такой геноцид, что там 2 миллиона человек живет сегодня. Такой геноцид организовывает Израиль, что сегодня внутри Израиля 2 миллиона арабов. Такой апартеид в Израиле сегодня, что 15 арабов в израильском парламенте Кнессете. Вот такой геноцид и апартеид сегодня в Израиле, да? Так вот они так борются с этим геноцидом и апартеидом, что рисуют у меня у Ари Кагана на Фейсбуке рисуют антисемитские карикатуры, ставят с такими носами и высмеивают евреев. Give me a break. Мне давно уже все понятно. Те, кто ненавидят Израиль, ненавидят евреев. И не нужно притворяться. И не нужно называть это разными словами. Антисионизм – это антисемитизм. Те, кто ненавидит Израиль, ненавидят Америку. Те, кто ненавидит Израиль, ненавидят евреев. И разделять это невозможно. Мэр Мамдани все время говорит, что он очень хорошо относится к еврейской общине города Нью-Йорка и борется с антисемитизмом здесь, в городе Нью-Йорке. Он даже отдел создал, офис по борьбе с антисемитизмом. Однако совсем недавно он предложил переименовать мост Kingsborough Bridge, который называется Ed Koch Kingsborough Bridge, вот вы видите его на своих экранах, который назван именем бывшего мэра города Нью-Йорка Эда Коча, который 3 срока был мэром нашего города и был очень неплохим мэром, иначе бы его не избирали бы так часто. Он был 3 срока был мэром Нью-Йорка. Его очень уважали всегда нью-йоркцы, и память о нем очень, у нью-йоркцев очень теплая всегда. Именно поэтому, когда мост переименовывали, никто не возражал. Еще при Блумберге, при мэре Блумберге переименовали этот мост. Kingsborough Bridge называется Ed Koch Kingsborough Bridge. Так вот, Мамдани решил этот мост переименовать обратно, убрать имя Эда Коча. Вот. Поднялся очень большой шум в еврейской общине, стали возмущаться и говорить, что это нечто другое, как антисемитизм. И какое отношение это все имеет к Израилю? Никакого. Так почему же нужно мост переименовывать? Мэр Мамдани заявил, что, дескать, община геев и лесбиянок очень недовольна, что мост называется именем Эда Коча, который, дескать, плохо относился к геям и лесбиянкам. Это бред сивой кобылы, потому что сам господин Мамдани родом из Уганды, страны, где геев и лесбиянок сажают в тюрьму за то, что они не той ориентации сексуальной, притесняют всячески. Однако не побоялся мэр Мамдани в 2025 году поехать перед тем, как принять присягу мэра. Он в декабре 2025 года приехал в Уганду и устроил там роскошную, пышную свадьбу. Куча денег инвестировал в экономику Уганды и сфотографировался с вице-премьером Уганды, отвечающим за борьбу с геями и лесбиянками. Поэтому не надо мне рассказывать, что Мамдани решил переименовывать мост Эдварда Коча, обратно переименовывать, убирать имя Эдварда Коча, потому что, дескать, Эд Коч плохо относился к геям и лесбиянкам. Не поэтому. Мамдани хочет переименовать этот мост, ему не нравится имя Эдвард, и не нравится фамилия Коч. Ему не нравится, что бывший мэр Нью-Йорка был евреем. Он плохо относится к евреям, он антисемит. Я это утверждал и повторяю еще раз. Захран Мамдани оголтелый, ярый антисемит и доказывает это каждый день. Когда он наложил вето на законопроект

Совета о том, чтобы были буферные зоны вокруг Ешив, это не что иное, как антисемитизм. Когда он говорит, что вот эти вот, которые там замотанными лицами, могут атаковать и кричать что угодно, и творить что угодно, это антисемитизм. Когда он в своем особняке Грейси Мэншн принимал Халила Мохаммада, который 2024 год весь год харасил и притеснял, не пускал в здание Колумбийского университета еврейских студентов и педагогов и сотрудников, и которого администрация Трампа в самое ближайшее время, я надеюсь, все-таки депортирует из Америки. Так вот он этого Халила Мохаммада принял у себя в Грейси Мэншн, в особняке мэра, мэр Мамдани. Не нужно говорить, что это только потому, что мэр критически относится к государству Израиль. Ничего подобного. Мэр Мамдани отъявленный, закостенелый антисемит, который немножко маскируется, чтобы хоть часть евреев за него все-таки голосовала. За него проголосовало 31% еврейских избирателей. Хотя на самом деле это один из самых низких показателей. Обычно за демократических кандидатов голосуют до 80% евреев-избирателей. А здесь только 31%. И хотя я осуждаю даже весь этот 31%, но это было рекордно низкое количество евреев, которое проголосовало за Захрана Мамдани в 2025 году. Но хочется о чем-нибудь хорошем, не хочется все время только ругать все и критиковать. Было немало замечательных событий. Я рассказывал в своих передачах о том, что работаю не только помощником, главным советником сенатора штата Стивена Чена, но еще работаю директором по связям с общественностью и прессой агентства по уходу на дому Welcome Care. Этому агентству уже 23 года, и оно помогло тысячам и тысячам нью-йоркцев, особенно пожилым и инвалидам, особенно семьям, где есть дети с аутизмом, в оказание им помощи. Это большая помощь, когда есть home attendant, когда есть помощь по уходу на дому. Это благое дело, очень благородная профессия, очень благородное занятие. Поэтому я с удовольствием согласился работать в этой индустрии, помогать пожилым инвалидам, детям с аутизмом, их родным и близким. Вот на этой фотографии я вместе с вице-президентом агентства Welcome Care Светланой Берлин на событии, которые мы проводили тогда в Бенсонхерсте. Это была ярмарка здоровья. Ну вот у агентства Welcome Care филиалы есть не только в Бруклине, не только на Брайтоне, не только на Шипсет-Бэе, но и в Квинсе, в районе Рега-Парк, куда я недавно поехал, был в Квинсе, в районе Рега-Парк, где живет очень много моих друзей, родных и близких, особенно в бухарской еврейской общине. Неудивительно, что возглавляет отдел, филиал агентства Welcome Care в Рега-Парке бухарская еврейка Ольга Садыкова. Вот у нас есть ее фотография. Я с ней с удовольствием там пообщался, очень много узнал, не только о работе агентства Welcome Care в Рега-парке в Квинсе, но и об этой чудесной молодой женщине, ее замечательном отце, который, как я узнал, был щедрым спонсором музея бухарских евреев США и Канады, за что ему отдельное спасибо. И не случайно во время нашей встречи к нам присоединился главный редактор газеты Bukharian Times и координатор Конгресса бухарских евреев США и Канады, хорошо вам известный Рафаэл Никталов. Рафаэл Никталов пришел в офис агентства Welcome Care в Рега-парке и с удовольствием принял участие в нашей встрече и беседе. И еще рассказал даже больше про отца Ольги Садыковой и про то, как очень важным делом занимается музей бухарских евреев США и Канады. И вообще, конечно, есть основания гордиться бухарскими евреями. Бухарских евреев очень много есть чем и кем гордиться. Ну, а я с удовольствием увидел, как относится Ольга Садыкова и ее сотрудники и к пожилым и инвалидам, и к семьям, где есть дети, страдающие, дети с аутизмом, и к хом-аттендентам. Там одна хом-аттендент зашла во время нашей беседы и очень нахваливала и Ольгу, и ее сотрудников, и агентство Welcome Care. Не случайно в этом офисе, вот я увидел, сфотографировал даже такой вот плакат, специальная вывеска такая, очень красивая, написано: в этом офисе мы верим в нашу общину. Мы с уважением и благодарностью и честно относимся к людям, с которыми мы работаем. Поэтому посмотрите, даже вот такое отношение, даже непростой, даже вот такой плакат. Любой, кто заходит в этот офис, получает огромное удовольствие от общения с сотрудниками офиса агентства Welcome Care в Рега-парке. Большое спасибо Ольге Садыковой и ее коллегам за такое трепетное, бережное отношение к пожилым, к инвалидам, к детям с аутизмом. Огромное-огромное спасибо. И в конце этого выпуска своей передачи «У нас в Америке» я хотел бы рассказать об еще одной серьезной проблеме, касающейся ночлежек для бездомных. В последние годы, и особенно в последние месяцы,
Все больше и больше в разных районах города Нью-Йорка, на Шипсет-Бэе, на Стэттен-Айленде, в Краун-Хайтсе, в Бенсонхёрсте, все больше и больше открывают ночлежек для бездомных. Причем не просто ночлежек для бездомных, а ночлежек для бездомных одиноких мужчин, причем без всяких социальных услуг, причем пытаются всегда взять одиноких мужчин бездомных из других районов привезти. Никто не говорит, что открываем мы ночлежку, скажем, в Бенсонхёрсте для бездомных жителей, для тех, кто бездомные, но живут, находятся в Бенсонхёрсте. Нет, привозят из других районов. Из Гарлема, из Нью-Йорка, из Браунсвилля, из Флатбуша, из других районов привозят. То есть принимайте гостей. В случае с Шипсет-Бэем, мало того, что там на Койл-стрит неожиданно для местных жителей решили переделать доступное жилье, превратить в ночлежку для бездомных. Так теперь еще и в конце Эммонс-Эвеню гостиницу, которая называется Gold Star, которая находится в конце Эммонс-Эвеню, решили переоборудовать в ночлежку для одиноких мужчин, для 110 одиноких мужчин, причем без проверки их криминального прошлого или там проверить их на принимают ли они наркотики и так далее. Нет, пожалуйста, приезжайте сюда, заселяйтесь в спокойный жилой район, где вокруг очень много домов, в том числе и дорогостоящих домов, кондоминиумов, частных домов. Здесь, конечно, живет очень много русскоязычных нью-йоркцев. Никого из местных политиков не спросили мнения, никого не спросили мнения районного общинного совета. Это вообще уже теперь традиция. Городские власти, городской департамент по делам бездомных говорит: берите вот в этом месте, и никаких больше протесты, там, митинги, письма. А мы не хотим никого спрашивать. Мы ничьё мнение нас не волнует. Много лет в районе Шипсет-Бэя на Эммонс-Эвеню была ночлежка для семей с детьми. Я был в этой ночлежке. И до того, как еще избрался в горсовет Нью-Йорка, я помню, как я приезжал туда, и даже меня попросили менеджмент этой ночлежки привезти детям, в частности, носки. Я хорошо это помню. Я тогда работал в офисе депутата горсовета Марка Трегера, и мы туда привезли, попросили нас привезти, вот именно попросили носки привезти. И мы привезли туда носки, женщины, матери были очень довольны, что мы туда завезли эти носки для их детей. И там, в принципе, было достаточно тихо. А теперь собираются семьи, значит, выкуривают, забирают и ввозят теперь в этот, именно в этот район, в это место, будут привозить 110 одиноких мужчин без проверки криминального прошлого. То есть обрадовали жители этого района. Там уже, конечно, массовые митинги протеста, возмущения. Все политики этого района, демократы и республиканцы, пишут письма протеста мэру, департамент по делам бездомных, ревизору города Нью-Йорка Марку Левину, который уже начал аудиторскую проверку компании, которая отвечает за эти ночлежки по всему городу и которая сегодня находится под следствием уже федеральной прокуратуры за факты коррупции. Вообще вокруг этих ночлежек для бездомных постоянная коррупция. То там, то здесь те или иные скандалы. Выясняется, что там или здесь застройщики тех или иных ночлежек занесли несколько сотен тысяч долларов наличными тому или иному политику. Договорились с той или иной благотворительной организацией. Но это хороший бизнес. На этом хорошо зарабатывают на несчастье. Во-первых, никого не волнуют бездомные, как я уже сказал, как правило, никаких услуг социального характера в этих ночлежках не предоставляется в подавляющем большинстве случаев. А во-вторых, никого не интересуют жители этих районов. И Бенсонхёрст, и Стэттен-Айленд, и Шипсет-Бэй, и Краун-Хайтс. Все возмущаются. Но департамент по делам бездомных говорит: нам начхать на ваше возмущение, будем делать, что хотим. Но не всегда так просто получается, потому что иногда удается где-то что-то задержать, где-то что-то отложить. И когда такие массовые протесты, иногда что-то удается даже отменить. Редко, но бывает, что отменить. Хорошо помню, как на 100 Непчун-Эвеню по адресу тоже хотели открыть ночлежку для бездомных. И из-за возмущения местной общественности и местных политиков удалось тогда тоже это дело остановить. И не открыли в итоге ночлежку. Вот по этому адресу на 100 Непчун-Эвеню не открыли ночлежку для бездомных. А теперь вот следующий акт марлезонского балета. Конец самый. Эммонс-Эвеню. Прекрасный район. Тебе повторяю, очень много дорогостоящих частных домов, кондоминиумов. Прекрасная община, спокойный жилой район. И вот такой подарок в лице 110 одиноких мужчин без проверки криминального прошлого или являются ли они наркоманами или нет.
И когда нам говорят о сочувствии, ну почему же вы такие вот несочувствующие? Почему же вы не хотите помочь бездомным? Я уже рассказал об этой помощи бездомным. Хорошо помню статью в «Нью-Йорк Таймс» про одного человека, который руководил, администрировал 3 ночлежками в Бронксе. В ночлежках было ужасное состояние. Санитарно-гигиеническое состояние было ужасное. Там были и клопы, и крысы. Там были случаи изнасилования. Там были ужасные условия жизни. И все на них жаловались. А ему было начхать. Зато у самого у него была яхта. Шикарные 2 дома у него было. У него было прекрасные дорогостоящие автомобили. Он ездил по курортам и круизам. В общем, развлекался. Хорошо, отлично зарабатывал. Ему было начхать на этих бездомных с высокой колокольни. Все эти ночлежки, особенно которые строятся последние годы, ничем и никак не помогают бездомным. Это просто бизнес и коррупция, и больше ничего. Поэтому мы с этим делом боремся и будем дальше, конечно же, бороться, возмущаться. Я знаю, что многие из вас принимают участие в этих митингах протеста, и правильно делаем. И я думаю, будем возмущаться дальше и протестовать, как мы говорим, до победного конца, пока эти решения не будут отменены и в Бенсонхерсте, и на Шипсет-Бэе, и в Краун-Хайтсе, и на Стэттен-Айленде, и в других районах. Те деньги, которые тратятся на все эти новые ночлежки, лучше истратить на строительство доступного жилья, лучше истратить на лечение от наркомании и алкоголизма, лучше истратить на лечение психических болезней, лучше истратить на помощь в трудоустройстве, подготовке в трудоустройстве, то есть на очень важные и нужные социальные услуги, а на вот эти вот временные пристанища, которые обычно находятся в ужасном состоянии. Подведем итоги. Есть хорошее в нашей жизни, есть плохое, но обо всем нужно рассказывать. У нас в Америке жизнь не одноцветная, да, она разноцветная. Я хочу поблагодарить всех, кто занимает такую вот активную жизненную позицию, принимает участие во всех этих митингах протеста, старается защищать интересы своих районных общин. До встречи в следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был Ари Каган, и всего вам самого-самого доброго.

0: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
1: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби, 2114 Браун-стрит, между Эвенью и Ви, 718-368-1817. Бэмби, 368-1817.
0: Счастливое детство начинается здесь.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Парижа. В Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Токио увидели мы здесь, в редакции RTN. Всего вам доброго.
0: В Нью-Йорке 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
1: С вами Акваль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Продолжаются последствия резонансных слушаний с участием бывшего директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. На вчерашнем заседании Комитета Сената по внутренней безопасности Фаучи неоднократно воспользовался правом, предоставленным пятой поправкой к Конституции, отказавшись отвечать на вопросы, связанные с расследованием происхождения COVID-19 и финансирования вирусологических исследований. Председатель подкомитета Сената Рэнд Пол заявил, что рассмотрит возможность вынесения вопроса о неуважении к Конгрессу. Демократы, в свою очередь, утверждают, что расследование приобрело политический характер и не содержит убедительных доказательств нарушений со стороны Фаучи. На Капитолийском холме продолжаются закрытые консультации по федеральному бюджету на 27-й финансовый год. Законодателям предстоит согласовать расходы на оборону, безопасность границ, здравоохранение и социальные программы до начала нового финансового года. Руководство Сената предупреждает, что при отсутствии компромисса Конгрессу вновь может потребоваться временное финансирование федерального правительства. В течение дня в Сенате также запланированы заседания нескольких комитетов, посвященные вопросам национальной безопасности, федерального управления и международной политики. Наиболее ожидаемыми остаются обсуждения санкционной политики, финансирования оборонных программ и дальнейшей стратегии США в отношении Ирана и Украины. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран отверг предложение по Армузу и нанес внезапный удар по силам США в Иордании. Энтони Фаучи выступил на слушаниях в Сенате и отказался отвечать на 111 вопросов. Глава ФИФА Джанни Инфантино рассказал о плане продажи части турниров чемпионата мира по футболу зятю Трампа Джареду Кушнеру. В борьбе за пост губернатора штата Нью-Йорк появилась интрига. Блейкман догоняет Хокул. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами дождь, относительная влажность воздуха 80%, 78 по Фаренгейту, плюс 25 по Цельсию.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Дэвидсон Радио.
4: 620 АМ. Настройтесь.
6: Дом на продажу в Five Towns. Цена для быстрой продажи. School District 14. 3 bedroom. Маленькие таксы. Open house. В это воскресенье, 2 августа, с 11 до часу PM. Телефон 516-784-0856. 516-784-0856.
7: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоум Крест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
8: Новости.
9: Аналитические передачи.
8: Репортажи, мнения экспертов.
9: И прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
8: RTN. Смотрите лучше.
10: Хочу напомнить, что в следующий четверг, а это будет 30 число, 30 июля, со мной вместе в эфире доктор Гальперин, повелитель боли, так его называют коллеги. За этими словами огромная благодарность Марку Яковлевичу за то, что он многих и многих избавил от боли. Марк Гальперин, руководитель клиники управления болью в Нью-Йорке и в Москве, врач-анестезиолог со стажем работы 36 лет. В четверг в эфире Дэвидсон Радио в программе «Здравствуйте, доктор» с Михаилом Братславским. Не пропустите!
11: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
12: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
11: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
12: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
11: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
12: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. И сегодня я хочу, честно говоря, вернуться к теме, которая была вчера. Ну, в общем, не очень мною любимая, но, в общем, так или иначе. То, что произошло с Фаучи в Конгрессе. Значит, тут много разных противоречий, если быть объективным ко всей этой ситуации. Много разных противоречий. То есть, прежде всего, значит, мы понимаем сейчас, после того, как были сделаны целый ряд анализов и так далее, что это был действительно сконструированный вирус. Что это был, возможно, даже военизированный вирус, который делали в Китае. То, что Фаучи имел право сотрудничать с этой лабораторией в Китае, что они обменивались данными, что они знали, что изучали этот вирус, там его пытались разложить на части и так далее. Это обычная практика, которая есть, которая была и которая будет в будущем. Понимаете, поэтому судить кого-то за то, что они обмениваются научными данными или дают деньги на изучение того, что они, например, здесь не делают, а делают там, потому что ну, там есть какое-то конкретное какие-то привилегии или преференции, потому что там это дело так или иначе. Если нет никакого злого умысла, то это обычная научная практика в наше время. Поэтому судить его за то, что там шла разработка эта, и он этому способствовал, помогал и так далее, даже если отрицал это вначале. В принципе, то есть он его может только за, как говорится, за обман притянуть к ответу здесь. То, что произошла утечка этого вируса, опять-таки, он в этом же не конкретно не виноват. Он не руководит лабораторией, у него пробирка из рук не вышла. Может быть, там был злой умысел, какой-то китаец хотел куда-то это продать и так далее. Черт его знает, я не знаю. Мы не знаем никто, потому что произошло в Китае, мы понять не можем. Как этот вирус был сконструирован, почему они его военизировали, ну, это, как говорится, мы тоже можем только догадываться. Возможно, там действительно были какие-то части какой-то летучей мыши. Возможно, одно, другое, третье. Может, они его сделали специально, что этот вирус выживал в воздухе больше, чем обычный вирус. Потому что они, как говорится, его специально таким образом военизировали. Это все к нему прицепить мы не можем. Дальше. В стране начинается эпидемия. Скажите, Америка готова к этой эпидемии? Боже упаси, даже близко нет. Такая разруха, такое впечатление, что мы живем в третьем мире. Не хватает каких-то приборов, не хватает каких-то машин, не хватает, блин, масок для людей. Начинается неразбериха, начинается паника, количество зараженных растет. Значит, по-нормальному, везде, в любой нормальной медицинской системе, не только в Америке, не только у Фаучи, не только на Брайтон-Бич, а везде, во всем мире. Понимают простейшее, что если есть большое скопление людей, и вирус распространяется либо за счет воздушно-капельным путем, либо за счет прикосновений, там, поцелуев, я не знаю, кто-то на кого чихнул, не знаю. Так или иначе, если это происходит, то скопление людей – это заведомо дополнительный риск распространения подобного заболевания. Поэтому, как правило, начинается карантин. Карантин – моя мама врач, у меня вообще вся семья врачи, они мне рассказывали, что, например, в России или в СССР это было поставлено очень совершенно капитально. То есть все поликлиники тут же закрывают все двери, одна дверь на вход, другая дверь единственная на выход. Все входят здесь, выходят там. Целая часть поликлиники абсолютно отделяется от всех остальных. То есть тут принимаются зараженные больные, тут другие и так далее. У нас всего этого не было. Или это делалось, но так делалось неуклюже. Было столько сделано ошибок, что опять-таки, понимаете, можно сказать, что вся страна находилась в каком-то состоянии полных олухов. Начали делать то, начали делать это. Объявили карантин. Правильно или неправильно объявили карантин? Опять-таки, кто может сказать, что это сделано было за злым умыслом? То есть, понимаете, вы должны тогда доказать, что Фаучи и команда врачей рядом с ним специально заставила людей сидеть дома и не ходить на работу и получать пособие, потому что у них был какой-то злой умысел. Представляете, вот это доказать подобное в суде, это будет абсолютно нереально, сразу говорю, даже если бы суд состоялся. Почему они не вышли дальше на работу? Опять-таки, я не понимаю, почему карантин продолжался после того, как уже были, там одна прививка была сделана. Тоже я не знаю. То есть, если есть, я уверен, что в случае было бы суд, они бы пришли бы с причинами, сказать, вот мы продолжали, делали то, мы попробовали делать это, у нас не было никакого опыта, мы пытались посадить людей на вентилирование, многие из этого умерли, ослабленные старики умерли. Ну что, виноваты в этом? Вы в жизни не докажете подобное обвинение, в жизни. Дальше происходит еще более интересное. Для того, чтобы, понимаете, в этот весь этот срач дальше не продолжался, Байден дает ему полное поглощающее помилование, то есть с 2014 года по, там, я не знаю, какой-то еще. Значит, то есть подкопаться к нему, понимаете, из-за того, что произошли какие-то ошибки при лечении, даже если вы докажете где-то, вот представим, злой умысел. Или, понимаете, у вас два пути есть. Либо заказать злой умысел, который, я так понимаю, что в данном случае просто недоказуем. Понимаете, вы же не можете ему сказать, что вы специально разработали бактерию, которая должна была заразить США. Это вообще будет, то есть, баснословно глупое обвинение. Вторая вещь, что вы можете сказать, вы разгильдяй, у вас negligence, то есть вы упустили что-то, что привело к трагическим результатам. Тоже притянуть к этому нельзя. Потому что тут будет миллион различных, где-то любая защита вам скажет, что ты что, чувак, а что сделано неправильно? Мы объявили карантин, мы начали развивать вакцину, мы вакцинировали людей, как только получили что-то. Какие-то еще предлагаешь действия. То есть, вы понимаете, я вот исходя из этого дела, понимаю, что оно сшито было с самого начала белыми нитками. То есть то, что Фаучи сделал там кучу каких-то ошибок и врал, пытаясь сохранить тайну происхождения этого вируса, вот здесь можно, как говорится, еще цепляться каким-то образом и сказать, а почему ты это врал? Почему ты не хотел сказать, что этот вирус произведен там? Ты же что, ты защищал себя? Ты же не давал, как говорится, своего согласия письменно новонизировать этот вирус. Ты же не работал на китайскую разведку и правительство. Значит, в чем была... вот в чем весь сыр-бор. Дальше начинается вот эта вот наша вся вакханалия в конкретном сенате. Значит, там, вы же поймите, наши сенаторы, 99% это лоеры. То есть хорошо образованные в юридическом понимании люди. Если они так хорошо образованы, почему же они такие олухи Царя Небесного? Что же они такие идиоты полные? Особенно вот с республиканцами себя таким образом показали. Ну что это за партия, что это за вообще ученые люди, которые показывают себя полными идиотами? Они знают, что у него есть полный президентский пардон. Значит, для чего они тогда его приглашают? Они приглашают для того, чтобы... Ну, то есть одна из версий, главная версия, которую дают конституционные лоеры во всем этом деле, чтобы он начал что-то говорить, чтобы они его поймали на каких-то противоречиях, он что-то перепутал, что-то забыл, они его запутали специально, что специально делается. И они его после этого могут обвинить в perjury, то есть лжесвидетельстве. То есть то это лжесвидетельство уже не будет покрыто президентским пардоном, который он получил. Здесь он им говорит, знаете, ребятки, у вас паранойя по поводу меня, особенно у Ронд Пола, ну, который у нас известный параноик по целому ряду сумасшествий, которые он начинает высказывать и делает, и так далее, в частности, его поддержка России и так далее. То есть он известный параноик, особенно с прививками и так далее и тому подобное. Но это у каждого свое, что если хотите, делайте прививки, хотите, нет. Я сделал. Я сделал, там, я не знаю, прививку, это, по-моему, 3 бустера, больше я не делал. После этого, ну и все. Ну что, я умер от этого? Нет. И опять-таки, я полагался не на советы политиков, не на крики и хайп, понимаете, с Брайтон-Бич там, понимаете, или откуда-то. А я полагался на мнение своей семьи, все врачи сказали, слушай, тебе больше 50 лет, ты не совсем здоровый, толстый, это я. Тебе нужно, ты в группе риска, иди и прививайся. Я пошел и привился. Это мое личное дело. Дальше вы как хотите, так и делайте. Меня это как-то не волнует. Другой вопрос, что... Если вы не привились, то, например, какая-то компания или какой-то магазин может сказать, знаете, я не хочу в своем магазине терпеть людей, которые не привиты. И он имеет полное право это сказать и делать. Допустим, авиакомпания какая-то, они могут иметь право от вас потребовать. Это их компания, это их собственность. По закону Верховного суда, вы помните вот этот знаменитый закон с тортом для гей-пары? Они сказали, что это пекарня не обязана выполнять, как говорится, заказ и могут отказать в сервисе вот этой гей-паре, потому что из каких-то соображений. Ну, вот то же самое здесь. То есть они могут на вас выгнать из ресторана, потому что, допустим, вот я не обслуживаю республиканца, допустим, в ресторане, или не обслуживаю демократа. Шли вон отсюда. Имеет полное право. Я не обслуживаю евреев. Полное право имеют. Другой вопрос, если он скажет, что он не обслуживает черный, ему сожгут ресторан. Но если он не обслуживает евреев, вы просто промолчите и выйдете оттуда. Но в принципе, это легально. Вы понимаете, есть разница между тем, что нам не нравится, и что легально. Поэтому, если, понимаете, какая-то компания, авиакомпания сказала, знаете, нам не нужны здесь все эти антипрививочники с их, понимаете, паранойей, с их сумасшествием и так далее. Один из них будет болен, потом все начнут чихать. Мне не нужно это. Чтобы меня потом судили все пассажиры за то, что я пустил какого-то одного больного ненормального. Мне это не надо. Поэтому все без прививок вступайте на букву «Х». Вот вам флаг и транспарант. Идите вон, пожалуйста, к Белому дому, голосуйте. Имеет право полное. Ну вот, и возвращаемся обратно в Конгресс. Значит, начинается слушание. Он берет пятую поправку, как абсолютно правильно. Я бы на его и сделал то же самое. Зачем мне отвечать на вопросы патологически настроенные вот параноиков, которые меня хотят специально запутать и загнать в новое уголовное дело? Я что, с ума сошел, что ли? Конечно, нет. Значит, я сам себя, говорится, защищаю, имею право защищать по пятой поправке, я ее взял бы тут же. Что он и сделал? То есть легально он абсолютно защищен. Дальше, рассказываю вам дальше. В судах штатов ничего не выйдет. Абсолютно, можете забыть про это. Это федеральное дело, в судах штата не выйдет. Почему? Потому что он был федеральный чиновник, исполняющий обязанности на федеральном уровне, получивший за это пардон. А федеральные законы стоят превыше любого штатовского закона. Поэтому как они его могут притянуть по тому же самому делу в штате, если он исполнял это на федеральном уровне? Они это дело тут же рассыпется в суде, как только начнется. Его просто даже вот не рассыпется, суда просто не состоится. Потому что это тут же будет закрыт. Дальше. Автопен у Байдена. Вы хотите попробовать сказать, что это неправильно, что он там в маразме был или так далее, подписывал тот рецепт, и каждый второй президент пользуется вот этой авторучкой. Если вы попробуете это сделать, поверьте, это такой жуткий бумеранг, который прилетит потом обратно, что республиканцы смертельно боятся это делать. И правильно боятся, потому что, понимаете, это неисправимо, потому что когда будет демократический президент, он будет когда-нибудь, к сожалению, к нашему. Он устроит такой тарарам, понимаете, по поводу вот этой авторучки какой-то, где-то кому-то, понимаешь, что кто-то где-то так вот подписывал, что мало нам не покажется. И, наконец, попытка отменять президентские пардоны, почему вот из-за этой авторучки, то тем более я бы не трогал бы. Потому что это такой ящик с червями, с динамитом внутри, с гвоздями, который полетит нам всем в лицо, как только мы его тронем. Значит, объясняю теперь популярно, чем все это закончится. Ничем. Надо забыть про это и двинуться дальше. Вы хотите сделать какие-то выводы, сделайте выводы по поводу, а готова ли страна к следующей эпидемии, к следующей пандемии. Готовы ли мы к этому? Что мы сделаем, если вдруг что-то подобное заново начнется? Опять начнется неразбериха, крики, вопли. Этих запереть внутри, этих выпустить на улицу, те разрешить, это запретить. По-моему, пора вот задуматься об этом. Как уберечь население от подобных ситуаций? А такие ситуации будут. Не бросать все на волю Божью. Ну, вот кто-то умер, потому что, ну, грипп, ну, умерли. Нет, это не ответ. Надо готовиться к чему-то подобному. Нужно, видимо, больше госпиталей, нужна продуманная какая-то конкретная процедура. Если такая эпидемия вспыхнула, достигла, понимаете, сразу мгновенно национального уровня и так далее, то что закрывается, что открывается? Мы должны конкретно об этом знать и говорить. Если это распространяется прикосновением, это одно. Если кто-то чихнет, тогда заболеет 200 человек вокруг. Целый кинотеатр. Вы чихнете, и все, все больны. Сколько развивается болезнь? Заразна ли она в инкубационном периоде? Я не специалист по вирусным заболеваниям, клянусь вам, но это простейшие вещи, которые я вам сегодня говорю. Простейший. По поводу антипрививочников, знаете, это у каждого свой геморрой на эту тему. Я вам скажу такую вещь. Из-за того, что были придуманы прививки, человечество выжило. Потому что были придуманы прививки против оспы, которая уничтожила, против против чумы есть ли. Есть против энцефалита, против полиомиелита, против, допустим, ветрянки, против краснухи, против кори. Это все есть различные прививки. Мне в свое время не сделали прививку от кори, я болел корью, у меня была жутко тяжелая форма 2 месяца. 2 месяца. Мне было, по-моему, 12 лет. Жутко тяжелая корь у меня была. Поэтому так вот, in retrospective, если бы мне могли бы сделать прививку от кори, я был бы более доволен. Я не делал тогда прививки, потому что у меня была аллергия на прививки и так далее и тому подобное. Поэтому, ну, каждый решает сам для себя. Опять-таки, если какие-то религиозные евреи не хотят делать прививки, то, извините, вы имеете право сказать, знаете, вот эти вот религиозные евреи меня в магазине заходить не будут. Вы имеете на это право. Понимаете, вот тут вот это надо все, понимаете, заранее обговорить. Сказать, вот если какой-то Вася Иванов имеет кинотеатр, магазин, авиакомпанию, там, не знаю, ресторан и так далее, он имеет ли он право? Ну, вы просто подтвердите, спрашивайте у вас вот эти документы о получении прививок. Вам скажут, что имеет, все, развернулись, пошли вон. Вот как-то так. Поэтому у меня здесь нет ни малейших сомнений в том, что произошло, вот то, что произошло в Сенате. Это произошло по какой-то полнейшей, знаете, это был пиар. Причем пиар, знаете, тупых для тупых. Когда собрались вот эти вот полутупые сенаторы республиканского созыва и показали себя тупыми. Ну что, они не понимали, что он возьмет 5-ю поправку? Ну, ребят, ну, камон. Ну, неужели вы такие тупые на самом деле? А если вы знали, что 5-ю поправку, то для чего вы начинали это таким образом? Неужели не было ясно, что это рванет во все стороны? Зачем вы это занимаетесь этим? Значит, вы пытаетесь создать какую-то вот именно негативную пиар-компанию в обществе для того, чтобы заявить, вы видите, вот мы там типа хотели что-то такое, и вот, понимаете, вот этот злыдня взял, не отвечал на наши вопросы и так далее. Ну да, это опять-таки, понимаете, для кого-то там на улице, для охлос разных, понимаешь, это сработает. Ну так наши законы построены, потому что в следующий раз вы точно так же, в такой же ситуации возьмете 5-ю поправку. Можно ли его теперь притянуть за оскорбление Конгресса или Сената, вот типа контемпт? Ну, то есть это вопрос открытый, я не знаю, наверное, можно. Но если даже можно, то наказание будет, скорее всего, чисто номинальное. Там типа доллар штраф какой-нибудь или там, я не знаю, час в тюрьме. Почему? Потому что авто не имеет права взять 5-ю поправку, имеет. Так что так-то к чему какие у вас претензии? К Конституции Соединенных Штатов отменить 5-ю поправку? Попробуйте. Попробуйте, я хочу видеть, как вы это сделаете. Наш Конгресс не может привести, не может никак решить проблему с рожденными в США иммигрантами. Потому что у нас 14-я из поправок, которые они не хотят трогать, потому что это классический вариант ничего не делания в нашем Конгрессе. Нужно написать новую поправку, вот именно по такому вот серьезному поводу, и они этого даже не собираются делать. Наш Конгресс абсолютно импотентен. И Конгресс импотентен, а теперь еще и тупых. Потому что вам это показали в лицо. Ребят, если вы что-то не можете делать, ну я понимаю, что вы пытаетесь сколотить себе коалицию, допустим, какую-то, сказать, видите, какие-то злостные вот эти все эти там люди, собирайтесь под наши знамена. Ну, можно попробовать, окей, да, я сомневаюсь, что это будет работать. Я сомневаюсь, что это будет работать, потому что Фаучи, он продолжит быть знаменитым, и тем более еще станет еще более востребованным после этого дела. Ему уже 80 лет, ему плевать на все наши... Говорит, создали с работы, он уже его не уволит, он уже на пенсии. Свои миллионы он же заработал, будет продолжать их зарабатывать, потому что теперь вы ему добавили больше популярности. Он теперь скажет, вы видите, меня пытались в суде, понимаете, притянуть там под какие-то специальные разговоры, а я не поддался. Это еще больше увеличит ему популярность. Поэтому я не понимаю, что мы делаем, для чего это делать. Это надо было не трогать этот ящик с токсичными гнилыми помидорами. Не тронь, дерьмо, оно не пахнет. Не надо было это вообще делать как таковое. Не надо трогать эту авторучку. Не надо трогать президентские пардоны. Не надо. Вы хотите добиться какой-то правды, значит, проведите расследование. Сразу объявить о том, что вот мы готовы с тобой разговаривать, мы тебе даем иммунитет на все твои разговоры. Тогда он будет знать, что если вы его не собираетесь притянуть потом задним числом какому-то там ответу за какие-то там, я не знаю, просчеты, ошибки, что он там кому-то лгал и так далее, тогда это будет расследование с пользой для дела. То есть вы как бы проводите расследование не для того, чтобы его посадить, чтобы доказать, о, вот он, понимаете, поймали. Нет, для этого, мне это расследование для этого не нужно. Мне нужно расследование, чтобы выяснить, как дальнейшую эпидемию, которая у нас когда-нибудь будет, предотвратить, что было сделано неправильно, как улучшить нашу систему здравоохранения и реакции на подобные ситуации. С чего не хватало тогда, что нужно, чтобы хватило в будущем. Каких-то материалов. Как, вот я, знаменитая история. Американская промышленность выпускает вот эти вот самые маски, там, N3, как они назывались, и так далее. Но американская промышленность не выпускает резиночку, чтобы вокруг головы из вашей завязать. Нормально, да? Резиночку не выпускает. То есть, может быть, надо вот сосредоточиться на том, что все-таки организовать какой-то завод, который будет выпускать эти резинки. Окей, перерыв и продолжим с вашими звонками.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Руководство Республиканской партии в Сенате было вынуждено экстренно отложить голосование по выдвижению Тодда Бланша на пост генпрокурора. Причиной стал демарш сенатора-республиканца Джона Корнина. Корнин заблокировал процедуру из-за затянувшегося спора вокруг специального фонда администрации объемом 1,8 миллиарда долларов. Задержка голосования перед самым уходом Сената на августовские каникулы поставила под угрозу утверждение ключевой фигуры в юстиции страны. Эксперты называют это серьезным внутренним трением внутри республиканского большинства в Капитолии. Мировые финансовые рынки продолжают оценивать последствия геополитической напряженности и решений крупнейших центральных банков. Инвесторы внимательно следят за инфляцией, процентными ставками и ситуацией на энергетическом рынке. Эксперты считают, что во второй половине года главным фактором для мировой экономики останутся стоимость нефти, состояние глобальных цепочек поставок и темпы экономического роста США, Европы и Китая. Даже небольшие изменения в этих направлениях способны заметно повлиять на фондовые индексы и валютные рынки. В Нью-Йорке разворачивается масштабная кампания по регулированию скоростных электромопедов и мощных e-байк, нелегально продаваемых несовершеннолетним под видом обычных велосипедов. Поводом для жестких мер стала гибель 17-летнего Габриэля Наката на улицах Манхэттена. Генпрокурор штата Летиция Джеймс выпустила официальное предупреждение для потребителей и дистрибьюторов о немедленном запрете на продажу опасных скоростных моделей детям. В свою очередь мэр Нью-Йорка Мамдани заявил, что город активизирует переделку улиц для пешеходов в Нижнем Манхэттене и расширение защищенных велозон. Мэр подчеркнул, что главным приоритетом городской администрации становится безопасность пешеходов и перераспределение дорожного пространства в пользу горожан.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Каждый третий американец страдает заболеванием вен. И все, как правило, не придают значения этой проблеме. Пока не осознают, что отеки, тяжесть в ногах и сосудистые изменения на коже уже стали мешать просто ходить без боли. Здоровье ваших ног доверьте настоящим специалистам.
4: Sinai Diagnostics. Все виды современной диагностики и лечения вен и артерий. Безболезненная получасовая процедура венопластики, выполненная доктором Дэвидом О'Коннором, вернет вам здоровье ваших ног. Sinai Diagnostics. 718-615-4100. 718-615-4100.
5: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
6: Вы Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
7: My name is Gil Zohar.
8: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна. 946-5099. God bless
9: you. Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
11: Дэвидсон Радио.
12: Мы любим Нью-Йорк.
13: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Наш телефон 718-303-9090. Еще раз я хочу озвучить то, что вот как пишет Катя Литвак, она юрист, и я, как говорится, она не совсем согласна со мной, я не совсем согласен с ней. Ну, неважно, то есть я как бы базирую свои ответы на юристах, которые занимаются именно конституционным правом. Они вчера очень активно по этому поводу рассказывали в деталях все. Но вот Катя написала интересную вещь такую, что вот если подавать на него в суд на уровне штатов каких-то, что почему это не сработает, что здесь работает встречный принцип. Тоже старый федеральный чиновник, действующий в рамках своих служебных обязанностей, защищен от преследования штатом верховенством федерального закона. Поэтому все вот эти влажные мечты о том, что его притянут где-то к ответу в каких-то штатах, даже можете не начинать. Это рассыпется очередной раз, причем будет, ну, в виде, понимаете, опять вброса дерьма на вентилятор. Ничего из этого не будет. Хотите что-то конкретно делать, чтобы это действительно была польза, не чтобы было очередное пустое расследование. Здравствуйте, пожалуйста. Я счастлив, что у нас гудок звенит. Хотите сделать что-то серьезное по поводу того, что будет дальше, делайте, готовьтесь к новой эпидемии. Продумывайте, что делать дальше. Вот как вот я говорю, что, ребятки, вот там есть целый ряд попыток вот сейчас вот снять мандане. Да, допустим, губернатор Нью-Йорка может его снять с работы. Снимет ли она его никогда в жизни? Не потому что не может, а потому что не будет. Она не... Ну что такое? Что с этими звонками? Я счастлив, что у нас гудит гудок. Господа, гудок гудит. Может... Замечательно. Не, его не снимут. Почему? Потому что она не будет идти против своих избирателей. Поэтому он досидит свои 4 года и, скорее всего, еще будет переизбран. Потому что он популярен в своей среде. Поэтому, знаете, можно говорить о том, что я бы хотел бы, и можно говорить о том, что будет. Ничего не будет. Знаете, я не буду вам, понимаете, делать какую-то сладкую помесь, понимаете, различных эмоций и вариантов для того, чтобы вы, как говорится, были довольны. Не буду. Так, 718-303-9090. Добрый день, вы в эфире.
14: Добрый день.
7: хочу сказать, что прививка, она не убивает в организме бактерии, микробы, там, вирусы. И человек, если он не болеет в данный момент, это не важно, есть у него прививка или нет, он не будет распространять микробы, понимаете, вирусы. А если у него есть прививка, он даже с прививкой больной человек будет распространять. И какой же смысл был запрещать вот это, требовать прививки? Абсолютно никакого смысла не было.
0: Чтобы для того, чтобы ваша форма болезни была более легкой. Вот для этого.
7: Нет, они же боялись, чтобы другие не заразились от этого человека, если у него нет прививки. Это абсурд полный.
0: Ну, возможно.
7: Это, они не заботились о том человеке, который без прививки. Они заботились о тех, кого он может заразить, но это бессмыслица полная была. Понимаете?
0: Ну, дело в том,
7: спросите свою маму, проконсультируйтесь.
0: Я спрошу, но дело в том, что если вы в курсе, вот была такая знаменитая история, что христианские миссионеры в 1830-х годах, по-моему, если не ошибаюсь, 1840-х годах, отправились на пароходе по реке Миссисипи для того, чтобы участвовать в ярмарке рядом с индейской резервацией в Дакоте. Все они, неизвестно для самих себя, были заражены оспой. У оспы 3 недели инкубационный период. Во все эти 3 недели ты можешь заражать всех вокруг себя. И вот они прибыли

0: распространяете. Поэтому, ну... Добрый день, вы в эфире.
1: Нет, тут еще другая вещь, на самом деле. Если есть какое-то количество людей, которые могут заболеть с определенной плотностью, тогда болезнь распространяется. Если это плотность людей, которые могут заболеть меньше, тогда заболеет какая-то группа и закончилась. А чаш западу, понимаете? То есть эпидемия идет только тогда, когда есть какой-то огонь горит тогда, когда
0: есть какой-то... Ну, то есть в крупных городах, например, эпидемия распространяется, потому что там близко проживает население. Конечно. Конечно, оно будет намного медленнее развиваться в какой-то деревне забитой, которая, может быть, вообще далеко стоит от кого-то.
1: Как лесной пожар. Для того, чтобы его протушить, надо сделать просеки. Тогда, когда огонь нарвется на просек, он остановится. Понимаете, когда есть люди, которые не заболевают, инфекция останавливается. Иначе получается эпидемия. Вот и все.
0: Я понял. Спасибо. Ну, смотрите, эпидемия развивается прежде всего там, где большое сосредоточение людей. Особенно если это воздушно-капельным путем, кто-то чихнул, и вот от одного чиха хватит, чтобы заразить, допустим, весь универмаг, рядом с которым, потому что другой чихнет точно так же, еще и пошло-поехало. То есть это я не думаю, что нужно кому-то доказывать. Понимаете? Вы отдельные деревни или оторванные, допустим, от цивилизации деревни выживали даже во время чумы, вот в средние века, когда вообще это не лечилось. Почему? Потому что до них чума просто не добиралась. И с чумой, например, было очень удобно. Чума ровно за один день, за два дня тебя убивает. То есть инкубационный период мгновенный. Ты к вечеру уже лежишь с жуткой температурой, на следующий день у тебя вот эти бубонные язвы, вот они язвы, вот эти бубонные, вот такие вот эти, ну, то, что такие вот опухоли такие на теле, и все, на третий день максимум ты умер. То есть за счет того, что она так быстро протекает, с такой остротой протекает заболевание, его можно быстро локализовать. Население умерло, все, сожгли в трупы вместе со скотиной, всю деревню взяли, сожгли. Все. Дальше оно не распространяется. Вот так с этим боролись когда-то. И то же самое делается в Африке. И, допустим, возникла какая-то жуткая там Эбола, эту деревню окружили со всех сторон, чтобы из нее никто не вышел по максимуму. Дали всем там умереть, потому что лечения никакого нет, максимум есть какой-то, чтобы облегчить их страдания. Все. И все. И после этого эпидемия закончилась. Почему? Потому что она сосредоточилась на одной деревне. Вот как правильно это, ну, как в основном так это делается. Идеальный ли это выход? Наверное, нет. Конечно, нет. Но что лучше можно придумать, если нет лечения? Поэтому... Добрый день, вы в эфире.
2: Александр, добрый день.
0: Добрый день. Вас вчера отключило, вы знаете? Да.
2: Когда нас отключило?
0: Вчера вас отключило, вы звонили.
2: Ну, бывает, но это не моя проблема, да. Это проблема Дэвидсон Радио. Anyway, да. Значит, вы же в курсе дела, сколько причин было для того, чтобы запустить этот вирус. До того, как его взяли вчера на слушание, во-первых, он такая умница, который всегда хотел быть суперстар. Он мемуары писал, и вы об этом знаете. В этих мемуарах он это все рассказывал. Плюс, они проверили его имейлс за очень много лет. Это ничтожество до прихода Обамы соединяло части детей с обезьянами для того, чтобы добиваться каких-то результатов в своих расследованиях. Когда пришел Обама, он запретил это делать. Почему это началось? Потому что Трамп и экономика, если вы помните, была у нас на ура. Когда COVID начался, это пошло на выгоду кому? Китаю. Потому что на 20-25% Китай тогда вышел, и он контролировал все эти масочки, резиночки. Помните, да?
0: Да, ну окей.
2: И это все, он подонок, понимаете? Да, он пользуется всеми законами. И они мало, я не думаю, что они ему что-то сделают. Ну, он грязнулись,

0: со всех сторон. Он грязнуля со всех сторон. И вы это знаете.
1: Окей, я понял. Спасибо. Спасибо. Значит, я еще раз повторю. Если мы хотим в целях профилактики на будущее уйти от каких-то ошибок, что мы уже сделали, чтобы не было вот таких вот каких-то жутких проблем, чтобы мы совершенно четко не совершали этих ошибок и как бы не было таких людей, допустим, вот чтобы говорить далее. Значит, мы должны были бы вот так, по-хорошему если говорить, дать назначить слушание, ну, в чем закрытые слушания, не для телевизора, где будет, вот понимаете, вот эта вот показуха вся, а закрытые слушания, в чем дать ему сразу вот обещание, что все, ты там будет присутствовать, ты, твой лоер, ты будешь отвечать на те вопросы, которые ты хочешь отвечать, никаких подсудебных процедур после этого не будет, мы тебе это обещаем, мы просто пытаемся установить истину, пытаемся сделать профилактику на будущее. Что бы ты посоветовал, что бы ты сказал, мы будем обсуждать твои дневники, твои там имейлы, все, что у нас есть. Как говорится, все плюсы, все минусы. Ты можешь, как говорится, повиниться, сказать, что ты что-то там не учел, или можешь настаивать на своем, как ты хочешь. Но в любом случае мы хотим это услышать. Хотим сделать вывод. Причем я бы на такие слушания пригласил бы еще и специалистов, понимаете, вирусологов, каких-то врачей и так далее, там, для того, чтобы они делали выводы, не только делали наши все эти дорогие, любимые сенаторы, у которых языков очень много, понимаете, ума очень мало, судя по их действиям. Вот это вот, вот это бы имело бы какой-то, наверное, вот так, если вот рассуждать, наверное, имело бы какой-то практический смысл. И для страны, и для населения, и для и на уровне, понимаете, каких-то будущих проблем, которые у нас, несомненно, когда-то будут. Мир становится все теснее и теснее и теснее, понимаете? И закрыть, допустим, аэропорт, чтобы к тебе не прилетали из Китая, ну хорошо, он полетит в Англию. Или полетит в Германию. Из Германии полетит в Италию. Из Италии полетит в Англию. И, наконец, он, наконец, из Англии полетит в Соединенные Штаты. Вы что, закроете для английского гражданина въезд? Да никогда в жизни. Значит, вы должны вообще тогда закрыть влет в страну. Поэтому, понимаете, вот ощетиниться тем, что закрыть заезд в страну людям, которые, допустим, могут быть больны, вы тем более не сможете. То есть надо реальную процедуру разрабатывать заранее. Что делать? Причем должно делаться в мгновение ока. Не чтобы это решал какой-то чиновник. А вдруг я это сделаю, а вдруг я это не сделаю. Нет, это должно делаться почти на автомате. Вот этого в Америке нет. Это то, что моя мама говорила. Моя мама, ну, говорится, была, там много-много лет работала. Она говорит, в России каждый врач был военнообязанным. Там вот эти вот drills, то есть, как говорится, подготовки к каким-то вот мгновенным эпидемиям, типа, что американцы там разбросают какие-то микробы, и все там заболеют сразу, применят там биологическое оружие, проводились регулярно. Регулярно, они несколько раз в год проводили такие учения в каждой больнице, в каждой поликлинике. Поэтому они были подготовлены к этому лучше. Я уверен, что у них тоже там было бы полно каких-то ошибок, ляпсусов, там шприцов не хватало и так далее. Там была проблема прежде всего с бедностью. Бедностью советской медицины. Но в смысле своей подготовки они были подготовлены лучше. И вот это то, что мы сейчас, вот, наверное, я бы вот это считал бы, что вот это надо обсуждать. А то, что, вот, вы понимаете, попытка найти виноватых для того, чтобы посадить Фаучи, клянусь, вот сейчас это не играет никакой роли. Никакой. И главное, что никто этого уже не сделает. Если республиканцы умные, а я что-то у меня все больше и больше сомнений в их уме, они дальше вот этот вот клубок с токсичными новостями раскручивать не будут. Потому что это для них, это закончится плачевно. Плачевно. Вот это чисто мое мнение. Добрый день, вы в эфире.
2: Я не знаю, что тут люди спорят. Была страшнейшая эпидемия. У меня один родственник за 3 дня сгорел, умер. Другой знакомый умер. Я сделал 3 вот этих прививок. Была бы 4, нужно сделать бы 4. Чего их теперь ругать? Слава Богу, они молодцы, что
1: сделано было полно ошибок. Эдуард,
2: Ошибки надо исправлять, вы правильно говорите.
1: Ну,
2: то, что Трамп это все разрешил разработать, быстро вакцины нашлись, деньги нашлись, люди. Сколько людей спаслось, вот мы, слава богу, с вами разговариваем. Простить уже его надо, да и все, забыть. И только...
1: Ну, не столько простить надо, а просто двинуться дальше, и все.
2: Да, и вот правильно бы говорить, ошибки надо вот эти все знать и на будущее, чтобы не допустить. Спасибо. Ну, да,
1: спасибо, Эдуард. Понимаете, для того, чтобы знать ошибки, нужно лишить вот эти расследования, вот этой токсики, что мы тебя посадим, мы тебя накажем, мы тебя то, мы тебя это. Если вот это вот, вот эту токсику из разговора убрать и сказать, что мы пытаемся, как говорится, найти истину для того, чтобы люди спасти людей в будущем, вот тогда, наверное, это имело бы смысл и для Фаучи, и для всех остальных, и они бы тогда бы могли бы спокойно сесть, работать, добиться действительно какой-то правды, действительно добиться смысла во всем этом. А если говорить о том, что, вот, понимаете, что мы вот сейчас тебя поймаем, накажем, сейчас тебя попытаемся запутать, так вот, так слушайте, любой бы на его месте, вы разговариваете с лойером, лойер тебе говорит, слушай, если ты будешь дурак и будешь с ними разговаривать, они тебя запутают. Они тебя специально загонят в какую-то вот ловушку, а потом предъявят тебе обвинение в лжесвидетельстве. Молчи и все. И повторяй, как попка попугай. Мне вот лоер посоветовал, с вами не разговариваю. И что ты сделаешь? Ничего. Ничего. Поэтому тактика его была абсолютно верна. Как вот наши сенаторы этого не понимали, я не знаю, почему они не понимали, потому что они хотели добиться негативного пиара, а не смысла во всем этом. Вот это вот, к сожалению, гадостное вот это вот осознание, что происходило на этих слушаниях, у меня было вот сразу открылось. Осознание того, что они хотят да именно отомстить, именно расквитаться с ним, особенно Рэнд Пол, понимаете, с его вот этим антипрививочным, как говорится, курсом поведения. Ну, не любит человек прививки, окей, файн, я понимаю это. Но он прививки никогда не остановит. Не хочешь, не прививайся. Я говорю, из-за того, что прививки делались, извините, господа, человечество выжило. Вот, например, делали прививку от оспы, делали до 71 года по всему миру. Военным делают до сегодняшнего дня. Всем. Почему? Потому что знают, нет, конечно, прививка не убивает вас, этот вирус, она делает так, чтобы если вы, не дай бог, заболели оспой, то у вас будет легкая форма. Причем эта прививка очень тяжелая, от самой прививки многие люди умирают. Поэтому ее перестали делать, потому что многие ее перенести не могут, прививка очень тяжелая. Но это лучше, чем ничего. Поэтому я повторяю, я когда мне сказали, что Саша, иди и делай. Я пошел и сделал, в апреле, вот тогда начали всем прививать, я выстоял в очереди, мне сделали, потом я сделал 3 бустера. Сейчас еще какой-то 4-й, 5-й бустер, я уже не делаю, Хотя, может быть, если мне опять-таки мои родные, моя семья, которые все врачи, скажут, что Саша, новый какой-то стемп появился там, понимаешь, этого вируса, понимаешь, он тебя убьет нахрен за пару дней, потому что ты явно не блещешь здоровьем, там, понимаете, таким, как надо, то я пойду и сделаю. Я не буду ни с кем, понимаете, в Сенате на эту тему советовать. Я пойду и сделаю. Знаете, сенаторы должны заниматься... Короче, это мы ходим по кругу. Но то, что вчера было, это было законно и было совершенно заведомо продуманная ситуация, которую они взяли и упустили. Заведомо. И ничего они с этим сделать не смогут. Понимаете, ничего они с этим сделать не смогут. Они должны начать понимать, что если они хотят добиться какого-то смысла от всего этого, значит, нужно тогда исключить вот эту токсику из разговоров. Тогда можно и Рэнда Пола допустить на какие-то слушания. Но они, поверь, на публичные слушания уже больше не будет. А, допустим, слушание какого-то типа в какой-то закрытом какой-то форме, я думаю, что они, наверное, могут их организовать. Опять-таки, если они дадут полный иммунитет от дальнейшего просекьюшн и договорятся с лоером Фаучи, тогда, возможно, тогда, вот понимаете, мы можем добиться какого-то толка от всего вот этого представления. А по-другому ничего не будет. Ничего. Мы только еще раз докажем, что, понимаете, что наша система правосудия, кстати говоря, об этом тоже надо поговорить, американская система правосудия работает идеально, как часы. Мы жутко счастливые люди, на самом деле, то, что у нас английская система права, не европейская, а именно английская система права, где подсудимый имеет больше прав, чем обвинитель. Что вы не можете просто прийти и сказать, ты виновен. Нет, я не виновен, блин, пока ты, сволочь, не докажешь это. А не докажет, пшел вон. Вот это, ох, как мне нравится здесь в Америке. Так, перерыв и продолжим.
3: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
4: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
9: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
10: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
11: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
12: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
13: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
14: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
15: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
16: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
17: У микрофона Лена Вишневецкая. Исследователи показали, что количество видимой белой части глаза, склеры, заметно влияет на то, насколько человеку доверяют. Считают его привлекательным, общительным и высокостатусным. Лицо – источник социальной информации. Глядя на него, люди мгновенно и часто бессознательно формируют впечатление о характере другого. Область глаз здесь особенно важна. Прошлое исследование площади склеры, видимой белой оболочки глазного яблока почти не отделяли этот параметр от других особенностей лица. В ходе исследования выяснилось, лица с большей площадью склеры получали более высокие оценки по всем параметрам. Эффект был одинаковым и для мужских, и для женских лиц, и не зависело от пола самого наблюдателя. Авторы предлагают два объяснения. Во-первых, хорошо видимая склера облегчает слежение за направлением взгляда, ключевой инструмент социального взаимодействия. Во-вторых, площадь видимой склеры естественным образом уменьшается с возрастом, так что более крупная белая область может служить неосознанным сигналом молодости и здоровья. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzinradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidzin Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
18: Служба информации Davidzin Radio. Новости в реальном времени.
19: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
20: Травма на работе? Виноват, не виноват, неважно. Получали чек или кэш, неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
21: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
22: Хоумкер агентство Весткер объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в Весткер 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство BestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в BestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
23: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Ravel Zone Radio.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
3: Здравствуйте, господа. Наш телефон 718-303-90-90. Мы обсуждаем вот эту ситуацию, которая была с Фаучи. Я считаю, что это как бы сама идея была провалена тем, что они вместо того, чтобы, как говорится, пытаться... они пытались его притащить в суд. Они хотели бы его осудить. Но если ты знаешь, что это де-факто практически невозможно, значит, зачем? Зачем тогда доказывать, что ты это делать не сможешь? Вот о чем ведется речь. И они эту схватку совершенно четко проиграли. Абсолютно. Поэтому мое личное мнение, что дальше это продолжать не надо, потому что это еще хуже будет. Это будет еще хуже, и это будет доказано, что, как говорится, что ничего они сделать не могут. Основное, что нужно сосредоточиться, это конкретное. Нужность для страны, для отечества. Давайте так говорить. Чтобы люди не болели, чтобы этого больше не случалось. Понимаете, мне абсолютно все равно. Сядет Фаучи, которому за 80 лет, который там просидит пару лет и умрет. Или не сядет. Меня это волнует меньше всего сейчас. Меня волнует то, чтобы, понимаете, ошибки, которые были сделаны, в результате вот этой паники, которая началась, это был предвыборный год, и Трамп не хотел закрывать вовремя, как говорится, то, что можно было закрыть, допустим, раньше, может быть, надо было закрыть на 2 недели, не было бы такого количества больных, может быть, объявить карантин раньше. Не знаю. Возможно, весь смысл был именно, вот понимаете, сделать это раньше. Не позже, а раньше. Но начали спорить, понимаете, экономика идет, как говорится, куда она идет. Давайте, как говорится, докажем друг другу, что мы можем без этого. Во Флориде, знаете, нельзя сравнивать, наверное, Флориду с Нью-Йорком. Нью-Йорк – это колоссальное сосредоточение людей. Флорида – это относительно, такое куда более разряженное количество. С другой стороны, понимаете, там, где сосредоточены старики, понимаете, или Куомо сделал, понимаете, глупость с этими домами престарелых. Глупость сделал, понимаете, то есть, если, как говорится, ему по-хорошему сказать, что мы тебя не будем, понимаешь, за это притаскивать к ответственности, он бы, наверное, сознался, что он сделал глупость. Почему? Потому что нету никаких в нашем обществе, в нашей стране на сегодняшний день, давайте признаем это, нету четкого понимания, а как действовать в такой ситуации. Нет ни процедур, ничего. И наш CDC в этом абсолютно облажался. И наши власти, и так далее, и тому подобное. Это лично мое мнение на эту тему. Я когда думаю на любые все вот эти вот темы, знаете, у меня нету желание кого-то, поймать за члены, и доказать, что он прохвост. У меня всегда есть желание так, чтобы страна дальше сделала уроки из чего-то, из этого прохвоста. Если прохвост, как говорится, в данном конкретном случае, готов помочь под определенные условия, то, наверное, есть смысл с ним договориться. Особенно если его вина, она является недоказуемой. Потому что, еще раз повторяю, что вы придете ему сказать? Он признает, я давал деньги на вот эту лабораторию в Ухане в Китае. И что? Да, мы сидели, вот этот вирус резали на части, соединялись с другим с чем-то. Пытались, как говорится, посмотреть, и так далее. Это что, выходит за рамки каких-то нормальных исследований? Наверное, нет. Наверное, нет. Наверное, вы это нигде никак не сможете доказать. Это нормальная практика, которая существовала, существует и, главное, продолжит существовать. Потому что в одном университете идут одни исследования, в другом университете, в другой стране идут такие же, в третьем идут еще такие же и так далее. И тут получается внезапно, что ученые из Израиля сотрудничают с ученым из Китая, или из Японии, или из Германии, или из Америки. Они делают одно дело, тут ведутся одни опыты и так далее. То есть идет своего рода соединение усилий на одном направлении. И вот поэтому, когда мы видим вот эти Нобелевские премии даются, вот вы заметили, даются сразу там 3-4 ученым. Почему? Потому что они делали одно дело. Один работал на кафедре там где-то в Лондоне, один в Токио, один в Швейцарии, еще четвертый в Тель-Авиве. Ну и замечательно. Понимаете, это нормальная практика. А то, что дальше там, допустим, вот это я сейчас говорю с потолка, я это беру, у меня нет сведений для этого, но скорее всего, в этой китайской лаборатории были какие-то китайцы, которые были обычные военные. Они пытаются военизировать этот вирус, чтобы типа вот где-то взять его распространять, и для того, чтобы страна заболела, и начали массово умирать там люди. Сделать из этого оружие. Они взяли этот вирус, понимаете, они же не спрашивали у Фаучи, можно ли мы им это сделать, зачем это делать, и так далее. Он явно бы не согласился на это. Я не подозреваю его в том, что он, как говорится, китайский шпион. Вот этом я его точно не подозреваю. Значит, если они взяли этот вирус, начали что-то с ним делать, начали его мутировать, начали его специально с ним играться и так далее. Вот посмотрите фильм, вот, где играет Дастин Хоффман, называется Outbreak. Outbreak. Там вообще, понимаете, ситуацию, что вирус, понимаете, распространялся какой-то обезьяной, которую поймал какой-то американец, для того, чтобы продать эту обезьяну каким-то там, коллекционерам в Америке. Эта обезьяна на него чихнула, или плюнула, что-то такое. И все, и он заболел, он прилетел, он начал чихать в самолете, уже летел с температурой, прилетел, здесь умер. Все, а обезьяну... Главное, те, которые заказывали, никто ее не взял, он ее выпустил в лес. Здесь, в Америке. И вот начинается эпидемия, они готовы бомбить целый город, чтобы уничтожить его вакуумной бомбой, чтобы не дать распространению вот этой вот эпидемии. И тут вот выясняется, что они поймали эту обезьяну, вот эти врачи, которые пытаются найти, вот какую-то сделать вакцину, они поймали эту обезьяну, это есть источник вируса, и теперь у них есть как бы животное, от которого они могут сделать, разработать вакцину. Ну, то есть тут не говорится даже про военных какие-то и так далее. А представьте, а сколько есть фильмов? Вот я говорю, это же постоянная тема научно-фантастических фильмов. Resident Evil знаменитый. Они разрабатывают какую-то бактерию или с ней работают, там падает пробирка, из кого-то из рук просто упала пробирка там, или что-то где-то она скатилась со стола там, ну что-то такое вот произошло. Из нее вырвался вот этот вот микроб, газ какой-то, вырвался в атмосферу, все. Там какая-то система оповещений, это мгновенно, вся эта лаборатория, которая находится под землей, начинает мгновенно закрываться, опускаются какие-то шторы, опускаются какие-то ворота, и людей даже там одному там человеку голову отрезают, потому что ворота закрылись прямо ему на шею. Он упал там, или она упала, и ей тут же шею там оторвало. И все погибают внутри. Все внутри погибают, потому что они все заражены. И там начинает развиваться какой-то жуткое, понимаете, какой-то мутант человеческий там, который заболел, который становится чудовищем, он тебя поцарапает, ты заболел. Он на тебя там укусит, ты заболел. И вот они с ним борются. Ну, это научно-фантастический фильм. Но это близко к тому, о чем мы говорим. К сожалению, вот такие утечки были, есть и будут. Как правило, они быстро локализуются. Как правило. Если есть какой-то злой умысел, кто-то что-то хочет кому-то продать, там, понимаете, вот такие... Тогда тоже есть американский фильм на эту тему. Там играет Шон Коннери, опять-таки Дастин Хоффман. По-моему, Family Business. Там играет Мэтью Бродерик и так далее. Потрясающий фильм, кстати говоря. Старый, но хороший. Шон Коннери, Мэтью Бродерик и Дастин Хоффман. Family Business, по-моему, называется. Понимаете, что опять-таки, что вот они пытаются своровать какую-то вакцину или каких-то микробов для того, чтобы потом выгодно продать и так далее и тому подобное. Выясняется, что там, понимаете, идет контр-игра, что там никаких микробов нет, что там лаборатория ничего не разрабатывала, просто тянула время и говорила, а там на самом деле вода была обычная. Ну, в общем, так или иначе, притянуть Фаучи вот за то, что проводились эти эксперименты, было бы, наверное, абсолютно нереально. Они его могли бы притянуть к ответу за то, что он не хотел им сказать на эту тему. То есть он лгал под присягой, возможно, или не хотел с ними беседовать, или говорил им, понимая, вводил в сторону следствия, то есть торпедировал следствие и так далее. Вот это, наверное, я говорю, я не знаю точно, потому что мы можем только спекулировать сейчас на эту тему. Наверное, могло бы дать какие-то вот конкретные поводы для обвинения в суде. Все остальное – это хайп для политики. Потому что в тот год, в 2020 год, Трамп из-за этого вируса, из-за этой болезни, из-за этой пандемии проиграл выборы. Он из-за этого проиграл. Причем Трампу надо отдать должное. Он тогда сказал, бросьте все, что можно для разработки вакцины. Сколько угодно, как угодно, откуда угодно. Всю красную ленту, которая обычно существует вот при подобных ситуациях, что они это не могут, то не могут делать, тут эксперимент. Они за год выдали вакцину. Это ли не колоссальный, момент нашей страны говорит о том, что у нас колоссальные научные возможности. За год выдать вакцину. Да неслыханная вообще скорость. Поэтому то, что наша страна, понимаете, извините, самая лучшая, вот это только с этого понятно. И еще, понимаете, еще раз повторяю, по поводу вот этого права нашего. Понимаете, господа, вот если бы вас обвинили в чем-то вот подобном в Китае, то вы бы точно бы сели бы с расстрелом. А вот если вы в Америке или в нормальной стране, там это надо доказать. Причем так, как это доказывается в английском, то, что называется common law, которым мы пользуемся, право прецедента, это, господа, вот понимаете, это подарок судьбы, что мы это имеем. Колоссальнейший подарок. И когда-нибудь, я так думаю, у меня такое впечатление, что поставить памятник здесь в Америке Генриху II, это английскому королю, у которого были нормандско-анжуйские корни, он вообще был практически француз, который правил в середине, во второй половине 12 века. И он вот тогда дал задание своим юристам разработать на основе старого вот такого вот права, которое уже существовало в Англии и так далее, там какие-то моменты, разработать новую систему права, которую вот мы до сегодняшнего дня, представляете, человек жил в 12 веке, 900 лет назад. И мы пользуемся этой системой до сегодняшнего дня, и она намного, намного более справедлива и правильно построена, чем любая другая правовая система в этом мире. Любая другая. Мы очень, как говорится, должны быть довольны и счастливы, что именно у нас она есть. Мы даже не представляем себе, насколько это, потому что в нашей системе права прокурор имеет головняк колоссальный доказать чью-то вину. Если у него только не стопроцентные какие-то совершенно там убийственные доказательства, которые вообще тронуть даже адвокат не сможет, то в любом другом случае обвиняемый имеет преимущество. Почему это было сделано так? Потому что англичане когда-то хотели, чтобы нельзя было просто взять, прийти и прицепиться тебе. Потому что ты вот так хочет король или лорд какой-то, или что-то такое. Прицепились к тебе, и ты ответить даже не можешь. Вот так на континенте, кстати говоря, так и работало. Если я сказал, что ты виновен, значит, ты виновен. А в Англии это надо было доказывать. Причем доказывать мучительно, долго и, как говорится, с болями. В суде равных, где были присяжные заседатели и так далее и тому подобное. Это только потом пришло так в Европу. Поэтому что вы? Вот то, что мы видим и наблюдаем, это вот если вот из этого вот всего гадостного вот этого состояния, которое мы вот сейчас вот, как говорится, увидели, можно сделать какие-то, вот понимаете, счастливые выводы, это то, что мы с вами наблюдали торжество американского права. где человек, если он, его вина не доказана, или тем более его простили заведомо, то есть как бы вперед выдали прощение, карт-бланш, все, не доказан, не виновен. И вот одно это, понимаете, вот когда я говорю, понимаете, мы должны быть счастливы, что мы живем здесь в Америке. Одно это, потому что, значит, это говорит о том, что бы вы ни сказали, что бы вы ни сделали, вас не могут взять, просто за шкирку притащить и доказать ваше обвинение, просто потому что вот какому-то полицейскому захотелось это сделать. Ну, мой дорогой, у тебя будет колоссальная проблема так. Ты должен очень серьезно, вот, как говорится, заботиться о доказательстве. А доказать какие-то вещи, особенно уголовное обвинение, это нужно, значит, behind reasonable doubt. То есть, больше 90% обвинения доказано. Если это гражданское дело, то нужно доказать всего 50 плюс 1. То есть, просто большинство. А в уголовном нужно доказывать все 90%, потому что человек не просто будет расплачиваться деньгами за нанесенный ущерб, он будет сидеть за это. Я уж не говорю про пятую поправку. Тоже, понимаете, вот эти отцы-основатели. Вот вы подумайте просто, каким умом, как все должно было быть правильно в голове у них уложено, если они заранее вот эти 10... Понимаете, вот эту поправку провели. Сейчас я вам скажу, когда она была проведена. По-моему, ее сразу. Пятая поправка ратифицирует. 1791 год, господа. 1791 год. 200, вот больше, ну почти 250 лет назад. Почему? Потому что они понимали, что любой человек, он несовершенен. Он может оболгать сам себя. Он может сказать не то, что нужно. Его могут запутать и так далее. И поэтому это ваша обязанность и доказать его невиновность. От виновности, понимаете? То есть вы получаете так, что мы идем от обратного. То есть он невиновен, вы должны доказать это обратно. Потому что человек может иной раз сам себя оболгать по каким-то причинам. А вы ему докажете обратно. Нет, ты сам себя оболгал. Ты невиновен. Я не говорю, что наша система идеальна, что в ней не случается ошибок. Ошибки были, есть и будут всегда. В любом деле, в любом разговоре, поэтому говорить, что, понимаете, мы работаем без ошибок, всегда на блестящие 100%, это может только человек либо глупый, либо не понимающий, что он говорит. Ошибки были, есть и будут. Но ошибки вот в нашей системе намного меньше, чем, допустим, где-то в другом. Там какое-нибудь советское право или китайское право, или еще вообще черти что и где, и понятно. Еще раз, 718-303-90-90. Как бы не очень сильно интересовался этим делом. Почему? Потому что я изначально, примерно, понимал, как это закончится. Мы можем сколько угодно быть недовольными, как работает наша система, допустим, медицины и так далее. Как действуют наши какие-то служаки, бюрократы и так далее. Но, понимаете, мы при этом не можем сказать, что мы находимся в каком-то, понимаете, беспределе. У нас за все, в принципе, можно получить ответ, если правильно поставить это дело. К сожалению, вот в этом конкретно допросе, который пытались провести в Сенате, они пытались не столько добиться ответов, сколько они пытались запутать или попытаться его привести к лжесвидетельству, для того, чтобы посадить после. То есть они пытались сфабриковать фактически новый кейс. Его лойеры прекрасно поняли, расщелкали еще, да, и они сказали, что уж молчи и все. Вот нечто подобное было в свое время, когда допрашивали Хиллари Клинтон. Я клянусь, я получал удовольствие от этого. 11 часов эти олухи задавали ей вопросы. Причем они настолько были тупые, вот эти вот опрашивающие. Я вот, знаете, я периодически удивляюсь. У республиканцев есть умнейшие люди. Но почему-то вот именно они вот в таких вот, вот этих показуках не задействованы. Там обычно вот являются какие-то, знаете, вот такие wannabes. То есть я хочу кем-то стать. Какие-то там третьесортные какие-то там конгрессмены, сенаторы и так далее. И они начинают там громче всего стучать по столу, там, я не знаю, кулаком. Толку никакого, но стучат громко. И вот, когда ты это видишь, то ты понимаешь, ну вот еще один loudmouth пришел. Ничего не добьется ведь, абсолютно. Далее, вот эти вот, я помню, что вот эти слушания, 11 часов допрашивали, пытались найти вину. Ребят, ну вы... Если вы хотите найти причины, это одно. Если вы хотите кого-то посадить, другое. Она поняла, что ее хотят посадить, все. Она вас просто опустила всех. Просто опустила. Почему? Потому что сделан, еще раз повторяю, сделан акцент для того, чтобы не найти истину, а именно посадить политического оппонента. Поэтому я помню эти слушания. Добрый день, вы в эфире.
0: Добрый день, Александр. Мне кажется, что главное тут было не то, что посадить его. Мне кажется, главное, намного важнее было показать, что внутреннюю кухню этой демократической партии, хотя он, конечно, не функционер демократической партии, но он действовал, они все действуют примерно одинаково. Это показало, как вот эти бонусы, как он это требовал, и что, как он принимал решения, и что он делал, как главное покрасоваться перед камерами. Что, то, что на самом деле ему там, ему абсолютно наплевать, где этот вирус был, что с этим вирусом, что было со страной, какая вакцина была, нормальная вакцина была, недоработанная, много людей пострадало. Им, функционерам демократической партии и вот этого Фаучи, который им не является, но они все действуют по примерно одной схеме. Им важно добить свои карманы.
3: Фаучи работал при администрации Трампа, но так если он такой был плохой.
0: Ну, он понимаете? Работал, ну при Трампе работало много, и Коми был работал при Трампе, они все действовали при его.
3: Коми
0: это
3: тоже,
0: глубинное государство, Александр. Это глубинное государство. Чиновники,
3: которые. Спасибо. Я должен уходить вот сейчас. Далее, знаете, я не согласен, что это глубинное государство. Я считаю, что это просто мы абсолютно не доработали, не имеем четкого понятия, как вот действовать в подобных ситуациях. Поэтому действуют люди, вот как они считают нужным. И получается вот то, что получается. Вот именно вот такой вот катавасия, что каждый, как говорится, начальник решает сам по себе, что Фаучи, что Коми, что и кому-то еще, и как-то, и где-то еще. А нужно иметь четкую инструкцию, как мы действуем при подобных ситуациях. Глубинное государство, поверьте мне, оно будет при правых и будет при левых. И каждый будет тянуть одеяло на себя. И никуда мы от этого не денемся, от глубинного государства. Оно как было, так и останется. Президент уходит и приходит, а глубинное государство остается. Понимаете, возьмите, поймите, почитайте на эту тему. Так, ладно, спасибо, что были сегодня со мной. Продолжим завтра. Всего доброго.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Исследователи выявили биологический перелом, который может определить судьбу мозга при болезни Альцгеймера. Перейдет ли накопление амилоидных бляшек и тау-клубков в деменцию или нет? Ключевую роль играет микроглия – иммунные клетки мозга. Ученые проанализировали образцы мозга умерших доноров, людей с деменцией, когнитивно здоровых 80-летних и долгожителей старше 100 лет. В результате были описаны 6 тканевых доменов, соответствующих разным стадиям прогрессирования болезни. Критическим оказался переход от доменов, где преобладают амилоидные бляшки, к доменам, связанным с тау-патологией и нейродегенерацией. Именно в этой точке микроглия меняла поведение. Из воспалительного состояния она переходила в состояние презентации антигенов, иммунного ответа, запускающего цепь повреждений нейронов. Принципиально важно, что у разных разных людей устойчивость к болезни выглядела по-разному. Когнитивно здоровые 80-летние демонстрировали ранний воспалительный ответ микроглии, но клетки не переходили в позднее состояние. У долгожителей позднее состояние все же активировалось, однако оно не было связано с накоплением тау-патологии, то есть опасный переход происходил, но не приводил к повреждению нейронов. Понимание того, как мозг сопротивляется болезни, откроет новые возможности для терапии, направленные на предотвращение нейродегенерации и деменции. Результаты указывают на сигнальный путь микроглии как перспективную мишень для лекарств нового поколения, которые будут не просто удалять амилоидные бляшки, а удерживать иммунные клетки мозга в защитном состоянии.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
5: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Днем в понедельник, 27 июля, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху вылетел в Вашингтон. Вооруженная конфронтация между США и Ираном вызвала раскол среди арабских государств Персидского залива, отмечают наши газеты. Операция под названием «Южное копье», начатая в рамках борьбы с наркокартелями, не помогла сократить количество кокаина, поступающего в Соединенные Штаты Америки. Украинская оборонная компания «Юфорс» и американский производитель катеров «Рекон Крафт» подписали меморандум о производстве морских беспилотников семейства «Магура» в Соединенных Штатах Америки. Министерство обороны США заключило с корпорацией Oracle корпоративное соглашение на поставку программного обеспечения общей стоимостью до 7 миллиардов долларов. Инновационное подразделение Министерства обороны DIU объявило о новом конкурсе с призовым фондом, цель которого – найти зрелые и недорогие высокоточные дальнобойные системы. Два человека были убиты, пятеро получили огнестрельные ранения на территории комплекса Seattle Center в центре Сиэтла. Шесть человек получили огнестрельные ранения в районе Гумбольдт-парк на северо-западе Чикаго. Главной особенностью Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, которые пройдут с 14 по 30 июля 2028 года, летние Олимпийские игры 2028 года, станет отказ от строительства новых спортивных объектов. Копию фильма «Одиссея» Кристофера Нолана, которая без разрешения правообладателей была размещена в сети, посмотрели более 2 миллиона человек. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
6: Днем понедельник, 27 июля, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху вылетел в Вашингтон. Вылет был задержан на несколько часов без объяснения причин, причем самолет вылетел с базы Неватим, а не из Бен-Гуриона. Точное расписание не было опубликовано. Канцелярия премьера заранее не сообщила время и место вылета из Израиля или ожидаемую дату приземления в США. Вместе с премьер-министром отправилась делегация, в которую не вошли журналисты. Нетаньяху не делал заявления перед вылетом, но его офис опубликовал текст заявления премьера. Я привожу несколько цитат. Нетаньяху сказал: «Я направляюсь в Вашингтон на встречу с нашим другом, президентом Трампом. Это будет моя 8-я встреча с ним после его избрания на 2-й президентский срок, больше, чем у любого другого иностранного лидера. Это большая честь, но также и большая ответственность. Мы обсудим все вопросы, стоящие на повестке дня, прежде всего Иран. Разумеется, наша цель – обеспечить нашу безопасность, а также расширить круг мира вокруг нас». Нетаньяху подчеркнул, что отправляется в поездку с одной ясной целью – обеспечить безопасность, силу и будущее нашего дорогого государства Израиль. Конец цитаты. Премьер-министр также сообщил, что намерен проститься с Линдси Грэмом. Нетаньяху пишет: «Я отправляюсь с другой целью – отдать последние почести нашему другу, моему верному другу и другу государства Израиль Линдси Грэму, одному из величайших друзей Израиля всех времен. Я уверен, что в этом я представляю и вас, граждане Израиля», – сказал Нетаньяху. Предполагается, что Нетаньяху покинет Вашингтон в среду, 29 июля, однако время возвращения в Израиль пока не объявлено. Во вторник, сегодня, 28 июля, Нетаньяху встретится с президентом Трампом в Белом доме. Это будет первая личная встреча Нетаньяху и Трампа после начала войны с Ираном 28 февраля этого года. Перед поездкой Нетаньяху заявил, что намерен обсудить с Трампом Трампом все вопросы, стоящие на повестке дня, как он сказал, включая ситуацию в Иране. Переговоры состоятся на фоне попыток Вашингтона возобновить дипломатические контакты с Тегераном. Боевые действия, как вы знаете, пока приостановлены. Ожидается, что стороны обсудят дальнейшую стратегию в отношении иранской ядерной и ракетной программ, условия возможного прекращения огня и действия в случае возобновления атак. Другой центральной темой станет сектор Газы. Накануне поездки военно-политический кабинет Израиля одобрил допуск международных стабилизационных сил в районы сектора, не находящиеся под контролем Цахаля. Предполагается, что первоначально в состав контингента войдут около 200 военнослужащих, в том числе из Уганды и Марокко. Причем участие каждой страны должно получить отдельное одобрение Израиля. Сроки развертывания сил пока не определены. Как пишет издание «Политико», вооруженная конфронтация между Соединенным Штатом и Ираном вызвала раскол среди арабских государств Персидского залива. Их общей целью остается обеспечение свободы судоходства, но единства достижения этой цели нет. Среди причин противоречий – наличие альтернативных путей экспорта, зависимость инфраструктуры от Ирана и степень нанесенного иранскими ударами ущерба. Они взаимодействуют в Конгрессе и Госдепартаменте, но реального единства между ними нет, так сообщил изданию иракский дипломат. Одним из проявлений кризиса стал выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК. По словам собеседников издания, это вызвало в Саудовской Аравии ярость, а Совет сотрудничества арабских государств залива оказался практически парализованным. Это осложняет координацию ответов на удары Ирана и его сателлитов. Цитирую, «Оман готов принять иранскую позицию, катарцы не настолько, но все равно участвуют в диалоге и выступают посредниками. Объединенные Арабские Эмираты наиболее готовы к силовому решению. Саудовская Аравия находится где-то посередине», так отмечает бывший американский посол в Саудовской Аравии Майкл Ратни. Оман рассматривал возможность согласиться на введение пошлин на проход через пролив, отказавшись от этого только под жестким давлением США. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, согласно СМИ, принимали участие в ударах по Ирану, а израильская армия помогала Объединенным Арабским Эмиратам в отражении иранских ударов. Еще одна причина разногласий среди стран залива в том, что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Оман могут продолжать экспорт энергоносителей, даже если пролив останется закрытым. У Катара, Кувейта и Бахрейна такой возможности нет. Среди арабских стран существует опасение, что их соседи решат урегулировать свои разногласия с Ираном, что называется, втихую, согласившись платить режиму аятолл за безопасность своей территории и торговли. Согласно публикациям СМИ, этот путь избрали Объединенные Арабские Эмираты, хотя власти Эмиратов опровергли такие сообщения. Существует и такой внешний фактор, как позиция Соединенных Штатов Америки. В то время как администрация Трампа говорит о расширении сотрудничества с регионом в рамках соглашений Авраама, в Пентагоне опасаются быть втянутыми в перманентную войну, считая, что надо сократить потери и предоставить странам региона решать свои проблемы. Общее недовольство американской политикой также может стать для арабских государств консолидирующим фактором. На саммите государств залива Бахрейне, участвовавшему в нем госсекретарю Марко Рубио, сказали, что любые соглашения с Соединенными Штатами должны включать гарантии безопасности их региональных союзников. Для обхода Ормузского залива заключаются новые объекты инфраструктуры и заключаются новые соглашения. Но без урегулирования ситуации с Ираном это не принесет безопасности. Попытка Саудовской Аравии начать экспорт через Красное море была заблокирована хуситами. Ключи к решению проблемы, утверждается в публикации, находятся у президента Дональда Трампа. Операция «Южное копье», начатая в рамках борьбы с наркокартелями, не помогла сохранить.

конфискованного кокаина показал высокую степень чистоты наркотика. Это свидетельствует о стабильном уровне поставок. Во Флориде цена за килограмм наркотика сейчас примерно в 2 раза ниже, чем была 5 лет назад. Возможно, в стране сейчас циркулирует даже больше кокаина, чем до операции, отметил высокопоставленный сотрудник DEA. Эти оценки противоречат утверждениям Трампа об успехе операции. В апреле президент США заявил, что, цитирую, 98,2% наркотиков, поступающих в Соединенные Штаты по океану или морем, были остановлены. Аналитики DEA отмечают, что через 2 месяца после первых ударов, нарушивших устоявшиеся маршруты контрабанды, кокаин действительно подорожал. Но наркоторговцы довольно быстро изменили свою стратегию перевозки наркотиков. Они отказываются от скоростных лодок и реже выходят в международные воды. Вместо этого они используют более крупные суда и держатся ближе к береговой линии, где военные с меньшей вероятностью откроют огонь. Кроме того, они стали часто использовать самолеты. Все это негативно влияет на традиционные методы расследования, которые используют в управлении DEA. В сентябре 2025 года США начали, напомню, наносить ракетные удары по венесуэльским морским судам, которые, как утверждалось, перевозят наркотики. В ноябре того же года глава Пентагона Пит Хексет объявил о начале операции «Южное копье» против наркокартелей в Западном полушарии. И 3 января США провели военную операцию в Венесуэле. Американский спецназ вывез из страны президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес и доставил их в Нью-Йорк. Им предъявлены обвинения по различным статьям, в том числе в наркотерроризме. Украинская оборонная компания U-Force и американский производитель катеров Recon Craft подписали меморандум о производстве морских беспилотников семейства Магура в США. Соглашение было заключено 21 июля на церемонии в посольстве Украины в Вашингтоне. Recon Craft выпускает пилотируемые беспилотные катера для американских сил специальных операций и вооруженных сил стран-партнеров. Пока речь идет не о заказе военно-морских сил США, а о локализации производства и подготовки к возможным американским закупкам. Стоимость соглашения и сроки начала серийного выпуска не раскрываются. Компании рассчитывают производить сотни, а в перспективе тысячи аппаратов в год на предприятиях в Орегоне и Южной Каролине. U-Force и Recon Craft также намерены участвовать в американской программе Drone Dominance и других конкурсах Пентагона. U-Force утверждает, что беспилотники Магура участвовали в уничтожении или повреждении более 10 российских военных кораблей в Черном море. Различные модификации морских дронов Магура использовались как плавучие зенитные платформы. По утверждению украинской военной разведки, аппараты Магура V-5 с адаптированными ракетами P-73 сбили 2 российских самолета Ми-8, а Магура Ви-7 с ракетами AIM-9, Sidewinder, 2 истребителя Су-30. В апреле 2026 года аппараты «Магура» прошли испытания в Индотихоокеанском регионе и, по данным производителя, во время американо-филиппинских учений «Баликатан» беспилотники атаковали и потопили списанный корабль-мишень возле острова Ит-Баят на севере Филиппин. Согласно опубликованным характеристикам, «Магура V7» имеет длину более 7 метров, развивает скорость около 39 узлов, способен нести до 650 килограмм полезной нагрузки, а его заявленная дальность достигает примерно 800 морских миль. Платформа может использоваться как ударный аппарат, разведчик, носитель ракет и беспилотных летательных аппаратов или как база для дистанционно управляемого боевого модуля. Партнерство предусматривает продвижение на американском рынке не только морских платформ, но и украинских воздушных и наземных беспилотников, программ автономного управления, средств командования. Соглашение отражает изменение роли Украины на западном рынке вооружений, то есть страна становится не только получателем американского оружия, но и поставщиком технологий, испытанных в ходе боевых действий. Американское министерство обороны заключило с корпорацией Oracle корпоративное соглашение на поставку программного обеспечения общей стоимостью до 6 миллиардов 990 миллионов долларов. Контракт может действовать до 10 лет. В первые 5 лет объем соглашения составит около 3 миллиардов 310 миллионов долларов. Оно предусматривает объединение многочисленных действующих контрактов и лицензий Oracle в единый механизм закупок для Пентагона, береговой охраны США,

0: американского разведсообщества. Соглашение подготовило Министерство военно-морских сил. Пентагоне рассчитывает, что централизация закупок позволит устранить дублирование лицензий, получить более полное представление об использовании программного обеспечения и снизит расходы как минимум на $441 миллион за время действия контракта. Ожидается также улучшение совместимости информационных систем и снижение рисков в сфере кибербезопасности. Речь идет не о выделении Oracle $7 миллиардов новых средств, а о предельной стоимости объединенных закупок программного обеспечения, технической поддержки и сопутствующих услуг. Ранее, отмечают в прессе, Пентагон заключил аналогичное соглашение на $9 690 миллионов для консолидации закупок продуктов Microsoft. Инновационное подразделение Министерства обороны США DIU объявило о новом конкурсе с призовым фондом, цель которого – найти зрелые, недорогие, высокоточные дальнобойные системы. Главное требование – низкая цена и легкость производства. Необходимо продемонстрировать систему в течение нескольких месяцев и запустить серийное производство в течение 12-18 месяцев, от года до полутора лет. Ну, как говорится в самом заявлении, будущие конфликты потребуют от объединенных сил обеспечивать дальнобойное воздействие по доступной цене в нужном масштабе с такой стоимостью и темпом, которые нынешние запасы вооружения в одиночку поддержать не способны. Конец цитаты. Запрашиваемые системы должны дополнить дорогостоящие, ограниченные по количеству боеприпасы и позволить командирам поражать более широкий круг целей, сохраняя, как сказано, премиальные боевые припасы для критически важных задач. Среди других требований – дальность свыше 600 морских миль, это примерно 1100 километров, полезная нагрузка не менее 35 фунтов, около 16 килограмм, предпочтительно более 100 фунтов, около 45 килограмм, стоимостью единицы менее $250 тысяч при серийном производстве и общей стоимостью поражения цели менее $500 тысяч. Также требуется производственная мощность более 100 систем в месяц или надежный план по ее достижению. К второстепенным характеристикам относятся автоматическое распознавание целей, автономное конечное наведение, альтернативная навигация в условиях отсутствия GPS и возможность перепрограммирования после запуска. 2 человека были убиты, 5 получили огнестрельные ранения на территории комплекса Seattle Center в центре Сиэтла, рядом с башней Space Needle. Момент происшествия, где там проходил крупный гастрономический фестиваль Bite of Seattle. Первые сообщения о стрельбе поступили вскоре после 6 вечера по местному времени. Значительные силы полиции и экстренных служб были направлены в район пересечения Seabird Court и Thomas Street. Посетители начали эвакуировать, входы на территорию комплекса перекрыли. Полиция призвала жителей и туристов не приближаться к месту происшествия. Представители медицинского центра Harbor View заявили, что больница принимает пострадавших. Ну а корреспондент Coma News сообщил, что слышал переговоры полицейских, из которых следовало, что подозреваемый в стрельбе оставался на свободе. Обстоятельства стрельбы пока неизвестны. Полиция не сообщала, был ли открыт огонь непосредственно по посетителям фестиваля, предшествовал ли происшествию конфликт и действовал ли один стрелок или несколько. Информация о задержаниях, найденном оружии и возможном мотиве там также пока нет. Никаких сообщений. В комплексе Seattle Center в эти выходные проходил, в прошедшие выходные, собственно, проходил ежегодный фестиваль еды и напитков Bite of Seattle. В мероприятии участвовали сотни ресторанов, торговых точек и местных производителей. На нескольких площадках проводились концерты и развлекательные программы. Вход на фестиваль был свободным. Организаторы рассчитывали принять большое число посетителей. Обычно мероприятия за 3 дня собирают около 350 тысяч человек. Seattle Center представляет собой крупный культурно-развлекательный комплекс, на территории которого расположены Space Needle, арена Climate Pledge Arena и музеи, театры, выставочные площадки. После стрельбы территория была эвакуирована, расследование продолжается. 6 человек получили огнестрельные ранения в районе Гумбольдт-парк на северо-западе Чикаго. Стрельба произошла возле жилых домов в квартале 900 по North Central Park Avenue, где на уличной вечеринке собрались более 100 человек. Очевидцы сообщили полиции примерно о 30 выстрелах. В критическом состоянии госпитализированы мужчины 35 и 36 лет, получившие ножевые ранения, множественные ранения. Не ножевые только, и стрельба. Еще двое мужчин 33 и 39 лет и женщины 34 и 46 лет ранены в руку, ногу, спину и бедро. Их состояние оценивается как стабильное. Один из пострадавших самостоятельно добрался до больницы. По данным полиции, неизвестный открыл огонь по находившимся на улице людям и скрылся. По словам свидетелей, стреляли из проезжавшего автомобиля. Задержанных нет, расследование продолжается. Организаторы летних Олимпийских игр 2028 года продолжают подготовку к соревнованиям. Соревнования пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля 2028 года. Это летние Олимпийские игры. Лос-Анджелес станет третьим в истории городом, принявшим Олимпиаду трижды. После Лондона 1908, 1948 и 2012 года и Парижа 1900, 1924 и 2024 года. Глобальной особенностью игр станет отказ от строительства новых спортивных объектов. Соревнования планируется провести более чем на 40 существующих аренах и площадках, большинство из которых уже принимали крупнейшие международные турниры. По замыслу организаторов, это позволит существенно сократить расходы и уменьшить воздействие на окружающую среду. Церемонии открытия пройдут сразу на двух аренах. Историческом Лос-Анджелес Мемориал Колизеум, который станет первым стадионом, трижды принимавшим Олимпийские игры в 1932, 1984 и в 2028 годах, и современно SoFi Stadium в Инглвуде. Церемония закрытия состоится в Колизее. В программу Олимпиады 2028 включены 5 дополнительных видов спорта. Флаг-футбол, лакросс в формате сайксик и крикет 2020, а также сквош и бейсбол, софтбол, который возвращается в Олимпийскую программу. Организаторы рассчитывают, что эти дисциплины могут привлечь новую аудиторию, прежде всего в Северной Америке и Южной Азии. Одной из главных задач для оргкомитета остается транспортное обеспечение игр. Власти Лос-Анджелеса рассчитывают принять сотни тысяч иностранных гостей и миллионы зрителей. При этом город традиционно испытывает серьезные транспортные проблемы. Для обслуживания Олимпиады планируется расширить сеть общественного транспорта, увеличить число специальных автобусных маршрутов и максимально использовать уже существующую современную инфраструктуру. Копию фильма «Одиссея» Кристофера Нолана, которая без разрешения правообладателей была размещена в сети, посмотрели более 2 миллионов человек, сообщает издание Variety. Картина появилась в высоком качестве в соцсети X минувшую субботу, 25 июля. Ее разместил один из пользователей. До того, как аккаунт был заблокирован, за 2.5 часа число просмотров превысило 2 миллиона человек. Кто-то слил фильм «Одиссея» в HD-качестве, я думал, это фейк, но это правда, сказал один из пользователей. Полный фильм «Одиссея» в твите, как и задумывал Нолан, пошутил другой. Издание Hollywood Reporter сообщило, что версия более низкого качества появилась в сети X в воскресенье и была удалена через 2 часа после того, как набрала почти 50 тысяч просмотров, до этого 2 миллиона. Режиссер Кристофер Нолан создал свой 3-часовой фильм, напомню, для показа в IMAX киноэкранах. Это первый фильм, который был полностью снят на 70-миллиметровую пленку на камеры IMAX. Это съемочные аппараты с максимальным разрешением. Они создают невероятно четкое, детализированное и широкое изображение. Киностудия Universal прокомментировала несанкционированную публикацию фильма в сети. Мы немедленно начали процедуру удаления. Мы серьезно относимся к нарушению авторских прав и будем использовать все соответствующие средства для защиты нашего контента и прав интеллектуальной собственности. Конец цитаты. Утечка копии «Одиссея» вряд ли существенно повлияет на кассовые сборы фильма. За вторые выходные он заработал 215 миллионов долларов по всему миру. Общая сумма кассовых сборов составила 640 миллионов долларов.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.
2: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
3: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
4: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
3: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
2: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
5: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
18: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
19: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
20: Новости,
21: аналитические передачи,
20: репортажи, мнения экспертов
21: и прямые включения из горячих точек со всего света.
20: Все это RTN.
21: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
20: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
21: Телефон отдела обслуживания 1...
22: В Нью-Йорке 4 часа утра.
23: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
22: 8. В Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
24: Новости на
22: Дэвидсон Радио.
24: Информация к этому часу.
23: У микрофона Лена Вишневецкая.
0: В штате Нью-Джерси эколог-активист Джон Каутерман во время уборки на болотах обнаружил бутылку с посланием, написанным 53 года назад. Внутри бутылки лежала записка от 20 августа 73 года. Его написала 9-летняя Лори Блэр Браун. В послании девочка писала, что банда ловцов губок заставляет ее нырять в водах, кишащих акулами, и просила сообщить об этом ее семье, оставив домашний адрес. Каутерман сразу понял, что это детский розыгрыш, но ему стало любопытно найти отправителя. Поиски привели его к некрологу Лори Браун. Ее не стало в 17 году в возрасте 52 лет. Тогда Каутерман вышел на старшую сестру Браун, Элисон Спенсер. Она рассказала, что написала записку под диктовку сестры во время семейного отпуска. Спенсер отметила, что ее сестра была творческим человеком с прекрасным чувством юмора и была уверена, что бутылку найдут. Каутерман вернул послание семье. Компания eBay выплатит 50 миллионов долларов супругам, которым прислали тараканов и маску свиньи, пишет NBC News. Дэвид и Инна Штайнеры ведут издание электронной коммерции, которое в том числе освещало деятельность eBay. В иске супруги утверждали, что в 2019 году сотрудники компании пытались запугать их и заставить прекратить публикации, которые не нравились руководству. Сначала Штайнеры начали получать анонимные угрозы в соцсетях. Затем ситуация стала гораздо серьезнее. Им присылали живых тараканов и пауков, траурный венок, окровавленную маску свиньи для Хэллоуина и книгу о том, как пережить утрату супруга. Кроме того, на имя Дэвида оформили подписку на порнографические журналы с доставкой соседям. Сотрудники eBay также следили за супругами лично и планировали установить GPS-трекер на их автомобиль. Инна рассказывала, что долгое время не понимала, кто стоит за происходящим. По ее словам, она не могла представить, что компания, которую она писала около 20 лет, может быть связана с попытками заставить ее замолчать. В 2020 году федеральные прокуроры предъявили обвинение 7 бывшим сотрудникам eBay. Большинство из них признали вину по обвинениям, связанным с заговором и киберпреследованием, после чего получили различные наказания, включая тюремные сроки и домашний арест. В 2024 году сама eBay согласилась выплатить 3 миллиона долларов в рамках соглашений с федеральными властями. Теперь гражданский спор также завершился урегулированием. Компания заявила, что после скандала сменила руководство и усилила внутренние правила, процедуры контроля и обучение сотрудников вопросам деловой этики. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Davidson Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzanradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран отверг предложение по Ормузу и нанес внезапный удар по силам США в Иордании. Энтони Фаучи выступил на слушаниях в Сенате и отказался отвечать на 111 вопросов. Глава ФИФА Джанни Инфантино рассказал о плане продажи части турниров чемпионата мира по футболу зятю Трампа Джареду Кушнеру. В борьбе за пост губернатора штата Нью-Йорк появилась интрига. Блейкман догоняет Хокул. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами дождь, относительная влажность воздуха 80%, 78 по Фаренгейту, плюс 25 по Цельсию.
1: Служба информации «Davidson Radio». Новости в реальном времени.
11: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Дорогие друзья! Команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
12: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
12: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
12: и качественней.
15: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: редакция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
3: Как хорошо.
4: Добрый день, дорогие друзья. Рад приветствовать вас на волне 620 АМ Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «Здравствуйте, доктор». Прежде чем я открою программу и расскажу о том, с кем я сегодня встречаюсь в эфире, я бы хотел напомнить о том, что я благодарен некоторым бизнесам за поддержку моих эфиров, в частности, агентству Welcome Care. Внимание, дорогие друзья, все, кто имеет право на работу, крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Приходите со своими пациентами и получите дополнительное неограниченное количество часов. 718-232-4850, 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care, 23-й год в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс бонусы. Напомню, представлен целый ряд уникальных программ. Ветераны, пережившие Холокост, дети войны, можно оформить до 24 часов ухода на дому. Также дети, которые страдают аутизмом. Особые правила, позвоните, уточните, 718-232-4850. Ну и если у деток наблюдается отставание в развитии, то такие специалисты, как массажисты, логопеды, физиотерапевты, готовы помочь. Главное, не думайте, что ребенок перерастет это самостоятельно. Позвоните в агентство Welcome Care, вам помогут с ними, как в семье. 718-232-4850. Ну а сейчас я, как и анонсировал, хочу поприветствовать в эфире Дэвидсон Радио Гальперина Марка Яковлевича. Здравствуйте, Марк.
5: Здравствуйте, Миша. Мы уже, правда, поздоровались. Здравствуйте, аудитория Дэвидсон Радио. Очень приятно снова видеть этого позитивного, улыбающегося человека напротив себя в студии.
4: А я вот не просто так такой радостный, позитивный, а все потому, что и напротив меня сидит такой же яркий и такой же радостный человек, готовый помогать людям. И это, друзья, очень и очень серьезный выбор в своей жизни. Напомню, что Гальперин Марк Яковлевич, руководитель клиники управления болью в Нью-Йорке и в Москве, врач-анестезиолог, вам он хорошо знаком по телевизионным эфирам на Первом канале, программе с Еленой Малышевой. Стаж работы более 36 лет, и он будет отвечать на ваши вопросы, которые вы, возможно, приготовили. Почему, где и как у кого болит? Как можно от этого избавиться? Какие существуют современные новые технологии или же способы или техники избавления человека от боли? На что это влияет? Почему возраст это не приговор, ну и много-много-много других вопросов, которые вы можете задавать в прямом эфире. Я напомню телефон. 718-303-9090. Это номер телефона прямого эфира. 718-303-9090. Наш телефон открыт. Как только у вас появляется вопрос, добро пожаловать, набирайте этот номер. Я бы хотел также анонсировать место, где принимает Марк. Это угол Ocean Parkway и Neptune Avenue.
5: Там, где был дантист.
4: Вот, вот.
5: Для тех, кто давно живет в Бруклине.
4: В этом славном городе. 28-29 Ocean Parkway. 28-29 Ocean Parkway. И номер телефона 718-743-0900. 718-743-0900. Марк, я вот программы «Здравствуйте, доктор» обычно начинаю с одного вопроса к гостю. Этот вопрос, я его называю «История болезни», а смысл его, какой один из ярких эпизодов реального случая у вас в офисе вы бы сейчас могли мне рассказать, для того, чтобы это было и мне интересно, и нашим радиослушателям полезно, потому что я понимаю, что за годы практики таких случаев накопилось огромное количество.
5: Огромное количество, ну, знаете, вот вбилось в память, и совершенно случайно даже сняли видео по этому поводу. Было это в Москве несколько лет назад, к нам приехала девушка 43 лет с церебральным параличом.
4: Угу.
5: То есть она сидела на коляске, хотя 2 года до этого, будучи 43-летней, она приехала к нам из Новосибирска с мамой и с братом, и еще 2 года до этого она ходила на лыжах. Вот, у нее, значит, около 2 лет болела спина. Ну, как бы она, вы понимаете, что она такая вся, ну, детский церебральный паралич, то есть она вся гримасничала, дергалась, да, да, да, и так далее. И когда она куда-то обращалась, вплоть до того, что она обращалась в госпиталь Академии, Сибирского отделения Академии наук, ей говорили, ну, вы на себя посмотрите, а потом обращайтесь. То есть, грубо говоря, на ней поставили крест. И вот приехала к нам вот такая девушка, мы посмотрели, сделали ей MRI спины, у нее была проблема, которая объясняла ее боли в ноге и в спине, то есть боли спины, отдающие в ногу. И я в этот момент как раз снимал эфир, то есть мы как раз ее случайно совершенно сняли. И вот там я как бы в эфир сказал, а от того, что она вся дерганная, и там как бы она что, не имеет права на то, чтобы на существование, да. И на то, чтобы жить без болей, то есть это никоим образом ее не лишает, так сказать, возможности это иметь. Вот, мы ее полечили. Конечно, это было непросто, она такая была, что называется, moving target, то есть она все время шевелилась на столе. Мы ее очень быстро полечили, очень эффективно, и она встала и пошла. Вот, и вот это вот было, знаете, вот как в свое время пришел Господь, Бог на Брайтона, начал, так сказать, лечить наших брайтонцев. Вот это вот выглядело примерно так. То есть она заехала на вилче, а вышла сама, даже не касаясь его. Это, конечно, потрясающе. Это то, чем мы занимаемся, то, чем занимаются врачи моей специальности. И это на самом деле... Это видно как бы вот в режиме живого времени. Ну, знаете, сделали, допустим, человеку операцию. Ну, значит, у него там есть период заживления, там период постановления. То есть когда-то как он получит эффект. А здесь к нам приходят люди, которые, так сказать, ну, грубо говоря, ползают на коленках и выходят от нас своим ходом и забывают у нас палочки и костыли. То есть это вот то, почему я безумно люблю то, чем я занимаюсь, и... С удовольствием продолжаю этим заниматься.
4: Вот мужчины, они должны видеть сейчас результат своего труда, и это очень получается наглядная история.
5: Ну, не только мужчины, это как бы...
4: Женщины более терпеливые.
5: Ну, каждый врач хочет видеть результаты своего труда, и это на самом деле, вот то, что ты видишь, это, конечно, тебя вдохновляет, что называется, на новые подвиги.
4: Есть вопрос.
5: Да.
4: Значит, вот, понятно, что человек может потихонечку привыкать ко всему. Он привыкает и к боли. И жить с болью ему становится, ну, может быть, немножко некомфортно, но все-таки он понимает, ну, да, ну что, ну, возраст, ну, понятно, ну, болит, ну, немножко, ну, не так сильно, но каждый день. И вот этот каждый день, ну, складывается какое-то продолжительное время, допустим, ну, пусть полгода, год человек терпит боль, вот, а потом... Ну,
5: больше, чем полгода, год, несколько лет,
4: конечно. Несколько лет. А опасно терпеть боль? Или не опасно? Что происходит? Потому что сам болевой эффект, как сигнал организма, да, на раздражение.
5: Конечно, боль это сигнал...
4: Факт. А что происходит?
5: Смотрите, боль это сигнал того, что есть проблема.
4: Да.
5: А если мы говорим за опорно-двигательный аппарат, то, конечно, от проблем с опорно-двигательным аппаратом люди не умирают.
4: Угу.
5: К сожалению, если говорить о проблемах, так сказать, ну, абстрагируемся от опорно-двигательного аппарата, если есть разные виды раков, которые начинаются совершенно без болей, и когда они проявляются болями, они уже становятся запущенными, к сожалению. Mm-hmm. Если говорить про мышечно-скелетный аппарат, то, конечно, есть боли, они показывают, что есть проблемы. Если эти проблемы вас начинают реально беспокоить, их можно, так сказать, ими можно заняться. Если они не беспокоят, ну, как бы, ну... Привыкают и привыкают. Вы говорите о том, что люди привыкают. Вы понимаете, очень часто приходят люди пожилого возраста, там 80+, 90+. И они говорят, я хочу жить, я хочу ходить, я хочу двигаться. И вот тут у них, я им говорю, вы знаете, ваша проблема не в спине, ваша проблема в голове. Потому что если... посмотреть ваш паспорт, и в вашем паспорте стоит 1930 год, то ваши мозги, они родились не в 30-м году, а, наверное, в 60-м, и они никак не хотят согласиться, что оболочка родилась в 30-м. Поэтому, если мы вам можем помочь, то, конечно, мы вам поможем и вернем возможность снова двигаться и шевелиться.
4: Друзья, обратите внимание, вернуть возможность снова двигаться и шевелиться без боли. Запишите себе это на подкорочку, если ваши мозги родились значительно позже, чем родилось ваше тело.
5: Это проблема.
4: Да, то вам нужно обратиться по телефону 718-743-0900 к специалисту, который занимается этим на протяжении уже 36 лет. Марк Яковлевич Гальперин. Адрес 2829 Ocean Parkway. Представляете, Ocean Parkway и Нэпчут, вот там находится его офис. И этот офис принимает всех тех, кто еще стремится жить без боли и радоваться каждому светлому дню. Окей, давайте продолжим дальше. Мы говорили об опорно-двигательном аппарате. Давайте с него, собственно, так, по-большому, собственно, и начнем. Ну, допустим, боли в голеностопном суставе, боли в коленном суставе, боли в поясничном суставе. Все ли это проблема позвоночника?
5: Нет, конечно. Очень часто люди приходят с болями, допустим, в голеностопном суставе и сказали, у меня это болит от спины. Угу. К сожалению,
4: собственным диагнозом приходят.
5: Ну, конечно.
4: Да.
5: К сожалению, очень многие специалисты, например, специалисты, которые занимаются спиной, они, конечно, хотят подогнать, так сказать, проблему под то, чем они занимаются.
4: Но те, которые занимаются коленом, под коленный сустав.
5: Естественно. И очень часто мы видим много таких больных, особенно с болями в области коленного сустава, я подчеркиваю. В области коленного сустава, у которых проблема не в колене. И один вопрос наводящий, то есть вопрос номер один, который я задаю, а болит ли у вас ночью? Он дает нам понимание, болит ли это сустав или это болит что-то около сустава. Потому что и ночью человек не ходит, правда?
4: Ну, да.
5: Unless он работает грузчиком и разгружает вот в соседнем магазине ящики с икрой.
4: Именно ночью.
5: Не буду называть название этого замечательного магазина. Да, он столько продает икры, что там ящиками разгружает. Так он говорит, по крайней мере. Вот, и ночью человек же не пользуется своими коленями, правда? Если там сохраняются боли, то значит, что болит что-то рядом с ним. Это очень важно, нужно знать, слышать пациента, понимать.
4: Да.
5: Я не занимаюсь лечением голеностопного сустава, это такая локальная вещь, этим занимаются подиатристы или ортопеды, которые занимаются стопой. Но если уже как бы есть вещи, которые узкие специалисты не могут, так сказать, взять под контроль, если мы говорим о какой-то медикаментозной терапии, то, конечно, мы можем и с этим помочь.
4: Угу. Ну вот, допустим, если ночью, то это не сустав?
5: Это не сустав. Это мышечные боли, это, скорее всего, полумембранозная мышца, которая прикрепляется рядом с коленом. Достаточно только потрогать эту мышцу, пациент вскакивает от боли. Мы делаем блокаду, они уходят без боли и забывают о том, что у них это болит.
4: Ух ты!
5: Конечно. Магия. Но это магия, не магия, это знание, которое, так сказать, существует, которое можно иметь. Если ты знаешь, что ты делаешь, это элементарный вопрос.
4: Я вам говорил, Марк, что я посмотрел, ну, готовясь к нашим программам, еще к прошлой, и к этой программе, я смотрю ролики, которые сняты, которые, собственно, в изобилии есть на YouTube, и любой слушатель, который кто сейчас слушает нашу программу, может познакомиться с вами лично, то есть он вас уже будет узнавать, вы его еще нет.
5: Да. Меня узнает вся страна, вся Россия.
4: После того, как посмотрит, значит, посмотрит ролики. И вот я видел много интересных для меня сюжетов, где пациент приходит там с палкой или вот так на весь больной, все доходит до, ему говорят, ложись на стол или садись на стул, все, вот, и проходит определенное количество там процедур или манипуляций, и все, вставай давай, и я вижу, что человек боится встать, то есть он прям боится реально встать, говорит, вставай, он встает и идет, и такие глаза у него открываются, то есть понятно, что это не режиссированные съемки.
5: Абсолютно нет.
4: Что это живой человек, его абсолютно живые, неподготовленные, не актерские эмоции, все же видно. Вот. И я бы хотел спросить, что происходит, что это за магия такая происходит там?
5: Смотрите, значит, для начала нужно внимательно выслушать пациента. Причем, ну вот сегодня у меня была женщина, которая начала мне говорить, у меня остеохондроз. На что я ответил, остеохондроз – это диагноз. Мы лечим не диагноз, мы лечим вас, и мы лечим ваши боли.
4: Ага.
5: Расскажите мне о том, что у вас болит, причем о том, что болит сегодня и сейчас. То, что болело позавчера, мне неинтересно, я не могу вас лечить
4: от того,
5: что было позавчера.
4: Да.
5: С этого начинается все, понимаете? Потому что очень многие пациенты, они приходят уже с какой-то своей историей, какой-то своей сложившейся картиной, и они хотят вам ее рассказать. Мне их картина совершенно неинтересна. Поэтому, как бы, разговор начинает идти по моим правилам, как правило.
4: Угу.
5: Вот. И несколько вопросов, они позволяют, так сказать, уже получить дифференциальный диагноз. Дальше, если у тебя есть дифференциальный диагноз, то есть там, скажем, боли в пояснице, это может быть болеть от одного, второго, третьего, четвертого, там, пятого.
4: Угу.
5: Мы дальше накладываем на это осмотр, потом снимки, и это сужается, допустим, там, до какой-то одной причины. А уже полечить одну причину, так сказать, уже сделать блокаду под рентгеном может, ну, мишки же ездят на велосипедах, правда?
4: Да, да.
5: И даже на мотоциклах.
4: Вы...
5: Я не большой сторонник научить мишек делать блокады, но теоретически, наверное, теоретически. Это возможно.
4: Вы произнесли слово «блокада». У людей, родившихся в начале и середине прошлого века, к слову «блокада» уже плохое ощущение. Уже до того плохое ощущение, еще до того, как они представляют себе, что это. Медицинская блокада – это не та блокада, которую помнят ленинградцы.
5: Да, моя мама пережила.
4: Вот-вот. Расскажите, сделайте это слово «блокада» не таким страшным. Что это
5: смотрите,
4: такое?
5: Но это не просто блокада, то есть это процедура, которая делается в специальном помещении. Она делается в стерильных условиях.
4: Но это, ряд укольчиков.
5: Это не ряд укольчиков.
4: Вот,
5: это прецизионная процедура, которая делается под рентгеном, которая позволяет нам четко понять, куда мы ставим, так сказать, наши иголки или там какие-то другие устройства. То есть это не блокада-блокада, это серьезная процедура. А просто так она называется, блокада, то есть чтобы люди, ну, как бы, чтобы это было, можно было понять, что это, как бы, что это такое.
4: Это блокада для боли, друзья.
5: Да, это блокада, конечно, для боли. Но это серьезные процедуры, которые просто так сделать нельзя. Этому надо долго и, ну, нудно, не нудно, но этому нужно долго учиться.
4: Плюс опыт, то есть должно пройти
5: и опыт,
4: время.
5: Конечно, да.
4: Я напомню
5: мало
4: еще...
5: того, что опыт позволяет... избежать каких-то вещей, которые поначалу, может быть, то есть у меня недавно совсем был пациент, у которого болела шея, он был в аварии, ну, можно было, то есть он был готов, чтобы мы ему сделали блокаду практически в этот же момент. Ну, что-то я так посмотрел на него, отправил его к невропатологу, мы сделали ему МРИ головы, у него оказался строк. Понимаете, я пациенту со строком бы сделал бы блокаду, ну, и мало ли что бы с ним произошло.
4: Ну так, по сути, в любом случае его спасли тем, что этот строк нашли.
5: Ну, конечно. Да. Ну, конечно, но на фоне строка делать кому-то блокад, ну, это же безумие.
4: Понятно.
5: Понимаете, почему? То есть, конечно, с опытом приходит так называемое, ну, скажем так, попное чувство, которое...
4: Чутье.
5: Чутье, да, чуйка, которая позволяет, как, ну, часто избежать каких-то, так сказать, ненужных, неправильных вещей и не навредить пациенту. Наша задача не навредить.
4: Угу. Хорошо, я еще раз напомню, что адрес 2829 Ocean Parkway, это адрес офиса, где можно записаться на прием по телефону 718-743-0900, 718-743-0900, дорогие друзья, у нас середина часа в Нью-Йорке, 4 часа 30 минут, время, когда мы прерываемся на короткие новости, и после чего мы продолжим встречу. А вы, если у вас будут вопросы, или вы захотите присоединиться к нашей беседе с Марком, можете позвонить по телефону 718-303-9090. Оставайтесь на нашей волне. С вами Михаил Брославский, программа «Здравствуйте, доктор», и Дмитрий Банников за звукорежиссерским пультом.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
0: У микрофона Лена Вишневецкая. Житель канадской провинции Новая Шотландия Брэндон Клаймы провел 18 месяцев в тюрьме после того, как полиция по ошибке связала его с преступлением из-за неверно указанного имени пользователя в мессенджере «Кик». Причиной стала пропущенная нижняя черта в никнейме. Расследование началось в 2018 году в штате Висконсин после того, как мать 12-летней девочки обнаружила в ее телефоне переписку со взрослым мужчиной в Кик. Криминалисты установили, что собеседник использовал ник с двумя символами подчеркивания. Однако при запросе данных у Кик полиция по ошибке указала имя с одним символом подчеркивания. В ответ сервис передал адрес электронной почты Брэндона Клаймы. По данным Google, этот адрес использовался с IP-адреса в Канаде, после чего расследование передали полиции Галифакса. Правоохранители установили адрес проживания Клаймы, получили ордер на обыск и изъяли его телефоны и ноутбуки. Проверка устройств не выявила доказательств, связанных с расследуемым преступлением. Не было найдено ни переписки с девочкой, ни интимных изображений. Следователи также не смогли подтвердить, что Клайм и вообще пользовался Кик в интересовавший их период. Несмотря на отсутствие улик, в 2020 году Клайме арестовали по обвинениям в склонении ребенка к противоправным действиям через средства связи, передаче несовершеннолетнему материалов сексуального характера и хранении детской порнографии. В 2023 году суд признал его виновным, а в 2024 приговорил к 18 месяцам лишения свободы. Клайме полностью отбыл наказание. После освобождения он продолжил добиваться пересмотра дела. Во время подготовки апелляции его защита обнаружила, что причиной уголовного преследования стала ошибка в одной нижней черте в судебном запросе. После повторной проверки прокуратура согласилась с доводами защиты. Суд апелляционной инстанции провинции Новая Шотландия отменил обвинительный приговор и полностью оправдал Клайме. В решении суда говорится, что он фактически невиновен и никогда не должен был быть привлечен к уголовной ответственности. Суд также отметил, что при правильном расследовании правоохранители вышли бы на другого человека по имени Джей, чей IP-адрес предположительно находился в Калифорнии. Почему ошибка в имени пользователя осталась незамеченной на протяжении нескольких лет, в суде объяснить не смогли.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 М Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «Здравствуйте, доктор». И у меня в студии в гостях Галь Перин, Марк Яковлевич, руководитель клиники управления боли в Нью-Йорке и в Москве, врач-анестезиолог со стажем работы более 36 лет. И его называют Марк Галь Перин, победитель боли.
5: Повелитель.
4: Кому хочу, оставлю, кому хочу, уберу.
5: Ну, примерно, да.
4: Примерно так. У нас есть звонки, давайте попробуем взять кого-нибудь в эфир. Здравствуйте.
5: Добрый день.
4: Нет, а вот этот здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Добрый день.
6: У меня такой вопросик к доктору. Есть ли какая-то методика лечения против диабетического электролиза?
5: Электролиза или диабетической нейропатии вы имеете в виду?
6: Да, да. Диабетическая нейропатия.
5: Конечно, есть. И медикаментозное лечение, и есть разные виды блокад, которые теоретически могут помочь. Надо смотреть.
4: Спасибо за звонок. Ну, два слова о том, что такое диабетическая нейропатия.
5: Смотрите, диабетическая нейропатия – это такая вредная штука. Это онемение, жжение, чувство жжения в стопах. И практически отсутствие чувствительности в стопах, связанное с диабетом.
4: Первого типа, второго типа?
5: Неважно какого. И даже у людей с маленьким сахаром, с низким, то есть не самым высоким сахаром, который говорит, у меня только начальный диабет, у меня там даже предиабет. Диабетическая нейропатия может развиться сразу. Вот, это очень неприятная штука. И есть определенные медикаментозные препараты, которые могут помочь, есть блокады, которые могут помочь. Но, к сожалению, это неизлечимая проблема, которая с прогрессированием диабета будет прогрессировать. Здесь только поддерживающая терапия.
4: Окей, следующий звонок. Здравствуйте, пожалуйста.
7: Добрый день.
5: Здравствуйте. Говорите.
7: Здравствуйте. А я в эфире, я не выключила.
5: Вы в эфире, говорите.
7: У меня вопрос к доктору.
5: Да,
7: какие
5: задавайте.
7: Препараты устраивает? Используют стероиды или какие-то другие?
5: И стероиды, и не стероиды. Зависит от того, какая блокада для чего делается.
7: Акупанчер. Вы не занимаетесь?
5: Мы не занимаемся акупанчером. Ответ, помогает ли акупанчер, мой ответ такой. Она еще никому в жизни не навредила.
4: Это, собственно...
7: Спасибо.
4: Это же главный посыл медицины. Не навреди. Пожалуйста, вам слово.
8: Здравствуйте.
5: Добрый день.
8: Доктор. Вот у меня два дня назад очень сильно заболела типа поясница, где копчик. И оттуда боль перешла на правую ногу.
5: Прекрасно. Вы наш пациент. Я вас понял.
8: Я даже наступать не могу.
5: Я вас понял.
8: Физиотерапия поможет?
5: Нет, физиотерапия, скорее всего, в остром периоде не поможет, а может, наоборот, сделать только хуже. Вы наш пациент, пожалуйста, сейчас Михаил анонсирует телефон. Или я вам могу его сказать, 718-743-0900, записывайтесь, и мы вас с удовольствием посмотрим, скорее всего, вам поможем.
4: Спасибо.
5: Спасибо.
4: Я беру следующий звонок. Пожалуйста, вам слово.
9: Здравствуйте.
5: Добрый день.
9: Скажите, пожалуйста,
5: пожалуйста,
9: доктор, вот у меня 4 месяца как болит, где связки, бицепсы, трицепсы соединяются с костями, с плечом. Вот эти связки, а руку поднимаешь... Больно. Я хожу на массажи всевозможные.
5: Смотрите, значит, если массаж... Я вас понял. Если массаж вас, мам, 4 месяца не помогает, больше ходить нет никакого смысла. Он вам на пятый месяц не поможет. Придите, надо посмотреть. Скорее всего...
9: Какую вы видите причину тогда?
5: Как я могу вам сказать причину, сидя в студии на Кони Айленд Авеню? У вас может быть тендинит мышцы, надостные мышцы. Может быть огромное количество причин. Но если вам не помогает терапия, не нужно ее продолжать. Нужно уже прийти, посмотреть. Вполне возможно, мы вам сделаем блокаду, которая вам поможет. Если у вас есть ограничения движения в суставе, однозначно мы вам сможем помочь.
9: В суставах нет ограничений.
4: Спасибо. Ну, это уже дальше индивидуально. Смотрите, друзья, я еще раз хочу напомнить одно из правил медицинской программы. Доктор не может в студии или из студии ставить диагнозы. Даже если он ставит... правильный диагноз, предположительно, при такой ситуации, возможно, то-то, то это все равно не ваш диагноз.
5: Конечно, нет.
4: Это не ваш диагноз. Ваш диагноз только тогда, когда вы приходите, показываете все то, что надо показать, доктор смотрит, пробует, щупает, говорит, и тогда вы можете рассчитывать, что это конкретно ваш случай и ваш диагноз.
5: Только, Миша, минуточку, не случай. Случай – это когда человек падает, там, допустим... с причала в океан, а вы не случай, вы люди, и вы хотите, чтобы вас лечили не как случай, а как человек.
4: А каждого дня. Хорошо, двигаемся дальше. Пожалуйста, вам слово, здравствуйте.
10: Здравствуйте, доктор, здравствуйте, Миша.
4: Здравствуйте.
10: У меня стеноз. Вы лечите?
5: Смотрите, еще раз, стеноз – это диагноз. Мы сейчас не говорим о вашем диагнозе, раз. Во-вторых, стеноз как диагноз, он же проявляется чем-то.
10: Вы нижнего позвоночника вроде.
5: Я понимаю, но еще раз, это диагноз. Хорошо, что вы задали этот вопрос, но он, этот стеноз вызывается многими причинами. Эти же причины могут вызывать боли. Вот боли мы можем лечить. А стеноз, если говорить о стенозе, он лечится только хирургическим путем. Но если у вас при этом болит поясница, мы вам однозначно можем помочь.
10: Я просто стоять не могу, я просто не могу...
5: Вы не можете стоять, потому что у вас болит, правда? Поэтому не говорите, не произносите слово стеноз, а говорите, я не могу стоять, потому что у меня болит поясница. Вот с этим хорошо, мы вам можем помочь.
4: Да. Спасибо.
10: Хорошо, значит, надо записаться.
5: Обязательно.
4: Спасибо, я как раз прервал сейчас тут. У меня просто все линии звонят. Я напомню сейчас, друзья, чтобы не говорить каждый раз и каждому индивидуально, телефон 718-743-0900. 718-743-0900. Адрес офиса 2829 Ocean Park. И я беру следующий звонок. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
5: Добрый день.
4: Пропали. Здравствуйте.
11: Здравствуйте. Добрый день. У меня такой вопрос, не совсем...
5: Задавайте вопрос.
11: Дело в том, что у меня боли нет в позвоночниках или в коленях, но мне труднее ходить.
5: Значит, смотрите, если у вас нету болей, то я вам помочь не могу, потому что я занимаюсь лечением болей. Как Миша анонсировал, я управитель боли. Но если у вас не болит, а вам тяжело ходить.
11: Да, просто ноги не идут.
5: Вот у вас, скорее всего, стеноз спинномозгового канала. Вам нужно оперироваться. Но, опять же, нужно смотреть.
11: Спасибо большое.
5: Пожалуйста.
4: Спасибо. Спасибо и вам. Спасибо за звонок. Спасибо, друзья, за доверие. Пожалуйста, набирайте номер 718-303-9090. Мы с доктором... Я приму, доктор ответит на ваш вопрос.
5: Да, у нас, и да, самое главное, очень хорошо, что был вот этот звонок по поводу стеноза. Хочу подчеркнуть, мы не лечим диагнозы, мы не лечим снимки. Очень часто мне приходит запрос, Марк, посмотри снимки. Мой ответ очень простой. Я не смотрю снимки без жалоб пациента. Я не смотрю снимки без того, чтобы я с человеком поговорил. Снимки, там не написано на снимках, где болит. Мы лечим боли. Вот про боли мы можем говорить сколько угодно.
4: Хорошо, доктор, я одно еще коснусь темы, мы и о ней еще не говорили, да, собственно, мы еще о многом о чем не говорили. Касательно спортивных травм, вы занимаетесь болью касательно спортивных травм?
5: Конечно, конечно. То есть спортивные травмы – это в основном молодые люди.
4: А зачем, зачем
5: далеко ходить? Я только что на прошлой неделе сделал блокаду своему 22-летнему сыну. А, мало того, это уже вторая блокада. Первый раз мы его лечили, когда ему было 16 лет, 6 лет назад. Он профессиональный горнолыжник,

0: Адвокаты хорошие, они знают закон. А есть адвокаты лучшие, они знают судью.
1: Но это не к нам.
0: Так, нет, про врачей тоже.
1: Нет, это не к нам.
0: Хорошо, вот, пожалуй, еще звоночек. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Алло, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вы посткерпетическая невралгия?
2: Да, это наша, боль... это наша тема.
3: Да?
2: Да.
3: Вам 11 месяцев уже.
2: Это наша тема, записывайте.
0: Секунду, а что у вас болит, чтобы наши радиослушатели тоже услышали?
2: Я понимаю, у нее болит по ходу нерва в области груди.
3: Да, лодыжка.
2: А, лодыжка?
3: Лодыжка?
2: То есть у вас
3: да.
2: была сыпь на ноге?
3: Да, да.
2: Однозначно наша тема, и вот, скорее всего, мы вам сможем помочь.
3: Окей, спасибо.
2: Пожалуйста.
0: Спасибо. Доктор, я переспрашиваю пациента, потому что вокруг этого пациента и его диагноза, и его видения проблемы есть много слушателей, которые до конца не успевают понять, о чем вопрос. Вы-то ответ знаете, я вижу по вашим глазам. Да. Но я бы хотел, чтобы даже радиослушатели услышали вопрос, потому что кто-то с этой же проблемой сидит и не понимает, к кому обратиться.
2: Вот в этом надо отдать должное, так сказать, мы уже говорили, то есть вы говорили про Елену Малышеву, она занимается колоссальной просветительской работой, просветительной работой. И то, что вот мы показываем сегодня по телевизору, это, конечно, доходит до миллионов людей. Это великая вещь.
0: Спасибо. Следующий звонок. Пожалуйста, вам слово. Говорите.
4: Здравствуйте.
2: Добрый
4: Доктор,
2: день.
4: У меня L4, L5.
2: Опять. И еще раз, это диагноз. Минуточка, меня не надо, не надо минуточку. Я не отвечаю на диагноз. Что у вас болит?
4: Была операция. Я не
2: я
4: могу.
2: Понимаю, что ходить. У вас болит?
4: Я не могу ходить, болит спина.
2: Все, это вы наш пациент, пожалуйста. Записывайте
4: Спасибо.
2: Телефон и приезжайте.
4: Спасибо.
2: Пожалуйста.
0: Спасибо. Еще раз вернусь, друзья, без диагнозов, пожалуйста, где болит, что болит, как болит. Вот три основных вопроса, которые вы должны осветить, и доктор вам даст
2: ответ. И у меня сегодня как раз была пациентка, которая начала говорить про то, что у меня остеохондроз, у меня там C3 или там
0: СИФО,
2: или нет, у нее поясница L4, L5. Я говорю, вы, наверное, родственница Ивана Грозного, это он как бы смотрел сквозь князя Курбского, когда писал ему письмо, понимаете?
0: Да.
2: Вот, ну, я не родственник Ивана Грозного.
0: Или родственник рентгена.
2: Да.
0: Вообще всех нас видел.
2: Я не его родственник.
0: Хорошо, друзья, я еще раз вам дам номер телефона 718-743-0900. 718-743-0900. Это телефон для записи на прием. Позвоните, и вы сможете записаться на прием по адресу 2829 Ocean Parkway. Пожалуйста, записывайтесь на прием, приносите все то, что вам доктор скажет принести с собой.
2: Если обязательно нет... снимки.
0: Да.
2: Снимки.
0: Снимки обязательно. Ну и, собственно, главное, приходите в хорошем настроении и с надеждой на то, что все будет хорошо.
2: Да.
0: Насколько психологическое состояние может оказывать помощь или больному в лечении, то есть пациенту в лечении, может оказывать помощь, или может, наоборот, навредить. Вот есть люди, которые говорят, я знаю, мне ничего не помогает, мне уже много лет ничего не помогает, и они с этим настроением
2: Миша,
0: приходят.
2: Миша, ну представьте себе, вы просыпаетесь каждое утро, у вас болит, спина, вы не можете встать с кровати, вы не можете двигаться.
0: Да.
2: У вас начинается депрессия. Это как бы... То есть хроническая боль и депрессия, они идут вместе, они не идут параллельно, они идут вместе друг с другом. И, конечно, эти тяжелые больные, у которых и элементы депрессии и так далее. И вот когда мы вдруг, у них открываются глаза, и оказывается ничего, то, что вы видели, там, то, что мы показываем. Мать моя женщина, у меня же не болит, я могу ходить, вы понимаете, в чем дело? Это, конечно. Конечно, депрессия и психологические расстройства, они идут вместе с хронической болью.
0: Друзья, вы наверняка услышали, а некоторые, возможно, и узнали свою ситуацию. Когда вы утром просыпаетесь, помните старый анекдот, если я просыпаюсь, мне ничего не болит, наверное, я умер.
2: Нет, проснулся не там, проснулся не здесь, я обычно говорю.
0: Или так, или так. Еще раз напоминаю, телефон студии 718-303-9090. У вас есть буквально еще пару минут, если вы успеете дозвониться к нам в студию, чтобы задать свой персональный вопрос. Ну, а я хотел бы еще доктора спросить вот о чем. Все-таки мы, когда говорили до эфира, вы говорили о том, что занимаетесь, в общем-то, проблемами возраста человека. То есть огромное количество проблем приходит просто с возрастом.
2: Конечно.
0: Да? И какие бы можно было бы выделить в главные причины, то есть обращение к вам, именно возрастные, что это болит?
2: Это старение позвоночника, это дегенеративные изменения.

0: как правило, это или боли фасеточных суставов, гипертрофия фасеточных суставов.
1: Фасеточная — это медицинский термин. А что человек чувствует?
0: Он чувствует боли в пояснице, боли поперек спины,
1: ага.
0: Боли по утрам, скованность по утрам, боли, связанные с ходьбой. Вот человек жаловался, я не могу стоять. Это все вот да. Наша история.
1: А если вот он, допустим, просыпается, не может стоять тяжело, а потом как-то расходился.
0: Это в этой стадии к нам можно еще пока не обращаться, но вы все равно придете. То есть, если вот скованность, расходился, пошел в душ туда-сюда и стало легче, можно пока этого избежать. Если же это беспокоит так, что вот уже оно идет целый день, вы не можете поменять масло в машине, вам когда стоите чуть-чуть в наклонку, или не можете готовить, надо обязательно присесть, конечно, вы наш пациент.
1: Обратите, друзья, на это внимание. Я еще раз даю телефон и еще раз даю адрес. И хочу напомнить, что нет никакого смысла на сегодняшний день, в третьей декаде 21 века, терпеть боль. И терпеть ее абсолютно безосновательно. Потому что есть человек, к которому можно прийти, который занимается конкретно этим. Вот этим конкретно, вашей болью занимается. Телефон 718-743-0900, 718-743-0900, адрес 2829 Ocean Parkway, Марк Гальперин. Запомните, запишите это имя, я уверен, что раньше или позже вам все равно понадобится обратиться по этому номеру телефона.
0: К сожалению, да.
1: Да. Друзья мои дорогие, наше время в эфире сегодня закончилось, но я жду следующей встречи с Марком для того, чтобы продолжить, на мой взгляд, весьма интересные беседы, связанные со здоровьем. Я вам больше скажу, что меня тоже эти вопросы начинают потихонечку касаться. Как Марк сказал, мы все рано или поздно ваши пациенты. Хорошо, давайте мы прервемся на рекламную паузу. Оставайтесь с нами. С нами Дмитрий Банников за звукорежиссерским пультом. Ну и после рекламной паузы вернемся на территорию программы «Здравствуйте, доктор».
2: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 AM. С уважением, Марина Левинсон.
1: дорогие друзья, у нас осталось буквально несколько минут до конца нашего сегодняшнего эфира. Заканчивать мы сегодня будем музыкальным приветом от Дмитрия Банникова и Михаила Братславского. Но прежде... Да, и, кстати, и Марка Гальперина. Марк, у вас есть любимая какая-нибудь музыка или песня?
0: Знаете...
1: Да.
0: Конечно, вы знаете, когда
1: Может, исполнитель
0: я...
1: любимый?
0: Есть.
1: Кто это?
0: Марк Бернес.
1: Марк Бернес у Марка. Да, Гальперина, Марк Бернес. Ну, хорошо, тогда «Я люблю тебя, жизнь» от Марка Бернеса.
0: И не только. И не... «Журавли» и все остальное. Я, да. Когда делаю долгую процедуру, всегда ставлю Марка Бернеса.
1: Хорошо, Димочка, если можно, вот «Я люблю тебя, жизнь». Мне его исполнение
0: Давай,
1: очень нравится. Она будет финалом нашей сегодняшней программы. А я бы хотел буквально несколько слов, чтобы закончить нашу программу. Марк, спросить вас, какие вот есть рекомендации для... Ну, такие как бы жизненные рекомендации для наших радиослушателей.
0: Движение — это
1: да,
0: жизнь.
1: Образ жизни. Зарядка.
0: Движение — это жизнь. Зарядка. Движение. Ходьба.
1: Бегать. Кто-то говорит...
0: Ну, насчет бегать, я не знаю, как 85 лет можно сказать, бегать. Хотя, вы знаете, когда приходит бабушка с больной спиной, а потом она выходит на танцплощадку и начинает летать, то как бы это совершенно нормальная ситуация. Движение — это жизнь.
1: Я сегодня увлекся такой игрой пиклбол. Это что-то среднее между большим теннисом и маленьким теннисом. В пандемию как-то это приобрело очень большую популярность. Вот. И главное, что этой игре как бы подвластны любые возраста.
0: Это
1: чем
0: компактно,
1: старше, тем лучше.
0: Это удобно. Для этого не нужен теннисный корт.
1: Вот. То есть он нужен, но поменьше в два
0: Конечно.
1: Раза. Вот. И это, конечно же, помогает. Но, с одной стороны, говорят, что это очень простой, значительно проще, чем большой теннис, бегать так не надо. Но
0: Миша,
1: поскольку...
0: я не думаю, что в ближайшее время вы будете выступать на турнире большого шлема, поэтому играйте в пиклбол.
1: Да, но зато там люди падают. Я вот в первый раз же, в первой же игре так сильно грохнулся, потому что не рассчитал длину ракетки, отскок пластикового мяча от площадки. И это было совсем сильно неприятно. Но это не...
0: Ну, потом побегал и прошло.
1: Побегал.
0: Еще раз, движение — это жизнь.
1: Друзья, движение — это жизнь, не забывайте об этом. И помните, что какие-то, может быть, легкие упражнения, не очень сложные упражнения для того, чтобы поддержать дыхательную систему, сердечную функцию, для того, чтобы оставаться в бодром здравии, для того, чтобы утро радостно встречать с улыбкой. Конечно же, нужна энергия. Для того, чтобы нужна была достаточное количество энергии, надо, по сути, и питаться по возможности правильно. Чем старше мы становимся, тем больше надо обратить внимание на количество белка, которое мы потребляем, потому что возраст, он забирает у нас, крадет у нас мышцы, вот. Пожилые люди теряют мышечную массу, в связи с этим они еще и теряют иногда в некоторой степени устойчивость, и вам очень важно соблюдать вот эту вот пропорцию движения и питания для того, чтобы оставаться долгие-долгие годы в здравом состоянии и в здравом уме. Я хочу проанонсировать свою завтрашнюю встречу с доктором Ириной Панковой. Если у вас будут вопросы, вы можете, конечно же, позвонить будет в студию и задать свои вопросы. Доктор офтальмолог Ирина Панкова. Она возглавляет институт глаукомы в Нью-Йорке. Этот институт расположен в Бруклине по адресу 103 Квентин Роуд, угол Вест 10, в Манхэттене по адресу 330 Вест, 58-я стрит, рум 600. Завтра вопросы в эфире, а после этого вы можете записываться к ней на прием. На этом я прощаюсь. Спасибо Дмитрию Банникову. Сегодня был замечательный эфир. И до встречи в эфире. Пока-пока.
0: Всего доброго. До
1: свидания. Спасибо, Марк.
7: Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше.

звоне каждого дня. Как я счастлив, что нет мне покоя, есть любовь у меня.

пройдем. Детство, юность, вокзалы, причалы, будут внуки потом. Все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая? Так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь,

0: Сутки 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. В Палате представителей развернулась острая межпартийная борьба вокруг обновленного законопроекта о правилах проведения федеральных выборов. Республиканцы во главе со спикером Майком Джонсоном настаивают на введении обязательного требования предъявлять документ, подтверждающий американское гражданство, при регистрации на всех избирательных участках страны. Демократическое меньшинство под руководством Хакима Джеффриса резко выступает против этой инициативы, заявляя, что она создает искусство бюрократические барьеры для миллионов законных избирателей, у которых нет под рукой паспорта или свидетельства о рождении. Ожидается, что голосование пройдет перед самым уходом Конгресса на летний перерыв, однако документ вряд ли пройдет утверждение в Сенате. Верховный суд завершает рассмотрение прецедентного дела о границах применения геолокационных данных правоохранительными органами. Поводом для иска стало использование полиции массивов данных с мобильных башен без предварительного получения персонального судебного ордера на конкретного подозреваемого. Представители Минюста утверждают, что сбор обобщенных цифровых следов в публичных местах необходим для оперативного расследования тяжелых преступлений. В свою очередь правозащитники подчеркивают, что непрерывный сбор геоданных нарушает 4-ю поправку Конституции. Решение суда, которое ожидается в ближайшее время, установит новые национальные стандарты цифровой приватности в эпоху смарт-технологий. Администрация мэра Зорана Мамдани совместно с Горсоветом Нью-Йорка представила масштабный пакет реформ под названием Open for Small Business. Программа включает более 50 конкретных мер по снижению бюрократической нагрузки на владельцев магазинов, ресторанов и локальных сервисов. Главная цель инициативы – сократить штрафы за незначительные первые нарушения, объединить межведомственные проверки и упростить получение коммерческих лицензий. По словам спикера Горсовета Джули Мэннин, поддержка более 180 тысяч малых предприятий города является ключевым условием для создания новых рабочих мест и сохранения экономической активности в районах всех пяти бора. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран отверг предложение по Армузу и нанес внезапный удар по силам США в Иордании. Энтони Фаучи выступил на слушаниях в Сенате и отказался отвечать на 111 вопросов. Глава ФИФА Джанни Инфантино рассказал о плане продажи части турниров чемпионата мира по футболу зятю Трампа Джареду Кушнеру. В борьбе за пост губернатора штата Нью-Йорк появилась интрига. Блейкман догоняет Хокул. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами дождь, относительная влажность воздуха 80%, 78% по Фаренгейту, плюс 25% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 30 июля, месяц подходит к концу. Сегодня Dow Jones отбил больше половины того, что потерял вчера, а Nasdaq отбил сегодня больше, чем потерял вчера. Но давайте все по порядку. Индекс Dow Jones сегодня прибавил 614 пунктов, 1,2%. Мы закрылись на отметке 52208. Одна из вещей, которая значительно помогла, это Microsoft. Microsoft поднялся после они прибавили $60.56 и закрылись на $451.10. Standard & Poor's 500 поднялся на 121 пункт. Это 1,2%, 7438 был конечный результат. И NASDAQ увеличился на 679 пунктов. Это 2,8%, 25122 была конечная точка. Dow Jones, Standard & Poor's 500 и NASDAQ с начала года все поднялись выше, чем 8%. Транспортный индекс сегодня упал на 1,3%, и расходы тысячи индекс маленьких компаний прибавил 1,4%. Нефть минус 56 центов, $83.90 стоит 1 баррель нефти. Золото плюс 61.70, 4158.70 стоит унция золота. И серебро $59.17 плюс $1 за одну унцию. 1 евро равен $1.15. 5-летняя госбумага дает 4,389% за 10 лет можно получить 4,675% за 30 лет можно получить 5,216% за границей. Сегодня Англия минус 0,1%, Франция плюс 0,9%, Германия плюс 0,6%, и Швейцария минус 0,3%. В Азии японский Никей поднялся на 0,7%, Шанхай минус 0,6%, Гонконг прибавил 0,2%. Итак, что сегодня было главным? Ну, конечно, Microsoft сыграл большую роль, зато Meta упала сегодня в дополнение еще на 8%, показав свои не очень хорошие результаты, хуже, чем ожидалось. Зато Advanced Micro Devices, Micron и особенно Lam Research подскочили значительно. Причем Lam Research подскочил на 17% сегодня. Oracle, кроме Microsoft, Oracle поднялся на 9,82%. Amazon поднялся сегодня на 8,85%. И после закрытия биржи объявил свои квартальные результаты. Они были хорошие. Amazon поднялся еще на 9%. Они закрылись на 235,50%. И сейчас они торгуются в районе $252. Фраг сегодня поднялся на $5.14, закрылся на $78.42. Nvidia прибавила $5.03, $195.04, конечный результат. Micron плюс $135.66. Dell поднялся на $35.17. После закрытия биржи Apple объявил свои квартальные результаты. Они не были замечательными. Инвесторы начали всматриваться внутрь. Apple в течение дня упал на 4,76 и после закрытия упал еще больше. Вот я вижу, что Apple закрылся на 333,43, потеряв 4,76, и сейчас они торгуются в районе $319.60. И также Reddit сегодня упал на 7% после объявления своих квартальных результатов. А Visa сегодня минус 2,46. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному. Еще раз напоминаю, лицензированному. Мне сегодня буквально позвонила женщина и сказала, что она отдала 150 тысяч неизвестно кому. И ей сказали, что она заработала 300 тысяч, но когда она захотела взять деньги, ей сказали, что надо заплатить иншуринс, а потом просто сказали, что денег нет, компания обанкротилась. Не давайте деньги нелицензированным финансовым консультантам. Не давайте деньги в маленькие неизвестные компании. Только проверяйте на интернете большие известные компании. Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America, Raymond James, Morgan Stanley в крайнем случае, Merrill Lynch, большие, Wells Fargo, большие известные компании, вы можете им, Schwab, вы можете большие компании давать деньги, не давайте компании в Joe Schmo, неизвестные компании и неизвестным людям, вы опять-таки потеряете деньги. Всего хорошего, успешных вам инвестиций, доброго вечера, будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
2: Нас слушает весь мир. www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
6: А когда будет закончен процесс единого реестра в принципе по стране? То есть и недвижимость, и налоги, и декларация, и вот там, ну, покупки какие-то очень большие и так далее, и так далее. Вот все, что касается там автомобиля, все, что касается жизни человека и его расходно-доходной части, в том числе выплаты какие-то, социальные истории. Когда это все заработает? На землю?
7: Да, ну, единого реестра быть не может. Это все равно набор разных реестров, но которые между собой взаимодействуют в режиме реального времени.
6: В электронном виде?
7: Да, в электронном виде. Мы сейчас над этим активно работаем. У нас уже взаимодействуют между собой 70 реестров, когда мы только, которые подключены там специальной шине. До этого, когда мы только...
6: Почему подключены?
7: Ну, это, по сути, продукт, который позволяет взаимодействовать между собой реестром. Ну, чтобы так. Сейчас простыми словами так. В технологические вещи не уходить. Когда мы только создали министерство, таких взаимодействие было с одними, ну, два реестра, в общем, между собой взаимодействовали, да. То есть мы это улучшили и вообще верифицировали качество данных во многих реестрах. Например, когда мы запустили приложение ДИА и водительское удостоверение, то из 9 миллионов водительских удостоверений в реестре полноценные данные, наборы, там, фотография, полный, ну, информация о человеке, фамилия, имя, отчество, дата рождения была только в 1,5 миллиона документах. То есть все остальные были не верифицированы. Мы планируем закончить полностью все верификации реестров, чтобы была полная взаимосвязь до конца 2023 года.
6: Ну, я вам просто вот практический пример приведу. Я разговаривала с руководством НЗК, когда сделали наконец-то электронное декларирование. Но они говорили о том, что, по сути, главная проблема состоит в разрозненности реестров и в том, что они в основном на бумаге до сих пор. И что это значит? Чтобы задекларировать-то задекларировали высшие чиновники то, что они, ну, написали, по сути. Но главное же это проверить и посмотреть, соответствует ли это действительности. Так вот, мне в НЗК люди сказали о том, что чтобы проверить все и всех, это нужно послать огромное количество запросов письменных, которые туда придут, в какие-то разные реестры, чтобы оттуда отписались, потом это все принять, потом это все физически сравнить. То есть вы понимаете, какая кипа бумаг. И ну, мы понимаем, как ходят у нас письма до сих пор, в какой скорости. И они говорят о том, что это много лет просто для того, чтобы сверить, что там написано. То есть человек уже может давно уйти со службы, уехать в другую страну и жить в своих удачно за это время наворованных нескольких виллах. Понимаете? То есть я об этом спрашиваю. Вот когда это все заработает...
7: Вы же спрашивали, наверное, когда еще не было нашего министерства. Если,
6: да, это до вас
7: если
6: было.
7: Вы сейчас повторно зададите этот вопрос, ответ будет совсем другим. Потому что на самом деле, как нужно заполнять декларацию? Автоматически. Ну зачем человеку вводить ту информацию, которую и так государство о нем знает? То есть вы нажимаете «Сгенерировать декларацию», и вся информация от вас отовсюду подтянулась, вы сверили все,
6: это
7: окей, и отправить. Мы над этим работаем с НЗК сейчас, чтобы сделать такую автоматическое заполнение декларации. За это время появилось уже большое количество реестров, но мы делаем фундаментальный проект.
6: Ну, какие реестры сейчас в электронном уже виде?
7: Все, вы назовите, какие не в электронном.
6: Ну, давайте лучше перечислим. Вот
7: из всех базовых?
6: Недвижимость.
7: Конечно.
6: Что вся недвижимость перевели, ну, все в электронный вид? Вот эти все...
7: Реестр существует, но заполнены на 30% где-то.
6: Вот.
7: Все остальное...
6: Вот.
7: Все остальное мы, да, все остальное вот мы как раз верификацией занимаемся.
6: То есть сейчас это в процессе?
7: Конечно, активно. Вот мы запустили на прошлой неделе сервис, который позволяет зарегистрировать свою недвижимость в реестре электронно. Такого не было. До этого нужно было пойти в БТИ, нужно было взять эту справку. Там, а сейчас вы можете зарегистрировать все в электронном виде. И уже мы запустили первые города. До конца года в любой точке страны можно будет зарегистрировать.
6: И ты при этом получаешь какую-то вот бумагу с печатью, что это твое,
7: чтобы
6: не смогли остановить реестр и за ночь или там за 5 секунд оказался новый собственник.
7: Параллельно мы в каждый реестр делаем логирование, когда записывается каждый ваш шаг чиновника. То есть чиновник не может просто так зайти и удалить вашу недвижимость с реестра. Записывается каждое действие. Поэтому параллельно мы над этим тоже работаем. Но мы делаем фундаментальный проект, создаем платформу для разворачивания реестра. Это такое IT-решение, когда без навыков программирования любой госорган сможет создать за считанные часы новый реестр. И он сразу же соединен с другими реестрами, защищен. Есть все дашборды контроля за действиями реестра. И все построено на open-source решениях, когда нет зависимости от подрядчика. Потому что сегодня некоторые министерства платят 300 миллионов в год за поддержку реестров. Я эту работу оцениваю в 10 раз дешевле, честно вам скажу.
6: Да ладно?
7: И в прошлом году мы остановили таких закупок.
6: Еще раз, 300 миллионов гривен, да, в год за что?
7: За поддержку работающих реестров.
6: А что значит поддержка? То есть за сервера?
7: Это правильный вопрос. Это за то,
6: что там и как люди делают?
7: За доработки, за сервера, за разные работы.
6: 300 миллионов?
7: 300 миллионов. Есть отдельные министерства, да. Но бюджет сумасшедший. В прошлом году мы остановили...
6: Слушайте, за что вас любить вашим коллегам? Вы же просто лишаете их заработка на ровном месте.
7: Конечно, потому что до этого, когда не было команды, которая формирует политику и прозрачно работает, на этом зарабатывали. Мы в прошлом году остановили закупок на 2,7 миллиарда гривен в IT. На 2,7 миллиарда.
6: Почему?
7: Потому что не нужно было эти продукты создавать. Условно, существует, например, реестр.
6: Это для государства.
7: Для государства. Да? А орган государственный пишет, нам нужно создать еще один раз такой же реестр. Мы написали всем письма, я со всеми созвонился и говорю, ребята, вас, ну, не, многие отозвали, то есть мы не пропустили такие закупки.
6: Угрозы вам были за это время?
7: Была угроза моему заму, одному из замов, когда мы начали строительным реестром заниматься. Да. Строительный реестр — это вся недвижка, которая вводится в эксплуатацию в нашей стране, реестр ДАБИ. Когда мы создали министерство, он был в частных руках и находился в Европе.
6: Класс.
7: Мы делали спецоперацию, там участвовал НАБУ, СБУ, ну как мы, да, СБУ, НАБУ, мы там участвовали технически. Делали спецоперацию, забирали этот реестр, передавали его в собственность государства. Мы создали за это время, за год, новый реестр. Теперь записывается каждое действие, ничего никто не ведет в эксплуатацию без...
6: А что, угрожали просто, ну, звонили
7: не
6: по телефону?
7: Да, не занимаетесь этим, там, и так далее.
6: Но вам лично не угрожали?
7: Нет. На самом деле работают более изящно.
6: А как?
7: Подают в суд на то, что те решения, которые мы принимаем, они не соответствуют там законодательству и заставляют правоохранительные органы открывать уголовные дела.
6: На вас много открытых
7: уголовных? Или не уголовные, я не знаю, как правильно это...
6: Ну, на вас много открытых?
7: Нет, на меня конкретно нет, но вот последний пример был, ну, на действия. Там, последний пример, даже там определенные выемки были, это реестр социальных выплат. Да. Конечно, там десятки миллиардов мы сэкономим, ну, заберем, где зарабатывается. Пытались остановить.
6: Вы уберете реально коррупцию... Ту, которую чиновничий аппарат развил сейчас вот в таком масштабе?
7: В чем проблема? У нас страна живет в двух системах координат. Есть бумажная система координат, а есть электронная. Из этого возникает определенная всегда коррупция.
6: Ну, переходной период.
7: Основа цифрового государства – это когда все реестры между собой обмениваются информацией. Угу. Почему люди дают бытовые взятки? Потому что из-за того, что реестры не обмениваются данными, нужно... Чиновник спрашивает у человека, а подтверди точно, что ты, например, там, владеешь этим, угу, или у тебя есть такой
6: пойди
7: статус.
6: Пойди туда-то, возьми справку, принеси.
7: И ты вместо
6: принеси.
7: Чиновника идешь в другой государственный орган.
6: Да.
7: В смысле, ребята, вы за деньги налогоплательщиков работаете, обменяйтесь сами между собой информацией. Зачем мне доказывать государству, угу, что я, например, владею этой квартирой? Угу. Да я же ее зарегистрировал, когда покупал.
6: Зайди в реестр, посмотри.
7: Конечно.
6: Правильно?
7: И вот эта задача, которую мы решаем. Мы обмен данными между собой.
6: Михаил, я хочу еще раз зафиксировать. Вы планируете до конца 2023 года, что у вас все основные реестры информации уже будут в электронном виде, потому что вот вы только что сказали, что по недвижимости только 30%,
7: нет,
6: то есть 100%.
7: Реестр будет. Существует электронный, наполненность будет уже, да. Да.
6: До конца 2023.
7: Да, у нас все цели наши до 2023 года, потому что вот и мы много за год сделали фундаментальных вещей. И мы закончим с таким
6: я
7: темпом.
6: Хочу продолжить тему коррупции, потому что ну, она у нас по масштабам. В чем мы лидеры, так в этом, наверное, так точно. Да? По уровню коррупции в государственном аппарате. Во всех странах она есть, но совершенно масштабы другие. По вашим подсчетам, вы наверняка этим занимались, сколько вы в год сэкономите или заберете на коррупции денег?
7: Я, наверное, там классно сейчас назвать какую-то конкретную цифру, и это будет очень модно и популярно, но на самом деле даже посчитать сложно, потому что есть целая методология, как посчитать, как поможет нам цифровизация, сколько...
6: Ну, вы прибрасывали хоть какие-то цифры, но я не верю, что ничего не считали.
7: Ну, это десятки там миллиардов, это очень много. Потому что, смотрите, вот как оценить...
6: Гривен в год.
7: Конечно. Ну, это... Я считаю, что ну, то, что мы делаем, вообще цифровизация, 10-12% ВВП добавит точно. Вот цифровизация, все выполненные планы. 10-12% ВВП в год добавит, да.
6: Хорошо. Правда, что украинские хакеры одни из лучших хакеров в мире?
7: Ну, я думаю, нет рейтинга такого прозрачного, где это можно посмотреть, но у нас достаточно сильная школа была математическая ранее, на этой базе выросла такая целый класс хороших специалистов, ну, и в IT, и которые занимаются подобными делами. Поэтому наверняка.
6: Ну, вот вы начинали уже тему по поводу того, в чем украинцы хороши вот в мире, чем они ценятся, вот какие профессии, и особенно это касается IT, почему? Потому что границ нет, делай, что хочешь. И я вот от вас хочу услышать, как от человека оттуда, кто именно в каких профессиях из Украины, неважно, он остался или куда-то уехал, приобретает такой опыт и успешным становится.
7: Мы сильны в разработке. У нас очень много классных инженеров, IT. Как коронавирус это показал, еще больше раскрыл этот вопрос, потому что начали компании нанимать удаленно сотрудников. У нас сейчас вот есть, например, компания EPAM, у них около 4000 открытых вакансий в Украине. Около 4000.
6: То есть вот такой набор идет.
7: Сумасшедшая нехватка специалистов.
6: И какие зарплаты? Вот просто примерно.
7: Ну, в зависимости от компании, твоего уровня, ну, это несколько, это в тысячах долларов. Несколько тысяч долларов.
6: То есть сейчас украинская компания, давай, я хочу зафиксироваться, это важно.
7: Да.
6: Украинская компания, которая платит налоги, ну, раз вы об этом говорите, значит, они в поле зрения, да,
7: конечно,
6: и достаточно публичны, набирает на сегодняшний день, ей нужны где-то 4000 людей, это 4000 потенциальных украинцев, которые могут прийти в эту компанию, и им будут платить зарплату в несколько тысяч долларов в Украине?
7: Да, в Украине, конечно. У нас там сеньоры, ну, то есть, там, скажем, высший уровень разработки, да, там оценка сотрудника, могут зарабатывать 7, 9, 10 тысяч долларов. У нас
6: в
7: за последний год сильно выросла спрос на украинских разработчиков, и у нас теперь очень горит, и мы начали реализацию реформы образования в IT. Очень горит этот вопрос. У нас...
6: Чтобы здесь обучали хорошо.
7: Нам не хватает катастрофических специалистов. Катастрофически.
6: И где их брать, что делать?
7: Нужно... Это комплексные меры нужно принимать. Нужно реформировать высшее образование в направлении IT. Нужно заниматься со школьниками. У нас есть комплексное видение. Могу в двух словах рассказать. Мы хотим внедрить, например, новый предмет информатики. Уже начать пилоты с этого года, с сентября, когда детей с самого младшего возраста, с первых классов обучать. И не просто, что такое планшет, там системный блок, телефон, как сейчас во многих программах есть, а как искать информацию, анализировать с помощью сети интернет, как обучаться с помощью интернета, как про профессии новые, программировать очень рано научить детей. Ну, просто как предлагать варианты. И что интересно, мы понимаем всю проблематику, что у нас нет учителей, ну, такого количества, которые помогут так вовлечь интересно детей в этот процесс. Мы хотим сделать бленд это обучение, когда
6: онлайн,
7: по сути, ученик может и дома учиться, школьник, а может и на уроке информатики, но онлайн он с помощью геймификации и IT-инструмента заходит, условно, на портал.
6: То есть с помощью игр.
7: Да, потому что за этим будущее в онлайн-образовании. Обучаться, а учитель превращается в тьютора, человек, который помогает ему, сопровождает. Таким образом, мы до села дойдем каждого.
6: И украинские разработчики могут это обеспечить?
7: Вот, мы с ними как раз работаем очень плотно со всеми компаниями, для того, чтобы они нам помогли разработать вот этот LMS, ну, такую систему для обучения с геймификацией, для того, чтобы мы это внедрили. И методологию помогли разработать. Не чтобы мы из кабинетов на Грушевского придумывали, а какой предмет будет там, как обучать первоклассника. Нет, мы берем реально компании, реально понимаем, какие скиллы в мире развиваются, и на основе этого хотим...
6: Когда вы это будете внедрять?
7: Мы это с сентября уже запускаем для ряда классов, там, по-моему, 5-й класс, 7-й, но мы хотим за весь следующий год полностью закончить и через один год запустить для всех классов. Мы не хотим откладывать, потому что по плану Министерства образования это было до 27-го года закончить. Мы хотим закончить за весь следующий год. И мы плотно с ними работаем, с Министерством образования. Мы нашли на это деньги для того, чтобы это сделать. Нам помогают доноры, компании скидываются на это деньгами. Все заинтересованы.
6: Им выгодно, потому что потом они здесь наберут, сотрудников.
7: У нас проблема, ну, нам нужно усиливать математическую школу. Реально нужно. У нас есть уже проблемы с математической школой. Но нам нужно мотивировать учеников учить математику? А как это сделать?
6: Слушайте, вот то, что вы сейчас сказали, я уверена, что нас будут смотреть не только взрослые люди, а и молодые очень люди. По поводу того, что ты можешь в Украине зарабатывать легально 4, 5, 10 тысяч долларов, если ты просто будешь крутым специалистом в IT, да это же лучшая мотивация.
7: Я вам сейчас расскажу еще реальную свою историю жизни. Как можно, как я начинал удаленно зарабатывать деньги в IT, при этом не будучи там разработчиком. Сейчас расскажу. Хотел закончить про школьников, что очень важно мотивировать, что мы еще вложим в эту методологию. Мы хотим, чтобы они обучались профессиям, там, диджитал-маркетинг, программирование, уже там с раннего возраста, чтобы у них была мотивация учить математику, они понимали, что они выйдут со школы уже с кейсами, предметами успешными.
6: Важно.
7: И так же самое мы работаем сейчас над высшим образованием. Мы хотим до 3 лет бакалавра сделать, мы хотим дуальность образования реальную сделать, чтобы человек официально мог и учиться, и работать. И мы хотим сделать государственно-частное партнерство для компаний, чтобы компании входили в борт в университет.
6: Чтобы университет, как на Западе, как в Америке, они приходят уже. Не, ну они приходят там компании, они ведут этих студентов, которые им нравятся, они им помогают уже во время обучения.
7: Мы больше хотим. Мы хотим, чтобы они помогали управлять университетами. Потому что дать при всем уважении людям, которые работают там 40-50 лет на кафедре, дать им деньги, чтобы они развивали просто кафедру, не подойдет. Нужно внедрять молодых ребят, инновационных. И нужно платить большие деньги преподавателям.
6: 100%.
7: Чтобы из бизнеса переходили преподавать, нужно платить 4, 5, 7.
6: Да,
7: ну, то есть нужно искать возможности. Сейчас не таких денег нет, нужно такие цели ставить себе, по крайней мере. И вот реформа, мы хотим в этом году принять все необходимые законы для того, чтобы это заработало. В IT преподаватель, я просто формирую, я могу зайти отвечать. Я считаю, что все учителя и все преподаватели должны много зарабатывать. Я занимаюсь конкретно этим направлением. Я понимаю, что когда тебе платят 9 тысяч долларов зарплату в компании, ты не перейдешь на 2 тысячи работать в университет.
6: Ну,
7: нужны деньги. Поэтому мы разработали это видение. Вот недавно презентовали IT-сообществу, они дали нам обратную связь, и вот мы вместе с ними докрутим эту идею. Это одна история. Вторая история, мы делаем второе направление, которое может нас сделать богаче с вами, всех жителей страны. Это DSCity. Мы разрабатываем специальный правовой налоговый режим, который в 5 раз делает ниже налоги для технологических вообще компаний. Потому что сейчас, что в мире происходит? Разные государства либерализируют и делают специальные налоговые режимы для IT-компаний. Mm-hmm. Чтобы украинская IT-компания, у которой 4000
6: даже
7: вакансий...
6: Даже Беларусь это сделала.
7: Конечно, ПВТ у них парк работал сейчас. Там в связи с последними событиями, конечно, белорусы релокейт делают другие страны. Но нас такого не ждет, у нас все будет прекрасно. Мы придумали DSCity, одна из лучших налоговых систем в мире. В 5 раз, если платить белую, меньше налоговая нагрузка, элементы английского права, все для венчурных инвестиций. В первом чтении уже законопроект приняли даже. Вот мы хотим его в ближайшее время...
6: Сколько будут налоги?
7: Налоги будут, получается, 5% налог на доходы на физических лиц. Сейчас 18%.
6: Так.
7: Сейчас вы,
6: то есть для IT-компаний в Украине?
7: Для технологических, это не только IT-компаний. Сейчас вообще многие компании на грани, как бы они являются... Например, образовательная компания, которая запускает онлайн-курс, она сможет там работать.
6: 5%. И все. Платишь 5% в белую и работаешь.
7: Не все. Еще мы оставили 1.5% налоговый сбор. И выводим налог на выведенный капитал 9%. Помните, мы много говорим о налоге на выведенный капитал. Именно в DSCity мы делаем пилот. Если хочешь вывести деньги, 9% налог на выведенный капитал. Но для сотрудников... и ИСВ 22% с минималки. Эта налоговая нагрузка получается меньше, чем в Беларуси. Меньше, чем в Польше.
6: В итоге какой общий налог платит компания?
7: До 9% получается.
6: До 9%. Не 5.
7: 5 это налог на физических лиц. Не, если посчитать в каждой стране всю налог, это вся налоговая нагрузка.
6: Да.
7: Она будет в разы больше, такой нигде нет.
6: То есть вы хотите сказать, что сейчас мы для IT, в том числе IT-компаний, создаем уникальные условия, это будет самый маленький налог по миру?
7: Это один. Я думаю, что там где-то какие-то есть офшоры, но это не считается офшором. Один из самых низких налогов. В Европе такого
6: точно
7: нет. Когда
6: это заработает?
7: Я уже, наша команда 1.5 года занимаемся этим проектом. Я надеюсь, что до конца года этого заработает. Мы перешли первое чтение уже.
6: И насколько
7: это несколько законов. Это же еще DSCity и налоговый.
6: Я понимаю,
7: еще,
6: хорошо.
7: Там еще есть защита от правоохранительных органов.
6: Это, кстати,
7: никто
6: прекрасно.
7: К тебе не придет сервера забрать.
6: Да, сервера
7: нужно
6: забирать,
7: прокурора
6: это...
7: разрешение. Это уже не так просто получить его.
6: От этого действия налогового Вы прогнозируете, что сколько придет в украинский бюджет?
7: Мы планируем, что до 2024 года, до конца 2023, количество рабочих мест увеличится до 450 тысяч. Сейчас это 220-250 тысяч.
6: Это в этом секторе именно?
7: Да, именно в этом секторе. Угу. Мы в два раза, то есть, увеличится. И планируем, что доходы сейчас 6,5 миллиардов долларов все отрасли.
6: Угу. Мы, налоги.
7: Да, мы себе ставим цель 17,5 миллиардов, то есть почти в три раза увеличить. Очень много детинизации произойдет.
6: А вы уже знаете, какие-то есть у вас запросы, чтобы вам, ну, даже ваши какие-то знакомые, которые понимают, что тут происходит, из Америки, из Бельгии, из Белоруссии, из той же, говорят, делайте, мы готовы свою компанию, где там 10 тысяч сотрудников, мы тут же перевозим.
7: Конечно,
6: к вам.
7: Вот последний пример, Reface, например, компания сейчас, украинский стартап,
6: да,
7: который,
6: да,
7: ну, все знают,
6: она
7: там обошел всех в мире, поскачет.
6: В Америке
7: чтобы
6: они, да.
7: Публично заявляют, перейдут в DSCity.
6: Они бывшие киевляне, по-моему, там.
7: Они у них в Киеве офис. Они готовы в DSCity инкорпорировать.
6: А сколько они в Америке платят?
7: Вот, а там в зависимости от штата, может быть, 40% нагрузка.
6: То есть им реально выгоднее работать?
7: У нас это сумасшедшая маленькая налоговая нагрузка.
6: Хорошо, Михаил, и вот теперь скажите мне.
7: Предприниматель вообще может, ну, инвестируя... Тут же в чем еще смысл для компаний? Ты можешь инвестировать деньги назад в компанию, не платишь налоги, потому что налог на выведенный капитал работает. Угу. Тебе выгодно. И сотрудникам выгодно. Но здесь же большая миссия у проекта. Вот представьте, сейчас, когда... Вот, я за ФОПов поддерживаю, ну, ФОПов, я сам был ФОПом, понимаю, что все оптимизируют свои налоговые нагрузки, и нельзя никого прессовать, нужно создавать стимулы, чтобы люди сами хотели, вот как DSCity.
6: Но... Так я просто хочу вас спросить, и скажите мне, вот вы мне рассказали модель в конкретной просто,
7: да,
6: отрасли.
7: Да.
6: Снижая налоги, и выходи в белую, и все будут платить, потому что они будут маленькие,
7: и
6: но все будут платить,
7: себя
6: и ты себя
7: как?
6: Будешь чувствовать, что к тебе не трясешься,
7: да.
6: К тебе не придет ни СБУ, ни налоговая, ни какие-то другие органы, тебя никто не кошмарит. И ты себя чувствуешь полноценным членом общества, ты чувствуешь, что все у тебя хорошо. Почему в других сферах происходит ровно наоборот? Почему с ФОПами такая история? Почему вместо того, чтобы понижать везде, наши сейчас, ваши, кстати, коллеги по провластной партии делают совершенно по-другому?
7: Ну, я не скажу, что... Ну, не могу оценивать другие направления, честно вам скажу. Для меня... Я очень много внимания уделяю вопросу, как бедные страны стали богатыми. Вот я там книги читаю, анализирую. Это я даже пытался анализировать. Это такая, знаете, внеурочная работа, этот факультатив мой, этот анализировать все страны, которые получили вакцину, угу. Как это связано с уровнем их ВВП.
6: Угу.
7: Вот там очень интересно. Я пока еще это просто изучаю. Очень много интересных закономерностей я понаходил. То есть я постоянно пытаюсь найти способ, а что можно сделать, чтобы наши люди жили богаче. И снижение налогов, упрощение администрирования, угу, налогов, это один из самых, наверное, ну, понятно,
6: для стран, которые развиваются,
7: да,
6: это просто единственная модель быстро вырасти. Посмотрите на Грузию, на Саакашвили и Бендукидзе. Ну зачем далеко ходить?
7: Да, и поэтому я в это очень сильно верю, и вы же, ну, наверняка знаете, что мы много делаем для упрощения администрирования для бизнеса разных процессов. Например, налоги в несколько кликов запустили. Мы запустили в Украине самую быструю регистрацию бизнеса в мире, автоматическую, без чиновника. Занимает это максимум, я могу там эксперимент провести, 5-7 минут. И вы заполняете онлайн-заявку.
6: Это где надо регистрировать?
7: На портале Дия. И когда вы нажимаете «зарегистрировать», через 2 секунды зарегистрированный бизнес. То есть на бэк-офисе нет чиновника, который читает.
6: Хорошо.
7: И смотрит.
6: А ну давайте скажем, вот в мире, вот по вашей теме, да, мы первые в чем?
7: Мы первые в мире запустили электронные паспорта, приравняли их к бумажным. С 23 августа заработает законопроект. Причем Apple сейчас патентирует эту технологию. То есть не то, что мы себе в Украине придумали. Apple патентирует. Apple самая большая капитализированная, дорогая компания в мире.
6: Подождите, если вы придумали, что патентируют Apple?
7: Они патентируют среди компаний технологических, чтобы именно в iPhone были электронные документы в будущем.
6: Так может надо вам запатентировать, и Apple будет сюда платить?
7: А может мы тоже
6: за патент?
7: А может мы тоже уже патентируем?
6: А, это секрет.
7: Второй вопрос, это первое. Второе, мы четвертый, кстати, в Европе, кто запустил водительские удостоверения, тоже неплохо, электронные. Мы сделали самую быструю регистрацию бизнеса в мире. У нас самая комплексная услуга по одному заявлению – это e-малятка, то есть нет похожих кейсов. Есть в Новой Зеландии похожие, но у нас еще круче. Регистрация детей, получение всех социальных выплат по одному электронному заявлению.
6: Это да. Тоже в DIU надо зарегистрироваться? Чтобы
7: да, на портале DIU, вот вы родили ребенка, можете прямо в роддоме зарегистрировать ребенка, получить помощь по рождению ребенка, ИНН ребенку, место регистрации, все по одному заявлению.
6: Сколько мамочек уже этим воспользовались?
7: У нас уже воспользовались там, я вам скажу самую интересную цифру. За прошлый месяц 84% детей, рожденных в Украине, были зарегистрированы через e-малятка. Это там десятки, сотни тысяч за все время. Мы год назад запустили только этот продукт. И это фантастика.
6: Хорошо, вот давайте сейчас пройдемся по вашему, ну, наверное, главному сейчас детищу, ДИИ.
7: Я могу еще продолжать про первый.
6: А, давайте, пожалуйста.
7: Электронная подпись. Мы запустили электронную подпись в смартфоне, подобные технологии. Подобные есть, но такой, как мы запустили это впервые. То есть вы можете сгенерировать электронную подпись в свой смартфон, не выходя из дому, не заполняя никакие документы, и еще на основе уникальной...
6: Это тоже через DIU все, да?
7: Да, вот я могу сейчас сгенерировать электронную подпись, которой могу получать электронные услуги. То есть ранее нужно было офлайн пойти, заполнить документы, тебе на флешке дают эту подпись, или скачать с приватбанка, носить с собой этот файл.
6: Ну, а где я могу воспользоваться, если далеко не все вот так
7: цифровизировано? Бизнес, налоги, оплата. Это все услуги, которые онлайн доступны. Сейчас очень много услуг мы уже запустили. Везде можете электронной подписью подписывать. Это вообще... Я общался с... Я был на мировом экономическом форуме, общался с... Ну, это публичная дискуссия была. Был глава какой-то ассоциации в Америке, которая отвечает за способы идентификации. Ну, как авторизировать людей. Понять электронно, что вы, это конкретно вы, и вы получаете услугу. И он говорит, точка масштабирования цифровых государств — это те страны, которые придумают, как большому количеству украинцев раздать электронную подпись. И чтобы точно она была надежная и защищенная. И мы это придумали. В чем технология? Когда вы берете... У нас самый защищенный реестр и качественный — это демографический. Это когда вы сдаете биометрию, получаете загранпаспорт или ID-карточку, вы сдаете биометрию через пальца, фотография, это самый защищенный реестр и качественные данные. Это точно вы в этом реестре, знаете, ну, качественная информация. В чем уникальность технологии? Вы берете смартфон, через камеру смартфона биометрия вашего лица проверяется с фотографией в реестре на тот момент, когда вас фотографировали. И генерируется подпись вам в смартфон.
6: Так вы это запатентовали, про такую электронную подпись?
7: Ну, мы все, что делаем, конечно же, это логическое продолжение этому делаем. Но это, я думаю, что через 5-7 лет все страны будут выдавать так электронные подписи. И скажу по секрету, уже изучаем возможности. Это я поставил задачу сейчас, буквально на прошлой неделе, посмотреть, изучить технологию по биометрии ладони, изучать технологию. То есть я не знаю, где мы ее можно применять, но пока чувствую, что за этим тоже будущее. То есть я уже видел кейсы. Помните, я вам рассказывал про то, что я там отслеживаю все тенденции в мире, да, там в режиме реального времени.
6: Все новости IT в разных странах,
7: да,
6: которые
7: и
6: есть.
7: Я увидел, что уже там в Америке запускаются магазины, которые по биометрии ладони открывают двери, например. Точно в банк вы приходите, никого нет сотрудника, вы, ну, автоматический банк, вы там, оп, ладонь, точно вы считали, что это...
6: Во время коронавируса вообще незаменимая история.
7: Да.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. В Горсовете продолжается обсуждение законопроекта, предусматривающего постепенное повышение минимальной оплаты труда до $30 в час. Автор инициативы – член городского совета Сандра Нерс. Сторонники считают, что нынешняя стоимость жизни в Нью-Йорке требует более высокой минимальной зарплаты. Против выступают торгово-промышленные палаты и владельцы малого бизнеса. Они предупреждают, что столь резкое увеличение расходов на оплату труда может привести к сокращению рабочих мест, росту цен и закрытию небольших предприятий. Обсуждение обещает стать одним из самых острых политических вопросов ближайших месяцев. Еще одна важная тема – соглашение между МТА и организациями, защищающими права людей с инвалидностью. Транспортное управление согласилось принять дополнительные меры для повышения надежности лифтов в метро. Жители Нью-Йорка давно жалуются, что многие лифты регулярно выходят выходят из строя, из-за чего станции становятся недоступными для пассажиров на инвалидных колясках, пожилых людей и родителей с детскими колясками. Теперь МТЭ обязуется ускорить ремонт оборудования и усилить контроль за его техническим состоянием. Несмотря на отдельные громкие преступления последних недель, руководство полиции Нью-Йорка и МТА заявляют, что ситуация в метро остается под постоянным контролем. Власти продолжают увеличивать число патрулей на станциях, использовать камеры с искусственным интеллектом и усиливать присутствие полицейских в вечерние часы. Эти меры принимаются после нескольких резонансных нападений, вызвавших широкий общественный резонанс.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Нью-Йорк слушает.
0: Дэвидсон Радио.

0: открыли этот домик, вернее садик, по адресу 2121 Брэк-стрит, 718, 648-33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-33-32. Садик Бэмби.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт.
10: Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвид».

0: есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушены ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем Азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете «Азакелит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Хорошо. Вот мы сейчас подошли к главному вашему детищу, это Дия. И я сейчас хочу, чтобы вы простым языком, простыми словами для всех, вот максимального количества людей, украинцев, которые нас смотрят, объяснили, что это такое и для чего им это надо.
2: У нас есть большая идея, которая вот позволяет нам получать энергию и двигаться быстро, это сделать Украину самым удобным государством с точки зрения государственных услуг. Чтобы любое взаимодействие с государством можно было сделать в несколько кликов со своего смартфона. И в этом есть идея нашей Дии. Родился ребенок, вы его можете за несколько кликов зарегистрировать. Потом вам нужно... Ребенок поступает в университет, он подал документы онлайн, там, несколько кликов для того, чтобы там, университет его рассмотрел. Хотите зарегистрировать бизнес? Несколько кликов. Налоги оплатить? Несколько кликов. То есть мы хотим минимизировать, вообще свести до нуля общение человека с государством. Для того, чтобы человек занимался своими любимыми делами, он работал, там, он занимался семьей.
1: То есть это сайт? Да, если ты на компьютере, это же не только, или это только в айфоне?
2: Нет, это и приложение в телефоне, в любом телефоне, и это сайт на компьютере, если простым языком.
1: А у того, у кого нет смартфона, как пользоваться на компьютере? Потому что смартфон – это и камера, это какие-то еще дополнительные, или оно тоже работает?
2: Нет, конечно, работает, не обязательно иметь смартфон, нужно просто иметь или онлайн-банк, или там электронный ключ на носителе защищенном для того, чтобы авторизироваться на портале.
1: Но для бабушек и дедушек, у кого нет компьютера, нет интернета, это недоступная история.
2: Да, для этого есть центры надания административных послуг, ЦНАПы, через которые можно получить все государственные услуги. Угу. Когда мы строим цифровое государство, мы не просто упрощаем услуги в смартфоне или на портале, мы упрощаем и в ЦНАПах эти услуги. Мы же меняем не просто цифровым процесс, а мы меняем философию полностью. Угу. Например, в Украине больше 2000 услуг. Я считаю, что должно остаться 300.
1: Угу.
2: Но большинство услуг не нужны.
1: Угу.
2: Зачем необходима справка, например, о разводе? Кто ее требует? Ее требуют органы, которые сами могут забирать из реестра эту справку. Зачем такую услугу вообще делать человеку получение этой справки? Например.
1: Сколько украинцев уже в Дии?
2: С приложением пользуются уже почти 6 миллионов украинцев. Всего всеми продуктами пользуются больше 10 миллионов. Почти уже 11 миллионов.
1: Ну, это много.
2: Да, у нас много продуктов разных. Это не только портал и приложение Дия. Это еще, например, есть Дия цифровая свита. Мы запустили бесплатные курсы на разные темы. Как платить коммуналку? Что такое искусственный интеллект? Вот абсолютно разные темы.
1: То есть те, кто зарегистрируется в Дии, получают как бонусом какие-то курсы, возможно, посмотреть.
2: Даже не нужно иметь Дию. Можно просто зайти
1: и посмотреть.
2: 57 таких уже. И там звезды принимают участие разные. Для того, чтобы было интересно украинцам, людям старшего поколения это смотреть. Вот я всегда ориентируюсь в сознании продуктов для старших людей на свою бабушку.
1: Угу.
2: Вот я ее цифровизировал максимально. Мы по Вайберу общаемся с ней. Она смотрит в Телеграме на мой канал, подписана, смотрит YouTube, трансляция наша. Мы с ней созваниваемся постоянно.
1: Сколько ей лет?
2: 73. Я надеюсь, я правильно говорю по возрасту своей бабушки. Каждый раз,
1: так она кажется, еще у вас молодая бабушка.
2: Молодая бабушка. Вот. И она достаточно цифровизирована. Я всегда, когда мы запускаем подобные продукты, думаю, как ее вовлечь для того, чтобы люди тоже старшего возраста могли это использовать.
1: То есть у вас все члены семьи уже в Дии?
2: Конечно.
1: Хорошо. А вот кто туда не пойдет? Вы ставите себе какую-то там рамку по времени после

0: которой какие-то санкции для тех, кто не хочет регистрироваться?
1: Нет, конечно. Вообще основа цифрового государства, философия, это равность. Равность, потому что неважно, где ты родился. Вот я родился в Васильевке, в Запорожской области, там 8 тысяч человек живет. Интернет дал мне равность со столичными детьми. Я смог там смотреть онлайн-курсы, там учиться, много всего получил. И поэтому, когда мы создаем цифровое государство, мы упрощаем процессы и всегда будем оставлять формы, ну, по крайней мере, мое такое видение, для того, чтобы люди могли офлайн получать услуги, приходить в СНАП и получать там услуги.
0: То есть те, кто не хочет по каким-то причинам, конечно, неважно по каким, регистрироваться и делать все онлайн, и оставлять все свои данные онлайн, они могут все это в офлайне также получать, как и получали.
1: На самом деле никаких данных оставлять не нужно. Государство и так собирает всю информацию.
0: А мы сейчас поговорим об этом. Да. А вот скажите, карточка кредитная, она же привязана туда, да, вот если в ДИИ регистрироваться,
1: нет, не
0: делать кабинет?
1: Нет, мы можем, вы можете оплачивать штрафы, там, оплачивать услуги определенные.
0: Ну, через... там коммуналку можно, наверное, платить, да?
1: Коммуналку, сейчас мы на этом не фокусируемся, много сервисов, где оплачивать онлайн-коммуналку. Зачем нам дублировать то, что и так
0: уже... То есть карточка с деньгами туда не привязывается в ДИИ?
1: Нет, конечно, нет. Вы можете оплатить, например, услуги через, ну, там, ввести и оплатить, но она не сохранится.
0: Платить налоги одним кликом там можно. Регистрировать, да, место проживания.
1: Да.
0: Что это дает?
1: Ну, прописка – это вообще боль наша, самая большая. Это наиболее популярная услуга в нашей стране. У нас каждый третий украинец проживает не по месту регистрации, а миллион вообще не имеет регистрации.
0: Ну, а сейчас еще
1: и, знаете, государство все время задавало вопрос. И как, типа, почему, в чем проблема? Типа, нужно как бы это использовать. Типа, это нужна услуга всем, и нужно этим пользоваться. И поэтому, например, когда меняешь место регистрации, нужно в военкомат пойти молодым ребятам, напомнить, что ты живой там, или не знаю зачем. Мы это все убрали и сделали это все онлайн теперь. И ведь в 21 веке люди много мигрируют, это нормально. Молодые ребята сейчас вообще айтишники. Они сегодня Харьков, завтра Одесса, потом предложили в Киеве работу, приехали с семьей. Мы же не в Советском Союзе живем, не нужно, ну, контролировать там. Ей нужно либерализировать максимально институт прописки. И мы зарегистрировали законопроект, мы боремся вообще, чтобы отвязать практически от всего места регистрации. Но я не до конца понимаю, зачем ко многим услугам пенсия, например, получается, зачем привязка к месту регистрации. Ну, нет логики. Если единый... Ну, понятно, инфраструктурно мы были не готовы. Ну, раньше государства не было. Мы сейчас готовимся к этому. То есть мы хотим получение услуг сделать, получение паспорта. Зачем к месту регистрации? Ну, в чем разница, где я сдам биометрию?
0: Украина везде.
1: Ну, зачем? Я в любой ЦНА приехал, в любой области, и получил паспорт. Поэтому наша философия – либерализировать это направление. И вот первый шаг мы запустили уже прописку онлайн. И это фантастика.
0: Скажите, консультация по любому вопросу по бизнесу, да, бесплатно,
1: да,
0: есть? То есть это значит, что там у вас в ДИИ сидят группа юристов каких-то, да?
1: Это не юристы, это практики предпринимателей, мы подтягиваем из настоящих компаний, нам помогают. Мы запустили такую услугу, бесплатная консультация по ведению бизнеса. Любой вопрос, налоги, оплата, регистрация компании, не знаю, там, сегодня мы с вами говорили о диджитал-маркетинге, о том, что это, что такое аудиты, консалтинг. Ну, там можно бесплатно получить консультации в этом проекте. Как нанимать людей, как построить организационную структуру. Страна, помните, я говорил, что постоянно мы изучаем, как сделать страну богаче. Вот развитие малого предпринимательства – это один из важных
0: этапов. Не повышать
1: этап.
0: Налоги хотя бы, слушайте.
1: Я вообще, поверьте, мне кажется, Украина может сделать прорыв, если сделать самую лучшую налоговую систему в мире.
0: Скажите об этом Гетманцеву.
1: Хотите, не этот, объяснимо, но факт. У нас DSCT, это DSCT законопроект и налоговый. Снижение в 4 раза налогов. Гетманцев стал одним из авторов этого законопроекта. Он поверил, он мне сказал, я в эту идею верю.
0: А в других сферах почему не поверил?
1: Дай бог, чтобы мы показали здесь результат и создали после этого лучшую налоговую систему в мире.
0: Михаил, смотрите, я промониторила то, что в соцсетях писали по поводу ДИИ, и я, в принципе, наблюдала за тем, как у вас все вот развивалось, когда только открылось, потом. Очень много жалоб на то, что не работает, нельзя зарегистрироваться, какие-то сбои, виснет. У тех, кто вот попытался зарегистрироваться и попытался там как-то жить. Что сейчас? То есть вы вот все эти штуки устраняете, факапы, и насколько она сейчас функциональна?
1: Ну, проблемы можно поделить на две части, такие, на два направления. Первое – это когда люди, им не хватает навыков цифровых для того, чтобы правильно воспользоваться услугой. Mm-hmm. И мы с этим боремся тем, что там цифровая свита запустили, обучаем, mm-hmm. это, упрощаем процедуры. Вторая – это когда, например, перегружены реестры, и что-то не отображается mm-hmm. в ДИИ. ДИИ не сохраняет персональные данные, поэтому она отображает то, что есть в реестрах. То есть мы ничего mm-hmm. нового не собираем, мы просто отображаем. И тогда мы решаем проблему с этими реестрами. Вот. Конечно же, мы постоянно 24/7 улучшаем и решаем проблемы. Я не скажу, что это жалоба большая. Поверьте, у меня дашборды mm-hmm. по всему направлению есть. Я понимаю, в каком конкретно почтовом отделении не приняли ДИИ сегодня и почему, например. Mm-hmm. То есть я очень много этому внимания уделяю. Но инфраструктура не была готова к запуску mm-hmm. подобного проекта с таким масштабированием. И тогда у нас было в самом начале два варианта. Или строить инфраструктуру и через 3-4 года начинать делать ДИИ, mm-hmm. или параллельно все это делать. Мы выбрали параллельно, понимая, mm-hmm. что нам будет прилетать. Угу. Поэтому нам не страшно. Мы готовы дорабатывать все, что нужно улучшать, но мы готовы создавать новые сервисы, чтобы украинцам было легче получать услуги. Поэтому я понимаю все проблемы, которые возникают, и мы над ними работаем. У нас есть служба поддержки круглосуточная. Угу. Смотрите, на каждый тех в любой социальной сети я всегда отправляю технической команде проблемы
0: участия. Хорошо.
1: Такого никогда не было, чтобы я проигнорировал любой тег в социальной сети. Если я вижу, я делаю скриншот, отправляю ссылку и помогают решать. Наша команда заходит в комментарии, мы можем решать. Поэтому я, конечно же, прошу прощения, если у кого-то uh-huh. когда-то возникали проблемы или будут возникать проблемы. Uh-huh. Но я обещаю, что наша команда 24/7 будет создавать лучшую инфраструктуру.
0: Ну, даже у гигантов мировых в соцсетях часто достаточно бывают глобальные сбои.
1: Да, но у нас пока глобальных сбоев не было, и мы очень много внимания уделяем безопасности, чтобы все было в порядке. Знаете, когда что-то там не так срабатывает некорректно, люди это могут простить, но когда главное не допустить больших инфраструктурных проблем. Вот как, например, Facebook, там я читал, я не знаю, насколько это правда, там 500 000 000 данных вытекло. Угу. Вот мы делаем все, не сохраняем персональные данные для того, чтобы это направление у нас было мощным.
0: Вот давайте я сейчас с вами хочу поговорить о рисках. Это на самом деле важнейшая тема. Почему? Потому что то, о чем вы говорите, это такая фантастика, которая желанная фантастика. То есть это 21 век, это комфорт, это вот все то, что нам дает сейчас свободный мир. Это с одной стороны. А с другой стороны, ваша ДИИ, если она, не дай бог, окажется не в тех руках, если какой-то из президентов, любой, захочет стать диктатором, учитывая ДИИ, он может этим воспользоваться для того, чтобы следить, контролировать, ну вообще полностью держать под колпаком каждого гражданина, а значит, по сути, делать с ними что угодно. И вот эта опасность того, что эта волшебная палочка окажется не в тех руках, она очень велика. Вот каким образом вы эти риски, ну не просто минимизируете, а убираете, или все-таки риск остается?
1: Это самый большой риск, и мы изначально всю архитектуру настроим таким образом, чтобы этого никогда не состоялось. Сейчас объясню. Во-первых, ДИИ не хранит персональные данные украинцев вообще. Вот когда вы видите паспорт, права, так, налоговую декларацию,
0: так,
1: это отображение информации в конкретном реестре.
2: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
1: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
0: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Радио.
3: Дэвидсон Радио. Радио.
4: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Овезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Наксона «Итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио.
5: Шесть часов утра.
6: WSNR, Jersey City.
5: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
7: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
8: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
4: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Овезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Наксона «Итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
5: Дэвидсон Радио.
2: Мы любим Нью-Йорк.
9: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
10: Такой противный!
11: Такой большой! Он безумец!
10: Он гений!
5: Сева Каплан. Толковище.
12: Здрасте, люди добрые. И добро пожаловать в Толковище с Васей. Вася возлежит на специальном выдвижном таком ящичке для, в принципе, киборда. Но Вася освоил это место, и киборд нам вообще ни к чему. У нас многоуровневый стол. Поздравляю всех с окончанием рабочей недели. Но она закончится только в 5 часов вечера у большинства. И начнем в обычном формате с выпуска новостей, которые мы с Васей относим к разряду срочных. Вчера картинок дикое количество, причем я их сознательно размещаю все на одном экране, потому что это способствует кое-какой активности, самостоятельной активности головного мозга аудитории, той, которая видит картинку, чтобы каждая новость ассоциировалась с определенной частью. То есть это такая мозаичная картина мира. А слева, в середине, я бы мог и видео поставить, но не с руки сейчас. Ужасное совершенно паломничество. Вчера Испания развернула свою армию в автономном испанском городе на побережье Северной Африки. Обратите внимание на слово «автономный». После того, как порядка 3000 мигрантов переплыли, прошли пешком и пересекли границу с Марокко. По меньшей мере 10 человек погибли. Министерство внутренних дел Испании сообщило о 49 тысячах мигрантов, которые прибыли в этот город Сеута, автономный Сеута и меньшая испанская территория Мелилья. Это единственная сухопутная граница Европейского Союза и Африки. Тут одним заголовком не обделаться, потому что в среднем уровень безработицы в мире сейчас 4,9%, по-моему, процента, а в Марокко средний годовой 10%. Украина потеряла на поле боя около 50 тысяч солдат. Об этом заявил президент Украины и добавил, что еще 400 тысяч бойцов получили ранения. Но интересно, что кремлевские СМИ цитируют сказанное Зеленским, а вот за какой период ни слова, хотя есть... Кое-какие шведские аналитики, которые считают, что за время войны Украина потеряла 2,4 миллиона человек. Это больше похоже на правду. А наш американский президент Трамп, Дональд, который заявил, что не уверен, что Вашингтон передаст Киеву лицензии на производство ракет для систем «Патриот». Причем после встречи с Трампом Зеленский сказал, что передаст. Логистический объект, я, кстати, верю обоим. То есть сказал Зеленскому одно, а через день сказал Financial Times другое. Логистический объект Wildberries подвергся атаке в Волгограде. Украинский FPV-дрон нанес удар по российскому бронемобилю «Тигр» в районе села Терны Лиманского района Донецкой области. В машине находился командир 144-й дивизии генерал-майор Михайлов с позывным «Курган» и его зам по тылу. Зам убит, Михайлов ранен. Литовские пограничники нашли тоннель на границе с Белоруссией. Тоннель у вас с правой части в середине. Не путайте с тоннелями в Газе, хотя принцип подкопов один и тот же. А то есть народ пер, так сказать, из Белоруссии за ее границу. Белорусских студентов, учащихся в Польше, вызывают на беседы в КГБ. Да, у них в Беларуси не переименовали эту организацию. И местный суд приговорил Глеба Герасимовича и Александра Мелькомановича к 6 годам колонии усиленного режима по делу коалиции инициатив Green Network. Эти двое у меня, если не на картинку смотреть, а представить, где левое, где правое плечо, слева от левого плеча. Вот они, вот тут. Трамп дал понять, что не планирует вести переговоры с республиканцами, которые блокируют утверждение Тодда Бланша на пост генпрокурора, угрожая приостановить выдвижение вместо того, чтобы достичь соглашения с сенаторами Джоном Корнином и Томом Тиллесом. Хамас и другие палестинские вооруженные группы согласились на процесс в Газе, в рамках которого они разоружатся и откажутся от власти, если Израиль выйдет из анклава. Это все, по словам Трампа, Израиль пока не прокомментировал эту ситуацию. Администрация Трампа рассматривает возможность введения платы в размере 100 тысяч долларов для иностранных студентов, желающих работать в Штатах после окончания американского университета. Моргидж 30-летний подскочил до самого высокого уровня за год, средний 6,66, 3/6, число дьявола, нанеся еще один удар по давно застылому рынку жилья, который почти не показывает признаков восстановления. Лесные пожары, охватившие сосновые леса к западу от Бордо, это Франция, вынудили закрыть некоторые из самых стратегически важных оборонных и аэрокосмических объектов Франции. Теперь по финансам. тоже headlines. Экономический рост Соединенных Штатов замедлился до 1.5% во втором квартале, обремененный сильным импортом, способствующим буму искусственного интеллекта. Microsoft прибавил рыночную стоимость на $450 миллиардов всего за один день, что является крупнейшим показателем для американского бизнеса после того, как ее акции выросли на 16% из-за прибыли. Это восстановило основные американские фондовые индексы S&P 500, NASDAQ и Dow выросли, соответственно, на 1,7%, 2,8% и 1,2%. А доходность долгосрочных казначейских облигаций удержалась на самом высоком уровне за последние 19 лет. Вась, прыгай, сейчас я только солнце уберу, секунду. Ну, прыгай, давай. Солнце-таки взошло, как писал Хемингуэй. Кстати, с оригинала перевод этого романа на русский не совсем точный. Но сейчас не до этого. Есть такая контора, это вообще хедж-фонд, когда-то очень успешный, он называется, очень запоминающе, Situational Awareness, то есть это ситуационная осведомленность. Он ориентирован на искусственный интеллект. Так вот, он продал большую часть своего портфеля инвестиционной компании Кена Гриффина, она называется Citadel, после понесения больших убытков. FIFA, я специально говорю FIFA, это мировой руководящий орган футбола, представила план по выделению коммерческих прав на свои самые популярные турниры в частную компанию и продаже примерно 20% акций инвесторам. Меня всегда интересовало, почему, скажем, наши расисты с удовольствием говорили «Барак Обама» – «Барак», а вот «Ихуда» – «Барак». Вроде бы одно и то же на русском языке. Ударения разные. Из уваженица и из расизма. Меняется ударение. Акции Adidas упали. Это интересно, связано с FIFA, кстати. Упали более чем на 11% после того, как прибыль компании по производству спортивной одежды сократилась из-за больших маркетинговых расходов на чемпионат мира по футболу. То есть они вложились, а заработать не успели. Anthropic сообщила, между прочим, это тренд, который будет повторяем, поэтому те, кто обладают, так сказать, гибким мозгом и хорошей памятью, в следующий раз, когда будет футбол, чемпионат через 4 года, не забудьте посмотреть, у кого какие финансовые ситуации, из тех, кто будет там рекламироваться. И если они где-то в среднем уровне, то ситуация с Adidas повторится через 4 года. Я так думаю. Anthropic сообщила, что программное обеспечение, которое они тестировали, попало в интернет и взломало ничего не подозревающие компании без ведома производителей искусственного интеллекта в 3 отдельных инцидентах. Не в одном, о чем я рассказывал в подробностях, а начиная с апреля таких инцидентов было 3, оказывается. Вот это безумно интересная фигня, то есть беспрецедентно интересная. Руководителям Tesla указано готовиться к отделению китайской части бизнеса компании перед возможным влиянием, слиянием со SpaceX. То есть та часть Tesla, которая в Китае, для того, чтобы создать себе более выгодное там присутствие на фоне конкуренции с китайскими автопроизводителями, она будет слита со SpaceX, а Китай получит от этого что-то, и поэтому не будет накладывать какие-то, я думаю, тарифы на Илончика. И последнее по бизнесу. Shell заявила, что во втором квартале запустила свои нефтеперерабатывающие заводы на 102% от мощности, что позволило увеличить количество авиационного топлива и дизельного тоже, кстати, чтобы воспользоваться стремительным ростом цен на это, на топливо. Отец подростка из Джорджии, совершившего смертельную стрельбу в средней школе Апалачи в 24 году, приговорен к 15 годам лишения свободы. Папа, именно он. Сын-то уже, само собой, на этой неделе. Колин Грей был признан виновным в убийстве второй степени и непредумышленном убийстве за то, что подарил своему сыну Кольту, фамилия та же Грей, штурмовую винтовку, использованную им в нападении. Кольта, которому сейчас 16, на этой неделе приговорили к пожизненному. Причем прокуроры заявили, что старший Грей проигнорировал предупреждающие признаки, включая интерес его сына к массовым расстрелам и святилище, которое сын установил в своей спальне в честь стрелка из Паркленда. Этот подарок в виде штурмовой винтовки также был сделан, несмотря на визит правоохранительных органов домой к ним несколько месяцев назад, когда власти получили информацию о том, что Кольт угрожал убить учеников начальной школы, что он, в принципе, и сделал. Миллионерам из Салт-Лейк-Тахоу, сейчас картиночку дадим, предлагают денежные бонусы, чтобы они отказались от своих вторых домов в этом оазисе отдыха на год, чтобы увеличить доступное жилье для местных работников. Это предложение является частью программы долгосрочного стимулирования аренды LTR в городе Салт-Лейк-Тахоу. В обмен на то, что богатые откажутся от своих вторых домов на год, город выплатит 4500 тем, кто согласится на 12-месячную аренду, и 2000, если они отдадут свой второй дом на 6 месяцев под доступное жилье для местных служащих. А полицейские из Нью-Джерси, ой, жалею всех радиослушателей, это основная наша аудитория, которая не видит эту картинку. Очень рекомендую глянуть запись сегодняшнего шоу на какой минуте? На 14-й минуте, потому что это полнейший умат. Полицейский из Нью-Джерси переоделся в куст, чтобы помочь задержать водителей на оживленной дороге. А город Данлен и местный полицейский использовал этот болотный костюм, который восхитил бы любого снайпера, для тайного проведения операции по контролю поведения за рулем в этом городке Данлен в округе Миддлсекс. 6 часов стоял полицейский в виде куста в рамках операции, направленной на обеспечение соблюдения закона штата о портативных телефонах и повышение безопасности. И это привело к 74 штрафам водителям, отвлеченным своими устройствами. То есть он так вот монокуляр смотрел издали, никакие не полицейские машины, стоит куст при дороге, причем по цвету под дерево очень подходит. Если вы когда-нибудь думали купить мэра, причем недорого, то такая возможность в Соединенных Штатах есть. У нас, как и в Греции, практически все есть. В одном прибрежном городке в Калифорнии это можно сделать всего по доллару за каждый купленный голос. Крошечный городок Камбрия на центральном побережье возродил свою гонку за позицию мэра, где любой, включая приезжих, буквально может купить голоса. Но есть один подвох. В Камбрии на самом деле нет должности мэра. Это не инкорпорированное сообщество. И выборы там носят исключительно почетный характер, собирают средства для местных некоммерческих организаций и высмеивая политику. По меньшей мере 50 молодых людей по всему Нью-Йорку были застрелены или убиты в преступлениях с применением оружия в этом году, за полгода. Концом июня датируется статистика, и последним, всего-то их было 49, последним, после того, как уже подсчет закончили, стал 12-летний Джейкоб Фрейд из Бронкса. Это последняя статистика преступности. И вот эта новость. 7 человек скончался от кластера болезни легионеров, который в последние недели пугает жителей Верхнего Истсайда. Это все с новостями. Если по их поводу у вас появились мысли, ассоциации, свои собственные мысли, то вы точно живете в районе, в котором проживаем мы с Васей. И вы можете поделиться этими ассоциациями с человечеством, набрав номер телефона студии, который сегодня работает, кстати, 718-303-90-90 во время вот этого перерыва.
13: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
14: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон
15: Радио.
14: Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон
15: 718-303-8000.
14: Настройтесь на хорошую рекламу.
16: Слышите? Шаги.
17: Этим утром многое может измениться.
9: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
18: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
19: Толковище. Прямо сейчас.
12: Замечательная часть аудитории активизировалась, услышав номер телефона. Вот это вот Ринхуша, я его отключаю, он мне не интересен. Он одно и то же говорит. Есть дама, которая сейчас, наверное, напомнит о дне рождения известного советского и постсоветского композитора. Ну-ка, проверим. Прошу вас, пожалуйста.
20: Сева, здравствуйте.
12: Да, здравствуйте.
20: Здравствуйте. Я хочу задать вам вопрос о новости. Я не поняла. Значит, студенты, которые заканчивают вузы в Америке, им что, работа предоставляется, да?
12: Ну, если они получат работу, работу, то им придется $100,000 заплатить за это право.
20: О, это первый вопрос. Да. Второй. Сева, я бы попросила вас сделать интервью с Игорем Капланом, который мега звезда. Это, вы знаете, он живет в Нью-Йорке и был на презентации книги «Рижский бальзам». Затем Александр Пушкин, праправнук поэта Пушкина, и Кира Соколова, киевлянка, которая тоже была у писательницы Шереметьевой. Спасибо вам, Сева. До свидания.
12: До свидания, Людмила. Я не знаю, кто такой Игорь Каплан. А Сашу Пушкина я помню по тусовкам в русской бане на Coney Island Avenue и Avenue C, пока она не сгорела. Там Гена Кацов устраивал классные тусовки. То есть мы оттягивались, очень весело было. Ну, это было лет, наверное, 20 назад. А теперь послушаем Акира Соколова. Тоже не знаю, кто это, ей-богу. Теперь слово вам, пожалуйста, прошу вас.
21: Большое спасибо вам за новость. До
12: какую,
21: свидания.
12: Василий? А какую, Василий? Ну, в принципе, это неплохо. Это неплохо за новость, за любую новость. Окей, ну вот, разобрались. Теперь... это не то чтобы новость, это весть из тех, которые формируют нашу жизнь. Илон Маск планирует потратить как минимум $100 миллионов на поддержку республиканцев на промежуточных выборах. Причем спустя год, напомню, после крупного конфликта с президентом Трампом и республиканской партии в том числе. Причем он планирует потратить средства как минимум в 8 штатах, чтобы помочь в ноябре одержать победу республиканцам на промежуточных выборах. Вот картиночка, соответственно. И поехали в детали, вдадимся сейчас. Мистер Маск, самый богатый человек в мире, разрешил своему суперпаку, то есть тут интересно не столько, сколько он хочет потратить, а что для этого сделано, то есть технология. Год спустя, после того, как он выразил глубокое-глубокое недовольство республиканской партии и угрожал создать третью партию, которую назвал «Американская партия», то есть он, похоже, вернулся, блудный сын в разные, чуть не сказал сукин сын, получился сун, в родные пенаты. Он разрешил своему суперпаку потратить от 100 до 120 миллионов долларов в этих 8 штатах, чтобы помочь республиканцам в ноябре, о чем сообщают двое человек, знакомых с планами, и которые говорили на условиях анонимности. Запланированное влияние, вот эта вот самая маска на политический процесс посредством вливания средств. Он вообще крупнейший был донор на президентских выборах 2024 года, увеличит и так огромное преимущество республиканцев над демократами по части финансирования со стороны суперпаков и партийных групп. То есть у репов неизмеримо больше денег через суперпаки, которые на самом деле были созданы для того, чтобы преодолеть установленные законом ограничения по контрибуциям. Хотя кандидаты от демократов на ключевых выборах в Сенат набирают больше средств, чем их республиканские соперники, многие в демократической партии начали опасаться, что в промежуточных выборах они в целом сильно отстают по бабкам. Представители суперпак Маска, он называется, кто не в курсе, America PAC, в последней неделе сообщили республиканцам свой бюджет. Точные суммы могут измениться, но финансовые обязательства Маска считаются достаточно надежными, чтобы чиновники его суперпака передали бюджет таким организациям, как MAGA Incorporated. Это суперпак самого президента, который еще не раскрыл свой промежуточный план расходов, но в смысле на промежуточные выборы. Группа Маска планирует изначально сосредоточиться на выборах в Сенат как минимум в 5 штатах. Это Аляска, Айова, Мейн, Мичиган и Огайо. И ведет обсуждение о выборах в Северной Каролине. А тут к этому еще подстанет, скорее всего, что Джорджия и Техас. Так что получается на круг 8. И Суперпак также планирует провести участие в выборах в Палату представителей в таких штатах, как Калифорния, Висконсин и Вашингтон. Этот самый суперпак, America PAC, Илона Маска, тесно координирует свою работу с экосистемой внешних групп, которые готовят полевые кампании, то есть они будут выходить в поле, буквально включая Americans for Prosperity. Это часть политической сети миллиардеров братьев Кох, один из которых помрет, кстати, уже достаточно давно, но название сохранилось, братья. И Sentinel Action Fund – это еще одна консервативная организация. А республиканские внешние группы планируют объединить свои полевые операции после решения Верховного суда в конце июня, который удешевил партийным комитетам их работу напрямую с кандидатами. И чтобы поддержать свои усилия, America PAC привлекает фирмы, которые специализируются на том, чтобы стучать буквально в двери избирателей. То есть, как в старину было. Крис Янг – это главный политический советник Маска и куратор расходов группы на выборах 2024 года, вновь возглавил эту группу на этих промежуточных. А вообще, кто подзабыл, Маск потратил в 2024 порядка 300 миллионов долларов, организуя городские собрания, которые использовали его известность, чтобы помочь Трампу. Но сейчас от Маска не ожидают столь заметной роли, как было во время президентской гонки 24-го, или еще было во время крупных судебных выборов в апреле 25-го в Висконсине, где кандидат Маска, кстати, проиграл, то есть Маск может быть и токсичным, не от слова «такси». После поражения в Висконсине Маск, кстати, осознавал, что его публичное присутствие в гонке обернулось против. И в мае 25 года он сказал, что касается политических расходов, в будущем я буду делать гораздо меньше. Лысого он будет меньше. 100-120 миллионов. Это зараз. И через несколько месяцев у Маска, после того, что он сказал то, что я сейчас процитировал, произошел громкий конфликт с Трампом. Он покинул свою должность руководителя инициативы президента по сокращению правительства, известный как Doge, и сразу же начал критиковать главный законопроект Трампа во внутренней политике и республиканскую партию в целом. И тем же летом мистер Маск пригрозил создать третью партию, я просто напоминаю, что вызвало беспокойство у некоторых советников, связанных с репами, но он не предпринял никаких шагов, чтобы создать то, что он назвал американской партией, то есть как будто могут быть другие. Кстати, идея не совсем его, так же как «Мага» – это лозунг, который придумал Рональд Рейган, а отнюдь не Дональд Трамп, но суть не в этом. Но вот моя дочка закончила в Вашингтоне American University, то есть американский университет, и я вот все время думаю о том, что, а что остальные не американские, но там есть артикль, если говорить об остальных. А тут артикля не было. Если The American University, то получается настоящий американский университет. Но тогда выходит, что остальные не настоящие. А к прошлой осени Маск в значительной степени, можно сказать, помирился с Трампом, и советники его начали разрабатывать планы, чтобы снова помочь республиканцам. И готов положить самое дорогое на острый заклад, что может быть у мужчины, самое дорогое, что эта акция изменит в весьма благоприятную сторону все бизнесы Маска, которые могут находиться под федеральным регламентированием. Так что после промежуточных, если это произойдет, тот, кто сегодня вложится в компанию Маска, ну, там, купит акции Tesla, SpaceX, когда она выйдет, то есть она уже вышла, то, скорее всего, что не проиграет. Причем у меня складывается устойчивое впечатление, что Маск понимает в Трампе не меньше, чем Путин. С другой стороны, интерес Маска к политике пока не очень просчитывается. То есть мои подозрения касаются чисто бизнеса. На прошлой неделе он дал интервью британскому журналу The Economist, который я когда-то читал тоже во времена радио «Народная волна», потому что тогда была другая аудитория. Ей это было необходимо знать. А в этом интервью, которое опубликовано было, по-моему, на прошлой неделе, он сказал: «Думаю, я слишком увлекся политикой». И даже повторил, чего он никогда не делает. Повторил. Обратите внимание, что когда человек повторяет, это элементарно из нейролингвистического программирования. Это он, значит, хочет, чтобы его мысль засела у вас в голове. Это припев. И он тут же повторил: честно говоря, я слишком увлекся. Значит, тут двойное дно. С этой темой все. Если у вас по поводу услышанного появились мысли, и вы в состоянии их озвучить, наш телефон студии 718-303-9090. Я тут для тех, кто вообще не врубается ни во что, что мы с Васей готовим, приготовил нашу систему голосования, заодно проверим, работает она или нет. У меня так получилось, что есть представители трех направлений медицины, которые делают то со своими пациентами, что они не делают по отношению к себе. У меня, я не знаю, наверное, статистики нет, но очень хороший дерматолог, который вылечил меня от розацеи, Билл Клинтон, у которого денег побольше, чем у меня, и возможности наверняка тоже, он от розацеи не вылечился. А моя дерматолог сумела преодолеть мое небрежное отношение к собственной шкуре, то есть бесконечное пребывание на солнце без санскрина, и она меня таки вылечила. То есть тут возможны рецидивы, если вдруг не хватает там санскрина или прикрытия какого-то, но сама она санскрином не пользуется. Это раз. Два, ее секретарь, которая на фронт-деск, потрясающе интересная женщина, в таком стиле ретро вся. Я таких в кино не увидишь. И она бегает марафон, секретарша. И она не пользуется санскрином. Это дерматологический офис, в который вообще не попасть. У меня есть также очень хороший дантист, к которому все российские дипломаты ходят. Причем у него офис на 57-й возле Карнеги Холл. А когда-то он начинал свою карьеру, приехал тинейджером еще в Америку. Он учил это дело, то есть dental school. Работая в такси, то есть на красных светофорах, он подучивал слегка. Сам он свои зубы не исправляет. Какие от природы достались, с такими он и ходит. И есть у меня очень хороший офтальмолог, тоже хирург, один из лучших в Нью-Йорке по части катаракты, Он делает лейсик, в том числе, естественно. И сам он носит очки. Вопрос такой. Это проверка рынка, но причем это псевдонаучный, потому что по этим телефонам звонит там несколько десятков человек, и я не знаю, кто они. Значит, услышав все это, наберите, пожалуйста, номер телефона, это бесплатно, это счетчик 38-32-1131. Если вы пойдете к представителю этой медицины при вышеозначенных условиях, пойдете ли вы к стоматологу, у которого не совсем ровные зубы, пойдете ли вы делать коррекцию своего зрения к офтальмологу, который носит очки, это все одинаково, и пойдете ли вы к кожнику, который не пользуется санскрин. В этом случае ваш номер телефона 38-32-1131. На самом деле это микроэксперимент по коллективному бессознательному. И если вы не пойдете, то последняя цифра 2. То есть 38-32-1132. А теперь следующая история. Я вчера хотел, но у меня не хватило времени. Это, собственно, и не так важно. Когда? Потому что Марик Закерберг, я не помню, чтобы он когда-нибудь тискал статью профессиональную, потому что к нему внимание, как к значимой фигуре, в любой момент ему стоит только пискнуть, и все репортеры мира придут к нему, чтобы задать ему вопросы. А тут он написал большую статью для, по-моему, Wall Street Journal, это было позавчера, и очень хотелось бы узнать, использовал ли он искусственный интеллект для написания. Но он вообще достаточно артикулированный. Но статья стоит того, чтобы ее привести полностью. Вот что он говорит. «Нам повезло жить в невероятный исторический момент. В ближайшие несколько лет люди смогут использовать сверхинтеллект, выходящий за рамки человеческих возможностей, чтобы создавать и открывать для себя необыкновенные новые вещи, строить новые бизнесы, выражать свои идеи, изучать новые концепции и улучшать свою жизнь, здоровье, отношения и карьеру. Определяющий вопрос нашего времени – не существует ли сверхинтеллект, а кто сможет к нему получить доступ?» Так формулирует Марик. Будет ли он централизован и ограничен несколькими учреждениями или станет инструментом, который дает полномочия всем? То есть это вопрос действительно бытия, сверхинтеллект, его доступность каждому челу. «Я предлагаю философию, — пишет Марик, — основанную на умощнении индивидуума как источнике процветания, на изобретениях как главной цели сверхинтеллекта, и на балансе сил как основе безопасности». Причем он не поясняет, но я подозреваю, что под балансом сил он подразумевает тех, кто нами руководит, то есть правительство, и мы как сила, которая не очень хочет подчиняться. Удивительно, я продолжаю чтение этой статьи, что дискурс многих тех, кто разрабатывает искусственный интеллект, настолько мрачен. Я не понимаю, почему кто-то, кто верит, что искусственный интеллект уничтожит большинство рабочих мест и значимость человечества, и поспешит построить такое будущее. Идея в том, что искусственный интеллект настолько опасен, что единственный безопасный путь – это экстремальная концентрация власти, и это кажется опасным. Исторически ожидалось, что абсолютная сила благожелательно обеспечит человечество, если оно достаточно просвещенное, но такие ожидания не приводили к безопасным или положительным последствиям. Действительно, если отвлечься на секундочку от Закерберга, то все эти хорошие идеи, они вымачивали дорогу, как известно, в ад. Человечество стало свидетелем множества преобразующих достижений. Каждый раз есть страх, что кто-то останется позади, но каждый раз человечество выходило с большим количеством людей, разделяющих большее процветание, из тупика, обретая в конце концов здоровье и свободу. «Мы верим, — пишет Марик от себя, — что так будет и с искусственным интеллектом, и изобилие будущего разделит все. Мы также считаем, что ценности, которые привели нас к этому моменту — свобода, открытые исследования, свободное предпринимательство и равные возможности — то есть это американские ценности, также являются ценностями для построения позитивного будущего. Передача власти в руки людей для достижения ими собственных стремлений – вот как человечество добилось наибольшего прогресса. Новые идеи и крупные шаги вперед редко рождаются только из устоявшихся институтов. Они пришли от братьев из велосипедного магазина, которые верили, что люди умеют летать, от ученика-переплетчика без образования, который научился вырабатывать электричество, и от ребенка в гараже, который думал, что персональные компьютеры пригодятся каждому. «Мы верим, что так будет и дальше», — пишет Марик от себя. По мере того, как каждый получает более мощные инструменты, каждый человек становится более способным формировать будущее. И никак не меньше. Кстати, я читаю эту всю статью только для того, чтобы каждый примерил видение Марка Закерберга к себе. И так как вы конечная, так сказать, конечная цель, к которой обращена вся эта статья, то вы можете про себя лично сказать «да» или «нет», но без всякого голосования, потому что мне удался этот эксперимент по коллективному бессознательному. Я, конечно, попытаюсь проверить. Ни одного звонка, ни по одному из телефонов счетчиков. То есть я на самом деле усложнил и ускорил представление темы для того, чтобы те, кто обычно голосует, оказались не способны вообще понять, про что голосование. И если телефоны работают, то значит, это удалось. Да, Вась, бывает такое. Изобретение, а не автоматизация – станет величайшим вкладом сверхинтеллекта, пишет Марик. Ранний искусственный интеллект мог отвечать на вопросы, выполнять рутинную работу, а вскоре он будет все больше помогать открывать новые знания, начиная от новых лекарств для лечения болезней члена семьи до поиска новых способов улучшить ваш бизнес. И хотя количество вопросов, которые вы можете задать в день этому самому сверхинтеллекту, ограничено, я вот этого не знал. Количество ценных вещей, которые суперинтеллект может изобрести для достижения ваших целей, безгранично. По мере того, как интеллект растет, самый важный вопрос, как мы им управляем, то есть интеллектом, сверхинтеллектом. Некоторые считают, что сам сверхинтеллект или небольшая группа экспертов, которые его контролируют, должны решать, что лучше для человечества, но я не согласен, пишет Марик. История демократии и экономики показала, что не существует единого объективного ответа на вопрос, как люди определяют лучшую жизнь, и поэтому лучший подход позволит людям, так и пишет, людям, решать, что для них важно. Это опять-таки припев на ту же тему. Ты или тот, кто над тобой. Вместо централизации такой власти над сверхинтеллектом, пишет Марик, мы считаем, что передача личного сверхинтеллекта каждому – это лучший способ ответить на этот вопрос. Что для тебя важно? Это может привести к новой эре личного расширения возможностей, когда у каждого будет больше свободы для реализации своих собственных интересов и раскрытия своего полного потенциала. Тут, конечно, невольно вспоминаешь братьев Царнаевых. Здоровое общество также признают, пишет Марик, имея в виду нас, что безопасность требует системы сдержек и противовесов. И если сверхинтеллектом обладает только горстка институтов, они неизбежно, вот это вот его сильнейший аргумент, если только горсточка институтов, они неизбежно будут оказывать контролирующее влияние на экономику, науку и политику. И даже с лучшими намерениями такая концентрация ограничила бы возможность людей выбирать самим свое будущее. В качестве мысленного эксперимента, пишет Марик, представьте, что только у одного человека есть сверхумный юрист. У него было бы в таком случае несправедливое преимущество в суде, даже если его позиция по существу была бы ошибочной. И это привело бы к худшему обществу. Ну а теперь представьте, что у каждого есть сверхумный адвокат. Правосудие осуществлялось бы гораздо справедливее и эффективнее, чем сегодня. Когда люди получают полномочия, они, естественно, контролируют друг друга и силу крупных институтов. То есть точка опоры, о которой мечтал Илья Муромец после четырех плошек

0: способен быть доброжелательным ко всем. Это все сопряжено с рисками, но сейчас у нас будет небольшой перерыв на рекламу, во время которого вы уже можете, если хотите, или в лайв-чат оставить свой комментарий, или позвонить по телефону в студию 718-303-9090.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
14: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
13: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
14: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
15: Радио-шоу Севакопрага.
16: За него стоят громадные массы.
17: Не пойму, что за люди.
18: Толковище.
0: А я прошу прощения по части наших телефонов счетчиков. Они не работают. Больше вообще не буду предлагать эту систему, потому что количество раз, когда меня подводит наша система связи с радио, и вся эта техническая часть начинает меня сильно смущать. Ну да ладно. Звонки у нас два от парашистов, я их отключаю, чтобы они в курсе были, что я их опознаю. И один от невменяемого дяди, который звонит 25 лет на радио и ни разу еще в тему не вошел, я уже начал опознавать его, даже не выводя в эфир. Дядю отключаю тоже, и теперь о рисках, о которых сказано было чуть-чуть выше. Многие риски, пишет Марик Закерберг, требуют серьезного к себе отношения. В большинстве случаев, как и в кибербезопасности, история открытого программного обеспечения показала, что предоставление всем полного доступа к мощным системам будет лучшим способом защиты безопасности со временем. Для других рисков, включая биологические, будет полезно больше координации между правительствами и другими институтами по отечественному внедрению способных моделей. То есть, в принципе, я на секунду прервусь, просто, вот скажем, у меня есть опыт, но он совершенно уникальный. Я в течение 3 десятка лет пользуюсь абсолютной свободой и хочу, чтобы этой же свободой пользовалась моя аудитория. Но времена, когда это срабатывало, оно остались в прошлом, да и то это носило достаточно ограниченный характер. Но жаловаться абсолютно не приходится. То есть период с 97 по 2002 год, это все, кто слушал тогда толковище, помнят, что это было время, когда люди пользовались той свободой, которую им давало это радио. И в этом секрет, в том числе и коммерческого успеха того предприятия. Но с тех пор произошло, так сказать, татаро-монгольское нашествие на радиорынок. Он уничтожен фактически. У нас несколько радио, которые опустили расценки на рекламу, потому что это трудно назвать рекламой. Это не очень хороший продукт. Опустили в несколько раз ниже, чем то, что было 25 лет назад. И результат такой, что радио для того, чтобы выжить, оно должно, наверное, на мой взгляд, отказаться в принципе вообще от рекламы. Должно жить на спонсорство аудитории. Но это такое же идеализированное представление о том, что может произойти, как то, что нам предлагает один из самых авторитетных экспертов на сегодняшнее время, потому что Марк Закерберг сделал-таки этот бизнес. И он понимает, что он говорит, когда рассуждает о возможностях именно суперинтеллекта. И пишет, что все это касается

0: касается в немалой степени экономики и будущего самих рабочих мест. Существует баланс между использованием искусственного интеллекта как инструмента автоматизации и как инструмента расширения навыков и создания новых бизнесов. И если баланс склоняется к автоматизации, то влияние на рабочие места и экономику может быть негативным. Но если сверхинтеллект будет широко распространен, я верю, заканчивает Марик в свою статью, что в будущем будет больше рабочих мест, а не меньше. Начать бизнес будет значительно проще, без привлечения крупных объемов капитала. Я ожидаю, что экономика станет более предпринимательской, когда больше людей будет работать в малом бизнесе, а не в крупных компаниях. И развитие сверхинтеллекта станет самым глубоким технологическим прорывом, который мы увидим за всю нашу жизнь. Мета, пишет Марик, хозяин Меты, стремится строить, сообразуясь с принципами индивидуального расширения возможностей, изобретательности и баланса сил. То есть под силами и балансом он имеет в виду нас, простых человеков, и власть. Арка человеческой истории склонилась к тому, чтобы дать людям больше власти. И если эти ценности открывают путь, то я оптимистично настроен, что мы сможем построить позитивное будущее для всех. Вот, собственно, все, что я счел своим долгом вам изложить. Практически слово в слово переведенная статья Марка Закерберга, основного держателя акций, как известно, компании Meta, у которой, кстати, сейчас на рынке не ахти, как идут дела, но суть не в этом, а в том, что каждый из нас может, благодаря тому, что может воплотиться, и о чем пишет Закерберг, стать на минуточку Ильей Муромцем, причем не выходя из дома, не схватываясь соловьем-разбойником и так далее, а в твоем распоряжении сверхинтеллект. Ты ему только свои идеи выкладываешь, а он сообщает тебе, как их осуществить. Он сообщает тебе о том, существует ли конкуренция на рынке. Он сообщает тебе о том, что есть ниша или нет. Причем, скажем, есть непростые рынки. Например, у тебя успешный бизнес по изготовлению шашлыка в Бруклине, который совершенно не работает в верхней части Бруклина, если географически. То есть в южной работает, а в даунтауне нет. И такой случай был на примере Бори, который открыл Наргиз. Это была фантастика. Кстати, таких шашлыков... вы можете найти одно место только. Такой шашлык, как делал Боря из Наргиза, делается только в одном месте. Это ресторанчик называется Гюльчитай. Ищите сами, где он. Единственный. Если вы туда пойдете, бараний шашлык. Очень рекомендую. Вот, в общем, я отдаю себе отчет в том, что эта тема, она не для мелкомыслящих, потому что масса, она обычно, как известно, выходит на пляж, чтобы замочить ноги, и на глубину не ходит. Марик предлагает пойти на глубину. Телефон студии 718-303-90-90. Послушаем, что скажете вы. Прошу вас, пожалуйста.
1: Доброе утро, Сева. Хорошей вам пятницы и выходных.
0: Саш, спасибо. И вам тоже. Спасибо.
1: Я постараюсь коротко пару мыслей по поводу тем, которые вы здесь перечислили, начиная с последней, о искусственном интеллекте. Во-первых, наверное, я не знаю, слышали вы или нет, что в Китае сейчас китайцы продают свое identity для искусственного интеллекта, то есть свой образ там, ну, за маленькие деньги, там они пишут от 75 до 115 долларов, для того, чтобы искусственный интеллект мог использовать их изображения и так далее и тому подобное, для создания каких-то там в будущем новых вещей. Вот. Это первое. Второе, что существует также мнение, что, например, искусственный интеллект вправе создавать, вот Маск, например, собирается создать Одиссею, то есть они, в принципе, возможно создавать любые телевизионные или кинофильмы или программы из просто использования изображения актеров, и, в принципе, это будет, и публика будет это хавать. Но в этом случае актерам придется уйти в театр, и таким образом у нас театр может возродиться, в принципе, потому что живые актеры будут играть театре, это очень хорошо, я считаю. Вот. А по поводу другой темы, о врачах, когда вы говорили, что ваш дерматолог, в принципе, они спасают жизни, например, а вас вылечил, то есть спасла вам жизнь. То есть поэтому у меня вопрос. Я помню, я вспоминаю, что я был в Швеции с женой, и мы зашли в музей Абба. И в музее Абба она пела вместе с группой Абба, то есть их географическими изображениями, песню Абба. Вот я подумал, а нет ли у вас мысли создать голографическое изображение Васи, чтобы не оскудело толковище в будущем, чтобы он всегда присутствовал на вашем шоу? Спасибо.
0: Сэр, спасибо. Всего доброго. Не, вообще, есть святые вещи. Для меня, например. И Вася одна из них. То есть, если суждено Васе выйти из жизни раньше, чем это сделает толковище, то я не буду его создавать ни в какой форме, потому что кончатся фокусы. В тот момент они кончатся. Вот как, скажем, у меня в аудитории была, безусловно умалишенная женщина, Людмила Олина. Ну, у нее клиническое было расстройство нелечимое. Она была... Никто ее как таковую не воспринимал. Она звонила каждый день. Она была абсолютно свободная, в этом ее умалишенность была. Она готова была разговаривать на любую тему. И в частности, она рассказывала о том, что, значит, ей было уже лет под 70, у нее был любовник-мексиканец, которому было 26 лет, и она отказывалась сделать ему минет. Но это же вообще мечта в плане, так сказать, эксперимента по тому, как пользоваться свободой. Это, кстати, очень сопряжено с темой Марка Закерберга по поводу того, что будет делать каждый, в том числе, скажем, следующее Люда, которое получит в свои руки сверхинтеллект. Но попробовать ужасно хочется. Причем можно было бы начать пробовать, я даже вижу, как это можно сделать было бы. То есть для того, чтобы получить право на использование сверхинтеллекта, без всякой регламентации со стороны правительства, я бы с удовольствием согласился на самотестирование. То есть тестировать меня должен был бы сам сверхинтеллект. Даже не обязательно, чтобы он сам. Но, в принципе, это же не люди, их можно сколько хочешь создать, линии связи со сверхинтеллектом. Он должен был меня... Я ему делаю заявку, мне даже не надо заполнять никакую анкету. Он видит все мое цифровое существование. И он мне говорит: не, парень, с тем, что ты сейчас делаешь, ты опасен для общества, поэтому давай-ка докажи, что это не так. И я тебе даю на это неделю. И за неделю можно попытаться. Но если ты обманешь его, что, наверное, возможно на самом примитивном уровне, то в этом случае должно быть наказание. И наказание должно быть очень строгое. Я думаю, что психическое страдание – это самая подходящая форма наказания. Потому что там, скажем, смертная казнь – это, что, даже интересно. А вот психическое наказание – это то, что останется с тобой. Можешь ли ты? Дозрел ли ты до этого или нет? То есть это то, что следует обсуждать, то, о чем следует задумываться. Потому что это фактически, когда Волька становится стариком Хоттабычем без всякой бутылки. А у нас одни порошисты и сумасшедшие. Я всех отключаю. И последняя история, которая касается нашего ближайшего будущего. Ты смотришь в небо, видишь там движущий объект, но это не птица и не самолет, а это дрон, который везет твой буррито. Да, вот на уровне такой мелочевки. Компания, которая позволяет заказывать еду на вынос всего за несколько кликов, потому что звонить в ресторан – это слишком много усилий, совершенствует сейчас еще более продвинутые технологии для своей новой компании по доставке. И называется эта компания DoorDash Air. DoorDash Air. Доставка с помощью дронов. Крупнейшая в Соединенных Штатах. Компания по доставке сообщила, что получила сертификат от Федерального управления гражданской авиации для эксплуатации коммерческой службы доставки дронов. И они планируют запустить эти поставки ближайшей осенью. Я вам буду сообщать обо всем, что касается этой мысли. А сегодня у Толковища есть спонсор, это Metro Plus Health. Если вы тянете с оформлением медицинской страховки, потому что это кажется вам слишком сложным, а такое бывает, выбор – это самое сложное, то вас легко понять, но есть простой подход. Бонусы программы Essential Plan от этой самой Metro Plus Health помогут вам сэкономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров при этом. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий ее вариант, просто посетите офис Metro Plus Health, если вы неподалеку, по адресу 225 Brighton Beach Avenue. А если вы далеко, то это можно сделать виртуально, зайдя к ним на сайт metroplus.org. Вы можете, кстати, у них выявить локацию по zip-коду, где ближайший офис. И объем льгот зависит от плана и от права на участие. Могут действовать кое-какие ограничения. А у нас с Васей тоже есть свои ограничения. Это пятница, 7 утра, после чего мы переходим к завтраку. И хорошего всем уикенда!

0: Америки 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
4: Физкульт, привет! Привет, физкульт! Доброе утро, дорогие дамы, уважаемые господа! Мы с вами на бейсбольных полянах. Продолжается регулярный чемпионат главных бейсбольных лиг. Вчера в восточной группе американской лиги Янкис играли в Чикаго с White Sox, потерпели поражение 2-1, потерпели поражение в дополнительном ининге 11. Интересная деталь, дамы и господа. В нынешнем чемпионате Янкис 10 раз играли матчи, которые не завершились в 9 иннингах. После 9 иннингов были ничьи, нужно доигрывать. Так вот, в 10 дополнительных матчах Янкис одержали только одну победу. 9 матчей. Они проиграли. Окей, двинемся дальше. Вчера Тампа играла дома с Texas Rangers и победила со счетом 3-2. На востоке Национальной лиги Атланта Брейвс принимали Вашингтон и выиграли со счетом 5-4. Метрополитенс играли дома с Майами Марлинс, победили 4-2. Итак, в турнирных таблицах на востоке Американской лиги у Тампы 64 победы, у Янкис 61. На востоке Национальной лиги Атланта заметно отрывается от Филадельфии. Атланты Брейвс 64, победы у Филадельфии 57. Моя команда Нью-Йорк Метрополитенс барахтается на дне. Только 47 побед, но уже 63 поражения. Мы с вами на баскетбольных площадках женской НБА. Команда Нью-Йорк Либерти играла вчера в столице азартных игр в Лас-Вегасе с действующими чемпионками и чемпионки-хозяйки. Победили Либерти 104-99. Команда Миннесота Линкс, лидер нынешнего турнира, играла в Торонто, одержала победу 104-72. Миннесота имеет 24 победы, у Лас-Вегаса 20 побед. Либерти на 8-м месте. Мы с вами на футбольных полях. Вчера на стадионе в Нью-Джерси, стадион, на котором играет команда Нью-Йорк Ред Буллс, вчера играли две английские команды тренировочные матчи. Лидс Юнайтед играла с Сандерлендом, и Лидс выиграли со счетом 1-0. В Европе квалификация в турнирах для клубных команд в Лиге чемпионов команда Макаби Тель-Авив вышла в следующий раунд, а вот команда Динамо Киев сошла с дистанции. Динамовцы Киева, но они, естественно, дома не играют. В Украине играть нельзя, потерпели поражение от греческого клуба ПАУ. В конференц-лиге Динамо Минск шагнули дальше, Жальгирис. Эта литовская команда шагнула дальше. Жальгирис выбили из турнира Динамо. Тбилисская Динамо и сошла с дистанции. Белорусская команда Батэй. Ну и грустная новость, дамы и господа, пришла вчера из Москвы. Скончался мой очень хороший знакомый Ваня Идешко. Легендарный баскетболист, тот из вас, кто помнит Мюнхенскую Олимпиаду в 1972 году. Легендарный пас Вани Идешко через всю площадку Саши Белову в финальном матче между Соединенными Штатами и сборной Советского Союза. Вчера Ваня Идешко, Иван Иванович, умер, ему был 81 год. Для меня это грустная новость. Ну, я с ним не виделся с тех пор, как я покинул Советский Союз, то есть мы не виделись больше 50 лет. Окей, дамы и господа, на этом я расстаюсь с любителями спорта до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвиса на радио. Я услышусь с вами в воскресенье. Продолжайте слушать Дэвиса на радио и будьте здоровы.
5: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
6: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
7: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
8: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
9: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
8: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
9: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
10: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
11: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
10: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
12: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио. Мы стали еще ближе».

Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. Пятница, конец недели, шаббат шалом для тех, кто отмечает. И сегодня у меня целый ряд каких-то вот для вас обсуждений, и мы можем на чем-то больше заострить внимание, но самое главное, вот лично для меня, это то, что Израиль объявил о том, что они, как говорится, серьезно рассматривают возможность о том, что они начнут выпускать свои собственные военные самолеты. То есть в свое время, ну давайте знать предысторию вот этого всего рассказа. В свое время Израиль построил один из самых, ну как говорится, современных самолетов, которые были, военных самолетов, которые были построены. Это был конец 80-х, начало 90-х годов. Серию, но по настоящему они говорили, что зачем вам запускать это, мы вам продадим General Dynamics, вот эти все F-16, F-22 тогда, вот как говорится, был на плаву, что называется, и мы вам все сделаем, зачем вам смысл разрабатывать собственный самолет, это дорого и сложно. Ну, действительно, разрабатывать собственные самолеты, особенно еще и менять его каждое там какое-то количество времени на более современную модель, это достаточно дорогое удовольствие. Но в свое время Израиль сделал такое с танками, потому что они ездили на английских танках и использовали какие-то французские модели, я помню. И, в общем, в конечном счете они отказались от этого, потому что, во-первых, и международная ситуация изменилась, и, во-вторых, они понимали, что эти танки не соответствуют тем требованиям конкретно вот тех условий природных, которые есть в Израиле. В Израиле, особенно в Ливане и так далее. Ливанский фронт – это самый сложный фронт в Израиле. Из-за, вот понимаете, именно из-за гор, именно из-за совершенно сложнейших дорог там и так далее, и тому подобное. Высохших рек, переправ через другие реки. То есть они говорили совершенно другое. И они создали этот танк, вот тогда как раз они в 70-х годах занялись этим, и уже в Первой Ливанской войне вот этот первый танк Меркава-1 уже себя показал. Меркава – это боевая колесница. Он себе очень хорошо зарекомендовал, и тем более сейчас уже идет четвертая модель, по-моему, даже уже про пятую говорят. И этот танк развивается, продолжает свое, как говорится, победное шествие и так далее. И они отказались от американских деталей. То есть там есть какие-то американские дополнения в этом танке, но в принципе они могут и без них обойтись. В связи с тем, что у нас возникла ситуация, причем если бы это были демократы, знаете, я бы удивлен бы не был. Но то, что это прозвучало из уст американского вице-президента, даже если он так не думал или не говорил, и так, но он тогда, да, думал и так говорил. То, что прозвучало из рук, из уст Венса, вы меня извините, это, конечно, очень серьезное такое обвинение впервые. Я не ожидал этого в свое время. Ну, то, что он там говорит, что, понимаете, что американские рабочие работают на Израиль, ну, это относительно, как говорится, такое, значит, хлесткое заявление, потому что американские рабочие работают не бесплатно. Это раз. Они получают за это деньги, которые Израиль, как говорится, им за это платит, или, во всяком случае, это оплачивается американским налогоплательщикам за счет вот этих вот займов, которые даются. Но так или иначе, для того, чтобы это не звучало дальше, для того, чтобы, как говорится, далее, Израиль должен быть независим, что бы это ему ни стоило. Я не знаю, дадут ему это сделать или нет, вот это мы обсуждать можем долго. Но вот этот самолет ему в свое время доделывать, ну, фактически не давали. Поэтому ну, вот, понимаете, пишут люди, хотелось бы, но вряд ли, уже пробовали, особенно двигатели, проблема. Конечно. Основная проблема хороших боевых самолетов – это двигатели. К сожалению, двигатели, ну, то есть не к сожалению, а то есть двигатели для самолетов умеет делать несколько стран. То есть, например, в Советской России никогда двигатели хорошие для самолетов не производили. Никогда. То есть хорошие двигатели производятся несколькими компаниями. Pratt & Whitney, я знаю, Rolls-Royce производит хорошие двигатели, производили хорошие двигатели в Японии во время Второй мировой войны, я не знаю, как сейчас. Mitsubishi, в частности, их делал. Очень хорошие двигатели делали в свое время в Германии. То есть, Мессершмитт, конечно, во время Второй мировой войны, это был один из самых передовых самолетов. Пока не появились более современные, более, как говорится, продуманные американские и так далее. Ну и, конечно, Америка впереди всего идет, потому что они в это дело вкладывают, это развивается и так далее и тому подобное. Поэтому увидим, увидим. Но идея сама по себе правильная, хотя, конечно, это очень сложно. Понимаете? Очень сложно. Но так как... Вот я вам сейчас вот просто приведу пример. Да, вот мы вступили в новую эру отношений с евреями, с Израилем и так далее. Это выражается и справа, и слева. Вот мы говорим сейчас вот про справа, потому что когда мы говорили про Венса. Ну, вот, например, вот то же самое идет слева. Вот есть такой певец, я про него писал один раз, Бой Джордж. Он англичанин. Те, кто знает, как он выглядит, как он поет, то есть он все время наряжается в женские одежды, он, по-моему, трансвестит, и он гей открытый. Он в свое время пел очень неплохие песни, у него был очень интересный репертуар, как говорится, в конце 80-х годов и так далее. Было дело. И вот Бой Джордж, он, кстати говоря, он умнее, чем очень многие в его вот этой левой братьей, он поддерживает Израиль. Ну вот слава богу, что он хотя бы понял это. И он спел песню в поддержку Израиля. Что вы думаете? Его сейчас удалили из вот Jesus Christ Superstar Production. Там, значит, они собирались устраивать типа такого фестиваля. Также постановки в театре. И его потребовали удалить оттуда. Потому что он спел израильскую песню «We will dance again». То есть мы еще потанцуем. Это вот после вот этого всего, всей этой резни, которая была 7 октября 23 года. Он гей, он трансвестит. Вы понимаете, если вы посмотрите, как он одевается и так далее. Многие его чисто из-за этого даже слушать не захотят. Ну, я считаю это неправильным, но не важно, это ваше дело. Он оказался... один из умнейших людей в Англии. Он должен был играть царя Ирода вот в этой вот постановке в театре. Ну, то есть это фактически такая полуопера. И вот его оттуда сняли. Потому что боялись, понимаете, что постановка сорвется. Потому что, ну как же, понимаете, произраильский активист, артист. Такое быть не может. Поэтому мы живем в очень таком интересном времени, понимаете, что внезапно вспыхнули сразу два вот экстрима политических партий. И справа, и слева. Я уже рассказывал, знаете, когда многие удивляются, почему левые, вернее, почему столько евреев у левых. Я уже рассказывал это. Потому что когда-то все начиналось с правого антисемитизма. Именно правого. Это хорошо забытое для нас прошлое, понимаете. Мы, к счастью, при этом, вот, ну, на Западе, во всяком случае, долго не жили. Но все начиналось с чего? Что, понимаете, все эти короли, герцоги, католическая, да и потом протестантская церкви, они смотрели на евреев, как на людей, которые распяли их главного бога. Что они отравляют колодцы, что они несут с собой скверну, что это люди, связанные с дьяволом, и летают по ночам, кровь пьют. Именно евреев представляли за вампиров. Поэтому, понимаете, вот эта вся, весь этот антисемитизм вначале был именно правого толка. Евреев не хотели пускать привилегированные какие-то клубы и так далее. То есть Ротшильд, например, имел огромные деньги, но не был допускаем в высшее общество в Англии. Очень-очень долго. То есть это только где-то вот в конце 19 века, то есть, как говорится, при короле Виктории ему пожаловали баронство, там, как говорится, ему... Почему? Потому что он сужал огромные деньги для английского правительства. Постоянно. То есть вот чисто с этой точки зрения. Поэтому, понимаете, когда появилось вот это социал-демократическое движение, которое ратовало, ну потом, которое переросло в коммунизм фактически, которое хотя бы на словах ратовало за равные права, вы понимаете, вот на это евреи все и купились. Потому что у них этих равных прав со всем остальным обществом не было. Поэтому я абсолютно четко понимаю, почему так много евреев пришло в левые ряды. Там их принимали. Там не было никаких, ты, понимаешь, там не спрашивали, ты еврей или ты что, или то. Там был классовый разговор. Если ты за борьбу трудящихся, за права человека, значит ты наш человек. Все. Справа было полно всяких ограничений, а ты то, а ты это, понимаешь, а может ты перейдешь в христианство, а может быть ты то, а может быть ты это. Ну как же, вы же евреи, вы же то, ну слушайте, ну понятно, что мы вас типа не любим. Ну вот, вот и все причины. То, что сейчас у нас происходит, понимаете, сейчас идет какой-то странный, вот я повторяю, странный процесс. Что появился активнейший, ну, то есть он давно был, но он вот расцвел, я считаю, наверное, достиг своего зенита, возможно. Левый антисемитизм, который направлен против евреев, почему? Потому что евреи, они прежде всего очень зарекомендовали себя как продвинутые люди. Не белые по коже, но белые по поведению. То есть ставшие белыми людьми. Вот, то есть, знаете, когда черные говорят, а, это евреи, это другие белые люди. То есть, они это понимают, вот те, которые вот таким образом разделяют, они это понимают в том смысле, что евреи добились какого-то серьезного положения. И из-за этого их надо типа не любить. Знаете, партия слева и вот эти все ряды слева, они остаются партией недоучек или понимаете, underachievers, то есть в том смысле, что они не смогли что-то сделать. Вот они, вот прежде всего, олицетворяют их ряды. Меньшинства, различные недовольные, считавшие, что их обделили и так далее, и тому подобное. Плюс, конечно, есть какие-то задроты из высшего общества, которые прекрасно себе живут, ничего ни о чем не понимают, но пытаются защищать чьи-то права, потому что считают себя виноватыми. Это чувство вины вечное. Что я типа богатый, я продвинутый, понимаешь, я должен поделиться со всеми остальными. Ну, ради бога, делись. Но они же предлагают поделиться всем остальным. Вот в чем левая идеология. Уйдут ли оттуда евреи, не знаю. На сегодняшний день я такого серьезного перехода не вижу. Но я думаю, что этот процесс идет. Почему? Потому что рано или поздно, но даже самый упертый какой-то молодой еврей, который будет с левой стороны, почувствует, что его там, как говорится, оценивают не по его заслугам, не по его, ну как сказать, по его... Но заслугам, фактически, достижениям, заслугам и так далее. А именно по его фамилии, по его носу, по его родословной. Вот когда он это поймет, поверьте мне, это будет вот тем расколом внутри него, который его удалит оттуда. А это просто вопрос времени. Это вопрос времени, потому что евреи, которые были в революции при Ленине, уже при Сталине стали понимать, что они совершили ошибки. Что они привели к власти намного худшего монстра, чем было при царе. Они уже при Сталине это начали понимать, потому что их начали массово удалять. От власти они почувствовали добрый старый антисемитизм, только просто в политическом плане. Так что этот процесс, он идет, но насколько он выразится в конкретной данной ситуации, например, как с Трампом или Венсом, я не знаю, потому что, понимаете, как вы видите, то есть Венс добавляет, наоборот, в другую копилку, типа, вот, понимаете, что Израиль, типа, нам всем обязан, потому что без нас не было бы Израиля. Ну, ребята, это такое нагловато тупое заявление, которое совершенно не соответствует истине, но тем не менее. Поэтому, в общем, вот так вот это складывается. Ну, тут вот еще, например, что интересно, что вот вышла статья на эту тему в американском консервативном издании, American Mind называется, что Трамп возобновил политику Кеннеди по борьбе с, ну, subversion, то есть, грубо говоря, по борьбе с пятой колонной. Что Кеннеди боролся с коммунизмом, и Трамп борется с коммунизмом, и вот, ну, то есть, с тем коммунизмом, в котором вот это все переросло. То есть Антифа, это, например, боевая коммунистическая организация, Muslim Brotherhood, вот это, понимаете, вот это с ее тоже далее. Но здесь, вот тут надо сделать такую вещь, что если даже мы заявляем о том, что мы хотим это делать, и, как говорится, продвигаемся в этом направлении, то мы должны идти до конца, понимаете? Мы не можем бороться с исламскими вот этим братством, братьями-мусульманами в любой ее какой-то, в каком-то виде, при этом целоваться в засос с Катаром, который их поддерживает. Мы не можем это делать одновременно. С Катаром нужен немедленный, очень серьезнейший разговор. Я не думаю, что это надо делать на людях. Я думаю, что это надо, чтобы туда поехал какой-то серьезный эмиссар из Госдепа, может быть, даже сам Рубио. И в очень доброй и хорошей, красивой форме, но выставил жесточайшие требования по данному вопросу. Прекратить вот этот вот ажиотаж и поддержку экстремизма в американских университетах, прекратить поддержку вот этих левых демонстраций на улицах. Сворачивание всех вот этих вот программ поддержки различных исламских деятелей в США и так далее. Это надо обязательно делать, потому что, понимаете, иначе мы делаемся слепыми, мы сами не хотим, ну, как бы, видеть то, что против нас делается. Мы боремся с антисемитизмом, мы боремся с симптомами, но мы не боремся с причиной болезни. Если мы отрубим финансирование, ну, хотя бы частично, у целого ряда организаций, университетов и так далее, поверьте мне, станет проще с этим работать. Это не исчезнет. Знаете, я абсолютный реалист здесь, понимаете, я сразу вам хочу сказать. Для того, чтобы бороться с этим явлением, потребуются годы. Годы. И потребуется прежде всего реформа образования. Но эта реформа образования, она идет, понимаете, в нескольких одновременных направлениях. Одна из направлений – отрубить или уменьшить хоть как-то количество альтернативного образования, то есть где студентам откровенно врут. Им врут про Палестину, им врут про Ближний Восток, им врут про ислам, им врут про коммунизм. То есть получается какая-то горючая смесь и так далее. То есть я не говорю, что нужно весь исламский мир, например, взять и покрасить одной краской, и сказать, что вот все они там, понимаете, просто звери какие-то. Боже упаси, не надо это делать. Надо сказать, что в конце концов в исламском мире были такие реформаторы, как Ататюрк, которые хотели и превратили Турцию на время совершенно в светское государство. Что есть диктаторы на Ближнем Востоке или там в Среднем Востоке, которые получаются вот по природе вещей лучше, чем религиозный правитель, то есть тот же самый Алиев в Азербайджане или генерал Сиси в Египте, они предпочтительнее лучше, чем какой-нибудь братья-мусульмане в этих же странах управляющие. Понимаете? То есть мы должны иметь смелость это сказать. А мы это не имеем. Так, сделаем перерыв и продолжим.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
3: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби, 2114 Браун-стрит, между Эвеню и Ви, 718-368-1817. Бэмби, 368-1817.
2: Счастливое детство начинается здесь.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
8: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
7: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00. 718-372-45-00.
9: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием. В пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
10: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио. Мы стали еще ближе».

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа, еще раз. Я вот продолжаю. Знаете, когда мы говорим про исламский мир, допустим, и так далее, мы должны все время иметь смелость сказать, что есть какие-то лидеры и какие-то режимы на Ближнем Востоке, которые далеко не демократические и действуют очень жесткими методами со своими подданными. Но это гораздо лучше, чем если там к власти придут вот такие фундаменталисты, как вот показали впервые пришли к власти в Иране. Видите, мы прозевали Иран в 79 году, и теперь это пошло в серию, вы понимаете? То есть Иран, даже будучи шиитским государством, стал примером для целого ряда мусульманских организаций и суннитов, и шиитов, ну, прежде всего суннитов, по всему миру, которые говорят, что они хотят сделать нечто подобное. Если бы Иран подавили в свое время, и, как говорится, бы все это разнесли в куски тогда, то не было бы примеров, что в какой-то стране вот есть возврат, понимаете, к правильному шариату и так далее и тому подобное. Не было бы этого. В свое время и Израиль, и Америка прозевали это. Потому что и Израиль, и Америка в свое время считали, что самая главная опасность идет от вот этих вот таких просоциалистических, прокоммунистических групп от арабов, арабских террористов. Потому что тот же Арафат, он был фактически арабским социалистом. Он брал пример с Абделя Гамаля Насара. Понимаете, из Египта. Но египетский социализм, вот этот вот арабский социализм, уже был фактически в смертельном состоянии уже в 70-м году, когда Насар умер. Дальнейшие вот эти режимы типа Хафиза Аль-Асада в Сирии или Каддафи в Ливии или в Ираке Саддама Хусейна, вот эти просоциалистические режимы, они уже были отголосками социализма. Они его вот серьезным проводили. Что начало подниматься совершенно четко, и Израиль это прозевал, даже помог этому. Это был вот этот вот исламский фундаментализм. Именно исламский реальный вот такой вот терроризм. Вот это они прозевали. Причем Израиль это прозевал до такого состояния, что они пытались бороться с таким, как Арафат, тем, что фактически взяли и организовали Хамас. Это израильская затея была в 87 году. 86-87 год. Потом они признали, что это был колоссальнейший провал израильской разведки. Что они дали организоваться религиозной партии. Они считали, что они смогут как-то контролировать и направлять, как альтернатива Арафату. Ну да, Арафат тут же пошел вниз с его фатхом. А Хамас пошел наверх. Ну и вы знаете, во что превратился Хамас сегодня. Этого джина нельзя выпускать из бутылки. Вот этих всех сумасшедших религиозных, понимаете, Ясир Арафат не хотел умирать, несмотря на то, что у него было полно всяких смертников, они, в принципе, не были вот до конца, понимаете, шахидами. А такие, как люди, как вокруг Осама бен Ладена, понимаете, они на самолете влетают в здание. Понимаете, они к этому готовятся годами. Скрывают это годами. Это как... Ну, это невозможно нормальному человеку объяснить, понимаете? Нормальный человек всегда может на что-то купиться. На женщин, на выпивку, на наркотики, на деньги, на хорошую жизнь, на какой-то дорогущий дом на островах. Я не знаю на что. На счастливое будущее для своих детей. Вот это все можно организовать. Организовать рай мы не можем. А они верят в то, что, понимаете, если они делают то, что они делают, если они борются с этими евреями и крестоносцами, они попадают в рай. Это все, что они хотят. С этими людьми договариваться невозможно. И мы вот сейчас харкаем кровью с Ираном и пытаемся достучаться до Трампа и до Венса, чтобы объяснить им вот это простейшее, что ни тот, ни другой, по-моему, ну, до конца не понимают. Ну, винить Венса, который... Парень из деревни, что называется, из американской, живет в американской действительности, даже получил тут блестящее образование и так далее, Я так понимаю, что он плохо разбирается вот в этих вот всех международных делах. Вот судя по его реакциям, он разбирается плохо. Трамп разбирается немножко лучше, но тоже не ахти как. Потому что, судя по вот этим вот ляпам, которые они делают, тут мне говорят, что это какая-то стратегия. Я начинаю думать, что это может быть за стратегия, если они, получается, сами подрывают самих себя. Вначале они ведут какую-то войну, потом они начинают вести переговоры. Ну вот одна из причин, почему сейчас ведутся переговоры, это, кстати говоря, можно понять. То, что у нас полнейшее истощение запасов. В смысле, для бомбежки. Нам нужно переходить от дорогих умных бомб на старые вот эти вот колодки, которые кидали массово с самолета и так далее. Просто это мы никак не можем прийти к этому решению. Потому что начнут гибнуть, как говорится, все подряд. Ну вот, возвращаясь к нашим внутренним делам, я вам скажу такую вещь, что вот у нас сейчас идет, например, от Мичигана, идет некий Абдуль Аль-Саид, который проиграл в 2018 году, и вот сейчас вот он заново, но сейчас он идет на полнейший выигрыш. Он идет в Конгресс. Или на что он идет? А, в Сенат. Понимаете? У него вот отрыв 46 на 36 от республиканца. Понимаете, это чистейший вот исламист, которого мы никак не можем это поставить под контроль. При этом, что вы думаете, он глупый человек? Нет, он что? Он имеет доктора наук из Колумбии. Он врач, доктор медицины. Заканчивал Колумбийский университет. То есть это совсем не глупый парень. Но он при этом исламист, господа. Мы пришли к пониманию, понимаете, мы пришли вот к этой вот новому виду внутренней революции без революции. То есть это вот то, что в свое время разработал Антонио Грамши, итальянский коммунист. Он умер очень молодым, до войны, но, во всяком случае, он разработал вот эту вот новый вариант коммунизма. Без совершения революции. То есть он идет изнутри, он идет из университетской, элитарной, богатой среды. А потом появился некий Чачка такой, который был из восточноевропейских немцев. Жил в ГДР, погиб там, по-моему, в автокатастрофе, ему там что-то было, там 30 с чем-то лет. Он еще больше пошел дальше. Он разработал конкретную, даже не идеологию, а конкретную политтехнологию, как пройти через различные институты власти на Западе, чтобы добраться до власти. То есть делайте это, сделайте то, пойдите туда, пойдите сюда, подайте то заявление, сделайте это. Это вообще политтехнология уже. И вот они этим пользуются. Кстати говоря, в Америке тоже были эти политтехнологи, тот же Алинский, например, и так далее. Они организовали политтехнологии. И мы с

время вот этот вот грязный, вот эту всю грязь выводить наверх, чтобы об этом знали, заставлять их постоянно рассказывать это, понимаете, причем это без того, что мы имеем право их осудить в суде за это, но мы, чтобы они не брали пятую поправку, допустим, но мы можем заставить кого-то говорить, чтобы вытащить всю вот эту вот их внутреннюю кухню наружу. Вести антикоммунистическую, антиисламистскую пропаганду, которую мы не делаем это. А это надо делать. На каждой автобусной остановке должны быть фотографии вот этих убитых детей из Израиля. Не палестинских детей, которых клеят везде, а именно вот израильских детей, которых они убили. Или висеть список, что Хамас начал эту войну каждые 2 года. Вот хронологию повесьте, пусть люди читают, пусть люди видят. Вот эта наглядная агитация работает идеально. Мы внесем все семена, которые нужно вот в эту почву, которые прорастут. По телевизору это надо делать, по радио. Третье, нужна, конечно, реформа образования. Мы уже про это говорили много-много раз. Если мы не начнем готовить новое поколение на нормальных каких-то концептах истории, концептах политики, концептах морали, философии, может быть, мы что-то должны взять с Дальнего Востока, посмотрите, как учатся и как подходят к делу их дети и их студенты по сравнению с нашими, это же небо и земля. Может быть, нам надо что-то взять из Кореи, из Японии, из Китая. Не надо изобретать колесо, есть уже, понимаете, готовые модели. Посмотрите, какое там уважение к старшим. У нас же полностью, понимаете, исчезло вот это вот, что я даже не говорю про этикет, исчезло как таковое воспитание от детей. Я уже не говорю про культуру. Вот это все надо делать. И кто это будет делать, если не будет делать Трамп? Против него идет огромное... Вот у него было полно хороших начинаний в 25-м году. Я аплодировал каждому, и сейчас аплодирую, если они продолжаются. Но ничего не закончено. Все бросили где-то вот там вот непонятно где. Взялись за что-то новое, тоже бросили. Ну, сейчас вот это, как говорится, все время стоит этот вопрос, а что делать с Ираном? Ну, вот. И тут, опять-таки, причина. Да, высокая цена на бензин поднялась. Одновременно не хватает снарядов. Одновременно не знают, что дальше делать, потому что нет четкого плана, что дальше делать. Я вчера видел совершенно фантастический сценарий, что американцы вроде бы готовят вторжение Ирана через Афганистан. Потому что, грубо говоря, у Америки нету вариантов соприкосновения с... Ну, то есть, откуда начать это вторжение? Нужен какой-то конкретный плацдарм на соприкасающейся стране с Ираном для того, чтобы в Иран выйти. Ни одна страна нам такой, Турция нам этого делать не даст. Ирак не даст, потому что в Ираке мы как раз будем в шиитской крепости на юге для того, чтобы вторгаться в Иран. Азербайджан этого не даст. Ну вот, Пакистан тем более не даст. Но сейчас вот обсуждается Афганистан. Вот интересно. Если афганские талибы дадут нам возможность, как говорится, воевать с Ираном. Вот это будет очень интересный ход, если такое произойдет. Чисто даже с точки зрения религии. Понимаете, вот тогда талибы, как бы, ну, получается, становятся своего рода американскими союзниками. Может быть. Понимаете, это вот это интересный такой шаг. Но с другой стороны, понимаете, нам, конечно, не надо после этого сказать, давайте мы откроем ворота и примем 100 тысяч афганских муджахедов в Америке на постоянное место жительства. Только вот это делать не надо. Давайте мы им поможем устроиться в Афганистане или в другой стране, заплатим им за это, но не перевезем их в Америку. Вот это тоже такой вот гадостный момент, который у нас постоянно происходит. Ну, в частности, вот буквально вчера, если кто знает, о чем я говорю, вчера
марокканцы порядка

0: 100 тысяч человек. Они говорят 49, но там намного больше. То есть независимые источники говорят больше 100 тысяч человек. Прорвало заграждение на марокканско-испанской границе в Сеуте. И перешло в этот вот на испанскую территорию. То есть, если вы знаете, о чем я говорю, то на территории Африки у Испании целый ряд небольших анклавов. То есть таких небольших владений, которые остались еще с колониальных времен, они находятся на территории Африки. Но они под командованием Испании. Это испанская территория, испанская юрисдикция. И вот различные товарищи со стороны вот марокканцев, они так любят местный режим, что они прорвались на территорию вот этого города Сеута, вот этого анклава. Если им дадут там закрепиться, ну, то есть я не знаю, как они мне дадут закрепиться там, то есть я не представляю себе, то в этом случае, понимаете, у них будет, ну, в общем, ничего хорошего не будет. То есть они по каким-то испанским законам, они имеют право требовать политического убежища. Если это будет сделано, ну, я не завидую Испании. Клянусь. Это будет очень неприятный момент. Очень. Ну, увидим, как это будет. Ну, далее, ну, то есть, надо было видеть. То есть, они проломили буквально вот ограду. И 100 тысяч человек рвануло на испанскую территорию. Они сейчас туда размещают войска для того, чтобы каким-то образом все это остановить и так далее. Ну, понимаете, вот. У них там вот две территории, фактически, вот этот Сеут, у них там еще такая город Мелилла. Ну, вот эти вот территории, вот это то, что они должны каким-то образом охранять или как-то что-то такое. Они их отделили с заборчиком. Ну, вот, что хотите. Заборчик проломили. Теперь имеем то, что имеем. Ладно, увидим. Знаете, мне не жалко Испанию, но то, что там происходит, это глубоко такой вот последовательный кризис западной системы. Вы понимаете, что Запад не может фактически охранять собственные границы. Прежде всего, из-за внутреннего разложения. Нет, это же не проблема в армии, не проблема в пулеметах. Проблема внутреннего разложения внутри самого конкретно Запада, который раскалывается на куски. Почему? Потому что они считают, что они должны, типа, быть открытыми для всех. К этому призывает Папа Римский, к этому призывают различные политические партии, никто не может ничего сказать против, потому что как же, тебя с дерьмом смешают. Ну вот, понимаете, на примере Бой Джорджа, который просто спел песню, что мы еще потанцуем про евреев, понимаете, его тут же отстранили от спектакля в Англии. Там все очень плохо на самом деле. Понимаете, даже если мы не говорим о том, что там завтра рухнет Англия или закончит свое существование с королевства Испании, нет, это, наверное, еще долго не произойдет. Проблема в другом, что эти страны изнутри меняются, сохраняя внешний вот этот красивый фасад, который был, они меняются изнутри. Вот именно вот идет то, что я говорю, то, что вот этот Чачка разработал проход через институты. То есть как внедриться внутрь западных институтов власти и общественного мнения, газет, телевидения и так далее, стать мейнстримом, в и медленно, но проводить кондишеринг, то есть подготовку общества к переходу, что оно даже не заметит, что его сварили, как та самая лягушка. То есть медленный переход, это на английском называется conditioning, я не знаю, как это перевести в полном понимании этого слова на русский. То есть когда вы специально готовите, подготавливаете условия для чего-то. То есть не нужно никакой революции, не нужно брать Зимний дворец, не надо никого насиловать и убивать. Вы это сделаете потом. Нужно очень одеться в красивые итальянские костюмы, понимаете, побрить бороды. Понимаете? И просто избираться во власти, просто быть, допустим, местным начальником полиции. Почему местным начальником полиции является какой-то Махмуд Аль-Саид в Англии? Или почему мэром там является, почему такое количество мэров сих? Сихи не мусульмане. Они даже очень против мусульман. Но надо задать вопрос, почему в Англии такое количество мэров городов и сихов? Там что, сихи, главная, как говорится, зашкаливающая нация в Англии? Да нет, они очень-очень небольшое майнорити. Всех мусульман в Англии порядка 5%. Даже меньше, 4%. И эти 4% практически бесконтрольны. Страна уже фактически сдалась. То есть там мы наблюдаем просто, вот, ну, то есть я не знаю, как это останавливать. То есть нужна какая-то насильственная ассимиляция. То есть надо сидеть и думать, а как это сделать. Клянусь вам. Ну что думаете, это просто, то есть это явно не будет простое решение. Никаких простых решений там, понимаете, замахнуться на 100 рублей и сделать на рубль тут не получится. Вот. Самая большая исламская комьюнити во Франции, 10% населения. Ну, мы про Россию не говорим, вообще в России около 20% мусульман на сегодняшний день, и растет это количество. Но там ситуация другая. А так вот самое большое 10%, и 10% мы говорим, что это уже, видите, понимаете, расшатывает полстраны. Так, перерыв и продолжим.
1: Дэвид Зон Радио. Мы любим Нью-Йорк.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
14: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
13: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидзон Радио.
15: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
8: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
9: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
8: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
9: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
16: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
17: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
18: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
19: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. В стране около 60% считают, что в военном конфликте против Ирана нет смысла и что он не нужен, показал опрос. Это мнение разделяют большинство сторонников демократов и независимых респондентов, а также 37% сторонников республиканцев. Общий уровень поддержки Трампа составляет 33%, на 4 процентных пункта ниже, чем в июне. Израиль требует полного разоружения Хамаса как предварительного условия для любых дальнейших процессов по урегулированию ситуации в Газе. Об этом сообщил советник израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман. Он уточнил, что план из 15 пунктов по реализации мирного плана, представленный США в мае этого года, не отвечает на эти требования. Израиль передал свои возражения по этому поводу. Гендельман добавил, что на последней встрече премьер-министра Нетаньяго с президентом Трампом тема Газы не обсуждалась. Израильского отхода от желтой линии до разоружения Хамаса и демилитаризации сектора не будет, написал советник Telegram. Песня «Don't Stop Me Now» группы Queen преодолела отметку в 1 миллиард прослушиваний на YouTube. Группа впервые оказалась в клубе миллиарда просмотров, куда на видеосервисе входят музыкальные произведения, преодолевшие такую отметку. «Don't Stop Me Now» впервые вышла в альбоме «Jazz» в 1978 году. Тогда песня заняла 9-ю строчку в британских чартах. С тех пор песня звучала во многих фильмах и рекламных роликах. В 1918 году очередной всплеск ее популярности произошел после выхода фильма «Богемская рапсодия».
18: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
20: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
21: Дэвидсон Радио.
20: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
21: Дэвидсон Радио.
20: 620 АМ. Настройтесь.
22: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Short Parkway, After School Program, ВСК, Learning Center.
0: Поступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
1: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
0: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот против этого Аль-Саида в Мичигане ему противостоит женщина Хейли Стивенс. Она вот поддерживается израильским лобби Айпаком. Она демократка, но она как бы вменяемая демократка. Вы понимаете, вот они делают то, что надо было делать в свое время в Нью-Йорке. То есть они в Айпаке. Они понимают, что если они... То, что республиканец там шансов не имеет вот в этом округе. Никаких. Поэтому они поддерживают более вменяемого демократа для того, чтобы не прошел исламист. То есть то, что надо было в свое время делать в Нью-Йорке. Поддерживать Куому, чтобы не прошел такой, как Мамдани. И они с нами это не обсуждают. Они просто вливают в нее деньги и делают правильно. Абсолютно. Делают правильно. Ну вот будем надеяться, я не знаю, как у них там сейчас идут дела. Посмотрим. Я очень надеюсь, что эта кампания оживится. Увидим. Но вот то, что Трамп затеял, вот он, как говорится, заново, это вот эта статья на эту тему, возьмите, почитайте. Что он затеял войну против, war against subversion, то есть войну против тех, кто начинает агитацию и изменения внутри, то есть против измены внутри США, это правильно. Но пока я не вижу, чтобы они серьезно каким-то озаботились какими-то правовыми вещами в данном вопросе. При Рейгане, при Кеннеди, вот эта комиссия по, как говорится, антиамериканской деятельности продолжала действовать. Ее закрыли в 75-м году, эту комиссию. Сейчас этой комиссии нет, и нет, я не знаю, как ее можно организовать при таком конгрессе, как у нас есть. Вот сейчас вот идет инициатива от республиканцев, что они не будут уходить на каникулы. Летом они останутся внутри Конгресса, внутри Сената, и будут, как говорится, своим присутствием оказывать давление тем, чтобы пропустить вот этот акт, Save Act, по поводу того, что нужно иметь ID на выборах. Понимаете, это... У них оппозиция не столько со стороны демократов, у них оппозиция внутри республиканцев. Понимаете, там звучат какие-то, слушайте, знаете, обсуждать сумасшедшие теории, что кого-то лишат голосования из-за того, что требуют, чтобы было ID, это на уровне, понимаете, разговоров на лавочке. Никого не лишат голосования, так далее. ID иметь вы должны при устройстве на работу, при полете на самолете. Вот вы хотите остановиться в отеле, в большинстве отелей будут спрашивать ID. Вы хотите водить машину, спрашивают ID. Скажите мне, почему при голосовании, на выборах ID не должны спрашивать? Это абсолютно правильно, то, что Трамп затеял. Коль скоро мы не можем изменить вот эти все эти возможности, знаете, кому дают гражданство в стране и так далее и тому подобное, то мы хотя бы должны требовать, чтобы только граждане голосовали. Вот после того, что сейчас в Нью-Джерси выяснилось, что это не была какая-то заведомая ошибка, это была проблема машины. Что машина зарегистрировала порядка, я не знаю, сколько людей, но, во всяком случае, много людей, которые не должны были иметь право на голосование, она зарегистрировала их на голосование. Регистрацию произвела. Хотя там было написано, что они не граждане. Вот сейчас они, понимаете, с этим пытаются разобраться. Потому что фактически в целом целый пласт людей попал внутрь, имеющий право голосовать. Вот если вы придете теперь на голосование и не принесете это ID, то ваша эта регистрация никому до одного места. Он же скажет, зарегистрируй. Понимаете, мы почему-то полагаемся на эту регистрацию. Я вообще не понимаю, для чего это. Должен быть единый какой-то номер на всю страну. Чтобы этот номер, вот если ты проголосовал в Нью-Джерси, ты не можешь быстро схватиться на машину, взять какие-то подпольные права и проголосовать еще раз снова там в Огайо. Сколько до Огайо ехать? Чинуть 4 часа. К вечеру успеешь. А может, еще по дороге в Пенсильвании проголосуешь. Вот этого быть не должно. То есть должен быть какой-то номер, ты проголосовал здесь, все. Ты из списка голосующих везде, по всей стране вычеркнут. Вот это должно быть сделано. То есть мы можем голосовать по штатам, у нас действительно штатовское голосование, а не всенародное по стране. Это окей остается, но регистрация человека или его как бы галочка в каком-то компьютере должна ставиться, что он уже проголосовал в Нью-Джерси или в Нью-Йорке. Он не может после этого рвануть и голосовать в Делавере, а потом еще в Мэриленде, а потом еще в Вирджинии. Все рядом. Быстро там, я не знаю, срочно на машине поехать. Вот этого быть не должно. Так, наш телефон 718-303-9090. Давайте мы можем обсудить все вопросы, включая Фаучи, что было вчера, за последнюю неделю. Прошу вас, не стесняйтесь. Добрый день, вы в эфире.
0: Добрый день. Вы знаете, я вот вас сейчас слушала про голосование и все, и подумала, а почему нельзя подключить искусственный интеллект? Вот граждан, он знает граждан, вот только они могут голосовать. Ведь можно это сделать, вот то, что вы говорите, номер там сделать, все. Вот искусственный интеллект будет выбирать, вот это граждане, это не граждане. Вот и все. И это будет значительно, наверное, дешевле и легче. Честное слово.
2: Я понимаю, но вы специалист по искусственному интеллекту, скажите?
0: Вы знаете, достаточно без меня есть специалистов в этом плане.
2: Окей, и ну, спасибо. Так вот, значит, я вам скажу такую вещь, что пока не будет точно написано какая-то вот то, что искусственный интеллект только что буквально сделал то, что сделал, а именно... Понимаете, а взял, взломал другую программу и попал в другую, понимаете, программу. Я считаю, что здесь пока искусственный интеллект подключать не надо, иначе он нас заменит. Вначале надо хотя бы иметь, понимаете, для того, чтобы даже хотя бы искусственный интеллект начал работать в этом, нужно какое-то законное обоснование для этого, если вы не в курсе. То есть нужно хотя бы прийти и сказать, что вот мы хотим подключить этот искусственный интеллект. Для того, чтобы соблюдались какие-то правила и так далее. Часто никто не даст вам права на это. Поэтому... Добрый день, вы в эфире.
3: Александр, доброе утро. Шаббат шалом.
2: Доброе. Шаббат шалом.
3: И вот я вот встал, выпил чашечку кофе, включил Fox News. Я, конечно, вчера слышал, что произошло в Испании. Но то, что я сейчас увидел, мне кофе даже не надо было, чтобы глаза открыть. 60 тысяч человек, мужиков.
2: Сто.
3: Пока ты, я не знаю, написать, да. Вообще, что это происходит? Это просто, это invasion, это просто захват.
2: Ну да, да. Что я могу сказать, да?
3: Обижайся на Трампа, я о себе говорю. Не обижайся на Трампа. Но мы счастливые пока люди, что он эту лавочку прикрыл. Но это чистая какая-то продуманная операция, которая шла при отморозке этом нашем бывшем президенте. Больном человеке, извините. И у меня даже слов нет.
2: Ну вот они здесь пишут, вот тут это предварительные данные, 49 тысяч человек прорвали границу из Испании за сутки. Они даже не посчитали тех, которые туда переплыли вокруг. Туда же еще начало рвануло лодок целая серия.
3: Александр, да, а все мужики военного телосложения? Да. Ни одного ребенка, ни одной женщины.
2: Но это Восток, это нормально. Они так и должны быть. Женщины не будут прорывать границу.
3: Вы историк, вы лучше знаете, я не такой образованный.
2: Это простая, и так далее. Там всегда мужики. Женщины сидят дома. Что они будут? Это женщины в Америке у нас в основном беснуются. Вот поэтому, понимаете, вот убитая вот эта вот, которая выступала против ICE и так далее. Вот женщины в Америке красят себе волосы там в зеленый или там в синий цвет пробивают. У нас они боевое крещение получают. На Востоке это только мужчины. На Востоке это молодые мужчины. Спасибо. Да. Спасибо.
3: Спасибо.
2: Это разная ментальность. У нас как раз вот боевой отряд, основной это женщины. Молодые женщины, которые, понимаете, я не знаю, не удовлетворены своей жизнью, не удовлетворены сексуально, не удовлетворены своей работой, после получения неудовлетворительного образования и так далее и тому подобное. Вот что-то такое, я не знаю, кризис западного общества, понимаете, никто не хочет жениться, никто не хочет производить детей, никто не хочет семью, и получается, что вот, как бы, понимаете, огромное количество молодых людей, они вот не знают, что с собой делать, то есть раньше они знали. Они себя готовили для семьи, понимаете, потому что это был вот какой-то заведомый ход, ну, то есть, не заведомый, а нормальный ход человеческого процесса. А тут теперь, понимаете, семья стала, понимаете, ну, я не знаю, матерным словом каким-то, понимаете, и что этим женщинам делать? Вот они все бесятся, у них, понимаете, извините, гормоны бушуют вместо того, чтобы детей рожать. У них бушуют гормоны, они не знают, что с собой делать, пардон. А что вы думаете, нет, что ли? Так и есть. Это так и есть. Если был бы сейчас старина Фрейд жив бы, он бы сказал бы, что у нас массовое сексуальное расстройство. Кто это? Юнг занимался, его ученик Фрейда занимался массовым психозом. Коллективным, бессознательным. То есть, если Фрейд занимался именно индивидуальным, то Юнг, по-моему, или Адлер, я уже, слушайте, забыл, вот не помню уже. Но они занимались именно вот коллективным бессознательным, что что-то у них там свербит в мозгу. Прежде всего, сексуальные какие-то отклонения, неврозы и так далее и тому подобное. Что-то не хватает в жизни, и все. И получаются какие-то монстры. Вот, в частности, одна из причин появления такого, как Гитлер, был чистый сексуальный невроз у него. Можете верить, можете не верить, как угодно, но это практически продуманная, как говорится, аксиома с ним. Что у него были какие-то проблемы с половыми органами, у него были проблемы с женщинами всю жизнь, он был какой-то очень нерешительный, скромный молодой человек. Женского внимания, как говорится, не удостаивался, и все, его рвнуло. То же самое с женщинами. У женщин та же самая история. Немножко по-другому происходит, но тем не менее. Добрый день, вы в эфире.
4: Доброе утро, Александр. Спасибо за передачу.
2: Доброе.
4: Я с вами полностью согласен, как всегда. Но я хотел бы вот выяснить такой вопрос. Вот Япония, считай, это же демократическая страна, правильно? Почему запретили, так сказать, въезд всех, так сказать, посторонних? Потому что я говорю, что вот эта наша вседозволенная демократия нас и погубит. Понимаете? Как вы правильно говорите, что
2: понимаю,
4: это все уже
2: понимаю.
4: Что это все уже.
2: Но они не запретили, так... они не запретили весь въезд, но они очень серьезно его ограничили.
4: Они очень серьезно. Да, я понимаю, но мы зашли так далеко уже.
2: Вы вас отключило. Вы понимаете, ситуация такая, что Япония больше, скажем так, более правильно организована, чем организована Западная Европа. Европа, Япония очень, ну как сказать правильнее, то есть там нету четкого слова, понимаете, там очень организованное, очень послушное общество. Очень, понимаете, вменяемое общество в смысле того, что оно именно организовано вокруг какого-то коллектива. То есть, если западное общество – это индивидуальное общество, тут коллектив. И им говорят, что вот коллектив пострадает, если мы не сделаем что-то, то-то, то-то, то-то, то-то. И поэтому собирается японский парламент и делает то, что надо сделать для коллектива. И люди за это голосуют, люди... этим, как говорится, озабочены и так далее. Вот о чем ведется речь. И они голосуют и делают то, что нужно делать после этого. Понимаете? А на Западе это нереальная ситуация. Начинается, ну а как же то, а как же это? А, я тебе тут же, люди же умрут. Вот когда мне начинают говорить, вот всякие общественные деятели, ну как же, люди погибнут, люди умрут. А почему они умрут? Почему мы должны быть спасителями человечества? Почему их страны не позаботились о том, чтобы они не умирали? Почему мы на Западе должны предоставить им условия для того, чтобы не произошло умирание? Добрый день, вы в эфире.
5: Алло, здравствуйте, Саш. У меня такой вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, вот какая-то точка терпимости, так сказать, невозврата правительства Европы? И возьмем, вот, пример, я не знаю, Чили, да, там пришел этот социалист Альенде, Росальенде, как его звали. И Пиночет взял, устроил военный переворот и взял все в свои руки. То же самое стало и в Египте, да, совершенно вот недавно, там, я не знаю, лет 10 назад, может, там был Муси, Хуси, или как его звали, пришел Муси, поменял.
2: Мурси.
5: Да, Мурси, да, поменял. И возможно ли это в Европе или нет? Если генерал, я не знаю, устроит военное положение в стране и начнет чистки, почему? Потому что в любом случае без жертв это не обойдется. Или стоили с этой стороны. Что вы думаете?
2: Спасибо. Понимаете, ситуация такая, что Европа намного более сложно совершить переворот, чем или взять такую вот, сделать такую ситуацию, чем в Чили. Понимаете, в Чили такой вот демократической традиции в помине нет. Понимаете? Такая традиция есть прежде всего в Европе. Европа глубоко действительно демократическая такая вот система. Чем система демократическая слабая. Потому что когда европейское правительство, вот ЕС, например, хочет, вот они вводят сейчас, вот с 30-го года, что все имейлы будут читаться. Плевали они на ваши, понимаете, личности, там тали, все имейлы будут читаться. Знаете, и они почему-то находят этому нормальное совершенно объяснение. То есть у нас это было бы как? Ну, нарушение свободы слова, или там, как говорится, право на privacy, у них этого права нет. Поэтому я думаю, что в Европе это нереально на сегодняшний день. Это будет реально, если начнется, там скорее придут к власти какие-то правые партии. Вот это, наверное, более реально. Правые партии, которые будут, начнут какие-то вот реформы против того, что происходит. Вот это, я думаю, что вот, например, в Германии идет вот эта АФД-партия, есть возможность, что во Франции это произойдет. Если какая-то из таких партий серьезно победит в какой-либо стране серьезной, вот там, типа Франции или Англии, или Германии, или Италии, они победят и начнут что-то делать по этому поводу, я думаю, что тогда вот будет какой-то новый вариант вот этой реальности. Вот они тогда начнут внутренние какие-то реформы, которые будут считать там типа там экстремизмом, но фактически начнут останавливать вот этот беспредел, который происходит. А так, чтобы там пришел какой-то генерал к власти, вот это я не верю. Не верю. И совершенно не обязательно, что это будет работать там. То есть я вот буквально своей маме сказал, я говорю, что у нас, вот я говорю, что в конечном счете это может закончиться стрельбой. Причем победят правые, потому что у правых стрелков намного больше. Поэтому я так думаю, что именно, что мы идем вот к этому, потому что, то есть я не вижу, как это может закончиться каким-то добрым, нормальным путем. Я вот не верю в это. Поэтому что вам сказать? У всех европейцев, ну, скажем так, западные демократии находятся в кризисе. Все. В разных частях мира, по разным, таким, с разными нюансами, но кризис примерно одинаковый. И тут, и в Европе, и у нас иммиграционный кризис, и в Австралии иммиграционный кризис. У нас кризис власти, у нас нет нормальных понимаете, молодых людей, которые готовы управлять и готовы пожертвовать чем-то ради страны. У нас нас перестали бояться, понимаете, то есть вот и Америка сейчас, например, понимаете, что ее боятся в Иране, да плевали они на нас. То есть раньше такого не было. То есть нас перестали бояться, нас перестали уважать. К сожалению, в этой части мира уважение и боязнь — это одно и то же. На Западе это разные вещи, а у них это вот, боишься, значит, уважаешь. Знаете, у нас, мы потеряли, целые, у нас нет достаточно индустрии. Нам нужно нарастить, допустим, производство кораблей, нам нужно нарастить производство снарядов, нам нужно нарастить производство дронов. Чего нам только не надо нарастить. Мы не можем это сделать, у нас нет заводов. Все наши заводы счастливенько позакрывались. Всех отправили на пенсию или умирать домой. А все, что осталось, вывезли в Китай. И сказали, все замечательно, мы теперь заработаем там. Кстати говоря, вот это произошло чисто по Карлу Марксу. У нас произошло вот именно то, что Карл Маркс предупреждал 200 лет назад. Это произошло в Америке. С вывозом производства. С чистейший марксизм, который осуществили наши дорогие, любимые капиталистические хозяева. Что писал Карл Маркс? Вспоминаем немедленно. Он писал, что интерпренер по природе своей должен постоянно бороться со своими конкурентами. За счет этого он ищет все время удешевление способов средств производства. То есть он ищет, чтобы его себестоимость была все время дешевле и дешевле и дешевле, потому что иначе его поглотят его конкуренты. Или он должен конкурентов сам поглотить. То есть идут два процесса. Он пытается найти более дешевый вид производства. Раз. И два, он все время укрупняет самого себя, все время поглощает кого-то другого, чтобы не поглотили его самого. За счет поглощения конкуренции качество падает. Мы это много раз об этом говорили, что когда-то в Америке выпускали 15 фирм, от совершенно отдельных фирм выпускали холодильники, теперь выпускают всего две фирмы. Поэтому качество холодильников резко упало. Нету конкуренции достаточной. А второе, то, что, например, для того, чтобы удешевить производство, что надо делать? Его надо вывести из Америки в более дешевые страны, где нету защиты труда, где рабочие работают за чашку риса и так далее. Вот это чистый Карл Маркс, блин. Умный немецкий еврей, который написал, надо его читать. Не оплевывать, а читать, для того, чтобы он не произошел. Не нужно ему следовать, понимаете, но нужно делать так, чтобы его доказанная теория, вот если существуют эти же условия, чтобы она не произошла. Для этого надо его прочесть. И понять, что он действительно нашел, понимаете, какие-то внутренние причины развала капитализма, которые действительно действуют. Если изменить условия, то они перестают действовать, значит, надо изменить условия. Вот вам. Я вас обманываю? Почему вывозится производство дешевле в Китае? Кто об этом написал? Карл Маркс. Почему исчезает конкуренция? Потому что идет постоянный процесс укрупнения. То есть должна быть какая-то государственная организация, кстати, она у нас есть в Америке, антитраст и законодательство, и есть бюро и так далее, то есть оно просто плохо работает, я так понимаю, которое должно запрещать вот это поглощение одной компании другой, бесконечное. Из-за того, что придет на поглощение, исчезает конкуренция. Конкуренция ведет к взлету цен на монополии, раз, и потери качества, два. То есть вы платите дороже и за худший продукт. Вот, опять-таки, образование это жуткая сила, вы понимаете? Вот я это на себе понимаю. Не потому, что я такой умный, а потому, что меня заставили когда-то учиться. И я теперь понимаю, какие были как правы были мои родители. Что вы думаете, я был изначально, как говорится, хотел Карла Маркса читать, да плевала на него. Так, давайте сделаем перерыв и продолжим.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: этот домик, вернее садик, по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Садик Бэмби.
1: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследования несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
2: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю, но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты? Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
3: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
4: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
4: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
4: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
6: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Davidson Radio. Мы стали еще ближе.

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Еще раз наш телефон 718-330. Ну вот последнее, что я вам хотел рассказать, это, наверное, более курьезная даже тема. То, что вот в Израиле идет сейчас борьба с одним из, как говорится, владельцев, ну, инвесторов, владельцев, который хочет купить авиационную компанию, которая летала в Израиль по субботам. И он, будучи религиозным евреем, он хочет закрыть вот это, вот эти, вот, вот эту практику, чтобы по субботам продолжались полеты. И очень множество большое людей, которые выступают и говорят, что, ребят, нам неудобны вот эти религиозные правила, мы ими не пользуемся, нас они абсолютно не волнуют, нам удобнее летать в субботу. То есть, ну, в принципе, всем туристам удобнее летать в какие-то выходные дни. И вот идет разговор о том, что, понимаете, вот, вот что делать в этом, в этой связи. Может ли, как говорится, вот компания, которая сейчас вот про все это, то есть, значит, они сейчас думают, могут ли они, вернее, продать себя вот в руки этого израильского интерпренера для того, чтобы он, как говорится, перекрыл вот возможность летать по субботам. Вот сейчас идет разговор на эту тему. Я считаю, вот лично мое мнение, я считаю, что должна быть одна компания, допустим, Эль-Аль, она не летает по субботам. Окей, все, достаточно. Остальные компании имеют право летать, когда они считают нужным. То, что вот этот вот владелец покупает эту компанию, я считаю, что он и действует таким образом, он действует против общественных интересов. Потому что должна быть возможность прилететь в Израиль в выходные дни для тех, кто... А как насчет тех, кто не еврей? Или не хочет соблюдать, ну, чисто принципиально не хочет соблюдать какие-то вот эти вот религиозные правила и так далее. Я считаю, эта возможность должна быть. И каждый должен где-то далее. А кто-то полетит в субботу, а кто-то, кто религиозный, так и так не полетит. Потом, вы же поймите, очень большое количество людей работает по субботам. Они хотят продолжать работать, они за это получают зарплату, так их уволят с работы, или они перестанут получать то, что они получают. С этой точки зрения тоже надо думать. Поэтому, ну, тут вот еще, как говорится, тут разные, как говорится, разговоры о том, что вот этот вот набег на Испанию, который сейчас происходит, понимаете, что это бегут будущие налогоплательщики к ним. Ну, вот. У нас тут много чего, конечно, происходит, понимаете, что вот тут вот пишут, что только в Америке какой-то мальчишка может носить $175 ботинки, пить кофе за $6, сидеть с телефоном за $1200 и говорить про обиженных и ущемленных капитализмом, которых капитализм не накормил и не сделал нормально. Ну, это действительно, вот это интересный такой вот момент. В Америке настолько высокий уровень процветания, что вот эта лень и вот это процветание, оно полностью уничтожило мозги целому поколению. Они, видимо, думают, что, понимаете, что вот так вот, что вот этот телефон свалился на голову. Не то, что родители его купили, а он на голову свалился, потому что каждый человек родился, ему тут же положен iPhone за $1200. Ну, обычно он сейчас он еще дороже будет. Вот ты родился, тебе сразу положен iPhone. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас.
3: Абсолютно. После вывода нашего войск с Афганистана, когда спустились маленькими ржавыми автоматами, меньшая армия в мире, бездарно.
2: Вы прерываетесь, я вас не слышу. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. 718-303-90-90. Добрый день, вы в эфире.
0: Утро. Я вчера смотрел про Fox News похороны.
2: Добрый день, вы в эфире.
3: Это то, что оборвал. И бездарно, да-да, могущественная Мими бросила на миллиарды долларов технику и сбежала. Все, пропал сразу респект и боязнь. Да, это же классно.
2: Частично, о,
3: король-то
2: да,
3: полый. Да. И Хамас, и Хазбалла, все стали смелыми, и Иран. Слушай, вперед. В отношении выборов у меня другой вопрос. У нас есть social security number у всех. Я думаю, да, это элементарно. Любая программа это может простая решить. Одно social security citizenship, другое не имеет citizenship, green card, whatever. И вопрос решен. Зачем изобретать что-то?
2: Но дело в том, что social security имеют люди, которые не имеют citizenship тоже. Что с ними делать? Citizenship, понимаете, не определяет social security. Я долгое время имел social security и право на работу и так далее, но не имел citizenship. Две разные вещи. В нормальном понимании должен быть должно быть какой-то ID, паспорт, я не знаю, что угодно, который именно играет роль четкого показания, что ты, да, имеешь гражданство. В Европе этот вопрос вообще не стоит. В Европе ты обязан иметь паспорт. Я не знаю, в 16 или в 15 лет, как в Советском Союзе, когда ты обязан иметь паспорт. Ну, то есть там нет двух паспортов, внутренний и внешний, как был в Советском Союзе. Там есть единый паспорт. Но ты обязан его иметь. Все. Никаких разговоров по поводу того, что у тебя его нету или так далее, нету, иди его получай. Если ты его не получишь, у тебя его спросят, и ты скажешь, у меня его нету, тебе дадут штраф. Тебя могут арестовать за это. В Америке эта ситуация вообще не наблюдалась. Почему? Потому что до 9-11 4/5 страны не имело паспортов. Сейчас немножко ситуация улучшилась. То есть сейчас я не знаю сколько. Какой-то подсчет, там, по-моему, сейчас 2/3 не имеет. 1/3 имеет паспорта сейчас. Ситуация немножко улучшилась. То есть реально речь идет о чем? Что? Надо потребовать, чтобы... имели паспорт. Понимаете? Реально, надо потребовать это. Я уже даже готов, понимаете, пойти на то, чтобы, понимаете, если какие-то там товарищи скажут, что они себе не могут позволить что-то купить, там ID какое-то, ну не паспорт, допустим, а ID. Давайте сбросимся, купим им это ID, чтобы никто больше не мог говорить, что у него нет ID, потому что у него нет денег на это. Потому что иначе, если какая-то еще дама выйдет и скажет, что вот типа женщины там не могут, да давайте поможем им решить вопросы с замужеством, что у них поменялись фамилии и так далее и тому подобное. Давайте поможем им решить эти колоссальные вопросы бытия. Ну, честное слово, понимаете, смешно звучит, что происходит. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире.
4: Добрый день, меня зовут Наум. Дело в том, что у меня еще не было гражданства, а уже было ID на вождение автобуса. И я водил автобус.
2: Ну, правильно, но это не ID для голосования, это разные вещи. Спасибо. Права автомобильные и social security не значит, что вы имеете гражданство. В том-то и дело. Добрый день, вы в эфире.
5: Ну, в общем, здравствуйте, я, как меня зовут. У меня быстрый вопрос. С каких это пор штат Мишиган стал мусульманским? И он с таким перевесом выиграл? У меня есть совершенно точный ответ на этот вопрос. Много лет назад, когда я ушел на пенсию, я стал подрабатывать на полсайта к инспекторам election. Пару раз меня вызывали в Board of Election. И я утверждаю, что при небольшом сговоре инспектор, который на полсайте, с человеком, который...

0: свободы никакой пищи, и чтобы они сдали отпечатки пальцев и выгнать их херам.
1: Слушайте, знаете, нам здесь очень хорошо рассуждать. Если они этого не хотят делать, что мы, о чем мы говорим вообще? Но они не хотят это делать. Они же не могут, они именно не хотят это делать. Что мы можем дальше тут обсуждать, как говорится, сидя на диванах? У нас запускали целые караваны мексиканцев, тоже ничего, что мы не могли их остановить? Могли, не останавливали. Трамп доказал, что их можно остановить. Сделал небольшое движение и остановил их. Нет проблем в остановке, проблема в нас самих. Но неужели не ясно? У нас самих проблема с головой. Все проще простого. Это Африка, понимаете? Это же не Испания, это Африка, это анклав. То есть это какой-то полуостров, это Сеута, если вы посмотрите на карту. Это небольшой полуостров, где прорвали границу. Одновременно 49 тысяч, как они пишут, понимаете, другие говорят, что больше 100 тысяч прошло. Вот сейчас вот я смотрю фотографии, все вокруг этой Сеуты, вот около океана, забито вот этими морскими кругами, вот плавающими кругами. Почему? Что было огромное количество людей, одел на себя круг и начало брести по воде. Что вы думаете, они все прорывали границу, некоторые шли по воде, поэтому когда там посчитают, там будет намного все сложнее. Как бы так. Поэтому что там говорить? Проблема не в том, что нельзя остановить. Проблема нет политической воли к тому. Вот венгры в свое время, понимаете, когда в 15-м году началось это нашествие из Ирака, из Сирии и так далее. Что они делали? Начали разворачивать поезда. Они начали хулиганить все товарищи из Сирии. Кидались водой, так далее. Венгры начали их просто откровенно бить. Откровенно начали бить их. И все. Разговор закончен был. Понимаете, разговор был закончен. Мы боимся что-либо сделать. А вот нас засудят, а вот то, вот это, а как же люди, кто-то умрет обязательно. Вот это вот, понимаете, разговор о том, что, понимаете, люди умрут, но это вообще уже, понимаете, на сегодняшний день, по-моему, постоянная черта любого разговора, понимаете, с любым либеральным настроенным человеком. Даже уже я не могу сказать, что это либерализм, это идиотизм. Никакого чувства самосохранения, абсолютно, ни малейшего. В Европе все очень плохо. В Европе все очень плохо. Там вот этот ЕС привел к полному параличу. Что мозгов, что власти, что населения. И они не могут выйти из этого состояния. Не могут. То есть там... Видите, это кажется, что это просто. Они выбирают парламент, который говорит, что вот они так хотят жить. Ну, слушайте, если они так хотят жить, то пусть живут. Когда это закончится, не знаю, должно произойти что-то страшное для того, чтобы на полном серьезе, понимаете, должен произойти какой-то ужасный какой-то акт конкретный, понимаете, который заденет много людей, что они соберутся и скажут, нет, так жить дальше нельзя. Кстати, у нас то же самое. Наши власти тоже, понимаете, вот ничего не хотят делать в том же самом Конгрессе, пока... Не соберутся, понимаете, и не увидят что-то какой-то кошмар, что произошел. Вот тогда у них будет, как говорится, обоснование что-то делать. Вот посмотрите, это вообще, конечно, идиотизм идиотский. Когда вот мы, например, берем тот же Израиль, да, Израиль вроде бы, понимаете, не подчиняется этой логике. Скажите, когда Израиль начал действовать нормально против Хамаса? Давайте вот сами себе хотя бы скажем честно. Он начал это действовать таким образом, когда произошло

0: 7 октября 23 года. Вот тогда Израиль получил фактически карт-бланш, и он начал действовать против Хамаса, который хулиганил до этого все предыдущие годы, начал действовать открыто. Для того, чтобы сделать это с Хамасом, нужно было убить 1200 евреев и 250 еще угнать в плен. Вот вам цена вопроса. Я когда-то, это, кстати говоря, здесь разбирал на Фейсбуке и на радио, что если 100 убитых евреев, ну, это определенное количество возможностей. Если 200, это еще больше. Если 1000, то это неограниченные возможности. Что Израиль и получил. Так, делаем перерыв. Прощаемся. Всего доброго. До свидания. До понедельника.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
16: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
17: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
16: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
17: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
16: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
17: и качественней.
18: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
18: В эфире Игорь Цептер, региональный менеджер швейцарской компании Цептер Интернешнл. Предложение, скидки, подарки от знаменитой компании Цептер прямо сейчас.
19: Добро пожаловать в мир Цептер, мир здоровья, красоты и стиля. Меня зовут Игорь, я консультант-менеджер компании Цептер Интернешнл. Мой телефон 646-312-9113. Также вы сможете посетить мой веб-сайт zepterbrooklyn.com. Напомню, для всех, кто беспокоится о своем здоровье и хотел бы его спасти, к сожалению, большинство людей делают огромные ошибки, которые вредят их здоровью очень сильно. Если вы устали идти к доктору, тратить время, деньги и пить опасные таблетки с побочными эффектами, я представляю вам компанию Цептер, которая поможет стать на здоровый путь жизни. Великолепная посуда коллекции Masterpiece Cook Art. И для правильного приготовления здоровой пищи у Цептера есть запасные. патентированная система – это единственное долговечное решение благодаря превосходному металлу 316L от Scepter, передовым технологиям, инновационному дизайну. В посуде коллекции Masterpiece Cookart вы сможете сварить без воды и пожарить без масла. При этом пища будет сохраняться ее питательная, биологическая ценность, витамины, минералы, белки, микро- и макроэлементы, натуральный вкус, аромат, цвет, форму, структура. Такая пища содержит меньше калорий и вредных веществ, она полезнее и вкуснее. Приготовление в многоциональной посуде коллекции Masterpiece Cookart сэкономит вам электроэнергию, продукты, время и деньги. И что самое важное, оно будет сохранять ваше здоровье. Ешь здорово, живи дольше. Кто хочет без болезней жить и реже к докторам ходить, вам просто необходимо посуду Scepter купить по телефону 646-312-9113. Я подготовил для всех радиослушателей скидку до 50%. В честь великолепного праздника сделайте своим друзьям, знакомым, родственникам великолепные подарки. Также напомню о нашей великолепной программе. Это лампа Биоптрон, наружный доктор, мы все ее знаем, которая лечит желтым лучом света, артриты, гаймориты, зубные, головные, простудные заболевания. Биоптрон – это световая косметическая система компании «Scepter». Новейшее средство для ежедневного ухода. Ваша кожа также станет здоровой, более гладкой, свежей. Позвоните в Scepter, и вы узнаете об особом предложении. Также у нас есть портативная лампа. Вы можете взять ее с собой в дорогу. Для дополнительной информации вы сможете связаться со мной по телефону 646-312-9113 или посетить мой веб-сайт scepterbrooklyn.com. Также напомню о нашей великолепной программе. Это фильтр для очистки воды. Мы все знаем, что надо пить чистую воду. Каждый из нас это понимает. И эту проблему прекрасно решает высококачественная установка воды, предлагаемая фирмой Scepter. Белоснежный Таур, который вы сможете установить у себя под краном. В нем 5 фильтров защиты, 5-й коконатовый фильтр с активированным углем, идет обратный осмос. Также вы будете знать, когда надо будет менять тот или иной картридж, вы будете пить чистую родниковую водичку. Также напомню о нашей великолепной программе подушки Кваномед для здорового сна, которые выполнены из натурального латекса, делаются из бразильского сока дерева Гвинеи, никаких клещей нету. Вы будете спать, как говорится, без клещей, без пропитывания пота, шейные позвонки расслабляются, циркуляция крови идет, Scepter тоже изготавливается в Италии. Также напомню о наших великолепных очках. Это Tesla Bioptron, которые защитят глаза от ультрафиолета, от компьютера, вокруг глаз мышцы. И когда мы напрягаем, головные боли, глаукомы, все проблемы растут. Также напомню о нашей программе. Это Therapy Air Smart. Мы все прекрасно знаем, что дома у нас не проходят ни дожди, ни бураны, и пыль скапливается, и мы дышим вот этими пылями, вирусами, бактериями. Therapy Air Smart – умная терапия, которая выдает 5 миллионов отрицательных ионов, улучшение сна, кровяного давления, пищеварения. Также имеет функции ультрафиолета и дезинфекции. Также покажет уровень загрязнения. Красный обозначает воздух грязный, зеленый почистился. Внутри находится конусный фильтр, который состоит из оболочки кокосовых орехов, активированного угля и серебра с плотными микрофонами, чтобы убить все вирусы, ковид, омикрон, новые и старые поколения. И дома у вас будет чистый океанский горный оазис. Также наши великолепные столовые наборы, также наши бокалы «Принц». Вы сможете сделать своим друзьям, знакомым, родственникам великолепные подарки, которые называются «Здоровье». И так, еще раз хочу напомнить свой телефон. Меня зовут Игорь. Мой телефон 646-312-9113. Scepter для долгой и здоровой жизни. Позвоните в Scepter. Вас ждет приятный сюрприз по телефону 646-312-9113. Первые 3 человека, которые позвонят, получат дополнительный подарок при заказе. Также у нас есть великолепный персональный MyIron. Многие хотят тоже как-то путешествовать. Маленький кулончик, который весит 20 грамм, вы можете взять с собой, и вы будете тоже ограждены от всех вирусов и бактерий. Еще раз напомню, мой телефон 646-312-9113, Цептер для долгой и здоровой жизни. Позвоните в Цептер, вас ждет приятный сюрприз по телефону 646-312-9113 или посетите мой веб-сайт Цептер, первая буква Z, zepterbrooklyn.com. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения, с наступающими праздниками. Игорь, компания Цептер Интернешнл, 646-312-9113. Спасибо.
18: Цептер Интернешнл, 646-312-9113.
1: Дэвид Зон Радио.
5: Мы любим Нью-Йорк.
1: В Нью-Йорке 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвид Зон Радио.
5: Служба информации «Дэвид Зон Радио». Свежие новости ведущих мировых агентств.
9: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Илон Маск намерен масштабно профинансировать республиканскую партию, чтобы укрепить ее позиции на предстоящих промежуточных выборах. Предприниматель возобновил работу своего политического фонда «America PAC». Организация выделит деньги на таргетированную цифровую рекламу, почтовые рассылки и поквартирные обходы от двери к двери, чтобы убедить людей проголосовать за республиканцев. Агенты в штатском массово задерживают людей в аэропортах у стоек регистрации и выходов на посадку. Аресты уже прошли как минимум в 15 воздушных гаванях. Раньше в аэропортах айсовцы искали в основном тех, кого суд уже решил выслать из страны, а теперь TSA, по-видимому, передает агентам данные о пассажирах с просроченными визами. Среди них есть те, кто ждет грин-карту или продление статуса и имеет разрешение на работу. Среди задержанных супруги граждан США, инженеры, ожидающие продления рабочих виз, и бейбиситеры. Иммиграционные адвокаты советуют тем, кто ждет грин-карту или продление статуса, пока не летать по США. Бывший сотрудник официальной резиденции израильского премьер-министра подал в окружной суд по трудовым спорам в Иерусалиме иск на 300 тысяч шекелей против канцелярии главы правительства. 51-летний мужчина, имя которого не публикуется, утверждает, что во время работы помощником по хозяйственным вопросам систематически подвергался оскорблениям, унижениям и физическому воздействию со стороны Сары Нетаньяху. Истец утверждает, что Сара желала ему заболеть раком и умереть, заставляла очищать подошвы обуви и мыть пол, ползая на животе. По словам мужчины, руководство канцелярии премьера знало об условиях его работы, но не вмешивалось, а затем уволило. После этого сотрудник был госпитализирован из-за проблем с сердцем и перенес операцию по установке кардиостимулятора. В Бразилии начали массово задерживать на границе беременных россиянок и отправлять их обратно. Бразильские власти таким образом борются с родильным туризмом, поскольку по местным законам ребенок, родившийся в Бразилии, сразу получает гражданство. Оспорить отказ во въезде можно через суд. Ранее в этом году меры против родильного туризма приняли в Аргентине. В мае вступила в силу миграционная реформа, положившая конец схеме, по которой родители ребенка могли в ускоренном порядке получить ПМЖ и гражданство. В июле стало известно, что власти Чили аннулировали гражданство 24 детей россиян, рожденных в стране между 21 и 25 годами. Про Джорджо Армани снимут сериал. Проект разрабатывает итальянская студия и модный дом. Режиссером выступит Ферзан Спитек. Он много лет был лично знаком с дизайнером. По словам режиссера, он видел в нем одновременно талантливого художника и человека с сильным характером. Сюжет сериала пока не раскрывается. Модный дом Армани поддержит производство проекта и предоставит доступ к архивам и историческим локациям.
1: Погода на Дэвидсон Радио.
9: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 84 градусов по Фаренгейту, плюс 29 градусов по Цельсию.
5: Служба информации «Дэвид Зон Радио». Только на
1: «Дэвид Зон Радио».
10: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
19: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 35. 1 июля, последний день недели, последний день месяца. Неделя пока у нас еще отрицательная, и, скорее всего, будет отрицательной. Месяц у нас уже положительный после вчерашнего подъема. Индекс Dow Jones вчера поднялся на 614 пунктов, 1,2%. Мы закрылись на отметке 52208. Standard & Poor's 500 прибавил 121 пункт, 1,2%. 7438 был конечный результат. NASDAQ плюс 2,8%, 679 пунктов прибавил NASDAQ вчера, 25122 была конечная точка. Спасибо Microsoft, в частности. Транспортный индекс упал на 1,3%. Маленькие компании вчера прибавили 1,4%. Сегодня нефть плюс доллар 58,85 долларов 17 центов стоит 1 баррель нефти. Золото минус 57,10. 4103 доллара 50 центов стоит унция золота. Унция серебра стоит 57 долларов 90 центов. Минус доллар 11 за одну унцию. 1 евро равен доллару 15 центов. Пятилетние госбумаги на стране дают 4,424%. За 10 лет госбумаг можно получить 4,7%, и за 30 лет госбумаг можно получить 5,226%. Интерес опять чуть-чуть поднялся, а это значит, что бонды чуть-чуть упали. За границей сегодня Англия прибавила 0,15%, Франция плюс 0,8%, Германия плюс 0,3%, Швейцария плюс 0,3%, в Азии японский Никей поднялся на 4%, Шанхай плюс 0,7%, Гонконг плюс 0,1%. Наша биржа выглядит сегодня следующим образом. Индекс Dow Jones в данный момент показывает плюс 187 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 14 и NASDAQ плюс 251,240. Сейчас поменялся 248 пунктов. Из компаний, которые попали на экраны, вот сборка того, что считают специалисты. NVIDIA. С NVIDIA будет все очень хорошо, и их надо покупать. Новый таргет 315 долларов, согласно одному из самых больших банков. BBB Foods надо покупать. Sky Harbor надо покупать. Roblox надо теперь держать. Next Power будет вести себя лучше, чем другие. HeartFlow тоже будет вести себя хорошо. International Paper можно покупать. Apple написано overweight, несмотря на то, что они показали результаты, которые не вдохновили инвесторов. Apple упал с $333, но сейчас они торгуются $308. Apple упал. Тем не менее, за месяц они все равно пока в плюсах. Amazon показал хорошие результаты. Было сказано, что Amazon надо продолжать покупать. Coinbase будет вести себя неплохо, считает один из банков. Saia надо покупать. Reddit показал не очень хорошие результаты. Результаты на самом деле бы хорошие по всем параметрам, но один из параметров показал, количество юзеров уменьшилось от одного квартала к другому. Инвесторы восприняли это отрицательно. Руководитель Reddit только что был на телевидении и объяснил, что это не так важно для них, потому что основные деньги приходят в другом месте. Несмотря на то, что сказано, что Reddit надо покупать, это таргет $200, ранее был 250, теперь 200. Arm Holdings надо покупать, Duos Technologies хорошо, AXT тоже надо покупать. Цены, которые сегодня изменились. Replimune Group плюс 130%, их лекарства рекомендованы комиссией к разрешению к продаже. Jersey Mike это сэндвич-ресторан, только что вышел на биржу за $23, упал до 21, сегодня они поднимаются плюс 1%. Не о чем говорить. Chevron показал результаты лучше, чем ожидалось, и они немножко поднялись. ExxonMobil упал на 2%, а Moderna упала на 4% после своих результатов. Amazon прибавил 11%. Инвесторам понравилось все, что они сказали. Apple, как я сказал, упал. Coinbase упал на 5%, и Reddit упал на 12%, хотя два инвестиционных банка рекомендуют их покупке. Novo Nordisk упал на 10%. Может быть, и два банка и рекомендуют их покупке, потому что они слишком сильно упали. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым. инвестиций. Хорошего дня. Будьте здоровы.
11: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
12: Дэвидсон Радио.
20: Американское радио на русском языке.
12: Дэвидсон Радио.
21: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора-хирурга-ортопеда Игоря Рубинштейна. Сегодня речь пойдет об уколах против боли. Офис доктора находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. Телефон офиса Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Уколы против боли. Добрый день, доктор Рубинштейн.
22: Добрый день, Олег.
21: Тема понятна, тема актуальна, я бы сказал, даже злободневная. Наверное, нет человека, у которого что-то не болело бы в течение жизни, и люди, естественно, с болью обращаются к вам. Как вообще связаны методы ортопеда-хирурга с уколами?
22: Большинство пациентов, которые приходят в офис, жалуются на боль в суставах. Иногда необходима операция в таких ситуациях, но в большинстве случаев мы можем пытаться это лечить консервативно, и уколы играют огромную роль в этом лечении.
21: В каких случаях пациенту предлагают уколы, а не операцию? В каких случаях внутрисуставная инъекция подойдет в качестве лечения?
22: Мы всегда пытаемся лечить пациентов консервативно, до операции. Некоторым пациентам необходима операция в зависимости от патологии, но многих можно лечить уколами. В некоторых случаях уколы, инъекции могут предотвратить необходимость операции и вылечить пациента.
21: Номер телефона офиса доктора Рубинштейна 718-891-0101. Теперь вопрос о том, о чем даже я знаю мало, хотя общаюсь с врачами практически каждый день по работе. Что такое плазменные уколы PRP? Что это за уколы? Для чего и какое отношение они имеют к боли? Откуда берется плазма?
22: Плазменные уколы PRP – это очень хорошее лечение для многих, я бы сказал, большинства заболеваний суставов, сухожилий и мышц. Это натуральные уколы. Плазма просто извлекается из крови пациента и вводится в больной сустав или в больное сухожилие. Это приводит к натуральному залечиванию заболевания и улучшению боли. В многих ситуациях это может привести к полному излечению заболевания и убрать необходимость оперативного излечения.
21: Что такое смазочные уколы?
22: Смазочные уколы – это уколы, которые мы часто делаем для артрита, особенно артрита коленей, плечей и других суставов. Это смазка, гель, который извлекается из гиалуронной кислоты, и это помогает пациентам с артритом, чтобы их суставы лучше двигались, снимает боль и предотвращает необходимость операции в ближайшее время или в будущем.
21: Доктор, у меня такой вопрос. Понятно, что обезболивающие уколы – это все вот виды уколов против боли. В чем преимущество одного вида уколов перед другими, и как вы определяете, какой вид уколов нужен пациенту?
22: У всех уколов есть своя роль. Некоторые уколы лучше работают в одной ситуации или в другой. Специалисты в нашем офисе определяют это в зависимости от симптомов и диагноза пациентов. Часто мы делаем просто обезболивающий укол, чтобы снять острую боль и воспаление, и после этого делаем другие лечения, те же смазочные уколы или плазменные уколы, чтобы вылечить и избавить человека от заболевания уже надолго или навсегда.
21: А как долго длится эффект от укола?
22: У каждого человека это по-разному. В некоторых ситуациях уколы приводят к полному излечению заболевания и избавлению от боли. В многих ситуациях эти уколы очень помогают пациентам.
21: Какие еще есть варианты лечения, если уколы не помогают?
22: В некоторых ситуациях, если уколы не помогают, необходима операция. В основном это при разрыве менисков, сухожилий, при сильном артрите и прочих заболеваниях такого типа. Иногда все, что пациенту нужно, это консервативное лечение с физиотерапией.
21: Может ли внутрисуставная инъекция стать профилактикой развития тяжелого заболевания?
22: Да. А во многих ситуациях инъекции в суставы и в сухожилия могут стать профилактическим лечением от ухудшения артрита и других заболеваний. Она полностью избавляет пациента от боли или хотя бы на какое-то время предотвращает ее прогрессию. Иногда, особенно при артрите, эти уколы становятся профилактикой, которую нужно повторять периодически, иногда раз в 6 месяцев, чтобы поддерживать заболевание, чтобы оно не ухудшалось. Многие пациенты с артритом особенно это делают со смазочными уколами.
21: В офисе доктора Игоря Рубинштейна принимают все основные страховки, а также workers' compensation и
22: инфолд страховку после автоаварии.
21: Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Телефон офиса ортопеда Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Господа, будьте здоровы!
0: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Холмкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
2: Хоум-кер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоум-кер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
20: Мы любим Нью-Йорк.
23: Доброе утро, уважаемые слушатели. Ваши радиоприемники настроены на волну 620 AM, американское радио на русском языке. Дэвидсон Радио, www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Зовут меня Наташа Бустрицкая, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. В эфире ток-шоу «Тельма и Луиза» со мной, Наташей Бустрицкой и Зинаидой Пронченко, главредом онлайн-издания «Репаблик». Зина, приветствую.
24: Добрый день.
23: Доброе утро. Ну, в дюнах, наверное, день, да, уже, да. Ну, хорошо, да, бонжур, короче говоря. И сейчас такой пойдет мягкий, уютный, ненавязчивый product placement, но он тебя косвенно тоже касается. Недавно мои хорошие знакомые, семейная пара, Настя и Радо Панфил открыли на Бордвоке, на Брайтон-Бич, новый ресторан, он называется «Адор». И вот Настя вчера звонит, говорит, слушай, ну приходи, пропустим там по коктейльчику, у нас хорошие, милые такие божественные десерты, действительно, штрудель оказался божественным с шариком ванильного мороженого. Ну вот там еще ребята были, сидим, общаемся, я возьми, да и скажи, дескать, у меня... Мол, завтра в эфире будет Пронченко. Ну, они, конечно, кто-то на тебя подписан в Фейсбуке, дружит с тобой в Фейсбуке, кто-то на твой Телеграм подписан канал. Все смотрели твое шоу, твое интервью у Дудя, кто-то на тебя в Инстаграме подписан. Ну, я говорю, ну, что бы вы хотели спросить у Зины-то? И вот сказали ребята через меня, передали несколько вопросов, я их запомнила, касательно не только кино, но и про политику, и почему-то про Ксению Собчак. Вот. А еще очень нравятся людям твои стримы, Репаблик, стримы с Шавловским, с Кашиным и тобой, соответственно. Поэтому вот тебя здесь любят, и когда приедешь, будешь здесь, я тебя обязательно поведу туда, на Бордвок, в Адор, зайдем и опять-таки выпьем по маргарите. Я не знаю, что твой. Мне нравится мохито. Безалкогольный, конечно. Ну да ладно. Вот. И вопрос, главный вопрос, это уже от меня вопрос, главный вопрос на повестке дня – это дикая, чудовищная жара. Вот. Ты сбежала в дюны, да? А мы тут, да, понимаешь, лимаемся. Вот. Жара страшнейшая. Правда, сегодня уже полегче, и завтра будет намного легче. Знаешь, просто мои такие мысли. Во-первых, спасибо кондиционеру, действительно. Он работает, пашет просто больше всех нас вместе взятых. Но есть один большой минус, гигантский минус. Это счета за электричество. Биллы за электричество. Это головная боль. Это плюс там отменили какие-то льготы для малообеспеченных людей, пожилых. Все это такая удручающая ситуация неприятная. И на наших глазах там метеорологический вопрос превращается в политический. А во Франции тоже так же?
4: Ну, для начала во Франции нет кондиционеров. Это принципиальная разница с Соединенными Штатами Америки. Причем кондиционеров нет практически нигде. Понятно, в частных домах, потому что в европейских странах и в Пятой Республике считается, что исторические фасады гораздо важнее не вечных людей, скажем так. Поэтому не надо их портить всеми этими коробками, даже дворы их не надо, если эти коробки, они смотрят во двор. Но нет кондиционеров и в школах, например, в школу, в которой ходила Нина, целый год нет кондиционера, или в домах престарелых, и даже в некоторых больницах, что уже совершенно как бы антигуманная ситуация, и я надеюсь, я очень ценю архитектурные изыски, но историю искусств, но я считаю, что с теми необратимыми уже климатическими изменениями, которые происходят в наших глазах, конечно же, нужно менять законодательство, потому что даже за этот июнь, когда было две волны жары, июнь, начало июля, во Франции погибло, ну, довольно большое количество людей, смертность была очень высокой, и я не понимаю, почему французское правительство не хочет как-то уступить шуму времени, я бы сказала, в виде жары.
23: В 27-м году во Франции пройдут выборы. Марин Ле Пен разрешили баллотироваться в президенты. Она уже сказала, что будет это делать. Уже идет предвыборная кампания. Скорее всего, премьер-министром будет Жордан Барделя. А Франция готова к президенту женщине?
4: Ой, ну это такой вопрос с подвохом, потому что Франция, может, и готова к президенту женщине, но мы сейчас говорим не просто о женщине, а о Марин Ле Пен, которую принято демонизировать во Франции последние лет цать, а до этого демонизирован был ее отец, покинувший нас, кстати говоря, не так давно. Поэтому, честно говоря, не знаю, как это реагирует общество на выборы в 27-м году. Проблема в том, что на самом деле нету реального кандидата. То есть люди, скажем так, настроенные либерально и левее центра, у них будет очень тяжелый выбор. И по-прежнему, как я понимаю, из своего общения с гражданами Франции, голосовать за Марин Ле Пен считается неприлично. Это что-то такое все-таки стыдное, о чем в обществе не говорят. Но поскольку до выборов еще почти целый год, может быть, все так и страдаются с Макроном и с этой патовой ситуацией, потому что мы не можем утверждать, что у Макрона есть преемник какой-то более-менее убедительный. А другая альтернатива – это Жан-Люк Меланшон. Надо сказать, что он тоже уже давно топчется в политике на втором-третьем месте. И изрядно это его подпортило ожидание, потому что когда-то он был блестящим оратором с парадоксальным мышлением и, в общем, более-менее здравыми идеями. В итоге он превратился превратился в злобного ультралевого старика, чьи речи полны всего на свете и прежде всего антисемитизма. Поэтому я не завидую французам в плане выборов 27-го года. Другое дело, что хотя бы эти выборы у них есть, и они настоящие, а не как было, есть и будет в той стране, где я родилась и откуда я эмигрировала.
23: И которой больше нет.
4: Да, и которой больше нет. Да, это был такой ресторан, кто не знает, в Москве в 10-е годы, а может, он до сих пор существует, Аркадия Новикова, который назывался «Страна, которой нет». И он тоже культивировал все эти советские радости в виде салата оливье и цыпленка табака. Вот, короче, вся теперь страна уместилась в ресторан Новикова метафорическим образом.
23: Ну, если на то пошло, вот салат с корнеплодами и майонезом, это вообще не как бы, да, не, это вообще французский салат. Так, если... Секундочку. Ну, это так, действительно. У нас тоже вообще чудовищная новость. В 28-м году у нас тоже выборы президента. И, ну, получается, если там не обнулят президентский срок Трампа и не примут поправки к Конституции, у нас, ну, Трамп, если там, я не знаю, изъявит желание на третий срок баллотироваться, но, скорее всего, нет, у нас тоже чудовищная новость. Камала Харрис хочет вновь баллотироваться в президенты. Это просто для меня, например, шок такой. Я просто не верю, что люди будут за нее голосовать, но вот она всячески пытается там уже... Ну, собирает деньги и так далее. Ну, посмотрим. Тоже будет очень интересная такая вот ситуация. Будем наблюдать за всем этим. Но, как известно, там жизнь, качнувшись влево, качнется и вправо. Ну, вот вопросы, которые тебе задают наши люди, проживающие в Америке, американцы. Зинаида. Скажите, пожалуйста, вот я все записала практически на салфетке, почему нас периодически тянет пересмотреть какой-нибудь старый фильм? Вот такой вопрос.
4: Ну, почему? Потому что чем больше проходит времени, чем больше мы, скажем так, этично растем, а не стареем, тем больше прошлое занимает место в нашем сознании. И тем больше ностальгия по времени, которое не вернуть, и, опять же, стране, которой нет, и так далее. Если продолжить этот ассоциативный ряд, и поэтому люди смотрят старое кино, чтобы погрустить о былом и подумать, как ужасно все сегодня. В принципе, феномен ретроспектив в синематеках по всему миру связан именно с этими чувствами. Ну и слава богу, потому что старое кино абсолютно прекрасное и зачастую прекраснее того, что нам показывают, например, на фестивалях сегодня. Вот, поэтому... Я только приветствую это желание пересмотреть что-то несвежее.
23: Я недавно пересмотрела нуарный фильм Тома Форда «Под покровом ночи» с Эми Адамс и Джейком Джилленхалом. А что ты последний раз пересматривала?
4: Что я последний раз пересматривала? Я пересматривала последний раз, у меня так бывают такие заходы по Guilty Pleasures, старые советские детективы, которые даже, в общем, не считаются какими-то невероятными шедеврами, хотя крепкое жанровое кино. В данном случае я имею в виду трилогию о полковнике Зорине. Там есть две очень классные части: «Черный принц. Похищение Святого Луки» и более слабая версия полковника Зорина, которого играл Санаев. И вот я пересматривала непосредственно «Черный принц» о том, как злоумышленники уже в 70-х, строящиеся в Москве, где сносят традиционные особняки, решили поживиться бриллиантом, который, значит, купец, уезжающий от революции, он все продал и все вложил в этот бриллиант, но не успел, значит, уехать. Это прекрасный совершенно фильм, в котором, с одной стороны, детективная интрига, он, кстати, вполне себе нуар в этом смысле, А с другой, это идеальное социологическое как бы, исследование общества времен застоя, что там представлены все страты в довольно ироничном манере, от старорежимных людей до, значит, системных, до пролетариата, до спекулянтов, кого там только нет, и там блестящее камео, у Калягина там отличное камео, когда он как раз играет спекулянта, и после визита полковника Зорина к нему, говорит маме, интересующейся, почему с таким почтением к этому человеку, который заходил в гости, он говорит, да потому что он сидит так высоко, что из его кабинета виден Магадан. Ну и там вообще куча, значит, таких мимоемких фраз. Кто не видел, не знаю почему, ну это, в общем, классика, очень рекомендую.
23: Зин, скажи, а это правда или городская легенда, что когда-то то ли в «Коммерсанте», то ли еще где-то был такой опрос проведен, и спросили у читателей, кто ваш самый любимый киногерой, и рекорд побил Штирлиц в исполнении Тихонова?
4: Честно говоря, не помню такого, но вполне возможно, что опрос был и победил Штирлиц. Не знаю даже, что это нам объясняет. Ну, с одной стороны, нам это объясняет, что «17 мгновений весны» – прекрасная телевизионная работа Татьяны Леозновой. Тихонов отлично воплотил, значит, разведчика. Но с другой, в общем... Это, конечно, тоже признаки ресентимента и ностальгии по советскому в не самом как бы позитивном изводе. Недавно этот «17 мгновений весны» всплывало, весной это было, всплывало в моем интервью, которое я брала у Ксении Собчак на платформе «Репаблик», главным редактором которой я являюсь, и она там как раз в рамках своей теории о добре и зле, которые не так однозначно разделены между собой, говорила, что вот зло, оно же тоже бывает сложное, интересное, и в этом смысле большой вклад в сложность зла внесла Леознова «17 мгновений весны», потому что это сложные, интересные нацисты. Вот, короче, победил очень сложный, интересный нацист, а на самом деле наш разведчик под прикрытием. Вот так вот.
23: Мне очень нравится там музыка Михаила Таривердиева. И, не знаю, вот, например, вышел последний альбом, там свежий альбом у Пола Маккартни. Мы тут слушали с Акмалем, и нам показалось, что это вот «Я прошу, знаешь, хоть не надо». Mm-hmm. Знаешь, нам показал такой омаж. Ну, кто знает, знаешь. Нот-то всего 7, поэтому вдохновляться можно сколько угодно. И, так сказать, плагиат – это в некотором смысле... неплохо в постмодернистское время. Ну да ладно, это мы действительно отвлеклись. А вот о главном. Вышел летний бумажный номер журнала, журнала «Репаблик». Давай об этом поговорим. Я так хочу, чтобы лето не кончалось. Я так хочу подержать этот журнал в руках. И ты сказала, ты обрадовала меня, что его можно заказать онлайн. Да, и он придет в Америку. Как это можно сделать? Я уверена, что... Да, расскажи.
4: Очень просто. Заходите на сайт издания «Репаблик» по ссылке, которая звучит примерно как republicmag.io, и нажимаете на ссылку «Мерч». А там, потому что этот бумажный «Репаблик», мы вот решили позволить себе такую экстравагантность, уже никто ничего не выпускает и не читает на бумаге, по большому счету, кроме каких-то мастодонтов, которые это делают ради сохранения традиций. А мы решили, значит, немножко вот так вот поизгаляться, и наше приложение выходного дня, которое называется «Репаблик Уикли», выпустить на бумаге и посвятить этому ужасному, прекрасному лету 26, и там эссе всех наших любимых авторов. Там есть и Дмитрий Львович Быков, там есть упомянутый тобой Константин Шаклов-Шавловский, кстати говоря, с прекрасным совершенно текстом о дачной культуре в Советском Союзе, России, в дореволюционной России. Там есть и мой текст о том, чем для меня является этот, значит, летний сезон, в смысле, не конкретно 26-го года, а вообще, что для меня лето – это маленькая жизнь или маленькая смерть. Вот. Но много чего другого. И вместе с приобретая, значит, заказывая бумажный номер, который вам доставят и в Европу, и в Соединенные Штаты, к нему прилагается небольшой мерч с нашей символикой. Там есть бейсболка отличная, там есть зажигалка-открывашка, там есть шоппер. Короче, заказывайте, друзья, и будет вам летнее счастье.
23: Зинаида Пронченко у нас сегодня в гостях, главред онлайн издания «Репаблик». А в эфире ток-шоу «Тельма и Луиза». Мы сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу, 9:30 утра на наших студийных часах, после чего вернемся в студию и продолжим разговор о кино и не только. Оставайтесь на 620 АМ.
6: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
7: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
8: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. На лунном календаре сегодня встречаются 17 и 18 лунные дни. Луна убывающая находится в знаке Рыб, символ дня зеркала. Сегодня вся окружающая действительность будет как зеркало демонстрировать вашу истинную сущность. Все, что скажет о вас сегодня, правда, поэтому не обижайтесь, если укажет на недостатки, и радуйтесь, если скажет много приятного. Энергетика этих лунных суток делает человека немного пассивным, и поэтому нужно постараться сохранять трезвость ума и объективно оценивать самого себя и окружающих людей. Овнов, звезды просят быть сдержаннее в высказываниях по отношению к любимым. Желательно сегодня отказаться от жирных мясных блюд, не решать сложные проблемы и быть внимательнее за рулем автомобиля. Тельцам светило советует этот день посвятить себе и серьезно подготовиться к приятным переменам в судьбе. Обходите все конфликтные ситуации. Это не лучший день для выяснения отношений. Близнецы сегодня настроены оптимистично, это правильно, так как в делах намечаются приятные изменения, которые вы так долго ждали. Встреча, назначенная на сегодня, пройдет успешно. У раков сегодня тоже прекрасный день, возможны судьбоносные знакомства и зарождение новых ярких чувств. А еще обратите внимание на знаки судьбы. Имя, услышанное дважды, будет для вас значимым, утверждает светило. Удачный день для львов. Стабильность настроения порадует ваших партнеров. Но сегодня не следует заниматься составлением юридических документов. Перенесите это важное дело на понедельник. Девы сегодня будут сомневаться практически во всем. Желание любви может подтолкнуть к искушениям, но вас спасут расчеты благоразумия. Весы сегодня рискуют пропустить важный разговор, поэтому постарайтесь планировать свой день и контролировать свое эмоциональное состояние. День подходит для примирения и компромиссов. Скорпионам светило рекомендуют больше слушать и меньше говорить, так как не все могут понять ваш тонкий юмор и искреннее желание добра. Просмотр фильмов или концертов благотворно отразится на вас и ваших близких. Стрельцам для поддержания хорошего самочувствия рекомендуются легкие физические упражнения и контрастный душ. Внимания будет достаточно. Учтите этот факт и примите соответствующую внешность. У козерогов начинается удачная полоса жизни, но здоровье потребует особого внимания. Жирная и острая пища противопоказана, а еще берегите ноги. Водолеев ожидает интересная беседа с друзьями, но будьте внимательны, говорят звезды, кто-то вами явно недоволен и затаил обиду. Сегодня вполне подходящий день, чтобы сделать первый шаг и начать новый отсчет отношений. Рыбы сегодня немного рассеяны, но это никак не отразится на качестве запланированных дел. Постарайтесь довести их до конца. А еще звезды пророчат, что вас ждут приятные изменения в личной жизни, так что будьте внимательны к знакам судьбы. Дорогие друзья, краткий астропрогноз на сегодня оглашен. Я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
13: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
14: Фомкер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Homecare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
18: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
23: Доброе утро, уважаемые слушатели. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на волну 620 AM. Американское радио на русском языке. Дэвидсон Радио. www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Я Наташа Быстрицкая. Помогает мне за пультом Акмаль Тахиров. В эфире ток-шоу «Тельма и Луиза». Со мной Наташа Быстрицкая и Зинаидой Пронченко, главным редактором онлайн-издания «Репаблик». Зина, еще раз здрасте. Приветствую тебя. Вот такой вот вопрос. Конечно же, спрашивают тебя про киноэпопею, киноэпос... Да, господи, киноэпопею. Киноэпос Кристофера Нолана «Одиссея». Ты посмотрела фильм? Я еще нет, но посмотрю обязательно. А картина сама по себе... Во-первых, это самая дорогая картина режиссера. Первое в мире кино, снятое на 70-миллиметровую камеру IMAX. И это самый спорный фильм Нолана. Почему?
4: Ой, слушайте, честно говоря, я не очень понимаю, почему именно этот фильм кто-то называет самым спорным. Для меня, наверное, самым спорным фильмом был «Довод», который предшествовал «Оппенгеймеру». Самый, как бы, для меня не интеллектуальный и развлекательный в плане того, что там такой безумный монтаж, что все это похоже на какие-то видеоклипы уже, в которых мало смысла, а больше движения, фильм. А «Одиссея» — это, возможно, редкий для Кристофера Нолана фильм, где есть абсолютно, ну, в его, как бы, для его вселенной это редкость, и в рамках этой вселенной почти линейный нарратив. Окей, там тоже таймлайн немножко скачет, потому что этот фильм — это одно колоссальное воспоминание главного героя, то бишь «Одиссея», я считаю, в блестящем исполнении артиста Мэтта Дэймона. Кто бы мог подумать, что этот, в общем, человек с лицом абсолютно стертым обывателя окажется тем самым идеальным «Одиссеем», не помнящим родства, потому что, как мы знаем, по литературному источнику авторства Гомера 8 века до нашей эры, в какой-то момент своих странствий Одиссей попадает на остров Калипсо и задерживается там, потому что она колдунья, она его околдовала, и он даже забывает, куда он ехал, что у него есть на Итаке семья. В общем, это одна большая попытка воспоминания, во-первых, о Троянской войне, но он совершенно гениально, на мой взгляд, совместил оба эпоса в этой экранизации «Илиаду» и «Одиссею». Во-вторых, о том, что было до войны. И «Одиссей», как и многие-многие из нас, хотят, конечно, мечтают вернуться в это довоенное время, но не могут. И тут я, как бы, уже подвожу к очевидному, что трактовка Нолана крайне актуальная, потому что, ну да, это антивоенное высказывание, а также кино о ПТСР, которое можно сравнить как с какими-то классическими лентами, например, «Возвращение Мартина Гер», его, кстати, переснимали с Ричардом Гиром, и как, например, «Рэмбо», потому что «Рэмбо» — это тоже возвращение с войны, вернее, о невозможности оного возвращения и о том, что мир — это один сплошной ПТСР. Поэтому мне кажется, что у Нолана все получилось, и мы видим результаты бокс-офиса первого уикенда. Они колоссальные. Я думаю, что он вполне себе обгонит даже «Майкл», картина, которая уже набрала миллиард. Ну и потом, как всегда, у Нолана там техническая сторона тоже безупречная. И начиная с того, что он заморочился с этими 70-миллиметровыми камерами IMAX, которые шумят как газонокосилка, поэтому на съемочной площадке вокруг них выстраивали такие скворечники. И поэтому, как бы, согласно задумке автора, мы можем

0: что ни на каких стримингах вы никогда не сможете пережить этот экспириенс и делает кино элитарным развлечением. Мне, например, близка эта идея, как человек, который всегда ратовал за спасение кинотеатров, за то, чтобы их было как можно больше. Поэтому я могу только Нолану поаплодировать. Окей, там люди ломали копья на пустом месте из-за мультикультурного кастинга, и в первую очередь из-за Елены Прекрасной, которая сыграла чернокожую актрису Лупиты Нионго. Но если вы пойдете в кинотеатр, вы убедитесь в том, что если вас это беспокоит, у Лупиты максимум 3 минуты. Она на самом деле изображает двух героинь, сестер-близнецов, собственно, Елену Прекрасную, ее сестру Плетимнестру, жену Агамемнона. А с другой стороны, она делает это тоже превосходно, у нее важная роль, потому что не настолько она прекрасна, насколько нам кажется, из-за этого возник диссонанс в коллективном бессознательном, что как эта актриса может играть саму прекрасную Елену. Вот, ну там еще есть человек, совершивший транс-переход, это Эллиот Пейдж, у него тоже очень интересная роль. Единственное, кто мне категорически не понравился в этом
1: Афина, Зендея.
0: Да, это ужасно, это невыносимо. То есть я вообще не являюсь поклонницей Зендеи, потому что я считаю ее очень посредственной артисткой. Я понимаю ее феномен, там все, но как вот непосредственно артистка, она довольно слабая. И тут, конечно, это прям встает перед глазами. Так что это, наверное, единственный ик, как у вас говорят в Америке, этого произведения.
1: Вот ты уже упомянул вот эту разрозненную, такую разношерстную медиа-экосистему, и вот сейчас, чтобы определиться, стоит идти на конкретный фильм, зрители чаще смотрят на имя режиссера или все-таки интересуются, кто в нем играет?
0: Ну, я думаю, что кто в нем играет всегда было важнее, чем кто снял. Даже в стародавние времена, когда кино являлось важнейшим из искусств, и даже в Америке, потому что, как мы помним, режиссер был больше ремесленником, чем автором, и поэтому вот кто играет важнее. Сегодня ситуация аналогичная, но если мы не говорим, опять же, о профессиональных зрителях, о синефилах. Но в случае Нолана, я думаю, имя автора даже важнее, чем вот эти вот громкие имена Дэймона, Зендеи или Энн Хэтуэй, далее по списку. Потому что Нолан – это мощнейший бренд. Опять же, как мы помним, в 23-м году он спас в очередной раз кинотеатральный прокат картины «Оппенгеймер» и попал в нерв времени тогда, потому что все боялись ядерной бомбы, ядерного апокалипсиса. И вот он нам показал, откуда готовилось нападение, скажем так, откуда источник нашего страха. И заработал тоже огромную сумму денег с этим фильмом. А, кстати, «Одиссея» в рамках даже его фильмографии смотрится сиквелом. Потому что вот вам, значит, непосредственно Хиросима, а вот как с Хиросимы возвращаюсь. То есть у него и с этой точки зрения все логично. Поэтому да, Нолан – это огромный бренд. Только ему дают такие бюджеты, и зрители уже знают, кто это, на что он способен. Все очень любят «Интерстеллар», все очень любят «Начало», картина, над которой ломают голову
1: «Престиж»
0: по сей день.
1: «Престиж» нравится, да.
0: Да, ну, самый громкий у него, да, самый громкий у него «Инсепшн» и «Интерстеллар». Поэтому, да, тут в данном случае идут на Нолана, я считаю.
1: А подскажи, просто в голову сейчас пришла мысль, он же Теслу кто играл в фильме «Престиж»? Там Хью Джекман играл этот. А кто же играл Теслу? Господи, певец еще жив тогда был.
0: Сейчас, секунду, пытаюсь вспомнить. Кристиан Бейл там есть. Вот.
1: Кристиан Бейл и этот, господи, наш хамелеон, певец, боже,
0: Майкл,
1: это все
0: Кейн,
1: мне написано.
0: Дэвид Боуи,
1: точно, вот это да. Ну, бывает. И эта жара на нас просто здесь перегрелась, я на солнце. Такой вопрос касательно... As American as apple pie. Знаешь, есть такое выражение. Настолько американский, настолько натуральный, как

0: яблочный пирог. Вот, ну, не знаю, ты знаешь, что сейчас твой любимый режиссер Стивен Спилберг переехал в Нью-Йорк, да, он стал резидентом Нью-Йорка с января этого года. Из Калифорнии они с женой переехали. Ну, официальная причина поближе к детям и внукам быть, но неофициально это то, что в Калифорнии готовят законопроект, который обяжет дополнительно, обяжет богатых людей дополнительный налог платить там на недвижимость и т.д. и т.п. И все эти деньги, в общем, запахло, завоняло социализмом, и все эти деньги будут идти там на бесплатное здравоохранение, на еду для бедных. И вот Спилберг стал нью-йоркцем. И кого можно назвать, на твой взгляд, самым американским режиссером?
1: Ну, Стивен Спилберг, безусловно, тянет на этот статус. Хотя Мартин Скорсезе на самом деле тоже, и это люди одного поколения, они оба воспели максимально виртуозно и громко American Way of Life. Просто немножко с разными, как бы, в разных регистрах. Скорсезе, конечно, с критической точки зрения, то есть он как бы и любит, и ненавидит, потому что в фильмах Скорсезе часто звучит лейтмотив, что Америка – это не страна, а бизнес, и бизнес, в общем, коррумпированный. То есть это одна бандитская ячейка, как и все его бандиты, все его goodfellas. А Спилберг, у него немножко другое. Спилберг хочет нравиться Америке, потому что он еврей. И он хочет стать большим американцем, большим святей Папы Римского, короче, Он хочет стать более американским, чем яблочный пирог. И поэтому у него во многих фильмах искреннее восхищение, такое детское. Плюс детское восприятие, в принципе, важно для Спилберга. Как мы видим, он и в своем новом фильме «День разоблачения» пытается реконструировать какую-то детскую оптику на эту тему инопланетян, на sci-fi. Ну да, но они оба такие прям вот американцы-американцы.
0: А из актрис Сидни Свини вот на данный момент самая американская актриса из американских?
1: Ну, только потому, что она вот как бы блондинка, как будто бы она могла сниматься, не знаю, в «Писателях Малибу», плюс-минус выйти на замену Памели Андерсон. Ну да, вполне, это новое поколение. Я как бы не считаю, что у Сидни Суини на сегодняшний день достаточно серьезный послужной список, чтобы там ее возводить на пьедестал и объявлять символом чего бы то ни было, но, в принципе, да, она хорошо подходит на эту роль.
0: Такой вопрос. Почему ретро снова в моде? Это возвращение в безопасное прошлое?
1: Ретро снова в моде, а что имеется в виду?
0: Что имеется в виду? Смотри, мы вчера просто говорили, да, вот просто говорили как раз вот той компании в ресторане «Адор», и многие говорили, вот мы сейчас там в свой старый плейлист вспомнили, мы там снова пересматриваем какие-то старые, я не знаю, там какие-то старые «Ералаш», там какой-то, я не знаю, старые выпуски, а там, не знаю, чуть ли не «Смехопанорама», чуть ли не «Кривое зеркало» какое-то люди пересматривают. Ну, или например, я пересматриваю старые выступления, живые Долли Партон, мне очень нравится. Ну, такая своеобразная, такой голосок, до сих пор, кстати, детский, там, хотя и уже там за 80 или 80, но тем не менее, вот мне нравится вот эта эстетика, так это платье, вот эти такие синтетические, такие прически. Ну, она парики носит. Ну, не знаю, это вот мне кажется, что такое подсознательное утверждение, что раньше было лучше, и мы возвращаемся туда, где нам было комфортнее, что ли.
1: Ну, а раньше было лучше, и в этом смысле ретро всегда в каком-то вялотекущем режиме довольно популярно, потому что раньше было лучше, склонны думать, как и старики, которые это раньше видели, но на самом деле в деталях-то позабыли, идеализируют, так и молодежь, которой всегда хочется какого-то бегства куда-то, эскапизма, хочется мечтать. Но я думаю, что раньше не только было лучше, это как раз спорное утверждение, да, там, когда-то не было интернета и антибиотиков, да? Нет, раньше было понятнее. Раньше было жить понятнее и в этом смысле гораздо проще. А сейчас максимальный уровень тревожности, потому что непонятно ничего, включая временами такие моменты, где право, где лево, где добро, где зло. Потому что девальвировано абсолютно все. И, ну да, наверное, поэтому в старых фильмах, где всегда есть вот злодей, вот герой, вот антигерой, значит, вот роковая женщина или там прекрасная принцесса, с этим, конечно, дело иметь приятнее, и хочется в это погрузиться время от времени, как в теплую ванну.
0: Зинаида Пронченко, напоминаю, у нас сегодня в гостях в ток-шоу «Тельма и Луиза», главный редактор онлайн-издания «Репаблик». Друзья, подписывайтесь на «Репаблик». И вышел летний бумажный номер журнала. Зинаида рассказала, что его легко можно заказать на сайте republicmag.io. Все легко и просто. Если вы хотите купить журнал, там еще и мерч прилагается, заходите на сайт и заказывайте до Америки. По-моему, в течение, наверное, недели, да, дойдет журнал, да, и мерч. Вот, это здорово, это хорошая новость. Ты знаешь, вот мы уже буквально через минуту завершаем. Мы сегодня тебе в качестве музыкального подарка, музыкального сувенира приготовили песенку в исполнении Сильви Вартан «Слушая дождь». А правда, что ты когда-то ее увидела в магазине в Париже, в бельевом магазине, в магазине нижнего белья, и она по-прежнему прекрасна в свои 80+.
1: Ну, это было не так давно, это было уже весной, а у себя в своем районе я встретила не в магазине нижнего белья, а в магазине детских вещей легендарной французской марки «Petit Bateau», которая вот более французская, чем круассаны, скажем так. Она, видимо, внукам приобретала какие-то там ползунки и пижамки. Да, она совершенно очаровательная. Там был прикол в том, что продавщица, пытаясь узнать, значит, есть ли у нее карта постоянного покупателя, не узнала, по сути, Сильви Вартан. И пришлось себя называть по имени, по фамилии. Это было очень
0: мило.
1: Нет
0: пророка в своем отечестве. Слушай, но Сильви Вартан также проживает Эйва Лей тоже, потому что у нее муж, кажется, да, американец, покойный. Вот.
1: Если честно, я не помню, кто был ее мужем после Джонни Холидея, но вполне возможно, да.
0: Да. Ты знаешь, вот я спрошу тебя, и мы будем завершать. Считай, что это мы вчера немножко перебрали с безалкогольной маргаритой. Вот смотри, такой мы вчера просто, опять же, это коллективный вопрос. Если некомфортно, можешь, не знаю, послать меня к чертовой бабушке. Слушай, если вдруг настанут новые времена и будут происходить какие-то тектонические изменения, и, например, президентом России станет Ксения Собчак, пойдешь в Министерство культуры возглавишь?
1: Не, я не хочу никаких государственных должностей, почестей и обязанностей. Я человек, я птица свободного полета, никакой службы, не хочу ходить в присутствие.
0: Спасибо тебе большое. Зинаида Пронченко, главный редактор онлайн-издания «Репаблик», кинокритик и замечательный человек. Спасибо тебе большое. До новых встреч. И
1: спасибо,
0: послушаем Сильви Вартан. Сильви Вартан. Пока-пока. «Слушая дождь», так называется.
1: Пока. Пока-пока.

0: Шарк. В Нью-Йорке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
2: В студии Наталья Быстрицкая. В Нью-Йорке демонтировали знаменитый рекламный щит Мейсис в форме красной фирменной сумки. Он десятилетиями украшал угол 34-й стрит и Бродвея. Скоро на этом месте установят два новых рекламных билборда. Согласно обновленному июльскому отчету, МТА столкнется с увеличивающимся дефицитом бюджета в течение следующих 4 лет. Главными причинами финансового давления названы рост цен на медицинские услуги, топливо, электроэнергию и специализированный транспорт. Расходы на медстрахование сотрудников вырастут более чем на 100%. Дополнительным фактором стал новый контракт с 5 профсоюзами Long Island Railroad, заключенный в мае. При этом пассажиропоток остается на уровне 85% от показателей 2019 года, и для полного восстановления может потребоваться до 10 лет. В 2026-2027 учебном году школьные округа штата Нью-Йорк вносят существенные изменения в расписании из-за нехватки водителей скулбас в некоторых районах центральной части штата. Начало уроков в начальных школах переносится с 8:50 утра на 7:50. В свою очередь, госшколы Баффало запустили пилотную программу, выплачивая родителям 62 цента за милю за самостоятельную доставку детей в школу. В то же время в Сенате штата находится законопроект, запрещающий начинать занятия в начальных школах раньше 8 утра, а в средних раньше 8:30. Тем временем Департамент образования города опубликовал календарь. Первый учебный день назначен на четверг, 10 сентября, а последний на понедельник, 28 июня 2027 года. В день выборов, 3 ноября, для учащихся будет организовано дистанционное обучение. Весенние каникулы пройдут с 22 по 30 апреля. Общее количество учебных дней составит 177, то на 3 дня меньше стандартной нормы штата. При этом представители родительских комитетов отмечают, что графики утверждались без предварительных консультаций с семьями.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Начало в 10-12, пауза,
1: не могут и уходим. Истины простой, как быть молодой?
2: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азакилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090. 376-1090.
6: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
7: Вниманию всех тех, кто нуждается в корректирующей оптике. Спешите скорее в Vision Palace. Тарифы повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым ценам. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексиблоправ. Очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18 Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
8: Davidson Radio.
9: Мы любим Нью-Йорк.
10: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
0: Вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и писателем и бизнесменом Геннадием Станичем, умным человеком в Нью-Йорке, мы приветствуем вас, уважаемые слушатели, в эфире Davidson Radio на волне 620 AM. Вот сейчас я бы хотела начать с исторических каких-то событий, справок. Наверное, начнем и закончим, что называется, еврейским вопросом. Вот глядите-ка, 31 июля в 1492 году, то есть это 15 век, в Испании был объявлен крайний срок для смены веры евреев. Указ об изгнании из Испании иудеев, которые отказывались принять христианство, и более 120 тысяч человек покинули страну, оставив дома свое имущество. Там, правда, еще были и мараны. Конечно, вы знаете это слово. Это люди, которые внешне, как бы для хозяев страны, принимали христианскую веру, но дома соблюдали еврейские законы. Тайно, естественно. Ну и далее. 1656 год. Русская экспедиция отправилась к берегам озера Байкал. 1703 год. Даниэль Дефо, тот, который написал «Робинзона Крузо», был прикован к позорному столбу за крамольную клевету после публикации политических памфлетов, но публика забросала его цветами. 1825 год. В день отъезда Анны Керн из Тригорского Александр Сергеевич Пушкин вручил ей свое стихотворение «Звездочка», да? «Я помню чудное мгновение». Это было 19 июля по старому стилю. 1849 год. В бою с российскими войсками погиб венгерский поэт Шандор Петофи. Петофи, говорят русские, но вообще я вот сейчас проверила, в венгерском языке ударение на первом слоге, и после «т» вот это «ё», оно читается как русское «ё» — «петофи». 1865 год. Первая в мире железная дорога для узкой колеи открывается в Гранд-Честере, Квинсленд, Австралия. 1874 год. В Ванкувер, Канада, прибыла первая группа русских меннонитов. Это люди, их религия отказывалась служить в армии. Повторю, 1874 год. 1920, 31 июля на 1 августа была основана Коммунистическая партия Великобритании, The Communist Party of Great Britain. И у них было движение «Руки прочь от Советской России». 1920 год. 1924-й польское правительство запретило использовать украинский язык в государственных учреждениях Западной Украины или Восточной Галиции. 1937-й в ходе массовой операции НКВД в один день арестованы десятки тысяч жителей Чечни. 1941-й. Холокост. Физическое уничтожение евреев. Завершение проекта зачитываю. Т/179, номер 461. По указанию Гитлера, нацистский чиновник Герман Геринг поручает обергруппенфюреру СС Рейнхарду Гейдриху, далее кавычки, как можно скорее представить общий план мер, необходимых для выполнения желаемого окончательного решения еврейского вопроса. Кавычки закрылись. Видите, вот этот исторический экскурс, такой краткий, да, мы начали и закончили еврейским вопросом. И вот сколько живу на белом свете, и сколько у меня есть сознание взрослого человека, я никогда не понимала, когда кто-то, какой-то народ один, против другого. Во-первых, что можно изменить? Ты уже родился, русским, украинцам, белорусам, таджикам, туркменам, узбекам, украинцам, евреям, кем угодно. И ты ничего не можешь уже изменить. За тебя решил Господь Бог наверху, да? И вот почему-то одни решают, что какой-то народ должен быть уничтожен. Его надо стереть с лица земли. Вот я поэтому попросила нашего дорогого Геннадия Стальнича подготовить освещение вот этого вопроса. Начнем хотя бы с того, что в 1492 предложили евреям либо принять католичество, христианство, либо уехать из страны. И вот 120 тысяч — это только зафиксированных человек, евреев, иудеев, покинули страну, просто бросив все во имя своей веры. Геннадий, мы приветствуем вас. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, Марина. Доброе утро, Акмаль. Приветствую аудиторию Дэвидсон Радио. Марин, если позволите, пользуясь, если можно сказать, так, служебным положением. Дело в том, что в одной из программ вы давали мой имейл, да, если там есть вопросы какие-то были у людей и так далее. Дело в том,
0: мы можем его повторить, Геннадий. Мы
8: да, я тем более
0: повторить.
8: Сейчас открыл, да, в имейл геннадийстальнич@gmail.com, как пишется, так и читается, Геннадий, DIY, Стальнич, все вместе. Геннадий, две буквы «Н», я напоминаю. Дело в том, что очень интересные были сообщения, и я благодарен радиослушателям. Дело в том, что я просто хотел быстро ответить, как бы предупредить, чтобы в дальнейшем уже не возникал этот вопрос. Мне очень часто почему-то задают два вопроса. Я хочу коротко на них ответить, чтобы впоследствии уже не тратить на это время. Дело в том, что один из вопросов мне задают, знаком ли я лично с Дмитрием Быковым. Я хочу сказать, что лично мы не знакомы. Я, разумеется, читал его различные произведения, и проза, и поэтические произведения. Отношусь с уважением к нему как поэту, прозаику и педагогу. Лично мы не встречались. Я сомневаюсь, что он читал мои произведения. И второй вопрос почему-то несколько раз прозвучал. Знаком ли лично с Артемом Андросовым? Нет, мы лично не знакомы. Разумеется, я знаю, это талантливый журналист американский. И я с большим интересом, всегда с нетерпением жду и слушаю его программу на Дэвидсон Радио «Пульс дня». Но лично мы не знакомы. Теперь касательно заявленной темы. Безусловно, ну, речь идет о так называемом Альгамбрский эдикт. Это 1492 года, который это совместный был указ католических королей Испании Изабеллы I, Кастильской и Фердинанда II Арагонского, 31 марта 1492 года. Он предписывал всем евреям страны до конца июля либо принять христианство, либо покинуть пределы Испанского королевства. Тем, кто не выполнял этот приказ, грозила смертная казнь и полная конфискация имущества. Причиной, ну, как считалось, официальной причиной подобного указа было то, что, во-первых, испанская инквизиция хорошо знала о таком движении, существовавшем в Испании, как мараны, о которых вы сказали, что это были те крещенные евреи, которые крестились, но тайно соблюдали еврейские обряды. Они считали, что как бы новообращенные христиане могут попасть под влияние иудаизма, что евреи их как открыто, так и тайно склоняют к исполнению этих еврейских обрядов. То есть, как бы, чтобы эти люди по-прежнему оставались, как бы, ну, исповедовали иудаизм, но тайно. Страну покинуло порядка 300 тысяч евреев, нашли убежище. Они в Португалии, Италии, Северной Африке, преимущественно в Османской империи. Последствия были катастрофическими, в общем-то, это уже признают все, для Испании, потому что было запрещено ведь этим евреям вывозить золото, драгоценные металлы, и они продавали дома за бесценок, И получилось, что был обесценен как бы внутренний рынок недвижимости. Доходило до смешного, что, допустим, дома, условно говоря, менялись там, на одного-двух ослов или на какую-то одежду и так далее. Разумеется, что королевская казна, что она лишилась, с одной стороны, крупнейших налогоплательщиков, с другой стороны, опытных сборщиков податей, потому что многие евреи работали как бы, в структурах, которые связаны были со сбором налогов. В плане профессионального удара это исход многих врачей, юристов, дипломатов, ученых, ремесленников. Банковский сектор фактически был похоронен. Парализован был внутренний кредит. Испанцам пришлось после этого обращаться к иностранным банкирам, генуэзским, немецким и так далее. И все это происходило на фоне открытия Америки. Казалось бы, посыпался град золота из Америки, из колоний, да, но, во-первых, оно было как бы обесценено в тот момент, потому что его стало слишком много, во-вторых, все оно из-за того, что не было эффективных финансистов внутри Испании, в основном все это было потрачено, ну, грубо говоря, это все проели или потратили на войны, то есть и в экономику, развитие экономики это никак не повлияло испанской. То, что я сказал, что главным убежищем для этих евреев сефардских стали Османская империя, потому что султан турецкий, османский, он как бы приветствовал то, что сефарды переселились в Османскую империю. Был указ, так называемый Баязидский, это султан был Баязид II, был издан указ, который обязывал губернаторов провинции принимать беженцев. И даже Марина угрожал смертью, если они жестоко обращались с беженцами. Сефарды получили статус, это называлось покровительственные иноверцы. Они платили специальный налог, но у них было свое самоуправление и возможность отправлять свои религиозные обряды, то есть в том числе разрешалось строить синагоги. Ну и, разумеется, это был плюс развития империи, потому что евреи сразу создали торговые сети, связав Османскую империю с Европой. Многие из них владели иностранными языками, они влились в дипломатический корпус Османской империи. Книгопечатание евреи развивали в Османской империи. Ну и не говоря уже о том, что то, что я говорил, те, кто профессионалы уехали с Испании, они, соответственно, трудились активно в Османской империи на поприще юристов, как я уже сказал, дипломатов, врачей. Должен сказать, что сам этот эдикт позорный, вот это изгнание испанских евреев, он был аннулирован испанским правительством только в 1968 году. Это при режиме Франко. Вообще, это очень интересная история, Марина. До сих пор многие историки ломают копья. Есть такая теория, которую отстаивают некоторые исследователи, что Франко, диктатор, вот, которого у нас в Советском Союзе называли Каудиль, ну, он Каудилья был, то есть вождь испанского народа, что вот мятежник, фашист там, и так далее, что он сам был из рода Маранов, то есть тайных вот этих евреев испанских, которые тайно исповедовали иудаизм. Потому что, в принципе, то, что он совершил, я не знаю, ли в Израиле на аллее праведников есть его имя, по-моему, нету. Но как-то вот мы все, у всех на слуху различные праведники, которые спасали евреев, да, во время Второй мировой войны. Фильмы все смотрели, я думаю, «Список Шиндлера», да, и так далее. Фильм «Праведник», белорусский фильм, посвященный партизану белорусскому Киселеву, который вывел с оккупированной территории 300 евреев. Но как-то не всегда мы помним, что в период оккупации Германии и Франции, и впоследствии, когда марионеточный вишистский режим начал уничтожать евреев, депортировать их на территорию, занятой Германией, депортировать в Освенцим, 30 тысяч евреев фактически без ничего, у них отняли дома, деньги, вещи и так далее, пробрались к границе Испании, и Франко их дал распоряжение, их пропустили на территорию Испании. Это были пожилые люди, дети, женщины. Он их пропустил, и фактически 30 тысяч человек сохранили свои жизни, и впоследствии, естественно, ну, произвели на свет следующие поколения, остались жить в Испании. То есть он фактически спас этих евреев, несмотря на неудовольствие, высказанное дипломатическим корпусом Германии, в частности, Гитлер упрекал Франко, что он это сделал. Не говоря уже о том, что в период Второй мировой войны Гитлер все время давил на Франко, чтобы он послал свои войска занять Гибралтар, отсечь англичанам вход в Средиземное море, чтобы как бы парализовать действия английского подводного флота. И, как вспоминал Вильгельм Кейтель, Гитлер все время жаловался, приезжая с очередных переговоров с Франко, а у Франко был такой немного гнусавый, монотонный голос, что он говорит: когда я разговариваю с этим вождем испанцев, у меня такое впечатление, что я на базаре торгую с еврейским торговцем. Потому что Франко все время он выставлял конкретные требования, то есть все время вот этим монотонным гундящим голосом он говорил: для того, чтобы отправить туда войска, мне там понадобится фуража, там столько-то тонн того, столько-то вооружений, количество пороха, патронов. То есть он все время одно и то же как бы требовал, то, что уже тогда Германия, которая вела войну на два фронта, она уже не могла этого сделать, позволить себе. И таким образом, сохраняя как бы внешний нейтралитет, и несмотря на то, что после войны на территории Испании и Португалии нашли пристанище многие немецкие гитлеровские приспешники, преступники военные, тем не менее он так и не решился и не поддался давлению Гитлера, не послал войска напрямую, не вступил в контакт с Британией, не сделал попытку захватить Гибралтар. Кроме того, от испанцев ведь и голубая дивизия, это была единственная дивизия добровольцев, которая воевала на Восточном фронте. Она участвовала в блокаде Ленинграда. Многие считают, да, вот есть люди, которые считают, что вот, может быть, он знал об этом предании, передаваемое поколениями. Некоторые говорят о каком-то свитке, который он хранил в шкатулке, и который, перед, как утверждала его потом вдова, он сжег перед смертью уже своей. Считают, что как бы он отдал, может быть, такую как бы дань, да, вот тому, что как евреи...
0: Снять грех с души.
8: Знания в Испании. Да, снял грех с души, да. Вот как бы
0: да. Сделав Геннадий, этот поступок. Геннадий, давайте мы сейчас перевемся на рекламу.
8: Да, и то, что... Да, хорошо.
0: И вас будем продолжать слушать и приглашаем уважаемых радиослушателей присоединиться к этой теме 718-303-90-90.
11: До самой сути. Продолжение после рекламы.
12: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинси, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
13: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
14: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
15: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект Support Дэвидсон Радио.
16: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
15: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
16: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
15: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
16: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Мы благодарны спонсору нашего радио, клиники «Синай Диагностикс» под руководством доктора Вадима Колесникова. Их телефон 718-615-4100. 718-615-4100. Боли в коленях стали частью вашей жизни? Стероидные уколы, обезболивающие препараты, уколы плазмы не помогают, и вам грозит замена сустава? В центре лечения колена – «Синай Диагностикс» не просто снимут вашу боль в колене, но и надолго избавят от причины ее появления. 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике «Синай Диагностикс», и вы забудете о больных коленях. Записывайтесь на консультацию 718-615-4100. 718-615-4100.
17: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
0: Что ж, дорогие друзья, продолжается «До самой сути». Напомню, что вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и писателем Геннадием Стальничем мы сегодня вот вас приветствуем, приглашаем к разговору на Дэвидсон Радио, волна 620 АМ. И сегодня такая нелегкая, не пятничная, прямо скажем, тема, а может быть наоборот, пятница, шаббат наступает, что в 1492 году в Испании был объявлен крайний срок для смены веры евреев. И указ об изгнании из Испании иудеев, которые отказывались принять христианство. И тысячи, сотни тысяч человек, евреев, покинули страну, оставив абсолютно все, дома, имущество. Правда, были и мараны, которые там оставались внешне, как бы приняли христианство, дома соблюдали тайно еврейские законы. Вот Геннадий нам очень интересно и подробно рассказал об этом. Геннадий, если позволите, вот уже есть желающие присоединиться к разговору, или вы хотите продолжить немножко, как вам удобно? Хорошо, тогда принимаем звонки. Да, слушаем.
8: Да. Да, я хотел бы сказать, что... Да, меня. Да, я хотел сказать, мне просто стало интересно, как сложилась как бы судьба вот этих 30 тысяч людей, которых пропустил в свое время Франко. Знаете, часть из них впоследствии после окончания Второй мировой войны эмигрировала в Америку или в Южную Америку. Часть осталась в Испании. Им не разрешено было строить синагоги, но разрешено было в своих домах как бы справлять религиозный культ. А в 1968 году, после отмены этого эдикта, разрешено было строить синагоги. Касательно последствий тех стан, которые покидают евреи, стан исхода, даже если на примере стан бывшего Советского Союза, мы прекрасно видим, как во многих республиках, что это сказалось, безусловно, во вред им. Но, что поделать. И тем не менее, по-прежнему нас вспоминают, как шутили в свое время, воды в кране. Все евреи уехали, а воды в кране как не было, так и нет. Вот. Но я думаю, теперь мы можем приступить, послушать звонки наших радиослушателей.
0: Я только перед этим вот... У нас ассоциативно возникла с вами почти параллельно какая-то мысль, что вот глядите-ка, и в современной Испании сейчас происходит какое-то движение, мне непонятное. Ненависть и ярость просто к Израилю, к евреям, Палестина от сих до сих. То есть, мы допускаем все возможные варианты, да, но вот непонятно, почему такая агрессия такая активная какая-то волна вот это сейчас. И что касается про золото в 15 веке, когда, да, говорили, что вы не можете брать с собой драгоценности, это вот буквально та же новость, которую я закончила свой исторический краткий экскурс. 1941 год, там тоже отбирали.
8: Да. Совершенно верно.
0: Пожалуйста, слушаем вас, говорите.
18: Алло, здравствуйте. Марина, добрый день, меня зовут Роберт. Я прошел все, и землетрясение, и Холокост, все прошел, понимаете?
0: Надо выключить радио, Роберт, выключите радио, пожалуйста.
18: У меня радио не работает.
0: Да, спасибо.
18: Я все прошел, и землетрясение в Ташкенте, и Холокост прошел, был эвакуирован, попал в эвакуацию с мамой вместе. Поэтому все, что, о чем вы рассказывали на всех ваших передачах, я все прошел, и в Ташкенте жил, и в России жил, и в Москве жил, везде жил, и в Ташкенте, потом уже в России, потом уже в Германии, естественно, сейчас в Америке. Поэтому все темы, которые вы рассказываете, все я прошел, все. Вы меня знаете прекрасно, Марина. Так что вам большое спасибо за вашу передачу. Я все, что вы рассказываете, все я проходил, все. И Москву, или когда немцы подошли к Москве, я попал в эвакуацию. И в Ташкенте, когда попал под землетрясение в 66-й год. Вот. И все прошло. Понимаете, все прошло. Все ваши темы, все проходил я сам. Поэтому вы меня прекрасно...
0: Спасибо. Спасибо вам большое за участие, Роберт. Здравствуйте, пожалуйста.
19: Доброе утро, уважаемые ведущие. Это Илья. Ну, во-первых... Мне очень понравился доклад Геннадия, очень существенный такой, информативный. Но у меня два момента. Во-первых, при всем уважении, Марина, я с вами не могу согласиться в том, что человек рождается сразу евреем, русским, американцем. Знаете, есть такая притча, что два маленьких мальчика встречаются, ну, трехлетние. Один спрашивает, тебя как зовут? Тот говорит, Ваня, а тебя, говорит, как? А меня Абрамчик. А ты кто по национальности? И Ваня говорит, я русский, а ты кто? А я еврей. Ваня удивляется. Ну надо же, такой маленький, а уже еврей. Значит, я к чему это? Что вот во времена Второй мировой войны немецко-фашистские захватчики несколько лет пытались выяснить национальность одного человека, который у них находился в концлагере, но так и не смогли выяснить. Он выдавал себя за француза, но немецко-фашистские захватчики были грамотными людьми, у них были специалисты, и лингвисты, и филологи, и тому подобное, но не смогли выяснить, кто он такой. А он, на самом деле, был советский шпион, то есть, извините, разведчик по имени... Лев Маневич. Это был такой легендарный. Да, это был легендарный советский агент. Так вот, они так и не смогли выяснить, кто он такой вообще по национальности. То есть, в принципе, не смогли выяснить. Француз или еще кто-то. Он выдавал себя за француза. Так что, если бы, допустим, старики Уотсон и Крик, лауреаты Нобелевской премии, которые открыли механизм структуры ДНК, они бы, значит, ну, их последователи нашли бы в этой самой структуре что-либо, говорящее о принадлежности того или иного человека к той или иной условной расе, тогда можно было еще говорить, что ребенок рождается русским, евреем, итальянцем и тому подобное. Но, к сожалению или к счастью, пока этого не нашли. Поэтому ребенок рождается, не зная, абсолютно неизвестно, так сказать, кем и когда. Это было... доказано, когда люди одной, скажем так, одного этноса оказывались с младенчества среди других этносов и вырастали. Кстати, об этом есть один американский фильм шикарный. старый голливудский фильм, в котором главную роль исполняли Одри Хепберн и Берт Ланкастер. Ну, я по-русски это говорю, конечно. Вот. Она была взята в американскую семью. Ну, это времена Дикого Запада было, индейцы и все такое. Она была индианкой маленькой, но ее воспитали как белую. В общем, короче, я к чему это толкую. Наукой не доказана принадлежность человека к той или иной расе. Вернее, к расе, еще ладно, но к этносу. И второй момент у меня был. А, вот, про Испанию. Значит, испанцы действительно, они отличаются, видимо, с одной стороны, очень высокой культурой в разных областях. И в науке, и в литературе, и в искусстве. Но, с другой стороны, великой дурью. Вот сегодняшний буквально пример. По официальным данным, 49 тысяч двуногих человекообразных марокканцев прорвались на территорию испанского анклава. Почему они, собственно, это сделали? А потому, я считаю, что испанцы не видели никогда известный советский рекламный фильм под названием «Чапаев». «Чапаев». Я его смотрел 2 или 3 раза в жизни. Почему рекламный? Потому что в этом фильме рекламируется одно устройство, быстро работающее, под названием «Пулемет Максим». Так вот, если бы испанцы оборудовали свою границу минными полями и такими устройствами, как пулемет «Максим», то ни одна двуногая сущность не проникла бы на их территорию. Спасибо огромное. Всего доброго.
0: Спасибо, Илья. Обратите внимание, как много времени я вам дала. А вы часто критикуете тех, которые выступают долго. Слушаем вас, пожалуйста.
20: Здрасте. Вот я что хотел сказать. Значит, это я читала, что Гитлер, когда он торговался с Франко, он потом приехал в Германию и сказал, ну вы видели этого еврея, вы видели его нос? Во-первых, он точно знал, что Франко Моран. Это раз. А во-вторых, испанцы очень хорошо относились к евреям. Значит, в 2015 году вышло указание, что они разрешают евреям вернуться. Я сама подавала. Поэтому это я не то, что говорю кто-то чего-то. Я сама подавала...
8: Это в 2015-м, да, появился, да, что они возвращают гражданство потомкам изгнанных сефардов, да.
20: Да, вы можете, значит, если вы можете подтвердить, то, значит, вы, это самое, они дают вам гражданство.

0: быть письменная грамота, заверенная РЭБом.
1: Да-да, документы. Что...
2: Туба?
0: Да, вот этот документ.
2: Туба?
0: Нет, забыл, как называется. Ну, в общем, короче, это самое. И, значит, я не знала, то есть она у меня есть, но они мне сказали, что они должны быть подтверждены, значит, этими самыми сефардскими раввинами. Вот, и они мне сказали, вот, я звонила в Канаду, значит, из Канады, значит, еврей вот переезжал в Испанию, и он мне сказал, что его заверили в Марокко. Я говорю, подождите, какой Марокко? Говорю, мы всю жизнь жили, как я могу, я в Советском Союзе жила, а здесь я проходила вот этот вот, ну, по еврейскому обряду, вот эту вот хупу, говорю, у меня только есть американская. Ну, в общем, короче, там, они мне сказали, что это возможно, может не пройти. Вот. Ну, в общем, короче, я вам говорю, что они очень хорошо относились к евреям. И, значит, было доказано, что каждый пятый в Испании имеет еврейскую эту самую ДНК. Каждый пятый, представляете?
2: Да, спасибо большое. Я знаю, что вот, например, мой муж считается ашкенази еврей, да, европейский. Да. И фамилия, и все это. Но внешне... Ну, чистый испанец, и к нему всегда все латинос подходят и начинают говорить на испанском языке. Слушаю вас, пожалуйста.
1: Марина, но я должен сказать, что с момента принятия этого закона в 2015 году всего-навсего, ну, сефарды, которые обратились, сефарские евреи, потомки сефарских евреев, которые обратились за получением испанского гражданства на сегодняшний день, это сколько уже, за 11 лет, составило менее 200 семей. Менее 200 семей.
2: Вот как. Хорошо, послушаем вас, пожалуйста.
3: Алло, доброе утро, Мариночка.
1: Доброе утро.
2: Здравствуйте.
3: Вы знаете, история с евреями в Испании, а буквально вчера 50 тысяч оголтелых марокканцев пересекли границу с Испанией. Вот теперь пускай они живут с этим. Они не хотели евреев, а теперь они получат радикальных, которые будут насиловать их женщин, воровать, убивать. Так.
1: Я хочу сказать, что за последние 50 лет порядка 300 тысяч выходцев в Северной Африке получили гражданство Испании. Поэтому, Марина, когда мы говорим о том, что вот там проходят антисемитские демонстрации, и вообще как бы качнулся политический маятник в Испании влево, да, там Педро Санчес, это премьер-министр Испании, это представитель левых, там, как бы это последствия, в общем-то, такого изменения национального электората за те, кто голосуют, и голосуют за таких кандидатов, которые высказываются против Израиля, потому что удельный вес как бы населения граждан Испании, исповедующих ислам, увеличился, и в основном это выходцы из Северной Африки. Как вы понимаете, они не питают добрых чувств к Израилю, к евреям, в частности. Поэтому неудивительно, что там такие процессы происходят.
2: Слушаем вас, пожалуйста.
4: Добрый день. Я хотела сказать, что вот Илья звонил. Вы знаете, я с ним согласна 100%. Потому что вторжение в чужую страну — это террористы, это захват страны. И поэтому их точно надо всех перестрелять, и тогда другие не будут это делать. Вот и все. А почему... Да, не окайте, это правильно. Потому что идет захват европейской цивилизации, и он сейчас двинулся в Америку. Во-вторых, Педро Санчес, Марина удивляется, почему... А потому что Педро Санчес социалист, и он объединился с исламистами, радикалами, и поэтому... Я с вами 100%, Илья, всех перестреляю, тогда другие идиоты не будут вторгаться в чужую страну.
1: Марина, так. Я не согласен, категорически не согласен, но это какой-то фашизм. Перестрелять, там убить и так далее. Они нелегально пересекли границу, они собрались. Также нелегально теперь надо попросить, заставить, убедить правительство Марокко забрать их обратно. Марокко не принадлежит королевству Марокко, к странам, допустим, как вот Сирия, Афганистан, где идет гражданская война, разруха. Это вполне...

0: более-менее как бы нормально существующее государство с экономикой. Вон он, и футбол как у них развит и так далее. Там очень много живет состоятельных людей. Непонятно откуда вообще, каким образом и почему из Марокко, очень странно, что из этой страны 49 тысяч сейчас пыталось прорваться на территорию Испании, прорвались фактически. Это зачем расстреливать? В конце концов, может, действительно, там какие-то из беженцев, которые не согласны с марокканским режимом, да, с правящей королевской династией. Но я считаю, что поскольку это нелегально, значит, таким же образом их надо отправить обратно в Марокко. А когда я слышу вот это расстрелять, убить и так далее, да, 49 тысяч, второй Бабий Яр, ну, зачем такие вещи говорить? Ну, это же... Ну, я против.
1: Пожалуйста, говорите.
2: Доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Вас слушаем?
0: Да, я слушаю. Да.
3: Алло.
1: Не, это алло. Так, братцы, выключаем радио. Да, слушаем вас.
4: Доброе утро. Алло. Это Женя.
0: Доброе утро.
4: Здравствуйте. Да, вы знаете,
1: а, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Испания, в принципе, Санчес, и она очень антисемитская сейчас. Сегодняшним дней. В них хватает своих проблем и Каталонии, и Басков. И сейчас еще 50 тысяч вот этих вот голодранцев добавились. А можно маленький такой вот экспромтик, он очень короткий, ну попробую. А, позволите?
1: Ну, конечно, Марина, вы украшаете, да, всегда нашу передачу.
4: Спасибо.
1: Давайте.
4: Возьмем те часы. Засекайте момент. Менделеев упас от разлада. Испания. Токсичная страна, элемент. С периодом тяжкого полураспада. Петлёй на шее накинута ласа. Уважаю испанцев.
1: Посмотрим, как Жень, они... ну у вас, как всегда, философско, кратко. Я люблю краткую форму. Вы молодец. Спасибо. Звоните перешлите нам
0: мне,
1: еще.
0: Перешлите мне на e-mail, пожалуйста. Перешлите мне, если можно. Мне очень понравилось.
1: Геннадий Станич. @gmail.com 2N да. В слове Геннадий, а я произношу 3 из уважения. Слушаем вас, да, пожалуйста.
0: Я благодарен вам за этот стих. Да.
5: Здравствуйте, Марина, Геннадий. Я по слухам, понимаете, говорят, что Франко вообще сам был евреем. И он помог евреям освободить, так сказать, его страну. Вот так я слышал. Меня звать Давид.
1: Ну да. Да, а спасибо, Давид, уже была такая версия. Говорите, Геннадий, говорите.
0: А в каком смысле, я не понял, в каком смысле евреи освободили его? Он же как бы...
1: Ну, он имеет в виду, что он сам был евреем и помогал поэтому евреям. Вот эта версия. То есть, ну, подтверждение того,
0: что... Вы понимаете, Марин, тут играет большую роль, как бы, ну, есть, если это не доказано, есть предположение... Просто, я считаю, важную роль сыграла вот после смерти его, когда начались эти муссироваться слухи и так далее. Его семья, ну, а как бы они иначе поступили, да? Его семья, вдова, его дети, родственники, они категорически выступали против. Они говорили, что нет, что он происходит из обедневшего испанского рода, откуда-то с севера Испании и так далее. Вот, поэтому сложно об этом сказать. Да, и еще я хотел бы поблагодарить Илью за то, что он вспомнил такого человека, как Лев Маневич. Это действительно выдающийся был разведчик, человек, он в Австрии, он был как австрийский гражданин, Конор Керкнер, предприниматель в области авиастроения. Он очень много информации передал советской разведке. Был арестован еще до начала аншлюса, до аншлюса.
1: Геннадий, а давайте, может быть, в следующий или в какой-нибудь... Из наших передач.
0: Да, можно,
1: мы об
0: тем
1: этом
0: более,
1: поговорим.
0: Да, тем более все его помнят, да, Марина, по великолепному фильму черно-белому «Земля до востребования», где его потрясающе сыграл, наверное, вы помните этого актера, Олег Стриженов. Очень хороший фильм был.
1: Олег Стриженов, замечательный артист. Да. Есть много еще желающих присоединиться к нашему разговору, но мы должны улетать из эфира буквально. В 1944 году, 31 июля, погиб писатель Антуан де Сент-Экзюпери. Поэтому мы сейчас послушаем с вами под конец песню Микаэла Таривердиева на стихи Николая Добронравова в исполнении Елены Камбуровой «Маленький принц». Всех благодарю.

0: до самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Америке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости. Новости вне политики.
2: Новости вне политики.
3: В студии Наталья Быстрицкая. Жители Стэттен-Айленда раскритиковали публикацию списка владельцев недвижимости, которые могут попасть под новый налог на второе жилье в Нью-Йорке. В открытом доступе оказались имена, адреса и оценочная стоимость тысяч объектов недвижимости. По словам жителей, многие из них ошибочно включены в список, хотя не владеют вторым жильем. Во время пресс-конференции домовладельцы заявили, что публикация таких данных создает угрозу безопасности и может сделать их мишенью для мошенников. Президент Бура Вита Фаселла также призвал городские власти удалить списки. В Департаменте финансов Нью-Йорка заявили, что публикация реестра предусмотрена законодательством штата и необходима для определения объектов, которые могут подпадать под новый налог. Уведомление уже направлено примерно 17 тысячам владельцев недвижимости. Во Флоренции монах обнаружил документ, в котором описан лечебный напиток, приготовленный из листьев коки и орехов колы. Вероятно, он является предшественником современной кока-колы. Монахи рекламировали его как тонизирующее средство для восстановления тела и разума от усталости, вызванной болезнями и старением. Найденный рецепт похож на тот, который использовал американский фармацевт Джон Пембертон, создавший в 1886 году сироп из экстракта листьев коки и орехов колы. Местные законы запрещали ему использовать для приготовления вино, поэтому он смешал ингредиенты с газировкой. Именно этот напиток в будущем стал называться «Соса-сола». Ой, кока-кола, конечно.
4: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. На связи наш корреспондент из Москвы Иван Денисов. Иван, приветствую вас.
1: Здравствуйте, как всегда, рад нашей встрече.
0: Взаимно рад. Иван, депутаты Государственной Думы в среду, 22 июля, рассмотрели ряд законопроектов, которыми предлагается ввести ограничительные меры в отношении скрывающихся от исполнения наказания релоктантов. Вы знаете, когда я прочитал, о чем идет речь, речь идет о скрывающихся от исполнения наказания релоктантов, то есть тех, кто уехал. Но на самом деле это довольно мягкая формулировка, поскольку ведь те, кто не с нами, тот против нас. Те, кто за границей, те не в Российской Федерации, они просто уже по факту, они против нас. Поэтому я бы, считаю, ввел туда не только тех, кто скрывается от исполнения наказания, но и вообще те, кто скрывается из глаз наших, те, кто пребывает за границей, тоже их можно наказывать, всегда найдется за что. Как вы считаете, мягко довольно Госдума подходит к этому вопросу? Немасштабно.
1: Ну, да, да, выборы скоро. Вроде как надо какое-то подобие либерализма изобразить хотя бы формулировку. И хотя, в общем-то, понятно, что все, кто нас презрел, они, конечно же, враги, и поэтому ничего здесь они не должны ничем располагать ни счетами, ни собственностью, о чем, собственно говоря, этот закон и говорит. Но формулировки пока, да, еще достаточно обтекаемые. Что будет после выборов? Ну вот посмотрим, возможно, формулировки уже поменяются. Понятно, в какую сторону.
0: Ну, пока мы говорим о заявлении спикера Госдумы Вячеслава Володина, он выступил в Нижней палате парламента и определился с датой. С 22 июля будет рассмотрение уже во втором чтении законопроектов, которые предусматривают вот это введение временных ограничительных мер, как сказано, в отношении лиц, скрывающихся за пределами России и уклоняющихся от исполнения наказания. Во втором чтении. Обычно же это все проходит вот такие, мне кажется, законопроекты. Проекты, они проходят сразу и во втором, и в третьем чтении.
1: Они прошли, кстати говоря, уже все...
0: Я не ошибся?
1: Нет, все это быстро. Вот вчера к вечеру уже прошла новость, что все принято во втором и в третьем сразу. Поэтому тут у нас, да, с врагами у нас быстро.
0: А что такое ограничение? В чем данные, в данном смысле, как-то это все, ну, по деталям?
1: В основном это будут накладываться ограничения на собственность и на какие-то денежные средства. Ну, то есть практически они будут так или иначе, там, конечно же, очень витиеватые формулировки, но практически речь идет о конфискации, если уж совсем просто говорить.
0: А об этом ведь еще говорил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в июне. Он тогда предложил конфисковывать имущество иностранцев, для которых закрыт въезд в Российскую Федерацию. Это вот эти вот иноагенты, наверное, да, которые есть.
1: Ну да, ну в общем все, опять же, все, кто не одобряет деятельность современного правительства России, то есть есть набор терминов, набор формулировок, которые должны, под которые подпадают враги. Это прежде всего выступление против СВО, вот так это называется. А, заметьте, СВО, то есть пресловутая специальная военная операция, это, как следует из названия, политическое решение, а не военное, которое вообще-то должно обсуждаться, критиковаться, защищаться, но, тем не менее, обсуждаться. В России же выступление любое против СВО приравнивается к вражескому действию. Никакого обсуждения быть не может. Значит, выступать против СВО, распространять фейки об армии, ну, то есть все, что озвучивается не из источников Минобороны, это фейк. Об этом я тоже не раз говорил. Либо вы повторяете в точности, что говорит Министерство обороны, либо вы распространяете фейки. Третьего не дано. А далее это нарушение территориальной целостности России, то есть критика любая того, что произошло с Крымом, критика любая того, что произошло с, и происходит с Луганской и Донецкой областями, это уже посягательство на территориальную целостность России. Призыв к санкциям против России, призыв к каким-то карательным мерам против российских лидеров. И, ну вот, да, основной набор я вам, по-моему, перечислил. То есть вот все, если человек подпадает под вот, что-то вот делал в этом направлении, не обязательно получал ли он финансирование из-за границы, не обязательно выступал ли он вообще против в целом российского государственного строя, но если вот эти пункты соблюдены, то все это враг, иноагент и так далее. И вот те, кто из этих иноагентов или даже не дождавшись, пока попадут в иноагента, уехал за границу, ну вот это релоканты, с ними, соответственно, надо бороться.
0: Иными словами, если ты поставил пост, в котором сомневаешься, что Россия ни на кого не нападала в 22-м году, как говорит об этом Лавров, к примеру, или Путин, или еще в чем-то сомневаешься, то есть даже не обязательно критикуешь, то ты подпадаешь под этот законопроект, насколько я понимаю. А это значит, ну, к примеру, если перейти там на каких-то известных личностей, тот же самый Борис Акунин, тот же самый Шендерович, к примеру, Макаревич, Андрей Макаревич, ну и так далее. Получается, что из-за их высказывания в счет государства пойдет их недвижимость, допустим, квартиры или дома. Ну, Пугачевой, в общем-то, дома. И движимость, насколько я понимаю, поскольку и машины отберут. Ну, и если какие-то денежные средства, их, видимо, конфискуют. Так, если подробно говорить об этом, ну, хотя бы как-то так, к реальности, к действительности притянувшись.
1: Ну, да, все упирается именно в это. Формулировки там, конечно, будут витиеваты и так далее, но смысл такой, что раз ты против российской власти, то нечего тебе иметь вообще хоть что-то в России, ни собственности, ни денежных средств, ничего. Государство лучше себе это заберет и лучше этим распорядится. Логика такая получается.
0: Как у Ерофеева, да? Чувствуешь себя в утробе мачехи. В утробе мачехи. Да, да, да. Ну, я думаю, что к этой теме мы еще будем возвращаться. Видимо, так нужно пополнить казну, которая сейчас довольно тяжело. Это известная историческая такая вещь. Собственно, и французские короли так пополняли казну. Мы с вами неоднократно об этом говорили. Вначале разобрались с тамплиерами, потом с евреями, потом с богатыми людьми. Ну, а потом всех почистили, поскольку с казной проблемы были.
1: Ну да, это всегда самый простой способ за счет недовольных, ну или тех, кого можно объявить недовольными, пополнить свои действительно поистрепавшиеся денежные финансовые запасы.
0: Еще одна тема по поводу поистрепавшихся денежных и финансовых проблем. В ночь на 18 июля дроны атаковали два крупных склада маркетплейса Wildberries в подмосковной Электростали и Котовске Тамбовской области. Я, кстати, слышал, одна женщина, которая там где-то проживает, она говорит, вот у нас по Wildberries ударили в Электростали и в Котовске. Видимо, люди просто не представляют, что Котовск назван в честь героя гражданской войны Котовского. Они считают, что это от котов. Котовск. Котовск Тамбовской области. Ну, вот такое. Да? Это просто такое добавление. Мне очень было интересно это услышать. Совершенно молодая девушка. Там, не знаю, сколько, 25 там, лет. Она говорит, Котовск Тамбовской области. Ну, и кроме Электростали Котовска в Тамбовской области, еще по нескольким ударили вот этим маркетплейсом в разных местах. Причем, насколько я понимаю, в Электростали там что-то от 240 до 260 квадратных километров. Это огромная площадь. И это все выгорело напрочь. Ну, понятно, это склады, на которых огромное количество каких-то воспламеняющихся, быстро горящих веществ, и все это невозможно потушить. Ну, мы видели, какой дым поднимается, облако просто дыма такое, все застит небо. И это очень серьезный удар. По последним данным, погибли 8 человек, пострадали больше 80, а потери самой компании пока оценить сложно, там приводятся какие-то цифры. Но эксперты считают, что на восстановление складов придется потратить около 30 миллиардов рублей. Осторожная оценка товарных остатков, хранившихся там, от 150 до 170 миллиардов рублей. Причем интересно, что российские государственные каналы решили привлекать, видимо, как можно меньше внимания к атакам на Wildberries. И по данным, я вот смотрю, мониторинга BBC, есть такая служба мониторинга BBC, по ее данным, новые атаки на логистические центры маркетплейса в Краснодаре и Невинномысске в ночь на 22 июля были полностью проигнорированы главными федеральными каналами. Первым каналом «Россия-1» и НТВ. Ну вот так. Это, конечно, очень тоже важный момент. Ничего, в общем-то, не происходит, и война не идет, и ничего не горит. У нас все в порядке, мы решаем свои задачи, и они решаются, как мы видим. В нужном направлении все идет, все движется туда, куда надо, как завещал великий ВВП.
1: Совершенно верно. Это вообще очень серьезный удар, действительно, по российскому бизнесу, потому что Wildberries, ну, что-то вроде Амазона американского, чтобы было понятнее. В России вот два есть очень таких серьезных маркетплейса. Это Wildberries и Озон. Wildberries, пожалуй, даже более обширный. Объем продаж огромный. Складские помещения тоже огромные. То есть в пригородах очень большие территории вот действительно полностью отдаются под склады подобных маркетплейсов. И когда наносится вот удар, а удары эти действительно продолжаются, и первое время об этом писали довольно много, и, естественно, отмечали то, что есть человеческие жертвы, а в последнее время как-то, да, совершенно верно, про новые атаки, которые продолжаются, про них уже так вскользь упоминают. Потому что, ну, Wildberries, может быть, еще как-то все эти потери восстановит по разным каналам. А вот продавцы, потому что, напоминаю, Marketplace – это место, где небольшие какие-то бизнес-предприятия, продавцы выставляют свои товары на продажу. А продавцы действительно понесли огромные убытки, тем более, что по очень какому-то, это не конспирология, но правда, очень странное совпадение, там чуть ли не за неделю или за две до этой атаки было внесено в правила Wildberries, был внесен новый пункт, что компания не несет ответственности, если вот произойдет атака беспилотников.
0: Ну, я считаю, Иван, я считаю, что это просто, ну, разумное ведение бизнеса. Они 7 июля Wildberries, они изменили оферту, это в продавца, то, что называется, вот то, о чем вы говорите. Но при этом я посмотрел, Озон, о котором вы уже упомянули, он это сделал 12 июня, в прошлом месяце. Яндекс.Маркет изменил условия договора с продавцами в последние дни, уже перед вот этим всем. То есть это новые правила, которые просто-напросто освобождают от ответственности за товары, которые были повреждены в результате, как сказано, обстоятельств непреодолимой силы. А вот к ним относятся не только атаки беспилотников, там, но и разрушения, вызванные любыми вооружениями и военной техникой. Вот так. Так что это бизнес-решение, которое приняли еще тот же Озон, он принял еще в прошлом месяце.
1: Да, но в результате получается, что вот эти маркетплейсы, они, ну, естественно, потери несут, но все-таки могут восстановиться. А по бизнесу малому удар наносит очень серьезный, потому что бизнесмены, они оказываются вообще никак не защищены.
0: Я, вы знаете, я сейчас посмотрел, что происходит в этом направлении. То есть формально Wildberries, она не была обязана возмещать ущерб продавцам, селлерам. Однако Wildberries разработала пакет мер поддержки продавцов, чьи товары сгорели после вот ударов ВСУ по складам маркетплейса. И в пресс-службе Wildberries, это свежие сообщения, пообещали произвести выплаты за товары, утраченные на поврежденных складах. По какой методике, правда, это все будет рассчитываться, эти выплаты? Когда деньги будут перечислены? В компании не уточнили, но там отметили, что это произойдет в кратчайшие сроки. Я сейчас посмотрел. Сегодня утром появилось сообщение о том, что примерно от 10 до 15% того, что мог продавец заработать на этой площадке, им вернут. От 10 до 15%. Исходя из каких цен, тоже мне трудно понять. Ну, кстати, Wildberries, они заявили о дополнительных мерах поддержки, таких как скидки на хранение товаров, отсрочки по погашению кредитов, сниженная стоимость логистики для продавцов. То есть какие-то меры они принимают. Я так понимаю, что на них нажали из Кремля. Вначале говорилось о том, что именно потому, что они приняли 7 июля вот эту оферту, они не должны ничего платить. Вчера я смотрел, есть такой Сергей Ауслендер. Я периодически его смотрю, он в Израиле. Он рассказывал, что в Израиле происходит в случае, если в квартиру или рядом попадает, рядом разрывается ракета, или попадает беспилотник, или обломки беспилотника. Все дело в том, что у тебя есть страховка, как у владельца квартиры или владельца дома. Но если, там, я не знаю, дерево упало или протекает что-то, то ты этой страховкой можешь воспользоваться. А в случае форс-мажора, когда вот он рассказывал о своих приятелях, которые в северном Тель-Авиве живут, или Иерусалиме, сейчас Тель-Авив, по-моему, вот, рядом упала ракета, рядом с их квартирой, у них вынесло все. И окна, и двери, там квартира была уничтожена практически. Но остался дом на фундаменте. Приехал оценщик, этим занимается государство в Израиле. То есть все тогда, страховая компания, у государства есть специальный фонд, который помогает восстановить имущество. И вот приехал оценщик, он все оценил, они вместе с квартиродержателем, там, они все посмотрели, подписали, и Ауслендер говорит, что довольно быстро восстановили эту квартиру. Я не знаю, насколько есть в России такой фонд, скорее всего нет, поэтому Wildberries, скорее всего, просто нагнули. Им сказали, так, что хотите, то и делайте, нам этот скандал не нужен. Нам не нужны масса людей, там же 260, по-моему, тысяч или какое-то количество называется этих продавцов, которые были на этой площадке, или миллионов. Миллионов там, наверное, десятки миллионов, я не помню там, какая-то сумма, называется цифра, огромное количество этих продавцов, наверное, десятки миллионов, если мы сравниваем с тем же самым... С Сазоном, то это не с Сазоном, а с Амазоном. С Амазоном, то у нас на Амазоне там сотни миллионов различных продавцов. Иными словами, нам не нужны Кремлю люди, которые будут ходить и говорить о том, что их оставили в одних трусах. Их оставили без ничего. Я смотрел видео, там люди просто в истерике. Последние деньги они дали на какие-то товары, они все потеряли. Так что, видимо, придавил Кремль Wildberries и сказал, что нужно как-то все возмещать, 10-15%. Наверное, как-то это может успокоить человека, хотя с трудом, если он потерял все, не знаю. Ну, в общем, вот такая история. Насколько есть такой фонд у российского государства, который в случае форс-мажора оказывает такие услуги, как в Израиле, помогает восстанавливать жилье, помогает восстанавливать бизнес, это я не знаю. У меня нет таких данных. Иван.
1: Я тоже о таком не слышал. И то, что уже происходит в Подмосковье, где периодически, мы знаем, дроны прилетают и наносят ущерб, в том числе и жилым зданиям, об этом как-то, ну, не говорится, что происходит с людьми пострадавшими и кто им возмещает. Ну, то есть, скорее всего, их куда-то переселяют просто-напросто, и все. Но о фондах я лично ничего не слышал, тут не буду утверждать, есть они или нет. Скорее всего, это дело внутренних органов Москвы, Подмосковья, общегосударственного, я подозреваю, все-таки нет. Что касается Ладберис, ну да, вероятность кремлевского давления всегда есть, но есть все-таки и правила бизнеса, потому что если бы Wildberries просто отгородились от продавцов, но они потеряли этих продавцов, и те пошли на другие маркетплейсы. Мы это тоже понимаем, а в России все-таки какие-то правила, устоявшиеся экономически и бизнеса, еще сохранить. И поэтому Wildberries как-то надо в этой ситуации маневрировать. И с одной стороны, да, сохранять хорошую мину при действительно плохой игре, чтобы не вызвать неудовольствие у вышестоящих товарищей, но и с другой стороны, чтобы не дать конкуренту возможность переманить продавцов. Поэтому этот удар, он и продолжающиеся удары, но это действительно очень серьезное событие. Как бизнес-сообщество на него отреагирует, это мы еще будем с вами смотреть. Поэтому пока все заинтересованы в том, чтобы этот пожар, в переносном уже смысле слова, потушить как можно скорее, чтобы недовольных от всего происходящего было как можно меньше, а лучше не было бы и вообще.
0: Я смотрю, сообщение поступает, что восстановление складов может занять больше времени, чем строительство с нуля, поскольку это требует обследования объекта, демонтажа поврежденных конструкций, если они остались. Там сгорает все до земли. Ликвидации последствий пожара необходимо. Это сообщает сотрудник компании, которая специализируется на складской недвижимости. Вот в зависимости от объема ущерба, на это может уйти до 1,5 лет. Ну, так он говорит, оценивая инвестиции в восстановление объектов примерно в 70 тысяч рублей за квадратный метр, без учета НДС. То есть суммарно речь идет о, ну, в районе 30 миллиардов рублей на восстановление. Это огромные деньги.
1: Потому что, как я уже сказал, вот эти вот территории, которые в пригородах, там, если случится пожар или что-то подобное, то, во-первых, сколько еще расчистка займет времени и средств, это уже будет серьезно. Во-вторых, да, оценка ущерба, и, в принципе, конечно же, проще что-то начинать заново. Какой вариант выберут руководители Wildberries, ну, в голову им не залезешь, этого мы не узнаем, но в любом случае тратить придется очень много, это само собой, и то, к чему у нас все возвращается, значит, опять будет рост цен.
0: Еще один момент. В России тут же заявили о том, что это террор, это террористический акт, удар по Wildberries. При этом ведь новая почта какая-нибудь в России, в Украине, она постоянно уничтожает ее центры. Новая почта – это тоже, ну, это, наверное, как у нас вариант Федекса. Вот, это почта, которая очень хорошо работает. По почтовым этим центрам постоянно бьют российские ракеты и не цели для беспилотников. То же самое по логистическим центрам, по торговым центрам в Украине. Другое дело, то есть здесь у нас это теракт, а там это легитимные цели. Это понятно совершенно. Так в России все. Такое двоемыслие. Но, с другой стороны, украинцы к этому привыкли за более чем 4 года. А в России это все свежо. Я вчера только разговаривал с нашим корреспондентом из Грузии. Мы тоже говорили там о разных ситуациях. Я как раз говорил о том, что я смотрел... Это было как раз в «Электростали». У женщины берут интервью, которая там где-то рядом живет. И она говорит... Вообще, такое впечатление, что война началась 22 июля 2026 года. Для нее началась война. Она говорит, такое впечатление, что эта война началась. Она проснулась. 24 февраля 22 года, это специальная военная операция, мы не нападали, мы пришли с дружеской миссией, а в 26 году, 22 июля, оказывается, война началась, потому что она увидела, как горит Wildberries рядом там с ее домом. Это удивительно, конечно. Люди просто пребывают в каком-то анабиозе. Такое впечатление, что они не знают реальности и не хотят ее знать.
1: Ну, проблема в том, что не хотят знать. Потому что всегда гораздо проще верить тому, что рассказывается в официальных новостях, а именно, что мы всех победили еще в 22-м году. Кто там сопротивляется, правда, непонятно, но мы всех победили и продолжаем побеждать, что удары наносятся с российской стороны исключительно по военным объектам, а вот украинцы, они ухитряются, хотя вроде бы мы их всех уже победили, наносить удары по российским объектам, еще и обстреливать сами себя находит время. И поэтому, да, когда вдруг вот случается то, что случилось с той же электростали, или когда дроны долетают до Подмосковья или до Москвы, то люди, которые сознательно себя ограничивают от всех неудобных новостей, они очень удивляются. Ну как же так? Мы же всех победили, мы их освобождаем, что же они такие неблагодарные делают? К сожалению, ничего не меняется, и вот такой образ мысли он сохраняется.
0: Буквально два слова, у нас уже время подходит к концу. Не успел закончиться чемпионат мира по футболу, как FIFA заговорили о новых мерах против российского клубного футбола. Российские футбольные клубы рискуют получить запрет на регистрацию новых футболистов в связи с урегулированием вопросов по солидарным выплатам. Что это, как это, буквально два слова, в чем там дело?
1: Да, в футболе очень много сложных экономических сейчас деталей. И вот есть такой момент, что клубы, которые не играют, это уже мы говорим про европейский футбол, клубы, которые не играют в Еврокубках, они получают какие-то вот свои так называемые солидарные выплаты или выплаты солидарности там, за подготовку молодых игроков, за переходы молодых игроков. Ну, в общем, чтобы они не разорились окончательно на фоне клубов, которые получают прибыли за участие в Евротурнирах. Ну и вот российский футбол попал в такой замкнутый круг, что для того, чтобы вот эти выплаты проходили, нужна компания, так называемая, клиринговая, за пределами России, но из-за во Франции, если быть более точным, но из-за санкций и всего остального российский футбол не может осуществлять эти выплаты по существующим правилам, по существующим в европейском и мировом футболе законам. И раз, раз российский футбол не может эти законы выполнять, то, естественно, накладывается запрет на приобретение и регистрацию новых игроков. В Россию игроки иностранные пока еще едут. Прежде всего из Южной Америки и немного из Восточной Европы. Ну а если вдруг этот так называемый трансферный бан будет наложен, то и их уже нельзя будет приобретать. То есть российский футбол, он и так выключен из мировой футбольной системы и потому находится в кризисе. А если еще нельзя будет хоть сколько-нибудь сильных игроков приобретать, ну, сами понимаете, это кризис в российском футболе углубится еще больше.
0: Меня, кстати, спрашивают здесь, я сразу получил, вы говорите об Израиле, а что у нас в Соединенных Штатах? У нас здесь FIMA, это федеральное агентство, Emergency Management Agency. Это агентство, к которым обращаются губернаторы штатов, или там, если происходит какое-то наводнение, там какое-то, вот именно форс-мажор. И они потом занимаются как раз вот восстановлением того, что потеряли там владельцы. Так что у нас в Соединенных Штатах тоже есть государственные органы, которые, ну, спасают, выручают людей в случае беды. Я, насколько понимаю, интересно будет, может быть, вы посмотрите в следующий раз, в следующем нашем эфире, может быть, мы эту тему поднимем, а что-то подобное есть в Российской Федерации? Мы говорим об Израиле, мы говорим о Соединенных Штатах. Я уверен, что, наверное, и в европейских странах есть подобные агентства. Хорошо, Иван?
1: Договорились. Да, домашнее задание, понял.
0: Да, давайте посмотрим, что там есть. Потому что такое впечатление, что людей не бросают, конечно, но выручают Wildberries. Я не слышал, чтобы при этом государство как-то входило в положение этих людей. Вот в данном случае.
1: Да, ну, кстати говоря, если выбирать государство и бизнес, я бизнес предпочел. Потому что помните знаменитое высказывание Рейгана: самые страшные слова в английском языке — это «я из правительства, и я пришел вам помочь». Поэтому в этой связи лучше уж на бизнес рассчитывать. Другое дело, какой это бизнес. И то же самое агентство, что вы упомянули, ФИМА, я так помню, его критиковали.
0: Его постоянно критикуют. Да.
1: Хотя бы за 2005 год.
0: Катрина, да, вы говорите. Вы говорите об урагане Катрина.
1: Да, да, совершенно верно. Поэтому такие вещи лучше, наверное, все-таки про Израиль я не буду ничего говорить, но, в принципе, лучше доверять бизнесу, чем государству. Я не то чтобы либертарианец, кстати, либертарианская партия теперь в России тоже иноагент, но тут какие-то либертарианские взгляды мне понятны, которые считают, что вопросы подобные лучше отдавать бизнесу, чем государству.
0: Давайте посмотрим, что есть в России на этот счет.
1: Да,
0: Иван, время подошло к концу в первой части программы. Я благодарю вас за информацию и комментарий. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
1: До встречи.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все: и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
8: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
9: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
10: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
9: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
10: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
9: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
10: и качественней.
11: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: На связи наш израильский корреспондент Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Александр, начнем с терактов в Самарии. Тяжело ранен израильтянин, нападавшие ликвидированы в районе поселка Алон-Море к востоку от Шхема. Мужчина получил ножевое ранение. Давайте с этого начнем.
1: Совершенно верно, Геннадий, все верно, но уже с одной небольшой, так скажем, поправкой. Не один теракт, а уже два теракта. То есть в первом случае, как вы справедливо сказали, пострадал мужчина, ему 51 год, он находится в сознании, хотя ранение тяжелое, а во втором случае пострадал военнослужащий, все в том же районе приблизительно. Почему? По всей видимости, по-прежнему на севере Самарии, в таких городах, как Шхем и Джанин, это колыбель террористических организаций, в том числе и Хамас. И очевидно, они хотят взвинтить обстановку, как всегда они это делают, потому что теряют свой оплот в Газе, но вот теперь они пытаются перебросить то, что они называют очаг сопротивления, уже в Самарию. То есть два теракта подряд в течение буквально нескольких часов, это, конечно, на мой взгляд, достаточно опасный такой симптом, свидетельствующий о том, что, несмотря на все зачистки, которые осуществляются там, все по-прежнему неблагополучно. Все эти террористические организации, они все время действуют, все время пытаются показать себя. И тут надо постоянное давление, постоянное, никакими другими средствами изменить ничего нельзя, никакие разговоры о добрососедстве, дружбе, мире, взаимопонимании, это не решается абсолютно. И еще один момент, Геннадий, который я хочу сказать, обратите внимание, когда группа евреев, поселенцев, не поселенцев, не знаю кто, они из хулиганских побуждений, и это абсолютно неприемлемо, на мой взгляд, сжигают там какие-то плантации или машины, но не убивают. Это вызывает гнев категорически всего мирового сообщества, прогрессивного, повсюду, и СМИ, и ЕС, и, ну, повсюду, все правозащитные организации. При том, что я еще раз повторяю свою позицию, абсолютно неприемлемо. Любой вандализм должен наказываться, караться самым суровым, жестоким, беспощадным образом. Неприемлемо, но при этом, насколько мы видим двойные стандарты, когда нападают на людей с ножами, стреляют в них, тяжело ранят, даже убивают, то все прогрессивное сообщество, все либеральное сообщество молчит, как будто бы так оно и положено. То есть убили еврея, там закололи, хотели его там зарубить насмерть. Ну, неважно, в конце концов, что такое еврейская кровь. Это же, ну всего лишь водица прольется чуть больше, чуть меньше, невелика беда. А вот, например, сжечь там рощу с маслинами, это да, это преступление против человечности. И вот эти двойные стандарты, которые и в СМИ они господствуют сегодня, но и во всем просвещенном нашем мире, они показывают суть, конечно, того прогрессивного постмодернистского общества, в котором мы существуем.
0: США уведомили Израиль об усилении ударов по Ирану и использовании тяжелых бомбардировщиков. Давайте к нашей теме вернемся. Тема Ирана. В Израиле повысили уровень готовности к возможному прямому столкновению с Ираном.
1: Александр. Да, Геннадий, как говорится, вечная тема о главном. Да? Мы готовимся, действительно, судя по всему, к новой эскалации. Вот то, что пришло это сообщение, которое вы сейчас сказали, процитировали, это свидетельство того, что, вероятно, Соединенные Штаты готовятся к нанесению более масштабных, более глубоких, более серьезных ударов по Ирану. И многие другие симптомы свидетельствуют о том, что индикаторы, что это, скорее всего, начнется. Скорее всего, потому что может быть, все закончится опять очередными переговорами. Мы не знаем.
0: Но с другой стороны, вы знаете, я к этому подхожу, можно даже сказать, логически. Угроза Трампа наносить удары по национальной инфраструктуре Ирана повышает вероятность иранских ракетных обстрелов Израиля. Вот и все. Если в ответ на удары Соединенных Штатов Иран обстреливает страны Персидского залива, государства, американские базы и не только базы, то почему не ударить по союзнику Соединенных Штатов? Ну, как бы логически это все подходит одно к одному.
1: Вы знаете, Геннадий, это было бы для них, на мой взгляд, очень большая ошибка, потому это что то, дело. Что они обстреливают арабские страны, это, по сути дела, они делают совершенно безнаказанно. То есть, конечно, трусость вот этих всех арабских государств и Саудовской Аравии, и всех этих Эмиратов, и Иордании, она просто потрясающая. Их регулярно обстреливают, их гнобят, бьют по их инфраструктуре, и они молчат. Молчат и ничего не делают, при том, что они совсем не такие уже несчастные. У них много современных самолетов. Если объединить все их, скажем, весь их военный потенциал, их ВВС, то...
0: Объединять. У Саудовской Аравии воздушный флот, по-моему, больше израильского.
1: 400 самолетов.
0: Да.
1: Больше, чем у Израиля, конечно. Колоссальнейший потенциал. Причем, обратите внимание, современные самолеты, супермодернизированные. Зачем они их покупают, если они не в состоянии защитить свою собственную страну? То же самое у всех Эмиратов, у всех княжеств Персидского залива и Иордании. Но они молчат. Молчат, трусливо молчат. Но если Иран решит все-таки ударить по Израилю, то реакция будет, конечно, совершенно другой. Реакция будет очень суровой, потому что это будет уже нападение, причем не спровоцировано. Израиль не провоцирует, сегодня находится в стороне. И я думаю, что иранцы на данном этапе, по крайней мере, этого не хотят. Но если они и правда почувствуют, что загнаны в угол, Геннадий, все может быть. Зверь загнанный в угол, раненый зверь, он, как известно, самый опасный.
0: Ну, чтобы не эскалировать, видимо, поэтому администрация Трампа по-прежнему предпочитает не вовлекать Израиль в текущие боевые действия, по крайней мере.
1: Да. Трамп не хочет вовлекать Израиль, потому что он надеется, как я это понимаю, о том, что удастся, он, собственно говоря, и сам это заявил, что удастся все-таки принудить Иран сесть за стол переговоров. Я не думаю, как много раз повторяю это, что не думаю, что переговоры с иранским режимом способны вообще что-либо принести. Никаких плодов, кроме самых гнилых, принести они не способны. Но Трамп пытается их вынудить на какие-то переговоры и не вовлекать Израиль, потому что понимает, что в этом случае последствия развития событий будут значительно ослабить такую возможность.
0: Еще одна тема на фоне опасности политики Турции по отношению к Израилю. В Израиле обсуждается закупка противолодочных самолетов. Давайте немножко об этом поговорим.
1: Да, совершенно верно. Вы знаете, обсуждается закупка морских патрульных самолетов Boeing P-8 Poseidon, которые предназначаются для обнаружения и уничтожения подводных

0: отличие от Ирана, это страна с очень сильным военным флотом, с сильной очень армией. И у нас готовится к тому, что, возможно, произойдет, Геннадий, столкновение в той или иной форме. Не знаем где, не знаем как, но учитывая то, что Эрдоган чувствует себя хозяином положения, и он уверивал в свою неприкосновенность, и, конечно, обещание Трампа предоставить им современные самолеты F-35 это очень не на руку Израилю, потому что и Греция, и Кипру, это, в общем-то, очень напрягает все эти страны, союзники Америки. Но Эрдоган так или иначе вполне может начать какую-то авантюру, или его преемники. И поэтому готовятся, судя по информации, вот приобрести такие самолеты, оснащенные морскими радарами, там всевозможными акустическими датчиками и так далее, и способными нести даже торпеды, то есть для поражения морских лодок. Так что идет, знаете, нет покоя в этой жизни. Помните, как герой фильма говорил, нету спокойствия. Вот нету спокойствия. Даже если удастся разобраться с Ираном, то на горизонте уже активно мелькает новая Османская империя, не менее агрессивная.
1: Мы говорим о том, что потенциально напряженность с Турцией может перерасти в непосредственное столкновение с Сахалем.
0: Да, совершенно верно. Вы знаете, некоторое время был сделан доклад комиссии, правительственной комиссии, которая пришла к выводу, что в обозримом будущем можно ожидать столкновения между двумя странами. Это может начаться, в частности, указывается, с Сирией, потому что в Сирии находится режим Джулани, который, очень близок с Эрдоганом. Это, в общем-то, по сути дела, подрядчик Эрдогана, это его ставленник. А Израиль, как известно, он не допускает Джулани и его армию приграничные районы, в том числе районы, где живут друзы, бомбит какие-то их объекты, и это может привести к тому, что возникнет прямой конфликт между Израилем и Турцией. Во что он перерастет, как будет развиваться, неизвестно. Но вот согласно этому докладу, он был, по-моему, где-то полгода назад опубликован, да, такое противостояние, оно выглядит, Геннадий, более чем вероятным.
1: Причем я бы не ставил на то, что Эрдоган может в какое-то ближайшее время уйти по естественным причинам. Вы знаете, когда я смотрел в Турции вот этот саммит, и Эрдоган встречал самолет Трампа, они с Трампом шли вместе. Трамп, которому 80 лет, он смотрелся физически гораздо крепче, чем Эрдоган. Эрдоган прямо вот ходит на каких-то таких тоненьких полусогнутых ножках, сгорбленный и так далее. Я был удивлен. Ему 72 года всего. По сравнению с Трампом он выглядит 90-летним. Это просто удивительно. Ему всего 72 года, он 1954 года. Это для меня было откровением, честно говоря. Я не знал, сколько ему лет. Посмотрев на вот эту картинку, я подумал, что он старше Трампа лет на 10, значит, ему, наверное, как политику уже, может быть, скоро и уходить. Нет, 72 года, он еще может руководить.
0: Знаете,
1: и руководить
0: Турцией. Да, писали, что он переболел. Причем болел он онкологией, раком. И даже лечил его, парадоксы, конечно, израильский врач, мы очень добренькие, мы лечим всех. И хамасовцев, вот и Эрдогана. Ну, мы просто парни, душа нараспашку. Сейчас он находится как-то вот в такой форме более-менее приемлемой, но не в этом дело, Геннадий. Дело в том, что те, кто придут ему на смену, например, министр иностранных дел, конфидант считается его естественным приемником. То, что он говорит, ничуть не лучше того, что говорит Эрдоган о том, что надо уничтожить сионистское государство, что только они будут диктовать, как и кому жить на Ближнем Востоке и так далее. А другие партии, кстати говоря, тоже очень стали недоброжелательны в отношении Израиля. И левые партии, которые критикуют нас, камалистские партии, то, что называется, критикуют нас за отношения с палестинцами, ну а там есть еще и более правые партии, чем нынешняя даже партия справедливости и развития. И они вообще требуют чуть ли не начать войну против нас, перекрыть Дарданеллы, не пускать топливо из Азербайджана, которое идет к нам. Ну, в общем, никаких я не вижу шансов на то, что отношения с Турцией станут лучше. Скорее всего, при любом раскладе будет все только ухудшаться.
1: Буквально

0: У нас 1,5 минуты осталось. Вы уже упомянули Сирию. Марко Рубио сказал, что Сирии лучше сосредоточиться на решении внутренних проблем. Ваш комментарий по поводу этого высказывания.
1: Вы знаете, очень разумные, на мой взгляд, очень разумные комментарии, потому что, к сожалению, Трамп сильно начал заигрывать с Джулани, мы помним, как он его принимал, как он называл отличным парнем, дарил ему какие-то духи, говорил о том, что сирийская армия лучше справится, с чем Израиль справляется с Хизбаллой. Я не очень понимаю это увлечение вот этим вот бывшим джихадистом. Но то, что сказал Руби, это совершенно справедливо, очень разумно и очень соответствует реальному положению вещей. Он сказал, Сирии надо сосредоточиться на решении своих проблем, и предусматривается, что ни в коем случае Сирия не должна осуществлять этнические чистки, геноцид, преследование тех общин, которые там живут на протяжении всей истории. Это и алавиты, это друзы, это и христиане, конечно, это и курды. То есть они должны показать, что они на самом деле нормальное государство, более-менее уважающее своих граждан, а не джихадистский режим. Но Джулани стал так моден во всех элитных кругах сегодня. Его и в ЕС встречают, как мы знаем, и в Европе, что, меня это просто, честно говоря, озадачивает. Вот такая любовь к джихадисту, она не может не вызывать какого-то такого отношения, знаете, скептического.
0: Александр, я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
5: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: четверки полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Начиная с 8 августа можно оформить памятный паспорт с портретом президента Трампа, приуроченный к 250-летию страны. Документ содержит портрет Трампа на фоне текста Декларации независимости, золотой флаг, а также изображение отцов-основателей, подписывающих документ. Помимо этого, Госдеп объявил о выпуске дополнительного тиража в 250 тысяч экземпляров из-за ажиотажного спроса. Стоимость оформления не отличается от стандартной госпошлины и составит стандартные $130. Камала Харрис, заявлявшая о приверженности борьбе с расовым неравенством в жилищной сфере, купила особняк в районе, где практически отсутствует темнокожее население, сообщает Fox News. Она приобрела новый дом за 8 миллионов. Особняк расположен в районе Пойнт-Дюм, Малибу. Джордж Клуни вместе с женой Амаль были вынуждены покинуть свой дом в коммуне Бриньоль на юго-востоке Франции из-за пожаров, охвативших страну. Поместье стало основным домом семьи в 25-м году. В том же году они получили гражданство Франции. Карлос Кордейро, старший советник президента Международной федерации футбола Джани Инфантино, подал в отставку в знак протеста против продажи прав на чемпионаты мира. Ранее ФИФА заявила о намерении создать новую организацию, которая контролировала бы коммерческую деятельность руководящей футбольной структуры, связанную с ее основными турнирами, в том числе чемпионатами мира. Предполагается, что одним из инвесторов станет компания Джошуа Кушнера, брата Джареда Кушнера, который является зятем Дональда Трампа. Предложение было критически встречено крупными региональными конфедерациями.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Только на
0: Дэвидсон Радио.
3: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».
4: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
5: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
6: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
8: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
9: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
10: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: Я эту песню называю «Путин на реке». Когда-то, да, в программе «Нота Бена» такое было. Салют, народ! С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Хорошего дня, классного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Хорошо начинается утро у Акмаля Тахирова с такой классной песни «Заводной». А вообще, с чего начинается истинно философское утро и во сколько? Вот нахваталась я умных словес, залипла просто на Джулиана Барнса в очередной раз. Экзистенциальный кризис в 5 утра. Можете себе представить, да? На самом деле, чуть раньше. Тяжелые, беспросветно черные мысли. Ну, о чем эти мысли? У Вишневецкой, ну, жуть просто какая-то. Вы что думаете, о высшем предназначении? Нет. Или о судьбе человечества? Ну, нет, конечно. О смысле бытия? Тем более нет. Я проснулась с черными мыслями о черной икре и подумала, да, наверное, с возрастом просыпаешься от того, что там какой-то дисбаланс в уровне сахара, наверное, происходит. Хочется есть. Не просто с мыслями, а вот с осознанием того, что для полного просветления организму требуется просто жизненно необходим этот, можно сказать, элитный деликатес. Вот. И чтобы закрепить, так сказать, этот оздоровительный эффект, поднять интеллектуальный уровень перед работой, это обязательно, и раз и навсегда свои мозги заставить генерировать исключительно гениальные идеи, я это дело все запила щедро добавочкой, которая называется «черные семена», «black seeds». Это мне искусственный интеллект рассказал. Очень полезная штука. Ну, черное так черное. И если устраивать такой, так сказать, детокс для души и тела, у меня была система «все включено» и вам рекомендую. Вот это вот чудо, экстракт черного тмина, черная икра, как-то это разгоняет нейроны в мозге, какой-то попадание такое в какое-то специальное особое полушарие мозга, но на самом деле сразу чувствуется и прилив бодрости, и ума, в кавычках в данном случае, и непреодолимое желание поговорить о вечном. А конкретно, если хотелось бы сегодня поговорить, конечно, о том, почему в нашем обществе, вообще в нашем мире, столько фальши. Просто. Примерно столько же, сколько в искусственной икре из какого-нибудь там дешевого магазина. Хотя о настоящей черной икре, которая натолкнула меня на эти вот утренние мысли раньше, чем 5 утра, признаюсь, я расскажу прямо сейчас, тем более, что поводов это не реклама, это рассказик. Для такого шедевра я не пожалею. Многие знают, многие бывают, многие слышали, но многие не знают. Вот у нас по адресу 282 Брайтон Бич Эвеню есть, на мой взгляд, лучший морской бутичок, который называется Number One Cover. Загляните туда однажды и станете постоянным посетителем. Тем более там работают мои дорогие Ируша и Веруша. Они знают толк в своем деле. Там есть все дары моря. Там есть изысканные продукты из Италии и Франции. Там есть всевозможные масла. Но славится этот бутик, конечно же, необыкновенно вкусно. Черной икрой нескольких видов. Там есть и каспийская икра, и икра русского осетра, там есть моя обожаемая калуга, там есть огромный выбор красной икры, и все это очень доступно, можно отовариться на фудстемпы. Огромное спасибо компании-дистрибьютору Brooklyn Seafood, который представляет мои друзья юности Эдик и Настя. Огромное им спасибо, как всегда. Короче говоря, освежить мозги и, так сказать, укрепить нейронные связи, наполнить себя омегой-3, минералами, йодом, натуральным белком, который воспринимает любой организм, все, что поддерживает сосуды, память, голову, это все Number One Cover. Будьте добры, 282 Брайтон Бич Эвеню, 718-701-0506, 718-701-0506. Ну и если хотите посмотреть на Настю, а заодно выходной посетить производство и заказать себе большие объемы, кому-то, может быть, нужно по какому-то поводу, 718-715-09-69, простой пароль, завтрак туриста, и жизнь удалась. Ну, там надо добавить пару слов, банка черный, банка красный, и жизнь удалась. 718-715-09-69, это Настена, 718-701-05-06, это Number One Cover, 282 Брайтон Бич Эвеню, между вторым и третьим Брайтоном. Вкусно, сытно, здорово, здорово и необыкновенно свежо. Ну, а вот пока, значит, вы задумались над тем, чем бы вам перекусить, вы можете мои поумневшие мысли, так сказать, послушать. Почему мир так любит притворяться? Я сегодня об этом задумалась. У меня есть новости из медицинской науки, у меня есть метаморфозы искренности, и у меня есть, как обычно, жизненное наблюдение, о котором я сегодня намерена поговорить со своей соведущей Викторией Салкиндер. Я эту рубрику назвала «Бабушка-инвалид по выходным». Такое тоже, в общем-то, бывает. Новость из медицинской науки забавная и удивительная. Она, наверное, тоже в какой-то степени отражает заявленную тему в программе «Договорились». Значит, группа этологов из Свободного университета Брюсселя показала, что группы американских тараканов способны демонстрировать коллективную память о выбранном укрытии, которая рождается исключительно из взаимодействия между особями и хранится в структуре социальной группы, а не в голове отдельного насекомого. То есть в голове ничего нет, есть в группе только. Ученые считают, что дело не в памяти отдельных тараканов, а в их взаимном притяжении. То есть каждое насекомое охотнее остается там, где уже отдыхают другие. И когда особей собирается достаточно, эта социальная тяга перевешивает световой сигнал, говорящий «уходи», то есть от опасности. Коллективная память может возникать исключительно за счет взаимодействия между особями и хранится в самой социальной структуре. И этот эффект не ограничен тараканами и может встречаться у рыбьих косяков, птичьих стай, пчелиных раев и муравьиных колоний. И, можете себе представить, у людей. Групповые решения способны застревать, даже когда условия, породившие их, давно изменились. То есть там, где есть опасность, но стоит толпа, люди отдельно взятые, люди толпы, не будут выходить из толпы и убегать, они будут сжаться к своим. Это что такое? Это фальшь, это инстинкт. А на самом деле фальшь, притворство, вот это все, это, оказывается, тоже инстинкт самосохранения. Я это вычитала в новостях медицинской науки. Потому что вот этот вот весь фасад, за которым прячется добрая половина человечества, добрая в данном случае, которая большая, вот эти вот наши улыбочки все нужные, безупречные такие, такие вот выверенные, правильные отклики на чужую боль, голос, который декламирует такие одобренные обществом истины, да. Вот это вот вся фальшь и притворство, они стали настолько естественной декорацией человеческого бытия, что мы на них не реагируем вообще, мы перестали их замечать. И кажется так, что естественность превратилась в роскошь недоступную. Такое отклонение от нормы. Вот откуда в нас вся эта страсть к проживанию чужих жизней и к демонстрации эмоций, которые нам не свойственны, которые нам не принадлежат? Почему человек, которого наделила природа разумом, которого природа просто одарила чувственностью, глубиной, почему мы выбираем вот эти все клише фальшивые. И оказывается, что все это инстинкт самосохранения. Мне это в голову никогда не приходило. Это такой эволюционный щит. Потому что с детства нам всем внушали: не надо кричать, не надо злиться, не надо проявлять эту злость. Надо всегда улыбнуться, если тебе подарили то, что тебе не нравится, или то, что тебе вообще не нужно. И мы очень быстренько адаптировались и усвоили, что быть самим собой вот полностью, когда тебе страшно, когда тебе хочется орать, когда ты гневливый, это просто небезопасно. Нас могут за это осудить, нас могут за это поругать, нас вообще могут выкинуть из коллектива, из племени, так сказать, изгнать. И поэтому вот эта вся фальшивость, вот это всякое притворство, это такая вот социальная смазочка, которая позволяет нам взаимодействовать и, так сказать, без скрежета, как в нашем сакмалем кооперативе «Арба» мы иногда со скрежетом, но все-таки едем. И вот когда фальшиво, все это гладенько, как будто смазано маслом. И получается, что притворяться – это как будто ты уже за броней, за которой мы уже спрятали все наши страхи, все наши настоящие эмоции. И вот за эту безопасность, чтобы нас не изгнали, чтобы нас не поругали, чтобы нас исключительно только хвалили и говорили: «Вы все правильно говорите, все это так хорошо». И вот со временем вот эта вот защитная броня, она превращается в привычку. А привычка, как известно, это вторая натура. И здесь, мне кажется, скрыто самое страшное, потому что страх встретиться с собственным «я», о котором я неоднократно говорила. Чтобы быть искренним с другим человеком, ты должен сначала найти в себе смелость узнать самого себя. И такие встречи бывают не всегда самыми приятными. Проще ведь взять готовую такую, одобренную культурой нашей, общепринятыми правилами, напялить на себя вот масочку успешного, доброжелательного, неуязвимого. Зачем нам рыться в собственных противоречиях? Ни в коем случае. А когда ты притворяешься, когда ты фальшивый с ног до головы, это очень легко тебе. Ты, считай, уже избежал этой тяжелой внутренней работы. А современный мир, он вообще с удовольствием такую модель поведения воспринимает. Потому что соцсети – это же просто верх притворства. Это какое-то уже просто искусство. Мы сами себе придумываем двойников цифровых. Там фотографии, нужный ракурс, мы себя там как-то почистить должны, как-то сфотошопить. И мы окружающим себя представляем такими, какими мы бы сами хотели себя видеть. И получается огромный разрыв между тем, кто мы есть, кем мы хотим казаться, и этот разрыв становится такой гигантской пропастью, что в конце концов мы можем обнаружить внутри себя совершенно жуткую, изнуряющую тоску. Я, конечно, никого не обвиняю в этом беспросветном лицемерии, нет. Мне кажется, притворство – это вообще трагедия слабости. Это без умысла сделано, я в это верю. И люди притворяются и фальшивят не потому, что они такие плохие, испорченные, а потому что им страшно, наверное. Им страшно оказаться какими-то неполноценными, может быть, смешными, а главное, нелюбимыми. Но, увы и ах, надо признаться, что фальшь, она не даст того, ради чего она создается. Вот эта попытка, на мой взгляд, жалкая, завоевать любовь с помощью такой приторной ласковой маски, она приведет обязательно к тому, что полюбит маску, а не нас. Потому что искренние отношения в дружбе, в любви, в искусстве, на мой взгляд, могут родиться только там, где человек пойдет на риск и снимет с себя вот эти все одежды, все эти доспехи. Когда он осмелится показать несовершенное, понятно, да, но зато правдивое лицо. И понятно, что в социуме притворство никак нельзя искоренить, его нельзя исключить, это не нужно, потому что, ну, это такой поклончик, реверанс, наверное, для того, чтобы состояться в обществе. Но иногда, мне так видится, хорошо бы из этого маскарада иногда в стороночку отойти, чтобы как-то напомнить себе, что я могу быть несовершенным, меня можно не любить, у меня есть недостатки, но зато я буду живым. А если я буду живым и настоящим, я буду, ну, несравнимо ценнее, чем казаться все время идеальным, но на самом деле быть совершенно пустым. И это связано со многими аспектами в жизни. Если кто-то, допустим, проснулся не с черными мыслями, в отличие от меня, а у кого-то там слегка закололо в левой пятке, и вы уже тут же бежите там писать завещание и обзванивать всех родственников и кричать, что все, конец света, у меня там отвалилась нога, и вызывать скорую. Это тоже определенный момент такой брони и защиты. Такое вот художественное преувеличение собственных болячек. К чему я это рассказываю? К тому, что если бы это было раз, два, три или четыре или пять, ну, я бы, наверное, не обратила на это внимания. Я понимаю, что это не система, но случай, о котором я вам сейчас поведаю до ухода на рекламную паузу, мне кажется, он образцово-показательный. У нас в доме не так давно поселилась семья, которая не так давно разъехалась, оставив маму проживать в квартире. Пожилая женщина, прекрасно выглядит, очень красиво одевается. У нее работают две home attendant. Что примечательно, ее дочь работает home attendant, но она с мужем переехала, и мама вот осталась одна в нашем билдинге. Вот, и у этой мамы 7 дней в неделю есть помощники по дому. И вот на что я обратила внимание, значит, 5 дней в неделю у нее работает одна женщина, а субботу-воскресенье у нее работает другая женщина. Так вот, 5 дней в неделю эта дама, она прекрасно идет в парк, повторяю, она очень красиво одевается, со вкусом, вежливо разговаривает с соседями, все чудесно, все прекрасно. А вот в субботу и воскресенье она передвигается исключительно в инвалидной коляске и не шевелит ни руками, ни ногами, и даже не поддерживает створку двери, когда ее вторая home attendant вывозит ее в парк просто сидеть. Что это такое, я не знаю. Почему такое происходит, я не знаю. Фальшь это, неискренность, я не знаю. Я об этом намереваюсь спросить Викторию Салкиндер. сразу после того, как мы прервемся на небольшую рекламную паузу, и вопросов, кстати говоря, к Вике будет сегодня множество. Так что будьте с нами.
1: Дом на продажу в Five Towns. Цена для быстрой продажи. School District 14. 3 bedroom. Маленькие таксы. Open house. В это воскресенье, 2 августа, с 11 до часу PM. Телефон 516-784-0856. 516-784-0856.
2: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
3: My name is Gil Zohar.
4: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099. God
5: bless you. Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
7: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Самый роковый ведущий в истории радио.
8: Только в нашем эфире.
9: По пятницам с 7 до 8 вечера.

0: Нью-Йорк.
1: Мы точно любим Нью-Йорк. Мы это Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая. Акмальушка, еще раз привет, всем салют. К нам присоединяется буквально через минуту Виктория Салкиндер. Для тех, кто еще не выучил наизусть ее номер телефона, я вам прямо сейчас его назову: 917-834-3343. А знаете, почему я вам сразу напоминаю номер телефона? Потому что напоминаю и называю. Потому что все равно придет момент, когда либо мы сами, либо наши близкие уже начнем и начали уже ощущать возраст. Болезнь, восстановление. И вообще философы говорят, что лучшим лекарством является домашний уют. Я на этом закончила по поводу лекарства домашнего, кто как себя ведет, первую часть программы. Но вот как организовать профессиональный уход, правильный, дома, чтобы вы были дома, это очень непростая задача. И вот Виктория Салкиндер, наша дорогая Вика, человек, для которого она намного добрее, чем я, она в этой сфере очень много лет, она знает, что заботиться о человеке, не о людях в целом, а о человеке, это не профессия, это ее призвание. И Вика руководит уникальным агентством, агентство по уходу на дому. И вот ввиду изложенного выше, я сегодня к Виктории обращаюсь с вопросом. Вот какие сложности чаще всего испытывают пациенты? Чего им вообще не хватает? И как выстроить вот эту идеальную координацию со всеми бумажными чиновниками, как я их называю, городские службы? И почему, Вика, твой офис стал тем местом, где есть высокий профессионализм и душевное тепло? Здравствуй, Вика, извини за долгое вступление. Вика, я тебя не слышу. Акмалюшка, непонятно, куда у нас делась Виктория Салкиндер. Может, она все-таки подключится, не могу понять. Вика?
2: Я здесь.
1: А куда ты пропала, я не пойму.
2: А я случайно нажала на... Так, я очень большой technology person. Я нажала себе на микрофон, чтобы себя заблокировать и шумы не издавать, пока вас слушала. Ну и забыла отключить, конечно же.
1: Ты смотри, Вика, ты так не шути, потому что это прямой эфир. Мы идем без задержек, так это не...
2: Зато люди знают, что это прямой эфир. Что мы ничего не подыгрываем, и нам действительно, когда звонят люди, это живые люди, которые могут сказать свое «за» и «против».
1: Ну, в таком случае, Вика, добро пожаловать в эфир. Вот я сегодня рассказала реальную историю, давай... И ты, давай и ты с реальных историй начни, и я тебе вот что скажу. Ты слышала, да? Вот как может такое быть, если пациент 5 дней в неделю ходит на своих ногах, улыбается и красиво одет, ну, допустим, давай ему помогают одеваться, а 2 дня в неделю, субботу и воскресенье, передвигается в инвалидном кресле. Это что такое? Как ты думаешь? Вообще, есть ли у меня право, сразу я это вспоминаю, хочется мне вспомнить, имею ли право, ладно, не будем классиков трогать. Мне все время теперь хочется задать вопрос, то ли ей, то ли ее патронажной сестре.
2: Какой из...
1: Почему такое происходит? Почему 2 дня в неделю только в инвалидной коляске?
2: Потому что одна хомотента позволяет себе, чтобы бабушка с ней себя так вела, а вторая нет. Вот да. И все. Это как папа и мама, которые один вот может быть добрый и вредить ребенку, а второй может быть злой или не злой, но строгий. И тогда он не вредит ребенку, а просто его направляет. Потому что люди, к сожалению, приехавшие сюда, и я говорю, сейчас не имеет значения, это пациент или это хоматент. Есть две категории основных людей, которые одни себя не ценят со стороны пациента, а вторые не ценят себя со стороны хоматента. И наоборот. Одни могут кричать, что это вообще моя служанка, которая обязана мне. Вот как на прошлой передаче нам позвонили и сказали, вот голубцы делают, да, а потом голубцы унесли, и вот вообще Виктория не перезванивает по телефону, мы просили часы поднять. Я сделала очень глубокий такой анализ и инвестигейшн у себя в офисе. Оказалось, что мы разговаривали с этим человеком пару раз, сказали, что нам нужно для увеличения часов этому человеку и семье. И в итоге человек сказал, что, во-первых, очень много лжи, а во-вторых, да, но я бы хотела, чтобы за меня сделали все вы.
1: А что это вы все не сделали? Я что-то не понимаю, да.
2: А мы не можем по закону, нам нельзя, мы не можем звонить в инсурентную компанию и представляться с семьей пациента, и мы даже не знаем, в чем суть и что говорить. И вот так, как мы все не сделали, хотели потревожить, чтобы помогли сделать пациенту часы, да, семья, а им это неудобно. Но при этом они осуждают, как уносит хоматенда голубцы. А поэтому вот здесь это не мой пациент, я не знаю, кто это и что это, но люди просто одни. И здесь это уже не страх, это наглость. И таких много людей. Скажу тебе больше, вот буквально недавно мы не станем лучше, мы не станем хуже, мы не станем беднее, богаче, здоровее или более больными от этой ситуации. Я на это все смотрю очень просто, но девочки мои иногда все-таки еще переживают, когда звонят, умоляют, обманывают, сделайте такое тяжелое положение, сделайте, пожалуйста, медикейт и сервис, там, сын такой-то больной с таким-то ментал диагнозом и все. А потом, оказывается, когда человеку все делаешь, вдруг тебе говорят, а вы нам не нужны, мы хотим пойти там на PPL, а почему вы нас заранее не предупредили, чтобы мы делали не вот так, а вот так? А зачем? А кто вы такие? Это страх или хамство? Это хамство. Поэтому, знаешь, в любой из этих ситуаций ты сам принимаешь ответ, если ты достаточно профессионален, каковым я считаю свое агентство и людей, работающих в нашем агентстве, мы глубоко профессиональные люди. И люди к нам обращаются, и действительно мы даем очень-очень хороший, профессиональный, достаточно теплый сервис людям, стараемся всем, но некоторых мы все-таки к себе не берем, не зовем и даже отказываемся принимать, потому что, люди хамы.
1: Вик, вот. ты мне скажи, значит, для всех, кого заинтересует хорошее профессиональное агентство, работники и пациенты, 917-834-33-43, Виктория Салкиндер. Я называю твое агентство, знаешь, что у вас там такая экосистема салкиндеровская.
2: Экосистема,
1: Вот ты мне скажи, пожалуйста, вообще, на твой взгляд, мы говорим в целом сейчас, да? Чего народу не хватает? Вот мы поговорили о каких-то вот частных таких фрагментарных пациентских взбрыках. Таких взбрыков бывает с обеих сторон, это все понятно. Но у людей есть выбор, и я знаю, что люди идут за тобой, идут к тебе, идут с тобой. Как это так получается?
2: И... Люди идут за спокойствием. Люди идут за уверенностью в завтрашнем дне, и люди идут за спокойствием. Например, сейчас везде в штате Нью-Йорк, да, я думаю, что не только в штате Нью-Йорк, но сейчас пройти, например, сертификейшн на обновление медикейтов, фудстемпов, там, продление каких-то вот государственных программ безумно сложно. Очень много ошибок совершается, очень много неправильно ставится статус иммиграционный, а люди не знают, как правильно указать. Если они живут с дочкой, то это семья, и мы все вместе, или это все-таки я отдельно, и что дальше мне указывать в этих бумагах, или какую сумму, вот сумма, допустим, я должен указывать там вместе с дочкой или отдельно, но она же вроде бы мне покупает еду. То есть у нас другой менталитет, у нас выходцев из СНГ отношение к семье немножко другое. И за счет того, что вот это происходит, неправильно заполненные документы в Medicaid стреляют людям в спину. И очень многим поголовно просто сейчас закрывают Medicaid. И, к сожалению, дело не в том, что останавливается просто сервис, который, если ты знаешь как, то можно восстановить тут же. Но еще и у людей они не могут получить лекарства. И сколько я слышу отзывов, мое агентство мне сказало: разбирайтесь сами. А как разбираться? Они не знают. Как?
1: Ну вот смотри, агентство же, Вик, извини, вот я тебя перебиваю, люди же воспринимают агентство, вот у меня есть работник, он ко мне приходит, там, ну, условно, 5 часов в день, и все, и агентство отвечает за этого работника, но это же, это как бы не
2: это
1: остров,
2: правильно.
1: Это не остров, это же, смотри, там есть город, штат, вот про лекарства ты сейчас сказала, Леша Наксон разместил у себя на странице в Фейсбуке, я вчера обалдела, там как не будет, не дочитала до конца, увидела просто по названию, там такая борьба уже началась между комментаторами, кто-то пишет: меньше народа, больше кислорода, кто-то там так и надо, кто-то в ужасе. Лекарство, какая-то часть медикейта не будет покрывать, все это уже вступило в силу, и многие сотни тысяч американцев лишились возможности к доступу необходимых лекарств. И я говорю к тому, что город, район, штат, федералы, бумаги, запросы, фонды, гранты, соцработники, врачи, там.

0: А потом уже, когда ты определяешь, какой диагноз и в чем проблема, ее уже нужно направить, куда идти, в какую дверь стучать. И это не означает, что тебе откроют ее с первого раза, когда ты туда постучал или позвонил. Но вот в этом заключается то, что наше агентство уникальное, оно другое, и я могу так сказать, и это правда, мы действительно другие, мы действительно уникальны, мы выслушиваем людей. Я всегда дам совет, если человек не хочет быть с нами в агентстве, я подскажу, я проведу с человеком какое-то время по телефону, я или мои девочки, но, ребят, не обижайтесь, дальше мы с вами не идем. Мы идем, мы делаем все от начала до конца только с людьми, которые хотят быть частью нашей семьи, частью нашего агентства. Нас просто на все не хватает. Еще наш бизнес, знаешь, можно назвать таким luxury concierge, сервисом, который помогает сделать вот one-stop shop, скажем так. То есть мы помогаем внутренне делать все. Для этого мы учимся, я направляю своих девочек, мы направляем, мы принимаем решения, и от этого мы можем позволить и помочь себе намного другим, помочь себе помогать другим людям. Но, опять же, если вы просто звоните мне поболтать, не звоните. Я не в плохом смысле, а если вы звоните мне просто получить как бы всю информацию, 2 часа провести со мной на телефоне, а потом сказать, что я вам никогда не перезванивала, не звоните. Если вы звоните просто пофамильярничать со мной по телефону, тоже не звоните. Если вам реально нужна помощь, и мы постараемся вам обязательно помочь, подчеркиваю, то есть если вы становитесь частью нашей семьи, пожалуйста, мы все доделываем от А до Я, вплоть до того, что мы снимаем коды за пару дней, восстанавливаем сервис, останавливаем то, когда у вас иншуренсная компания пытается забрать часы, увеличиваем часы, звоним вашим докторам, получаем справки. У нас есть программа, при которой еврейская организация, пока мы поднимаем часы, в некоторых zip-кодах может добавить там, от 15 до 25 часов в неделю, месяца на 2, на 3, пока идет процесс, и это существенно. Существенная помощь для тех людей, которым это нужно, особенно те, у кого есть деменция, есть еще одна программа. Вот. То есть, например, те люди, которые звонили до 1 февраля 2026 года, пытались звонить на NHTD-программу, это Nursing Home Diversion Program, пытались звонить и не дозвонились. А звоните нам, мы вам поможем оформить эту программу. Да, это не быстро, but это все можно сделать, если правильно к этому отнестись. Молодые люди, у которых был, например, строк, и женщина или мужчина, я не знаю, 30, 40, 50 лет, 55 лет, которые не думают, что они могут получить сервис NHTD-TBI, могут получить и таким образом поддержать и свою семью тоже, что вы не сваливаетесь полностью на руки своих близких, которым вынуждены работать, платить за квартиру и разрываться, оставлять больного человека одного, например.
1: Это ты сейчас подчеркнула специально возраст, да, я так поняла, что не пенсионеры, речь не о пенсионерах, понятно.
0: Речь не о пенсионерах. Например, не дай бог, вы где-то работали на стройке, а у вас легальный статус, вы работали на стройке, вы упали, повредили себе

0: позвоночник ударились головой, у вас было сотрясение мозга. Или, например, авария. Вы ехали, вы были в аварии, и, допустим, вы ударились головой, у вас что-то произошло, какая-то любая neurological проблема, и это до 63-4 лет у вас был инсульт или еще что-нибудь такое, не стесняйтесь, звоните. Многие об этом не знают. Очень сложно оформить этот сервис, но это возможно. И тогда вы получаете 24 часа сервис, и ваша семья, ваша супруга или кто бы, мама с папой могут ходить при этом на работу, просто выйти в магазин, потому что вы, допустим, будете присмотрены. И стесняться не нужно. Не нужно после тяжелейшего обширного инсульта стараться бежать назад на работу, чтобы получить еще один инсульт, потому что вам нечем, не на что купить продукты. Такое тоже я видела. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь, давайте вместе попробуем, может быть, мы чем-то сможем вам помочь. Вот, родители есть, дети, которые попадают в беду, например, что-то где-то когда-то выпил и получил травму, кровоизлияние в мозг, например, или в молодом возрасте, и родители потом стесняются сказать, что моему сыну 30 лет, и вот был такой нехороший экспириенс в жизни, вот так у человека получилось, потому что, не стесняйтесь, это болезненно, к сожалению, не жалеет никого, и здесь неважно, каким образом ты получил травму, и что-нибудь у тебя нарушены какие-то когнитивные функции. Не стесняйтесь с этим, обращайтесь.
1: Вика, дай номер телефона, напомню. 917-834-33-43. 917-834-33-43. Вика, вот к тому, что ты сейчас сказала. Скажи, пожалуйста, а вот если у человека та ситуация, которую ты описываешь, а у него и он в госпиталь вышел из госпиталя домой, и ему стали приходить вот эти все медицинские счета с какими-то космическими совершенно цифрами, и он не сделал вот это, не оформил себе Medicaid, там, допустим, находясь в госпитале, с таким кейсом будешь работать?
0: Буду. Буду делать, буду помогать, получить, тем более, что Medicaid оплачивает биллы 3 месяца назад.
1: Ага.
0: Вот это если оформлять Medicaid, да. А вот а все зависит еще очень много от статуса. То есть если сейчас это, к сожалению, связаны руки и ноги, если у человека легальный статус, то есть грин-карта или гражданство, да, смогу, помогу, и все, чем смогу, помогу. Вот. А вы можете обратиться ко мне либо просто за советом, и я направлю вашу семью, если я знаю, относится это только к штату Нью-Йорк. Еще у меня есть ребята, с которыми я работаю в Филадельфии, Нью-Джерси. К сожалению, я там другие законы, я помочь не могу, хотя сама живу в Нью-Джерси. Вот, есть люди, которым нужно просто подсказать, сказать, пожалуйста, всегда подскажу, скажу, направлю. Но не ждите от меня, что я возьму ваши документы, поеду на 8-ю программу и буду там днями и часами это делать. Сори, этого я не делаю, моя команда не делает. А все те, кто остается с нами, подчеркиваю, становятся нашими клиентами, нашей семьей. А хочу передать привет Мальвиночке, моей дорогой. Это новая сестра в нашем, у нас уже, как, знаешь, как, наверное, скажут, секта.
1: Секта не скажет. Это дом, где начинается забота. Это дом, где вам не только чашку чая нальют и кофе, а там, где вам...
0: Кофе и коньяк.
1: Да, уделят время. Вот это... И никуда не будут торопиться, где вы придете, вас встретят, вы придете, как будто вы пришли к кому-то в гости своему дорогому и близкому человеку, и вам гарантировано... отсутствие шаблона, что здрасте, заполните, распишитесь, принесите. То есть здесь детально рассмотрят. И это очень важно. Почему вопрос прозвучал про медицинские счета? Потому что вот попросили задать этот вопрос очень многие люди, просто когда это получают, они боятся обратиться, даже когда что-то серьезное случается, потому что это неприподъемные совершенно суммы. В любом случае, пожалуйста, звоните Виктории Салкиндер. Это действительно уникальный офис. Вам будет житься и легче, и спокойнее, потому что, когда вы доверяете заботу профессионалам, вы принимаете наиболее мудрое решение. Любовь любовью, а когда люди знают, куда, когда, кому, почему, сколько... Вот это не просто какое-то чиновничье.
0: Знаешь, очень часто, распишитесь, да, извините тебя, а мне приходится людям говорить, и надеюсь, что не звучу как хамка, но мне приходится людям говорить: подождите, остановитесь, а теперь давайте начнем все сначала. Я задаю вам вопросы, а вы мне на них отвечаете, потому что иногда человека нужно просто... У ребенка особенно попадает такая ситуация. Кстати, вот к нам пришла Ирочка, это моя землячка из Харькова. Вот,
1: Вика, за одну минуту про, да, Ирочку рассказывай.
0: Справлюсь. Про Ирочку ты просила из своего опыта, рассказываю. Но вот иногда нужно просто строго сказать: остановитесь, никаких истерик, и мы с вами идем вместе за руку. Слушайте, и у вас все получится.
1: Вика,
0: такое тоже часто бывает.
1: Вика, в любом случае тебе спасибо огромное, всей твоей команде. У вас обалденный труд, благородный. И спасибо за вашу душевность и за это плечо, которые вы всегда готовы подставить людям в самые непростые жизненные моменты. 917-834-33-43, 917-834-33-43. В эфире была Виктория Салкиндер, Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Берегите себя и своих близких, пожалуйста, и обращайте на своих родных более пристальное внимание. Акмалюшка, спасибо, Вика, спасибо.
0: Поклон. Всего доброго.
1: Хороших выходных, пока.
0: Вам также.
2: Час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
1: С вами Павел Куклин, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Разведсообщество нашей страны официально заявило о подозрении иранских государственных хакеров в попытке атаки на автоматизированные системы управления водоснабжением в штате Миннесота. Инженерам удалось вовремя перехватить вредоносный трафик. Угрозы загрязнения или отключения воды для населения нет. Компания Anthropic, один из мировых лидеров в области искусственного интеллекта, объявила о взломе своих внутренних серверов. Примечательно, что взлом был осуществлен не людьми, а автономными агентами искусственного интеллекта сторонней структуры. Это уже второй подобный случай за последнюю неделю. Ранее о выходе тестового искусственного интеллекта за пределы изолированной среды сообщали в OpenAI. Законодатели в Капитолии уже призвали к немедленным слушаниям по кибербезопасности, заявляя, что неуправляемый искусственный интеллект превращается в реальный фактор международной угрозы. Трамп в своей соцсети Truth Social объявил о достижении соглашения по полному разоружению группировки «Хамас» и поэтапному выводу израильских войск из сектора «Газа». В свою очередь, член переговорной делегации «Хамас» Гази Хамад заявил, что группировка не сделает ни единого шага по разоружению до тех пор, пока израильские силы полностью не покинут Газу и не начнется масштабное восстановление инфраструктуры. Официальный Иерусалим пока воздерживается от детальных комментариев, однако наблюдатели отмечают, без четких гарантий безопасности для обеих сторон практическая реализация плана Трампа остается под большим вопросом. В командовании НАТО подтвердили факт падения российской ракеты на территории Польши. Инцидент произошел накануне во время массированной воздушной атаки по объектам критической инфраструктуры Украины. Падение произошло в лесистой местности, никто из мирных жителей не пострадал, разрушение на земле не зафиксировано. Польша уже инициировала консультации со смежными государствами блока для усиления систем ПВО и контроля на границе. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidzan Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzanradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп поставил под сомнение передачу Украине лицензии на ракеты для систем «Патриот». Стратегический нефтяной резерв США приблизился к одному из самых низких в истории уровней. «Хамас» подтвердил согласие на разоружение в обмен на вывод армии Израиля из Газы. Все европейские сборные пригрозили бойкотировать чемпионат мира по футболу 30-го года из-за планов ФИФА продать часть прав на турнир семье Трампа. Глава департамента здравоохранения Роберт Кеннеди-младший запустил онлайн-шоу о здоровом питании. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 65%, 83% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
3: Служба информации Davidzan Radio. Новости в реальном времени.
4: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
5: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби, 2114 Браун-стрит, между Эвенью и Ви, 718-368-1817. Бэмби, 368-1817.
4: Счастливое детство начинается здесь.
6: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
8: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
11: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прохин.
16: Опыт. Мудрость.
17: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: В дентал-офис в Мидвуде на работу требуется дентал-ассистент с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.

0: Нью-Йорк.
1: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овесов и программа «Караван». Будьте с нами на солнечной стороне жизни.
2: Программа «Караван». Шап с нами.
3: Музыку в программе «Караван» лучше один раз послушать, чем говорить, какая она хорошая.

0: Добрый день, дорогие друзья, добрый день всем тем, кто дружит с хорошим настроением, вы на правильной волне, дорогие мои, конечно же, это программа «Каравана», потому что пятница с часу до двух, популярный радиоведущий Борис Овезов и не менее популярный выпускающий редактор Паша Куклин доставляют положительную музыку в ваши сердца, чтобы вся неделя у вас была классная. Огромное вам спасибо, что слушаете, спасибо, что пишете, люблю вас и, конечно же, господа, наша программа – это значит хорошее настроение. Оставьте все свои серьезные мысли где-нибудь на ближайшей остановке. Расправьте плечи, улыбнитесь и отправьтесь вместе с нами туда, где солнце светит ярче, море шумит громче, а настроение поднимается само собой. Вы на правильной волне, я вас приветствую от души.
1: Тихий музыка, сердца муслада в мире, звучит программа «Караван».
0: Ну что, господа, конечно же, пятница, последняя июля. С каждым летом время все быстрее. И запомнить вкус его смогу ли? Не угнаться мне за стаи дней. Засыпаю в середине мая, а глаза открою, снег кружит. Время, будто жулик, промышляет, не оставив мне минут прожить. Чтобы не спеша, помягче, что ли, чтобы насладиться тишиной. А вокруг так много слез и боли. Много для других, прошу, постой. Потому теперь так время скачет. Страшно среди нас ему видать. Лето дни свои в секундах прячет, чтобы поскорее уже удрать. Отцвели пионы, липа тоже, молодая высохла листва. Не туда смотрели долго, боже, не на то мы тратили слова. Мотыльки надежды упорхнули, в сердце есть любовь, но крепко спит. Пятница, друзья, последнее июля, новый август. Верю, быстро пролетит. Сегодня, господа, у нас особенный маршрут. Наш караван движется по горячим летним дорогам, заезжает на солнечные пляжи, сворачивает к морю, а потом обязательно останавливается там, где начинается самое интересное, там, где живет любовь. Тема нашей сегодняшней программы проста: лето, море и любовь.

Мне очень приятно, друзья, что вы прильнули к радиоприемникам и с нетерпением дожидаетесь то, что будет литься с Вон Дэвидсон Радио. Паша прав. Последний день июля. Спасибо, Паша.

Ну что, господа, этими ритмами зажег ваше сердце, и вы в предвкушении того, что будет дальше. А дальше будет лето, море и любовь.

0: В эфире музыкальная программа Бориса Аветзова «Караван, караван, караван».
1: Ой, Борис Аветзов, «Караван» — это хорошо.
2: Слушай, так хорошо и так приятно, что даже кушать не могу.
3: Ну и сразу, господа, хочу поблагодарить от своего имени, от вашего имени, мебельный салон «Экспо Фёрничер», который является прямым поставщиком мебели в Америку. И у нас действительно появилась уникальная возможность, друзья, приобрести мебель отличного качества на любой вкус и по небывало низким ценам. Познакомьтесь в своей жизни с интересным человеком, с владельцем этого прекрасного мебельного салона Фархадом. Заходите, 9540 Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв. Или предварительно позвоните, чтобы попасть точно на него, 718-459-0504. Пообщайтесь, вы получите море удовольствия. Конечно же, получите гору информации, именно позитивной информации, и вам всегда будет хотеться, скажем так, возвращаться в мебельный салон «Экспо Фёрничер», чтобы выбрать себе мебель и, в конце концов, пообщаться с интересным человеком. Фархад, огромное спасибо!
0: В эфире музыкальная программа Бориса Аветзова «Караван, караван, караван».
1: Ой, Борис Аветзов, «Караван» — это хорошо.
2: Слушай, так хорошо и так приятно, что даже кушать не могу.
3: Ну и вкратце пробегусь по нашим турам. Остался единственный тур в этом году, я думаю, 6 октября по 16, господа. Отправляемся в незабываемое путешествие по жемчужинам Великого Шелкового пути. Ташкент, Самарканд, Бухара и все ваши любимые города по желанию. Это, господа, не просто тур, хочу отметить, а настоящее погружение в историю, культуру, восточное гостеприимство и атмосферу древних городов. Вас ждут величественные медресе, синагоги, лазурные купола, шумные базары, изысканная национальная гладкошерная кухня и вдохновляющие встречи, господа. Борис Аветзов, как дизайнер путешествий, приглашает вас и гарантирует вам, что все будет хорошо. Едем в Узбекистан с Борисом Аветзовым с 6 октября по 16. Звоните 646-427-5737. Вся информация на сайте www.borisavezov.com. Жду ваших звонков.
4: Стихи, музыка, сердца, муслада в мире. Звучит программа «Караван».
3: Ну а мы продолжаем, господа, и первое слово мы говорим «лето». И уже хочется открыть окно, включить музыку погромче и куда-нибудь поехать. Летом вообще все происходит намного быстрее. Знакомство становится случайнее, прогулки длиннее, разговоры откровеннее. А обещания, скажем, «Лена, ну давай еще 5 минут посидим», почему-то регулярно превращаются на 2.

0: Да. Вообще хочу отметить, господа, что летом, конечно, никаких возражений не принимается. Потому что именно летом хочется жить не по расписанию, а по настроению. Хочется встречать рассветы, провожать закаты, гулять до позднего вечера и вдруг обнаружить, что время куда-то просто исчезло.
1: Нельзя сбегать.

Да, друзья, согласитесь, что самое замечательное в лете – это то, что оно напоминает нам, что счастье может быть очень и очень простым. И это все лето. Конечно, эти ритмы облагораживают наше пребывание в этом времени сезона, господа, но у лета ведь есть прекрасная часть, без которого лето – это не лето. Самая важная часть лета – это все-таки море. Скажите «море», и вы сразу слышите прибой. Или эти слова. Там, где чайки с волнами спорят. Там, где нет любви и начала, но камень просто влюбился в море. Но море этого не замечало. Море тихо ласкало берег, и случайно камня касалось. Камень собственным снам не верил. Камню это чудом казалось. Он любил море каждую каплю. Стал он гладким и робким вскоре. И, набравшись смелости как-то, обо всем он признался морю. Море тихо ему улыбнулось. Слезы камня ведь морю чужды. Откатилась, потом вернулась. Море просто хотело дружбы. Камень высох, в песок зарылся. Безмятежно плескалось море. Камень трещинами покрылся и рассыпался в пыль от горя. Волны камень с песком смешали. Чайки рыбу искали глазами. А вот вам когда-нибудь предлагали оставаться просто друзьями?

Да, друзья мои, когда мы говорим море, так что сразу хочется сказать и любовь. Потому что тут никакая логика не поможет. Любовь вообще редко спрашивает разрешения. Она просто приходит, садится рядом и говорит: ну что, друг, поехали. И вот наш караван сегодня...

Я думаю, что сегодняшний день будет наполнен музыкой, улыбками и ощущением маленького праздника. Да, вот именно праздника. Ведь лето – это не только температура на градуснике. Лето – это состояние души. И хорошие музыки в программе «Караван» на Дэвидзон Радио. Ведь можно просто идти обычной улицей. Но если солнце светит, музыка играет и настроение хорошее, кажется, что ты уже где-то на набережной. Да-да-да, друзья, на набережной можно пить самый обычный лимонад. Но если рядом хорошие люди, он вдруг становится коктейлем счастья. Можно даже никуда не уезжать этим летом, потому что иногда настоящее путешествие начинается не с билета, а с хорошей песни.

Да, господа, именно поэтому сегодня мы отправляемся в путешествие вместе. Наш караван не требует чемоданов. Не нужно собирать паспорт, искать зарядку от телефона или проверять, выключен ли утюг. Вам понадобится только одно – хорошее настроение. Ну и, возможно, немного места для танцев.

0: Ну что, дорогие друзья, первая часть программы «Хорошего настроения караван», где Борис Овесов у микрофона и Паша Куклин у пульта, подошла к своему логическому завершению. Я надеюсь, что вы остаетесь с нами на нашей веселой волне. И я верю в то, что реклама пролетит очень быстро. Поэтому, господа, звоните к своим родным и близким, получайте порцию хорошего настроения. Ну, а мы приглашаем Ее Величество рекламу.
1: Вот так всегда. На самом интересном месте.
2: Шутки есть, тут и смех, есть, тут и музыка для всех. У нас тут эфире караван, а ну заходи, реклама Ян.
3: Очень правильно решил. Только я вечно к этому не буду иметь никакого отношения.
4: Да нет, не беспокойся, это сделают совершенно посторонние люди.
3: Да. И не из нашего района.
4: Да, конечно.
5: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
6: Новости на Дэвидзон Радио. Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Трамп публично дал понять, что может отозвать или перенести на следующий год номинацию Тодда Бланша на пост генпрокурора. Причиной задержки стало жесткое сопротивление внутри республиканской партии. Два сенатора-республиканца, завершающие работу в Сенате, наотрез отказались голосовать за кандидатуру Бланша до тех пор, пока администрация не пересмотрит соглашение по реформе налоговой службы. Эксперты отмечают, что Трамп не хочет идти на уступки уходящим сенаторам, поэтому процедура может затянуться до обновления состава Сената. Председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш сохраняет предельно сдержанную и жесткую коммуникационную стратегию, отказавшись давать рынку сигналы о скором снижении процентных ставок. Отсутствие мягких ориентиров вызвало масштабную распродажу на рынке государственных облигаций США. Инвесторы требуют от ФРС ясности в отношении антиинфляционной стратегии. Однако Уорш дает понять, что регулятор будет опираться исключительно на жесткие сухие цифры, а не на ожидания Уолл-стрит. Все страны Европы объявили о бойкоте чемпионата мира 30-го года из-за планов ФИФА по продаже прав на соревнования. Президент ФИФА Джани Инфантино хочет продать долю в соревнованиях частным инвесторам, в том числе зятю Трампа Джареду Кушнеру.
6: Служба информации Дэвидзон Радио. Новости в реальном времени.
8: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401k, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
9: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
10: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Орешек знаний тверд, но что ни говорите, нам расколоть его поможет Братславский об эрудите.
13: Программа «Эрудит» с Михаилом Братславским каждую пятницу с 4 до 5.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Музыку в программе «Караван» лучше один раз послушать, всем говорить, какая она хорошая.
2: تعزوبة زحت خد ميكروب زاد حد ما مسحكي توماس قلب بالقلب كله مش بحاشلو قلبي
3: Приветствую вас еще раз, дорогие мои. Спасибо, что остались на нашей веселой волне. Вообще, Дэвид Зон Радио на протяжении 21 года столько добра вывело в свет, столько интересной музыки и информации. Спасибо огромное нашей компании. Дэвид Зон Радио, господа, одна из самых популярных радиостанций. Спасибо огромное за то, что вы есть у нас. Да, господа, сегодня музыка хорошего настроения, и слоган наш, конечно же, невероятно интересный. Самое главное, господа, мы понимаем то, что музыка, которая звучит, умеет делать удивительные вещи. Она может превратить обычный вечер в приключение, может напомнить о человеке, которого вы давно не видели, а может вернуть нас в один конкретный день, когда было солнечно, тепло и казалось, что впереди бесконечное количество счастливых дней. У каждого, господа, своя музыка, но таковая есть всегда. Но, конечно, друзья мои, мне бы хотелось прежде всего еще раз вам напомнить, что наша программа выходит благодаря нашим щедрым спонсорам. Мебельный магазин «Экспо Фёрничер» всегда ждет вас, друзья. Спешите, получите удовольствие. Дело в том, что сегодня не так много людей, кому можно раскрыть душу. Но владельцу компании «Экспо Фёрничер» вы можете поделиться самым сокровенным, и он с вами всегда найдет тему. И самое главное, что, уходя, вы обязательно закажете какую-то часть интерьера, счастливый интерьер в будущем в вашем доме или в квартире, господа. Красота и уют создается только в мебельном салоне «Экспо Фёрничер» 9540, Квинс-бульвар, между 62 и 63 драйв. Телефон 718-459-0504.
4: В эфире музыкальная программа Бориса Авезова «Караван».
5: Ой, Борис Авезов, «Караван» – это хорошо.
6: Слушай, так хорошо и так приятно, что даже кушать не могу.
3: Ну и сейчас, друзья мои, конечно, напоминаю то, что мы переходим к третьему слову нашей сегодняшней темы – это любовь. Любовь летом, господа, особенно заметна. Она появляется совершенно неожиданно. Например, человек идет за мороженым и возвращается уже с историей на всю жизнь. Согласитесь, такое тоже было. Или кто-то просто решил искупаться в море, а потом обнаружил, что вместе с купальными принадлежностями оставил на пляже еще и свое сердце. Вот такая одна летняя романтика.
7: Принесет ветер облака, устремятся

Да, господа, любовь, море, солнце и, конечно же, музыка. А люди? Да, люди обязательно. С ними ведь хорошо молчать и еще лучше смеяться. Вот ветер, скажем, который растрепал волосы. Вот песок, который каким-то загадочным образом потом оказывается абсолютно везде. В сумке, в обуви, в машине и, кажется, даже в мыслях. Но мы не будем жаловаться, потому что этот песок счастливых воспоминаний. И пусть его будет больше.

У меня за 20 лет по миру столько интересных артистов и музыкантов. Конечно, я отбираю себе самых-самых толковых, самых интересных и предоставляю в эфире. И вот сегодня новиночка от Романа Тавмасяна. Да, друзья, если у вас прекрасное настроение, берегите его, это самое главное. Если настроение пока не очень, ничего страшного, наш караван как раз и приехал вовремя, чтобы поднять вам настроение. А сейчас, друзья, будем заряжаться умной музыкой, потому что иногда для хорошего настроения нужен всего лишь один правильный припев или интересный поворот, или правильная гармония, а иногда целый музыкальный марафон.

Представьте себе, друзья, что вы идете вдоль моря. Солнце медленно опускается к горизонту, небо становится золотистым, волны спокойно накатывают на берег, и где-то неподалеку смеются люди, и играет то такая музыка. Вот именно такая, под нее хочется просто слушать жизнь. И вдруг вы понимаете, вот оно, счастье. Не огромное, не громкое, не обязательно дорогое, а просто настоящее счастье.

Почему люди любят счастье именно летом? Потому что его скрыть никак нельзя. Оно умеет именно в это время года создать, замечать то, что обычной суете мы часто пропускаем. А летом мы помним и чувствуем все. Скажем, запах свежего воздуха. Согласны? Тепло солнца, шум моря, смех друзей, случайную встречу, красивый закат, в конце концов. Вы со мной согласны, господа? И даже обычный вечер, который неожиданно становится незабываемым. А любовь, друзья, любовь умеет делать все это еще ярче. Когда рядом человек, который тебе дорог, даже самая обычная прогулка становится приключением.

Да, дорогие мои, конечно же, программа «Караван» не предлагает вам искать идеального лета. Не нужно ждать какого-то невероятного момента, друзья. Создайте его сами. Хотите море? Найдите возможность увидеть.

0: Да, господа, лето начинается не с календаря. Лето начинается с нашего настроения. И сегодня мы официально объявляем: лето, друзья, продолжается, даже если остался только август. Даже если за окном, скажем, облака, даже если идет дождь, даже если отпуск закончился. Потому что летнее настроение можно носить с собой. Оно помещается в карман. Да, именно в карман. Его не нужно оформлять где-то в багаж. А оно совершенно бесплатное. Главное не забыть о том, что мы действительно наслаждаемся жизнью. Ну а теперь представьте наш караван. У него нет конечной остановки. Он движется туда, где звучит исключительно хорошая музыка. Туда, где люди улыбаются. Туда, где громче встречается, конечно же, небо. Небо с вашим настроением, и ваше лицо погружается в солнечные лучи. Туда, где вечер начинается с вопроса: «Ну что? Куда сегодня?» И заканчивается словами: «Как же хорошо сегодня было!» Вот такой маршрут, господа, нам больше нравится.
1: Всегда со мною будешь ты одна, на-на-на. Лето вперед, лови момент, теряй контроль.
0: Лови момент, теряй контроль.
1: Всегда.
0: Без лишней суеты, без расписания. Только дорога, музыка и настроение. Ну а если рядом еще любимые люди, вообще, друзья, прекрасно, согласитесь. Поэтому, дорогие друзья, пусть этим летом у каждого из вас появится хотя бы одна история, которую потом захочется рассказывать много-много лет.

0: прощай, гудбай. Плывет по морю пароход, развеет печаль, капитан поет для нас.
1: Да, друзья, вот такая вот история, веселая история сегодня в программе «Караван» прозвучала. Музыкой, с текстом. Конечно же, пусть будет море, пусть будет музыка, пусть будет смех. И пусть будет немного безумия.

Да, господа, не бойтесь радоваться простым вещам. Не бойтесь танцевать, даже если никто больше не танцует. В конце концов, не бойтесь громко смеяться. Не бойтесь говорить добрые слова, мечтать. И точно не бойтесь начинать что-то новое.

Я больше чем уверен, что песня программы «Караван» возвращает вам улыбку. Ну а встреча с нами, которая обязательно состоится когда-нибудь, будет началом прекрасной истории. Потому что «Караван», Борис Овезов и, конечно, Паша Куклин уже 20 лет с вами радует, несут с Волны Ведун Радио исключительно позитив. Именно поэтому, господа, мы сегодня говорим о лете, море и любви. Потому что мы хотим, чтобы в вашем сердце было всегда солнце.

0: عزوبة توزي حتخد ميكروب زي في حد لو مسحكي توم مازي جنف بالجنف كل مش بحاشي لو جنفي
1: دودني باري زابيزو فراغراما كاراوان
2: بامباربيا كيرغودو.
3: Ну и, конечно, спешу еще раз напомнить вам, приобретая мебель в Expo Furniture, вы действительно меняете жизнь к лучшему. 9540 Виз Бульвар, между 62 и 63 драйв, щедрый владелец Фархад ждет вас всегда с Рахат Лукумом и зеленым чаем. Получите удовольствие, восседая на богатейшем, дорогущем кожаном диване, где напротив висит невероятно дорогой экран и где постоянно идет ролик о том, что действительно выгодно покупать мебель Expo Furniture. 718-459-0504. Господа, мы ждем вас в мебельном салоне Expo Furniture.
4: Тихий музыка в самом сладом мире. Звучит программа «Караван в эфире».
3: И напоминаю, что с 6 по 16 октября Борис Овезов и прекрасная группа, которая уже собралась, у нас осталось 4 места. Мы отправляемся по дорогам Шелкового пути. Ташкент, Самарканд, Бухара. И по желанию в любой ваш город, пожалуйста, будет организована машина. Господа, напоминаю, что это не просто тур, а настоящее погружение в историю, культуру, восточное гостеприимство и атмосферу древних городов. Вас ждут величественные медресе, синагоги, лазурные купола, шумные базары, изысканная национальная гладкошерная кухня и вдохновляющие встречи. Я, как дизайнер путешествия, гарантирую, что с моей стороны будет интертеймент потрясающий, который будет вас зажигать. Вы получите 10 незабываемых дней, которые будете помнить всю свою жизнь. Звоните мне 646-427-5737, 646-427-5737, или вся информация на сайте www.borisovezov.com. Жду ваших звонков, друзья мои. И, наверное, уже этой композицией буду с вами расставаться. Спасибо, что были сегодня со мной. Люблю вас, потому что вы меня вдохновляете. Все те, кто меня слушают и искренне любят, я отвечаю тем же самым. Все мои программы для вас. Огромное спасибо нашей радиостанции «Паш Куклин». Я надеюсь, что мы в воскресенье с вами встретимся в популярной программе «Поздравления». Люблю вас. Пока.

0: так всегда. На самом интересном месте.
1: Слушайте, объясните толком, что происходит?
2: А что объяснять? Давай на выход. Все, приехали мы, прилетели мы. Полет окончен мы. Все, до свидания. Это спасибо, что воспользовались узбекскими авиалиниями. Да. Это все. Сказала, все получилось.

0: Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны. В Нью-Йорке 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. В штате Джорджия завершился громкий судебный процесс, который фиксирует новый прецедент в американской юридической практике. Колин Грей, отец подростка, устроившего стрельбу в школе, был приговорен к 15 годам лишения свободы. Суд признал Грея-старшего виновным в преступной халатности и непреднамеренном убийстве за то, что он подарил своему 14-летнему сыну боевое оружие, зная о его нестабильном психическом состоянии и предыдущих угрозах в социальных сетях. Прокуроры подчеркнули, что данный приговор – это четкий сигнал для всех родителей. Ответственность за хранение оружия и предотвращение трагедий лежит не только на несовершеннолетних, но и на взрослых, которые обеспечивают им доступ к смертоносным средствам. Сегодня, 31 июля, в Нью-Йорке и по всей стране истекает срок действия федерального контракта, финансирующего бесплатную юридическую помощь несовершеннолетним иммигрантам, пересекшим границу без родителей. В результате тысячи детей и подростков в Большом Нью-Йорке оказываются перед риском защищать себя в иммиграционных судах самостоятельно. Ситуация осложняется тем, что федеральные власти резко ускорили назначение слушаний по предоставлению убежища. Администрация мэра Зорана Мамдани и городские правозащитные организации ищут экстренные способы перенаправить муниципальные гранты, чтобы не допустить массовых депортаций детей без рассмотрения их дел по существу. Юристы заявляют, что лишение детей защиты нарушает базовые гуманитарные нормы и намерены оспорить решение о закрытии контракта в федеральном суде. Известный фармацевтический гигант Regeneron объявил лауреатов престижной ежегодной премии с призовым фондом в $150,000. Главную награду в категории постдокторантуры и грант в размере $50,000 получил исследователь из Нью-Йоркского университета Саймон Викьони. Ученый представил инновационный проект по использованию кристаллической решетки ДНК в качестве программируемого инструмента для сверхранней диагностики онкологических заболеваний. Основатель компании доктор Джордж Якополус на церемонии вручения отметил, что именно такие смелые идеи молодых ученых Нью-Йорка способны кардинально изменить будущее мировой медицины и спасти миллионы жизней. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп поставил под сомнение передачу Украине лицензии на ракеты для систем «Патриот». Стратегический нефтяной резерв США приблизился к одному из самых низких в истории уровней. Хамас подтвердил согласие на разоружение в обмен на вывод армии Израиля из Газы. Все европейские сборные пригрозили бойкотировать чемпионат мира по футболу 30-го года из-за планов ФИФА продать часть прав на турнир семье Трампа. Глава департамента здравоохранения Роберт Кеннеди-младший запустил онлайн-шоу о здоровом питании. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 65%, 83% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program в СК Learning Center.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прахин.
9: Опыт.
10: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
13: Может быть, мы не умеем жонглировать. Или летать под куполом, или показывать фокусы. Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
14: хорошо получается.
13: Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием.
12: Дэвидсон Радио.
13: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
12: 620 АМ.
15: Здесь не остановимся.
12: Дэвидсон Радио.
16: Жизнь дарит нам множество историй. И некоторые из них можно рассказывать со сцены, а другие только за столом в кругу друзей. Поэтому мы решили сесть за стол, пригласить друзей и делиться своими историями в микрофон и даже на камеры. Привет, меня зовут Илья Акселерон, а это наш с Яном Левинзоном дружеский подкаст «От реки до моря. Израильские истории».
17: Ян,
18: да.
17: Разрешите сегодня я представлю нашу гостью?
18: Разрешаю вам.
17: Анна Барска-Раева. Газета «Маариф», радио «Канрека».
18: Так.
17: И, я уверен, очень приятная собеседница.
19: Анна Раева. Израильская журналистка, политический обозреватель газеты «Маариф», много лет освещает работу Кнессета, а также ключевые события израильской и международной политики.
17: Привет.
20: Привет, здравствуйте.
18: Здравствуйте, Аня. Я вам хочу
20: сказать, после такого богатого анонса, в смысле,
18: почему богатого? Это мы не очень еще разошлись так чуть-чуть. Я хочу вам сказать большое спасибо, что вы пришли. Я вас много раз видел, слышал. Ну, теперь могу сидеть с вами недалеко.
20: Большое спасибо, что пригласили. Я вас много раз видел.
17: На самом деле, мы очень переживаем, потому что как-то у нас такой формат, он такой легкий, да, а ты... Мы давно знакомы, поэтому я как бы на «ты». А ты человек очень серьезный. Ну, и имидж у тебя серьезный. Мне кажется, что ты соответствуешь своему имиджу.
18: Вот у нас сегодня был скандал. Мне так вообще не кажется. То есть, конечно, серьезная девушка, но не прямо так очень серьезная. Такая, в меру,
20: работа такая, тематика такая,
18: серьезная.
20: Да, нелегкая.
17: Ну, постараешься немножко сегодня на часик отложить
20: собой,
17: работу
20: да.
17: в сторону.
20: Конечно.
18: Мы специально для этого разрешили.
20: Они пытались убрать телефон от меня, но...
18: Они давили на вас, что вы убрали, выключите мобильный телефон.
20: Но я не сдалась, да.
17: Мы собираем израильские истории, поэтому хотелось бы начать с какого-то воспоминания о первой истории, которую эта страна тебе подарила.
20: Я подумала о том, что надо начинать с истории, которая не связана с работой, потому что мы уже пришли к выводу, что это тяжелая тематика, и вдруг поняла, что первое, что мне приходит в голову, это опять история, связанная с работой.
17: Давай.
20: Да, она не была особенно легкая, потому что, мне кажется, первый раз... Может, или второй. Один из, так сказать, первых моих визитов в Израиль был связан с работой. Тогда еще
17: то есть
20: работала...
17: до репатриации?
20: До репатриации, да.
17: Мы
20: я работала журналистом, да, на российском телевидении. И меня отправили в командировку снимать то, как в Израиле эффективно борются с терроризмом. Вот, да, это было время второй интифады, в начале 2000-х годов, в самом начале 2000-х год, я думаю, 2001 год.
17: То есть в задаче был уже ответ на вопрос, как тут борется с терроризмом.
20: Да, ну я думаю, что самый интересный сам факт того, что так был поставлен вопрос тогда на российском телевидении, да, что в Израиле, по сути, давайте брать пример, там эффективно с ним борется и так далее. Убей, не помню, я сейчас скажу, что мы снимали. Я только помню, что здесь были такие приятные люди, приятные знакомства и общения с теми, кто работал, да, с Первым каналом, так сказать, здесь живущие в Израиле люди. И поэтому, честно говоря, я не могу припомнить ни особенно каких-то таких ярких хохм. И даже более того, даже не помню в итоге, как мы снимали репортаж. Вот серьезно, да, сейчас я вот ты меня спросила, я, так сказать, в текущем моменте пытаюсь вспомнить, что мы снимали, где мы были. Я помню тему, и все остальное. Помню эти бесконечные вот тоже посиделки с кофе. Я могу вспомнить точно, да, там, кофейни в Тель-Авиве, в которых мы сидели.
17: Ну, в общем, так мы и боремся.
20: Я не помню совершенно, да, то,
17: говорили в итоге, так сказать,
20: какая была результат моей деятельности. Стороны,
18: девушка не обязательно должна прям все помнить. И уж тем более вот все рассказывать. Вот я тоже думаю, да. Но я хочу спросить другое в этом случае. Исходя из того, что вы сказали, вы были очень успешной журналисткой на российском телевидении. Причем многоплановой. Вы и о политике говорили, и о футболе, и о там, и Евровидении. В общем, обо всем.
20: Слушайте, вы помните больше, знаете больше, чем я помню. На самом
18: деле.
20: Я
18: же вам сказал.
20: Да, когда вы сказали, про то, что я про футбол, да, я вспомнила тот единственный репортаж, который я не помню, каким образом они к этому пришли. Это был какой-то чемпионат.
18: Это горочные матчи было. Сборная Советского сборная России играла на выход, по-моему, на чемпионат мира.
20: Я абсолютно в шоке. Потому что я... Вот я, хорошо, мне дал алиби. Он сказал, девушка, я даже ничего помнить. Теперь у меня есть оправдание, почему я ничего не помню. Я помню, это был какой-то единственный случай. Я большую часть времени, так сказать, своей карьеры в России тоже освещала какие-то политические темы, периодически какие-то военные командировки и так далее. Но уж никак не футбол, не спорт точно. И единственное, что я помню из этого единственного спортивного опыта, то, что мне доверили сделать интервью с каким-то футболистом российской сборной. Если Ян помнит, как, кто это был, если он смотрел, нет, как нет, сделал, лучше не говорите, потому что... Да, потому что если вы вдруг видели, так сказать, в рамках Тахкира, который вы сделали перед нашей встречей, потому что я единственное запомнила этот мой просто хтонический ужас, потому что камера работает, мне надо брать интервью человеку, он не может построить ни одного предложения. Более того, словосочетание он связать не может. То есть я понимаю, что его сила, так сказать, не была не в этом. Из-за человека, который большую часть времени снимал политиков, всяких депутатов, которых, наоборот, надо останавливать, так сказать, на каком-то этапе, да, на 40-й минуте их, там, речи, да, перед камерой. Я вдруг поняла, что я, видимо, никчемный журналист, потому что я не смогла из этого человека вытащить два связанных слова вместе. Ну, мне потом оператор объяснил, меня успокоил, сказал, ты знаешь, их любят не за это, как бы ты не переживает, и ты сделал все, ты могла, да. Так что, Ян, да, у меня был опыт спортивной журналистики.
18: Я тоже хочу вас успокоить. Я очень люблю футбол. Не российский, но вообще люблю очень футбол. И должен вам сказать, что из футболиста не только вы не могут вытащить одно связанное предложение. Поэтому все нормально.
17: Слушайте, в Израиле же есть известный раньше был очень популярный, но до сих пор известный Алон Мизрахи, нападающий Израиля. Король мячей. Я не знаю, кто обогнал его за эти годы по количеству забитых мячей, но он же издал целую книгу с его же оговорками. Он такой вот, как вот Кличко, вот у него что ни фраза, помню, были какие-то беспорядки после матча, и полиция там дралась с фанатами, и он, защищая своих фанатов, говорит, это не логично, что в демократической стране полиция возьмет закон в свои руки. Ну, типа, это было одно из твоих таких высказываний. Самое популярное, наверное, это на вопрос, где ты будешь играть в следующем сезоне, говорит, либо в Европе, либо в Испании. Вот такое у него было. Ну, там очень много было таких фраз. Поэтому это, кажется, объединяет очень многих футболистов. Умение говорить перед камерой такое особенное.
18: У меня была такая история. Значит, мы куда-то ездили. Мы столько выиграли КВН, чемпионы Советского Союза. Популярность в Одессе была невероятная, потому что, ну, как бы за город. И тут у Москвы еще выиграли два раза подряд. И... В общем, я ловлю такси ехать из дома на вокзал. А в Одессе могут по подсаживают очень часто, подсаживали в мою бытность, чего, например, я не видел в Москве, понимаешь? То есть ты взял такси, ты поехал, а тут он даже тебя не спрашивает, что он подсаживал. И подсаживает он какого-то человека, а тот весь в татуировках видит меня и говорит: «Братан, все!» А мы сидим на заднем сиденье, а водитель, значит, ведет. И он говорит: «Все, поехали». Я говорю: «Я не могу, я уже...» «Не, поедем, я за вас выиграл там какие-то деньги в тюрьме, там мы поставили». Я говорю: «Не-не-не, мне надо там на вокзал». «Нет, ни в какую...» Короче, еле отмазался. А он еще вышел раньше меня, до вокзала. То есть это достаточно далеко было. Он вышел, водитель привез меня и говорит: «Я не понимаю, что он так тебя восхваляет. Я вчера был на футболе, вы с «Динамо Москва» еле-еле 1-1 сыграли». Так, ну, все-таки, вот я все-таки хочу очень знать, если можно, конечно, но что вас сподвинуло? Вы в 2006 году приехали, да, в Израиль?
20: Я приехала в последний день 2005 года.
18: 2005.
20: 31 декабря.
17: Ну, формально... 2005.
18: Хорошо, формально в 2005. Пойду.
20: Люди же считают, сколько Карлсбанта Барретс.
18: Хорошо.
20: Избавляйте так, мне год.
18: Что сподвинуло вас все-таки приехать в Израиль?
20: Абсолютно личные мотивы. Мы познакомились с моим будущим мужем, и когда мы решили пожениться, это не был очень долгий диалог на тему того, кто куда, так сказать, переедет. Мой муж в Москву или я в Израиль. Было достаточно очевидно, что я в Израиле. Поэтому, хотя потом очень многие находят всякие, так сказать... В тот момент было такое поветрие, что задолго до всех тех событий и триггеров, которые потом, так сказать, сподвигли людей, в том числе и моих коллег, уезжать из России, приезжать в том числе и в Израиль, но такие как бы одиночные случаи были. Некоторые из моих коллег именно вот в тот момент задумались о переезде и уезжали, в том числе и в Израиль тоже. И я потом видела всякие истории, чем, так сказать, больше времени проходит с момента приземления в Бен-Гурионе, люди, так сказать, расцвечивают и дополняют свои истории, свои мотивы, там, так сказать, борьба с режимом, все такое, но я при нашей лучшей истории начинать, я честно скажу.
18: Они со временем начинают в это верить.
20: Они со временем просто переосмысляют, видимо, свои мотивы и понимают, что на самом деле они боролись с режимом, но я честно, да, лучше не начинать.
17: А ты ехала когда? Ты думала, что будешь тут работать по профессии?
20: Ты знаешь... На самом деле, это очень было безрассудно с моей стороны, потому что, когда я постфактум об этом думаю, говорю: «О чем, Аня, о чем ты думала вообще? Ты вообще думала, что будешь работать по профессии?» И на самом деле нет, ты знаешь. То есть не то, что я... Это даже хуже. Я теперь понимаю, что ситуация была даже гораздо хуже, потому что я вообще об этом не думала. То есть, понимаешь, да, то есть можно было, например, думать: нет, наверное, не выйдет работать по профессии, даже выучить язык. А я, приехав в Израиль, знала несколько фраз из каких-то детских песен, поскольку...
17: Помнишь, какие?
20: Ты знаешь, да, петь ты меня не проси, я не буду, но у меня какие-то такие отдельные фразы вспоминаются из моего далекого-далекого детства. «Абаля аба, саперли сипу», «Абаля аба шили». Я была такая кассета для начинающих, так сказать, учеников иврита. Мне было лет 12, наверное. Было вот как раз большое начало большой алии, и мои родители тоже взвешивали эту возможность. У нас масса родственников, которые, так сказать, на разных своих жизненных этапах репатриировалась, те, которые не эмигрировали в Америку. И мы, так сказать, находили себя во все большем одиночестве в Москве, и вот они, так сказать, в рамках этого поветрия мои родители даже отправили меня учить иврит. В итоге я выучила алфавит, вот эту вот славную песню, так сказать, про папу. Но в итоге все остались в Москве с алфавитом и с песней. Вот, поэтому я приехала в Израиль, я, собственно говоря, вот в этом... Эти мои знания заканчиваются, а через год я начала работать...
17: До приезда в Израиль, я в 90-м приехал, в 6 лет, еще даже до 6 лет даже. Я там, еще там я уже слушал тоже песни израильской певицы. Алла Пугачева, это были мои любимые песни тогда. Да. Я, правда, иврит не выучил.
20: А также известного израильского банка Андрея Макаревича.
17: Есть знаменитая ее...
20: Мы напоминаем про канал. Вот ты напомнил мою фразу.
17: Знаменитейшее исполнение, где она и Киркоров пели на иврите. Канала. Причем очень хорошее произношение там было, действительно.
20: Но я помню эту песню. У меня с ней связана детская травма с песней «Канула Дети». Потому что... опять же, вот примерно вот в это самое время, я полагаю, что это был конец 80-х, может, начало 90-х, скорее, начало 90-х, я думаю.
17: Нет, канал «Лакси» тоже 90-х.
20: Да, начало 90-х, да. 94-й, может быть, будем встретить, да. Сахно только устраивал детско-юношеские лагеря такие летние в России, под Москвой, видимо, с прицелом, что, так сказать, там будут охмурять сионистскими идеями. Это, так сказать, людей сподвигнет, но моя семья была крепким орешком. Никто никого не хмурил, но я до сих пор с ужасом вспоминаю, потому что каждое утро, 6:30 утра или 7 утра,
17: они... Ну, ладно.
20: Да-да-да, вот это вот, да. С закрытыми глазами люди совершенно вот затрудняющиеся проснуться, да, это четко ассоциировалось с песней «Канулати». Ну, слушай тогда.
17: Ну, вот ты приехал, да, в Израиль. Без, вообще-то не думала. Хотя это звучит очень правдоподобно и романтично. То есть, да. Ты влюбилась. Ну,
20: очень глупо.
17: Вышла замуж, уехала. А зачем думать? Ты, действительно.
20: Да-да. Я тебе расскажу.
17: Без, без иронии, я говорю. Это, но все-таки твоя тут судьба сложилась так, что ты в эту профессию попала.
20: Да,
17: и
20: я тебе
17: очень
20: расскажу.
17: Круто.
20: Да, вот видишь, вы мне помогаете вспомнить забытое. Когда мы, так сказать, с моим будущим мужем уже, так сказать, решили все, я поняла, что я должна закончить, так сказать, свою работу, свою деятельность на Первом канале. И я пришла попрощаться с Константином Эрнстом. Так получилось, что у нас был какой-то диалог в тот момент, потому что, по-моему, пара последних проектов, которые я делала, там, я почти получила премию «Тэффи». Я вышла в финал, но меня обошел какой-то конкурент, я не помню, по-моему, с канала НТВ, и Константин Львович сказал, ты не переживай, ты еще получишь свой «Тэффи», но, видимо, уже только в Израиле можно думать про аналоги. Так вот, у меня тогда еще была совершенно оторванная от реальности идея. Я пришла не просто попрощаться, я пришла предложить, я говорю, послушайте, есть же курпункт, так сказать, вы же меня знаете, может быть, мы сможем продолжить наше сотрудничество. И он таки был гораздо мудрее в этом смысле, чем все мои фантазии. Он сказал, Анечка, ты просто не понимаешь, о чем ты говоришь. Вот ты, когда туда приедешь, ты поймешь, что не сможешь у нас работать. Не поясняя. Ну, я довольно скоро поняла, почему он так говорил. Не могла, действительно, не смогла бы.
17: Ты приехала сразу в Иерусалим?
20: Ну, практически, да. Мы.
17: Ну, понятно, Бен-Гурион сначала, вся формальность.
20: Да. После Бен-Гуриона, да, да.
17: А когда... Я вот не помню, ты здесь как первая СМИ, в котором ты начала работать.
20: 9-й канал.
17: Сразу на 9-ке.
20: Да. Причем это было через 2 года после того, что репатриировалась. Меня позвали, мне кажется, тогда еще 9-й канал производил новости отдельно в рамках 2-го канала. Они были таким, так сказать, русским ресурсом внутри 2-го канала. Меня пригласили делать какие-то большие репортажи в одну из программ, которую 9-й канал тогда производил. Но довольно скоро к тому времени случились выборы. Я это хорошо помню. Мы с вами договаривались не произносить фамилию человека, который...
17: Нет, у нас победила. Можно любую фамилию произносить.
20: Просто потом, да, потом придется нести ответственность за последствия того, что я произнесу. И несмотря на то, что я не работала в новостях, более того, мои знания иврита, в принципе, я думаю, вот эта песня «Абаля, абаса, перли, сикуру» примерно там же и находилась в тот момент. Но, видимо, не хватило работников новостей на этом канале для того, чтобы расставить по точкам, значит, всяких партий, предвыборные штабы, и меня, вот я помню прям мой дебют в этом качестве, отправили в штаб партии «Кадима» освещать, так сказать, ход выборов, поскольку с ивритом, да, у меня было не очень хорошо. Я помню, что наш продюсер Шахар Грайфер, он, значит, у него была двойная функция такая, дуальная. С одной стороны, поскольку я не очень высокого роста, сказать, вообще невысокого, меня поставили на ящик, чтобы, так сказать, там фон был соответствующий.
17: Это было
20: за мной.
17: На ящике в ящике.
20: Да, на ящике в ящике, да. И он лежал на полу, с одной стороны, чтобы держать этот ящик, чтобы, так сказать, не случилось неприятного посреди эфира, а с другой стороны, для того, чтобы подсказывать мне, собственно...
18: Ситуацию.
20: Как бы, да. Вот. Но я составила фразу, я себе записала, я была очень мотивирована, так сказать. Я даже помню этого политика первого вообще в своей израильской биографии, у которого я брала это интервью.
17: Кто это был?
20: Это был Эли Афлало. такой был политический деятель, да, от партии Кадима, видишь, вот ты не помнишь, а я помню.
17: Нет, знакомое что-то.
18: Вот. Просто важно, что его сегодня вообще никто не помнит.
17: Он не из Дерота, случайно?
20: А я помню, вот это вот так далеко мои знания не простираются, да, но я помню, что я первую часть фразы могла спросить, я сказала «Шалом Эли», а и мою, и тут я поняла, я хотела спросить нарушение, но слово нарушение, так сказать, мой лексикон-то не входило, и поэтому я туда под ящик шла. «Хригот! Хригот!» Я говорю, «Аю Хригот?» «Кальпи!» Я помню драйв, но на самом деле это меня, так сказать, сподвигло к двум выводам. Так сказать, мой первый израильский опыт. Во-первых, я поняла, что я страшно скучаю по работе, такой настоящий в прямом эфире. Вот. Слушайте, я еще помню, я такая древняя, потому что я помню, когда я была еще парламентским корреспондентом на канале ТВЦ, такой был московский телеканал в 98-99 году, мы делали прямые включения от Госдумы, и тогда еще не было спутникового. Вот это были кабели, провода. Ты понимаешь, насколько давно это все было? Да, вся моя московская деятельность профессиональная.
17: До запуска в космос, знаешь?
20: Ну, задолго, да. Смотря кого. Я помню, да, что это была машина, к которой кабели тянули, понимаешь, через охотный ряд. И вот таким образом, значит, были первые прямые включения. И потом, так сказать, технология менялась. Я поменяла страну. И вдруг я поняла, что мне этого страшно не хватает. Этого экшн-драйва, этого прямого эфира, вот этого репортерского. И я поняла, что путь к этому лежит, разумеется, через изучение иврита. И я учила иврит на 9-м канале, на самом деле. Потому что моя единственная попытка сделать это так, как нужно, да, так сказать, как полагается, как говорил мой дедушка, покойный, как следует быть. То есть в Ульпане ничем не кончилось. Я
17: ну, в 9-м после... на 9-м канале тоже есть Ульпан.
20: Да, вот это был Ульпан, да, другой. Это был другой, да. Да, я ездила...
17: Расскажем тем, кто не знает иврит, что Ульпан это
20: и студия,
17: и курс иврита, правильно.
20: Вот, да, вот. И поэтому это выглядело следующим образом. Со мной посылали продюсера на интервью. Этот продюсер, это была она, на самом деле, Лена Гольденберг, ты знаешь. Вот. Ее функция была переводить интервью, мои вопросы собеседнику, ответы собеседника мне. А потом я приезжала в редакцию, я сидела полночи, пока мой, так сказать, молодой муж с маленьким ребенком задавали справедливые вопросы. Где мама? Я сидела, и я переводила это интервью, и писала, выписывала все фразы, повторяла. Вот такой был Ульпан, да.
17: Я представляю, муж звонит. Ты где? Они ломи вина иврит.
20: Литровод. Ломи вина гуцинит. Литровод.
18: Слушай, я думаю, вышли на хорошую тему.
7: 620 АМ. Радио. Дэвидзон Радио.
9: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
21: У микрофона Лена Вишневецкая. Трамп публично дал понять, что может отозвать или перенести на следующий год номинацию Тодда Бланша на пост генпрокурора. Причиной задержки стало жесткое сопротивление внутри республиканской партии. Два сенатора-республиканца, завершающие работу в Сенате, наотрез отказались голосовать за кандидатуру Бланша до тех пор, пока администрация не пересмотрит соглашение по реформе налоговой службы. Эксперты отмечают, что Трамп не хочет идти на уступки уходящим сенаторам, поэтому процедура может затянуться до обновления состава Сената. Председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш сохраняет предельно сдержанную и жесткую коммуникационную стратегию, отказавшись давать рынку сигналы о скором снижении процентных ставок. Отсутствие мягких ориентиров вызвало масштабную распродажу на рынке государственных облигаций США. Инвесторы требуют от ФРС ясности в отношении антиинфляционной стратегии. Однако Уорш дает понять, что регулятор будет опираться исключительно на жесткие сухие цифры, а не на ожидания Уолл-стрит. Все страны Европы объявили о бойкоте чемпионата мира 30-го года из-за планов ФИФА по продаже прав на соревнования. Президент ФИФА Джани Инфантино хочет продать долю в соревнованиях частным инвесторам, в том числе зятю Трампа Джареду Кушнеру.
9: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
22: Thank you.
0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
22: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
23: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
24: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
25: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
26: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
25: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
26: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
25: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
26: и качественней.
27: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
16: Жизнь дарит нам множество историй, и некоторые из них можно рассказывать со сцены, а другие – только за столом в кругу друзей. Поэтому мы решили сесть за стол, пригласить друзей и делиться своими историями в микрофон и даже на камеры. Привет, меня зовут Илья Акселерон, а это наш с Яном Левинзоном дружеский подкаст «От реки до моря. Израильские истории».
18: Мы вышли на немножко личную тему, но все равно, я думаю, что всем интересно. Расскажите нам, пожалуйста, про семью свою.
20: У меня замечательная семья. Я очень оригинальная, я понимаю. Да, они не очень публичные люди, они не очень любят, поэтому, когда я про них рассказываю, это целая борьба поставить фотографии в Facebook, вот, поэтому я буду здесь лаконично. Мой муж далек от журналистики, правильно, максимально, он математик. У меня четверо детей. Старшему 18 лет, он уже в армии, а младшему 7.
17: Я просто помню, вот как раз, когда младший ребенок родился, был такой период, когда мы вместе встречались по утрам на радио Канрека, и я тебя вот в том периоде застал, и у меня в памяти отложился образ человека, который просто никогда не спит, никогда не отдыхает. Это одна работа, это другая правда. Редакция. Это дети, это какие-то поездки сумасшедшие, Иерусалим обратно. Причем на радио она приезжала рано утром. Ты выходила в эфир после нашей передачи, но приезжала до, чтобы до пробок уже вырваться. Это как что там подготовиться. Ну, в общем, это было...
20: Я бы не смогла этого сейчас повторить, честно скажу. Да, потому что мы вещали из Тель-Авива. Не было тогда студии в Иерусалиме? Может быть, было? А, Была маленькая новостная студия, там не было вот этого огромного, так сказать, здания Теги де Шидур, которое есть сейчас, и поэтому мне, как жителю Иерусалима, нужно было приехать на эфир в Тель-Авив, поскольку нужно было хотя бы за 2 часа до эфира, это была 2-часовая программа утренняя, которая выходила после программы, которую вел Илья, поэтому, да, я вставала в 4 часа.
17: Я вспомнил про эту Иерусалимскую студию, историю. Да. Мы очень, знаете, это из тех историй, где в конце и так все смеялись. Нет, это настоящее. У нас, значит, идет эфир, утренняя программа на Канрека. И в круглый час идут новости. Новости иногда читались из нашей студии. Мы меняли с ведущим новостей, иногда из Иерусалимской студии. И есть известный ведущий Кушнер, по фамилии Кушнер, Евгений Кушнер, с таким очень хорошо поставленным голосом и манерой достаточно такого классического диктора. То есть мы с ним физически никогда не пересекались, но по утрам. Я знал, что мы отпускаем микрофон, и он выходит в эфир. В это время мы как раз общались с редакторами, заходили за это стеклышко, и там обсуждали второй час программы, скажем, и так далее. И он читал новость. Очень громко, с расстановкой, и он, видимо, переборщил с паузой. Я сейчас объясню, почему. Это было сегодня утром президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил об отставке. Вот реально, вот в эту паузу там все произошло. Посла Российской Федерации в ООН Кислюка. Это реально, это была самая длинная пауза, которая...
20: Мы пошлем этот фрагмент Жени Кушнера.
17: Это было, я помню, глаза всех, кто находился в этом пространстве, даже те, кто звукорежиссер, который даже русского языка не знал, он тоже понял, что что-то сейчас происходит глобально.
20: У меня были эксклюзивные условия просто. Илья этого не знает, потому что я начала работать и вести эту программу еще до того, как я родила своего младшего сына. Я была, так сказать, беременна младшим сыном, поскольку я была уже на продвинутом каком-то сроке. Приезжать
17: так сказать,
20: в таком
17: еще
20: состоянии... Ну, нет, то, о чем мы говорим, просто за несколько месяцев до этого.
17: Девятка,
20: да. Девятка, все время, да, девятка. Да, и поэтому мне выписали, так сказать, особенное разрешение с 7 по 9 месяц моей беременности не приезжать утром в 4 часа, не вставать, так сказать, так уж и быть, живи, чтобы ты не родила в дороге, чего или в эфире, не знаю что. И мне разрешили вести программу заочно, то есть, так сказать, дистанционно. То есть вся бригада сидела в Тель-Авиве, а я, ведущая, глубоко беременная, сидела в маленькой будке, потому что действительно не было, как мы сказали, Тагида. Там, значит, было какое-то помещение, которое Тагид снимал где-то там, где-то в каком-то, значит, месте в офисном здании в Иерусалиме.
17: Тагид – это вот гостелерадио
20: вот,
17: наше.
20: То самое гостелерадио, да. И я сидела с дикторами Рашид Бет, на самом деле. Вот. И этим бонусом решили воспользоваться мои старшие дети. Им было очень интересно. Они хотели посмотреть на живых дикторов. Это были тогда еще дикторы, которые сейчас уже на пенсии. Там был Дан Канер, Малахихиския и все вот эти, так сказать, да,
17: имена.
20: Мифологические, да, так сказать, мифические персонажи. Они, мои старшие, по-моему, да, мои два старших сына, ну, то они очень были большие ребята, там 10 лет, 7 лет, значит, они пришли, их привела туда и показывала им живого Дана Канера, который через стекло читал новости. Вот, и потом, когда он вышел, я, естественно, решила, так сказать, ему говорить, наверное, Лефарген, я сыну говорю, я говорю, посмотри, вот это, так сказать, легенда, радио, Рашид Бет. Да? Он говорит, ты Малахихиския, сказал сын, которого знал. Сказал он Дан Канеру, но Дан Канер был как английский король, очень, который не делает замечаний гостю, который пришел без пиджака. Так вот, Дан Канер точно так же не сделал замечаний моему сыну.
18: Ну хорошо, а вот дети, видя, как вы тяжело работали, они же это чувствовали, они же видели, что мамы рядом практически не бывает. Они не хотят...
20: Ой, наступаете прям вот на больную мозоль.
18: Это часто бывает, а в особенности в вашей профессии, ну и в других это встречается. Я хочу спросить, хотят ли они, несмотря на это, пойти по вашим
20: стопам? Журналистами?
18: Да.
20: Слава богу, нет. Я очень рада, я им желаю. И не хотите дальше. Нет.
18: Никто не хочет?
20: Нет.
17: Вот ты упомянула почти...
20: Был период у моего старшего сына некого такого увлечения. Ну, я думаю, что скорее там, политика актуальна, но не освещением политики актуальна.
18: Вы захотели стать журналисткой еще, я читал, по-моему, в 9 классе или в 8. Вы уже сделали
20: какое-то... Первое интервью мы опубликовали, во сколько?
18: Обалдеть, ты в жизни не угадаешь, у кого было первое интервью, не подсказать. Знаешь? Или ты знаешь? С коллективом «Браво». с музыкантами из «Браво». Знаешь, такое есть?
17: Конечно.
18: Оранжевый галстук. Вот.
17: Стильный. Стильный. Не просто оранжевый, вот стильный.
20: Я тебе скажу страшную тайну. Это мой дальний родственник Роберт Ленц, который тогда сменил, не помню, хафтан. Или сюд. Я плохо разбираюсь уже, кто кого там сменил. В общем, короче говоря, в тот момент он стал солистом еще группы «Браво». А мне нужно было просто... Я ломала голову, потому что нужно было, так сказать, найти какого-нибудь человека, который согласился бы мне дать интервью, ну, школьница как бы. Вот. А тут еще целый музыкант целой группы «Браво», которого, значит, может там троюродная тетя позвонить, сказать: «Роберт, уже девочке нужно помочь. Давай». Да, я опубликовала в молодежном журнале первое интервью. Но потом, для того, чтобы поступить на журфак МГУ, там был творческий конкурс. То есть ты должен был уже принести, так сказать, готовые доказательства того, что ты там можешь на что-то рассчитывать. Да, поэтому...
18: Вообще, знаете, вот для меня... Принести. Вот вы рассказываете, ну, понятно, что вы другое поколение, вы дети мои, но все равно, когда вы говорите, и когда я читал, что вы учились на журфаке МГУ, вот... Еврейская девушка, для меня это выглядит совершенно дико просто. Ну, просто неправдоподобно. Это все равно, что там сегодня люди просто не помнят, те, которые снимают фильмы, например, художественные, они показывают фильм, например, об Одессе и показывают, что еврейский мальчик, там, Илюша Шихман, учился в высшей мореходке. Такого быть не могло, понимаешь?
20: Или Шихман, или высшая мореходка.
18: Или Шихман, или высшая мореходка, понимаешь? Или журфак, или... Ты понимаешь, то есть вообще такого быть не могло. Даже если человек очень хорошо учился, даже в голову такое не приходило.
20: Ну, слушайте, я слышала эти истории. Мой папа, его родная сестра, они жили в небольшом городке украинском, это Украинская ССР, да, Житомирской области. Они оба были круглыми отличниками. Оба. Моя тетя мечтала стать врачом. Она им стала. Она, да. Вот. И оба они мечтали поступить в МГУ. Ну, такие еврейские дети... наивные, да, со своими золотыми медалями, так сказать. С 10 лет средней школы они оба приехали поступать в МГУ. Я, честно говоря, даже не спрашивала своего папу, то есть как был обставлен отказ. То есть, ну, итог понятен, да, как бы у обоих, причем в обоих случаях со всеми медалями. Ну, я могу себе представить, что Фаина Шаевна Гехман, приходящая...
18: Представляешь, будущая корреспондент газеты «Правда», понимаешь?
20: Нет, я рассказываю про свою тетю.
17: Газета, да. «Правда».
20: И мой папа Аркадий Шаевич Гехман. То есть я могу себе представить, так сказать, тяжелые последствия их встречи с приемной комиссией с такими исходными данными. Ну, в общем, понятно, что никто из них не был принят в МГУ, они закончили там другие учебные заведения. Ну да, это было понятно. Поэтому я думаю, что тот факт, что во втором половине 90-х, когда я поступала в МГУ, моя,
18: это было реально уже,
20: так сказать, да, личность не была помехой.
17: Это, мне кажется, это отличный для момент для того, чтобы немножко таким... отзеркалить на Израиль. Потому что в Израиле сейчас есть действительно у многих ощущение, что не по причине антисемитизма, но все-таки для людей, обладающих, скажем так, русскоязычным акцентом, в израильские СМИ вход запрещен. Ты работаешь сейчас в крупнейшей израильской газете, газета «Маариф», и ты являешься одной из немногих журналистов, которые, скажем так, приехали сюда, репатриировались и работают в израильском СМИ. Чувствовала ли ты на каком-то этапе вот этот вот так называемый стеклянный потолок?
20: Ты знаешь, может быть, я наивна, но я его не чувствовала, но, с другой стороны, я думаю, что есть нечто субъективное, есть нечто объективное. То есть, во-первых, прежде всего, мы говорим про печатные СМИ. В печатном СМИ акцент не слышен. Это,
17: ну, ты записываешь подкаст.
20: Как ты понимаешь? Ну, да. До сих пор я не слышала, скажем так, ни одного предложения не записывать подкаст, потому что
17: я
20: у меня...
17: Я тебя и в телеверсиях видел, в телестудиях тоже, да, видел.
20: У меня был такой нюанс, но я не знаю, я думаю, что скорее связано с моим, так сказать, профессиональным упорством, таким настойчивым желанием освещать ту тему, на которую я пишу, а не ту тему, которая напрашивается, потому что у меня русский акцент. Был такой период, когда я уже начала работать в «Мариве», и меня приглашали на то, что называется панель, да, на, так сказать, всякие...
17: Панель обсуждения.
20: Комментировать, да, угу. Комментировать всякие темы упорно на тему Путина, России. Я объясняла, что тот факт, что я родилась в Москве, так сказать, и у меня есть русский акцент на иврите, это не означает, что это не делает меня специалистом по Путину в России.
17: А зимой не приглашали прокомментировать холод? Или рождение медведя в зоопарке?
20: Да, мне объясняли, как я не права, что я, так сказать, сама не понимаю, от чего отказываюсь, но я предлагала, так сказать, если у них есть желание, чтобы я прокомментировала какие-то политические темы, просто потому, что это моя специализация, пожалуйста, я готова. Всего 5 лет прошло, и ты знаешь, меня больше не зовут комментировать российские дела, и тем не менее зовут комментировать дела политические. То есть это значит, что это возможно. И потом, слушайте, я не думаю, что сейчас ситуация... Она меняется, ситуация меняется. Во-первых, есть целое поколение людей, которые выросли здесь, которые...

0: на нем. Но вот у меня есть целая подборка каких-то вот таких вот случаев. К примеру, Наташа Мозговая, которая работала, по-моему, в газете «Идет Охронот», ее пригласили вести пятичасовой выпуск актуальной программы на втором канале. И тут же появилась пародия на нее в «РСНДРОТ». Как это так с русским акцентом, кто-то на центральном телевидении? Это была злая пародия, это не было по-доброму сделано.
1: Хотел сказать, что политики просто не убиваются за право получить маленькую пародию.
0: Но для журналиста это не очень хорошая была тогда пародия, и действительно она недолго там проработала, потом нашла себя в другой газете, она уехала за границу. Я полагаю, что не за этого, тоже по своим личным причинам. И я помню, что когда я начинал выступать со стендапом, я же на иврите выступал. Был тогда такой кабельный канал «Бип», и там были юмористические программы, на которые я попадал через кастинги и снимался в них. И везде от меня требовали одного и того же, чтобы я выходил и шутил про олигархов, про водку, про вот это вот все. Ну, типа, у тебя же акцент, ты же должен как бы... И это одна из причин, почему я перешел шутить на русском языке, потому что на Comedy Battle действительно было интереснее услышать меня как израильтянина, да? Ну, во-первых, я представлял Израиль, свою страну. Во-вторых, они мне давали шутить на другие темы тоже, да? А тут от меня прям требовали, чтобы я вот этот имидж соблюдал. И когда потом, после Comedy Battle, у меня была целая такая глава широкого выступления в Украине, в «Рассмеши комик», а потом в «Вечернем квартале». И когда началась война там полномасштабная, и кто-то, кому-то из редакторов сообщил, что в Израиле живет человек, который выступал с Зеленским, мне начали буквально 24 февраля обрывать телефон со всех израильских каналов.
1: Ой, помню, тебя сделали специалистом по...
0: Да. И спрашивались, как это так, Зеленский, кто это такой, что такой смелый, что не убежал. Что... И меня начали звать на эти каналы. И везде начали подписывать, значит, Хаверо, Шельноси Украину, друг украинского президента.
1: Я когда в суде сижу,
0: я же не вижу, что подписывают. Я говорю, вы с ума сошли, мы знакомы, мы не друзья. Я говорю, напишите знакомые, типа Макар. Он говорит, Макар — это не телевизионное слово. Они писали, знаете, как близкий друг. Я говорю, там, и Кураво, приближенный. Они такие придумывали. Я говорю, слушайте, там, мне же когда-то надо будет, вы можете с ним встретиться и посмотреть в глаза. Говорит, это не совсем так все.
1: Ну, он тоже не знает Маза Макар.
0: И, знаешь, и были такие абсолютно уже, ну, абсолютно крайне, до смешного, моменты, когда со мной разговаривал уважаемый такой журналист, не буду сейчас его имя произносить, и он явно не подготовился к интервью, потому что меня, во-первых, подписали, как я уже потом понял, как украинский юморист, знакомый президента Зеленского.
2: Близкий.
0: Да, ну я украинский, хотя я родом из Беларуси, живу в Израиле, но они... То есть видно, что вообще не подготовлен. Ну, то есть вообще ничего. И он уже пришел с такой аджендой, что... Значит, это было не начало войны, это было, когда его избрали. Тогда было интервью. Я помню, я в Сингапуре по скайпу выходил. И вопрос был такой, с ответом внутри. Я цитирую. Он говорит, Илья, с таким, ну, на иврите, да? Скажи, как ты считаешь, вот такая ситуация непростая. Еврейский президент у достаточно такой антисемитской страны. Ты в своем детстве испытывал антисемитизм?
1: Вот
0: такой вопрос. Я-то знаю, где мое детство было. Я понял, что он не подготовлен, и я решил ему отомстить прямо в эфире. Я ему сказал, знаете что, в моем детстве, ну, в мое время, в Афуле не было антисемитизма. Я не знаю, как сейчас, я там не был уже полгода. Но тогда антисемитизма вообще не было в Афуле. Он говорит, ты что за Афуле? Понимаете, то есть, Ксения Светлова, когда ее называли «Касание Себетолова», она уже была депутатом Кнессета, и никто не удосужился спросить, а как действительно произносится имя. Я почему вспылил? Потому что вот я очень люблю нашу страну, но вот это вот отношение такого, ну, классического СМИ, вот этой прослойки, да, устаканившегося такого СМИ в Израиле, и телевизионного, и печатного, оно очень, как мне кажется, пренебрежительно относилось к нашей репатриации. То есть мы действительно полезны под Новый год, под какой-нибудь выбор президента той или иной постсоветской страны. И поэтому я говорю, что твое появление в газете «Маариф» не в роли комментатора по советскому пространству, да, оно действительно, на мой взгляд, ну, пробивает вот этот вот стеклянный потолок. И мне очень интересно понять, это ты это осознавал, то есть ты чувствовал это?

0: эту стенку, барьер? Или просто вот как-то оно само собой получилось, и ты вообще не понимаешь, о чем я сейчас 20 минут рассказываю?
1: Все она понимает, что ты прямо не понимаешь. Все она, я же по глазам вижу. Смотрит, слушает, все понимает.
0: Я просто ожидаю, что будет серьезный ответ, так я хочу сразу все нюансы вопроса упихнуть.
2: Ты предусмотрел все варианты ответа. Послушай, я думаю, что есть динамика, причем динамика, она в сторону... Я думаю, что она в сторону или принятия, или интеграции, или просто усталости от этой темы. Послушайте, я не живу здесь, там, я не росла здесь, да, я не живу здесь больше 30 лет, я живу меньше 30 лет здесь, но даже на моих глазах я вижу, как эта тема менялась, честно. Я, еще раз тебе говорю, я вижу... Какое количество людей, которые, не знаю, русскоязычных, русскоговорящих, да, это опять же, да, послушай, есть разница между человеком, который родился в русскоязычной семье, человеком, который приехал сюда в таком нежном возрасте, или человеком, который приехал сюда, как я, да, в взрослом возрасте, 25 лет, 26 лет. И на самом деле я, с одной стороны, вижу, что есть сегодня, если ты посмотришь, покопаешь, есть гораздо больше русскоязычных или понимающих, или говорящих по-русски журналистов в мейнстримных СМИ, чем это было 20 лет назад, например. Я не думаю, что сегодня возможно повторение истории Наташи Мозговой. Да, и вот это публичное рассуждение про ее там рейш, которая какая-то не такая, и как она выглядит как-то не так, и все такое. Я думаю, что время берет свое, правда. Я не думаю, что, может быть, еще 10-15 лет это просто перестанет быть ишью. Я так думаю, серьезно. Как Улим из Польши, например, да, или из Венгрии, их не предлагали комментировать вопросы, так сказать, венгерской политики, потому что они когда-то, так сказать, у них есть венгерские корни. Я не чувствовала. Саша, был момент другой. Это нигде не написано, но у меня был очень короткий период, когда параллельно с Маримом я работала на Галей Цааль. Вот никто не знает, потому что это был, правда, очень короткий период времени. И очень быстро я поняла, что... Причем тоже не потому, что кто-то, так сказать, меня там гнобил за... русское произношение.
0: Галицаль.
1: Да, я знаю, это
2: армейская. Да, те, кто не знает, это армейская.
0: Это очень популярная. Уважаемый, это не самое, да,
2: уважаемый. Да, и как раз решение остаться в Марии мое было продиктовано в том тем, что тематика, которую я освещала на Галицаль, дипломатическая, так сказать, да, и та тематика, которую я освещала в Марии, они пересекались. Я поняла, что я просто сама с собой вступаю в противоречие интересов, конфликт интересов. Если у меня есть какая-то новость, это что, скуп, куда я понесу раньше, да, то есть у меня должна быть, так сказать, лояльность или одному работодателю, или другому, но не обоим сразу. Поэтому моя страница в Галей Цааль была очень короткая, так сказать, и непродолжительная, но там у меня действительно был момент, когда мне настойчиво предлагали пообщаться с Абшаломом Кором, поскольку даже если ты очень стараешься, это очень известный культовый персонаж, да, для тех,
0: Ян,
2: кто
0: не живет в Израиле. Я не вам рассказываю.
1: Я понимаю.
0: Это культовый персонаж, судишь. И он корректор, по сути, он корректор иврита на Галей Цааль. Он заботится о том, чтобы иврит был исправно. И у него там, кстати, есть потрясающе интересная
1: рубрика. В общем, ребята, чтобы вам было понятно, он знает иврит еще лучше, чем Илюша Аксельрот. Правильно? Так в двух словах.
0: Да, вот видите, работа забирает у нас гостя.
2: Да, я с вами, извиняюсь.
1: Все в порядке.
3: Дэвизон Радио.

0: Пятерки, 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Группа этологов из Свободного университета Брюсселя показала, что группы американских тараканов способны демонстрировать коллективную память о выбранном укрытии, которое рождается исключительно из взаимодействия между особами и хранится в структуре социальной группы, а не в голове отдельного насекомого. Ученые считают, что дело не в памяти отдельных тараканов, а в их взаимном притяжении. Каждое насекомое охотнее остается там, где уже отдыхают другие. И когда особи собирается достаточно, эта социальная тяга перевешивает световой сигнал, говорящий «уходи». Компьютерное моделирование подтвердило, тот же эффект возникает из простого правила. Держись рядом с сородичами, даже если ни одна виртуальная особь не помнит первоначальный выбор. Коллективная память может также возникать исключительно за счет взаимодействия между особями и хранится в самой социальной структуре, пишут авторы. По их мнению, эффект не ограничен тараканами и может встречаться у рыбьих косяков, птичьих стай, пчелиных раев и муравьиных колоний, и, возможно, у людей. Групповые решения способны застревать, даже когда условия, породившие их, давно изменились. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%. мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
7: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
8: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорк.
1: Жизнь дарит нам множество историй, и некоторые из них можно рассказывать со сцены, а другие – только за столом в кругу друзей. Поэтому мы решили сесть за стол, пригласить друзей и делиться своими историями в микрофон и даже на камеры. Привет, меня зовут Илья Акселерон, а это наш с Яном Левинзоном дружеский подкаст «От реки до моря. Израильские истории».
2: Я помню, что Авшалом Кор говорил мне, ты просто воплощение, так сказать, сионистской мечты, говорил он. Вот видишь, ты, так сказать, репатриант, который вещает на иврите на одной из центральных радиостанций. Но я чувствовала в этом какой-то подвох, так сказать, в том, что он говорил, потому что это такое было, так сказать,
3: потому что он говорил это громко и медленно.
2: Предисловие, да, вот вроде это, да, предисловие к тому, где я ошиблась. И ужасно было обидно, потому что... Потом я видела, что носители языка, которые, так сказать, их нельзя заподозрить ни в какой русскости, они делали похожие ошибки, но им было можно. А я была воплощением сионистской мечты.
4: Ну, я хочу вам сказать, что вот то, что вы говорите, вот меня, например, очень радует. И я согласен с этим, потому что даже по арифметике так получается. Потому что когда мы приехали, человек приехал, он, например, корреспондент «Житомирская правда», да, скажем. И он, естественно, хочет стать корреспондентом там Маарифа. У него практически нет шансов. Ну, нет шансов, он должен как минимум войти в эту жизнь. И сегодня, когда человек прожил уже, вот как Илья, как вы, ну, все равно вы уникальный случай. Уникальный. Вы же это видите, вокруг вас, ну, мало примеров есть таких. Я могу сказать, что когда вот в нашу бытность была передача «Это 7.40», которую израильтяне очень многие смотрели, мы там переводили на иврите, они очень многие смотрели, и ко мне приходили, ну, очень много раз, ну, может быть, 20, из разных совершенно средств массовых информаций ивритских, и они все хотели куда-то меня пригласить. А в то время меня, естественно, очень выбешивало то, что шли эти сериалы «Баба Люба» или там что-то еще, и там в жутком эти показывались.
2: Хотя я хочу сказать, что так, постфактум, посмотрев «Бабу Любу», я хочу сказать, что человек, который там не давался обидеть, это была как раз не жертва.
4: «Баба Люба» там еще... Когда ты смотришь фильмы вообще с паузой 20 или 30 лет, это совсем по-другому.
2: Воспринимается иначе.
4: Иначе, да. Но тогда это воспринималось, любое движение в эту сторону было сразу вот так. И я им всегда рассказывал. Он говорит, вот мы вам хотим позвать, например, вот у нас есть такая-такая передача, вы можете рассказать что-то об израильтянах. Вот как вы видите. И я рассказывал. И меня ни разу не взяли. Ни разу не взяли. Я говорю, ну, может быть, я так в начале разговора, может быть, я не очень так говорю на иврите, что прямо... Они говорят, это даже хорошо, это нормально, то, что у вас прямо... Ну, вот я тебе могу пример привести, который я рассказывал, это... причем я всегда старался. Творческие люди очень не любят, когда ты им рассказываешь то, что я придумал. Поэтому, когда ты говоришь, я видел на улице, или мне рассказала Анна Раева, это гораздо лучше проходит, потому что...
3: Я вообще половину своих рассказов говорю, вот мне Анна Раева рассказывала.
4: Была такая история, которую я помню особо. Я запомнил, я уже не помню, боюсь соврать, это было, наверное, 20, может, даже больше лет тому назад, из какого-то на тот период очень такого мощного средства массовой информации израильского, когда там какая-то активная там преподавательница, не знаю, русского или языка и литературы из Санкт-Петербурга встречает какого-то молодого израильтянина и заводится с ним и говорит, что вы вообще, ну, мало знаете культуру, и вот вы ничего. Она говорит, как, мы все знаем, у нас все в порядке. Она говорит, да не знаете вы ничего. А он говорит, я, мы знаем. Он говорит, ну давайте я вам назову трех очень известных людей. Один художник, другой композитор, а третий писатель. И вы мне должны только сказать, кто из них кто. Он говорит, это вообще не вопрос для меня, я там в курсе дела, я в полном порядке. Она мне рассказала, что это правда. И она ему называет, например, она ему говорит там Верди, она ему говорит там Рафаэль, и она ему говорит Хемингуэй. И он мне отвечает, нет, так нечестно, вы мне только русских называете. И он в середине разговора встал и просто повернулся и ушел. Он мне ничего грубого не говорил, потому что мы же как бы разговор-то шутейный, как бы. Но все это было. То, что вы говорите... Я правду говорю, меня это очень как бы радует. Хотя
3: я, еще раз... Мы говорим, что ты первая. по сути, практически...
4: Вы первая, и поэтому...
2: Ну,
4: вы...
2: я не знаю.
4: Ну, не знаю, ну, хорошо. Вы...
2: То есть,
4: я...
2: спасибо, приятно, что вы мне делаете комплименты.
3: Не, я знаю, что есть на центральных каналах, если что, Юна Лейбзон, по-моему, она...
2: Юна Лейбзон, да?
3: Но она, по-моему, родилась здесь.
2: И Юа назвали в честь Юны Морец, я помню.
3: Она, по-моему, родилась в Израиле, правильно?
2: Может быть, да. Я не изучала ее биографию.
3: Опять же, это очень спорный вопрос. Можно сказать, ну, ребят, что вы хотите? Это центральное телевидение. Нужно говорить без акцента. В любую страну загляните, кто захочет. Но с другой стороны, это не только на роли там, ведущих. Да? Это вообще можно поспорить. Ведущие, там, новостей. Когда вообще касаются темы там, американских там, выборов, то четко произносят все фамилии, все города, где происходят эти... Когда речь касается, да, там, выборов в Украине, то как только не переназывают города, людей и так далее. Да, вот я...
2: Послушай, ну, можно на самом деле...
3: Это какое-то пренебрежение.
2: Про,
3: вот
2: разные, про разные отношения к Америке и к тем, кто приехал из Америки, и России, и к тем, кто приехал из России. Но же очень понятно, почему.
3: Ну понятно, хотелось почему. Бы по-другому.
2: Ну, может быть,
3: все
2: хотелось бы.
3: Все можно объяснить.
2: Если бы Россия стала таким же другом для Израиля, как Соединенные Штаты, возможно, бы относились бы к ней по-другому.
4: Молодец. Вот она молодец.
3: Ты думаешь, что из-за этого?
2: Я думаю, что я уверена, что...
4: А я хочу думать, что так.
2: Америка играет другую роль в жизни Израиля, если по сравнению с Россией.
4: То, что она нам рассказывает, что есть такая тенденция...
3: Вот думает, не думает, хочу думать. Мы тут хорошо поделились.
4: Ну, я вот что хочу спросить. Вы... Опять-таки, я читал, что и находясь главным образом еще на Первом канале, работая, вы с точки зрения информационной политики, да и просто жизни, вы иногда находились в очень горячих точках. И оттуда вели репортажи.
2: Ну, иногда это было ровно один раз, потому что
4: да.
2: это была вторая война в Персидском заливе, которая была.
4: Это, я имею в виду, да. Когда вы были, вот, когда захватили людей на Дубровке.
2: А, да.
4: Вот,
2: да.
4: То есть было много всякого, много
2: было,
4: всего.
2: Да, да, знаешь.
4: Вот что на вас произвело вот, самое серьезное впечатление, сильное, незабываемое?
3: Можешь вспомнить незабываемое впечатление?
2: Это уже хорошо. Вот, знаете, Ян, интересный вопрос вы задали. Я, естественно, я тут же начала, как настоящий журналист, я помню, что мне мой один старший товарищ перед первым прямым включением дал совет. Он сказал, знаешь, самое главное, не молчи. Потому что в эфире твои там 5 секунд молчания, кажется, что ты уже упал в обморок и умер. Поэтому он говорит, лучше говори все подряд, даже там глупости какие-нибудь, там слова-связки, но не молчи, как бы, да, и все будет хорошо. Поэтому, когда вам сейчас задали этот вопрос, у меня первый, естественно, рефлекс журналиста с таким продолжительным опытом, это чуть надо вот такое сказать, даже если я совру, даже если это не будет самое незабываемое, так сказать, впечатление от моей работы. Но главное, что я что-нибудь, так сказать, скажу, не опозорюсь. Да, вам не подумал, что я упала в обморок, да. Но я вдруг поняла, что... Знаете, наверное, знаю почему. Честно, у нас, конечно, такой легкий разговор должен быть, да, вот, поэтому я не называю одной фамилии, которую мне сказали не называть, а также...
3: Да, может, мы не... Я сейчас скажу, я должен объяснить нашим зрителям. Мы перед тем, как началась запись, да, мы... Шел разговор.
2: Кого вы
3: приглашаете? Кого приглашаете? Я говорю, мы приглашаем гостей, мы не приглашаем политиков, так как мы решили дать людям отдохнуть от политиков, правильно? И даже дали пример, что вот, к примеру, был у нас гость, который говорил про Нетаньяху, ни хорошо, ни плохо, но после этого только упоминание этой фамилии вызвало какие-то баталии там в комментариях. Поэтому...
4: О ком он говорил?
3: А Нетаньяху, Беньямини Нетаньяху, он известен еще как Биби, как премьер-министр Израиля.
2: Все, это конец, все.
3: Ну, мусары.
4: А, мусары.
2: Папа Яэра, да.
3: Да, не только. Друг Дональда, ну.
4: Все я знаю. Ну, вспомнил.
3: Ну, понимаете, у него еще родственник в Майами. Ну, там много всего.
4: Да, да, да.
3: Живет на улице Аза.
4: Когда ты подробно рассказываешь, я понимаю.
3: Вот.
4: А когда ты намекаешь, я не понимаю.
3: Знаешь, когда-то было... Я делал какой-то скетч для квартала из Израиля там, перед выборами. И я прям, когда писал про участников выборов, я прям заметил, что у нас у политиков же клички есть. И там была такая типа шутка, что вот в Израиле проходят очередные выборы, потому что прошлое правительство не развалилось из-за того, что были недовольны Нетаньяху и пошли на новые выборы, чтобы выбрать его заново. И у нас же у каждого политика есть вот клички, вот Нетаньяху — это Биби, но у нас есть еще Бужи, теперь он президент.
2: У нас был Буги.
3: И есть Буги.
2: Да.
3: И есть Ципи, хотя это имя. И есть Тиби, хотя...
2: Хотя это фамилия.
3: Хотя это фамилия, да. Там как-то
4: это,
3: так было.
4: Это все для внутреннего пользования, потому что кому-то рассказывать это невозможно.
2: Сейчас только придется субтитров писать потом для внешнего пользования. Для
3: той половины, которая смотрит тебя из-за границы. Представляешь, такой серьезный политический баталий Биби, Ципи, Бужи, Тиби, знаешь, там как-то ругаются между собой. Вот. Вот, это весь контекст. Мы не запрещаем, чтобы все наши зрители... Тут нет запретных тем.
4: Анна, вы можете говорить все, что
3: кроме,
4: вы хотите.
2: Есть запретные
3: кроме
2: последствия.
3: Нежелание смеяться над нашими шутками. Вот это запрещено. А все остальное это разрешено.
4: Да, вы шикарны.
2: Я стараюсь.
3: Так что можешь легко произносить любую фамилию.
2: Я вспомнила, да, вот. Раз уже можно, это ты сказал. Я вспомнила, как я первый раз увидела Нетаньяху. И это даже, так сказать, было причиной... всплеска моей такой национальной гордости и самосознания. У меня было два всплеска в моей ранней юности, национального гордости и самосознания. Первый раз, когда я жила в Москве, недалеко от стадиона «Динамо», это был баскетбол, там был, все, волейбол, и туда приехала команда «Макаби» Тель-Авив играть... с, так сказать, я не помню,
3: ЦСКА,
2: очевидно,
3: ну,
2: да.
3: На стадионе «Динамо».
2: Да, а мы пошли смотреть, да, то есть внутрь билетов не было, мы смотрели, значит, со стадии. И из автобуса выходят такие высокие какие-то, значит, такие парни там, некоторые смуглые, команда «Макаби». Я уже подумала, это евреи, это может быть вот. И у меня вот, так сказать, московской, так сказать,
4: девушки,
2: раненой антисемитизмом, да, девочки, даже девушки, 13-14 лет было. Я вдруг почувствовала такой, вот, правда, так сказать, всплеск натурального, так сказать, такого еврейского самосознания и гордости от того, что такие евреи тоже могут. Потому что я помню, я рассказала уже здесь одному из двух главных редакторов «Марива», Дорон Коэн, он в прошлом был спортивным журналистом. И когда рассказал, он смеялся, он говорит, это все половина была там из Африки, легионеры. Конечно, я понимаю, это национальная гордость.
4: После этого пошла фраза, что высокие евреи – это большая редкость.
2: Я кого-то видела, говорит, извини, конечно.
3: Это не совсем евреи.
2: Национальное самосознание такого жителя Конго, наверное, вызвать, но ничего страшного. А второй раз это было, когда в ТАР-ТАСС, в агентстве ТАСС, Нетаньяху, тогда премьер-министр, его первая каденция, приехал встречаться с российскими журналистами. Была пресс-конференция, я очень хорошо это помню. Я работала на канале ТВ-центр, это еще был до РТ. Я помню, что мы сидели за таким круглым столом. Гусман, который был главой СВТ, значит, вел эту пресс-конференцию. И почему-то всего, вот, так сказать, все, что там происходило, я запомнила, что рядом со мной сидел корреспондент ОРТ, которого там послали от ОРТ, Андрей Муртазов. Он вообще-то был арабист. Я помню, что вот всю дорогу, а почему-то Нетаньяху говорил не на английском, а на иврите. Я не знаю, почему. То есть я до сих пор почему я помню, что это было на иврите? Потому что мне сидящий рядом, значит, вот арабист Муртазов объяснял, что он говорит, видишь, он сказал «анахну». «Анахну», говорит, как на арабском. У нас там «нахну» – это значит «мы». Вот видишь, это очень похожий язык, семитская такой группа. Вот. Я не знала, у меня открыли глаза на это. Да, это еще одно слово на иврите, которое я тогда выучила. Вот. Но тогда я помню, что я тоже смотрела, значит, на израильского премьер-министра, какой он, так сказать, вот, представительный, динамичный и впечатляющий политик. Сейчас в этом месте вы получите много комментариев. Напоминаю, это взгляд мой. Год.
4: Это разговор о том, когда Нетаньяху еще был маленький.
2: Маленький, да. Говорил «анах».
3: Ты испытала чувство гордости.
2: Я испытала, да, вот чувство гордости.
3: Вообще, я считаю, что одна из ролей любого премьер-министра это хотя бы представлять страну так, чтобы было вот не стыдно. А в условиях, когда ты живешь еще, как ты же побита чувством антисемитизма, да, это действительно...
2: О, да, он,
3: я читал про визит Голды Мейер, когда она приехала послом, да, в Москву. Какое было чувство гордости и интереса вообще к ее персоне. И это, кстати, в принципе, очень сильно отличает вот отношение к израильским политикам внутри страны из-за границы. Все-таки за границей мы более консолидированы вокруг наших
4: Илюха, ты знаешь, что меня очень мало волнует, ну, как бы, когда начинают ругать там, но мы сегодня получим и за Нетаньяху, и за Голду Мэр. Правые дадут за Голду Мэр, а левые за Нетаньяху. Так что все нормально. Все в порядке.
2: Ну, прекрасно. Мы наращиваем вам просмотры. О, вы же знаете правила пиара.
4: Послушайте, это вторая причина, по которой мы вас позвали. Первое, потому что хотели вас видеть и с вами поговорить.
3: Нарастить просмотры еще хотите.
4: Да, это вторая, я сказал, причина. Вот, а Анна, вот еще такой вопрос, который мы тоже задаем практически всем. И вам хотим задать. Вот есть ли у вас в Израиле какое-то место географическое, которое вас греет, вот которое вам очень нравится,
2: в котором вы хотите... будет ответить, это мой дом. У меня вид из окна на Иерусалимские горы. Открывается такой открытый
3: дом
2: вид.
3: Дом в Иерусалиме.
2: Да, красиво. Открыт вид, горы.
4: Кроме
2: нет
4: того,
2: зимы,
4: любимое
2: нет снега.
4: Место, как правило, это то, там, где ты редко бываешь.
2: Мой муж в этом месте подпишется двумя руками. Нет, правда-правда, я смотрю на этот пейзаж и думаю, какое счастье, что я его имею возможность вот из своего окна видеть.
4: Это ответ настоящей еврейской девушки.
2: Правда-правда.
3: Сионистской девушки.
4: Сионистской, да.
3: На самом деле мы этого недооцениваем. Я сейчас немножко подрезюмирую несколько тем, которые мы сегодня затрагивали. Все же очень зависит от перспективы. Когда мы живем здесь, мы варимся в нашем быту, в каких-то проблемах, да, вот в спорах политических, экономических, нам очень много проблем кажутся абсолютно, ну, скажем так, нерешаемыми. Проблема после... встречи, с которыми хочется опустить руки и вообще уехать куда-нибудь. Но как только ты выезжаешь за пределы страны, физически или просто как-то вот я фильм посмотрел и на Израиль вдруг со стороны посмотрел, тебе вдруг эти вещи кажутся действительно очень крутыми. Что мы имеем возможность в своей стране, в своем еврейском государстве спорить о своей политике.
2: Ты прав, Я хочу тебе напомнить, ты знаешь, вернее, не напомнить, я хочу себе
3: у
2: напомнить.
3: У нас есть свои пробки даже.
2: Ты мне напомнил, да, мысль, которая, я помню, меня очень впечатлила в свое время, когда я начала смотреть израильское телевидение. Ну, так сказать, в рамках моего ульпана изучения языка. Я смотрела вот эти вот новостные выпуски. Для меня это было абсолютным, ну, я не знаю, шоком. Да, то есть я пытаюсь подобрать правильное определение моих чувств, которые я тогда испытывала, потому что, если я честно признаюсь, последние 20 лет я не видела ту программу, в которой я работала до 2005 года, программу «Время» я не смотрю, но в тот момент, когда я там работала, это выглядело абсолютно анти того, что я увидела здесь. Во-первых, там сидит одна ведущая, там или один ведущий, это была Екатерина Андреева и Кирилл Клеменов, по очереди, так сказать, все чинно, прямые включения, которые должны звучить просто наизусть, чтобы выглядеть достойно, да, понятно, очень, очень так сказать, превалирование формы над содержанием, и очень известная, да, так сказать, особенность не только российской журналистики, но в том числе и российской журналистики, по крайней мере, так сказать, то, с чем я была знакома,
3: не
2: дай бог ошибиться в тексте, да, то есть твой прямой включение должен быть идеальный, должен как бы идеально выступить, сказать текст, все идеально, все абсолютно. И когда я увидела, что здесь они сидят и, так сказать, просто базарят большую часть этого эфирного времени. То есть, есть, конечно, сюжеты какие-то,
3: здесь которые... Здесь новости не рассказывают, их обсуждают.
2: Да, это все эти журналисты сидят в студии. Я просто этого формата не знала. Они могут оговориться, они могут ошибиться, они перебивают один другого. Некоторые, так сказать, не только перебивают друг друга, просто кричат вместе параллельно. Да? Я не знаю, как сказать, как с точки зрения зрителя, да, воспринимается, я полагаю, не очень. Но да, в любом случае...
3: Это очень много говорит вообще о культуре.
2: Но раз они это продолжают и на следующий день делать, значит, да. Их не остановили в прошлый раз, значит, это всех устраивает.
3: Раз ты это упомянул, я хочу вспомнить очень, очень такой теплый телевизионный момент. Вот журналист Моше Нусбаум, который сейчас столкнулся с таким недугом, я рассказывал о нем как-то в нашем подкасте, о том, что при помощи искусственного интеллекта ему, несмотря на тяжелое заболевание, позволили вернуться в эфир, так сказать, в кадр на какое-то время. И у него очень густые брови. И как-то его даже, по-моему, Верес Недерт подкалывали на эту тему, сделали пародию на него с этими бровями. Он рассказывал, правила про внутреннюю безопасность.
2: Это Нетаньяху, я по-моему, прошел.
3: Может быть, и оттуда это пошло. А есть Одет Бен Ами, ведущий, который славится своей большой очень головой, тоже над ним как бы стебутся. И был сюжет, в котором, значит, Одет Бен Ами сидит в студии, а Моше Нусбаум сидит в люке какого-то броневика, который поступил на вооружение ЦАХАЛ. И он рассказывает, что там, мол, все современное, там даже кондиционер там есть. И Одет Бен Ами из студии спрашивает: скажи, пожалуйста, ты сейчас в люке, посмотри, вот он достаточно большой, чтобы моя голова туда поместилась, прошла. И он, знаешь, ему отвечает: смотри, если мои брови вошли, твоя голова тоже. Это было очень классно, очень израильский такой телевизионный момент, причем это была не юмористическая передача, просто вот был такой выпуск новостей.
2: И это вещь, которая абсолютно не могла случиться никогда просто, never, на российском телевидении. Я еще раз говорю, я не знаю, что происходит сейчас, и многие скажут, может быть, хорошо, что этого не знаешь, некоторые скажут, жалко, что неважно, да, сейчас не буду вам еще хуже. Лучше я скажу Нетаньяху несколько раз. Но в любом случае, и это, мне кажется, было настолько показательным. Это на самом деле очень характерно не просто для там, другого стиля телевизионной работы. Это очень много говорит о разнице, я думаю, ментальной, да, этих стран, этих народов, да, то, как это выглядит, то, как подаются новости. Я думаю, то, как подаются новости, то, как это выглядит, это очень много говорит о народе, который эти новости смотрит. Для меня это было очень большим открытием. Не просто израильское телевидения, в отличие от российского, а израильской ментальности, в отличие от российской. И я однозначно сразу тогда, я помню, пришла для себя к выводу, что израильское телевидение гораздо более профессиональное, гораздо более правильное, чем российское. Хотя, в принципе, так сказать, естественный порыв души нового репатрианта, так сказать, да вот у нас там, так сказать, тыквенный латте, да, так сказать, вот это, а у них вот это все. Да? Но и при том, что, еще раз говорю, да, с точки зрения формы здесь совершенство было гораздо меньше. Да, вот эти вот оттачивания до абсолюта, которому приучали нас там, здесь этого не было. Эти оговорки, эти перебивания друг друга, да, эти бесконечные вот эти вот диспуты, казалось бы, излишние. Но для меня было абсолютно очевидно, что превалирование содержания над формой, то, что здесь ценится не то, как ты изящно построишь фразу в сюжете, а какой скуп, да, то есть какую, так сказать, сенсацию ты сегодня вечером принес, и это ценится. И мне было очевидно, что это гораздо больше имеет отношение к журналистике, чем то, чем я занимаюсь.
3: И в Израиле действительно журналистика является элементом власти, контролем над властью. То есть она влияет на принятие решений, она влияет на открытие уголовных дел, она влияет на какие-то процессы, которые очень во многих странах не хватает, чтобы был какой-то такой вот орган. Хотя претензий к израильской прессе тоже много, но это уже совсем другой разговор, и не к тебе они должны быть обращены. Я очень благодарен тебе, что ты пришла. Я знаю, что это очень было непросто найти время, потому что твой телефон тут разрывается от работы. Ты очень активный человек. Я тебе желаю сил. Действительно, большое чувство гордости за твои успехи. И ну, благодаря сегодняшней беседе, я думаю, что многие наши зрители, которые тебя знают по твоим, скажем так, более формальным, более серьезным эфирам, узнали тебя еще с более личной стороны.
2: И как приятно.
4: Я тоже вам хочу пожелать, но я более такой приземленный. Я хочу пожелать вам и вашей семье, чтобы были здоровы.
2: Очень важно.
3: И почаще виделись.
2: Там
3: же вид хороший в Иерусалиме.
2: На фоне вида.
4: Спасибо вам.
2: Спасибо вам за приглашение. Очень приятно, правда, Яна и Илья. Спасибо.

0: Давайте держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Международная группа биотехнологов завершила клинические испытания платформы по транспортировке лекарств с помощью микроскопических внеклеточных пузырьков. Главным препятствием при лечении опухоли и воспалении головного мозга всегда являлся гематоэнцефалический барьер, не пропускающий до 98% фармакологических веществ. Ученые научились кодировать мембрану экзосом специальными белковыми маркерами, благодаря чему защитные барьеры мозга принимают их за собственные клетки и беспрепятственно пропускают химиотерапию внутрь опухоли. Это революционный шаг в точечном лечении глиобластом, агрессивных форм рака и тяжелых нейроинфекций без токсического воздействия на весь организм.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
17: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
18: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
19: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
18: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
19: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
20: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Дональд Трамп пригрозил Ирану жестким ответом после ночного ракетного удара по американским силам, размещенным в Иордании. Американские и саудовские военные нанесли серию точечных ударов по объектам проиранских вооруженных группировок на востоке Ирака. Иран отверг предложенный Оманом временный план совместного управления Ормузским проливом. Американский Сенат на процедурном голосовании 86 голосами против 12 одобрил законопроект о введении 100% пошлин для стран, которые закупают российские углеводороды. Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью изданию «Axios». Нетаньяху на вопрос о возможной попытке его ареста за границей на основании ордера Международного уголовного суда заявил, что на это, как он сказал, у нас есть спецназ. WhatsApp анонсировала серию новых обновлений в сфере аудио и видеозвонков. Американский разработчик и дизайнер Эрик Лу представил экспериментальный проект «Ghost Font». Четыре женщины обвинили лауреата премии «Оскар» и лидера группы 30 Seconds to Mars Джареда Лето в преступных действиях сексуального характера. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
10: Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану жестким ответом после ночного ракетного удара по американским силам, размещенным в Иордании. В разговоре с корреспондентом Fox News Треем Ингстом Трамп, используя обсценную лексику, пообещал, как он сказал, разнести Иран. «Мы их разнесем к чертовой матери, мы нанесем по ним мощные удары, от них ничего не останется», заявил президент США. По словам Трампа, иранская атака застала американских военных врасплох. У них было лишь несколько минут, чтобы отреагировать и перехватить иранские ракеты. Одновременно с этим Трамп заявил, что переговоры с Ираном пока будут продолжаться. Трей Ингст сообщил, что Трамп назвал состоявшуюся накануне встречу с Нетаньяху отличной. «Теперь он понимает», — сказал президент США, но, вероятно, намекая на урегулирование разногласий между Вашингтоном и Иерусалимом относительно дальнейших действий против Ирана. Центральное командование вооруженных сил США, CENTCOM, сообщило, что американские и саудовские военные нанесли серию точечных ударов по объектам проиранских вооруженных группировок на востоке Ирака. По данным CENTCOM, истребители США и Саудовской Аравии атаковали несколько складов оружия и объектов материально-технического обеспечения. Удары стали ответом на более чем 30 атак беспилотников, совершенных за последние 72 часа по американским военным и объектам энергетической инфраструктуры Саудовской Аравии. В командовании заявили, что нападения были организованы корпусом стражи исламской революции. Атаки на американские силы не достигли цели, подчеркивается в сообщении. CENTCOM также сообщил, что с февраля по апрель этого года проиранские группировки в Ираке предприняли более 600 попыток атаковать граждан США и американские объекты. Командование предупредило корпус стражи исламской революции, связанные с ним формирования, что продолжение нападений повлечет новые ответные действия американских военных. Иран отверг предложенный Оманом временный план совместного управления Ормузским проливом и потребовал передать под его контроль большую часть стратегически важного водного пути. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Оман предлагал равномерно распределить контроль над проливом и создать региональный механизм обеспечения безопасности судоходства. План также предусматривал добровольные взносы судоходных компаний за навигационные и спасательные услуги. Инициатива должна была способствовать восстановлению движения судов и возобновлению переговоров о прекращении конфликта между Соединенными Штатами и Ираном. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил Wall Street Journal, что входящий морской коридор должен полностью контролироваться Тегераном, тогда как Оману может быть оставлен контроль над частью выходящего коридора. По его словам, иранская сторона не перейдет к следующему этапу переговоров с Вашингтоном, пока Маскат не примет это требование. Тегеран также настаивает на обязательных сборах с проходящих через пролив судов, тогда как Оман и арабские страны Персидского залива поддерживают только добровольные платежи. Разногласия ставят под угрозу усилия посредников, рассчитывавших добиться быстрого восстановления судоходства и возобновления переговоров между Соединенными Штатами и Ираном. До начала конфликта через Ормузский пролив проходило около, напомню, пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. В настоящее время движение по международно признанным коридорам серьезно затруднено. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Оба характеризовали итоги встречи положительно. Американские СМИ пишут об окончательно оформившемся развороте Трампа в сторону поддержки Украины в войне с Россией. Сами переговоры продолжались чуть больше часа. По их итогам Зеленский в соцсетях назвал встречу хорошей и сообщил, что на ней обсуждался вопрос о лицензии на производство ракет для комплексов «Патриот», а также, как он написал, некоторые другие идеи, которые могли бы помочь. Трамп сообщил в соцсетях, что встреча прошла очень хорошо, подчеркнув, что для него было большой честью встретиться с президентом Украины. Он отметил, что они обсудили много вопросов, но не привел каких-либо подробностей. Через несколько часов после встречи Сенат США на процедурном голосовании 86 голосами против 12 одобрил законопроект о введении 100% пошлин для стран, которые закупают закупают российские углеводороды. В первую очередь это касается Китая и Индии. Сам Зеленский перед голосованием провел закрытую встречу с сенаторами. Как пишет Политико, в ходе поездки Зеленский, я цитирую, совершил то, что еще год назад казалось невозможным. Убедил Трампа и американских сенаторов в том, что Украина способна выиграть войну. Доводы Зеленского о том, что санкции и расширение военной поддержки могут принудить Владимира Путина к переговорам, находят отклик. Законодатели всего идеологического спектра, похоже, поддержали его стратегию, то есть демократы и республиканцы. Немаловажную роль играет и формирующийся консенсус относительно того, что Украина действительно может победить Россию, отмечает Политико. Источник Financial Times, близкий к Белому дому, назвал встречу Зеленского с Трампом лучшей возможностью за все время добиться новой поддержки от президента США и активизировать усилия по прекращению войны. Главной задачей Зеленского было убедить Трампа в том, что поддержка Киева отвечает интересам США, сыграв на стремлении американского президента ассоциироваться с успехом, отметили источники Financial Times, близкие к обоим президентам. Сам Зеленский в частных разговорах указывал, что многочисленные непубличные контакты на уровне советников помогли изменить отношение Трампа к перспективам Украины. Цитирую, эти переговоры ознаменовали собой резкий поворот от напряженности, ранее определявшей отношения сторон, подчеркивает Financial Times. Одним из важных итогов встречи стала договоренность о скором визите в Киев спецпосланников Трампа Джареда Кушнера и Стива Уиткофа. До сих пор они ни разу не были в Украине. По данным СМИ, встреча может пройти в течение ближайших недель. В целом, итоги переговоров информированный источник Financial Times оценил как 8 из 10. На 8 из 10. 8 пунктов из 10 возможных. Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью изданию «Акшес», в котором рассказал о своей просьбе Дональду Трампу выделить Киеву экстренный зимний пакет, как он это назвал, ракет-перехватчиков для комплексов «Патриот». По словам Зеленского, Украине необходимо 300 ракет, чтобы избежать масштабного поражения украинской энергетической инфраструктуры в холодное время года, то есть зимой. Зеленский и Трамп провели во вторник встречу в Белом доме, во время которой президент США, по словам Зеленского, подтвердил свое обещание, данное во время саммита НАТО в Анкаре в июне этого года, предоставить Украине лицензию на право производства ракет для «Патриот». Но есть одно «но». Производство займет несколько лет. Их производство в Украине не решает проблему, что называется, в сию минуту, в моменте, поскольку ракеты нужны, как говорил Зеленский, нам еще вчера. Так цитирует Акша Зеленского. По словам президента Украины, в ответ на его просьбу выделить Киеву дополнительный зимний пакет ракет, Трамп пообещал попытаться помочь, но дал понять, что это будет сложно, поскольку такие ракеты необходимы самим Соединенным Штатам в войне с Ираном, а их запас за почти 5 месяцев этого конфликта заметно сократился. Как отмечает Акшес, Зеленский также сказал, что украинские и американские оборонные компании также изучают возможность модификации баллистических ракет украинского производства и превращения их в противоракетные перехватчики с возможностями, аналогичными ракетам «Патриот», поскольку, как это сказано, это будет быстрее и дешевле. Многочисленные удары российской армии по украинским теплоэлектроцентралям и другим объектам энергетической инфраструктуры минувшей зимой вызвали кризис с теплоснабжением жилья и предприятий. Его усугубили сильные морозы и снегопады. Очень холодная была зима в Украине. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху на вопрос о возможной попытке его ареста за границей на основании ордера Международного уголовного суда заявил, что на это у нас есть спецназ. Я процитировал Нетаньяху. Это заявление было сделано в программе Шона Хеннити на телеканале Fox News. Хеннити спросил Нетаньяху, опасается ли он ситуации, при которой его самолет из-за чрезвычайных обстоятельств будет вынужден приземлиться в стране, признающей юрисдикцию Международного уголовного суда. «Да, я об этом думаю», — ответил Нетаньяху. «У нас есть спецназ поблизости. Я служил в нем 5 лет». Конец цитаты. Натаньяго в ходе этой беседы подтвердил, что намерен в сентябре приехать в Нью-Йорк и выступить на Генеральной Ассамблее ООН, несмотря на прежние призывы мэра города Захрана Мамдани задержать Натаньяго на основании ордера Международного уголовного суда. Премьер Израиля обвинил Мамдани в разжигании ненависти к еврейским жителям Нью-Йорка и заявил, что намерен публично ответить ему с трибуны Организации Объединенных Наций. Ранее Мамдани признал, что городские власти не обладают самостоятельными юридическими полномочиями для исполнения ордера, но, тем не менее, трепал языком. Но и он признал Мамдани призвать федеральное правительство США принять меры. Мэр Нью-Йорка, видимо, выполнил все свои предвыборные обещания по налаживанию дел в городе Большого Яблока, и теперь у Мамдани есть, видимо, время и энергия заниматься делами международными, но, в частности, пытаться арестовать Натаньяго. Ведь в Нью-Йорке все при Мамдани ныне в порядке и все спокойно. No problem при Мамдани в Нью-Йорке. Платформа моментальных сообщений WhatsApp анонсировала серию новых обновлений в сфере аудио и видеозвонков с целью сделать использование платформы более удобным и гибким для частных пользователей и групп. В частности, теперь можно будет совершать и принимать аудио и видеозвонки напрямую через WhatsApp Web, без необходимости скачивать специальное приложение для компьютера. Еще одно нововведение позволит пользователям переключаться в ходе активного группового звонка между разными устройствами, телефон, компьютер, не прерывая разговор. Также добавлена функция комнаты ожидания для групповых звонков, функция Quick HD, инструмент, позволяющий начинать видеозвонки в HD-качестве уже с самого начала разговора. И новая система подавления фонового шума, которая улучшит качество звука в шумной обстановке. Американский разработчик и дизайнер Эрик Лу, создатель платформы MixFont, представил экспериментальный проект Ghost Font. То есть фонд как мираж в виде духа. Несмотря на название, это не обычный компьютерный шрифт, а инструмент, который создает короткие видеоролики, и в них сообщение становится различимым только благодаря движению. Буквы состоят из множества точек, движущихся иначе, чем точки на окружающем фоне. Человеческий мозг объединяет их в узнаваемые контуры, пока ролик воспроизводится. При остановке изображения буквы сливаются с фоном, поэтому прочитать сообщение по отдельному кадру практически невозможно. В ролик также встраивается ложное сообщение, способное ввести систему распознавания в заблуждение. По словам Лу, испытанные им мультимодальные системы искусственного интеллекта не смогли самостоятельно правильно прочитать скрытый текст. Однако при указании точного метода анализа или использовании программ, отслеживающих перемещение точек между кадрами, сообщение можно восстановить. Сам автор признает, что Ghost Font читается и людьми хуже обычного текста. Разработчик подчеркивает, что проект не является средством шифрования или защищенной связи. Его задача продемонстрировать различия между восприятием движения человеком и современными системами компьютерного зрения. В будущем подобную технологию можно использовать для проверки возможностей.

Неожиданно осталась наедине с ним в гостиничном номере. Третья описывает, как в Калифорнии, когда ей было 17 лет, у нее состоялся половой акт со звездой, что квалифицируется как изнасилование несовершеннолетней. По ее словам, Лето просто отмахнулся от разговора о том, что в этом штате, в Калифорнии, возраст согласия составляет 18 лет. Ей было 17. Четвертая женщина рассказывает, что Лето сексуально ее домогался, злоупотребляя своим статусом знаменитости. И неоднократно звонил ей с откровенно сексуальными намеками, когда ей было 16 лет. По ее словам, по крайней мере в одном случае, он предложил ей заняться сексом. Впоследствии ей было отправлено соглашение о неразглашении NDA, чтобы она не могла рассказывать о своих отношениях с Лето, однако она отказалась его подписать. Еще четыре женщины также утверждают, что получили от Лето странные и зачастую носящие явно сексуальный характер телефонные звонки, когда были моложе. Еще одна женщина рассказывает, что когда ей было 14 лет, Лето приказал охраннику отвезти ее за кулисы музыкального фестиваля после того, как во время автограф-сессии сделал непристойное замечание о ее груди. Мать девочки высказала Лето все, что думала, но, как утверждается, он повторил это замечание. В общей сложности 10 женщин выступили в документальном фильме BBC под названием «Джаред Лето. Темный секрет Голливуда». Причем 9 из них впервые публично поделились своими историями. Все женщины утверждают, что сталкивались с Лето в период с 2002 по 2016 годы, когда ему было от 30 до 40 лет. Сейчас ему 54 года. Одна из них говорит, одна из предполагаемых жертв, это было 25 лет назад. Ему сошло это с рук. BBC подтвердила ряд показаний женщин у их друзей и родственников, которым в то время рассказывали о встречах с Лето. В некоторых случаях СМИ видели фотографии и сообщения, подтверждающие показания женщин. Двое мужчин, которые много лет работали с группой Лето, также рассказали в документальном фильме, насколько некомфортно чувствовали себя сотрудники из-за того, как Лето обращался с девочками-подростками, иногда приглашая их за кулисы в свою гримерную или в дом, где он записывал альбомы. Цитирую, думаю, все считали, что разница в возрасте была слишком велика, говорит один из них. Несмотря на неоднократные попытки связаться с Джаредом Лето, он не ответил на обвинения, выдвинутые против него женщинами в беседах с BBC. Лето получил известность как американский актер с 1990-х годов и в 2014 году был награжден премией «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Клуб покупателей из Далласа». Он снялся в таких ставших хитами фильмах, как «Бойцовский клуб», «Бегущий по лезвию 2049», «Отряд самоубийц», а совсем недавно в «Мастерах вселенной». Его удостоенная наград рок-группа 30 Seconds to Mars, 30 секунд до Марса, была образована в 1998 году и весной 2027 года отправляется в турне в следующем году по континентальной Европе и Великобритании. В рамках турне запланированы концерты на лондонском стадионе O2 и на арене Co-op Life в Манчестере. Обвинения в адрес Лето звучат уже на протяжении десятилетий. СМИ насчитали более 120 отдельных обвинений, опубликованных в интернете, и касающихся его поведения по отношению к женщинам, причем некоторые из них относятся к прошлым событиям. В прошлом году обвинения вновь всплыли на поверхность, когда диджей из Лос-Анджелеса Элли Тейлс опубликовала в социальных сетях сообщение о том, что в 17 лет она подверглась нападению со стороны актера, что побудило нескольких других женщин выступить с аналогичными заявлениями. В прошлом году 9 женщин также обвинили Лето в сексуальном домогательстве в статье американского СМИ под названием «Air Mail». Лето отрицал все обвинения. В документальном фильме BBC 4 женщины, заявляющие о преступном поведении, Изабель, Алекс, Клара и Этта. На самом деле это вымышленные имена. Они являются жертвами сексуального домогательства. Так вот, 4 женщины подробно описывают то, что, по их словам, произошло с ними во время встреч со звездой. Изабель, опять-таки имя изменено, которая сейчас за 40, говорит, что только недавно перестала винить себя за сексуальное насилие, которое, по ее словам, произошло в 2002 году, когда ей было 17 лет. Цитирую, большую часть своей жизни я рассматривала это событие так.
Я была глупой девчонкой, и поэтому со мной это случилось. Изабелла,

0: рассказывает, что согласилась встретиться с Лето в его отеле после того, как показала актеру и его друзьям магазин в Лас-Вегасе, где она работала. По указанному ею адресу оказался убогий и отвратительный мотель, по указанному ей адресу и дали адрес мотеля, но, по ее словам, она полагала, что они оттуда, из этого мотеля, отправятся куда-то еще. Изабель рассказывает, что сидела на кровати, ожидая, пока Лето соберется, когда он позвал ее в ванную, чтобы они могли поговорить, пока он принимает душ. Дальше она рассказывает в документальном фильме: «Не думаю, что мы обменялись многими словами. Он раздвинул занавеску душа и начал меня целовать. Затем он схватил ее за руку, использовал ее, чтобы мастурбировать», — говорит она. Достигнутая врасплох, Изабель, тогда еще подросток, по ее словам, оттолкнула его и сказала, что хочет уйти. Накинув полотенце, Лето вышел на улицу и, судя по всему, огляделся, чтобы проверить, нет ли поблизости посторонних, прежде чем выпустить ее из номера, — рассказывает Изабель. Только позже, по ее словам, когда она поискала информацию об актере в интернете, она поняла, что ему было за 30. В 2010-х годах группа 30 Seconds to Mars выступала хедлайнером на крупнейших международных аренах. И, по словам одного бывшего члена съемочной группы, которого называют вымышленным именем Брэд, сотрудники, готовящие концерты группы, звонили в местные модельные агентства, предлагая женщинам-моделям бесплатные VIP-билеты. Этот запрос, цитирую, поступал напрямую от Джареда Лето, говорит Брэд. Он подтверждает, что для модели была отведена комната за кулисами и описывает задачу приглашать исключительно девушек как немного неудобную.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Учитель йоги во Вьетнаме установил мировой рекорд, сделав 86 отжиманий под водой на одном вдохе. Камал Калой родом из Индии, но сейчас живет во Вьетнаме и работает преподавателем йоги. Подготовиться к испытанию помогли многолетние занятия йогой, гимнастикой и тренировки по задержке дыхания. Калой способен задерживать дыхание примерно на 6 минут и утверждает, что тренировался не просто находиться под водой, но и выполнять физические упражнения в условиях нехватки кислорода. В 2020 году он установил рекорд Гиннесса, последовательно выполнив под водой 21 позу йоги. После изучения видеозаписи и других доказательств комиссия Книги рекордов Гиннесса официально признала новое достижение Калоя. Камал говорит, что после первого мирового рекорда понял, на что способен, и решил продолжить испытывать пределы своих возможностей. Пивоварню в штате Висконсин лишили лицензии на работу из-за нарушений при ввозе и продаже пива. Об этом сообщает Independent. Владелец пивоварни и известный либеральный активист Кирк Бенгстак считает, что предполагаемые нарушения налогового законодательства не являются основанием для закрытия его бизнеса и намерен оспорить это решение. У компании есть время до 4 августа, чтобы обжаловать решение об отзыве лицензии. Нам нужны все деньги, которые мы можем получить, чтобы подать в суд на налоговое управление и остаться на плаву, сказал он. В то же время издание напомнило, что в соцсетях пивоварни неоднократно публиковались антитрамповские заявления, в которых в том числе намекали, что клиентов будут бесплатно угощать пивом в случае смерти Трампа, однако напрямую его имя не называлось. Конец цитаты. Власти Мехико начали процедуру возвращения демонтированных в 2022 году памятников Эрнесто Че Геваре и Фиделю Кастро и намерены установить их в общественных пространствах. Заявление об этом сделала мэр мексиканской столицы Клара Бругада. Она уточнила, что городские власти уже начали юридическую процедуру и в ближайшее время начнутся общественные консультации с жителями, чтобы окончательно определить новое место для монументов, соответствующее их историческим и культурному значению. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп поставил под сомнение передачу Украине лицензии на ракеты для систем «Патриот». Стратегический нефтяной резерв США приблизился к одному из самых низких в истории уровней. Хамас подтвердил согласие на разоружение в обмен на вывод армии Израиля из Газы. Все европейские сборные пригрозили бойкотировать чемпионат мира по футболу 30-го года из-за планов ФИФА продать часть прав на турнир семье Трампа. Глава департамента здравоохранения Роберт Кеннеди-младший запустил онлайн-шоу о здоровом питании. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 65%, 83% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.

0: молодой.
1: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
0: Волшебник!
2: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.

0: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 МДэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. На календаре у нас пятница. Сегодня последний календарный день июля. 31 число. Завтра уже у нас начинается август. Да, по сути, сегодня в 12 ночи август и начнется. И мы, собственно, перелистнем очередную страницу, которая ведет нас к осени 2026 года. Приятная погода, приятное настроение. Приятно встречаться с вами в эфире «Дэвидсон Радио». Напомню, сегодня мы продолжаем тему «Здравствуйте, доктор». И я сегодня встречаюсь с замечательным специалистом, доктором-офтальмологом, человеком, с которым я дружу не только в эфире, не только в жизни, как с доктором, но и вне эфирного пространства, вот, как с человеком. Напомню, что доктор принимает в Манхэттене и в Бруклине. Центральный офис, институт глаукомы, находится в Бруклине по адресу 103 Квентин Роуд, угол Вест 10. Манхэттенский офис расположен по адресу 330 Вест, 58-я стрит, рум 600. Телефон для записи на прием один для двух офисов, так что вы не ошибетесь, если запишете этот номер. 718-645-2201, 718-645-2201. Напомню, с офисом доктора можно также связаться, если написать на электронное пространство, на электронный адрес www.nyglaucoma.com. Есть активное поле, где можно оставлять вопросы доктору. Давайте, дорогие друзья, поприветствуем доктора в эфире. Здравствуйте, доктор.
1: Здравствуйте, Миша. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Как вам, доктор, что лето подходит к завершению? Футбол завершился, и лето подходит.
1: Да, не то слово. Лето – это мое любимое время года. И, конечно, это очень грустно, что оно завершается. Ну, слушайте, оно еще не завершилось. У нас есть еще время его получить от него удовольствие. Поэтому расстраиваться не будем. Будем, наоборот, радоваться каждому солнечному теплому деньку. Стараться получить удовольствие от каждого солнечного денька.
0: Спасибо. Я напомню нашим радиослушателям, что программа наша, как всегда, она интерактивна. И если у вас появляются какие-то вопросы, вопросы реально появляются, то вы можете позвонить в эфир и задать их нам в наше эфирное пространство. Всем будет интересно узнать, какие же вопросы и какие ответы вы можете сегодня получить. Напомню, номер телефона в студии 718-303-90-90, 718-303-90-90. Доктор, я стандартно начну, ну, не с вопроса, как обычно люблю, о том, что произошло в офисе, хотя я его сегодня тоже отдам. Но я подготовил один вопрос, который, мне кажется,
1: я начинаю волноваться.
0: Не задавал еще, но он на вашу стандартную, мою любимую тему о глаукоме. Мы говорим о том, что это связано с повышенным давлением. Много лет так считали, что именно повышенное давление. Вот, и у меня отсюда вопрос, поскольку главная тема глаукома – повышенное внутриглазное давление. Всегда ли это глаукома? Вот какой будет первый вопрос.
1: Очень хороший вопрос, на самом деле. И мы очень часто, кстати, мне такое чувство, что мы даже иногда говорили на эту тему. И очень хорошо, что вы его задали, Миша. Дело в том, что действительно повышенное внутриглазное давление является только фактором риска на развитие глаукомы и вовсе не является диагнозом глаукомы.
0: То есть, насколько я помню, раньше считали, что именно повышенное давление и считалось глаукомой, правильно?
1: Все правильно. И сейчас я немножечко соберусь тут. Да, действительно, все это очень правильно. Просто у меня некоторые технические вещи, я себя очень сильно слышу в эфире, и мне немножко тяжело говорить. Я не хотела это озвучивать, но пришлось. Вот, поэтому прошу помощи нашего звукооператора Миши, чтобы мне было легче общаться. Но на самом деле это очень хороший вопрос. И очень часто я, кстати, его обсуждаю, мы его обсуждаем в эфире, потому как действительно, когда много лет тому назад, в начале прошлого столетия, повышенное внутриглазное давление приравнивалось к диагнозу глаукомы. К счастью, мы все больше все больше учим про эту болезнь, изучаем эту болезнь и узнаем про нее. Хотя я говорю, мы все больше изучаем и знаем, но на самом деле больше-то больше, но все равно недостаточно много. И однако выяснилось, что ставить диагноз на основании только повышенного давления глазного неправильно, потому как есть состояния, которые называются глазной гипертонии, и при этих ситуациях повышенное внутриглазное давление не приводит к разрушению зрительного нерва. Потому как диагноз глаукомы мы можем поставить только тогда, когда есть потери, есть разрушение зрительного нерва. И диагноз глаукомы приравнивается к невропатии зрительного нерва. Вот одной из разновидностей невропатии зрительного нерва является глаукома. И да, есть случаи с повышенным давлением, нет глаукомы, и есть случаи с невысоким давлением, есть глаукома. Почему я говорю, что мы мало знаем про эту болезнь? Потому что мы не знаем, что является причиной того, что разрушается зрительный нерв в тех случаях, когда давление глазное не повышается. Но такие случаи, к сожалению, тоже бывают.
0: Понятно, спасибо, интересно. А скажите, достаточно ли просто контролировать давление для того, чтобы находиться в состоянии безопасности от влияния глаукомы на глазной нерв?
1: Мишенька, что с вами сегодня? Вы просто мне задаете один хороший вопрос за другим. Нет, конечно.
0: Доктор, это все. У меня было всего два хороших вопроса.
1: Я в этом сомневаюсь, потому что вы обычно ваш арсенал гораздо больше, чем два хороших вопроса, но действительно вопрос очень хороший, потому что такие ситуации, и я даже приносила пример из моей практики, когда у меня появился пациент, который наблюдался каждый год, у него высокая близорукость, он каждый год ходил проверять зрение и подбирать очки. И каждый год ему мерили давление, давление было невысоким, его отпускали домой, говоря, что у него все в порядке. До определенного момента, пока один из оптометристов, у которых он наблюдался, не сделал ему тест на боковое зрение, выяснилось, что у него далеко зашедшая глаукома. Хотя давление в этом случае все равно не повысилось. Это как раз ситуация, когда мы говорим о глаукоме без повышенного внутриглазного давления. Поэтому, когда вы приходите на прием к доктору и вам только померили давление, это очень хорошо и все правильно, но это не должно вас успокаивать, что у вас с глазами все в порядке. И действительно, очень часто в офисе я сталкиваюсь с ситуацией, когда у нас как бы существует определенная рутина, когда приходит пациент первичный визит или уже последующие визиты, но для того, чтобы мне, например, когда пациент приходит ко мне, записывается на прием ко мне, и я его смотрю, мы заключаем контракт. Этот контракт не написан на бумаге, но это моральный и этический контракт, который, в результате которого я возлагаю на себя ответственность за здоровье глаз человека, который обратился ко мне за помощью. И, к сожалению, иногда бывают случаи такие в офисе, когда люди приходят на прием при этом с таким убеждением, что они не хотят, чтобы их обследовали. Для меня это очень тяжело, потому что мне приходится этим людям отказывать в своих сервисах, потому как я не могу на себя взять ответственность за здоровье глаз человека, если я его не посмотрела. Что значит, что в моем понимании я посмотрела? Это значит, мы проверили остроту зрения, мы измерили внутриглазное давление, мы сделали необходимые тесты, чтобы убедиться в том, что здоровье сетчатки зрительного нерва все в каком-то состоянии находится. И только тогда я могу, во-первых, сделать вывод о состоянии здоровья глаз человека и поделиться этим выводом с человеком и дать свои рекомендации, что да, делать дальше. И тогда моя совесть чиста, что я ничего не пропустила, я сделала все, что я должна была сделать, чтобы человеку помочь или хотя бы осведомить его о том, что у него с глазами происходит. Поэтому вот эти вот мелкие бои в офисах, которые иногда случаются, и люди не хотят, люди имеют право хотеть или не хотеть, и я ни в коем случае никогда в жизни никого не буду заставлять делать то, что они делать не хотят, но тут у меня есть право выбора, когда я могу сказать, что это ваше право не обследоваться, но это мое право отказать вам в моих услугах. Потому как вот если я беру на себя ответственность, эта ответственность должна быть... Ну, я беру на себя ответственность ответственно.
0: Доктор, ваша позиция понятна. Я вам хочу привести еще один пример в качестве эфирного примера. Например, вчера я был в эфире с доктором, который занимается вопросами боли, и он сказал, что к нему на прием вообще люди приходят с собственным диагнозом. То есть они сами знают диагноз, что болит, и уже сами даже доктору говорят, что им делать. Вот. В вашем случае хотя бы не говорят вам, что вам делать.
1: Нет, не так быстро, Миша, говори. И приходят и говорят. Раньше, знаете, я всегда говорила так, с моментом начала моей практики много лет тому назад, когда еще не было интернета, тем не менее люди, приходившие ко мне, тоже приходили со своими диагнозами, глубокими, как они считали, медицинскими познаниями. И я это характеризовала как диагноз человек, советский человек, обладающий большой медицинской советской энциклопедией, который читал эту энциклопедию и считает, что вот с тех пор, как она была написана, ничего не менялось. И вот те знания, которыми она делится с людьми, достаточно, чтобы... Ну, я скажу так, я подхожу к таким ситуациям с определенным чувством улыбки на лице, потому как когда у меня появляется такой пациент, мой разговор начинается примерно так. Вот, хорошо, коллега, очень... Приятно, я услышала ваше мнение. Если вы хотите теперь послушать мое мнение, я могу с ним поделиться.
0: Ясно, доктор. Спасибо. Спасибо за ответ. Я понимаю, что одним из главных моментов встречи с доктором, дорогие друзья, является дать возможность доктору посмотреть вас и поставить диагноз. Ибо точный диагноз – это уже практически половина лечения. Ровно половина лечения. Если вы не готовы обследоваться, то, вероятнее всего, наверное, и не надо идти на прием.
1: Хорошо, доктор, 100%, не надо тратить время, да.
0: Давайте тогда еще раз вернемся к вопросу о том, какие за последнее время интересные случаи произошел у вас в офисе, который мог бы стать интересен и нашим радиослушателям.
1: Вы знаете, Миш, вот каких-то специальных таких удивительных ничего не происходило, но вот мне понравился вопрос, который мне задал пациент буквально вчера или позавчера на приеме, и вопрос был на тему размера телевизора, вот как бы смешно это ни звучало или не смешно. И дело в том, что нам иной раз хочется чем больше, тем лучше. И вот вопрос состоял в том, что, доктор, вот я купил себе очень большой телевизор, а квартира у меня не очень большая. Как вы считаете, вот то, что мне сейчас неудобно? Безусловно, это имеет значение. Когда вы выбираете такой вот предмет, как телевизор, я понимаю, почему хочется иметь большой экран, но можно сравнить с тем, как себя человек чувствует в кинотеатре, когда огромный экран, и если вы садитесь на первый ряд, вам очень неудобно. Не только потому, что надо поднимать голову, и шея начинает болеть, но еще и потому, что мы не воспринимаем так изображение, как вот целиком, потому что расстояние, как говорится, за деревьями леса не видно. Вот примерно то же самое получается. Тут, и я подумала, что мне, наверное, хочется поделиться этим замечанием этого пациента по радио, потому что, может быть, кому-то это поможет сэкономить пару долларов, потому как вы купите тот телевизор, который подойдет по размерам вашей квартире, учитывая то, что мы многие живем в Нью-Йорке, и у нас квартиры не слишком большого размера, ну так уж город у нас построен. Вот, поэтому если это кому-то будет полезно, не торопитесь, не тянитесь за большим, а вот за тем, что подходит.
0: Понятно, спасибо, доктор. Я в этом смысле хотел вспомнить ту же историю, когда я приехал к своему знакомому, период чемпионата мира по футболу, у него экран 85, и у меня было такое ощущение, что я вместе с игроками бегаю по полю, и в конце матча я устал, наверное, не меньше, чем они.
1: Ну, вы, наверное, еще устали за то, что вы переживали, наверное, за какую-то из этих команд.
0: Может быть. У нас есть звонок. Давайте возьмем. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Добрый день. Можно задать вопрос не по глаукоме, а по другой проблеме?
1: Конечно, задавайте.
0: Да, пожалуйста.
2: Скажите, пожалуйста, доктор, есть ли какие-то успехи, новости regarding retinitis pigmentosa. I lost my eyesight. It's no cure. Maybe you heard something.
1: Вот знаете, я поняла ваш вопрос, я переведу его на русский язык, с вашего позволения. Вот удивительно, Миша, знаете, когда женщина, наша радиослушательница, начала задавать его, почему-то у меня сразу стало понятно, о чем этот вопрос будет. Это заболевание, о котором наша радиослушательница спрашивает, называется дегенератив. Это в простонародье это называется куриная слепота. Это то есть состояние, когда человек поначалу начинает терять зрение в темных помещениях, в темных обстоятельствах, и постепенно это приводит к сужению поля зрения. Оно выглядит примерно так же, как при глаукоме, и действительно это приводит к слепоте. Это генетическое заболевание, которое чаще, кстати, случается у мужчин, чем у женщин, но также бывает у женщин тоже. И пока что, к сожалению, мне нечем вас порадовать, но единственное, что обещает, исследования ведутся, и они многообещающие, позитивные, но пока какого-то лечения, которое было бы доступно уже широким массам населения, широким массам пациентов, пока нет. Но исследования в этом направлении ведутся очень серьезно, и я думаю, что через какое-то время что-то появится.
2: Да, доктор, но я хотела бы сказать, что у меня началось это с того, что я стала терять peripheral vision, а потом уже
1: Это как раз то, о чем я и говорю. Потеря бокового зрения, это как раз то, что я сказала. Также происходит при глаукоме. Сначала люди теряют боковое зрение, периферическое зрение. И поэтому, кстати, еще почему еще необходимо проверяться по-настоящему, то есть делать тесты, и всеми нелюбимый тест на боковое зрение, потому что выявить и заметить потерю бокового зрения самому человеку бывает поначалу сложно. Человек начинает замечать потерю периферического зрения тогда, когда уже болезнь заходит достаточно далеко. И это вот ощущение, то, что происходит со зрением у людей с ретинитис пигментоза и с глаукомой, они похожи. Просто разница заключается в том, что при глаукоме, если вовремя поставлен диагноз и правильно подобрано лечение, можно замедлить процесс и предотвратить полную потерю зрения, то при вашем заболевании, к сожалению, таких возможностей нет. У меня есть несколько пациентов с таким диагнозом, как у вас, и я их наблюдаю многие годы. К счастью, они не потеряли зрение, но у всех по-разному протекает. Я не знаю, это, знаете, как это, я не могу сказать, что это методика лечения, я просто, вот если честно сказать, есть такие капли внутриглазные, которые используются для лечения глаукомы, и есть такое мнение, что они обладают нейрозащитными свойствами. И в некоторых случаях, хотя этиология, как болезнь развивается и почему возникает эта болезнь, совершенно разная, она... Ваше заболевание связано с заболеванием чувствительных рецепторов на сетчатке. Это не то же самое, что глаукома. Глаукома – это заболевание зрительного нерва. Но, тем не менее, вот эти пациенты, которых я наблюдаю уже много лет, у меня два человека таких, я могу сразу сказать, и вот они капают эти капли, пока они держатся. Я не уверена, понимаете, я не хочу говорить, что это эти капли помогают или не помогают, потому что это не научное исследование, это просто вот я ничего не могу сделать, а не попробовать ли нам. Вот чисто такая философия. И люди капают эти капли, пока ничего не меняется в их жизни, и мы их наблюдаем, будем смотреть, что будет происходить дальше. Но опять же, это даже не научный эксперимент, это моя как бы, ну такая... Моя попытка сделать хоть что-то.
2: Да, вы знаете, in my case мне даже врачи ничего не предлагали, никакие капли, никакие что.
0: Спасибо, я прошу прощения. Уважаемые радиослушательницы, я прошу прощения, я вам продиктую номер телефона офиса доктора Панковой, 718-645-2201. Нам просто надо прерваться на короткие новости середины часа. Вы перезваниваете либо после новостей, либо перезваниваете уже в офис, договоритесь о встрече, доктор посмотрит, даст вам рекомендации. Друзья, оставайтесь на нашей волне, новости.

0: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Власти Австралии простили тюленю долг за его милашество. 5-летний тюлень по кличке Нил весом около тонны провел 34 дня в городе, где успел повредить городское имущество и привлечь толпы желающих посмотреть на местную знаменитость. После его отъезда власти подсчитали расходы и выставили Нилу шуточный счет на 21 тысячу долларов. Большая часть суммы пришлась не на разрушение, а на работу городских служб. За время пребывания животного сотрудники отработали 144 сверхурочных часа, регулируя движение и контролируя толпы людей. Сам Нил повредил дорожный знак, 10 столбиков и участок ограждения. Только материалы для ремонта обойдутся примерно в 1300 долларов. Однако платить тюленю не придется. Власти города полностью списали долг в обмен на его услуги туристического амбассадора. Радость для местного сообщества и исключительную милоту. При этом власти напомнили, что Нил, несмотря на популярность в соцсетях, остается диким животным. Южные морские слоны могут быть опасны, поэтому при следующем появлении знаменитого гостя людей просят не приближаться к нему и дать ему спокойно отдохнуть. Специализирующийся на барбекю повар из Китая поразил соцсети после того, как пользователи заметили его поразительное сходство с миллиардером Илоном Маском. 48-летний Ма Цзяньпин, совладелец и управляющий ресторана, где он регулярно демонстрирует свои кулинарные навыки. 26 июля видео, в котором Ма подает блюдо в своем ресторане, быстро стало вирусным, собрав более 1,5 миллиона лайков. Пользователи сети отмечали не только сходство двух мужчин, но и то, что фамилия повара Ма фонетически напоминает Маск. Также по сети разошлись мемы, созданные с помощью искусственного интеллекта. Пользователи создают изображение Ма в костюме, чтобы усилить его сходство с Маском, а также монтируют его портрет рядом с генеральным директором Apple Тимом Куком, стоящим у гриля. Повар признался, что неожиданная слава заставила его чувствовать себя неловко и нервно. Несмотря на то, что количество посетителей в ранее тихом ресторане удвоилось, и многие клиенты приходят специально, чтобы встретиться с ним и сфотографироваться, Ма все-таки отказался монетизировать популярность. На предложение вести прямые трансляции и развивать блогерскую карьеру он не соглашается.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк Стрит 718 648 3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк Стрит 718 648 3332. Садик Бэмби.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
6: Дэвид Зон Радио.
7: Мы любим Нью-Йорк.
8: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 Дэвид Зон Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. В эфире программа «Здравствуйте, доктор». Сегодня мы встречаемся с доктором-офтальмологом, специалистом по заболеванию глаз, доктором Ириной Панковой. Напомню, что доктор Панкова возглавляет Институт глаукомы в Нью-Йорке, который расположен по адресу 103 Квентин Роуд, угол Вест, 10-я. Это в Бруклине, и офис в Манхэттене, 330 Вест, 58-я стрит, рум 600. Телефон для записи на прием один для двух офисов 718-645-2201, 718-645-2201. Адрес в интернете www.nyglaucoma.com. Пишите, звоните, приходите, записывайтесь. Главное, ваше зрение в ваших руках. Держите его под контролем. Доктор, я вас приветствую еще раз.
9: И я вас еще раз.
8: О, у меня к вам, доктор, есть следующий вопрос. Я напомню нашим радиослушателям, что вы можете набирать номер, если у вас остались вопросы. 718-303-9090. Звоните в эфир. А я бы хотел, доктор, вот какой вопрос вам задать. Значит, мы в первой части говорили о глаукоме, но к нам чаще, наверное, чаще звонят с вопросами, которые касаются катаракты или касаются, допустим, флоттерс или еще сухости глаз. Я хотел бы о катаракте несколько слов с вами поговорить. Значит, поскольку катаракты является физиологическим состоянием человека, связанным с возрастом, большей частью. Вопрос такой: а можно ли вылечить катаракту без операции?
9: Опять хороший вопрос. Вы говорили только два, Миша. Что два такое? Миша.
8: Это на первое получасие было два.
9: Понятно. На самом деле, это тот вопрос, который поднимается многими людьми, и ведутся там различные разработки и возможности, там какие-то капли придумываются, что вот закапываете они. И более того, был такой Может быть, он и есть, я просто был такой ученый из Москвы, доктор Бибежаев, который приезжал ко мне. Он приезжал не ко мне, я неправильно говорю, он приезжал в Америку и приходил ко мне в офис познакомиться с предложением сотрудничества на тему, как раз он придумал такие капли, которые якобы убирают помутнение в хрусталике. И мы даже так... Эти капли не были доступны для жителей Америки, но их можно было покупать через Англию. И был даже такой интересный момент. То есть люди, желающие... Я не рекламировала эти капли, не пропагандировала их, но люди, желающие их попробовать, могли их себе приобрести. И была идея, что они могут приходить... Мишенька, я опять очень сильно себя слышу, мне опять напряжено. Да. И была такая идея, что они приходят и проверяют зрение, потом пользуются этими каплями, и мы следим, насколько они работают или не работают. И честно вам сказать, было несколько человек, которые попробовали это делать, но я не увидела никакого результата от этих капель. Эти капли никогда не прошли апробацию. Эти капли и другие, не только этого исследователя, и других исследователей тоже. В общем, нет, на сегодняшний день нет такой возможности, чтобы избавиться от катаракты без хирургического вмешательства. Но, к счастью, хирургические технологии настолько высоко развиты, что, в принципе, эта операция считается, является наиболее частой операцией, которая делается в мире, и эта операция помогает людям избежать слепоты, потому как, несмотря на то, что катаракта — это, конечно, процесс физиологический, но, тем не менее, помутнение хрусталика приводит к тому, что люди теряют зрение. Но, к счастью, это зрение можно восстановить.
8: Спасибо. Вопрос. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Анатолий? Так, Анатолий не успел взять, пусть перезвонит, пожалуйста, перезванивайте. Значит, мы сейчас говорим о катаракте. Доктор, давайте еще раз ответим на вопрос нашим радиослушателям, поскольку вопрос встречается часто и у нас в эфире задавался часто. По поводу разницы лечения, ну даже, может быть, тут не лечения, а замены хрусталиков при катаракте. Во-первых, насколько это рискованная процедура. Первое, существует ли степень риска даже при сегодняшних технологиях, сегодняшних хрусталиках, первое. Второе, чем отличаются те хрусталики, которые может оплачивать страховка, Medicaid, от тех хрусталиков, за которые просят доплаты доктора. Вот это вот будет два вопроса в куче.
9: Ну, очень просто. На самом деле любая операция сопряжена с риском. Нет безопасных операций. И это надо учитывать, безусловно, когда человек решается на операцию. Поэтому я всегда задаю вопрос, насколько вас беспокоит снижение зрения. Очень часто, к сожалению, бывают такие случаи, когда человек не понимает, чего он хочет получить от этой операции, идет на нее, и в результате получает не то, что он ожидал, и получает что-то, что становится хуже, чем было до операции. К сожалению, такие случаи тоже бывают, поэтому это очень важно, когда вы решаетесь идти на операцию, выбирать доктора, который вам будет честно обо всем рассказывать и предупреждать. И очень важно с доктором обсуждать ваше желание, ваши пожелания, что вы хотите достигнуть в результате этой операции. Безусловно, риск есть всегда. Вот. Просто этот риск очень минимальный при этих операциях и при тех технологиях, которые сейчас используются, тем более. Вот часто нам действительно задают вопрос по поводу лазерного вмешательства во время этой операции. Да, лазерное вмешательство несколько снижает этот риск, но это вмешательство, оно не оплачивается медицинскими страховками, за это надо доплачивать. И тут человек решает сам. В принципе, если вы выбираете хирурга опытного с хорошими руками, то риск снижает не так, чтобы сильно, и ваш доктор прекрасно может справиться с ситуацией без лазера. Вот. Так же, как хрусталики, можно поставить хрусталик, который полностью оплачивается страховками, и это не значит, что он плохой или он чем-то хуже, он другой. Он отличается от того хрусталика, который не оплачивается страховками, тем, что имеет одну фокусную дистанцию. То есть если человек выбирает такой обыкновенный хрусталик, то он выбирает скажем, когда он хочет обходиться без очков. То ли он хочет ходить без очков, то ли он хочет читать без очков. Например, если человек хочет ходить без очков, ему ставится такой обыкновенный хрусталик, и когда ему надо что-то прочитать, он надевает очки. Если же человек выбирает доплачивать, вот эти хрусталики позволяют обходиться без очков вообще. То есть человек может видеть вдали среднюю дистанцию и вблизи без очков. Опять же, это идеальная ситуация, и надо учитывать, что не всегда наша жизнь идеальна. И бывает так, что вот оно срабатывает не на 100%, или, например, человек ожидает, что этот искусственный хрусталик будет работать так же, как когда-то работал свой натуральный, этого никогда не будет. Этот хрусталик даст вам возможность видеть наилучшим образом вдаль, вблизи и на промежуточном расстоянии наилучшим образом по вашим возможностям. И по тем возможностям, которые проявляет ваш мозг, как он будет воспринимать эти хрусталики. Но, как говорится, основной, что мне хотелось бы донести, чтобы люди понимали, это то, что вовсе не обязательно доплачивать за хрусталики. Те хрусталики, которые покрываются страховками, они не плохие, они просто другие. Они, их функция ограничена. А тех хрусталики, за которые надо доплачивать, их функции расширены. Вот в этом разница.
8: Спасибо, доктор. У нас есть звонок. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Говорите. Нет. Алло, пожалуйста, вам слово.
2: Добрый день, Михаил. Добрый день, доктор. Это Наум. У меня такой вопрос. Я на сегодня уже много лет как бы пользуюсь контактными линзами. Причем у меня как бы prescription на одну 3,5, на другую 4,5 и астигматизм. Опять же, это на сегодняшний день для меня может быть не актуально, но в будущем. А да, вечером я, скажем, телевизор уже там в кровати, если я смотрю, на ночь я снимаю контактные линзы и одеваю очки. Они у меня в прогрессе такие, что я могу как бы...
9: Ваш вопрос, пожалуйста, Наум. Да. Я вас поняла, ваш
2: мой вопрос.
9: Мой вопрос.
2: Если со временем мне, потеряю какое-то зрение, будет катаракта, и придется поставить хрусталик. Вот этот искусственный хрусталик, к нему тоже нужно будет пользоваться контактные линзы или нет?
9: Или он очень хороший вопрос. Все? Я поняла ваш вопрос. Он заменит все. Смотрите, я просто объясню для вас и для наших радиослушателей других. Мне, например, во-первых, начнем с того, Наум, что мне очень нравится ваш звонок, потому что мне очень нравятся люди, которые не боятся пользоваться контактными линзами. Я сама пользуюсь контактными линзами, и то, что я услышала от вас, то, что вы вечером...
2: Я пользуюсь контактными линзами
9: Наум, пожалуйста, вы меня не перебивайте, ладно? Потому что, да. И мне очень понравилось то, что вы сказали,

0: то хрусталик станет той средой непрозрачной, которая будет мешать вашему зрению. И при удалении, при замене хрусталика действительно есть варианты, очень даже высокая вероятность того, что когда вам будет поставлен искусственный хрусталик, то вы уже сможете обходиться либо полностью без контактных линз и очков, либо там, ну, при каких-то обстоятельствах они вам будут нужны. Но вот операция по удалению, по замене хрусталика, она является рефракционной. То есть есть разные рефракционные операции. Например, лазерная коррекция зрения, LASIK, да, которую многие люди делают, это тоже коррекция зрения, рефракционная процедура, которая приводит к тому, чтобы человек избавился от очков или контактных линз. И в вашем ситуации, в вашем случае и в случае многих других людей это тоже вариант делать. Есть даже в некоторых ситуациях люди делают рефракционную операцию, замену хрусталика для того, чтобы снять контактные линзы, избавиться от очков тоже. Такие ситуации бывают. Ну да, в вашем случае, пока вы обходитесь, я вам не рекомендую что-либо делать, но если наступит такой момент, что разовьется катаракт и станет мутным хрусталик, то да, во время операции можно будет учесть всю необходимость и сделать, поставить еще такой один хрусталик, чтобы вы могли обходиться
1: еще
0: без очков.
1: Да, еще один маленький вопрос, доктор. Что вы рекомендуете? LASIK или замена хрусталика?
0: Все зависит от возраста. А я вам скажу так.
1: Да.
0: Скажу так, если человек, который хочет делать LASIK, скажу так, от 25 до 40 лет, если человек, опять же, вот если, скажем так, если есть показания к тому, чтобы делать рефракционную процедуру, то, конечно, мы говорим LASIK. Когда мы разговариваем с людьми после 40 лет, понимаете, что происходит? Вот вы сделали LASIK для того, чтобы откорректировать зрение, чтобы снять очки или контактные линзы. И вы сделали, вы счастливы, у вас все прекрасно. Тут начинает развиваться катаракта, мутнеет хрусталик. И все ваши потраченные деньги вас порадовали какой-то промежуток, короткий промежуток времени, и в результате вам все равно придется удалять хрусталик. Или же начинает развиваться такой процесс, вот почему вам нужны прогрессивные очки. То есть у вас по-разному наступил момент жизни, когда хрусталик уже так себя не ведет, как по молодости, вам нужны разные силы коррекции для расстояния и для близи. Так, если вы делаете LASIK, он корректирует только одно расстояние. Например, он только делает коррекцию вдали, при этом вам все равно нужны очки для близи. То есть он не решает ту задачу, которую вы перед собой ставите, полностью избавиться от рефракционной помощи, то есть линзы или очки. Поэтому вот объяснение такое. До 40 лет может быть LASIK, даже может быть до 35 лет. А вот после 40 либо ничего не делать и продолжать пользоваться контактными линзами или очками, либо в тех случаях, когда... Но опять же, вот если честно вам сказать, когда у вас прозрачный хрусталик и нет катаракты, подвергать себя риску все-таки я бы не стала, потому что, как мы уже с Мишей говорили перед этим, хотя риск маленький, но он все равно существует, и поэтому если вам комфортно с линзами и с очками, живите комфортно и не трогайте себя.
2: Спасибо, доктор. Пожалуйста, сейчас у нас будет блиц из двух вопросов или из трех вопросов, вот, поскольку у нас еще и звонки. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Анатолий. Анатолий, третий раз вы дозваниваетесь, кладете трубку, я вас больше не беру. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Доктор, скажите, если мне делали операцию по глаукоме и уже, как говорится, пропал глаз, потому что я не вижу. Там сплошная эта белая пелена. И глаз не открывается. Я не могу его... Нетрудно его
0: держать. Ваш вопрос, пожалуйста.
3: Кто-то может мне помочь с этим?
0: Ну, значит, тут два вопроса в одном. Миша велел делать блиц. Зрение, которое потеряно из-за глаукома, оно не восстанавливается, и никакая операция, никакое чудо восстановить его не может. Если опускается веко, то это, наверное, дело пластического хирурга вам помочь, чтобы это веко поднять.
3: Нет, не веко, просто невозможно, держать невозможно. Глаз печет, слезится.
0: А, это уже третий вопрос. Тут вам нужно обратиться к вашему доктору, потому что то, что вы описываете, течет и слезится, и печет, это скорее связано с поверхностью глаза, состоянием, с сухостью. И этим, конечно же, надо заниматься, и это можно лечить. И нужно лечить.

0: И это тот вопрос, который вам надо задавать вашему лечащему доктору.
1: Ага, ну спасибо.
2: Спасибо, спасибо и вам. Ну, я напомню, что доктор Ирина Панкова со мной в эфире. Ее телефон 718-645-2201. Еще одну попытку сделаем, пожалуйста. Говорите.
3: Алло.
2: Анатолий. Да, Анатолий.
3: Алло.
2: Говорите.
3: Алло.
0: Анатолий говорит алло. Да.
2: Ну, я думаю, что он, по всей видимости, слушает нас через интернет, видимо, и, наверное, запаздывает звук, и, возможно, он где-то не из района Нью-Йорка, поэтому тот звук, который он слышит, запаздывает, и он не может сориентироваться, когда начать говорить, а когда не говорить. Последняя проба пера. Нет, все. Анатолий, спасибо. Дорогие друзья, еще раз напомню, со мной в эфире сегодня доктор Ирина Панкова. Доктор возглавляет Институт глаукомы в Нью-Йорке, занимается глазками. Напомню, что доктор сама специализируется на вопросах глаукомы. Это серьезный вопрос потери зрения на всю жизнь. Но этого можно избежать, если вовремя обратиться к специалисту. Можно держать свое состояние под контролем и держать этого, по сути, всю свою, то есть на всю свою жизнь. Поэтому обращайте внимание на свое состояние своего зрения, а лучше приходите к доктору и знайте о себе все. Напомню, что в офисе также принимают и другие специалисты. Специалист по сетчатке, могут проверить остроту зрения, могут подобрать очки, могут провести все тесты, и вы будете знать, что на сейчас с вашим зрением и куда оно двигается. Напомню, адрес и телефон: Манхэттен, 330 West, 58 Street, Room 600, в Бруклине, центральный офис, 103 Квентин Роуд, угол Вест 10. Телефон для записи на прием один для двух офисов 718-645-2201, 718-645-2201. Записывайтесь на прием, отвечайте за свое зрение самостоятельно. Доктор, я вам очень благодарен, спасибо за то, что были сегодня с нами. У меня есть еще одно короткое объявление перед тем, как я буду прощаться. Доктор, вам спасибо.
0: Спасибо всем большое за внимание. До свидания.
2: До свидания. Дорогие друзья, хочу напомнить, что если вы заинтересованы найти работу для себя или для своих близких, обратитесь в агентство Welcome Care по телефону 718-232-4850. Если вам нужна помощь на дому, обратитесь в агентство 718-232-4850. Если вам нужен сертификат для того, чтобы приступить к построению карьеры в Америке, обратитесь в агентство Welcome Care. Телефон 718-232-4850. Если у вас есть детки, которым нужна помощь, не рассчитывайте, что дети это перерастут. Пусть обращаются вовремя. 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Ну, а Павлу Куклину огромное спасибо за поддержку эфира. Вот, и до встречи в эфире и вне его. Ваш Михаил Брославский. Пока-пока.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Спонсор часа.
2: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
3: С вами Павел Куклин, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Пока федеральное законодательство в сфере искусственного интеллекта остается на стадии обсуждений в Конгрессе, отдельные штаты берут инициативу в свои руки. Сегодня вступает в силу пакет нормативных актов в Калифорнии, жестко регулирующий использование алгоритмов дипфейков и генеративного искусственного интеллекта в избирательных кампаниях и банковском секторе. Новые правила обязывают разработчиков вживлять цифровые водяные знаки во все медиафайлы, созданные нейросетями, а также проходить обязательный аудит на отсутствие дискриминационных алгоритмов при выдаче кредитов и найме сотрудников. Технологические гиганты выражают опасения, что создание разрозненного законодательства от штата к штату затормозит инновации. Однако законодатели в Калифорнии и Нью-Йорке подчеркивают, защита прав граждан и предотвращение мошенничества требуют незамедлительных мер, не дожидаясь долгих решений из Вашингтона. Центры по контролю и профилактике заболеваний CDC совместно с Министерством здравоохранения объявили об окончательном завершении ряда федеральных программ поддержки, которые действовали во времена пандемии COVID-19. С сегодняшнего дня прекращается государственное субсидирование бесплатных наборов экспресс-тестов, рассылавшихся почтой. Теперь компенсация расходов на тестирование полностью переходит на уровень частных страховых компаний и программ медицинских. Одновременно CDC выпустила обновленный сезонный протокол по респираторным инфекциям на предстоящую осень. Эпидемиологи рекомендуют совмещенную вакцинацию от обновленных штаммов гриппа и коронавируса для групп риска, подчеркивая, что благодаря сформированному иммунитету население защищено существенно лучше, чем в прошлые годы. Транспортное управление MTA предупреждает жителей и гостей Нью-Йорка о масштабных изменениях в движении поездов метрополитена на текущие выходные начала августа. Основной фронт работ сосредоточен на линии F в Бруклине и Манхэттене, где продолжается активная фаза установки современной системы автоматического управления поездами. В связи с заменяемым оборудованием и ремонтом путевых настилов, движение поездов на ключевых перегонах будет ограничено или перенаправлено по соседним линиям. Для удобства пассажиров МТА запускает бесперебойные челночные автобусы, которые будут бесплатно курсировать между закрытыми станциями. Городские власти призывают пассажиров заранее планировать свои поездки и сверяться с официальным приложением МТА. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп поставил под сомнение передачу Украине лицензии на ракеты для систем «Патриот». Стратегический нефтяной резерв США приблизился к одному из самых низких в истории уровней. Хамас подтвердил согласие на разоружение в обмен на вывод армии Израиля из Газы. все европейские сборные пригрозили бойкотировать чемпионат мира по футболу 30-го года из-за планов ФИФА продать часть прав на турнир семье Трампа. Глава департамента здравоохранения Роберт Кеннеди-младший запустил онлайн-шоу о здоровом питании. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 65%, 83% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Дом на продажу в Five Towns. Цена для быстрой продажи. School District 14. 3 bedroom. Маленькие таксы. Open House. В это воскресенье, 2 августа, с 11 до часу PM. Телефон 516-784-0856. 516-784-0856.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401k, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
7: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Дэвидсон Радио. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
8: Итоги недели.
9: Итоги недели.
10: Вчера была среда. Вчера был четверг.
8: Мировые новости.
9: Происходящее в стране.
8: События города.
9: Самое главное.
8: Программа Алексея Наксона.
9: Итоги недели.
8: Итоги недели.
11: Добрый день. С вами Алексей Наксон. На режиссерским пультом Павел Куклин. Итак, мы начинаем. 29 июля в среду президент Трамп, вслед за сообщениями о целенаправленной атаке на американских военнослужащих, пообещал избить Иран до полусмерти. Это тема нашего первого часа. В ту же среду состоялись слушания в Сенате. Сенаторы допрашивали доктора Фаучи на предмет его записи в дневнике. Он использовал свое право, данное 5-й поправку, не свидетельствовать против себя. Доктор Фаучи, пандемия COVID-19. Об этом мы поговорим во втором часе.
8: Итоги недели.

Этот комментарий нашего президента прозвучал во время интервью телеканала Fox News, в ходе которого он заявил, что Соединенные Штаты несут им мощный удар и что Иран получит по полной в ответ на ночные атаки Тегерана. Центральное командование нашей страны, Стенком, 28 июля объявило, что Иран запустил серию баллистических ракет по американской базе в Иордании, что федеральное агентство назвало внезапной и неспровоцированной атакой в тот день. Атака произошла в 17:45 по восточному времени нашей страны, когда, по данным Стенком, силы корпуса стражи Исламской революции запустили несколько баллистических ракет с территории Ирана в попытке нанести внезапный удар по американским войскам на Ближнем Востоке. Все иранские ракеты были успешно перехвачены, сообщило ведомство в сообщении в соцсети X. Американские войска сохраняют бдительность и находятся в состоянии повышенной боеготовности. Угроза нанести удар по Ирану прозвучала после того, как Трамп согласился на прекращение огня. Угроза прозвучала через несколько дней после того, как пресс-секретарь Каролина Левит объявила, что у Трампа состоялась позитивная и продуктивная встреча с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху. Она также последовала после того, как администрация Трампа приостановила удары Соединенных Штатов по Ирану после почти двух недель военных действий в этой ближневосточной стране. Иранские и американские официальные лица договорились о прекращении огня в июне, оно быстро сорвалось. Иран продолжает блокировать Ормузский пролив. Трамп обещал взять пролив под свой контроль. Этот пролив является жизненно важным глобальным водным путем для поставок нефти по всему миру. Вот об этом наш первый час. А в начале, как и обычно, я напомню о наших спонсорах. Безболезненно, без общего наркоза, всего за 30 минут и прямо в клинике Sinai Diagnostics вас избавят от отеков, жжения, вздутых вен и безобразных синих сеточек на ногах. Всех симптомов горящих варикозе, которыми страдают ваши ноги. Венопластика – процедура, проводимая командой профессионалов-радиологов и сосудистых-специалистов клиники Sinai Diagnostics. Это прекрасное лечение лучших специалистов Sinai Diagnostics. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Sinai Diagnostics вернет вам радость жизни. 718-615-4100, 718-615-4100. Ну и еще. Сейчас цены растут практически на все, на все, на все. От продуктов питания до предметов длительного пользования. Мы все убеждаемся в этом постоянно, увы. Но есть и счастливые исключения. Vision Palace – одно из них. При этом, понятно, такие условия не могут продолжаться бесконечно. И пока цены в этой оптике остаются прежними, не упустите возможность приобрести очки сегодня, сейчас, не переплачивая. Спешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения и поляризованными хамелеонами для водителей. Но это далеко не все. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Очки для водителя вы купите тоже вдвое дешевле. А еще, приобретая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию будут изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Подчеркну, здесь просто великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace. Работает все 7 дней в неделю, бьет любые цены. Убедитесь в этом лично. 1723 Веню в Бруклине, уголыст 18-й стрит. 718-998-8400. Vision Palace, ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.

0: 17 меморандумов взаимопонимания и 14 пунктов. Меморандум практически полностью отвечал интересам Ирана, но нашему президенту было критически важно как-то закончить боевые действия в Персидском заливе, возобновить поставки нефти из этого региона на мировой рынок. Казалось бы, война подошла к завершению, а нет. 1 июля явным признаком провала меморандума взаимопонимания стало то, что Иран заблокировал движение судов, игнорирующие директивы по транзиту через Ормузский пролив. 7 июля, на следующий день после нападения на британское судно, Соединенные Штаты вновь ввели морскую блокаду Ирана, отозвали разрешение на продажу иранской нефти, внесли новые удары по стране. Иран запустил ракеты в направлении Бахрейна и Кувейта. 8 июля президент Трамп объявил, что соглашение о прекращении огня с Ираном расторгнуто. 9 июля. Иранские баллистические ракеты несли удар по нашим войскам на авиабазах Муфавак Салти и Принц Хасан в Иордании. 12 июля. Иранские ракеты и беспилотники обрушились на Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар и Иорданию, а у берегов Омана поражено судно. В ходе ответных ударов нашей страны по Ирану задействованы дистанционно управляемые ударные дроны и катера типа «Камикадзе». 13 июля. Йеменские хуситы объявили о блокаде экспорта саудовской нефти через Красное море и нанесли ракетные удары по саудовскому аэропорту. В результате ударов Ирана по нефтяным танкерам из Эмиратов погибли моряки. 15 июля. Израиль нанес удары по так называемым командным центрам Хамас в секторе Газа, что вызвало осуждение со стороны Ирана. В ходе новых ударов нашей страны по Ирану целями становятся мосты. 17 июля. От иранских ракетных ударов погибли трое американских военнослужащих на базе, где дислоцировали войска нашей страны в Иордании. Иран наносит удары по иракскому Курдистану. Верховный лидер Ирана Маджтаба Хамене объявляет, что подпись Трампа под соглашением бесполезна и недействительна. 21 июля. Израиль передает контроль над некоторыми городами в Ливане правительству этой страны после переговоров, проведенных при посредничестве нашей страны, хотя среди первых затруднений фигурирует предполагаемый обстрел израильских войск вблизи ливанских сел. 22 июля. Йеменские хуситы наносят удары по двум танкерам под саудовским флагом в южной части Красного моря. 24 июля. Саудовская Аравия наносит авиаудары по военным позициям хуситов. Иран наносит удар по курдскому городу Урбиль на севере Ирака. На западном берегу в результате перестрелки с участием израильских поселенцев погибло четверо палестинцев и двое израильских солдат. Трамп заявил, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Ираном. 25 июля. После двух недель бомбардировок Ирана Трамп приостановил крупные атаки, чтобы дать возможность, как он сказал, продолжить переговоры. Причем это все произошло на фоне опасений по поводу наших быстро тающих запасов оружия. 27 июля. Дроны, запущенные из Ирака вооруженными формированиями, поддержанные Ираном, носят удар по нефтеперерабатывающему заводу «Абкаек» в Саудовской Аравии и объектам энергетической инфраструктуры. 28 июля. Наши военные заявляют, что перехватили неожиданную иранскую атаку на американские войска в Иордании. Иран отвергает оманский план по управлению Ормузским проливом, а в рамках новой демонстрации силы Саудовская Аравия, присоединяясь к Соединенным Штатам, нанеся удары по поддержанным Ираном военизированным формированием в Восточном Ираке. 29 июля. Центральное командование нашей страны сообщает, что несло удары по Ирану в рамках так называемого мощного ответа на внезапную атаку на американские войска в Иордании, происшедшую накануне. Вот такая хроника событий только этого месяца, которая действительно говорит о том, что какие-то попытки урегулирования, они с треском провалились, и о чем и почему мы с вами сейчас об этом и поговорим. Война продолжается, хотя, как говорят наши комментаторы, ее поставили на slow burner. Да, мы с вами знаем, что в газовой плите есть горелки быстрого горения, медленного горения. Вот поставили на такую медленную горелку. Ну, а в то же время наш министр обороны Пит Хексет неоднократно заявлял о том, что Иран уничтожен, разгромлен, потерпел поражение, описывая результаты военных действий против Ирана в ходе многочисленных резонансных брифингов и слушаний в Конгрессе. Хотя точный совокупный подсчет всех таких случаев в открытых базах данных не ведется, конкретным вехам относится. 28 июня прошлого года, после операции «Полночный молот», Питца заявил, что ядерные амбиции потенциал Ирана были, цитирую, «полностью уничтожены». март этого года, он заявил, что оборонная промышленность Ирана полностью, почти полностью уничтожена, а его производственные мощности по баллистическим ракетам фактически выведены из строя. Ну вот тут я просто обязан остановиться, потому что американские военные сообщили, что после небольшого перерыва в ходе военных действий иранские ракеты показали большую скорость, и самое главное, их боеголовки научились маневрировать, что стало их намного тяжелее сбивать. То есть оказывается, что практически полностью уничтоженная военная промышленность Ирана не просто продолжает производить ракеты, но и очень их серьезно усовершенствовала. Ну, еще один очень интересный момент. На этой неделе украинские дроны нанесли удар по иранскому грузовому судну в Каспийском море, которое перевозило дроны численностью 800 штук и баллистические ракеты. Все это Иран поставлял в Россию. Естественно, если бы они до России дошли, то они потом бы обрушились на Украину, поэтому со стороны Киева это был некий упредительный удар. Но для нас с вами очень важно, что оказывается почти полностью разгромленная промышленность Ирана, военная промышленность, не только поставляет все необходимое для стражи исламской революции, но оказывается способна поставлять и на экспорт дроны, баллистические ракеты. Как же так получается? С точки зрения ХЭКС от этой промышленности уже нет. А она, оказывается, существует, более того, что обеспечивает всем необходимым свои вооруженные силы, да еще и занимается экспортом вооружений. 8 апреля этого года ХЭКС заявил, что операция «Эпическая ярость» – это историческая и сокрушительная победа, которая децимировала иранские вооруженные силы и лишила их боеспособности. Тем не менее, как мы с вами убедились, они не просто отвечают ударом на удар, а даже способны перехватывать инициативы в тот момент, когда мы отказались от продолжения ночных ударов по Ирану, в силу простой причины, что у нас резко уменьшился запас вооружений, в частности, как ракет-перехватчиков класса «Патриот», так и других ракет, ну и также и наступательное оружие, таких ракет, как «Томагавк». Вот в этот момент иранцы нанесли удар по нашей базе в Иордании. То есть они еще со своей практически полностью разрушенной промышленностью, уничтоженными вооруженными силами, способны на то, чтобы перехватить инициативу. И на мой взгляд, это очень тревожно. Это говорит о многом. Это говорит о том, что наше правительство в целом абсолютно недооценило возможности иранского государства не только режиму устоять, который, судя по всему, устоял и окреп, и стал намного более агрессивным и непримиримым, чем был до уничтожения Али Хаменеи, но оказывается, что те военные объекты, которые мы старательно уничтожали, они вполне реально функционируют. Та военная промышленность, которую Пексет уничтожил, она тоже, оказывается, функционирует. Это говорит о том, что мы реально очень серьезно недооценили возможности иранского государства в целом, возможности иранской военной промышленности, возможности иранских вооруженных сил и, в частности, теми возможностями, которые обладает корпус стражи исламской революции. И, естественно, мы переоценили свои возможности, когда мы полагали, что ударами с воздуха мы можем заставить Иран капитулировать, как Трамп говорил, он требует полной безоговорочной капитуляции, или хотя бы уничтожить иранскую ядерную программу, иранскую программу баллистических ракет и разорвать связи Ирана с его прокси, таким образом уничтожить так называемый полумесяц сопротивления, который Иран создал на Ближнем Востоке. Это наши заявленные цели. Судя по всему, мы от них достаточно далеки. Как далеки? Об этом говорить сейчас очень сложно, но мы с вами видим, что иранское государство продолжает функционировать. И такое ощущение, что они не просто функционируют, а и окрепли. Это один момент. Второй момент. И судя по тому коммюнике, которое было нами подписано вместе с Ираном, так называемый меморандум о взаимопонимании, одной из объявленных целей Ирана является, или самой главной целью является, это уход Соединенных Штатов из всего региона Ближнего Востока. Они добиваются того, чтобы мы этот регион покинули, и в случае нашего ухода, безусловно, Иран оказывается единственной доминирующей силой во всем этом огромном регионе, который ограничен с севера Турции. Турция достаточно мощное государство с амбициозным султанам, которые не позволят Ирану распространять свое присутствие на север, ну и, может быть, на, где-то на северо-западе, где находится Египет, может быть, и Египет быть такой преградой, хотя, судя по всему, вооруженные действия уже перенесены и в Средиземное море, и на территорию Египта. Но это отрывочные первые сведения. Таким образом, мы с вами сейчас можем оценить, какая из сторон ближе к намеченной цели. Соединенные Штаты, наша с вами страна, ближе к своей цели, которая является и замена режима, и уничтожение ядерной программы Ирана, уничтожение программы баллистических ракет и разрушение вот этого самого полумесяца сопротивления, куда входит и Хизбалла на севере, и хуситы на юге. Это наши цели. Цель Ирана, еще раз говорю, добиться того момента, когда Соединенные Штаты покинут этот регион, примерно так, как в свое время, в 1975 году, Соединенные Штаты покинули Вьетнам. Давайте мы с вами подумаем, какая из сторон ближе к намеченной цели, учитывая то, что иранские ракеты и беспилотники долетают до наших баз, учитывая то, что уже 18 американских воздушных погибло и 624 ранено, 624, причем мы с вами не знаем, каким образом распределяются ранения среди этой группы. Легкие ранения, средняя тяжесть, тяжелые ранения, тем не менее, 624 американских военных раненых говорят о том, что наши военные базы были практически не готовы к тому, что Иран может их атаковать. Хотя об этом говорилось неоднократно, хотя Иран об этом заявлял неоднократно, хотя Иран для этого создавал баллистические ракеты малой и средней дальности, для того, чтобы как раз атаковать американские базы в этом регионе. Тем не менее, судя по числу жертв и по тем разрушениям, которые были нанесены иранскими шахедами баллистическими ракетами, то говорит о том, что мы были к такому развитию событий абсолютно не готовы. И какие-то небольшие видео, которые поступали с того региона, где были наши базы, они показывали такие алюминиевые бараки, такие алюминиевые ангары, по форме как ангар, где были рассортированы наши военнослужащие. Ну и вот этот момент, на мой взгляд, очень важен. То есть наши базы были не готовы. Могут ли сейчас такие базы превратиться в некие крепости, которые готовы отражать атаки иранцев? Об этом говорить сейчас сложно. Мы с вами понимаем, что создать мощные бетонированные сооружения за неделю-две невозможно. Еще, на мой взгляд, очень важный момент, на котором мы просто обязаны с вами остановиться, это то, что значительная часть наших вооружений, как вооружений оборонительных, имеется в виду противоракеты разных классов, это потеряно в ходе этих сражений. И оказалось, что мы были абсолютно не готовы к тому, что Иран будет применять дешевые, эффективные дроны. Мы вначале эти дроны сбивали такими сложными и дорогими в производстве ракетами «Патриот», которые предназначены изначально для того, чтобы сбивать баллистические ракеты. А мы значительное число таких ракет потратили на примитивные дроны. И теперь мы говорим о том, что у нас часть таких ракет уже не хватает для того, чтобы перехватывать всю баллистику. И некоторую баллистику, как говорят наши командиры, специально пропускают, если радары показывают, что они не летят точно по базе, что они летят куда-то в сторону. То есть у нас уже не хватает ракет для перехвата иранской баллистики. Судя по всему, Пентагон пропустил этот момент, когда возникли в Украине... Возникла совершенно новая война, война с применением дронов, и мы оказались не готовы к тому, что иранские дроны могут оказаться столь эффективны, хотя иранцы демонстрировали свои шахеды довольно давно, ничего нового в них нет, достаточно примитивное вооружение, но иранцы просто сделали их много. Это один момент, на мой взгляд, очень важный. И второй момент, тоже не менее важный. Оказывается, возможности нашей военной промышленности, если сравнивать с иранским, не столь значительны. Иранцы в течение короткого времени смогли создать или произвести новые типы ракет, а мы говорим о том, что для того, чтобы произвести один «Патриот», необходимо 2 года. И система поставки, цепочки поставки и 400 таких компонентов. То есть вот то, с чем мы подошли к сегодняшнему дню. Так, для нашего интерактива, для второй части этой программы, точнее для второго сегмента, у меня для вас вопрос. Как вы думаете, анализируя прошедшие месяцы, не недели, а прошедшие месяцы, какая из сторон ближе к достижению своей цели? Наша цель или иранцы ближе к тому, чтобы мы покинули регион Ближнего Востока? Сейчас пришло время нашего перерыва. Встретимся с вами после перерыва.
1: Итоги недели.
2: Алексей Наксен на Дэвидсон Радио.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Администрация мэра Зорана Мамдани совместно с Департаментом по делам молодежи объявила о выделении дополнительного финансирования для расширения сети летних досуговых и образовательных центров в районах с высокой плотностью населения. Программа включает в себя создание новых спортивных площадок, бесплатных курсов по кодингу и цифровым искусствам, а также гарантию временного трудоустройства для подростков от 14 до 18 лет в рамках городской инициативы Summer Youth Employment Program. Представители мэрии подчеркивают, что инвестиции в досуг молодежи во время летних каникул – это не только социальная поддержка семей, но и прямое предотвращение уличной преступности. Местные общественные организации Квинса и Бронкса уже подтвердили готовность принять свыше 5000 новых участников до конца сезона. Санитарный департамент Нью-Йорка напоминает домовладельцам и управляющим компаниям о вступлении в завершающую фазу городской программы по обязательному раздельному сбору органических отходов, компостированию. С сегодняшнего дня расширяются инспекционные рейды в Манхэттене и Бруклине. Здания, которые не установили специальные коричневые контейнеры для пищевых отходов, начнут получать официальные предупреждения, а в дальнейшем штрафные санкции. Совет утвердил грантовую программу для владельцев коммерческой недвижимости, предназначенную для создания зеленых крыш и установки солнечных панелей. Городские экологи отмечают, что озеленение крыш помогает не только снизить нагрузку на ливневую канализацию во время летних штормов, но и значительно уменьшает так называемый эффект теплового острова в плотной застройке.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты? Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
6: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
7: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
8: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Дэвидсон Радио. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Дэвидсон Радио. 718-303-8000.
1: Итоги недели.
2: Итоги недели.
1: Пятница.

0: Мы продолжаем нашу программу. Итак, сегодня у нас тема, уже тема, которая существует, начиная 28 февраля, тема войны с Ираном. Эта война, на мой взгляд, приняла абсолютно неожиданный оборот для не только Пентагона, но и для администрации Трампа в целом. И развивается совершенно не по тому сценарию, который в свое время, я думаю, все-таки предлагали в Пентагоне. Что-то происходит совершенно не так. С моей точки зрения, классическая ситуация, когда мы переоценили свои возможности, недооценили возможности нашего противника. Это случилось не первый раз и не последний раз. Такое в военной истории встречается практически постоянно. Ничего нового, неожиданного в этом нет. Но, тем не менее, мы находимся сейчас, на мой взгляд, на очень сложном перекрестке. Вот только что, буквально 30 минут назад, Fox News сообщил, что мы потеряли такое большое количество наших ракет, и прежде всего антиракет, что наши военные планировщики, они уже раздумывают о том, что мы не можем даже продолжить нынешний цикл, как они пишут, limited retaliatory strike, то есть даже limited мы уже не можем. Вот этот момент, на мой взгляд, очень важен. Еще относительно недавно, в середине 70-х годов, даже 80-х годов, военная стратегия нашей страны заключалась в том, что мы можем или должны вести две большие войны одновременно, одну в Европе, другую в Азии. Примерно так, как это было в годы Второй мировой войны. Представляете, две большие войны одновременно. Сейчас мы оказались в ситуации, когда мы не можем вести даже очень ограниченную войну в одном регионе. То есть, неужели наши возможности настолько сузились или уменьшились, что даже такой противник, как Иран, сейчас вызывает те проблемы, которые очень сложно решить. Давайте посмотрим, что вы скажете. Вы позвонили первым. Здравствуйте, в эфире.
1: Алло, здравствуйте, господин Аксен, это Феликс. Спасибо, что вы взяли мой звонок, но я хочу сразу ответить на тот вопрос, который вы поставили, и еще несколько слов. Ну, конечно, к огромному сожалению, Соединенные Штаты не достигли никаких целей. Потому что в самом начале, буквально через несколько дней после начала этого нападения Соединенных Штатов и Израиля на Иран, никаких целей это не было поставлено. Сменить режим такой цели не поставлено и не могло быть поставлено. Этого не умеет ни сегодняшняя администрация, ни Израиль. Вот. Там была и жуткая провокация с выступлением иранцев. Когда им обещали помощь, они ничего не получили. Так что, а я звонил через несколько дней после вот начала этого вот действия. Я звонил и говорил: вы считаете, господа, что мы победили? Объясните, как выйти из этой войны. Никто ничего не сказал. Вот. И сейчас осталось все то же самое. Как выйти, как закончить эту войну. И самое ужасное, что Конгресс очень боится, доминирующая часть Конгресса очень боится за себя и не предъявляет требования. Не предъявляет требования к тому, чтобы администрация в конце концов представила, что же вы делаете. Говорят, надо вывести войска, но так администрация действующая должна представить материалы по выводу войск или продолжение, что же они хотят. Ну и второе, что как близко к своим целям Иран. Ну что же, они защищают свою страну от того, кто на них напал. И они это делают. Правда, финалы тоже, это процесс. Их защита своей страны – это процесс, поскольку мы не выводим войска, а они не соглашаются с нами. Они защищают свою страну. Ну и кто закончит первым? Так что в конечном итоге они достигают в динамике своей цели, мы своих целей не достигаем. Ситуация припечальнейшая и в военном отношении, и в административном, поскольку Конгресс, американский Конгресс ничего не делает, чтобы как-то поставить точки над «и». Вот это я хотел сказать, отвечая на ваш вопрос, ну и свое мнение.
0: Спасибо, Феликс. Спасибо за ваше участие в программе. Давайте послушаем и другие мнения. Здравствуйте, в эфире.
2: Добрый вечер, Алексей, это Эдуард.
0: Приветствую, Эдуард, приветствую.
2: Нельзя отрубать собаке хвост по частям. Именно этим занимается наш президент. А также нельзя быть чуточку беременной. Надо воевать как положено, потому что Иран – это серьезный враг, как мы все уже поняли. И просто так с ним не справиться даже нам самим, американцам. Большая ошибка, что в этот раз израильтяне не принимают участие. Объявляют на весь мир, что у нас боеприпасов нету, но это вообще какой-то абсурд. Берите старые бомбы, делайте из них бражирующие боеприпасы. Там пару крылышек, прибор для наведения. Бомбите старыми бомбами, которые себя оправдали при ковровой бомбардировке Второй мировой войны. А этого добра, я думаю, на складах у нас достаточно. Но говорит, что у нас нечего воевать и показывать это. А у Ирана есть, оказывается, очень много. Ну, это просто абсурд какой-то. Как вы думаете, Алексей?
0: Ну, безусловно, это абсурд. Я только что об этом говорил, что в течение многих лет после Второй мировой войны наше военное планирование подразумевало одновременное, подчеркиваю, одновременное ведение двух больших конфликтов или двух больших войн в Европе и в Азии. Ну, подобно тому, как была Вторая мировая война. И наши вооруженные силы к этому готовились постоянно. Еще раз подчеркну, два больших конфликта. Сейчас у нас один конфликт. Ну, назовем его относительно средним. И оказывается, что даже для ведения средней войны у нас просто не хватает вооружений. И вот это, на мой взгляд, вообще драматическое абсолютно развитие событий, когда мы потратили большую часть наших ракет-перехватчиков «Патриот», предназначенных для перехвата баллистики, потратили на дешевые примитивные дроны. А иранцы как сделали? Они сначала пустили свои шахеды. Мы на шахеды потратили наши патриоты. Когда мы потратили патриоты, они начали запускать по нам баллистику, которую нам практически нечем сбивать. Причем у нас же базы по всему миру, наши же патриоты должны защищать наши базы в Азии, в Европе и на Ближнем Востоке. И оказалось, что мы сейчас сосредотачиваем все на Ближнем Востоке, оставляя наши базы во всем мире практически без прикрытия. На мой взгляд, это очень драматическое развитие событий, вряд ли кто-либо его планировал или ожидал, но тем не менее, таким образом разворачиваются события. Эдуард, большое вам спасибо за ваше участие в программе. Признаюсь, я вот этого не ожидал. Я не мог себе представить, что наши вооруженные силы, которые готовились к ведению двух больших войн, вот оказались в таком совершенно драматической ситуации, когда после нескольких месяцев противостояния с Ираном Пентагон столкнулся с тревожной реальностью. Запасы американских ракет-перехватчиков стремительно истощаются. Их количество сократилось настолько, что военные стратеги наши теперь оценивают, возможно ли продолжать нынешнюю практику даже нанесения ограниченных ответных ударов. Вот этого, признаюсь, я ожидать никак не мог. Совершенно, на мой взгляд, неожиданное и драматическое развитие событий. Кто у нас ждет на линии? Вот вы. Давайте поговорим с вами. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Алексей. Добрый. Я хочу сказать одну вещь. У нас не знают, что делать. А в Иране они очень хорошо знают, что делать. Они хотят отсоединить Израиль от американцев. И они даже им, американцам, дадут Ормузский пролив навременно. Но они потом уничтожат Израиль. А потом они уже со всеми остальными разберутся и будут хозяевами на Ближнем Востоке. Поэтому надо думать Израилю очень серьезно, что делать. Угрожают им очень сильно. Спасибо.
0: Ну, безусловно, спасибо вам большое. Безусловно, у Соединенных Штатов есть огромное геополитическое преимущество. Мы расположены за океаном от района боевых действий. И, в принципе, мы действительно можем уйти оттуда, точно так, как мы ушли в свое время из Вьетнама, или как мы ушли, допустим, из Афганистана. Ну, ушли и ушли. В конце концов, то, что мы ушли из Вьетнама, да, это нанесло психологический урон нашей стране огромный. В стране был так называемый вьетнамский синдром, ощущение поражения, очень неприятное для той страны, которая никогда не терпела поражений. Как-то из Афганистана ушли относительно тихо, никто по этому поводу не переживал. Ну, где этот Афганистан? Стратегическое значение Афганистана вообще-то минимально. Но регион Персидского залива кардинально отличается от этих двух регионов, которых я перечислил. Действительно, 25% мировых запасов нефти, ну и так далее. И даже ограничение прохода по Армурскому проливу, которое мы с вами наблюдали, вызвало резкий рост оптовых цен на нефть, естественно, резкий рост цен на бензоколонках и так далее. И представить себе, что этот огромный, важнейший регион, может быть, самый важный в мире, в принципе, окажется полностью в руках Ирана, представить невозможно. Я просто должен напомнить вам, что в 1990 году, когда Саддам Хусейн захватил Кувейт и реально угрожал оккупацией Саудовской Аравии, вот тогда наше правительство приняло решение о том, что это допустить нельзя, нельзя позволить, чтобы диктатор контролировал практически всю мировую нефть, или значительную часть. И первая война в заливе, в Персидском заливе, была вызвана именно этим. Мы не могли позволить, чтобы Саддам Хусейн контролировал значительную часть поставок нефти на мировые рынки. И тогда, когда эту войну вела администрация Джорджа Буша-старшего, все завершилось так, как надо. Армия Саддама была разгромлена, Саудовская Аравия была сохранена как один из главных поставщиков нефти на мировые рынки, и независимость Саудовской Аравии была сохранена. В общем, тогда у нас все получилось. Блистательная операция, тщательно спланированная, подготовленная, с большим количеством союзников. Вот тогда у Джорджа Буша-старшего получилось все. И казалось бы, если у нас есть опыт проведения таких больших и успешных войн, то мы должны были сделать пример

0: мы напали, потому что я говорил и я повторю, что наш президент гопник. Он решил, что он возьмет Иран по тому же сценарию, как и Венесуэла. Ну, не получилось. И не получится. Теперь в отношении информации о истекающих запасах ракет и вооружения в Соединенных Штатах, необходимых для того, чтобы продолжать успешную кампанию в Иране, это чистое предательство или малоумие, но в любом случае за это нужно отрезать язык. Потому что это является самой большой тайной государства, которое ведет войну. Какое количество вооружений у этой страны есть, сколько она может привести. А здесь на весь мир объявляют, что сейчас едем воевать. Вы думаете, Китай что, просто так сидит и в носу ковыряет, извините? Значит, то же самое делает Россия, Северная Корея. Они все очень внимательно следят за тем, что происходит в Иране, Соединенные Штаты. То есть полнейший провал. И еще одно. Я в прошлый раз, вы мне возразили, что концепция ведения ядерной войны в Соединенных Штатах записана о том, что Соединенные Штаты никогда не применят первое ядерное оружие против неядерной страны. Но кто вам скажет, что Иран не ядерная война? Это первое. Во-вторых, там ведутся серьезные ядерные разработки. Они, если не создали еще, то очень близки к созданию атомной бомбы. И второе, в Исфахане этот комплекс, они производят оружейной чистоты уран обогащенный. 92%. Поэтому есть все основания и для того, чтобы сбросить, ну, тактически, скажем, небольшой заряд атомную бомбу на этот комплекс и уничтожить его. И тогда будет поставлена одна большая жирная клякса или точка. И все тогда решится и с Армузским проливом, и так далее. Алексей, если у нас больше нечем воевать как веточками и деревянными саблями, то нужно власть было употребить, нужно использование ядерного оружия. Одного-двух это уже решать там на месте, но это необходимо. Без этого мы не обойдемся. Иначе, научите меня, скажите мне, а как иначе выйти из этой ситуации, из этой войны? Мы напали, он напал. Иначе? Без подготовки. И теперь весь Конгресс с пеной у рта кричит, что нужно прекратить эту войну. Как? Ведь никто нигде, ни в одной публикации, я внимательно слежу, и не только я, нигде не сказано, чем закончить, потому что этот проигрыш не будет просто военным проигрышем. Это будет проигрыш, который будет длиться не только для Америки, а для всего мира десятками и десятками, если не сотнями лет. То есть все будет, другие порядки будут мировые. Армузский пролив будет взять под контроль Ирана, и то же самое случится со всеми другими проливами. Вы понимаете, к чему ведет неудача и уход.
1: Марк, это геополитическая катастрофа невероятных масштабов. Даже тут нет сомнений. Смотрите, так как времени немного, Марк, я вам хочу сказать, смотрите, просто тороплюсь. Ну вот, допустим, у Ирана есть нефтеперерабатывающие заводы. Довольно небольшое число. Та нефть, которая перерабатывается на этих заводах, те продукты идут только для внутреннего потребления. Иран не экспортирует бензин, не экспортирует моторные масла и так далее. Что мешает уничтожить, допустим, иранские нефтеперерабатывающие заводы, оставить и корпус стражи исламской революции, иранские вооруженные силы без горючего, те же шахеды без бензина, на котором они летают и так далее. То есть пока еще далеко не все средства ведения войны использованы. Поэтому, так мне кажется, что разговоры о ядерном оружии, они преждевременные.
0: Нарратив. Бомбить-то нечем. Все уже запасы использовали. Чем же бомбить? Слушайте, это не кампания одного дня. Это развитая во времени кампания. То есть она может продлиться два.

0: три, шесть месяцев, и кто его знает, может быть, даже год. Так чем же бомбить? Или покупать на Украине бомбы? Или, может быть, с Путиным? У Путина есть? У кого? У Северной Марк... Кореи точно есть. Значит, нужно у Северной Кореи покупать. Слушайте, это бред какой-то. Бред. Не какой-то, а бред.
1: Марк, смотрите, а может быть, в этом есть некая сермяжная правда, что накануне каких-то больших сражений, как у нас говорят, что вот мы должны где-то остановить Китай, что мы сейчас провели некую проверку боем наших вооруженных сил и обнаружили, что далеко не все так хорошо, как нам казалось. И что после этой войны будут сделаны необходимые выводы и к этой проблеме отнесутся серьезно. Может быть, в этом есть какой-то смысл?
0: Кем будет сделано? Кем будет сделано? Кем?
1: Ну, вот этот вопрос, на который я не берусь ответить, да и никто на этот вопрос вам не ответит. Марк, огромное вам спасибо, потому что сейчас у меня уже просто подходит к завершению время первой части этой программы, а во второй части мы возвращаемся на нашу американскую землю, как обычно. Оставайтесь с нами.
2: На Дэвидсон радио.
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
16: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Дэвидсон Радио. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
17: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
18: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
17: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
18: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
17: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
18: и качественней.
19: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
20: На завтрак.
21: Горячие новости из главных точек планеты.
20: На ланч.
21: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
20: На обед.
21: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
20: На полдник.
21: сладкие для уха мелодии любимых песен.
20: На ужин.
21: Ассорти из пикантных радионовелл, приправленные встречами с известными людьми.
20: Дэвидсон Радио, 620 AM.
21: Слушать подано.
20: В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
10: Новости на
20: Дэвидсон Радио.
10: Информация к этому часу.
19: У микрофона Лена Вишневецкая. На мировом нефтяном рынке вновь наблюдается рост цен. Сегодня стоимость нефти поднялась более чем на 1% на фоне продолжающейся войны между США и Ираном. Для Соединенных Штатов это означает риск нового повышения стоимости бензина, авиационного топлива и транспортных услуг. Белый дом продолжает искать способы стабилизировать внутренний рынок топлива, но любое новое военное обострение способно вызвать очередной скачок цен. Экономисты предупреждают, что дорогая нефть может вновь усилить инфляционное давление и осложнить работу Федеральной резервной системы. Полиция Нью-Йорка усилила патрулирование городских пляжей с помощью беспилотников. Такое решение принято после увеличения количества случаев обнаружения акул у побережья Рокуэй-Бич и других пляжей города. Дроны позволяют наблюдать за водой с воздуха и быстро предупреждать спасателей о появлении крупных морских животных. Если оператор замечает акулу, спасатели немедленно выводят людей из воды до тех пор, пока опасность не исчезнет. Власти подчеркивают, что нападения акул в Нью-Йорке остаются крайне редкими, однако современные технологии позволяют значительно повысить безопасность отдыхающих. Полиция отмечает, что беспилотники используются не только для наблюдения за пляжами, но и для поисково-спасательных операций и контроля массовых мероприятий. Высокая стоимость аренды жилья продолжает менять рынок недвижимости региона Нью-Йорка. По данным аналитиков Realtor.com, жители Нью-Йорка все чаще рассматривают возможность переезда в соседний Коннектикут. Причем интерес вызывают уже не только традиционно популярные города округа Фэрфилд, но и более удаленные районы штата, где жилье заметно доступнее. Эксперты объясняют эту тенденцию сохранением высоких арендных ставок в Нью-Йорке, развитием удаленной работы и желанием семей получить больше жилой площади за те же деньги. Несмотря на это, спрос на квартиры в самом Нью-Йорке остается высоким, а уровень свободного жилья по-прежнему остается одним из самых низких в стране. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп поставил под сомнение передачу Украине лицензии на ракеты для систем «Патриот». Стратегический нефтяной резерв США приблизился к одному из самых низких в истории уровней. Хамас подтвердил согласие на разоружение в обмен на вывод армии Израиля из Газы. Все европейские сборные пригрозили бойкотировать чемпионат мира по футболу 30-го года из-за планов ФИФА продать часть прав на турнир семье Трампа. Глава департамента здравоохранения Роберт Кеннеди-младший запустил онлайн-шоу о здоровом питании. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 65%, 83% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
10: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
11: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
22: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. 31 июля закончилась рабочая пятница, закончился рабочий месяц, июль закончился. Сегодня на бирже был положительный день, но это помогло неделе, но не очень сильно. Неделя была отрицательная, зато месяц был положительный. Итак, давайте все по порядку. Индекс Джонса сегодня прибавил 277 пунктов, прибавил больше, чем 0,5%. 52 485 был конечный результат. результат. За неделю индекс Dow Jones упал на 0,3%, но за месяц прибавил 1%. Standard & Poor's 500 сегодня плюс 52 пункта, 0,7%. 7490 конечная точка за неделю плюс 0,7% и за месяц, за неделю минус 1,1% и за месяц плюс 1% с хвостиком. NASDAQ сегодня прибавил 252 пункта плюс 1%, 25734 была конечная точка. За неделю NASDAQ потерял 2,1%, но за месяц прибавил 3% с хвостиком. Транспортный индекс сегодня потерял 0,25%, за неделю потерял 5,1% и за месяц потерял 6,4%. Russell 2000 индекс маленьких компаний сегодня потерял 0,5%, за неделю 1,2% и за месяц прибавил 0,03%, совсем чуть-чуть. Нефть сегодня прибавила $4. Нефть поднялась на $4. $84.64 стоит один баррель нефти. Золото минус $56.90. $4103.70 стоит унция золота. Серебро минус $4. $58 стоит унция серебра. 1 евро равен $0.15. Пятилетние годы бумаги дают 4,426%. За 10 лет можно получить 4,714%. И за 30 лет год бумаг можно получить 5,255%. За границей сегодня Англия минус 0,25%. Франция плюс 0,3%. Германия небольшой плюс. Швейцария минус 0,3%. В Азии японский Никей прибавил 4%. Шанхай плюс 0,7%. Гонконг плюс 0,1%. На бирже Standard & Poor's 500 лучше всех сегодня был Amazon. Amazon поднялся на 15,3%, показав очень хорошие квартальные результаты. Dexcom поднялся на 11,9%. Monolithic поднялся больше, чем на 8%. Eaton Corporation поднялся больше, чем на 7%. Alphabet прибавил 6,8%. Хуже всех были GoDaddy, минус 16,7%. Corvette, Coinbase, Apple и Edison International сегодня были в минусе. На NASDAQ, Amazon, Dexcom, Analytic, Alphabet были в плюсах. Apple был в минусе, NXP, Semiconductor, Linde, Micron упал на 5,9%, SanDisk упал на 5%, на Dow, Amazon, Alphabet, Microsoft, Nvidia и Chevron были в плюсах, Apple, Boeing, United Health, Nike, Sherwin-Williams были в минусе, Microsoft прибавил 13,62, Oracle поднялся на 2,31, Meta плюс 17,68, Amazon плюс 36,08, Nvidia поднялась на 5,71, Avaya плюс 2,80 сегодня, Devon Energy поднялся на 96 центов, Palantir плюс 80 центов, Apple минус 24,52 и Visa минус 14 центов. Вот, пожалуйста, самая главная новость на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Еще раз напоминаю, не давайте ваши деньги никаким нелицензированным людям, вы их потеряете, вас обманут. Давайте деньги только лицензированным и финансовым консультантам. Это раз. И второе, если вы собираетесь продавать ваши дома, рентал или не рентал, поговорите с нами или поговорите с вашими консультантами. Есть стратегии, которые позволят вам платить налоги, но не сразу, а постепенно. Есть стратегии, которые очень-очень полезны для тех людей, которые собираются продать недвижимость. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего вечера, хороших вам выходных. Будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
1: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
2: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
3: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
2: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
1: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
4: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
5: My name is Gil Zohar.
23: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
24: Новости,
25: аналитические передачи,
24: репортажи, мнения экспертов
25: и прямые включения из горячих точек со всего света.
24: Все это RTN.
25: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
24: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
25: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
24: RTN. Смотрите лучше.
10: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Davidson Radio. Мы стали еще ближе.
26: Итоги недели.
27: Итоги недели.
28: Вчера была среда, вчера был четверг.
26: Мировые новости.
27: Происходящее в стране.
26: События города.
27: Самое главное.
26: В программе Алексея Наксина.
27: Итоги недели.
26: Итоги недели.
29: Итоги недели, второй час. Бывший директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи выступил на слушании в Комитете Сената по внутренней безопасности и правительственным вопросам. После публикации сенатором Рэндом Полом более 1100 страниц его личных дневников периода пандемии COVID-19. Слушания проходили по повестке, посвященной происхождению COVID-19, финансированию исследований и действиям американских властей во время пандемии. Сенатор Рэнд Пол, который давно критикует Фаучи, утверждал, что записи противоречат некоторым его прежним публичным заявлениям. Сам Фаучи отвергает эти обвинения, настаивает, чтобы позиция оставалась последовательной. Расследование сосредоточено на вопросах о возможном финансировании исследований в китайском Ухане и происхождении коронавируса. Американские спецслужбы и научное сообщество пока не пришли к единому выводу относительно источника возникновения COVID-19. Итак, стране предложили вспомнить, что предшествовало пандемии, как она проходила. Вот об этом наш второй час. А вначале, как и обычно, я вам предложу еще один отрывок из своей книги «Спасение придет с небес». Как-то в конце января 1948 года Швимер выходил из офиса в терминале Локхед. Из припаркованного черного седана к нему навстречу направился человек в шляпе и темном костюме. Он смотрел на Швимера так, словно знал его. Подойдя вплотную, придавил жетон сотрудника ФБА и представился. Специальный агент Бернард Пташек. У него есть вопросы к мистеру Швимеру. На лице Швимера не дрогнул ни один мускул. Он понимал, что приобретение 13 больших военно-транспортных самолетов для необъявленных целей было верным способом привлечь внимание федеральных властей. Специальный агент Пташек хотел поговорить о чеке на 20 тысяч долларов, который бы выплатил Швимер Aviation Services, организации под названием Foundry Associates. Да, именно той самой Foundry Associates, что только что была замешана в операции по контрабанде оружия, раскрытой на восточном побережье. Швимер был давно к этому готов. Агенту было вежливо предложено осмотреть объект и лично убедиться, что все самолеты предназначались для использования в гражданских целях. Бернард Ташек не был впечатлен. Он напомнил Швеймеру, что в соответствии с законом о нейтралитете Соединенных Штатов, действующим с 1939 года, строго запрещается нелицензионная торговля оружием с иностранными организациями. На лице Швеймера отразилось самое искреннее недоумение. Какое оружие? Нарушить закон о нейтралитете Соединенных Штатов? Ну как вы могли от нас так подумать? Они были лояльными американцами. Агент посмотрел на него с нескрываемым недоверием. У него пока не было вопросов, но он обещал вернуться. Швеймер был уверен, что ничего конкретно на него и нет, но они уже сели ему на хвост. Надо было поторапливаться. Проблема заключалась в том, что Швеймер Aviation Services был сервисным центром некоммерческой авиакомпании, сертифицированной властями. Чтобы вылететь на своих самолетах из страны, Швеймеру нужно было прикрытие законно зарегистрированной авиакомпании. Неоднократно говорил об этом с Бернстином. Тот соглашался, говоря, что он работает над решением этой проблемы. Обещал, что в скором времени все уладит. Первый раз за долгое время Швеймер не знал, что конкретно предпринять. Он долго не мог уснуть, прокручивая в голове разные варианты, но ни один не выглядел реалистичным. С тем и заснул. А ранним утром его разбудил телефонный звонок из Нью-Йорка. Книга имеется в интернет-магазине alulu.com. Alulu.com. Для этого вы можете в окошке любого поисковика просто написать «Наксон». «Спасение придет с небес». После этого книга появится на сайтах mgraphics, dashbooks и Lulu. А дальше все очень просто. Следуйте инструкции. Причем книга имеется в двух вариантах. Как традиционно печатном, так и новом электронном. Для тех, кто предпочитает читать с экрана своих компьютеров, планшетов и телефонов.

0: 155 ученых и врачей подписали открытое письмо против травли американских исследователей администрации Трампа. Письмо опубликовано накануне слушания в Конгрессе с участием бывшего советника правительства нашей страны по науке Энтони Фаучи. Авторы письма называют обвинения против Фаучи безосновательными. По их словам, администрация и союзники ведут войну против отдельных ученых через публичную травлю, арест, уголовные обвинения, угрозу судебного преследования. А Фаучи, покинувший госслужбу в 2022 году после 38 лет во главе Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, стал наиболее заметной мишенью этой кампании. В письме перечислены версии обвинения против Фаучи о сокрытии происхождения COVID-19, подкупе других ученых, финансировании исследований, спровоцировавших эпидемию, наличие у него патентов на вирус и сотрудничество со спецслужбами. Подписанты утверждают, что эти версии не подкреплены доказательствами и привели к 5-летнему периоду травли и угроз насилия в адрес Фаучи и его семьи. Автор напоминает, что за более чем 60 лет службы Фаучи участвовал в борьбе с эпидемиями AIDS и COVID-19, вспышками Эбола и атипичной пневмонии, а также с последствиями атак сибирской язвы в 2001 году. Они призвали Конгресс прекратить охоту на ведьм и поддержать научную практику ради лидерства в Соединенных Штатах в инновациях. Напомню, что COVID-19 унес жизни 1 238 563 американцев. В абсолютных цифрах это больше всего на планете. Но важнее другое. Сколько американцев ушло из жизни в пересчете на душу населения? Это 3626 смертей на 1 миллион. 16 место в мире. А у нашей соседки Канады этот показатель более чем в 2 раза ниже. 1424 смерти на миллион, 87 место в мире. Чем вызван такой разрыв? Можно предположить, что Канада, во-первых, лучше подготовилась, во-вторых, там уровень организации общества заметно выше, может, правительство лучше работает. А почему мы оказались столь драматически не готовы? Почему? Еще администрация Джорджа Буша-младшего, чиновники национальной безопасности и здравоохранения сосредоточили внимание на больших пробелах в реакции нашей страны на биологические атаки и растущем риске пандемии. Первое испытание состоялось в апреле 2009 года, всего через несколько месяцев после начала первого президентского срока Барака Обамы. У 10-летней калифорнийской девочки был поставлен диагноз инфекционного заболевания, которое называлось свиным гриппом или H1N1, первой пандемии гриппа за более чем 40 лет. По оценкам CDC или Центра по контролю и профилактике заболеваний, в Соединенных Штатах в конечном итоге было зарегистрировано около 60 миллионов случаев заболевания, а также 274 304 госпитализации и 12 469 случаев смерти, вызванных этим вирусом H1N1. Тем не менее, вирус оказался менее опасным, чем ожидалось, но это был предупредительный выстрел, который, как заявили сотрудники администрации Обамы, они восприняли всерьез. Были предприняты первые шаги по планированию подготовки к возможной эпидемии, ускорившись в начале 2014 года в связи со вспышкой вируса Эбола в Западной Африке и вызвавшей опасения, что он может распространиться и на наши добрые старые Соединенные Штаты. Эбола была менее заразной, чем свиной грипп, но гораздо более смертельный. В Африке тогда погибло 11 тысяч человек, но могло быть намного хуже. Соединенные Штаты отправили в Африку почти 3 тысячи военнослужащих, чтобы предотвратить распространение болезни. Хотя усилия по сдерживанию считались успешными, внутри Белого дома официальные лица почувствовали, что Соединенным Штатам просто повезло, и что ответ выявил пробелы в готовности. Кристоферу Кирхофу, специалисту по национальной безопасности, переехавшему из Пентагона в Белый дом, чтобы справиться с кризисом, вызванным с лихорадкой Эбола, было поручено составить отчет, назывался он «Извлеченные уроки», с участием всего правительства. Слабые стороны в деятельности правительства, выявлены Кирхофом, были ранее предупреждены о том, что произошло тогда. В его докладе, например, был сделан вывод о том, что Соединенные Штаты предполагают, что Всемирная организация здравоохранения располагает более значительными ресурсами в сдерживании и контроле пандемии, чем на самом деле обладает это агентство ООН. У Соединенных Штатов были свои проблемы. В огромном авиационном парке нашей страны не было биозащищенного самолета, способного эвакуировать американского врача, инфицированного во время лечения пациента в Либерии. Пентагон ни организационно, ни технологически не был подготовлен к вмешательству, которое потребовал Обама. В то время как Соединенные Штаты быстро разработали способ проверки пассажиров, прибывающих в страну, позаимствовав средства разведки, разработанных после 11 сентября 2001 года для отслеживания атак возможных террористов, Кирхгоф обнаружил недостатки в измерении скорости распространения вируса. С другой стороны, Белый дом тогда создал целевую группу по борьбе с Эболой, которую вводил Рон Клайн, бывший до этого руководителем аппарата вице-президента Байдена. Конгресс Соединенных Штатов выделил 5,4 миллиарда долларов на чрезвычайную помощь для оплаты лечения и профилактики Эболы в Соединенных Штатах и Западной Африке. Эти деньги помогли создать и профинансировать малоизвестные учреждения при Министерстве здравоохранения, отвечающие за подготовку к будущим вспышкам инфекционных заболеваний. Именно оно и провело в 2019 году учения «Багровое заражение» и другие подобные мероприятия в предыдущие годы. Однако поразительно, когда вы читаете отчет Кирхгофа сегодня, это то, что те серьезные ошибки, которые обнаружил Совет Америки, не привели к действиям, даже несмотря на то, что доклад был заполнен рекомендациями от департамента к департаменту. В докладе было сказано, что были отмечены недостатки в использовании средств индивидуальной защиты, дезинфекции и социальных услуг для лиц, помещенных в карантин. Возникла путаница в отношении ограничений на поездки и необходимости более плавной скользящей шкалы эскалации реакции правительства от местных властей, действующих самостоятельно, до местных властей, действующих с некоторой федеральной помощью, до полной активации федерального правительства. В докладе был сделан вывод, цитирую, что минимальным критерием планирования может быть эпидемия на порядок или два более сложная, чем та, которая вызвана вспышкой Эболы в Западной Африке, с гораздо более значительным внутренним распространением на территории Соединенных Штатов. Но одно большое изменение в деятельности правительства реально вышло из исследования Кирхгофа. Создание специального офиса в Совете национальной безопасности предназначено для выявления биологической опасности на самой ранней стадии, ответственное за своевременную координацию ответных действий. Самое главное, что я узнала, что мы должны были создать глобальную дирекцию по биобезопасности и закрепить ее за следующей администрацией, рассказала в интервью политика Лиза Монако, советник Обамы по внутренней безопасности. После избрания Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов, Лиза Монако организовала масштабное учение для высокопоставленных сотрудников администрации, включая Рекса Тиллерсона, кандидата на пост госсекретаря, Джона Келли, назначенного министром внутренней безопасности, и Рика Перри, который станет министром энергетики. В этих учениях отрабатывалась реакция правительства на смертельную вспышку нового гриппа. Лиза Монако попросила Тома Боссерта, который готовился прийти в качестве советника президента Трампа по внутренней безопасности, провести это мероприятие вместе с ней. В этих учениях мы смоделировали новый штамм гриппа, именно потому, что он настолько заразный, рассказала Монако. Вакцины нет, антивирусного лекарства нет. И у вас возникнут такие проблемы, как дома престарелых, которые особенно уязвимы, нехватка средств индивидуальной защиты и аппаратов искусственной вентиляции легких. Но к тому времени, когда разразилась пандемия ковида, почти все лидеры, бывшие тогда задействованы, в том числе Тиллерсон, Келли и Перри, были уволены и ушли. В 2018 году советник президента Трампа по национальной безопасности Болтон уволил Боссерта и упразднил директорат по эпидемиям в Совете национальной безопасности, превратив его в офис, посвященный оружию массового уничтожения, который Болтон назвал логической консолидизацией. На этом фоне в 2019 году Минздрав провел учение Crimson Contagion, или «Багровое заражение», в котором приняли участие должностные лица из 12 штатов, включая наш Нью-Йорк, и по меньшей мере дюжины федеральных агентств. Среди них были Пентагон, Департамент по делам ветеранов, Совет национальной безопасности. К участию в учениях были привлечены такие группы, как Американский Красный Крест и Американская ассоциация медсестер, а также медицинские страховые компании и крупные госпиталя, такие как клиника Майя. Руководил учениями Роберт Кадлик, бывший врач ВВС, который десятилетиями занимался вопросами биозащиты. После работы в Совете национальной безопасности, администрации Буша и в Сенатском комитете по разведке, он назначен помощником министра здравоохранения по обеспечению готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации. Учения проходили в 4 отдельных этапа, начиная с января 2019 года. Вымышленная вспышка гриппа привела к пандемическому гриппу, который по условиям Минздрава сильно отличался от нового коронавируса. Инсценированная вспышка началась, когда группа из 35 туристов, посетивших Китай, была заражена, а затем вылетела домой в Австралию, Кувейт, Малайзию, Таиланд, Великобританию, Испанию, а также в Соединенные Штаты с некоторыми развивающимися респираторными симптомами и лихорадкой в пути. Доклад о результатах учений, о которых ранее сообщалось, был подготовлен для Белого дома и Конгресса. Результаты моделирования были более чем отрезвляющими. Они показали, насколько неподготовлены, нескоординированы и плохо финансированы будет борьба федерального правительства с вирусом, для которого никакого лечения не существовало. В докладе с пометкой «не разглашается» были подробно изложены многократные случаи путаницы, неразберихи в ходе этих учений. Федеральные агентства пытались выяснить, кто во главе всех усилий по борьбе с эпидемией. Государственные должностные лица и госпитали пытались понять, какое медицинское снаряжение и оборудование было доступно для пользования и накоплено на складах. Города и штаты сами решали, закрывать или не закрывать школы, объявлять или не объявлять карантинные мероприятия. Но проблемы были больше, чем бюрократические провалы. По мнению организаторов, Соединенные Штаты не располагали средствами для быстрого производства необходимого медицинского оборудования, расходных материалов или медикаментов, включая противовирусные препараты, иглы, шприцы, респираторы N95 и вентиляторы, заключило агентство. Белый дом и Конгресс были проинформированы об этих выводах, в том числе о невозможности быстрого пополнения некоторых предметов медицинского назначения, учитывая, что большая часть продукции, необходимая для борьбы с пандемией, поступала из-за рубежа. Какие же выводы сделала администрация Трампа? 10 февраля 2020 года, спустя почти 3 недели после того, как первый случай коронавируса был диагностирован в Соединенных Штатах, президент Трамп предоставил бюджетное предложение на 2021 год, в котором предусматривалось сокращение финансирования CDC на $693 миллиона или примерно на 10%. Вот тут я сейчас должен остановиться, потому что время пришло нашего перерыва. Давайте прервемся на пару минут, а потом я продолжу, а потом после этого побеседуем.
1: Итоги недели. Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Вступил в силу новый пакет импортных пошлин, введенный Трампом. Дополнительные тарифы в размере 10 и 12,5% распространяются на товары примерно из 60 торговых партнеров, включая Европейский Союз и Китай. По оценке Рейтер, новый режим в той или иной форме охватывает около 99% американского импорта, хотя для ряда категорий предусмотрены исключения. Торговые партнеры США называют меры несправедливыми и предупреждают о возможных ответных шагах. Подорожать могут электроника, одежда, бытовые товары, автомобильные детали, мебель и промышленное оборудование. Размер повышения будет зависеть от страны происхождения товара, наличия исключений и запасов, которые компании успели создать заранее. Администрация Трампа готовит еще одно расследование, связанное с так называемыми избыточными производственными мощностями за рубежом. Оно может привести к дополнительным пошлинам. Экономическое настроение в нашей стране продолжает ухудшаться, несмотря на рост фондового рынка и относительно устойчивую занятость. Главной причиной недовольства остается стоимость повседневной жизни. Особенно болезненно ситуация воспринимается семьями со средними и невысокими доходами. Для них расходы на топливо, продукты, электричество, страхование и жилье составляют значительную часть бюджета. Белый дом пытается убедить избирателей, что нынешние трудности временны и связаны с защитой национальной безопасности и перестройкой мировой торговли. Однако опросы показывают, что многие американцы оценивают экономическую ситуацию крайне негативно.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I'm

0: я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
1: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
2: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
1: 718-303-90-90.
3: Итоги недели.
4: Пятница.

0: Доклад о результатах этих учений в Белом доме положили под сукно. Никто не собирался закупать ни новые противовирусные аппараты, ни маски, ни иглы, ни шприцы, ни респираторы, ни вентиляторы. Не старались наладить производство необходимое в нашей стране, просто забыли об этом докладе. Ну, а всемирно известной стала пресс-конференция Дональда Трампа 23 апреля 2020 года. Чуть ранее на официальном брифинге Белого дома представитель Министерства внутренней безопасности представил исследование о том, что прямые солнечные лучи, именно в ультрафиолетовом спектре, и бытовые дезинфицирующие средства, вроде отбеливателя и изопропила спирта, быстро уничтожают коронавирус на открытых поверхностях. Сразу после этого наш президент встретился с прессой и высказал несколько своих гипотез. Он предположил, что можно воздействовать на тело человека мощным ультрафиолетовым или просто очень сильным светом, доставив его, цитирую, «внутрь тела, через кожу или как-то иначе». А следом он буквально произнес: «И затем я вижу дезинфицирующее средство, которое уничтожает вирус за минуту». Одна минута. Если способ сделать что-то подобное путем инъекции внутрь или ввести в организм как-то иначе. Было бы интересно это проверить. Медицинские эксперты, ВОЗ, координатор Белого дома Дебора Беркс мгновенно заявили, что ультрафиолет, инъекции антисептиков не могут использовать для лечения людей, так это смертельно опасно. Но была и положительная сторона всей этой истории, когда администрация Трампа запустила проект Operation Warp Speed, операция «Сверхсветовая скорость», с целью ускоренной разработки и распространения вакцин против COVID-19. В рамках проекта к ускорению испытаний и производства препаратов привлекались как государственные, так и частные структуры. Это было очень хорошо. Да не просто очень хорошо, это было просто здорово. Вакцина компании Moderna, которая участвует в этом проекте, спасла многие и многие жизни американцев, и не только американцев. Кстати, Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний, который возглавлял тогда доктор Энтони Фаучи, создал совместно с учеными из Moderna МРНК-вакцину против COVID-19. Сам Фаучи сыграл ключевую роль в создании и продвижении этой вакцины. В декабре 2020 года он публично привился ею для демонстрации безопасности. Вот такова была роль доктора Фаучи и предотвращение этой эпидемии в борьбе с ее последствиями. Было бы просто замечательно, если бы наши сенаторы создали комиссию, которая все-таки бы на самом высоком уровне попыталась разобраться в том, почему наша страна оказалась столь драматически неподготовленной к этой эпидемии, хотя, как только что вам рассказал, были проведены учения и другие мероприятия, которые именно были предназначены для того, чтобы выявить, в чем и каким образом мы были не готовы, что нужно сделать для того, чтобы мы были готовы. И все-таки, может быть, тогда мы бы смогли понять, почему у нашей северной соседки Канады потери от коронавируса на душу населения были более чем в два раза ниже, чем в нашей стране. Но намного легче заниматься охотно ведь, что мы с вами и увидели во время слушаний, которые проводились в среду в Сенате Соединенных Штатов. На этом я должен прерваться, хотя у меня больше материала, но тем не менее, давайте послушаем вас. Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Приветствую, Михаил.
1: Я хотел сказать Михаил. Вам, что спасение пришло с небес Израиль, а наше спасение Соединенных Штатов придет с Востока. С Украины. Когда-то наш хозяин непрямоугольного кабинета смеялся с Зеленского. Зеленский не мой кумир, а только Порошенко, но правда есть правда. Смеялся, что у Зеленского плохие карты. Потом сказал, что я буду у Зеленского у Украины просить помощи в учебе, обучению противодроновых противодронной борьбы. Последнюю, у кого я буду брать советы, это у Украины. Теперь Украина смеется с него. Конечно, хозяин прямоугольного кабинета при хороших картах не уверен, что он имеет карты, но что уровень 4-5 класса. ни в тыкву, ни в буру, ни в подкидного, ни в покер. Ну, в покер он еще может там блефовать. Но это ничего не помогает, если не считаешь хода. Ну, неважно. Я хочу сказать, надо было брать пример с китайцев. И когда был наш хозяин непрерывного кабинета, так получилось, что 18-17 год, 19 я ехал, я использовал активно трейн на Манхэттен. И оттуда, из Бруклина. Полностью все вагоны были с остроглазыми из Пекина и Шанхая родом. Но таких европейцев было 3-4 на вагон. И, что интересно, все почти были в масках. Я как-то постеснялся спросить у них, почему не носят маски. Думал, что у меня с китайским, французским плохо. Английский не все понимали. Но тогда надо было спросить. Мы еще смеялись, чего они в масках? Что-то они знают больше, чем мы знаем. Вот. И потому я постеснялся спросить. Потом пришлось столкнуться. Может, они что-то знали раньше нас? Потому что все молодые, пожилые. В вагонах, просто так, я не помню уже на улицах, как ходили, что выпало с памяти, но в вагонах точно, и что было как-то неудобно, почему не в масках, может они все больные, боятся заразить нас, европейцев, в вагоне, не знаю. Что я хотел сказать еще, что, конечно, сейчас помощь придет с Украины, если бы он не сделал ошибку. А это больше, чем преступление. Смеялся над Зеленским, а теперь уже локти кусает. Он мог спросить у Си, он же знает китайский. Когда он в 19-м году мог к нему подъехать, тот еще уже был на посту. Сейчас вспомнить, почему ваши жители, граждане Америки, китайцы, родом с Китая, с Гонконга, может, с Тайваня там были, точно не знаю. И они похожи, неизвестно, с какой, может, вьетнамцы, корейцы, узнали что-то, что носили маски. Может, Си Херчай признался бы ему в чем-то, хотя я не уверен. В общем, получается, что пусть извинят меня, которые топили за товарища, но облажался на всех позициях, и в медицине. Я на Фаучи не хочу спирать это дело. Фаучи — это есть Фаучи. Облажался во всех. С Россией, кроме Венесуэлы, там не знаю, что было. Во всех вопросах. Экономика, медицина, налоги и так далее. Перечислять стыдно. А сейчас в футболе еще. Бойкотируют европейцы. Вот эта семья. Семья хозяина не прямоугольного кабинета покупает 50-40% прав на чемпионат мира 30-го года. Европейцы организуют бойкот. Не стыдно, не знаю. Я не топил за него. Я признаюсь, я демократ. Ну, переживал, конечно, за это. Но влезть в футбол еще, кроме экономики, войны, военных, это что-то просто испанский стыд. Стыдно за то, что ты сам не делал. Нас не смеются все и ненавидят, особенно спортивные, футбольные люди. Может, люди такие толковые, у нас есть парни, как Наум, другие, которых я уважаю. Может, они скажут, что и ошибки были, но они не скажут, что он поц. Они скажут, что ошибки бывают у каждого. Это отговорки, как говорит Алексей Георгиевич, это отговорки. Это ошибки. Он не согласен со всем. А ты скажи прямо, грубо про это. Я просто не согласен. Хотя я очень уважаю Алексея Георгиевича. Как по спорту и как человека. Но эти признания, полупризнания, что он не совсем согласен со всем. Я уже заканчиваю. До свидания.
0: Спасибо. Извините. Спасибо за ваше выступление. У нас есть и другие наши радиослушатели, которые хотели бы поделиться своим мнением. Здравствуйте, в эфире.
2: Я вас приветствую. Я понимаю, что у вас мужской клуб, но иногда можно и женщину тоже пропустить, и 5-минутный диалог, и вот я не знаю. В общем, я послушала ваших военных экспертов в первой передаче. Вот у меня к вам вопрос. Какие наивные эти американские военные? Никаких секретов, никаких, знаете, объявляют врагам. Вы знаете, у нас нет оружия. Это вообще, знаете, такая откровенная, вот, святая правда, в кавычках. Я просто поражаюсь.
0: Лаля, я абсолютно с вами согласен, как и с Марком, что лучше было бы об этом помолчать.
2: Нет, какой,
0: есть
2: нет,
0: у нас оружие,
2: я, нет,
0: нет у нас
2: вы
0: оружие,
2: меня не
0: лучше
2: поняли.
0: Помолчать.
2: Вы меня не поняли. Я в кавычках, неужели они такие наивные, что объявляют, товарищи, у нас нет оружия, вы представляете?
0: Лаля, вы можете почитать, эту информацию для публичного доступа.
2: Я знаю эту информацию, я слушаю.
0: Даже в количестве, знаете, указано, сколько штук,
2: да,
0: чего потрачено.
2: Да, конечно, враги, товарищи, давайте, вот, у нас ничего нет, и давайте продолжать. Вы продолжайте, а мы ничего не можем сделать. Ну, это вообще, знаете... Ну, в общем, посмотрим, как будет и что будет. А будет, это мое субъективное мнение, я не пророк. И Россия вообще станет на колени. Тем более Иран. А как это будет?
0: Ну,
2: вы скоро
0: и ваши бы слова до Господа Бога, Лаля.
2: Абсолютно.
0: Спасибо.
2: Вы знаете, когда
0: спасибо.
2: Бога использует в собственных целях, вот это... им вернется обратно.
0: Спасибо, Лаля. Спасибо за участие в этой программе. Давайте послушаем и других наших радиослушателей. Здравствуйте, в эфире.
3: Здравствуйте, Алексей.
0: Приветствую, Эдуард.
3: Я вспоминаю, что в 2019 году в Белом доме был доклад. Вы, наверное, помните такую фамилию? Питер Наварро.
0: Наварро, ну, конечно.
3: Вот. Он подготовил доклад по поводу вот этих инфекций COVID-19 и так далее, тому подобное. Потом он уже сделал второй раз, напомнил об этом. Но почему-то в Белом доме не обращали на это внимания. А президент Роска выходил и говорил, что вот надо пить вот эту жидкость, и у вас все пройдет. Я понимаю, что он у нас уникальнейший человек, разбирающийся и в футболе, и в медицине, и в экономике. И я понимаю это. Но люди-то это все видят, люди все это наблюдают. И, конечно же, и специалисты предупреждали Белый дом по поводу этой угрозы. Но на это никто не обращал внимания. А и, между прочим, из-за этого погибло очень много людей в Америке. Вы привели пример Канады, где совсем другая ситуация была. Но самое страшное другое. Это же было

0: например, вот пошлины, ведь они нанесли колоссальный ущерб этой стране, нашей стране, Америке. Но самое интересное, никто не ответил за это. Ввели пошлины, заработали на этом, потом снизили, убрали пошлины и снова заработали. А сейчас снова угрожает, а вот мы вам дадим, причем как можно ближе, соседям, договор Мексики, Канады и США о экономическом сотрудничестве. Теперь заявили, мы этот договор выполнять не будем. Что значит вы не будете? Если вы подписали, президент подписал, причем Трамп подписал, и теперь он говорит, что мы не будем выполнять. В общем, можете себе представить, как имиджу Соединенных Штатов Америки нанесен какой ущерб? Получается, что слово президента ничего не стоит. И доверять Америке нельзя. Ну и так ведут себя, например, европейцы уже. Они поняли, с кем они имеют дело. Когда один человек сначала обрушивает свои угрозы НАТО и европейцам, а потом требует от них помощи. Где ваша помощь? Почему вы мне не помогаете? Я принял решение, почему вы не помогаете мне? Ну вот и вся история. Я думаю, что тот ущерб, который нанес президент Трамп за время его каденции, я не знаю, сколько она еще продолжится, он собирается в 28-м году оставаться на этом месте. У него не получилось со взятием Капитолия. Он надеется, что он придумает что-то с выборами. И прежде всего промежуточными выборами. Он уже сейчас готовит эту историю. Поэтому, я не знаю, мы столкнемся с очень серьезными последствиями, потому что Трамп уже не собирается отдавать власть. Этот человек просто так не отдаст власть в Белом доме. Поэтому Америка должна готовиться к очень серьезным последствиям. Очень серьезным последствиям. Не знаю. Я многие иногда делал предсказания, они сбывались. И вот я делаю это предсказание. Нас ждут очень серьезные события. Вот и все. Может быть, повторное взятие Белого дома. Уже не Капитолия, а Белого дома. Вот так. Он уже носит шапку 2028. То есть он уже намекает. Ребята, я не собираюсь уходить. А Америка теряет людей, теряет экономика, теряет все. Вот и все. Сейчас, если вы заметили, Алексей, объявлено о том, что цены на лекарства повышаются. А нам кто-то рассказывал, что мы живем в золотом веке. И цены на лекарства снизили. Все. То есть мы живем в золотом веке. Оказывается, попутали. Золотой бальный зал, золотая арка в Вашингтоне, золотой век с элементарной жизнью американцев. Идите в магазин, посмотрите, какие цены. А он рассказывает, что мы в золотом веке. Человек просто не понимает, где он находится. В какой параллели он живет. И самое страшное другое, Алексей, я заканчиваю. Самое страшное, что где наш Конгресс, где наша палата представителей, где наш Сенат? Почему один человек пожилого возраста, уже с плохим ментальным здоровьем, может вот так крутить Конгрессом, всеми властью, по большому счету, где наша судебная власть, где наша законодательная власть? У нас сегодня исполнительная власть захватила все. Вот и все. А дальше? Дальше увидите, что будет. Ну, мы уже сейчас видим, что в магазинах, когда покупаем товары. А будет хуже.
1: Эдуард, я должен закругляться. Спасибо. Спасибо. Я просто уже должен закругляться, потому что подходит время завершения этой программы. Всегда в завершении у нас музыкальный календарь. Я благодарен вам всем, дорогие друзья, за эти 2 часа, которые мы провели вместе в эфире Дэвидсон Радио. Паш, спасибо тебе за прекрасный эфир, как всегда. Итак, 28 июля 1943 года в Лондоне родился Ричард Уильям Райт.

советский клавишник, вокалист и автор песен, один из основателей знаменитейшей рок-группы Pink Floyd. Он участвовал в записи практически всех альбомов Pink Floyd и выступал во всех гастрольных турах. В 1996 году был введен в зал славы рок-н-ролла в составе группы Pink Floyd. Давайте послушаем одну из самых знаменитых композиций этой группы, которая называется «Another Brick in the Wall». Спасибо, пока.

0: Рюкзан Радио представляет.
1: Вчера была среда.
2: Вчера был четверг. Сегодня следующий день.
3: Еженедельная программа Алексея Наксона «Итоги недели».
0: Обзор главных событий недели, анализ важнейших вопросов, стоящих перед Америкой и миром.
3: Итоги недели. Мы напомним вам о ней.
0: Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
4: На завтрак.
5: Горячие новости из главных точек планеты.
4: На ланч.
5: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
4: На обед.
5: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
4: На полдник.
5: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
4: На ужин.
5: Ассорти из пикантных радионовел, приправленные встречами с известными людьми.
4: Дэвидсон Радио. 620 AM.
5: Слушать подано.
6: В Нью-Йорке 7 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

Супертрамп, часть четвертая.

как же наш Роджер Хадсон, который покинул группу в начале 80-х? Уход Роджера из популярной второй половине 70-х и начале 80-х британской группы Supertramp показал, что команда без него, хотя и может существовать, но с измененным лицом. А вот Роджер может существовать без группы, абсолютно не меняя своего лица. Тем более, что умничка Роджер сделал свой первый сольный альбом в буквальном смысле сам. Он написал, аранжировал, спел, спродюсировал, сыграл практически на всех инструментах. Как ему удалось уговорить лейбл A&M выпустить в 84 году диск? Ну, во-первых, вообще не похоже на музыку 80-х. А во-вторых, как две капли воды, повторяющие стилистику лучших альбомов Supertramp. Но факт остается фактом. In the Eye of the Storm — это жемчужина в коллекции Supertramp.

Билборде альбом занял 46-е место, что неплохо для достаточно возрастной британской звезды, тогда Роджеру было уже 34, соло-альбомом. А вот в родной Британии эту работу слушатели подняли только до 70-го места. Это уж, прямо скажем, не ахти результат. Здесь есть все, что касается бренда Supertramp. Это яркие песни, продвинутые бэк-вокалы, запоминающиеся мелодии, нетривиальные и продуманные аранжировки. Роджер даже стал петь агрессивнее за себя и за парня Рика. Единственное, чего тут не хватает, так это саксофона.

следующем альбоме Роджер решил изменить музыке Супертрэмп, которая базировалась на двух хитах – творчестве и коммерческом успехе. В альбоме «Хай-Хай» он решил сосредоточиться сугубо на успехе и выпустил альбом в пику моде.

Альбом «Хай-Хай» вышел довольно попсовым, эстрадным. Здесь характерный звук 80-х, мелодика 80-х, минимум гитар и много клавишных. Получился этакий мейнстрим. И это хороший мейнстрим. Поп-музыка отменного качества.

другой же стороны, Роджер Хадсон как-то умудрился соединить все это с фирмой. И супертрэмповские мелодии тут присутствуют, и в немалом количестве. Просто они, так сказать, облегчены. Ну, этакий супертрэмп-лайт. По-прежнему музыка Роджера симпатична, прекрасно аранжирована и сыграна. Конечно, не хватает духовых гитары самого Хадсона, который переключился на клавишные. Но каждая песня здесь — это все-таки индивидуальность со своим собственным лицом.

Open the Door – третий студийный альбом английского музыканта Роджера Хадсона. Он стал его первым после альбома Hi-Hi 87 года и был выпущен 7 мая 2000 года на лейбле Epic Records. А азбука Морзе в начале песни «Along Came Mary» складывается в слово «Open the Door».

«Open the Door» был записан преимущественно во Франции с участием французских музыкантов при участии Хадсона в качестве аккомпанирующей группы. Это единственный сольный альбом Хадсона, частично записанный за пределами США. Бывший гитарист и вокалист группы Yes Тревор Рабин вновь сотрудничает с Хадсоном и записал партии электрогитары, клавишных и бэк-вокала.

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
2: Nature Pure. Чудесный наш волшебник.
3: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
4: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
5: Знаешь, какой он красавчик.
6: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
7: Он очень хороший человек.
4: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овезовым». В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
8: Операцию я беру на себя.
4: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
0: Вы слушаете «Пророк». «Пророк». В студии диджей Дусик.

0: оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Bye.

0: Новости.
1: Аналитические передачи.
0: Репортажи, мнения экспертов.
1: И прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 27 86. 1 800 222 27 86.
0: RTN. Смотрите лучшее.
2: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник
3: с 10 до 11
2: на Дэвидсон Радио.
4: В Нью-Йорке 8 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны.